0: Странами Кирилл Дмитриев встретится в США со спецпосланником американского президента Стивом Виткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Это утверждает Рейтер со ссылкой на источники. По их данным, визит Дмитриева в Нью-Йорк пройдет в рамках Генассамблеи ООН и станет продолжением сентябрьской встречи представителей США с президентом России Владимиром Путиным. В повестке будут экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона, вопросы энергетики и урегулирование украинского конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на оговорку главы евродипломатии Кая Каллас про Монако и Марокко. «Скажите спасибо, что Каллас еще не перепутала свою родную Эстонию с Эфиопией или Эритреей», отметила российский дипломат. Ранее Каллас перед заседанием Совбеза ООН перепутала Монако с Марокко, перечисляя страны, поддержавшие антироссийское заявление по Украине. Специалисты из Хабаровска подключились к восстановлению тепла после аварии на ГРЭС в Нерюнгринском районе Якутии. Пока принимаемые энергетиками меры не позволили пустить тепло в сеть. Работы отстают от первоначального плана, сообщил глава района Максим Терещенко. Он уточнил, что продолжается растопка первого и второго котлов. Возгорание на ГРЭС произошло во вторник. Загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Инцидент со стрельбой произошел в международном аэропорту Майами. Подозреваемого задержали, никто не пострадал, сообщают СМИ со ссылкой на власти. Они пока не сообщили подробности о подозреваемом. Из-за инцидента частично перекрывали подъезды к аэропорту, но к этому часу воздушная гавань уже работает в обычном режиме. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в ночь на четверг вблизи Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Эпицентр находился в 32 километрах от села Малокурильское на острове Шакотан. Очаг располагался на глубине 58 километров под морским дном. Тревога цунами не объявлялась. Манчестер Юнайтед распродает газон со стадиона Олд Траффорд. Фрагменты травяного покрытия помещены в стеклянные кубы размером 7 на 7 сантиметров, стоимость которых составляет 125 фунтов или 145 евро. На данный момент все лоты уже раскуплены. В июне газон стадиона сняли до основания впервые за 14 лет. Цель работ – создать новое покрытие с эффективной дренажной системой, которая обеспечит лучшие условия для игроков, поясняет на сайте Манчестер Юнайтед. Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Политический общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас, Дмитрий.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем, знаете, с чего? Нас окружают, между прочим, все в один голос от Гутерреша, Рубио, Сибиги, Зеленского. Все говорят, мы готовы на прекращение огня. Значит, получается, они нас загнали в ловушку, мы-то не готовы. Значит, получается, мы плохие.
3: Ну, подождите, здесь надо разбираться, потому что, помнится, в Анкоридже еще почти год назад, если даже не больше, были заключены определенные соглашения. Трамп пожал руку, взял на себя определенные обязательства, и в конечном итоге, как говорят в народе, воз и ныне там. И с учетом данной суровой действительности, такие заявления выглядят достаточно странно, потому что, по большому-то счету, это вот МИД Российской Федерации должен, собственно, вот каждый каждый день фактически провозглашает такие заявления, мол, ну подождите, вот вы обозначили позицию, мы согласились, ну и как бы ждем, и почему, собственно, вы не готовы к мирному развитию событий, чтобы действительно у нас был серьезный такой вот мир на десятилетия вперед, и вот поэтому такие вот заявления и Рубио, и других персонажей, они поражают, такое ощущение, что они живут в какой-то, знаете, амнезии постоянно, и вот как только американцы заключают какие-то соглашения, вдруг бац, через какое-то время, там месяц, два, три, как будто из памяти в администрации США просто стираются все эти соглашения, которые они, собственно, поназаключали. И вот такая же история, например, вот буквально вот сегодня произошла вот с Ираном, потому что Трамп заявил на вот заседании ООН о том, что он вот готов вот на днях подписать мирное соглашение с Ираном. Но в Иране удивились, потому что говорят, подождите, ну несколько месяцев назад мы же уже подписывали. Трамп его декларировал, показывал, что, мол, смотрите, я его подписал. Его подписал президент Ирана. Ну и, собственно, как бы Трамп заявляет обратно то же самое, то, что он уже, получается, подписывал. Действительно, у иранцев недоумение. А какое же соглашение еще надо подписать, если, мол, уже же до этого подписывали, только вы же его не выполняете. Поэтому такие, собственно, квандилябры администрации Трампа – это просто стандарты американской политики, когда подписывают соглашение, о чем-то договариваются, потом ни черта не делают, ну и через 2-3 месяца у них включается амнезия, как будто ничего и не было, и давайте вести переговоры заново.
2: Так потому что им что нужно было при подписании, или там просто там подписано-то не было ничего, просто договорились на словах, скажем так, дух, на анкоридже и так далее. Им нужно было...
3: Ну, подождите, пожали руки, определенные позиции согласовали,
2: но подписание
3: можно аналогию провести.
2: Нет, можно, но подписания не было. Но когда большие мужчины ответственные, Владимир Владимирович всегда то, что он на словах обещал, он выполняет, об этом саудиты говорили. Почему, говорит, мы с Путиным дело имеем? Если он сказал... Без бумаги, там, без вот этих папок, которые друг другу передают, он сделает. А здесь просто Трампу, с моей точки зрения, вот опровергните или согласитесь, нужно было объявить, что он, значит, с русскими договорился. А потом уже ему это стало не нужно. Он уже договорился же, он теперь это включил в свой перечень прекращенных войн и прочее, да? А сейчас ему нужно опять перед выборами о чем-то с русскими договориться. То есть ему не... Отсутствие войны нужно, не мир нужен, а договориться и объявить об этом, что он всех победил. Разве нет?
3: Ну, да, собственно, это он может делать каждый день и без России, и без каких-либо договоренностей. Ему ничего не мешает это делать. Он, кстати, это и делает регулярно. Он живет в какой-то своей параллельной реальности и строит ее в социальных сетях от своего, так сказать, настроения. И, очевидно, сейчас, если вот брать... серьезность заявлений президента США, то, конечно, вот уже серьезные люди их просто не воспринимают, потому что это некая параллельная реальность, которая очень редко пересекается с суровой действительностью нашей вот жизнедеятельности.
2: А вот, кстати, вот Рубио, ну, просто... Ну, как сказать, такая восхитительная, незамутненная наглость, да, с моей точки зрения, не хочу обидеть госсекретаря Соединенных Штатов, он прямо четко и, как передача называется, четко и понятно сказал, для чего все это нужно, помимо пиара. Значит, он сказал, что Россия и Украина заинтересованы в приостановке ударов по энергетике, США готовы стать посредником вот в этих переговорах, а вот теперь цитата, это не прекратит войну. Ну, то есть мира не будет никакого, но поможет облегчить несколько важных глобальных проблем. Вот что это за проблема? Понятно, это дизельное топливо, которое Россия сейчас не поставляет на внешние рынки, и из-за этого в Соединенных Штатах дизель подскочил в небеса, а перед выборами... Трампу это не нужно. То есть мир между вами нам не нужен, ребята. Нам нужно, чтобы у нас дизель был подешевле. Разве нет? Или другая интерпретация?
3: Я думаю, здесь речь идет совершенно про другое. Дело может в том, быть, что да. сейчас есть блокада в Черном море для режима Зеленского, и это действительно проблема для Соединенных Штатов и для стран еврозоны, потому что дыра в бюджете режима Зеленского увеличивается, и поэтому нужны срочно десятки миллиардов евро и долларов различных ресурсов для того, чтобы просто содержать режим Зеленского. Также глобальная проблема для США – это вот обрушение фронта у натовской частной военной компании ВСУ и, собственно, продвижение каждодневной нашей армии конкретно и декларируют очень печальные, так сказать, сценарии для ЧВК ВСУ в будущем, потому что процесс распада, он уже начался, ну и, собственно, очевидно, уже в бюджете режима Зеленского не хватает только до конца года около 25-28 миллиардов долларов. То есть эти ресурсы где-то нужно срочно взять, и, очевидно, вот ни Соединенные Штаты, ни Британия, ни Евросоюз, вот, не бегут на перегонки, чтобы каким-то образом закрыть эту дыру, а больше все-таки возмущаются и требуют, чтобы каким-то образом вот изыскали внутренние ресурсы, ну, а украинского олигархата, как известно, таких ресурсов особо нет, с учетом того, что они априори не на это заточены, не на финансирование прокси-войны, а так разве что так вторичное. И вот в этом отношении это действительно проблемы, ну, а также стоит заметить, что вот Соединенным Штатам очень нужны боеприпасы, потому что они прямым текстом декларируют, что им для продолжение вот войны против Ирана нужно срочно прекратить войну на Украине, потому что там натовские ВПК просто тратят огромное количество боеприпасов. И для того, чтобы вот хотя бы иметь хоть шанс на победу, хотя бы тактическую против Ирана, очевидно, натовские ВПК нужно полностью переориентировать на войну против Ирана. И для США это глобальная задача. И они, кстати, об этом публично признаются, декларируют и возмущаются тем, что режим Байдена разбазарил все боеприпасы на прокси-войну против России, и сейчас воевать, очевидно, нечем. Ну и это действительно проблема для американцев, и она, поверьте, гораздо более серьезная, нежели там цена на дизель, потому что в США достаточно просто урегулировать цену, банально вот запретом на вот продажу дизеля, рубеж, который да. производится в США. И таким образом цены там быстро пойдут на спад и будут на том уровне, на котором скажет администрация.
2: Но при этом Зеленский говорит, что может конфликт закончиться к зиме. Это его мечты или это на чем-то основано, на реальном?
3: Ну, дело в том, что гауляйтер Украины, он все-таки вот где-то подслушивает, какие планы есть у США, у Британии, и вот периодически ему объясняют, что нужно говорить на различных интервью и на публичных площадках, поэтому, очевидно, это не его вот мысли и вот не его планы, и здесь нужно также понимать, что заявления, которые делает Зеленский, это не более чем вот информационные ходы, которые нам нужно, безусловно, трезво вот оценивать, воспринимать и смотреть в корень, потому что, очевидно, нам заморозка линии фронта уже многократно была озвучена вот со стороны нашего российского МИДа и официально о том, что нам это неинтересно, нам нужно либо мир на десятилетия вперед, либо вот идут просто боевые действия, пока не будут выполнены все цели специальной военной операции. И вот в этом отношении, я полагаю, что и кроется вот такая самая суть, потому что пока еще со стороны вот США и Британии каких-то отдельных серьезных предложений не звучало.
2: Ну, значит, они верят в то, что Украина может сейчас выстоять, а мы надеемся, что поплывет и побежит на фронте, и в экономике все будет не очень как-то так. А кто правда-то где?
3: Ну, дело в том, что в любом случае решается все на поле боя, и Соединенные Штаты как раз и декларируют именно такую позицию. И обратите внимание, несмотря на различные реверансы в публичном поле, рассказы о том, как они хотят мира там, и всего самого хорошего, и чтобы люди не умирали и прочее, бла-бла-бла, но тем не менее, вот прокси-война против России продолжается, ну и США принимают в этом всем самую непосредственную вот роль, такую самую явную, и участие там по полной программе присутствуют и Британии, и вот объединенных стран Европы. Поэтому нам нужно также ориентироваться именно на эту реальность, а не летать в иллюзиях в отношении того, что там где-то кто-то как-то о чем-то договорится и каким-то образом чудесным, непонятным, вдруг они соберутся, все обнимутся, пожмут друг другу руки, подпишут какую-нибудь бумажку и разойдутся.
2: Еще один интересный момент. Во время остановки, я уж не помню где, по-моему, в Британии, Зеленский на пути в Нью-Йорк встречался с Полом Рэдклиффом, главой ЦРУ. Ну, вроде, казалось бы, и тот, и другой летят в Соединенные Штаты. Там могли бы найти время пообщаться. Тем не менее, они вот на нейтральной территории что-то обсуждали. Как думаете, что именно?
3: Ну, в любом случае, по иерархии глава ЦРУ, он стоит выше Зеленского, потому что же Зеленский — это всего лишь гауляйтер Украины, остатков Украины, ну, а глава ЦРУ — это его непосредственный начальник, можно сказать. Поэтому, в любом случае, вот, полагаю, был определенный отчет о проделанной работе, о поставленных задачах, которые изначально ЦРУ ставила перед Зеленским и так далее, и, очевидно, с учетом того, что это все-таки игра на таком медийном поле, были выданы Зеленскому определенные инструкции. Ну, а он с учетом этих инструкций опять уже отрабатывал повестку уже на встрече с Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.
2: Если сейчас оценивать положение на линии соприкосновения, там Волчанский котел, котел у Доброполя, ситуация в Орехове, что можно сказать? Вы просто так вскользь сказали, что там обрушение или может оно последовать? Вот если оценивать, что можно сказать?
3: Дело в том, что на фронте сейчас у натовской частной военной компании ВСУ действительно наблюдаются серьезные проблемы. Причем, обратите внимание, что в Харьковской области котел, его упорно игнорируют натовские различные средства массовой информации и вот телемарафон Зеленского, мол, как бы... Все замечательно, вот не видим просто в упор то, что там происходит. Но и это на самом-то деле очень на руку нашей армии, потому что те бригады, которые в этих котлах остаются, они не получают вовремя информацию о том, что нужно отойти с минимальными потерями, и поэтому у них остается, по сути, два варианта. Либо вот сдаться в плен, это самый такой лучший вариант, либо все-таки вот уже, чтобы их там в прямом смысле слова помножили на ноль. И также для русской армии это достаточно выгодная история, потому что когда котел закрывается, тогда получается у натовской ЧВК ВСУ остается только единственный фактический вариант логистики для всей вот этой окруженной группировки войск. Это, конечно же, по воздуху различными тяжелыми коптерами. И когда все это дело происходит, здесь уже складывается ситуация, когда нашим расчетам тактическое ПВО нужно просто вот засесть в точке где-то вот на центральной вот магистрали всех вот этих вот коптеров тяжелых натовских и их беспощадно просто уничтожать, потому что маршрут логистический — это очень-очень такая, знаете, ахиллесова пята с учетом вот огромных масштабов логистики. Поэтому в данный момент такая история с котлом в Харьковской области, она очень позитивна сразу во многих смыслах, потому что технически коптеров у натовской ЧВК ВСУ тяжелых становится кратно меньше. Мы знаем примерно, по каким маршрутам они летают, чтобы их сбивать. Вот, каким-то образом, вот, сломя голову, стараться вот максимально закрыть этот котел и ликвидировать, тоже нету никакого смысла, потому что нужно как можно больше ресурсов из натовской ЧВК ВСУ выкачать с учетом уничтожения тяжелых коптеров и так далее. Поэтому здесь идет именно такая серьезная стандартная стандартная войсковая работа. Ну и, конечно, для натовской ЧВК ВСУ это, знаете, очень и очень печальная история. Ну и, безусловно, на других направлениях также проходят наступательные действия. И, собственно, с учетом того, что официально даже уже депутаты Зеленского признаются, что в октябре, в ноябре даже зарплаты натовским наемникам платить будет нечем, для вот обрушения, в принципе, фронта и для того, чтобы посыпалась натовская ЧВК ВСУ, просто, знаете, формируются очень-очень позитивные условия.
2: Ну и, соответственно, все-таки продвижения какие-то наблюдаются. И дыра, да, дыра в бюджете Украины 27 миллиардов только до конца года. У Зеленского состоялась встреча с Урсулой фон дер Ляйен. У нас почему-то ее, так сказать, оценили так, что она потребовала, чтобы приняли какие-то законы, и только после этого дадут денег. Но там не совсем так, что будет больше оборонной поддержки, сказала фон дер Ляйен, по мере продвижения реформ. В этом году у нас есть еще 37 миллиардов, ну и так далее. То есть, в общем, заголовки, как это часто бывает, не соответствуют, с моей точки зрения, действительности. То есть он получил все-таки поддержку с этой стороны.
3: Ну, дело в том, что поддержка, она исчисляется конкретно вот траншами денег на вот содержание натовской ЧВК ВСУ. И этого на данный момент нет. Словесные вот различные квандилябры со стороны политиков Европы или США или Британии, это, знаете, ни о чем. Ну, а, собственно, на практике мы, конечно, в ближайшее время увидим, насколько и кто конкретно раскошелится, чтобы каким-то образом закрывать вот эти дыры, которые сформировались в бюджете вот режима Зеленского. При этом здесь также нужно вот смотреть в корень. Если мы просто посмотрим на вот Украину как некую вот колонию, то очевидно, например, что судебная ветка власти, она сейчас полностью, можно сказать, на правах частной собственности принадлежит конкретно Соединенным Штатам и Британии, потому что через вот так называемый этический совет полностью контролируется кадровый состав Высшего совета правосудия. Это главный орган фактически в судебной системе Украины, который отвечает за увольнение и назначение судей на любую инстанцию, на любой уровень. Однако есть такие направления, вот как, например, энергетика. Там, где вот такого контроля на правах частной собственности у США и Британии нету. Поэтому не случайно Урсула фон дер Ляйен прямым текстом говорит о том, что нужно вот такие вот иностранные вот наблюдатели в комиссию, которая отвечает за вот формирование вот состава вот НКРЕКП, например. Это комиссия, которая отвечает за, например, цены на электроэнергию. Вот, это ключевая тоже история и за взаимодействие вот между там различными электростанциями и энергорынком. Поэтому такие вот лакомые активы, они по традиции находятся под контролем украинского олигархата, и там просто делаются огромные деньги, и за это украинский олигархат выполняет определенные функции для натовской частной военной компании ВСУ, и дальше там ЦРУ, МИ-6 и все вот эти персонажи. Ну и сейчас мы видим, что вот украинских олигархов начинают в прямом смысле слова стричь, потому что их кормушку фактически сейчас постепенно начинают отбирать вот в сторону Евросоюза, Британии и США. И, конечно, их это тоже не устроит. Ну и таким образом просто усиливается уровень контроля. Если раньше, получается, режимники Зеленского могли себе позволить через Генеральную прокуратуру, через НКРЕКП вот делать себе различные грязные дела и так далее, то сейчас все эти структуры от украинского олигархата постепенно чистят. Ну и оставляют просто такой максимально жесткий диктат из-за границы через различных вот иностранных инспекторов, которые обладают всей полнотой власти на оккупированной блоком НАТО территории, чтобы каким-то образом коррупционеры режима Зеленского не мешали выполнению стратегических планов Британии и США.
2: Ну, примерно знаю вашу позицию, тем не менее спрошу. Ряд западных СМИ написали о том, что на Зеленского Запад все-таки давит, не знаю, что хотят они получить, а в качестве угрозы обещают в случае неповиновения выбросить в общее публичное пространство расшифровки пленок Миндича, там очередную часть, из которых яствует, что Елена Зеленская принимала в этом всем деятельное участие, как пишут вот эти вот СМИ. Но я так полагаю, что вы считаете, что это невозможно.
3: Ну, на данном этапе никакой надобности в этом нет. Зеленский, в принципе, выполняет функции, все, которые на него возложены, и каким-то образом усиливает давление, пока, вот, видимо, в Вашингтоне и Лондоне не видят. При этом у нас, безусловно, можно сказать, такая дискуссия развивается в этом отношении. Вот. И тут важно понимать, что если в США и в Британии решат действительно давить на режим Зеленского, тогда, ну, ситуацию они могут элементарно просто решить даже через отключение Старлинков или вот с отключением полностью финансирования, потому что сейчас-то проблема у режима Зеленского, потому что дыра в бюджете увеличилась с учетом огромных расходов и блокировки, собственно, Черного моря и ударов, например, по вот, металлургической промышленности вот, в КСРФ, которая приносила очень серьезную статью доходов. И вот с учетом данных обстоятельств сейчас нужно просто дополнительные деньги. А основные деньги, они что присутствуют, они что поступают из США, Британии, Евросоюза. И вот в этом отношении тоже нужно понимать, что тут либо финансовый краник просто прижать, и тогда Зеленский абсолютно будет готов абсолютно на все, даже ГПК сплясать где-нибудь в непристойном виде. Или, например, там, отключить Старлинки и натовское ЧВК ВСУ посыпется на линии фронта. То есть вариантов давления масса, и поэтому здесь, если мы просто представим Украину как некий автомобиль, у которого есть руль, коробка передач там, и так далее, то есть система управления, то, очевидно, водитель в этом автомобиле, понятно, он находится в Вашингтоне и Лондоне, а Зеленский здесь просто, знаете, исполнитель.
2: Это вообще автомобиль, который управляется издалека, да? Там вообще водителя нет. Как, знаете, вот у нас в Яснево ездит...
3: Ну, в нашем случае это, можно сказать, шахит-мобиль, вот, который несется в одну сторону, и вот там вот, и очевидно, вот с учетом последовательности, это действительно больше похоже именно на вот, движение в один конец.
2: Ну, у нас еще осталось секунд 40. Армен Сумбач-Гаспарян в нашем эфире сказал, почему не могут отключить Старлинки, потому что сразу на голову Трампу посыпятся обвинения перед выборами, да, о том, что он, значит, агент Москвы и так далее, что он закапывает, губит Украину и прочее, и тогда его результаты будут еще более плачевными.
3: Ну, мне почему-то так не кажется, потому что, когда Трампа обвиняли в том, что он агент Москвы, у него рейтинги просто били все рекорды. А когда его сейчас перестали обвинять в том, что он агент Москвы, у него рейтинги находятся на историческом минимуме. Поэтому с учетом данной суровой логики Трампу прям выгодно быть агентом Москвы.
2: Ну да, может, несколько десятков процентов и получит, хотя вряд ли. Дмитрий Василец, политический общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ. Контекст. Ряд крупнейших медиаресурсов, в том числе CNN, отказались освещать деятельность президента США. Причиной стал запрет их представителям на посещение Белого дома. Противостояние Дональда Трампа с критикующими его каналами и изданиями имеет давнюю историю. Отношения не заладились еще во время его первой предвыборной кампании. Трамп тогда обвинял СМИ в предвзятости и распространении лживой информации, называл их врагами американского народа. Со временем конфликт стал носить системный характер. Очередной всплеск неприязни к журналистам и решение заблокировать их проход в главное здание страны те решили не оставлять без ответа. Они назвали действия главы государства противоречащими Конституции и подали в суд. Позиция Трампа непреклонна. Он говорит, что ценит свободу слова, а не фейки. Проблема в том, что первая поправка к Конституции запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Юристы считают, что у президента немного шансов на поддержку суда. Положение Трампа осложняется тем, что его работу в знак солидарности отказались освещать и другие, пока разрешенные медиа. Он рискует прослыть врагом прессы как таковой. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
5: Политический общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну и продолжаем разговор. Вот если говорить о переговорах, сейчас пошел такой массовый, можно сказать, вброс с разных сторон. Причем даже одним из его авторов является генсек ООН Гутерреш. О трехсторонней встрече. Вот в чем здесь, так скажем, волчий капкан? Или какая тут, вот не знаю, яма какая-нибудь, какой здесь для нас засада какая?
2: Ну, безусловно, встречаться без проработки базовых вопросов – это встретиться просто для того, чтобы посидеть и не достичь никакого результата. Это объективно не надо Российской Федерации, поэтому позиция здесь Владимира Владимировича достаточно четкая и очевидная. Мол, а толку-то встречаться, если главные вопросы не решены, не проработаны на экспертном уровне. Поэтому, очевидно, толку с таких встреч ноль. И как бы тут Соединенные Штаты не пытались выкрутить это дело и вот каким-то образом придумать какие-то различные вот переговорные форматы для того, чтобы под любым предлогом остановить русскую армию хотя бы на время, то нам это абсолютно не надо. И в России сегодня также, если не ошибаюсь, Песков уже обозначил, что если Зеленский хочет встретиться, то, знаете, его всегда ждут в Москве, и что-то мне подсказывают, что в основном его ждут где-то в Лефортово или в других следственных изоляторах.
5: А если речь не о первых лицах, а ну, о неких представителях, такие переговоры же были с Украиной у нас?
2: Ну, безусловно, и вот в странах Персидского залива много вот встречались, общались и так далее. Но, понимаете, без решения базовых противоречий между США, Британией и Россией толку в таких переговорах ровным счетом ноль. И мы это видели на протяжении просто нескольких лет. И если бы я здесь был неправ, тогда бы мы увидели серьезные продвижения по мирному треку, но, очевидно, за вот эти годы этих продвижений просто нет.
5: Ну и удар между тем продолжается, пока продолжаются эти беседы бесконечные. Давайте прекратим, не будем стрелять. Мы вас побеждаем, но все равно не стреляйте по нам, пожалуйста. Последний вот последний вот этот вот наша атака, она прежде всего

0: Связь была вот на всей оккупированной блоком НАТО территории Украины хорошая, с минимальными задержками и так далее. И, собственно, и я, и наши соратники по движению «Держава» многократно обозначали, что, конечно, по этим центрам нужно бить. И, конечно, в первую очередь это дата-центр на улице Леонтовича, который центральный и в который заводится просто огромное количество коммуникаций. И это очень серьезно просто парализовало бы практически вот большую половину различных сервисов, служб и так далее, и вызвало бы очень мощный эффект. Но, тем не менее, вот только сегодня ударили, и, так сказать, в ограниченном формате дронами, а не, например, баллистическими или крылатыми ракетами. Вот. Но, тем не менее, даже этого результата уже хватило для того, чтобы просто коллапс произошел и в банковской системе, и в бухгалтерских различных программах. Ну и более 100 тысяч абонентов просто остались без связи. Это, конечно, только, знаете, верхушка айсберга. Ну и, конечно, также в этих вот дата-центрах, которые были в Соломенском районе, которые сегодня были поражены, также очень серьезным образом находились программные и вот прочие возможности натовской частной военной компании ВСУ. И вот в этом отношении такие удары, они имеют, знаете, очень и очень высокое КПД. Вот, потому что действительно, когда наносятся удары по таким вот узлам, начинаются очень серьезные перебои и вот сбои по всей цепочке, потому что, как-никак, связь – это все-таки основное.
1: То есть это влияет на, скажем так, запуск дронов по нашей территории или по линии фронта, по нашим войскам?
0: Это больше влияет на управленческие различные моменты, на вот, можно сказать, такой средний и высший уровень принятия решений. Если он блокируется, тогда, получается, уже идут дальше сбои, которые доходят до вот подразделений больше такого вот уровня там, нанесения дальнобойных ударов по территории Российской Федерации, потому что, очевидно, те программы и вот те комплексы, которые завязаны на вот программное обеспечение дата-центра, нужно определенное время для перенастройки серверов, для вот перенастройки маршрутизации и так далее. И, конечно, это очень серьезным образом затрудняет все эти процессы, потому что если все это находится за границей, то есть есть такие вот системы, есть такие вот сервера, что если их вот слишком далеко разместить, тогда отклик не будет позволять выполнять ту функцию, на которую он изначально заточен. Поэтому такие вот удары, они имеют место, и действительно они наносят достаточно серьезный урон.
1: А, кроме того, на левобережье Киевском поражены несколько АЗС. Когда касается приграничных областей, понимаю, там действительно задурнить логистику передвижения, ну, перед доставки грузов и прочего, это очень важно. А в Киеве зачем на это дроны тратить?
0: Дело в том, что все-таки для режима Зеленского столица – это некий такой вот всегда форпост. И когда просто там методично выбивают ОЗС, то начинаются проблемы с точки зрения экономики, потому что, как-никак, это такой самый большой крупный город. И тогда, получается, этот эффект начинается, он уже сразу такой каскадный, потому что если начинаются вот проблемы с топливом в столице – а как-никак на Киеве очень много завязано и логистики, потому что это все-таки с точки зрения логистики тоже вот ключевой такой узел. Если все это дело вот там становится с точки зрения отсутствия там топлива, это очень, знаете, хорошая история. И с точки зрения давления на режим Зеленского и на логистику в целом по остаткам Украины, такая тактика, она имеет место, и она очень даже результативна. Единственное, конечно, здесь есть очень серьезный риск с учетом того, чтобы там мирных жителей не было, но с учетом того, что там врубают воздушную тревогу, вот второго уровня, если не ошибаюсь, то, конечно, люди не посещают во время тревоги сейчас АЗС, и тем самым, получается, минимизируются вот возможные потери среди мирного населения.
1: Да, говорят, что даже никто не хочет работать на АЗС. Но это не только касательно Киева, и других регионов тоже. Есть такая проблема.
0: Ну, безусловно, и это также очень позитивная история, потому что, как-никак, работа экономики сейчас на оккупированной блоком НАТО территории Украины, это получается, как бы это ни

0: Странно звучало, через налоги это финансирование натовской частной военной компании ВСУ. Поэтому изначально наша команда «Держава» выступала именно за то, чтобы наносить удары по ключевым налогоплательщикам вот режима Зеленского. Это, конечно, в первую очередь, это американо-британская табачная компания, которая имеет заводы вот в Киеве, возле, вот, кстати, окружной. И туда недавно, кстати, вот только начали прилетать наши дроны. Ну и, конечно, предприятия украинских олигархов, таких как Ахметов, Пинчук и прочие негодяи. И, собственно, вот так же буквально недавно, наконец-то, знаете, на пятый год войны, наконец-то, эти вот все огромные металлургические комбинаты, которые финансировали во многом натовскую частную военную компанию ВСУ и просто отгрузили огромное количество продукции, металла для вот возведения фортификационных сооружений и так далее, наконец-то они прекратили свою работу. Ну, а вот дополнительные удары сейчас вот свидетельствуют о том, что КСРФ наносит удары именно так, чтобы эти предприятия уже очень долго не восстановили свою работу.
1: Вы упомянули о том, что сейчас атаки в основном идут с помощью дронов. И по этому поводу Bloomberg то ли выдвигает предположение, то ли уверенность, ну, как всегда бывает, со ссылкой на разнообразные информированные источники, что Россия сейчас копит ракеты, чтобы нанести соответствующий удар уже, когда будет ближе к зиме. Ну, а может быть, я не знаю, там как-то с выборами это связано, это уж я от себя. Что скажете, согласны с этой версией?
0: Полагаю, что этот процесс идет постоянно, потому что, как-никак, накапливать баллистические ракеты – это для ВКС РФ очень позитивная история, потому что, когда нужно особо жестко ударить по какому-то ключевому объекту, без баллистики тут никак. Поэтому в этом отношении тактика абсолютно понятная, и сейчас, если так разобраться, нет особого резона даже использовать баллистические ракеты по той номенклатуре целей, которая сейчас отрабатывается, потому что боевой части, например, тех же дронов «Камикадзе» Герань-3 или Герань-5 вполне хватает для того, чтобы вот реализовать поставленные задачи в полной мере. Но если одного не хватит дрона, обычно могут отправить 3, 4, 5 дронов. Ну а с учетом того, что натовская система ПВО сейчас находится в очень печальном состоянии, очевидно, даже дроны, они вот наши реактивные, перехватывать не особо-то могут.
1: Вот сейчас какая ситуация именно с ПВО, если уточнить, чуть-чуть более подробно об этом рассказать?
0: Дело в том, что сейчас большая половина дронов постепенно уже становится реактивной, и с учетом повышения скорости вот наших дронов, натовские дроны-перехватчики, которые были рассчитаны под тихоходные Герань-2, очевидно, вот уже просто не справляются со своей функцией перехвата, и поэтому очень большое количество наших дронов стало долетать до цели, и это можно просто посмотреть на ежедневные видео, которые приходят оттуда целым потоком, и, конечно, все эти вот успешные прилеты подтверждаются, и для вот режима Зеленского это просто стало шоком, потому что они-то полагали, что они быстрым вот образом разработаю дрон-перехватчик, который может эффективно вот сбивать наши реактивные дроны «Камикадзе», но на практике оказалось, что это не так просто сделать, и сейчас те модели различных натовских дронов-перехватчиков, которые могут в теории перехватывать наши реактивные дроны, они вот еще в серию не пошли и свои характеристики в полной мере еще не оправдали, потому что там все-таки технология, когда она только-только вот запускается, она имеет массу таких, вы знаете, всяких детских болезней, которые нужно вот ликвидировать. Ну и очевидно, эту технологию вот перехвата реактивных дронов еще не отработали, и поэтому сейчас у наших вот операторов дронов есть очень хорошее окно возможности поразить максимальное количество целей, чем, собственно, ВКС РФ и пользуются.
1: А что касается ракет Патриот, они вообще сейчас есть? Если есть, то каков запас? Берегут, видимо, на нашу баллистику, ведь так?
0: Дело в том, что сейчас вот эти ракеты ПВО «Патриот», которые остались, это все-таки ракеты прошлого поколения, так называемый вот уровень ПАК-2. А уровень ПАК-3, который вот считается более-менее современный, они уже отстреляли, и даже при наличии данных ракет вот гарантировать вот 100% ликвидацию российских ракет тоже, конечно, никто там не мог. И уровень перехвата натовских ракет ПВО «Патриот» очень-очень низкий, и порядка, порой, вернее, доходил до там 20%, то есть, по факту, вот из 5 случаев один раз только у них получилось перехватывать, поэтому, с учетом данной суровой действительности, количество противоракет, которые нужны для того, чтобы перехватить нашу одну ракету, это 2-3-4 ракеты, ну, а с таким расходом и стоимостью данных ракет ПВО «Патриот», это очень печальная история для бюджета блока НАТО и для, вот, производственных возможностей. Поэтому, конечно, с учетом такого расхода, американская армия вот через натовскую ЧВК ВСУ фактически полностью израсходовали свой запас систем ПВО «Патриот» с 2022 года. И когда уже нужно было вести боевые действия против Ирана, оказалось, что вот ракет-то нет.
1: Ну, к этому вопросу еще вернемся, но еще две, скажем так, новости, касающиеся именно ракет. Во время встречи с Трампом Зеленский поднимал вопрос о производстве ракет-перехватчиков на Украине непосредственно. Трамп вроде и не сказал нет, но как-то очень обтекаемо ответил. Ну, там нужно разрешение Пентагона и фирмы-производителей, помимо, так сказать, трамповского слова «да». И вот что здесь скажете? В итоге получит Украина... И насколько возможно вот это производство наладить?
0: Ну, полагаю, это просто бред сивой кобылы и вбросы для того, чтобы как-то будоражить общественное пространство, потому что даже в Германии производство ракет ПВО «Патриот» наладить так и не удалось, хотя вроде как 4 года назад Германия получила официальную лицензию на производство данных ракет. То есть, понятное дело, там не все будут компоненты производиться, но как бы большинство в Германии планировали делать, но тем не менее так и не запустили. Поэтому все разговоры в отношении того, что производство ракет ПВО «Патриот» на Украине будет реализовано, пускай даже в каком-то ограниченном формате какой-то ракеты, которая там условно прошлого или позапрошлого поколения, ну, это все, знаете, вот заявление в пользу бедных, потому что с реальностью эта вся история мало пересекается, и здесь просто нужно четко понимать, что вот западная вот пропагандистская машина много делает вот таких вот вбросов для того, чтобы просто вот будоражит сознание, вот, и вот заставляет вот подобного рода новости людей находиться в таком неком переживании постоянно, хотя по большому-то счету любой более-менее психически здоровый эксперт или там даже человек, который имеет там какое-то серьезное техническое образование, просто покрутит пальцем у виска и скажет: не, ребят, это в любом случае какая-то полная хинея.
1: А Япония это делает вроде?
0: Но дело в том, что в Японии там заводы достаточно давно были, и поэтому с учетом вот того, что Япония это давным-давно американская колония, и там изначально планировали даже производство развернуть достаточно серьезное для противодействия Китаю, то это отдельная, можно сказать, история. Там даже вот F-16 под логотипом японским производят, поэтому в этом отношении, очевидно, на Японию у США очень серьезные планы в качестве, конечно же, вот такой прокси-страны для войны против Китая.
1: Ну, можно ведь не размениваться на мелочи, там, какие-то ракеты, которые другие могут сбивать. Литовский Сейм отменил, ну, вернее, в первом чтении пока что, поправку к Конституции, которая говорила о том, что нельзя размещать на территории страны оружие массового поражения, в том числе и ядерное. Ну, то есть, сомнений в том, что там в январе будет второе чтение проходить 27-го года, в том, что решение будет подтверждено, у меня почему-то нет. Но вот это что, сеанс коллективного литовского сумасшествия? Или они действительно тем самым уберегут себя от неприятностей в случае наступления войны?
0: Ну, несложно догадаться, что элитка, так называемая прибалтийская, слишком переживает за свои шкуры, и они прекрасно понимают, что отсутствие ядерного оружия у них очень быстро Прибалтику и Польшу, кстати, тоже эта вся история может превратить в поле боевых действий, потому что прокси-война на Украине, она имеет свойство, знаете, разрастаться, потому что раньше это касалось там вот оккупированной блоком НАТО территории Украины, потом это касаться стало и Азовского моря, потом и Черного моря, потом мы видели атаки и в Средиземном море на наши корабли и так далее. То есть несложно вот путем логических размышлений прийти к мысли, что вот при желании обострения конфликта со стороны США и Британии, то конфликт этот будет проходить, конечно, на территории Прибалтики и Польши. И, безусловно, вот эти все политики, так называемые, с пониженной социальной ответственностью, они пытаются каким-то образом себя защитить и смотрят, что, мол, смотрите, Беларусь-то получила вот Россия ядерное оружие, а значит, и нам можно будет попросить это ядерное оружие, хотя бы тактическое, вот, у своих хозяев, то есть у Вашингтона и у Лондона. И поэтому, с учетом данной логики, конечно, вот в Прибалтике полагают наивно, что если вдруг у них появится на территории там 10-15 тактических ядерных боезарядов, то это что-то поменяет, и это может им каким-то образом помешать стать пушечным мясом в этой войне. Единственное, чего они не понимают, так это того, что США и Британия давным-давно рассматривают Прибалтику и Польшу, и даже Германию, как, собственно, театр боевых действий против России. И, конечно, ни в США, ни в Британии нету психически больных персонажей, которые готовы вот слишком быстро скатиться к ядерной войне путем предоставления Прибалтике даже тактического ядерного оружия.
1: Ну и еще одна история, весьма любопытная. Киев в разные форматы собирает, то там коалицию желающих, то еще какие-то варианты. В данном случае Зеленский решил организовать «Карпатскую восьмерку». Сразу вспоминается, конечно, фильм Квентина Тарантино, в котором в названии тоже есть восьмерка, да? Но не будем никого обижать. Вроде все собрались и даже о чем-то поговорили. Видимо, опять прозвучало «дайте грошей». А вот Петр Мадьяр, новый премьер венгерский, не приехал. И там небольшой скандальчик на этом фоне развился. Мадьяр сказал, что как хочу, так и решаю. А почему они за него решили, что он должен непременно приехать? Непонимание и обеспокоенность выразил министра национальных дел Сибига. Ну, в общем, приятно провели время, а Сибига сказал, что Орбан, значит, ушел, а его политика живет и процветает. И вообще, вот странно, вроде Мадьяр себя ведет как-то и вашим, и нашим. То есть какие-то шаги прямо орбановские, а какие-то, ну, совершенно нет. Что можно по этому поводу сказать?
0: Ну, полагаю, здесь просто как раз максимально включилась хуторская дипломатия режима Зеленского, в которой вот МИД Зеленского очень силен. И вот изначально, видимо, все-таки коалиции желающих, которую в простонародье назвали кокаиновой коалицией, с учетом, опять же, очень пикантных фотографий с поезда, вот, на котором ехали представители этой коалиции желающих в Киев, очевидно, Зеленскому хочется, знаете, расширения вот подобных коалиций, и одной кокаиновой коалиции ему мало, поэтому он решил сделать вот уже карпатскую какую-то коалицию, расширить максимально, собственно, вот количество персонажей, которые вместе с ним употребляют, но, очевидно, все-таки многие там отказались просто участвовать в этом балагане в первый, и, конечно, это Роберт Фицо. Видимо, он просто все-таки не любит запрещенные вещества, и вот сразу отказался Мадьяр. Он просто понял, что, оказывается, это за него приняли решение. И он возмутился по этому поводу, потому что он, получается, узнал о том, что Венгрия состоит в какой-то там карпатской коалиции из прессы, то есть его даже не спросили, и это его возмутило, мол, как это так. Он-то не знает, что в рамках хуторской дипломатии Зеленского это все норма, когда вот объявляют о том, что там ряд стран приняли какое-то решение, куда-то там вошли, а эти ряд стран еще об этом даже не знают. Поэтому, конечно, вот такой наглости в Венгрии были ошарашены, и, собственно, дошло до дипломатического скандала. Конечно, режимники Зеленского сделали вид, что вот да как это так, мы ж тут как бы вас пригласили, а вы, значит, отказали. Но с точки зрения вот здравого смысла и вот базовых понятий дипломатии, это все хамство. И на это хамство был получен достаточно жесткий и публичный ответ, что, кстати, не принято, но, видимо, все-таки эта хуторская дипломатия Зеленского настолько задела, но вот венгерского премьера, что дошло до вот таких вот публичных, знаете, заявлений. Поэтому, очевидно, вся вот эта история с «Карпатской восьмеркой», она вот закончится точно так же вот ничем и просто позорищем, как вот она и начиналась, поэтому в любом случае какого-то КПД экономического, либо политического, вот, либо дипломатического здесь не будет, поэтому, скорее всего, это пройдет в рамках неких таких вот бессмысленных действий режима Зеленского для того, чтобы создать еще какой-нибудь медиаповод, который де-факто ничего не значит, ни к чему не ведет и очень хорошо отражает суть именно вот хуторской дипломатии режима Зеленского.
1: Ну, то есть ровно то, от чего Россия отказывается, вот эти трехсторонние, двусторонние встречи и так далее. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.

Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 4 утра, в Кемерове 8. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ЕС передал Киеву 8 миллиардов евро из прибыли от российских активов. Си Цзиньпин назвал Китай и США великими державами, которые должны быть партнерами. Власти Венесуэлы готовы провести выборы. Подробности далее. Евросоюз с 2024 года передал Украине 8 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. Из этих средств более 3,5 миллиардов евро пошли непосредственно на закупки вооружений, рассказал РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он напомнил, что с 2024 ЕС изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, незаконно замороженных в бельгийском депозитарии Евроклир. В ЕС заблокировано более 210 миллиардов евро активов Центробанка. В Москве неоднократно называли это незаконным. Владимир Зеленский опасается, что его ждет судьба самозванца Лжедмитрия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание политика о прибытии в Москву на ракете. Дипломат напомнила, что прахом самозванца эпохи смутного времени зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши. Владимир Зеленский в среду выступил перед Генассамблеей ООН. Речь он произносил в полупустом зале. После, отвечая на вопрос журналистов о возможном приезде в Москву, он ответил по-русски на ракете. Китай и США являются великими державами, они должны быть партнерами, а не противниками, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл в Штаты с государственным визитом. У трапа самолета китайского лидера встретил президент США Дональд Трамп. Си Цзиньпин в заявлении, которое приводит центральное телевидение Китая, подчеркивает, что на протяжении длительного времени народы двух стран поддерживают дружественные контакты, а интересы государств тесно переплетены. Великое возрождение китайской нации и цель сделать Америку снова великой могут сосуществовать и приносить пользу всему миру, добавил Си Цзиньпин. В Эфиопии мятежники взяли под контроль несколько городов на севере страны, передает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на источники. В частности, уточняется, что в руки повстанцев перешел город Абала в регионе Афар. Силы правительства отступают. В понедельник 7 эфиопских вооруженных и оппозиционных групп объявили о создании коалиции с целью добиться отстранения от власти правительства премьер-министра Абия Ахмеда и сформировать инклюзивное переходное правительство. В число этих сил вошел Народный фронт освобождения Тиграя. Венесуэла проведет выборы. Власти уже ведут диалог с оппозицией, сообщил уполномоченный президент Делси Родригес, выступая на Генассамблее ООН. Политик отметила, что Венесуэла гарантирует реальные условия для участия всех политических сил в жизни страны. Родригес добавила, что венесуэльский народ определит подходящие моменты для проведения выборов, и государственные институты будут готовы гарантировать инклюзивный и прозрачный процесс. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника у Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник с Русланом Осташко.
2: Политический аналитик, журналист Руслан Осташко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте.
3: Здравствуй, Руслан, вернее так.
4: Так, что делаем? Я просто объясню. Еду я, значит, на эфир. А мне несколько сообщений приходит. Что это за новость? Что это за новость? Поясни, что случилось? Что произошло? Я Лёше рассказал, что за новость, а Лёша сейчас расскажет вам. И ваше мнение тоже будем сейчас слушать.
2: Значит, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина согласилась на полное безоговорочное прекращение огня без всяких условий.
4: Вот. И проблема в том, что звучит громко И сейчас по лентам информационных агентств разносится как срочная эксклюзивная новость, а по факту ничего не поменялось. Во-первых, что значит Украина согласилась? Они всегда с первого дня конфликта выступают за полное и безоговорочное, без условий, остановку
2: боевых действий, да.
4: Да. Но мы помним и Минские соглашения, да, там тоже на все соглашались, и чем-то заканчивалось. Это раз. Во-вторых, после заявления Сибиги, вот я хочу сейчас успокоить всех наших слушателей, которые думают, неужели мы договорились с украинцами, сейчас все сдадим назад. Нет. Сергей Викторович Лавров четко сказал. Никакой остановки боевых действий не будет. Потому что у нас есть цели и задачи. У нас есть наши условия. И пока они не будут выполнены, даже если переговоры на наших условиях начнутся, пока мы не получим гарантий выполнения договоренности на наших условиях, боевые действия будут продолжаться. Зачем это сейчас летит по информационным агентствам, тоже понятно. Трамп вчера заявил, что мир сильно ближе, чем многие об этом думают. Фактически дословная цитата Трампа. И информационные агентства все это пытаются давить на нас, показывая Украину как страну, которая якобы готова. Но все же знают цену их заявлений. Их заявления не стоят ровным счетом ничего. И самое главное, на мой субъективный взгляд, что мы, наконец, перестали реагировать, а что же там скажут на Западе. И нам откровенно плевать. Год назад, даже после Анкориджа, чуть больше, чем год назад, такого не было. Для нас было важно, что скажут на Западе, как отреагируют на Западе, ну, по крайней мере, в США. Сегодня плевать. Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Дмитрий Песков сегодня подтвердил. Приглашение Зеленского в Москву на переговоры остается в силе. С гарантиями полной безопасности. Хочешь поговорить с Путиным? Пусть приезжает, поговорим. Так что успокаиваю всех наших радиослушателей. Ничего не меняется. Трампу было важно показать, что типа он на всех надавил и все сели за стол переговоров. Это не получилось. Не получилось не по нашей вине. А потому что Зеленский после вчерашнего разговора 40-минутного за закрытыми дверями с Трампом, а не та пресс-конференция, которую в итоге там многие обсуждают.
2: Чуть не перед, она же перед была.
4: Она была перед.
2: Вот это что, вроде не поговорили.
4: Сначала была публичная пресс-конференция до разговора. 7 минут она длилась. Зеленский на ней присутствовал, говорил 40 секунд. Все остальное время говорил Трамп. После этого они ушли на закрытые переговоры. 40 минут неизвестно, о чем разговаривали. Совместных заявлений по истечению закрытых переговоров не было. Но Зеленский сразу пошел на общение со СМИ и там начал выдавать очень хамские высказывания, в том числе в адрес Трампа. Не прямые угрозы, надо отдать должное, он стал умнее. Он прямую Трампу теперь не грозит, не хамит. Но, судя по его заявлениям, это было полностью противоречило тому, о чем якобы договорился Трамп и с ним, и с нами. О том, что готовы не бить по нефтепереработке. Зеленский так не сказал. Он сказал, что мы готовы не бить по нефтепереработке, но также нам нужно, чтобы русские не били по портам, чтобы русские не били по критической инфраструктуре, чтобы русские не били по логистике. И там пошло перечисление невозможных и невыполнимых условий. И всем стало очевидно, что никакой договоренности на этот счет нет. Прямо сейчас, в эти минуты, пока мы с вами разговариваем, Зеленский выступает с трибуны Генассамблеи ООН. Что он там сейчас говорит, мы вот вместе с вами будем наблюдать на лентах информационных агентств. Я уверен, Леша нам будет рассказывать, как только будет появляться что-то важное и интересное. Я сегодня много с кем из политологов, из лучших наших политологов иностранных, обсуждали мы эту тему. В итоге сошлись на тему того, кто кого прогнул на этой Генассамблее ООН и кто получил то, что хотел. В итоге практически все сошлись во мнении, что проиграли все. Ну, в смысле, и Трамп, и Зеленский. Не выиграл никто. Трампу нужна была перемога. Трамп дал очень красивый пас Зеленскому накануне, позавчера, когда он заявил, что стоимость дизеля в США выросла из-за того, что Зеленский бьет по нефтеперерабатывающим заводам в России. Это был пас Зеленскому. Очень, вот как бы к Трампу мы ни относились, он, конечно, эмоциональный человек, эксцентричный человек, он очень специфический человек, но он точно не дурак. Он дал пас Зеленскому. Зеленский должен был приехать и на встречу сказать: Дональд Фредович, извини меня грешного, что из-за нашей войны у ваших американцев выросли цены на заправках. Иран здесь ни при чем, Иран не упоминаем, про Иран не говорим. Конечно же, не из-за Ирана, не из-за конфликта. Он должен был взять эту вину на себя. Но он должен сказать: ну мы вынуждены это делать, потому что у нас не хватает ракет «Патриот». Дай нам ракеты «Патриоты». И все. И Трамп расплылся в улыбке и сказал: вот видите, уважаемые мои избиратели американцы, я-то тут ни при чем со своим Ираном. Вот откуда беды, вот откуда цены на дизель такие большие, больше, чем при Байдене уже. А Трамп побеждал на выборах, когда говорил, что посмотрите, какие цены на заправках у вас, американцы, при Байдене. При мне такого не будет. Уже цены выше. Для американцев это крайне критично. То мы смотрим на международную повестку. Мы пытаемся поднимать голову выше нашего уровня жизни, выше нашей страны и смотреть. Нас на кухне геополитику обсуждают с удовольствием. Американцам плевать на геополитику. Они обсуждают свой кошелек, цены на заправках и цены в магазинах. А там ситуация некрасивая. И Зеленский мог Трампу подыграть, но он демонстративно этого не сделал. Он не подыграл. И более того, стал там дальше требовать того, чего не надо было бы требовать у Трампа. Поэтому оба проиграли, и Трамп, и Зеленский. Выиграли ли мы? Не скажу, что мы выиграли. Но мы точно не проиграли. Мы не уступили ни пяди нашей позиции. Согласитесь, большой соблазн. Для тех, кто хочет максимально... У нас же есть, ну, 100% в наших элитах, ну, я думаю, это ни для кого не секрет, есть группа людей, которые говорят: давайте быстрее договариваться уж как-нибудь. И вот раньше же так хорошо было. Торговали все друг с другом, деньги шли, контракты, бизнес, мы за границу ездили, у нас там имущество было. Ну, ведь классно было. Ну, жили же припеваючи.
2: Давайте... С американцами мы же не торговали практически. 5 миллиардов, да нет, вообще ни о чем.
4: Торговали, но все равно. Ну, мы же понимаем, что про Европу речь-то в основном. Угу. С американцами торговали, на самом деле, и немало торговали, и Боинги одни что стоят, да? Сколько мы у них покупали, много всего. У американцев. Возможно, не такие объемы, как у Европы исторически, но тем не менее. Ну, просто основной газ и нефть у нас шла в Европу. Ну, газ, прежде всего, в Северные потоки. И вот многие хотят эти времена вернуть. И был большой соблазн сейчас вот на этом фоне сказать: ну, давайте мы тоже что-нибудь уступим. Но ведь договоренности и компромисс — это всегда, когда обе стороны что-то уступают.
2: Тем более перед выборами, да?
4: Конечно.
2: Помочь еще Дональду Фредовичу, он будет благодарен, конечно, там что-то сделает.
4: И меня лично очень сильно радует наша принципиальная позиция, что мы ни пяди своей земли и своих интересов не уступили. Это очень показательно. Я такое небольшое лирическое вступление на 15 минут, поэтому давайте подключайтесь вы, уважаемые наши радиослушатели, к нашему разговору. Плюс 7-495-95-95-91-2, потому что мы вещаем для вас, ради вас. И ваши высказывания порой мудрые, порой... Совершенно с необычных ракурсов, которые мы здесь, великие журналисты, политологи, можем просто не замечать, потому что мы слишком высоко летаем, как нам кажется. Приземлите нас на землю. Для нас это что, вот эти встречи? Мы, кроме Совбеза ООН, сегодня много интересных тем нашли. У нас хотят вести сборы за наши авиалайнеры, за эти, чтобы мы с вами платили за то, что... российские авиакомпании летают на российских самолетах. Ну, в смысле, мы и так платим за билеты.
2: Почему ты их обслуживаешь?
4: Дополнительно. Дороже. То есть дополнительно к стоимости. То есть, когда вы летите на Боинге или на Аэробусе, вы платите X за билет. Когда вы летите на МС-21, вы платите X плюс там 5000 рублей. Ну, или 1000 рублей.
2: 1500 на наши рейсы.
4: Там пока только 1000. Это. Начало. Это же... Я знаю, с чем это связано? А, подорожание утильсбора. Со следующего года утильсбор будет больше на 20-30%. Я так подумал, авиапромышленность наша прикинула, говорит: а что, автопрому можно, а нам нельзя, а давай-ка мы тоже попробуем. То есть такой утильсбор для самолетов. У нас там в одном регионе искусственный интеллект отправили отслеживать события, происходящие в городе, на предмет проверки соответствия законодательству и требованиям, нормам жизни в регионе, и искусственный интеллект начал выписывать штрафы тем, кто его отправил, и сказать, что это не люди виноваты, это вы, товарищи, не справляетесь со своей работой.
2: Но много теперь еще нас... они бегают по судам.
4: И теперь они бегают по судам, доказывают, что это, они ни при чем здесь. Такие истории тоже есть. Тем много, но сейчас вот мы начали с этой геополитики, которая уже всех в печенках, просто потому что, Ну, это сказывается на нашу жизнь. И мы с вами не американцы,
2: мы понимаем, почему. Смотри, я понимаю, что я вот это проталкиваю все время, но я еще раз повторю, я говорил об этом, что Марко Рубио в открытую сказал, зачем нужно прекращение огня и не стрелять по энергетической инфраструктуре. Его слова звучат ровно так, что, конечно, говорит, войну это не остановит, но это поможет решить несколько глобальных международных проблем. Читай. Дизель будет экспортироваться, так сказать, из России, и это снизит давление на американский рынок. Ну, и на другие тоже. Да. Вот очевидно совершенно.
4: А что мешает американцам прямо сейчас отменить некоторые свои санкции и начать торговать с нами? Ведь у нас дизелем, у нас нет проблем с дизелем в стране. Мы производим дизеля сильно больше, чем нам нужно. Мы готовы экспортировать дизель. Мы сейчас закрыли экспорт дизеля, но это перестраховочная мера. Вот все специалисты говорят, да, сейчас закрыли, но это перестраховка. Необходимости в этом закрытии экспорта нет. Поэтому американцы совершенно спокойно могут с нами договориться, я думаю, договорятся до окончания конфликта, но с торговлей с ними возобновится. Так, ну что вы нам не звоните-то? Неужели вас эта тема не беспокоит? Неужели вам нечего сказать Дональду Фредовичу, нашим радиослушателям?
2: Толстые пальчики не помещаются в диск, в дырочки в диске.
4: Голосовые помощники есть. Продиктуйте номер. +7 495 959 5912. Если не будете звонить, мы сейчас с Лешей будем что-нибудь нудное обсуждать и скучное, пока вы не позвоните.
2: 8 холдингов должны переехать из Москвы в провинцию.
4: Ну, типа того. Ну, это интересно. Тема, это
2: хорошая тема, сейчас, мне очень нравится.
4: Когда перераспределение налоговых сборов от крупных компаний уходит на регионы, это здорово, но не очень нравится мне, что это все делается сверху вниз, понимаешь, что это таким как бы административным ресурсом, хотя когда у нас было по-другому. Тоже ловишь себя порой на мысли, вот хотелось бы так, а потом думаешь, а было ли у нас иначе? Нет, не было, так всегда управлялось, и это уже большие шаги вперед.
2: Ты же помнишь, когда Абрамович стал налоговым резидентом Чукотки, да, где он губернатор стал?
4: Как там?
2: Там сразу стал из дотационного региона стал донором.
4: А до сих пор, по-моему, нет? Сейчас я не помню.
2: Я не знаю, но это было хорошо.
4: Регион. Но это правильная тема, потому что многие компании, когда прописываются в Москве, юрисдикцию делают в Москве, платят налоги здесь, а основную свою деятельность ведут в других регионах. Но давайте честно скажем, не очень справедливо по отношению к тем регионам, где они осуществляют свою прямую деятельность. Так, ну, короче, переходим к скучным темам с учетом того, что вы нам не звоните.
2: Ну, давайте попробуем. Ну, кстати, многие говорят, что не только вот эти какие-то отдельные, причем не все офисы компании, а некоторая часть. То есть не будут, так сказать, всех сотрудников переселять из Москвы куда-нибудь в Томск или Новосибирск. А, кстати, как вот жил человек в Москве, ему нравилось. Потом ему говорят, давай, если хочешь у нас работать, вперед.
4: Ну,
2: кстати,
4: слушай, когда «Газпром» переезжал, у меня многие знакомые, это было, правда, очень давно, и знакомые были не топового уровня, но как бы по возрасту соответственно, но многие переехали в Питер.
2: Да, у меня тоже, ты же понимаешь, что у меня таких знакомых, наверное, тоже хватает в силу, первой
4: образования. Какая у тебя первая профессия?
2: Я же не геолог, нефтяник.
4: А что ты на радио делаешь? А сейчас основные деньги сейчас в добыче.
2: Так получилось.
4: Вот видите, как, друзья, судьба замочит. Последний раз диктую номер телефона. Если не будете с нами активно обсуждать политические тематики, мы перейдем в личные воспоминания. Да не обидимся, сделаем выводы. +7 495 959 5912. Почему мы с тобой всегда делаем акценты на звонках наших слушателей? Потому что мы это все наблюдаем с точки зрения нашей профессии. А профессия, как ни крути, это все-таки правило. Профессиональный и этический, плюс образование. Иногда эти правила мешают смотреть на тему шире, чем нужно. И порой взгляд обычного человека, который на кухне обсуждает важную геополитическую тему, он честнее, чем профессиональный взгляд. И иногда находится решение, которого мы бы с своей колокольни просто не увидели, потому что оно под носом, а ты смотришь вперед. Ну, так как звонить не хотят, давай переходим к крушу.
2: Это как говорила мисс Марпл, вот у нас в Сент-Мэри-Мид, и порой высказывала, так сказать, совершенно особый взгляд, и это помогало.
4: А вообще сегодня, вот если, ладно, давай добьем эти 8 оставшихся минут этой Генассамблеи, а потом перейдем на интересную внутрянку, если не предложат наши слушатели других тем. Сегодняшние вот эти все заявления, ну, точнее, со вчерашнего, да, вечера они идут, у них там сейчас утро, ну, день. Начинается, да, так понимаю, сейчас пойдут заявления новые. Мы вот сегодня характеризовали такой фразой, я не сказал «да, милорд», Ну, вы не сказали нет.
2: Да.
4: И Зеленский все свои заявления, все политики делают на основе того, что им прямо Украине не отказали. Ни в лицензиях на Патриот, ни в финансовой помощи, ни в какой-либо поддержке. Но никто открыто им ничего не пообещал. И вот здесь интересный вопрос. Почему Зеленскому перестали открыто обещать плюшки? Потому что он стал за эти плюшки спрашивать. И с учетом его активности в американских и западных медиа, тут надо отдать ему должное, его пиарщикам, они не зря свой хлеб едят, и не зря они столько денег украденных вкладывают в пиар и проплачивают иностранных журналистов, что появление Зеленского в информационном пространстве США стало, ну, не то чтобы событийным, но оно стало для Трампа токсичным. Да, ты прав, потому что когда Зеленский начинает что-то вещать на... А с учетом непростых взаимоотношений Трампа сейчас с американскими СМИ, все же знают, наверняка эту историю рассказывали, наверняка не один раз, американские телеканалы поругались с Трампом и теперь не транслируют его выступление со звуком. Ну, то есть он запретил там двум крупным телеканалам плюс изданию «Политику» работать в Белом доме, и все остальные телеканалы, включая Fox News, который вроде бы как лоялен Дональду Трампу и республиканским партиям, они объявили ему бойкот, и теперь вся картинка, которая идет из Белого дома, она идет с интершумом. Ну, это такой как бы звук, снятый общим микрофоном, без петличек, потому что оказалось, что раньше вот этот профессиональный нормальный звук, где можно было разобрать слова, услышать, что говорят, он обеспечивался телекомпаниями, которые сейчас бойкотируют Трампа. И так, я, на самом деле, вот в новейшей истории США, да и в принципе, вот все, что вот мы наблюдали, я не помню таких случаев, чтобы ругались настолько. А, то есть были там моменты, когда с отдельными журналистами ругались, каких-то отдельных журналистов не допускали на пресс-конференции президентов США, но чтобы целые медиахолдинги объявляли бойкот американскому президенту, но я даже в этом вижу определенный план Трампа, потому что он сейчас нацелен на одно – он нацелен на то, чтобы не проиграть ноябрьские выборы. А чтобы не проиграть ноябрьские выборы, у него есть два варианта. Первый – это эти выборы выиграть. Как бы не смешно это ни звучало, да?
2: Тавтология, политическая тавтология.
4: Да, и он-то прекрасно понимает, что выиграть ему сейчас их, ну, крайне сложно. Должно произойти нечто экстраординарное. Либо второй вариант – не проводить эти выборы.
2: Ого!
4: Ага. А вот теперь... примерно Трампа с текущей ситуацией. Поругался со всеми СМИ. Он в бойкоте. И, по сути, он сейчас находится в положении, когда он может ввести, извините за тавтологию, чрезвычайное положение. Потому что такого давления со стороны четвертой власти на президента США еще никогда не было. Да, он сам это давление создал. Но это же ЧП.
2: Ну, по-моему, ты круто взял.
4: А Трамп крутой чувак. Несмотря на всю его эксцентричность, он один из немногих президентов, которые готовы на крутые шаги, просто потому что он так привык. Он
2: успеем принять звонок. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
3: Здравствуйте, Олег, Москва.
2: Здравствуйте, Олег.
4: Здравствуйте, Олег. Мы вас ждали.
3: Вот. Да, спасибо. Я постоянно набирал. Вот. Ну, Сибига, конечно, сказал такую фейковую глупость, это вообще не имеет значения. Но вот когда сделал свой пресс-подход Зеленский, он сказал, что проблема в дизеле, в том числе из-за Армуза. Он это тоже сказал по поводу пролива, да, Армузского. Ну, может, подколол как-то Трампа. Ну,
4: да.
3: Да-да, и вот заявление Лаврова, российского руководства в целом, конечно, ни на какое вот это перемирие какое-то, да, вот энергетическое и тому подобное Россия не пойдет. Сейчас все вот разговоры о том, что начнется зимой на Украине, поэтому вот октябрь, ноябрь, это, наверное, решающие месяцы.
4: Вы считаете, что начнется?
3: Ну, все-таки начнется, ну, полностью, может быть, упадет энергосистема, там, блокаут, будет разрушена инфраструктура, энергетическая инфраструктура, вот. Но еще раз...
2: Нет, извините, это уточняющий вопрос. Вот она вот упала и...
3: Да, ну вот вы знаете, кто о чем, но все-таки нужно бить и по политической инфраструктуре.
4: С вами каждую среду возвращаемся к этому разговору.
2: Нет, вот оно все упало, все замерзают, все плохо, и что происходит? Ну, не знаю, условно.
4: Да ничего, фронт не падает.
2: Зеленский ушел в отставку, многотысячные митинги, там, Майдан в Киеве. Регионы начали объявлять, ну, вот я просто примеры привожу.
4: Парад суверенитетов.
2: Например,
3: ну, вот ну почему? например, падает военная логистика. Это сказывается на ВСУ. Ну,
2: то есть фронт обрушивается.
4: А как она завязана на электричество сегодня? Мы же с вами это уже обсуждали. Там тепловозами сейчас все таскают. Они уже понимают, к чему это приведет.
3: И по тепловозам же тоже Россия наносит удары. И по электровозам, и по тепловозам тоже. Ну вот, ну да, здесь много разговоров. Трамп, конечно, хочет миротворцем стать. Но опять, да, я думаю, вот понятно, ни на какие вот такие локальные энергетические перемирия Россия соглашаться не будет.
4: И нет, конечно. А вас порадовало то, что мы принципиально сейчас отстаиваем свои интересы и не сдаем свои позиции? Хотя могли бы. Вот я, если честно, думал, что, возможно, мы начнем что-то сдавать, но нет, стоим твердо.
3: Да, в политическом смысле, да. И вот выступление Лаврова на Генассамблее ООН, и политическая позиция России, да. Ну, не хватает все-таки вот именно, так, ну, все-таки, чтобы дела немножко соответствовали тоже, ну, были такие же эффективные, как слова, дела. Еще раз, это вот политическая инфраструктура Украины, киевский режим. Нам, они делают, да, все, что тоже могут. Они говорят, мы будем там обороняться и прочее. Мы, к сожалению, позволяем им вот вести такую насыщенную политическую жизнь и деятельность.
2: Спасибо большое, Олег. Олег из Москвы. Ну, он, как всегда, политическое руководство должно стать целью российских ударов.
4: Олег в этом плане стабилен. И он в своей стабильности и постоянстве молодец. Потому что он свою позицию не меняет. У него есть обоснование, почему это должно произойти. И я в данном случае тоже считаю, что мы не должны соблюдать договоренности, которые, возможно, были в начале конфликта, о том, что Зеленскому сохраняется жизнь просто для того, чтобы было с кем вести переговоры. Потому что очень много чего поменялось. Но мотивацию нашего руководства тоже можно понять. Ну, по крайней мере, она есть логика. И можно с ней не соглашаться, я не соглашаюсь с этой логикой, но она есть, что все-таки мы надеемся, что удастся додавить Зеленского. Хотя, мне кажется, его надо было физически додавить, а потом было бы проще договариваться с новой командой, которая придет вместо него. Но вот мы, вот у нас пока дипломатия, мы верим в дипломатию, даже дипломатию с Зеленским. Возможно, демонстративной, возможно, в стратегической перспективе это объяснимо. Вот обрати внимание, как сейчас подавали поведение Зеленского, вот этого наркоманское его, на пресс-конференции. Но он уже негативный и токсичный персонаж в западных СМИ. Да, они его используют и будут использовать против Трампа. Но никто не будет за Зеленского.
2: Да, там, где стояли, аплодировали, теперь...
4: Да, ситуация поменялась, поэтому в этом, возможно, тоже есть логика определенная.
2: Руслан Осташко, политический аналитик, журналист студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Вернемся, оставайтесь на орбите.

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым». Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. «Дуэль с Манучаровым» каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
2: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Продолжаем разговор с политическим аналитиком, журналистом Русланом Осташко. Я Алексей Осин. У нас, кстати, сразу звонок есть. Примем?
5: Да, давай.
1: Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
6: Алло, Александр меня зовут. Город Крым, Краснодарский край. Ребята.
1: Здравствуйте.
6: Слышите меня, да?
1: Да, да, говорите.
6: Я немножко в таком нахожусь в состоянии перманентного одурения, блин. Господа, а почему вы говорите о том, что вот меня даже сейчас в процессе ожидания направили на то, что чувствует канцлер Германии, Гермар там какой-то Шрёдер, да? Ну, вы помните, что кто он уже был давно.
1: Угу.
6: А нельзя ли так, чтобы человек, который хочет поинтересоваться новостями, интересовался новостями о том, что чувствует наш президент, господин Путин, да?
5: Не очень понимаем претензию, потому что... Ну,
1: мы... Нельзя же все новости про Путина.
5: Нет, мы про Шрёдера как бы не говорили. И про немцев.
6: Да неважно. Шрёдера вы, по-моему, даже не застали. Но дело в том, что вы сейчас говорите о том, что какие-то там Трамп, не Трамп. Почему вы не говорите о том, что сейчас людей волнует? Вот что сейчас Россию волнует? В Красноярске медведи людей кушают, да?
5: Да, да.
1: В предыдущем выпуске новостей было, извините.
5: Не-не, абсолютно справедливо. Мы слушаем вашу претензию, принимаем ее и предлагаем прямо сейчас исправить эту ситуацию. Вы нам говорите, какая тема вам интересна, мы ее обсуждаем.
6: Нас интересуют проблемы, которые просто происходят в России.
5: Вас, да? Конкретно, говорят... вот вас конкретно сейчас какая тема интересует, давайте обсудим. Вы прямо сейчас в прямом эфире.
6: Хорошо, оказывается, Джиган там застрелил двух человек. Или
5: не
6: там
5: застрелил, да, но устроил стрельбу, предполагается.
6: Все,
5: да?
6: Там Мизулина заинтересовалась этим делом, оказывается, все это было... фейком и все такое. Но почему мы не интересуемся новостями России? Да?
5: И... А давайте спросим наших слушателей. Вот смотрите, вы совершенно справедливы. Мы поэтому и просим вас звонить к нам и говорить вашим голосом о том, что вас волнует и то, как вы видите ситуацию. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Вы обозначили тему. Тема Джигана. Давайте расскажем ее. В июле, по мнению некоторых СМИ, произошло то, что рэпер Джиган устроил стрельбу из травматического оружия Сайга, ранил охранников своей семьи, которые защищали детей, стрелял он типа при детях, но при этом вроде бы, как говорят, что был в состоянии не очень адекватном. Он сегодня эта информация, это было в июле, сегодня эта информация стала публичной. После этого инцидента он уехал в Израиль в рехаб, типа лечиться как раз-таки после этого инцидента. Сегодня он выступил с заявлением, что это полная ложь, не соответствует действительности. Хотите эту тему обсуждать? Давайте обсудим. У нас есть еще один звонок, давайте заодно спросим. Что интереснее обсуждать? Предлагайте нам, мы будем обсуждать. Если вы думаете, что мы с Алексеем что-то не знаем, мы с Алексеем не зря кушаем. Мы все знаем.
1: Конечно.
5: И про Джигана знаем во всех подробностях. Вот каких хотите, в таких опишем.

0: Юг нам дозванивается больше. Как вы считаете, Рамазан, что интереснее, Джигана обсудить сейчас или Генассамблею ООН?
1: А я сейчас скажу, что мне интереснее.
0: Давайте.
1: Мне интереснее, как активному голосовальщику, у вас уточнить вашу позицию, как у нас все-таки прошли выборы. И можно ли верить официальным вот этим вот заявлениям, в частности госпожи Панфиловой, что выборы у нас прошли на самом высочайшем уровне. Вот что меня интересует.
0: Давайте скажу свой комментарий. Верить или не верить, это дело абсолютно каждого личного человека. Вопрос веры мы обсуждать здесь не очень хотим. Есть ли у нас объективные факты сказать о том, что все прошло гладко и чисто? Нет, и Панфилова открыто говорит, там возбуждено около 30 уголовных дел, связанных с нарушениями. А повлияли ли критически... Ой, что-то насорвал звонок. Повлияли ли критически эти нарушения на итоги результатов? Объективных данных у нас с вами нет. Мы можем только пофилософствовать, пообсуждать. Что я лично заметил, если многих удивляет результат «Единой России», то скажу так. У меня дочка наша Вика, которая на втором курсе учится, она говорит, что половина ее группы студентов впервые голосовали, они голосовали за «Единую Россию». И ее это очень сильно удивило, что молодежь за это голосует. А при этом был другой случай, когда вот я в хоккей еще играю, у нас представитель нашей команды говорит, мой отец вечером в воскресенье приехал голосовать, и ему говорит, а вы знаете, а вы уже проголосовали дистанционно. Он говорит, в смысле? А ему там под 80 лет. Он говорит, в смысле? У меня, говорит, кнопочный телефон, как я мог дистанционно проголосовать? Такой вот из всех моих окружений был один такой случай. Я не знаю, где здесь правда, где нет. В смысле, нет оснований не доверять ни Вике, ни сыну этого мужчины, который об этом рассказывал. Является ли это основанием не доверять всем выборам? Нет, не является. Являются ли результаты выборов законными и легитимными? Да, являются. Верим ли мы в результаты, которые объявил ЦИК, это вопрос философский, потому что это касается вопросов веры. То, что мы такие вопросы задаем и обсуждаем, это уже неплохо. Это говорит о том, что у нас достаточно здоровое общество. Лично меня очень сильно смутило в выборах два факта. Если можно, я про них расскажу. У меня еще нет вопросов легитимности выборов, но некоторые странности мы отмечаем, и многие политологи, кстати, их совершенно логично потом объяснили мне. Первая странность касалась голосование за партии и голосование по одномандатным округам. Грубо говоря, за партию «Единая Россия» в бюллетенях проголосовали сколько там, 57%, 58%, да, то есть, ну, чуть больше половины. А одномандатные округа они взяли 92%. То есть, получается так, человек приходит на выборы, он голосует за условную партию не «Единая Россия», а любая другая, а переворачивая бюллетени, голосуя за одномандатников, он голосует за «Единую Россию».
2: А ты считаешь, что это всегда должно совпадать?
0: Нет, это не всегда должно совпадать, но плюс-минус это примерно должно быть сопоставимо чисто. Мне политологи объяснили, почему это происходит и почему это не странно. Я говорю, вот просто объясните мне эту логику. Я, условно говоря, голосую не за «Единую Россию», за другую партию, переворачиваю страницу, там фамилия. Я голосую за фамилию представителя «Единой России». Мне говорят, они голосуют за конкретного человека. Я говорю, согласен, если человек известный, публичный, понятный, и он известный, я за него голосую просто потому, что я его знаю. Но в этот раз список «Единой России» очень сильно обновился. И откровенно известных людей, там, спортсменов, да, актеров, как раньше было, музыкантов, их там сейчас сильно меньше стало. Известных людей там немного, но тем не менее побеждают неизвестные люди.
2: И мне у меня, например, космонавт был.
0: У меня не было. У меня был пацан 96-го года рождения.
2: А потом ты пятерки, хотя просто пятерки сравнивай.
0: Да, опять же, пятерки это ты голосуешь за партии, это пятерки, это федеральный список, это ты голосуешь за партии.
2: Нет, а теперь просто возьми и представь, что вот эти пятерки у тебя в бюллетене.
0: Так их не было в бюллетене, в том-то вся беда. Но нельзя представить, потому что там другие
2: Почему
0: фамилии.
2: Нельзя?
0: Потому что реально ты переворачиваешь листочек, у тебя другие фамилии. Я объясню, как объяснили политологи. Они говорят, ты понимаешь... Одномандатный округ – это один конкретный человек. Как правило, в 90% случаев действующий политик, известный местным. И, как правило, он обещает плюшки. И когда конкретно он, потому что он лично заинтересован в результате. И когда человек голосует за партию, то типа он выбирает свои политические пристрастия. А когда он голосует за конкретного человека, он голосует за плюшки, которые ему пообещали. Я такой прикинул, и, наверное, в этом логика есть определенно. Вторая странность, которую хотел рассказать.
2: Хотя бы, может быть, потому что у «Единой России» больше возможностей.
0: Да, это же очевидно и понятно, конечно, да. Конечно, да.
2: На земле, в смысле.
0: Естественно. И реально, это партия, которая на земле делает больше всего дел, просто не потому, что они хорошие, они неплохие, а просто потому, что они реально у власти. И у других нет возможности делать, потому что не у власти, эти у власти, и они делают.

0: больше. Логично? Логично. Людям нравится стабильность. И в условиях проведения специальной военной операции и конфликтов не хотят эту стабильность потерять. Да, она не идеальная, но она понятная. Правила игры понятные. А странность, которая вторая меня смутила, это то, как натянули справедливую Россию до 5%.
1: Ну вот этот глагол произносишь, у тебя основания есть?
0: Математическая модель. То, как была... Есть математические модели подсчета голосования, и основания для того, чтобы эта кривая, падающая вниз справедливой России после объявления первых там, 30% голосов вниз, не было никаких математических оснований, что эта кривая поменяется наверх. Она Почему? Поменялась. Еще это не доказательство накруток. Это не доказательство обмана и подлога. Это аномалии и странности, которые естественны для избирательных процессов, потому что они... Люди, которые
1: голосуют. Ты же знаешь, например, что ЛДПР, условно, она исторически на Дальнем Востоке получает значительно больше, чем европейская часть.
0: Это значит, касается всех партий. Значит, извини, но я не поверю, что дошедшие результаты из Запада России, в данном случае Калининграда, да,
1: ну, например.
0: Они за справедливую Россию. Ну, не поверю. Это мое субъективное мнение. Естественно, у ЦИКа есть все реальные протоколы бюллетеней, кто не согласен, может ознакомиться, оспорить. Для этого в партиях есть наблюдатели. Я всех призываю всегда активно в этом процессе участвовать. Если вам что-то не нравится, приходите, участвуйте, берите бумаги, проверяйте.
1: Ну, смотри, вот если хотели поддержать справедливую Россию где-то к середине и имели для этого технические возможности, я не знаю какие, но предположим, да, вот уже тогда стало более-менее понятно, чуть-чуть они не стали, да, сначала же они были чуть-чуть больше 5, там что-то 13, они, да.
0: И всегда был неспадающий тренд.
1: Правильно.
0: Всегда был неспадающий
1: тренд.
0: Можно а потом
1: было
0: резко
1: его...
0: в последний момент, на последних там, 5%.
1: Можно было его перехватить раньше, чтобы не создавать те мысли, о которых ты говоришь.
0: Либо ждали решения политического этого вопроса. Еще раз говорю, я сейчас шел в конспирологию.
1: То есть его изначально не было.
0: Нет,
1: мы должны сохранить стабильность, все 5 партий парламентских должны сохранить хоть какие-то
0: Россия,
1: места.
0: Справедливая Россия – особенная партия. В том плане, что их не видно, не слышно. И я... Ты видел вживую одного избирателя «Справедливой России», кроме члена партии «Справедливой России»?
1: Ну, я знаю, что люди голосовали. То есть, вживую видел.
0: Я видел людей, которые голосуют за людей из «Справедливой России» по одномандатным округам. Этих я знаю, голосуют за конкретных людей. Кто голосует за партию «Справедливой России»? Это, опять же, я знаю, что такие люди есть. Я ни в коем случае не отрицаю вообще. Я называю странности лично мои, которые я увидел. И то, что мы их открыто обсуждаем в прямом эфире, мне кажется, это большой шаг нашей открытости, нашей молодой и развивающейся демократии, где мы не стесняемся эти вопросы обсуждать. И на все эти вопросы, которые точно задаются и Центральной избирательной комиссией, и Элле Александровне Памфиловой, точно у них есть ответы, и причем ответы с цифрами, с бумагами и с фактурой, в отличие от нас с тобой, где мы сейчас просто теоретизируем. Но Рамазан задал нам вопрос. Мы ему, со своей колокольни я ответил. Но еще раз говорю, я потом уже разговаривал по итогам голосования с представителями самых разных партий, из «Единой России» и всех остальных системных, кроме «Справедливого России», я просто пока еще не видел. Все довольны. Ну, никто не оспаривает. Никто не говорит, что нас где-то кинули, нас где-то обманули. А если они довольны и они не оспаривают, то, ну, значит, наверное, основания для этого есть.
1: Ну, у нас-то был, собственно говоря, в воскресенье вечерний такой эфир, да, по окончании
0: выборов. Да.
1: Ну, и просто я работал. Только, может быть, немножко представитель коммунистической партии. Так немножко.
0: Они всегда.
1: Вот в своем стиле, да.
0: Это традиционно. Но протесты подают по отдельным участкам, наверное, да,
1: может
0: где-то.
1: Быть.
0: Но глобально нет. Глобально они согласны.
1: Я бы вообще сказал, что сама кампания прошла очень тихо,
0: спокойно,
1: без
0: спокойно,
1: вот этих всех грязного белья какого-то там, криков, воплей и так далее.
0: И опять же, ты видел агитацию «Справедливой России» по городу где-нибудь?
1: Да у меня вообще никакой агитации не было в районе.
0: Нет,
1: вообще никакой.
0: Я видел, но вот этой партии не видел.
1: Никаких листовок, ничего не было абсолютно. Только на доске в подъезде дома было написано, когда выборы и список там, по-моему, что-то такое.
0: Не, вообще спокойно прошла кампания. И опять же, на мой субъективный взгляд, хорошо, что так. В эпоху войны мы показали, что выборы можно провести открыто, в том числе на территориях, которые подвергаются ударам противника, что очень важно. Явка крайне высокая. Люди у нас, соответственно, подошли к этому вопросу. Ну, а результаты увидим в ближайшие 5 лет.
1: Ну и, в общем, к сожалению...
0: Или такое... на 6 сейчас, на 5 или на 6?
1: На 5, 5, 5. В 21-м были, 5, сейчас в 26-м. Да. И, конечно, к сожалению, вот такой жуткой ценой, потому что погибли представители избирательной комиссии, было еще раз показано, какие мерзавцы нам противостоят. Вот и все.
0: Которые сами не могут провести выборы.
1: У нас звоночки есть. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
2: Здравствуйте, Александр, меня зовут, я из Москвы.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, что вы думаете по поводу выборов президента США в 2028 году. В частности, интересно, кого выдвинут демократы, потому что о республиканцах это понятно тут. Либо Марк Рубио, либо Джеки Венс. А вот от демократов совершенно непонятно. И кто все-таки, по-вашему, будет? Демократ или республиканец? Вот этот вопрос. 28-й год, выборы президента.
0: Слушайте, вы очень сложный вопрос задали. И спасибо за него, потому что даже демократы не знают, кого они выдвинут. Я думаю, они объявят об этом в последний момент. Это связано с вопросами безопасности кандидата. Но если честно, у меня есть такой, ну, я бы процентов 10-15, а это немало, дал бы на то, что вообще выборы в 2028 году не состоятся.
1: Вот я так и знал, что ты скажешь.
0: Я же должен конспирологию как-то... Ну, правда, у Трампа сейчас есть много оснований для того, чтобы вводить всякие чрезвычайные положения. Ну, вспомните сериал «Карточный домик», да? Где этим главный герой этого сериала пользовался подобным правом президента, и как он стал президентом, когда за него не проголосовал ни один человек. Трамп сейчас находится в ситуации, когда ему терять нечего.
1: Почему? У него есть гольф-поле в Мар-а-Лаго.
0: Вот он не хочет его терять. Все, он понимает, что сейчас его безопасностью занимается... на все государственные структуры, куда он, кому он дал распоряжение заниматься. На его безопасность работает вся государственная машина.
1: А так в него будут стрелять?
0: Вот так в него будут стрелять. Да. А так в него будут стрелять. И чего ему терять?
1: Ну, вот такой... Ну, вообще, вот, если бы выборы были бы сейчас, конечно, как республиканец победил, вне зависимости.
0: Нет, нет. Если бы выборы были сейчас, не факт, что победил. Сейчас республиканская партия находится на дне с точки зрения рейтингов. Как бы они победили? А вот что будет через 2 года, кто его знает?
1: А потому что неизвестно, кто с той стороны. То есть достаточно сказать, вот он стороны. Демократ, Гэвин Ньюсом какой-нибудь, давай иди.
0: Вообще не важно, кто с той стороны. Демократы и берегут своего кандидата, зная по возможности Трампа по поиску компромата, всяких скелетов в шкафу и прочего негатива. Они хотят сохранить в тайне это до последнего момента. Там вот когда у них будет последний, там же через праймерис определяется кандидат. Вот посмотрим.
1: Ну, судя по прошедшей кампании, у них этого кандидата и нет, потому что они кидались, бросались.
0: Но другой вопрос, и наш слушатель 100% прав, он на это намекал, что у демократов сейчас нет лидера.
1: Ну, о том и речь, да.
0: И это самая большая проблема демократов, но нужен ли в современном обществе, в обществе искусственного интеллекта и цифровизации лидер? Европа без лидера сколько живет? Ну, Урсула фон дер Ляйен кто выбирал? Она что, лидер Евросоюза? Нет. Мешает ли это ей управлять Евросоюзом? Нет, не мешает. То демократы, мне кажется, пойдут по такому же пути.
1: Но это технологии. Да. Это технологии. Да. Даже не искусственный интеллект. Это просто их устойчивость вот этой вот системы, которая позволяет правящей элите управлять, не имея поддержки населения никакой.
0: Да.
1: Ну, что же делать?
0: Че, давай на внутрянку пойдем. Давай пройти про сборы на самолеты.
1: А, ну, можно, да. Новый сбор, хотел сказать, утиль сбор.
0: Ну, по сути, да.
1: На компенсацию лизинга, то есть самолет кто у кого в лизинг-то будет брать, я пока не понял.
0: Авиакомпании у производителей. Ну, отечественные производители будут отечественным авиакомпаниям
1: в лизинг. И потихоньку платить, да?
0: Да. Угу. Ну, так это работает во всем мире.
1: Потому что, как говорят, более высока стоимость эксплуатации по сравнению с зарубежными самолетами, которым, прошу напомнить, наверное, там уже 30, сколько-то, 20, может, лет.
0: Ну, нет? И в целом, даже если ситуация изменится, и западные авиакомпании, и производители самолетов вернутся на российский рынок, эксплуатация российских самолетов будет дороже, просто потому что у российских самолетов пока нет рынка, нет технологической цепочки, которая обеспечивала бы непрерывные техосмотры и замену запчастей. Это пока только будет вырабатываться. А пока это будет вырабатываться, на это уйдет несколько десятков лет, скорее всего. Это будет дороже, чем те компании, у которых все это существует. И вот у меня к вам вопрос, уважаемые радиослушатели, я прошу вас к нам дозвониться, +7 495 95 91 2, +7 495 95 95 91 2. Готовы ли вы платить на 1000 рублей больше за билет, понимая, что вы летите на отечественном импортозамещенном самолете МС-21, или вы бы сэкономили эту 1000 и полетели бы на недружественных производителях типа Airbus или Boeing. И теперь, оказывается, нам для того, чтобы пользоваться своим, нужно доплачивать. С точки зрения рынка, кстати, это совершенно нормально. Потому что пока у нас маленький рынок, и, соответственно, себестоимость больше. Слушаем. Здравствуйте.
1: Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы говорите?
2: Александр, Санкт-Петербург.
0: Здравствуйте.
1: Достанете из широких штанин 1000 кровно заработанных рублей?
2: Достану. Вы обсуждали там это, тему Зеленского.
1: Угу.
2: Ну, если честно, уже вот как бы я давно в политике, ну, в смысле, слушаю это все.
0: А выключите радио, пожалуйста, слушайте, слушайте нас в телефоне, потому что там идет небольшая задержка, мы друг друга будем не понимать. Ага? Спасибо большое.
2: Да. И, ну, это уже надоело, наркоманы этого...
0: Согласны, смотреть, как бы, ну... согласны. Что вот мы поэтому предложили обсудить новость про самолеты.
2: Да, потому что, ну, как бы, если честно, все уже должны, все нормальные люди должны понять, что к чему идет. Там, ну, понятно, что крайняя точка, это там может быть что-то плохое, но жить в ожидании чего-то плохого нет смысла.
1: То есть сразу, поэтому... сразу надавить на точку и не ждать?
2: Нет.
1: Раз уж.
2: Нет, не надо никуда давить, просто надо жить своей жизнью и меньше, я так считаю, что меньше обсуждать иностранные вот эти вот какие-то новости, там, топливо. Да это их не дела. Пусть они там что хотят, то и делают.
0: Я бесконечно вас обожаю. Я предложил вам до звонка обсудить тему наших внутренних тем, в смысле самолетов, готовы ли доплачивать. Вы нам звоните, рассказываете, что давайте не будем обсуждать Зеленского. Так давайте не будем. Вот лично вы скажите нам, пожалуйста, если вам предоставят возможность летать на российском самолете МС-21 на 1000 рублей дороже билет или на недружественных Боингах и Аэрбасах, вы на чем захотите полететь?
2: На наших самолетах.
0: Вот за это я обожаю наших людей еще больше. Спасибо вам огромное за звонок, потому что на самом деле, да, русскому человеку принципиально на чем лететь. Американцу по барабану, главное, подешевле. Она принципиально. Но я лично боюсь, что вот это 1000 рублей превратится через год в 10 000, ну, условно. И пойдет она совсем не на то, на что должна была позадуматься.
1: Подожди, а ты смотришь марку самолета, когда билет покупаешь?
0: А она не всегда доступна, но да, ну, конечно, стараюсь смотреть.
1: Я на цену прежде всего смотрю. Или нет?
0: Ну, да, но нет. Да, но нет. Понимаешь, у нас нет возможности. Проблема нашей российской авиаотрасли в том, что мы убили нашу малую авиацию в свое время, ну, с помощью западных гигантов, в том числе Boeing и Airbus, которые давили и лоббировали свои самолеты, среднемагистральные, дальнемагистральные. И у нас сейчас не такой богатый выбор. Ты не можешь там, на том же перелете, не знаю, там, Москва-Самара, сказать, вот хочу на этом самолете полететь, на этом не полететь. Мы реально сейчас выбираем то, что подешевле, то, что удобнее по времени. Но когда мы наладим, а я верю, что мы наладим наше производство наших отечественных самолетов, и пусть пока какое-то время билеты будут на 1000 рублей, на 500 рублей дороже. Главное, чтобы во благо пошло. Главное, чтобы летали. Главное, чтобы было безопасно и было наше. Потому что со временем все это дело разовьется и должно развиться в то, что было в Советском Союзе. Ту отрасль, которой мы гордимся, любим. И вот там, когда вот можешь себе представить Советский Союз, 88-й год, не самые лучшие времена, да, но тем не менее. У тебя
1: не выбор, еще хорошие.
0: Ну, хорошие, да, согласен. А у тебя выбор лететь на Ту-154, либо на американском Боинге. Вот ты бы на чем полетел?
1: Нет, ну я из любопытства, может быть, полетел бы, потому что я потом летал и тем, и другим. Например, мне Ил-76 не меньше, чем вот эти все Боинги нравятся.
0: Согласен.
1: Вот. А потом...
0: Очень хочется эти времена вернуть.
1: Есть еще один плюс. Знаешь, как Генри Форд отвечал на вопрос, какой автомобиль лучше? Он говорил, новый. Да. Поэтому эти самолеты МС-21, они будут новые.
0: Но вот с ним поспорили сейчас автомобилисты, наверное, на самом деле. Потому что в современных условиях засилия китайского автопрома на неплохого, кстати, на российских дорогах. Иногда можно сказать, что надежный автомобиль, проверенный автомобиль лучше. Но мы нашу авиаотрасль поднимем, в этом нет никаких сомнений. Нужно будет доплатить за билеты, я думаю, мы это переживем.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд.
1: Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 5 утра, в Калининграде 4 часа. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия не услышала реакцию ОБСЕ на удары ВСУ по мирным жителям. Сахалинская область выполнила план поставок в рамках северного завоза на 70%. Пик заболеваемости гриппом в России начнется в новогодние праздники. Подробности далее. Россия так и не получила содержательной реакции ОБСЕ на обращение об ударах ВСУ по мирным объектам и жителям на ее территории, заявил РИА Новости постпред при этой организации Дмитрий Полянский. Он добавил, что в этом смысле Венская ОБСЕ мало чем отличается от большинства других международных структур, в частности ООН, руководство которых в подобных ситуациях ограничивается в лучшем случае отписками. Полянский добавил, что знает об этом по опыту работы в Нью-Йорке. Сахалинская область выполнила план поставок в рамках северного завоза на 70%. В регион поступило уже более 43 тысяч тонн топлива и других важных грузов. До конца навигации осталось доставить еще 16 тысяч тонн, которые направляются на острова, рассказали РИА Новости в правительстве. Там отметили, что работу лично координирует губернатор Валерий Лимаренко. В список ключевых территорий, охваченных северным завозом, в Сахалинской области входит Курильский, Южно-Курильский, Северно-Курильский, Ахинский, Александровск-Сахалинский и Ногликский районы. Большая часть грузов поступает морем, в основном из Владивостока, в порт Корсаков и на Южные Курилы. Задействована также паромная переправа Ванина-Холмск. Военные Пакистана атаковали город Кандагар на юге Афганистана. Власти этой страны говорят об отсутствии ущерба, сообщает портал Тола Ньюс со ссылкой на официального представителя Забиулу Маджахеда. По его словам, противник нанес удар по пустынной местности. Как рассказал министр информации Пакистана Атаула Тарар, вооруженные силы страны нанесли авиаудары по 10 местам запуска и хранения дронов в Афганистане. Он также обвинил Кабул в нарушении суверенитета Пакистана из-за запуска дронов 23 сентября с афганской территории. Пик заболеваемости гриппом в России в нынешнем эпидемиологическом сезоне ожидается на новогодние праздники, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в некоторых случаях, в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может наступить и в последней декаде декабря. Разница по времени небольшая, но к этому моменту лучше быть привитым и иметь достаточный поствакцинальный иммунитет, отметила Попова. По данным Роспотребнадзора, в России уже наблюдается рост заболеваемости. ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано свыше 700 тысяч случаев. Это на 33% выше показателя предыдущей недели. В Санкт-Петербурге открывается 12-й международный форум объединенных культур. В нем примут участие представители 70 стран. В программу входят такие направления, как музыкальная и медийная культуры, кино, музеи, цирк, театр, образование в сфере культуры. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию культуры и современных технологий. Кроме того, искусственный интеллект станет одной из тем дискуссий в кино, театре, музейном деле. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Егор Станиславович.
3: Здравствуйте, дорогой Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Ну, давайте начнем чуть-чуть. Время от выборов уже начинает отступать примерно. Какие-то выводы уже сделаны. Мы задавали в воскресенье, у нас был марафон такой на радио, да, и практически всем представителям партии, помимо вопроса, довольны ли вы результаты, какой вашей, собственно, партии оцениваете, что показали эти выборы? Всем задавали, теперь вот ваш
3: ну, учет. Смотрите, на самом деле, первое, что они абсолютно показали, это то, что вот даже маленькой совершенно щелочки на которую рассчитывали наши противники и на территории Украины, и на территории, соответственно, западных стран, о том, что они как-то вот покачают ситуацию летом, они создадут какие-то поводы для общественного недовольства, протестов и так далее. Вот. И, соответственно, как-то у нас государство хоть немножко легитимность пошатнется. Мне кажется, что эти выборы показали, что ну, оно настолько нерасшатываемое, просто вот эта легитимность, вот, что с ним не то, что какие-нибудь там удары Зеленского или помощь там Евросоюза, НАТО и всех прочих не справятся, с ними даже наши собственные чиновники справиться не сумели. То есть они очень старались, я вам честно скажу, вот у меня именно как у политолога, у политаналитика весь вот прошлый год и всю первую половину этого года была тревога, что вот прям было ощущение, что наша бюрократия просто вот всеми силами раскачивает страну к выборам. Угу. Но, по счастью, они с этим не справились. Во-первых, как-то все-таки за лето немножко прикрутили хотя бы часть какой-то неадекватности, хотя тревога возникает сейчас после выборов, не включили ее вновь. А во-вторых, все-таки вот тот, как бы, то наше воздушное контрнаступление, которое началось с июля, и где мы каждый день видим, как конкретно Украина расплачивается за те удары, которые нанесены, скажем так, по нашей стабильности, ну, они общество сплотили. Они общество сплотили. То есть видно, что мы здесь играем не в игрушки. Видно, что мы там не играем в кота Леопольда в то время, как нам действительно пытаются подорвать нефтяную инфраструктуру, торговую инфраструктуру и так далее. Потому что, как бы, грубо говоря, каждый удар по нам, что называется, на миллиметр вгоняет неонацистский режим на Украине на 10 сантиметров в землю.
2: Вот. Помните, как в «Былинах» один одного ударил колено, другой другого ударил?
3: Совершенно верно, совершенно верно. Вот. А Украине никогда не надо забывать, что все-таки это разность потенциалов, и пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Вот. Вот они абсолютно здесь в роли тонкого. Так что здесь и вот этот вот соотношение, опять же, внутриполитического кризиса, который теперь ощущение в Киеве, он перманентный. Вот, и все-таки достаточно жесткой, я бы сказал так, референдумной реакции наших граждан на этих выборах, на все внешние угрозы, она весьма показательна. У нас, конечно, теперь сложилась уже очень своеобразная ситуация в Думе. Я бы сказал так, что это уже, это там, грубо говоря, парламент ГДР такой немножко, вот, где одна мегапартия и четыре как бы, вот, партии лояльной оппозиции. Но с одной мегапартией как бы все понятно, потому что ну, Единая Россия это просто вот, как бы, ну, к нашей власти, вплоть до того, что там есть совершенно, я бы сказал, разные политические фигуры с разными политическими позициями, вот, иногда в чем-то даже полярными политическими позициями, вот, но там много очень симпатичных мне людей, вот, например, я каждый раз радуюсь, когда вижу отличные результаты Петра Толстого. Вот просто вот, как бы, вот политик, за которого, бы, имея я возможность там проголосовать лично, я бы всегда бы голосовал бы лично за него. Вот. Но что еще,
2: как мне кажется... Как он на блестящем показать... французском раздевал...
3: Да, совершенно было, верно. Да. Вот. Но что здесь еще показательно вот для меня, как для человека, который все-таки анализирует какие-то внутриполитические, идеологические у нас процессы и так далее. Конечно, поразил на самом деле довольно низкий результат КПРФ. Казалось бы, вот все последние десятилетия у нас идет какая-то такая неокоммунистическая накачка. И видно, что как бы товарищ Зюганов и его подчиненные поверили в это. Они уже даже от такого, я бы сказал, национал-сталинизма начали переходить там, к неоленинизму и так далее, осуждать любые, что называется, как они говорят, ревизионистские тенденции. Даже там 20-й съезд КПСС осудили, то есть фактически как бы, прославили там ежовщину, бериевщину и все такое. Что, дало это какой-то результат? если не ошибаюсь, минус 5%.
2: Это 18 был, стал 13.
3: Да. Вот, да, угу. Практически минус 5% они потеряли на... Я думаю, что во многом на этой истории. Потому что, ну, понимаете, пока КПРФ была такой вот партией, что называется, критической национально-патриотической оппозиции, за нее голосовали очень многие. Был грех однажды, я даже за них проголосовал на каких-то выборах из серии, что пусть как бы люди все-таки, чтобы в парламенте тоже была какая-то критика, какие-то дискуссии. Ну вот после того, как обозначили они себя в нише именно неоленинизм, причем с какими-то странными инициативами, что а давайте там у граждан вклады изымать в экономику с оскорблениями в адрес двуглавого орла, как государственного герба и так далее. Вот, и вот электоральная база пошла на убыль. Электоральная база пошла на убыль. Вот.
2: Извиняюсь, неестественным ли путем?
3: Ну, отчасти естественным, но есть, конечно, понимаете, у них такая, я бы сказал, воронка образуется, что становится меньше старшего поколения, молодое поколение, которое приходит, это приходят молодые люди именно таких ультралевых взглядов. И эти люди ультралевых взглядов, они начинают сдвигать партию влево, и та теряет еще большее количество, что называется, нейтрального электората, то есть того, которому дедушка Ленин не нужен. Вот. То есть, соответственно, я думаю, что вот этот вот дрейф КПРФ в этом направлении, скорее всего, продолжится. Очень интересный результат ЛДПР. Вот. Он, наверное, не лучший в их истории, но и далеко не худший. Очень впечатляющий результат ЛДПР с учетом того, что это первые выборы вот совсем уже без Жириновского. Вот. И внезапно выясняется, что у партии и без Владимира Вольфовича с его харизмой есть свое собственное лицо. Что они, в общем, заняли нишу такой консервативной с такими вот откровенно правыми убеждениями партии. Появились какие-то молодые перспективные люди, там, Воропаева и так далее, которые обозначают, что да, вот мы вот на этом вот фланге стоим, мы жестко ставим миграционную повестку. Они как бы не боятся совершенно обозначать, в том числе как раз темы для, скажем так, антикоммунистического электората. То есть я заметил, что это была единственная партия, которая вслух сказала, а давайте поставим памятник Колчаку. И понятное дело, что люди, которым как бы не хочется бесконечного количества памятников Сталину и Ленину, зато хочется памятник Колчаку, они за них проголосовали. Ну,
2: Сталину-то нет памятников у нас практически.
3: Да, слушайте, в Вологодской области поставили только 3. Что интересно, у «Единой России» там практически худший результат по стране, а у КПРФ, наоборот,
2: впечатляющий. Ну, в последнее время несколько появилось, до этого же не было.
3: Да, до этого не было. Вот. То есть, грубо говоря, на самом деле... Какой я вывод делаю из этого всего? Очень простой, что у нас как-то, я бы сказал так, в медиа, в экспертной среде очень переоценили степень, что называется, неокоммунистических настроений в стране и очень недооценили потенциал, скажем так, правых настроений, как бы и консервативных, носителем которых выступает либерально-демократическая партия, так смешно, и чисто либеральных, но без заукраинской повестки, как, например, в лице новых людей. Я вам честно скажу, на самом деле, я не очень люблю партию «Новые люди», вот скажу честно, потому что они время от времени какую-то странную феминистскую повестку продвигают, а какие-то странные совершенно темы, какие-то, я бы сказал, из западной политкорректности, типа «давайте запретим тигров в цирках» и так далее. Вот, но... Как бы надо осознавать, что есть такой электорат. Есть электорат, который буквально вот реагирует на тезис «новые люди». То есть я хочу голосовать за новых людей в парламенте, хочу голосовать за новые лица, за какие-то новые подходы и так далее. И, ну, это весомый тоже получился сектор. Вот. И на самом деле...
2: Извините, я, кстати, спрашивал представителей партии, а почему у вас, говорю, бойцов ССВО в тройке, вот в пятерке. У них, во-первых, нет пятерка, а тройка. И, ну, пришлось на чуть-чуть немножечко сказать, ну, у нас там они где-то есть, но все равно вот было. Да. Видимо, это принципиальная позиция.
3: Ну, может быть. Там кто-то из их представителей заявил, что типа, что вот, как бы нам нужны люди политически компетентные, как бы, а военные, они все-таки должны воевать, и все в том же духе. Ну, да, какая-то, может быть, демонстративность в этом почувствовалась. Вот. Я, на самом деле, очень рад за справедливую Россию, которая вот ходила на грани, что она все-таки за этой гранью в парламенте сохранилась. Почему? Потому что все-таки там есть довольно приличное количество вменяемых патриотов, четких, которые, ну, по некоторым вопросам занимают очень принципиальную позицию. Жалко, конечно, что вот мой старый друг Анатолий Александрович Вассерман на этот раз не пошел в парламент. Вот. Но тем не менее, то есть, грубо говоря, без справедливых россов на самом деле парламент был бы не совсем полный. То есть в этом смысле, скажем, в текущей нашей политической логике, мы увидели очень хорошие выборы с очень хорошими результатами. И, ну, вопрос только в том, как теперь этими результатами наше государство распорядится, какие решения будут приняты, потому что одно дело, когда требуются какие-то тяжелые решения, которые при этом предполагают определенные единогласия, другое дело, когда начинается какой-то вот такой вот административный восторг самими собой и придумываются какие-то бесконечные, бессмысленные запреты. Вот я надеюсь на первое, а не на второе. Что это будет дума серьезных решений, а не бессмысленного какого-то запретного куража.
2: Ну и, соответственно, теперь второе событие, которое нас занимает, Генеральная Ассамблея ООН, все об этом говорят, пишут и так далее. И одна из для нас важных, наверное, да, встреча Дональда Трампа и Зеленского, соответственно, в Белом доме. Это произошло в том же антураже, где хлестали его по щекам фактически. Но сейчас, может быть, тон был несколько другим. Меня больше всего удивляет, знаете, что и Макрон говорил, и Трамп говорил. Они все обсуждали окончание конфликта без нас опять. Ну, какой вот это, в этом смысл, я не понимаю, честно говоря.
3: Конечно, этот, как всегда, как это называется, шмыгающий носом Зеленский, конечно, он забавное впечатление производит. То есть, действительно, вот, ну, он реально себя ведет как кокаинист на публике. Ну, Трампу уже, видимо, на это наплевать. Ну, в принципе, позиция Трампа, она становится все более комичной. Вот, она становится все более одномерной. По мере того, как козыри, что с украинских, что с западных рук просто исчезают, фактически послание Трампа звучит так. Вот, Украина больше не может воевать, поэтому, пожалуйста, прекратите войну на ее условиях. А зачем нам это надо, простите, пожалуйста? Это, знаете, маршал Фош, командующий французский в конце Первой мировой войны, когда к нему приехали немецкие представители вот, в ноябре 1918-го, они ему сказали, что вот мы приехали предложить перемирие, прекращение огня, а он им отвечает, а скажите, а зачем? У нас все хорошо, нам нравится воевать, мы идем вперед, зачем нам прекращать огонь? Ну, мы не можем больше воевать. То есть вы просите о капитуляции, так бы и сказали. Вот. Вот мы сейчас в целом находимся в ситуации маршала Фоша. То есть, грубо говоря, Россия, наращивая давление на Украину, как бы помимо того, что она добьется своих целей непосредственно на Украине, в общем-то, для любой другой страны ближнего и дальнего зарубежья будет продемонстрирована цена конфликта с Россией. Я думаю, что теперь очень многие из тех, кто до этого думал, а вот мы вот что-нибудь там где-нибудь откусим, вот как бы посмотрим на какую-нибудь Молдавию, которая все думает, а нельзя ли в нынешней ситуации прыгнуть на Приднестровье, Вот. А потом они себе представляют, как туда по Кишиневу прилетают беспилотники, прилетают баллистические ракеты, а им, в общем, есть откуда лететь из того же Крыма, в общем, до Молдавии не сильно дальше, чем до Одессы или до Затоки.
2: Так и из Каспийского моря.
3: Но, прилететь могут откуда угодно, но есть что лететь прямо недалеко. Вот. И, соответственно, уже гораздо меньше... мысли о том, а не прыгнуть ли на Приднестровье. Конечно, прибалты храбрятся, прибалты хамят, вот, как только могут, но при этом тоже видно, что они начинают осознавать масштаб цены конфликта с Россией. То есть, вот, грубо говоря, мы с вами начинаем видеть, что да, вот этот наш манера ведения конфликта в предыдущие годы с достаточно сдержанными ударами, с попыткой проявить как бы гуманизм, попыткой не подрывать экономику той же самой Украины, с какой-то задней мыслью, что, может быть, что-то нам пригодится и так далее. Вот эта вот логика, она оказалась неверной. Она оказалась только затягивающей конфликт, потому что, как бы, по-хорошему вот этот вот язык не понимали и только борзели и думали, как бы еще нас побольнее ударить. Как только Россия начала наносить болезненные удары, тут же внезапно выяснилось, что и у Украины все сложно, и у тех, кто ее поддерживает, все сложно, потому что на самом деле они не могут удовлетворять все более и более нарастающий поток украинских требований. Так что если до этого, скажем, аналитики говорили, да какой вы ущерб нанесете на Украине, да для Украины, у нее же все на аутсорсе, у нее вооружение на аутсорсе, у нее финансы на аутсорсе, у нее как бы только люди единственные, что не на аутсорсе, хотя там тоже они набирают там колумбийцев, а кого угодно, еще наемников по всему миру, но на это тоже нужны деньги. Но внезапно выяснилось, что... грубо говоря, картошку ты уже в таких объемах на аутсорсе не, как бы, не обеспечишь. И после того, как разрушают всю нефтяную инфраструктуру и заправки, что, скажем, какой-нибудь премьер Венгрии Мадиар не хочет строить нефтяные терминалы для Украины на своей территории. Вот. То есть, и мало того, теперь внезапно Зеленский с компанией начали орать, что у них денег нет. Это уже совсем смешно с учетом того, что не так давно как бы, ему выделил ЕС кредит 90 миллиардов евро. И часть из него они даже уже получили. Тут внезапно выясняется, что денег у них оказывается на капитальные расходы на все нет. Там колоссальная проблема с железнодорожным транспортом, потому что Россия разрушает систематически железные дороги Украины. Вот, причем, что называется, в прямом эфире. То есть люди едут в поезде, при этом наши ухитряются так филигранно загнать беспилотников в локомотив, что как бы с людьми в вагонах, если это пассажирские, ничего не случается, но они видят за то, что вот ехали на поезде, вот поезда нет. То есть внезапно выяснилось, что козырей против России, которая ведет достаточно жестко свою как бы военную стратегию, уже не осталось. И начинаются вот эти вот странные, смешные разговоры, а давайте вы помиритесь, потому что как бы ваш противник не может воевать, но при этом помиритесь на его условиях.
2: Вот. Кстати, я бы еще сюда котлы добавил, штуки 3-4 часа действуют же, да?
3: Совершенно верно. Ну, как бы сказать, я бы заметил так, что при этом на земле мы ничего не форсируем, и разумно не форсируем, потому что сейчас задача все-таки это стратегическая. Знаете, опять же, вот как бы шли вот эти разговоры, что вот Россия никогда не выиграет войну на истощение. Вот, на истощение, может, и не выиграет. Но на системное разрушение, вот, собственно говоря, это та война, которую англосаксы со своей стороны вели против гитлеровской Германии, когда они бомбили просто ежедневно немецкую промышленность, крупнейшие городские центры и так далее. Но они, конечно, делали такие вещи, которых мы никогда не делаем и вряд ли будем когда-нибудь делать. Там со сносом целых городов. Ну ладно, Дрезден, они... Конечно, нам же тогда подстроили подлянку, они разбомбили Кёнигсберг, так что нам достались уже фактически руины, когда мы его брали. Вот, то есть в Кёнигсберге не потому так мало нам на самом деле осталось от немецкого времени, что в процессе штурма все это пострадало, а потому что перед этим была чудовищная просто бомбардировка англоамериканцами. Вот, но вот... Россия сейчас фактически взяла по отношению к Украине вот эту стратегию массового разрушения всего. Потому что, ну, и вы хотите нас опрокинуть? Хорошо, давайте тогда мы вас опрокинем. Если вы не вменяемы в плане переговоров, а никакой вменяемости добавочной Зеленский не продемонстрировал. И Трамп не продемонстрировал. То есть у Трампа же сейчас вообще дурацкое положение, потому что он, даже если бы он хотел бы давить на Зеленского и от него что-то требовать...
2: Нечем.
3: То, во-первых, нечем. Ну, собственно, самая комичная история. На протяжении последних 3 недель Трамп все время заявлял, что удары Зеленского по нефтеперерабатывающим заводам России поднимают цены на дизель и в Европе, и в Америке. Это действительно так.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Отмена запрета на размещение ядерного оружия в Литве. Контекст. Первое голосование прошло успешно. Впереди еще два. Литовский парламент начал процедуру принятия закона, снимающего все ядерные ограничения. В начале 2027 года Сейм вынесет окончательное решение. Пока «за» высказывается подавляющее большинство депутатов, и вряд ли их станет меньше к третьему чтению. Председатель Сейма Юозас Олекас заявляет, что положение Конституции о неразмещении оружия массового уничтожения больше не соответствует геополитическим реалиям. Инициатива Вильнюса явно одобрена в Вашингтоне. Там рассматривают возможность разместить ядерный арсенал в дополнительных странах, входящих в НАТО. Сейчас американские ядерные боеголовки находятся в Бельгии, Италии, Германии, Турции и Нидерландах. Но этого, видимо, Вильнюсу мало. На границе с Калининградской областью литовские власти установили так называемые «зубы дракона». Теперь хотят получить ядерное оружие. В Кремле подчеркивают, решение о его размещении станет новым витком эскалации. Боеголовки в Прибалтике не принесут безопасности региону. Москва примет все необходимые контрмеры. Холмогорская резьба.
2: Продолжаем разговор. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Наша песня была прервана на... Ну, я бы сказал, можно сравнить опять два разговора, когда отхлестали по щекам в Белом доме, в том же самом, в тех же самых декорациях Зеленского, там сколько-то там, пару лет назад был. Вот. И сейчас, только тогда Трамп говорил Зеленскому, у тебя нет козырей, а сейчас он его просит, не перестанешь ли ты наносить удары по российским МПЗ, потому что у меня здесь
7: дизель подорожал. А Зеленский игнорирует его. Полностью. То есть, на самом деле, конечно, бедняга Трамп. То есть, его реально унижают все, кто только может. Вот. А в свете чего я, например, начал радоваться в тот момент, когда Трамп от позиции как бы такой как бы квазисимпатии к России начал переходить, наоборот, на позицию поддержки Украины. Потому что для Украины это был, как оказывается, плохой сигнал. Потому что всех, кого начинает поддерживать Трамп, что-то у них начинается не то. Вот. Вот и у Зеленского тоже пошло вот это не то по полной. Ну и посмотрим. Ну, все, конечно, теперь выжидают результатов промежуточных выборов в США, после которых с очень большой вероятностью Трамп превратится даже не в хромую утку, как говорят в американской политике, знаете, это уже, я бы сказал так, в чучело хромой утки. Потому что все-таки обычного президента, который как бы вот под конец срока движется, ну, хоть немножко уважает парламент, а здесь его будут добивать демократы, насколько это только возможно.
2: То есть он обе палаты проиграет, считаете?
7: Он, по всей видимости, да. Сейчас вообще у республиканцев в результате вот всей неадекватной политики Трампа, в результате ну, полного провала войны с Ираном, которая привела ну, реально к мировому энергетическому кризису, вот. При том, что, ну, в общем, Ирану... как бы нанесен был в самом начале определенный ущерб, но дальше с ним ничего сделать не могут. Вот. А в результате всего этого от Трампа начинают отворачиваться даже традиционные республиканские регионы. Сейчас под вопросом стоит, будет ли сенатор от Техаса республиканцам, понимаете? При том, что Техас, казалось бы, он всегда вот... То есть одно время там, конечно, были демократы, но это были демократы, что называется, расисты, которые негров линчуют. А с тех пор, как бы интонации партий поменялись в 60-х годах, соответственно, республиканцы стали более правой партией, демократы, в том числе на юге, стали такой как бы более левой, более либеральной, всегда Техас голосовал за республиканцев. Соответственно, если сейчас они его потеряют, то ну, это уже просто катастрофа будет общепартийная.
2: Почти как у Мерца, да, я бы сказал.
7: Да, да, да, да.
2: Тем не менее, Зеленский при этом говорит, ну, во-первых, что он готов к любым формам энергетического перемирия, тут у меня там под вопрос к нему, а вот вывести войска оттуда, оттуда, оттуда, он готов
7: ну, в обмен на перемирие? Ну, он готов к тому, где он проигрывает. Он готов к перемирию на том фронте, где он однозначно совершенно проигрывает. Вот, поскольку, ну, точечные удары по НПЗ российским, они даже в самом худшем для нас случае все-таки создают локальные напряжения, которые мы можем как бы с которыми мы можем справиться определенно.

0: можем ослаблять Украину, ну, абсолютно дистанционным способом. То есть нам для этого не приходится, скажем, бросать штурмовые полки, там, брать какой-нибудь очередной населенный пункт, очередную высоту. Они все равно это делают, но делают точечно и предварительно, очень серьезно ослабив противника на этом направлении. То есть когда, скажем, в глубину на несколько сот километров вырублены все заправки, понятное дело, что гораздо проще там подходить, кого-нибудь окружать и так далее. Вот. То есть нам это не нужно сейчас совершенно. Потому что, ну, любые удары, которые Украина может нанести, они не выходят за точечные рамки. И с каждым новым накатом наших воздушных ударов их возможности сокращаются. Им приходится подолгу накапливать вот какие-нибудь тысячи беспилотников для того, чтобы хотя бы один из них долетел бы до какого-нибудь московского НПЗ. Ну, это просто неравная для них игра. Вот. Соответственно, нам это не нужно.
1: И второй,
0: пусть идет, да, на уступ.
1: И второй вопрос, наверное, заключительный по этой теме. Зеленский еще уже, по-моему, неоднократно повторил, что до зимы конфликт может быть разрешен. Каким-то образом. Каким?
0: Ну, пусть уходит. Пусть уходит, откуда ему поставили определенные вешки, откуда он должен уйти. Потому что и каждый раз эти вешки будут сдвигаться. Потому что на сегодняшний момент, после освобождения Орехова, украинские, например, военные эксперты ждут, что в ближайшее время российская армия зацепится непосредственно за город Запорожье. Тот самый, который Александровск. Вот. Я, кстати, всегда за то, чтобы ему вернуть назад историческое имя, вот, потому что, ну, Запорожье все-таки на самом деле не совсем там, и Запорожская сечь была не совсем там. Вот. И какой-то вот создавался такой, я бы сказал, избыточно малороссийский колорит вот этому городу, который на деле это часть русской военной оборонительной линии, построенной в 18 веке. И, между прочим, мне кажется, что даже коммунисты не должны возражать, потому что это в песне «Гренада» поется «Ответь, Александровский, Харьков, ответь».
1: Давно ли по-испански вы, да, начали петь? Помним, да, по-моему, Михаил Светлов,
0: да,
1: автор,
0: да,
1: этих замечательных,
0: верно,
1: строк. Ну, если продолжать ситуацию, то, ну, то тоже, кстати, вот о культуре, да? Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин разразился такой фразой. Есть либо россияне, либо украинцы, внимание, вот дальше почти цитата, которых Россия перетащила в свой культурный мир. Вот прям тянула 300 лет вообще за усы, за оселедец, чтобы вот там что-то такое им навязать. У меня вопрос к Ярославу, а вообще есть, по большому счету, украинский культурный мир?
0: Нет, понятно, что... Вот понимаете, это на самом деле действительно очень смешно. Вот. Почему? Потому что они собственными, как бы собственным ртом начинают признавать, что те, как бы, что никаких украинцев, строго говоря, нет. Что, грубо говоря, все равно те люди, которых они называют российскомовными, это носители русского языка, это носители русской культуры, это носители русского менталитета. И от того, что им они выдумали какую-то украинскую идентичность, вот, по сути, ничего не меняется. Мы, к сожалению, находимся в ситуации, ну, фактически гражданской войны. Когда часть нашего русского населения, за счет того, что она была политически отделена сначала в составе СССР, потом, соответственно, вот эта самая незалежность, они начали думать о том, что вот эта вот сепаратная государственность под названием Украина даст им какие-то преимущества политические и экономические, вот этот вот пресловутый безвиз Европы и так далее. И отчасти вот вся та цель СВО, которая, может быть, не озвучена у нас наверху, но которая как бы все равно вырисовывается из всего, объяснить этим людям, что нет никакой жизни, никакой хорошей жизни, а иногда вообще просто никакой жизни в отрыве от России нету. Вот. Но очень интересно то, что к этому объяснению там, через наши беспилотники прибавляется теперь объяснение через всех этих, как там,

0: таковых омбудсменов. Вот, да, совершенно верно. Я видел очень смешную какую-то книжку, изданную, кажется, во Львове, где прямо даются установки рода роженицам, рожая в вышиванке и кричи только новую. Что ни в коем случае в процессе родов нельзя кричать «мама», только «маму». Вот, как бы ни в коем случае не упусти этот звук «о», и вот несчастные, видимо, вот эти щирые украинки будут все это пытаться воплотить в жизнь.
1: Сразу вспоминается 17 мгновений весны. Помните,
0: да,
1: на чем попался
0: радист? Совершенно верно. А вот так вот большая часть вот этих украинских женщин, как бы там и так демография его фактически все уже уничтожена. По большому счету, вот, они будут на это попадаться. Ну, почему? Потому что вся украинизация жителей Юга России – это, ну, чисто искусственный проект. Любой человек, который заглядывает в историю советской украинизации 20-х годов, обнаруживает, ну, как бы стопроцентное насилие, абсурд, когда, скажем, учитель украинского языка получал очень большую надбавку к зарплате, фактически равную зарплате квалифицированного рабочего, вот, шел, забивал вот эту вот мову в голову как бы несчастным людям, при этом сам дома продолжая говорить, разумеется, на русском языке. То есть это были целые кампании по чисткам тех, кто не хотел украинизироваться. Там совершенно потрясающие были из газет того времени сообщения, что типа в тресте жир кость, вычищено столько-то сотрудников, саботировавших украинизацию. А знаете, что из этого следует? Из этого же следует очень интересный момент, что находились люди, довольно большое количество, которые вот плевали на эту украинизацию и сопротивлялись вот этому языковому террору в 20-е годы до степени, что там их приходилось увольнять, их приходилось вычищать. Но при этом там значимые были цифры из серии, там 10 человек вычистили, вряд ли там этот трест жиркость был такой уж большой по количеству. То есть шел массовый саботаж этой украинизации, люди не хотели этой мовы, не хотели менять идентичность, их лишали любых, скажем, доступов к русскому языку. Например, долгое время на территории Украинской ССР не выходило вообще ни одной русскоязычной газеты. Только во второй половине 30-х как бы забили, ну, на самом деле, как бы, во-первых, начали все-таки уже осознавать угрозу ползучего сепаратизма, а во-вторых, забили по чисто технологическим причинам тревогу, что люди остаются без доступа к современной технической литературе. Потому что, ну, невозможно было все равно на эту мову переложить кучу там инструкций там, по тому, как строить доменные печи, как налаживать станки и так далее. Вот. Только тогда эту украинизацию начали чуть-чуть прикручивать. Ну и то, давайте посмотрим. Вот эта украинизация, она вроде как состоялась, что вот за эти десятилетия сначала советской украинизации, потом за десятилетия незалежности. Украина дала миру какие-то вот крупные культурные явления в поэзии, в прозе. Понимаете, вот этот вопрос, который я всегда задавал и задаю, что как бы осознают ли вообще украинские деятели, что до сих пор самыми яркими произведениями об Украине является что? «Тихая украинская ночь» Пушкина.
1: Гоголь,
0: и, да. Да, Гоголь, и даже и издевательское стихотворение Иосифа Александровича Бродского «За независимость Украины», оно как бы в большей степени определяет Украину в мировой культуре, чем вот произведение сотен и сотен вот этих вот письменников, очень странных, которые, ну, явно искусственно чисто для того, чтобы как бы колоть ненавистную им Российскую империю на части, пытались что-то из всего этого создавать.
1: А, вот. Извините, знаете, в чем парадокс еще, как мне кажется? Что, условно говоря, на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии куда больше выдающихся вот поэтов, писателей, чем на Украине.
0: Совершенно верно.
1: Совершенно верно. И второй момент, вы посмотрите, тоже что удивительно, они Королёва, который в Житомире родился, да, считают украинцем, а Булгакова, который в Киеве родился, они украинцем не считают. Но... Равно как Зощенко, Ильфа и Петрова, Бабеля и так далее.
0: Да, но с Булгаковым получилось смешно, потому что он просто так оплевал всю эту украинизацию в Белой гвардии своей и в днях Турбиных, что после со знаменитым «А как будет по-украински кит?», вот, что после этого... Кстати, они потом придумали какое-то слово для кита специальное. Вот. Именно, я думаю, уязвленные Булгаковым. Но понимаете, в чем проблема? Они не только так. Они, например, записали в украинские деятели Игоря Сикорского, знаменитого строителя поляка, сначала самолетов, потом вертолетов, вот, который он, его отец был основателем Киевского клуба русских националистов. Сам Сикорский был тоже всю жизнь пламенный русский националист, монархист, всю жизнь гордившийся своей встречей с императором Николаем II, когда он представлял ему свой самолет знаменитый, вот, русский «Витязь», который потом превратился в Илью Муромца. То есть, понятное дело, что в данном случае ни о какой идентичности реальной, там, что Сикорского, что Королёва, что многих других, которые Пирогова, родились, да, в Южной России, речь не шла. Речь шла исключительно о принудительном приписывании и надувании вот как бы через соломинку. Но при этом, как только мы берем лиц, которые действительно идейно всегда себя считали украинцами, украинскими националистами и так далее, мы обнаружим исключительно персонажей из серии Шухевич, Коновалец, Бандеры и так далее. То есть... Это, в общем, деятели второго ряда. И понятное дело, что когда современные, вот, скажем, даже украинские националисты, они хотят чего-то добиться в жизни, они говорят по-русски. Они говорят по-русски друг с другом. Они говорят по-русски при перестрелке знаменитой
1: СБУ.
0: Да, вот. А мы давайте вспомним того же самого Зеленского, который добился своей известности через, прости господи, наш телевизор. Вот. А до сих пор как бы время от времени чувство шока, когда там включаешь какие-нибудь видео рубежа там, нулевых и десятых, и там скачут Зеленский, Галкин и так далее. Угу. В одну, и там же им хлопают какие-нибудь люди, которые у нас, наоборот, сейчас считаются как бы образчиками патриотов и так далее. Вот. То есть это тоже персонаж из того же. То есть люди вынуждены имитировать свою национальную отдельность, свою национальную особенность там со страданиями непрерывными. То есть они, грубо говоря, постоянно должны носить гвозди в ботинках в виде вот этой вот самой мовы. И понятное дело, что когда у тебя набиты гвозди в ботинках, то ну, ты много не навоюешь. Вот они находятся в таком же самом положении.
1: Ну и, кстати говоря, тут же я последнюю часть фразы не прочитал. Тем самым вот эти вот все люди, по мнению Ярослава Юрчишина, которые Россия перетащила в свой культурный мир, они являются предателями. То есть, значит, сотрудники СБУ и ГУР предатели, Миндич, ну, тут можно тут еще поиграть на этом, да, поскольку Миндич-то уехал и так далее. Вот это все. И, кстати, между прочим, сейчас говорят, что Зеленского шантажируют тем, что компромат на супругу выложит. Вот как раз там она где-то присутствует в этих пленках и тоже говорит по-русски, и все они говорят по-русски и так далее. Вот все предатели просто. Значит, получается, что вся страна предатели, что
0: ли? Ну, чем больше они будут такое говорить, тем лучше. Вот, потому что вспомните судьбу вот этой вот дикой Бандеры в Кефарион. Ее же ликвидировал кто-то из сторонников батальона «Азов», террористической организации, который оскорбился за ее слова, что типа, что те, кто говорят российскую мову, они не настоящие украинцы, их, соответственно, нужно гнобить, и он вот за это якобы обиделся. То есть, по крайней мере, версия прозвучала такая. Вот. То есть, чем больше вот эти вот Юрчишины и все прочие будут выступать вот в таком ключе, чем больше там будет вот этой языковой дискриминации, тем на самом деле скорее вот этот и украинский политикум, и украинское общество, они начнут просто раскалываться, и начнет возникать вопрос, слушайте, может быть, все-таки мы тогда лучше будем как-то жить в России с Россией и говорить на языке, на котором привыкли, вот. То есть, в данном случае, я думаю, языковой вопрос, чем больше они будут его педалировать, тем лучше. Это слава богу, на самом деле, что в свое время вот эти все персонажи в Киеве, они не пошли по прямо противоположному пути, по пути, что называется, заявлений, что у нас свободно можно говорить на русском языке, типа приезжайте все те, кто недоволен российской властью и так далее. А также получается смешно, что все наши так называемые вот эти заукраинцы из иноагентов и всех прочих, вот, они пытаются как-то засветиться в Киеве, где их, в общем-то, обкладывают последними словами и только что, ну, иногда и пинками прямо-таки гонят. То есть вот то, что они выбрали вот эту вот позицию языкового изоляционизма, спасибо им большое, что они тем самым, ну, реально подготавливают пришествие России.
1: Да, но при этом вот вопрос, а когда все это закончится, что делать с украинскими песнями, например? Жалко было бы без них остаться?
0: Ну, малороссийские песни.
1: Ну, да, это не важно, как вот на этом, там, как в бой идут одни старики, роскошные совершенно песни есть. Спасибо большое, Егор Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
8: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эке Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 6 утра, в Екатеринбурге 8. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минвосток развития разработает программу для получения гектара участниками СВО. Президент Турции заявил Зеленскому о необходимости мер для безопасного судоходства в Черном море. Новые банкноты евро начнут вводить в обращение с начала 2030-х годов. Подробности далее. Минвосток развития разработает программу для участников СВО в связке с Дальневосточным гектаром. Как сообщил директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк, участники смогут получить землю, построить дом, заняться собственным делом, сообща, используя меры поддержки. Минвосток развития реализует программу «Гектар» совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока. Граждане могут бесплатно получить участки в регионе для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или запуска бизнеса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости атак на торговые суда и потребовал принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Политики встретились в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в администрации Эрдогана. Он также напомнил о готовности Турции продолжать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром. Анкара продолжит работу по возобновлению прямых переговоров между сторонами. Военнослужащие российских вооруженных сил и Шри-Ланки проводят совместное учение «Тропара Самахи». Они проходят на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщила Минобороны России. Военнослужащие обмениваются учебно-боевым опытом, знаниями и практическими навыками огневой подготовки, проводят стрельбы из различных типов штатного оружия. Программа предусматривает также проведение занятий по тактической медицине, инженерной подготовке, вождению мототехники. Особое внимание уделяется подготовке операторов беспилотников. Мошенники под предлогом установки шлагбаума во дворе дома выманивают у россиян паспортные данные и информацию из ПТС, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками организации, обслуживающих дворовые шлагбаумы или ворота. Полученные сведения мошенники используют, чтобы дать фейковое объявление о продаже транспортного средства в интернете. Владельцу предлагают срочно перевести деньги на спецсчет, чтобы авто не продали. Иногда к схеме подключаются лжесотрудники правоохранительных органов, автосалонов и других организаций. Новые банкноты евро начнут вводить в обращение в еврозоне с начала 2030-х годов. Они получат усовершенствованные защитные элементы, станут экологичнее и удобнее в использовании, сообщает Европейский Центробанк. В опросе, посвященном новому дизайну банкнот, приняли участие около 10 миллионов человек. Они оценили 10 вариантов дизайна, которые были разбиты по темам «Европейская культура» и «Реки и птицы». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Александр Кузьмак, Лисо Хавалова в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Лисо, привет.
3: Привет. Я вот в полной мере сейчас ощутила, что сижу отчасти с комментатором. Правильно? Ну, не отчасти, а отчасти.
2: От какой
3: части? То есть ты вообще замечательный ведущий.
2: Спасибо большое. А ты знаешь, что сегодня исторический день? Что сегодня очень важный день в истории человечества? Сегодня Людовик XVI не запретил, а своим указом сделал так, что все носовые платки перестали быть овальными и стали квадратными.
3: Вот это да.
2: Да, вот, вот такой вот новость. Сегодня праздник, между прочим. Да,
3: так а что как все отмечаем, как... подожди, если праздник? Пойдем купим себе платок?
2: Да, платок и срежем у него углы, чтобы он был овальным. Ну, это одна из двух исторических дат. Вторую я приберегу на вторые полчаса. А сейчас к новостям. Новостей много, и мы будем обсуждать с экспертами. И вот, честно говоря, если теперь уже серьезно говорить, вот эти новости, они были очень ожидаемы. Я, честно говоря, даже удивлен, что Дональд Трамп так долго с этими новостями тянул. Дональд Трамп выступил за запрет экспорта американского дизельного топлива. Говорилось об этом неоднократно, что рано или поздно США закроют экспорт своим компаниям нефтяным для того, чтобы понизить цены на внутреннем рынке. И вот теперь Трамп, соответственно, об этом сказал. Пока он сказал об этом, как вот я, мол, выступаю за это, я за то, чтобы так произошло, он приводил кучу причин о том, что Украину атакуют российские НПЗ, а это влияет на цену дизельного топлива у них в США и во всем мире, ну и так далее. Много разного. Вот эту тему, топливную тему, конечно, будут обсуждать сейчас и не только на самой Генеральной Ассамблее ООН, но и вообще все те, кто будут встречаться между собой там, а потом, конечно, и Дональд Трамп с Си Цзиньпином, поскольку они тоже встретятся в США. Декан факультета мировой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy Икбал Гулиев у нас на прямой связи. Икбал, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну и, собственно, вот этот вопрос. То, о чем так долго говорили только не большевики, а Дональд Трамп и его окружение, и прям прогнозировали об этом, и говорили о том, что это рано или поздно произойдет. И вот Трамп собирается закрыть рынок США для экспорта дизельного топлива. Насколько это ожидаемо для вас?
4: Ну, на самом деле, мы давно ждали новых сюрпризов и новостей, вбросов от Трампа с точки зрения энергетики. Но вот, видите, начало или середина недели как раз он нас обрадовал этими новостями. Больше обрадовал, наверное, своих европейских.
2: Да, они вообще счастливы все там, да.
4: Да, сейчас, если посмотреть... что действительно по цифрам, если летом мы видим, что европейцы импортировали около там 7 миллионов баррелей американского дизельного топлива, да, это около 15%, напомню, всего европейского импорта. Сейчас Трамп говорит о возможности запрета экспорта, потом он еще не уточнил, мы говорим про частичный или полный запрет экспорта. Он как раз, наверное, этот сюрприз оставил для дальнейших своих заявлений. Но тем не менее, учитывая то, что если США введут запрет или, по крайней мере, серьезное ограничение на экспорт дизеля, европейский рынок потеряет такой очень значимый источник для поставок именно в тот момент, когда мы понимаем, что собственный спрос растет, да, с точки зрения, что готовится к зиме, и предложение от других направлений. И Россия, понятно, ограничения там санкционные, контрсанкционные, плюс вся ситуация на Ближнем Востоке, тоже это все приводит к тому, что нет постоянных устойчивых поставщиков дизельного топлива на европейский рынок. Это приводит и приведет обязательно к новому энергетическому шоку, который, безусловно, мы будем наблюдать этой зимой на европейском континенте.
3: Вот вы говорите на европейском континенте, а здесь хочется понять, Россия, вот Россия от этой ситуации выигрывает, есть ли нам от этого какой-то толк вообще? И еще задам следом еще один вопрос, с вашего позволения. Попытка спасти рейтинги перед выборами, может ли это быть попыткой спасти рейтинги перед выборами? Перед выборами в Конгресс, который там промежуточный, недавно, по-моему, вчера мы говорили об этом с экспертом, прошу прощения, если что-то путаю, но вроде промежуточные выборы в Конгресс. Вот, может быть, как раз здесь есть какая-то попытка, чтобы, ну, якобы высокие цены злят избирателей, давайте я защищу ваши кошельки, я переживаю за ваши кошельки, ну и Россия выигрывает ли от этой ситуации как-то?
4: Ну, Трамп периодически, когда перед всякой такой выборной кампанией, он обращает внимание избирателей, так скажем, на внутреннюю энергетическую политику, и он хочет подчеркнуть то, что для него американские потребители энергоресурсов, они стоят в первую очередь и в приоритете. И этим он хочет защитить своих избирателей, ну, так скажем, в целом. И он обращает внимание, он понимает, что те, кто голосуют, они голосуют кошельком своим, потому что есть прямая зависимость перед тем, как голосуют американские избиратели, и ценами на автозаправочных станциях. Это как бы не мое наблюдение, это факт. Поэтому он не хочет будоражить ни избирателей, ни их кошельки, тем более. Может быть, в рамках предвыборной кампании это очень ложится в логику как раз Трампа. А если с точки зрения первую часть вашего вопроса отвечать с точки зрения российской, ну, для нас, я думаю, что это еще одно проявление того, как внутренняя политическая логика США, защита внутреннего рынка, борьба там за голоса избирателей, да, о чем мы говорим, оно перекладывает издержки на союзников в Европе. Это очень хорошо делать за счет, ну, условно за счет, понятно, что национальные интересы, но как только он понимает, что могут пострадать какие-то его личные или его партия, или соратники как-то могут пострадать, конечно, он делает выбор в пользу американцев. На самом деле это логично, поэтому я бы тут задумался на месте европейцев, которым Трамп и другие президенты обещали то, что мы вас завалим и СПГ, и нефтепродуктами, и нефтью, еще чем хотите, любыми энергоресурсами, можете полагаться на нас, а вот и не так.
3: Икбал, очень хочется у вас спросить еще про некий обратный эффект. Вот я читаю, здесь говорится о том, что крупные нефтяные компании США, они прям-таки умоляют, вот цитата, умоляют Трампа этого не делать. И объясняют это тем, что если НПЗ запретят экспортировать излишки дизеля, им придется снизить общий объем переработки нефти, и уменьшение вот этой переработки, оно автоматически может привести к падению производства бензина и, как следствие, к новому росту цен на заправках в самих же Штатах. А такое возможно, вот этот как раз риск обратного эффекта, о котором здесь написано?
4: Я думаю, что это, наверное, риск не обратного эффекта. Все-таки я не думаю, что обратный эффект, он действительно дойдет до дела. Здесь американские компании, наверное, больше думают и волнуются за пополнение своего бюджета, потому что экспортировать американским частным компаниям намного выгоднее, чем вынуждены поставлять это на внутренний американский рынок. Поэтому они так и волнуются за этот запрет Трампа. Я думаю, что логика тут простая с точки зрения просто финансового выгода.
2: Ну и, да, конечно, еще хочется пару минут уделить положению дел в Европе. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, предрекает Европе энергетический локдаун. Об этом же говорит Алиса Вайдель, глава партии «Альтернатива для Германии». Констатируя, что цена на бензин в Германии доходит до 3 евро за литр и, может быть, еще больше, это на минуточку, 300 рублей за литр, да, и будет, видимо, еще больше, потому что в Германии своей нефти нет. И слушай, бензина своего нет, да, и дизеля своего нет. На чем они там будут ездить и летать. И Алиса Вайдель вообще назвала это концом эпохи мобильности, да, в Европе. В связи с этим вопрос. Эта ситуация, которая, очевидно, судя по прогнозам многих экспертов, не знаю, согласитесь вы с ними или нет, она будет только прогрессировать или регрессировать, она в конечном итоге может действительно привести к локдауну, вот прямо к остановке чего-то?
4: Но локдаун мы частично в некоторых регионах Европы, мы до этого с вами наблюдали, да, ситуация с топливом в Европе, здесь не только упомянутая вами Германия, да, допустим, если мы посмотрим Францию, которая относительно в энергетической сфере достаточно хорошо держится за счет там атомных электростанций и так далее, даже во Франции действительно ситуация ухудшается, потому что Франция, я почему упоминаю, потому что такой лакмусовый показатель такой достаточно хороший, потому что там у них 10% АЗС, они столкнулись с трудностями по дизелю или по бензину. Уже там во Франции профсоюзы начали возникать, они хотят в октябре уже провести...
2: Ну да. Икбал, простите, пожалуйста, я вас перебиваю, мы немножечко увлеклись, тема очень интересная, она длинная, и хочется, конечно, не говорить больше, но время нас, к сожалению, гонит дальше, у нас еще куча разных интересных новостей. Огромное вам спасибо, Икбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy, ну а мы идем дальше.

0: В России обсуждается новый спрос для сбор для авиапассажиров. Тема обсуждается в Минтрансе, Минпромторге и в Ростехе. Приводят эти данные несколько средств массовой информации о том, что этот сбор будет компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Ты готова на новый авиационный сбор для того, чтобы в России компенсировать средства на новые отечественные самолеты, ну, то есть затраты на производство отечественных самолетов?
1: А ты готов?
0: Я да.
1: Ты
0: готов, да? Я готов. Я считаю, что это тот случай, когда это стоит того, если это действительно вот именно так формулируется. Мы сейчас зададим этот вопрос председателю Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. У нас на прямой связи. Илья Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а можно ли здесь прямую зависимость ставить появление, возможное, какого-либо нового сбора с пассажиров и как бы затраты на производство новых отечественных самолетов?
2: Здесь все-таки важно учитывать факт, самолет, он поступит авиакомпании, авиакомпания будет на этом зарабатывать деньги. Получается, люди скинутся на самолет, а авиакомпания будет зарабатывать. Это, мне кажется, не очень честный подход. Вообще любые сборы, они являются мультипликативным эффектом, то есть точкой для других сборов, которые в билете уже есть, то есть основанием для того, чтобы эти показатели были повышены. У нас уже в стоимости авиабилета есть сбор на аэропортовую инфраструктуру, есть другие составляющие процессы, и по сути человек за все платит, зарабатывают на этом абсолютно другие люди. У нас несколько лет уже обсуждается и запущена программа модернизации флота, но движения особого по этой программе нет, и мы видим, что, оказывается, люди были виноваты, что они скинули деньги на новый самолет.
0: Нет, подождите, вот тут я с вами поспорю. Никто людей не обвиняет в том, что они виноваты в этом смысле. А что касается программы модернизации, то вот в следующем году, вот, например, говорится, что Аэрофлот получит там в течение нескольких лет до 90, по-моему, самолетов МС-21. Об этом же речь идет.
1: Но здесь я все равно, знаешь, вот почему соглашусь немножечко с нашим экспертом, потому что изначально, когда ты мне задал вопрос, готова ли я там за это платить, я вот согласна с тем, что сейчас билеты уже стоят запредельных денег. Я как человек, которому приходилось очень много летать, но ты знаешь, что у меня было очень много действительно перелетов и по работе, и прочее. За билеты я платила сама, и стоили они чудовищно дорого. Тем более, с учетом того, что я летала по России, и эти цены, они только лишь растут, и вот, ну, куда дальше я, например, не представляю. И я согласна, что в этот билет входит стоимость, ну, прям очень много всего. А тут еще...
0: Илья, давайте вам дадим слово.
2: Да. Здесь я хотел бы еще два момента уточнить, что сбор будет касаться и международных направлений. Ну, скорее всего, этот сбор будет закладываться для российских авиакомпаний. Я сомневаюсь, что международные авиакомпании будут скидываться своими деньгами в этот фонд. А, ну, этот фонд, это как угодно можно назвать, и это приведет к тому, что российские пассажиры видят стоимость, она будет более низкая у международных авиакомпаний, переходить на эти рейсы. Наша авиакомпания от этого только потеряет. Это первый момент, а второй момент, у нас поставлена национальная цель увеличения авиационной подвижности пассажиров, и мы видим, что любой фактор роста цены, он способствует снижению пассажиропотока. Авиакомпания получит не загрузку воздушного судна и будут дополнительно взвинчивать цены, закладывая риски недозагрузки.
1: Да, и есть еще наверняка... Это все может сказаться на развитии внутреннего туризма, о котором сейчас тоже в последнее время очень много говорится, и очень многие люди говорят о том, что да, мы бы с радостью, но посмотреть, сколько стоит там передвижение.
0: Ну вот смотри, здесь говорится о том, что это пока все пресса, да, мы сейчас говорим о том, что это не окончательные данные. Для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей. То есть билет подорожает на 500 рублей. Это что, критичная величина для того, чтобы упал спрос на авиабилеты?
1: Но есть еще и 700 рублей, и 2000 рублей. Но
0: на международных рейсах
1: до 1000. Я все-таки, знаешь, согласна с Ильей Сергеевичем, потому что каждый раз что-то новое. То есть каждый раз прибавляется к цене. Каждый раз мы платим за что-то новое. То есть ну, лететь по региону, то есть по России...
0: комментируйте наш спор.
2: Здесь важно отметить, что как в такси, так и в любых видах транспорта, любой новый сбор, он рано или поздно будет и индексироваться. И когда мы говорим про величины, которые уже заложены в билете, они индексируются, это одно, а здесь мы получаем дополнительную величину, которая тоже будет индексировать. И через пару лет мы получим, что стоимость билета будет расти, к примеру, не на 10% в год, а на 20-30%. И это точно будет заметно. Ну и, конечно, важно понимать прозрачность этого сбора. Кто будет собирать, понятно. Насколько точно эти деньги пойдут на новые самолеты, либо нет, это не очень понятно. И еще один момент очень, мне кажется, значимый, что было бы более правильно вот этот сбор, который идет на аэропорты, расширить на авиакомпании с точки зрения закупки самолетов, и его просто индексировать ежегодно. Возможно, его поднять на 50-100 рублей, но сделать это одним сбором, а не дополнительным.
0: Ну, чтобы не делать это несколько раз, вы имеете в виду?
2: Да, да.
0: Да, ну, я согласен. Первое, пожалуй, вот что действительно, мне кажется, ключевым, это прозрачность этого вопроса. Потому что совершенно понятно, что люди, во всяком случае, понимающие люди, они, понимая ситуацию, понимая, что стареют, вот ты говоришь о росте цен на билеты, но самолеты-то стареют, авиапарк стареет, его надо поддерживать. Значит, соответственно, так или иначе, затраты
1: на это растут. Ну, возможно, есть еще какие-то меры, которыми можно поддерживать.
0: Какие меры? Новые самолеты надо.
1: Слушай, ну, лететь по стране и платить за билет 20 тысяч, за перелет по стране. Они это, вот, ну, неужели ты,
0: ну,
1: сейчас
0: тебя
1: не скажешь,
0: понимаешь, что
1: это нормально?
0: У тебя тут два варианта. Нет, я не говорю, что это нормально, но просто не хватает, было бы самолетов в два раза больше, была бы цена в два раза меньше. Но я утрирую, разумеется, поскольку этого нет, то, конечно. Я вот по поводу прозрачности, Илья Сергеевич, коротко, если можно, прям вот буквально 30 секунд. В этой ситуации возможны какие-то варианты, на ваш взгляд, с этой самой прозрачностью? Можно это сделать прозрачным, чтобы люди понимали, как это происходит?
2: Это должна быть отчетность прозрачная, собрана за этот год. Вот столько денег, на эти деньги приобретены вот эти самолеты, они поставлены вот сюда-то, и они работают на этих направлениях. Такой подход, он более взрослый, ответственный, но, конечно, важно понимать, что люди не должны скидываться деньгами на то, на чем будет зарабатывать авиакомпания. Ну и, по сути, заводы, они могут взвинчивать цену. У нас сейчас борт стоит в районе 9-11 миллиардов.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересная тоже большая тема, которую хочется обсуждать и дальше. Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами. И еще одна тема, а времени совсем мало. Идем дальше.

0: Коротко, некоторые средства массовой информации, даже не буду их цитировать, пишут о том, что, вернее, называть, пишут о том, что родители скрывают от школ диагнозы, сложные диагнозы своих детей, задержки в развитии, аутизм, СДВГ и так далее, чтобы эти диагнозы не испортили детям жизнь. Сразу представлю нашего эксперта Вячеслав Лебедев, психофизиолог, преподаватель факультета психологии Московского государственного университета. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну и первый, собственно, и главный вопрос. Каковы могут быть последствия, в первую очередь, и на вашем опыте, дети, попадающие в школу вот с подобного рода болезнями, как это может портить им жизнь, если о их диагнозе известно?
1: Да, ну, мы называем это нейроотличие, это действительно дефицит внимания, расстройство аутистического спектра и так далее. Ну, если родители пытаются скрыть эти нейроотличия, то это почти всегда ухудшает результаты обучения, вредит самому ребенку, довольно большую нагрузку на учителя возлагает, поскольку учитель, не знающий о диагнозе, он использует педагогические методы, а не коррекционные, и он может воспринимать это поведение, собственно, как некоторую невоспитанность, капризы, леность и так далее. И поэтому, когда таким детям применяются стандартные меры педагогики дисциплины, то это просто не работает. И проблема в том, что это всегда приводит к вреду самому ребенку. То есть школа – это среда, где эти нейроотличия все равно проявятся, но без нужной поддержки они превратятся в такую среду травматизирующую.
0: То есть это палка о двух концах, да? Родители хотят сделать лучше и не сообщают о том, что у ребенка, ну, например, какая-то форма аутизма или СДВГ или чего-то еще. А получается только хуже в этой ситуации, потому что и учитель не понимает, что с этим делать, и как бы и ученик попадает в тяжелую ситуацию.
1: Совершенно верно, да. То есть здесь мотивы у родителей разные, но чаще всего они думают, что если не заметят, будут относиться как к обычному ученику, к обычному ребенку, то сама среда, да, вот такая обычная, она сделает из него, собственно, такого обычного
0: социализирует ребенка.
1: Но это иллюзия, да, то есть социализация, она пойдет по пути компенсаторному, да, такой простой пример, то есть когда у ребенка не получается в академических дисциплинах преуспеть, он начинает демонстрировать какие-нибудь такие девиантные формы поведения, ну, при этом становится клоуном, да, здесь
0: агрессию,
1: он успешен,
0: да.
1: И это закрепляется у него, да. Но бывают дети, конечно же, безусловно, например, те же самые детки с аутистическими особенностями, они бывают иногда очень сильны в каких-то дисциплинах, наоборот, там, наверное, в той же самой математике. Но школа – это все-таки среда социальная, вот дети, они по-разному реагируют на особенности, и нередко это все выливается в травлю, в буллинг, ну и прочие такие трудности.
2: А как действовать в такой ситуации? Тогда что порекомендовать родителям, например, которые сейчас нас слушают и понимают, что вот они уже точно так же скрыли диагноз своего ребенка, отдали его в школу, а что делать дальше?
1: Первое, что необходимо сделать, это честно признаться, поговорить, ну, то есть диагноза на самом деле может и не быть, могут быть особенности поведения, и родители могут еще не обращаться к специалистам, но если педагог это видит, да, задает вопросы, родителям не закрываться и не говорить, что вы школу давайте вы там воспитываете, вот, и обучаете, нужно действительно разобраться. Если есть диагноз, нужно об этом сказать. Если учитель и педагогический состав школы об этом знают, то они могут предложить два варианта. Первый вариант, ребенок может остаться в обычной школе, но необходимо пройти комиссию. В Москве, да, действует такая комиссия и в других городах России, психолого-педагогическая. И после получения заключения этой комиссии учебное заведение обязано создать уже специальные условия образования. Это может быть адаптированная программа под конкретного ребенка, это может быть сопровождение, например, тьютора или ассистента, если школа такое, да, может себе позволить. И особый режим оценивания экзаменов. Есть ресурсные классы, ресурсные зоны в разных школах, поэтому это на самом деле очень правильный шаг, который...
0: Вячеслав Владимирович, простите, ради бога, что приходится вас перебивать. Интереснейшая тема. У нас все три темы в этом первом получасе очень объемные.
2: На радио «Спутник» всегда объемные, интересные темы.
0: Ну вот каждую из них прям полчаса можно обсуждать. Да. Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Есть что сказать?
13: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
13: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
14: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
15: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
15: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
16: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
16: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
17: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
16: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
18: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
19: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Дорогие друзья, кстати, кто еще не подключился к нашим соцсетям, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, как всегда, в вашем распоряжении. Заходите, легко очень нас найти, пишите «Радио Спутник» в любой из этих соцсетей, и там сразу нас найдете. А дальше уже выбираете программу, ну или прямо сейчас подключайтесь к трансляции, ведь у нас еще и прекрасный гость, техноблогер Сергей Романцев. Сергей, приветствую.
20: Приветствую.
19: Что ж, давайте поговорим про сначала айфоны. А как же про них не проговорить? Все-таки недавно была презентация, и недавно, собственно, уже и запустили продажу этих самых айфонов 18-х. Тогда все посмотрели, такие, вау, раскрывается, складывается, классно, интересно. Но обычные там мы не берем iPhone 18, iPhone 18 Pro. Но ладно, про них тоже поговорим. Здесь стали замечать, что продажи-то падают в России, и сильно ниже они прошлогодних, и вот любопытно, почему? Возможно, есть, прям объективные причины, когда просто не доехал, а может быть, что-то еще?
20: Да все очень просто. Во-первых, первая неделя идет, то есть айфончики, по моим инсайдам, должны прошки подешеветь к концу этой недели, а на следующей неделе должны промаксы очень сильно упасть в цене. Это вот такие инсайды от торговцев, потому что их просто становится больше, их привозят все больше и больше. Я вам больше скажу, сейчас есть самая крутая в мире версия, выпускается только для Гонконга. Мы ее вчера только смогли достать. Это iPhone, у которого есть две физические сим-карты и поддержка трех eSIM сразу.
19: А что это за такие привилегии для Гонконга?
20: Вот это привилегия исключительно для Гонконга. Там у нас всегда было две физические сим-карты, а теперь еще и поддержка eSIM. То есть Гонконг Apple любит больше всех на свете. И пока что это первый iPhone, который приехал, поэтому и дорого. То есть, чем больше их будет, тем больше цены будут падать. Но опять же, тут есть объективная причина в цене в целом. То есть, не только iPhone на этой неделе подорожали, вообще все Android-смартфоны среднего сегмента. То есть, где-то в среднем 15-20 тысяч прибавили Honor, Huawei, Vivo. И это, конечно, все говорят, что, мол, кризис памяти. Кризис памяти. Самое дорогое, что у нас ставится во все смартфоны, это память, потому что ее скупают и ставят в все вот эти серверы для нейросетей, чтобы этот весь нейрослоп нам загружать, и поэтому все дорожает. А, собственно, все дорожает, и это самая объективная причина, почему меньше покупают.
19: Это правда, да, действительно так и есть, но я вот там смотрел, думал, очень много приложений, которые, еще попробую установить, XRV, и Apple не сильно-то, ну, так скажем, благоволит нам прямо сейчас, не очень помогает эти самые приложения предустанавливать или вообще давать возможность их установить. Вот в этом может заключаться причина вот прям серьезного падения? Или все-таки у нас люди такие, если уж хотим, то возьмем, а дальше как-нибудь с приложениями тогда разберемся?
20: Ну, тут фишка в чем? Фишка заключается в том, что iPhone больше не стоит прям очень-очень-очень дорого. Он, в принципе, стоит, как все флагманы. Android гораздо дороже сегодня есть. И дело в том, что с iPhone все попроще, потому что ты понимаешь, что его точно хватит там на 2-3 года. У каждой станции метро есть сервисные центры. В общем, как-то с этим ты точно проживешь несколько лет. А что касается приложений, в этом году на самом деле все прошло... Ну, вот у меня переход на новый iPhone прошел даже... проще, чем в прошлом году. То есть как-то наши компании к этому все подготовились. Я даже ролик про это быстренько записал, потому что буквально 10 минут все приложения удаленные наши российские я перенес. Даже проверил по банкам. У большего количества банков с этим стало еще все проще. Не надо никуда ездить, ходить. Прям написал через веб-версию. Мне нужно приложение, тебе все скинули максимально подробная инструкция. То есть у меня мама даже сама справилась, и я такой, блин, ну вообще прям классно. Но, конечно, проблемы есть. Я не думаю, что это кого-то остановит. Поэтому, если человек хочет, он купит, справиться со всем можно. Наши разработчики вообще лучшие разработчики в мире, потому что уже напилили столько приложух, которые все это переносят.
19: Не, но никогда не сомневались в наших разработках и в том, что если уж надо, найдем там 10 вариантов, чтобы обойти любую систему. Но в то же время, вот любопытно, вы все равно так говорите, как будто с небольшим...

0: с ним ходить. Да, они и не покупают тогда новые, потому что можно и не обновляться. А кому-то надо просто принести самый последний, показать, вот смотрите, у меня столько денег, вот я себе купил самый новый. Ну, то есть, ну, все от ваших потребностей. Я видел глобальные метрики крупнейших наших сетей. Продажи айфонов действительно падают с начала этого года. Но нельзя сказать, что продажи андроидов сильно растут. То есть я бы даже сказал так, что тут основной фактор – это цена. Люди сейчас думают, ну он и так работает хорошо. Чего бежать? Там особо ничего не меняется. Глобально, если на рынок смотреть, технологии замерли. Замерли еще где-то год-два назад. И глобально интересного ничего особого не появляется.
1: Ну, тоже верно. Хотя вот тут появилась картинка вот этого нового дизайна iPhone 20, которая вот как такая жидкая капля, у которой, я не знаю, экран налезает на борта. Как будто бы я уже не раз наблюдал подобное у как раз андроидовских смартфонов.
0: У
1: И
0: Самсунга
1: да,
0: экран и
1: конечно.
0: водопад, конечно,
1: Вот,
0: конечно.
1: и я вот не знаю, как на это реагировать? Ну, все-таки я понимаю, конечно, обычно говорят, что Apple это та компания, которая берет чужую технологию и доводит ее до ума. Но в этой-то ситуации, а нужно ли это самому айфону, который, ну, привычно всегда был вот как раз с широкими бортами?
0: Ну, знаете, у нас получается такая интересная история, что вот меня многие спрашивают, перейдешь ли ты там на iPhone Duo. Конечно, не перейду, потому что есть Pro Max, это проверенный годами форм-фактор, работает спокойно, но что-то интересное посмотреть всегда хочется. И Apple понимает, что это также медийность, это просмотры, iPhone Duo никто не купит, но всем очень интересно посмотреть. То же самое с этим iPhone. Там грядет 20-летие, с выхода первого iPhone. Соответственно, нам нужно сделать iPhone 20 каким-то таким, чтобы все сказали вау. У нас в истории это уже было, когда был 10-й iPhone. То есть они
1: Да.
0: спокойно себе выпустили восьмерочку и такие, а вот смотрите, у нас десятка есть вообще сногсшибательная. Сейчас будет примерно такая же история. У нас есть вся наша линейка, классическая, спокойная. И вот тут прям выпендрились, вот именно под юбилей, вот что вот прям вот. Понятно, что непрактично, понятно, что чехлы, ну какие экраны водопад, ну вы о чем? Но это будет интересно, это привлечет какое-то внимание. Никто не говорит, что это обязательно покупать.
1: Ну, тоже верно,
0: Поэтому...
1: тоже верно. Ну, хотя, я думаю, Apple-то вообще без разницы, как там о нем напишут или не напишут. Главное, что напишут, собственно.
0: Главное, что нам...
1: Да, главное, что напишут. Не бывает плохого пиара. А вот давайте ненадолго вот отвлечемся от мира высоких технологий, хотя в том числе в нем останемся, и поговорим о том, вот о чем мы сказали ранее. То есть у нас, да, у нас действительно очень много возможностей для того, чтобы обойти системы, для того, чтобы там погружаться куда-то в глубину интернета и везде там искать возможные пути для преодолевания своих трудностей. Но в то же время у нас постоянно идут предупреждения о том, что вы должны заботиться о своей вот этой информационной гигиене, ее соблюдать. Но как будто бы до конца мы так и не понимаем, а что это значит. То есть, ну, где-то пароль, я не знаю, не отправлять мошенникам, ну, понятное дело, это такая гигиена интересная. Но вот что нужно сделать вот просто обычному потребителю, вот он сидит с телефоном вот прямо сейчас, что первое ему нужно сделать, что-то удалить. Может быть, что-то закрыть, может быть, какой-то доступ ограничить. Вот какие действия?
0: На самом деле, недавно МВД у нас выпускало такой материал, правила такой цифровой гигиены. Мало кто, наверное, читал этот материал, потому что там были настолько банальные вещи описаны, но они же являются и важнейшими. И вот дело в чем? Когда мы через дорогу учим ребенка переходить, мы говорим, посмотри налево и направо. С годами нам начинает казаться это, ну, информация, ну, банальная, она не заслуживает даже внимания. Но это то, что нам спасает жизнь каждый день. Но тут та же самая история. Люди на все эти цифровые советы вот, по цифровой гигиене смотрят уже так пренебрежительно, мол, я умнее этого. Но вот тут вот нас как раз всех и ловят. То есть, когда вам говорят, перейдите, вот мы вам ссылку отправили на сайт, вот перейдите, не проверите адрес сайта. То есть, там будет написано, допустим, не apple.com, а Apple, с двумя «е» на конце, нет, .com, это уже другой сайт совершенно. И вот так уводят телефончики, у людей буквально каждый день. То же самое, когда звонят с неизвестного номера. Ну, вот эта вот классическая история, представляются там, службы безопасности, на это уже, конечно, никого не купишь, но... они же тоже совершенствуются. У меня бывали случаи, когда я уже вот был сам уверен,

0: что вот 100% это вот тот самый случай.
1: Да, они
0: Поэтому,
1: эволюционируют.
0: конечно,
1: Поэтому бывает, какому-то важному человеку не получается дозвониться. Там незнакомый номер, и ты смотришь на него, думаешь, кто ты.
0: конечно. Потом они выдают, что знают о вас все, а о вас сейчас знает буквально весь интернет, абсолютно все. Мне когда пишут, ой, смотри, все мои данные там вскрыли, это может сделать школьник бесплатными инструментами абсолютно спокойно. А самое смешное, что теперь даже нейросети вам подскажут сами, как это сделать. Как обмануть другого человека, даже нейросеть можно запутать, она вас сама проведет по самому вот такому опасному пути и всему вас научит. Поэтому самые простые какие-то советы – это проверять адреса сайтов, не особо доверять людям, которые звонят с неизвестного номера, тем более если они говорят, что знают что-то, что там знают именно правоохранительные органы. Нас, если правоохранительным органам нужно, ну, наверное, как-то найдут и лично свяжутся, а не по телефону и еще что-то как-то. Ну, в общем, ну, какие-то такие вот вещи
1: Ну, там, может быть, а
0: банальные на
1: вот что
0: самом деле.
1: касается паролей, вот из разряда там пишут, не надо везде заводить похожие пароли. Ну, а если у человека там, я не знаю, прямо сейчас, вот по крайней мере, я, мне кажется, даже не вспомню, сколько у меня везде всяких аккаунтов. Их, наверное, под сотню штук. Ну, не под каждый же аккаунт разный пароль.
0: Большинство делает уже под все аккаунты один пароль. На самом деле все начинали с того, что надо под все менять пароль. Конечно, никто так не делает, все делают одинаковые пароли. Здесь даже важнее, чтобы вы использовали двухфакторную аутентификацию. Вот это поможет вам всегда подтверждать вход с вашего смартфона. Потому что будет приходить уведомление, и ты такой, это не я захожу, все, передавать, вот это никому не нужно. Поэтому, например, что касается паролей, я лично дам совет такой, что на iOS, что на Android, что Windows, что без разницы, на любой системе есть сейчас связки ключей с паролями. Они вам предлагают сгенерировать уникальные пароли, длиннющие по 20 символов.
1: Главное
0: Система
1: его
0: сама
1: потом
0: все это помнит.
1: записать, чтобы, да, я просто вспоминаю,
0: Вот,
1: какого
0: да,
1: они
0: главное
1: размера.
0: к этому не потерять доступ, конечно. Но по большому счету вот этого всего хватает. Все мои пароли знают все эти системы, но меня спасает то, что у меня есть эта симка, у меня есть доступ к этому номеру, и это самое важное. На самом деле, когда вот у кого-то украли, не дай бог, телефон, или кто-то его потерял, самое страшное это не телефон, это сим-карта, потому что мы забыли про такую вещь, как пин-код сим-карты. Его уже практически ни у кого нет. На самом деле я достану вашу симку, вставлю к себе в смартфон, запрошу баланс, узнаю номер телефона, и все, я смогу восстановить абсолютно доступы во все банки. Просто потому, что у меня есть симка. Ваша симка. И на ней сим-пина нет. Поэтому вот одно из моих самых популярных видео про то, что установите сим-пин, и тогда кто-то попробует воспользоваться, у него ничего не выйдет. И если вы что-то блокируете, блокируйте сразу не телефон, там все равно код-пароль стоит. Блокируйте сим-карту. Вот это
1: Вот,
0: самое
1: дорогие
0: важное.
1: друзья, вот это, кстати, я, по крайней мере, не знал. Я думаю, многие наши слушатели тоже. Важная информация. И не думаем, что мы самые умные. Люди там тоже умные сидят и нас пытаются взломать. А, кстати, по поводу вот самых умных. Тут вообще секунда политики, не могу без этого. Трамп назвал искусственный интеллект сверхинтеллектом, сказал, давайте пусть приживается. Но вот давайте понимать, вот этот сверхинтеллект, насколько он сверх? Потому что вот тут в Японии начали создавать дома-роботы, в которых, ну, людям фактически ничего не надо будет делать, за них уберутся, за них и все, и пока там сделают, за всем последят. Но тут, конечно, вот как будто сразу несколько мыслей возникает касательно того, что а вот этот интеллект настолько сверх, чтобы сделать так, чтобы, ну, там, не знаю, ничто не сломалось, никого не навредить, или вот мы готовы вообще к этому, к тому, чтобы роботы будут
0: Давайте я
1: делать
0: вам
1: все за нас?
0: расскажу секрет. Давайте я вам
1: Давайте.
0: расскажу секрет. На самом деле, зачем все компании сейчас продвигают AI-функции вот эти? Ведь
1: Так.
0: все эти компании, они на слуху всегда. И вы когда слышите, что какой-то бренд сделал нового робота, сделал новый AI, вы обязательно слышите бренд. И у этого бренда обязательно есть бюджетные, среднебюджетные смартфоны, техника какая-то, компьютеры. На самом деле ваше подсознание, когда видит очередные новости, оно еще раз напоминает вам про этот бренд. И когда вы будете выбирать их технику, которая не отличается всеми этими современными AI-функциями, вы будете вспоминать и думать, они там вообще такую штуку придумали, вот я куплю их там среднебюджетный ноутбук.
1: Ну, потому что они вот такого достигли из разряда.
0: Да. Да, и вот отголоски этого сверхинтеллекта, они будут и в моем там смартфоне всего за 30 тысяч рублей. Конечно, ничего такого не будет, это просто новый уровень маркетинга, который используется компаниями. А вот сколько я доходил до тестирования всех этих роботов-собак, умных домов, где ничего делать не надо, там всегда все надо было что-то делать. То есть ты должен сам действовать как робот, ты должен... точно действовать в рамках этой системы, потому что она не настолько гибкая, как нам всем рассказывают. И нашего человека она обязательно...
1: Ну хорошо, согласен, да, это, конечно, на удочку ловит, и кажется, что вау, вот эта компания, она действительно крутая. Но если говорить про искусственный интеллект, он же ведь все равно развивается, и как будто бы недалек тот день, когда действительно подобные дома появятся. И вот тут у многих-то ведь опасения возникают, и, в принципе, конечно же, разогнанная вот эта история во всем мире прямо сейчас касательно того, что уходят сотрудники из вот этих крупных IT-компаний, не готовы они работать над созданием того, что нас убьет и все остальное. И тут начинаются опровержения с одной стороны, подтверждения с другой стороны. Вот давайте попробуем тоже разобраться, вот и ваше мнение услышать по поводу вот этого самого искусственного интеллекта. Как он будет вот развиваться в дальнейшем, если даже судить, ну вот я не знаю, там по рынку смартфонов, с какой скоростью это идет развитие, с точки зрения вообще вот последних моделей искусственного интеллекта. Стоит ли нам вот прямо сейчас всем сказать, так, с завтрашнего дня я обращаюсь к своему, там, не знаю, чату GPT исключительно на «вы», говорю всегда спасибо, пожалуйста и до свидания.
0: Ну, на самом деле, как бы это смешно ни звучало, но я скажу «да», потому что я с ним очень уважительно общаюсь, потому что, в принципе, доходило до того, что он тебя и послать может. Да, действительно, штука чувствительная, и более того, она про тебя все помнит, все знает, и для тебя это, с одной стороны, полезно, с другой стороны, ну вот все она про тебя знает, и вот недавние мои опыты с Яндекс наушниками новыми, у которых тоже встроенный искусственный интеллект. А вот берет у тебя кто-то, берет эти наушники, надевает их и говорит: а расскажи-ка все, что я тебя просил запомнить. И она давай там чесать без паролей, без всего. Это же наушники обычные. И вот таких казусов может быть очень-очень много. Думайте о том, что вы вообще с этими искусственными интеллектами обсуждаете. Потому что все это может в какой-то момент вылиться не лучшим образом. У них, нам хоть и говорят, что есть какая-то краткосрочная память, и они помнят определенный там объем, вас это может очень подвести, потому что вполне вероятно, что объема как раз хватит на то, что никому и знать-то не надо. Штука очень опасная на самом деле, и к ней все по-разному относятся. Я знаю, что сейчас нейросети используют как психологов, выгодно,
1: как друзей, прикольно. Как любовников, там вообще такое заходит, что
0: там
1: ужас.
0: Там все что угодно можно, но, безусловно, этим надо заниматься. То есть я понимаю, почему это развивается, потому что если вспомнить, когда Королёв запускал Гагарина в космос, все эти расчеты велись на бумаге. И все чертежи, все это человек делал вручную. Сейчас это сделает нейросеть за несколько секунд. Именно поэтому уже мы можем на движущуюся платформу эту ракету посадить. Мы высчитываем все в моменте. И на самом деле у нас последние наши космические корабли, которые еще там в Советском Союзе летали, они уже могли высчитать, куда они садятся, и вот это все на основе данных, которые получены прямо с борта в моменте. Это все делает ненужным труд человека, который сидел и вчера это считал. Поэтому, когда людей увольняют, я даже скажу, не то, что люди увольняются, а людей увольняют с работы, потому что он сидел, делал презентации. Теперь эту презентацию мне напишет чат GPT вообще спокойно.
1: Ну, а вот чтобы человека не увольняли, вот тоже, вот представим ситуацию, что человек ни разу до этого вот не соприкасался до нашего эфира с искусственным интеллектом. Вот ему с чего надо начать? Он просто вот сейчас вот так с такими огромными глазами сидит, там уже все какие-то вещи генерируются, сдают, он ничего не понимает. понимает, куда вот надо зайти первым, вот чтобы более-менее понять систему.
0: Надо не бояться
1: систему.
0: И начать разбираться. Надо зайти в Яндекс. У Яндекса первой строчкой идет Алиса AI, которая вам поможет бесплатно что-нибудь сгенерировать, и вы уже поймете, как она работает и куда-то там полезете. До того, как будете какие-нибудь платные, тем более там зарубежные сервисы использовать, у нас хватает своего, и там тот же DeepSeek, все это вам поможет, все это узнать. Не надо этого бояться. Когда-то люди на гужевых повозках передвигались, а потом у нас появились автомобили, тоже сидели все вот с такими глазами, что вообще происходит. А в самолетах летать начали, это же вообще какой-то кошмар. А сейчас для нас это обыденные вещи, то же самое вот происходит прям вот сию минуту, мы еще пейджеры помним, а у нас уже айфоны обсуждаются. Но поэтому тут... не надо, главное, бояться.
1: Да, конечно, тут такие технологии развиваются, что сейчас уже действительно иногда голова взрывается и кажется, да как до этого докатились за такой короткий срок. Вам хочется сказать огромное спасибо за такую прекрасную беседу, за такие содержательные комментарии. Техноблогер Сергей Романцев, дорогие друзья, был спасибо. С нами на связи. Да, и прислушивайтесь. Оказывается, вот мы тут говорим про глобальную опасность искусственного интеллекта, а важно-то помнить, что он вот тут опасен. Вот кто-то наушник с искусственным интеллектом вашим возьмет, и все, вся информация утекла. Поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны. Всегда.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
2: Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: У
12: Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
13: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают поражать украинские цели. На Дальнем Востоке разработают специальную программу для участников специальной военной операции. В МВД рассказали о новой схеме мошенничества. Далее подробности. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады группировки войск Севера за месяц уничтожили более 20 вражеских пунктов БПЛА в Сумской области. По словам командира роты с позывным «Грот», операторы БПЛА противника, находившиеся в данном укреплении, осуществляли атаки не только на военные объекты, но и по гражданскому населению. Украинские формирования размещали личный состав в частных домостроениях, используя жилой сектор для укрытия от российской воздушной разведки и огневого поражения на Добропольском направлении, сообщила Минобороны России. Отмечается, что во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили места сосредоточения пехоты, оборудованные в жилых домах, рассчитывая на скрытность и защиту строений. В результате удара укрытия противника уничтожены вместе с находившимся там личным составом. Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля. Минвосток развития будет разрабатывать специальную программу для участников специальной военной операции в связке с Дальневосточным гектаром, сообщил директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства Григорий Смоляк. По его словам, так у военных появится возможность получить землю, построить дом и заниматься своим собственным делом. Напомню, в четверг во Владивостоке открылись российские сборы Ассоциации ветеранов СВО. В свою очередь, программа «Гектар» реализуется Минвосток развития России при сопровождении Корпорации развития Дальнего Востока. Глава Евросовета Антонио Кошта сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану о готовности Евросоюза поддержать урегулирование конфликта Ирана и США. Кошта заявил, что провел субстантивные переговоры с главой Тегерана и подчеркнул необходимость восстановления свободной навигации в Ормузском проливе. Напомню, в настоящий момент конфликт остается неурегулированным, из-за его эскалации практически остановил судоходство через Ормузский пролив. Физика с 2027 года может стать обязательным экзаменом для 37 специальностей, следует из проекта приказа Миноборнауки. Так, например, в перечень войдут машиностроение, технологические машины и оборудование, прикладная механика, автоматизация технологических процессов и производств, проектирование технологических машин и комплексов, а также робототехника военного и специального назначения. Мошенники под видом сотрудников социального фонда и налоговой службы обещают россиянам компенсацию за оплату домашнего интернета, сообщили МВД. Для оформления выплаты злоумышленники просят жертву назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. Правоохранители подчеркнули, что на самом деле таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам на важных ресурсах. В МВД напомнили, что социальный фонд и Федеральная налоговая служба не выплачивают автоматические компенсации за использование личной техники и интернета. Граждан призывают при любых сомнениях прервать разговор с незнакомцем и самостоятельно связаться с организацией по официальным каналам. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
14: Экспрессо.
15: Доброе утро, друзья!
1: Доброе утро! Ой, ура!
15: Как слышно? Прием, прием!
1: И не зря, что так говоришь, потому что ты сейчас находишься где, Кость?
15: Я нахожусь в Санкт-Петербурге, в нашей северной столице.
1: Ну, классно.
15: Погода здесь чисто питерская, я вам так скажу.
16: У нас здесь просто стоит экран с Константином Придыбайло, и мы видим его, и мы надеемся верить, что это не какой-то нейрокостя.
1: Кстати.
16: А это что, живой, не аватар, а живой Константин выходит.
1: Давай спросим то, что может знать только Костя.
16: Да, давай, Костя, как выращиваются лучшие кабачки в России?
15: Своими руками.
1: Абсолютно верно, это Костя.
16: Да. Верификацию прошел.
15: В Питере частота радио «Спутник» 91,5 FM, и все наши слушатели, которые звонят из Петербурга, теперь в конце программы смогут позвонить из Петербурга, как говорится, в Петербург практически. Чё я приехал-то сюда? Культурный форум начинается в Санкт-Петербурге, ожидается завтра участие Владимира Путина в ряде мероприятий. Ну и как немногие знают, я иногда езжу на разные события с президентом России, поэтому вот командировали, так сказать, поэтому несколько дней проведу в Петербурге. Сегодня и завтра буду выходить отсюда. У вас как там? Как погода? Здесь вот прям по-питерски.
16: Ты знаешь, у нас тоже по-питерски.
1: У нас тоже, кстати, по-питерски. Вообще по всей России такое ощущение, что питерская погода.
16: Кроме Краснодара. Говорят, в Краснодаре и Ростове солнышко пока еще.
1: Значит, там надо строить студию «Радио Спутник».
16: Хорошая идея. Надо предложить.
1: Да, точно.
15: Ладно, давайте отбивку и новости. Ну, там у нас ООН собрались, да, так. Обсуждают много чего интересного. Мне запомнилось, помимо вот абстрагироваться, если вот отойти от выступлений разного рода политиков на трибуне, мне понравился еще один политик, вот просто как ремарка такая, это президент Финляндии. Много там все говорят о России, о ситуации на Украине. Президент Финляндии Стуб, вчера выступая на одном из комитетов, там же еще много разных небольших мероприятий, и он сказал, завершая свое выступление: «Пожалуйста, — говорит Россия, — прекратите войну». То есть это человек, который еще...
16: Это тот самый Стуб, который постоянно бравировал и угрожал даже России чем-то. Это теперь он все-таки понял немножко место Финляндии и ее размеры силы?
15: Да, это тот самый Стуб, который несколько месяцев назад говорил: удары по складам маркетплейсов России — это то, что заставит Россию капитулировать. Это Стуб, который говорил, что готов нанести тактическое поражение России. Стуб, который просто смотрел на своих сограждан, что скупают бункеры в Финляндии. Стуб, который при все приграничье... Здесь я почему про Стуба вспомнил? Здесь же до Финляндии это рукой подать. И вот это все приграничье, которое было близко к России, оно же там обеднело. Это тот самый Стуб. Вчера уже прям я присмотрелся, картинка плохая была. Плакал он там или нет, но не видно, к сожалению, было.
16: Ну, все правильно. И про Финляндию ты сказал хорошо, что туда из Петербурга ездили на выходные. И вот та часть страны, которая граничила с Россией, она фактически жила за счет российских туристов. А теперь все. Регион вымирает.
15: Тём, ты был здесь, в Финляндии?
14: Ну, в Финляндии не был, но я бы хотел с удовольствием попасть. Я не знаю, доживу ли я до этого момента, когда я попаду в Хельсинки и погуляю, просто ради интереса, знаете, посмотреть. Но пока не довелось.
15: Вот ну, рано или поздно. Надо просто финнам напоминать периодически, кто подарил им государственность, как говорится. Вот. Ну да ладно. Вчера еще Зеленский выступил под закат, прям реально под закат, уже вечером, когда закончились основные мероприятия. Зеленский шел мимо толпы журналистов. Там был наш коллега Валентин Богданов, руководитель, шеф-бюро ВГТРК, и как раз-таки в Нью-Йорке. Причем у Валентина Богданова, там, знаете, такая интересная история с визами. Вот чисто журналистская такая тема. Там Соединенные Штаты Америки дают аккредитацию на работу, ну и определенный статус визы. И там есть разные ограничения. Так вот, насколько я помню, у Валентина Богданова такое ограничение, что он практически не может выезжать из Нью-Йорка. То есть он может работать только в Нью-Йорке. Вот что говорить, да, о свободе слова в США. И поэтому, кстати, вот когда год назад случился Анкоридж, летали другие корреспонденты на Аляску. Хотя, казалось бы, да, Богданову из Нью-Йорка до Аляски, наверное, все-таки было как-то проще добраться. И вот он увидел Зеленского и крикнул Зеленскому, когда в Москву, на что Зеленский ответил на ракете и добавив нецензурное слово.
16: Подожди, вот это что, была. Русским языком он ответил?
15: Не видел, да, это видео? Чистый русский, прям аж звонкий русский.
16: То есть прям проснулся русский язык?
14: Наш русский.
15: Мне кажется, там Зеленский кайфанул.
14: Великий, могучий,
15: понимаешь,
14: язык. Хорошо, что ты не договорил фразу.
15: Ну, все догадались.
16: Потому что, в отличие от президента Украины, мы не будем себе позволять такие высказывания в эфире.
14: Ну да. Так.
15: Ну, а что, не будем комментировать его, как он на ракете доберется. Просто Мария Захарова уже рассказала там, Лжедмитрия, помните, из пушки расстреляли в сторону Польши? Вот, мне кажется, история может повториться.
14: Ну, это будет билет в один конец же, получается.
16: Ну, действительно так. Но в целом можем ему этого и пожелать.
14: Ну, не знаю. Так,
15: там еще Путина позвали на G20. Вот. Пройдет в Майами, в США. И, честно говоря, так как мне дважды визу в Америку не дали, в третий раз мне бы хотелось побывать в Майами.
14: Кость, только из-за этого хочется, чтобы все прошло.
16: Не, Кость, в Анкоридж, где холодно, где прям пингвинчики, не получилось, а вот в Майами, думаю, дать должны.
14: Не, мне понравился ответ.
15: Я надеюсь на это.
14: Мне понравился ответ на это, типа, да, спасибо за приглашение, подумаем. Вот пригласите меня на свой день рождения, условно. Вот, Кость, пригласи.
15: Вот. Я как раз-то хотел и спросить, есть ли у кого-нибудь самые любимые отмазки? Вот когда тебя зовут куда-то, а ты не хочешь идти, что вы говорите?
16: Собака заболела.
14: Нет, сначала мы уже сказали спасибо за приглашение.
16: Ну,
14: вот
16: конечно.
14: Здесь как-то, ну, сработает.
16: Нет, ты знаешь, там должны быть этапы. Сперва ты говоришь спасибо за приглашение. Потом, где-то за неделю до мероприятия, ты говоришь, ну, у меня что-то какие-то сложности. Я, конечно, не говорю нет, но, возможно, я не смогу. И дня за три ты говоришь, ну, вот как чувствовал, не получается.
14: Да, есть такое. Но на самом деле, может быть, все и сложится. Хотя, ну, посмотрим, поживем и видим. Это же в декабре, да, будет, по-моему?
15: Да, совсем скоро уже пройдет.
16: Но российская, кажется, делегация разное... в любом случае будет.
14: Да, и Костя в ее составе.
15: Почему? G20?
14: Да.
16: Да, мы же входим в двадцатку.
15: Можем не приехать, могут визы не дать. Вот у нас Александру Алимову, заместителю Лаврова, визу не дали, хотя этот человек в Министерстве иностранных дел курирует,
14: да, странно,
15: работу ООН. Вчера, да, в программе Мария Захарова об этом говорила. Но, знаете, Владимир Путин может честно сказать, собака, у него же тоже собаки, у него много собак. Ему там японские, да, дарили лидеры и прочие. Он может сказать, собака паспорт съела. Все.
16: Не получится.
14: Вы представляете, если так будет, у нас вообще здесь такая почва для обсуждения будет на утреннем эфире.
16: Да, ну, можно Путин всех собак говорит, будет
15: обсудить. Паспорт съела.
14: Да-да-да.
15: А прикинь, паспорт съела, и он такой, а МФЦ, ну, минимум 2 недели.
14: Да, поэтому же не могу, ребят. Готовить.
16: Ты знаешь, я думаю, что Трамп настолько хочет встретиться с президентом России, просто мечтает об этом, что выпишет, скажет, без паспорта пустим, Владимир Владимирович, только, пожалуйста, приедьте к нам.
14: Ну, кстати, да.
15: Си Цзиньпина, кстати, встречал, пока в России спали, Трамп, наш поставщик утренних новостей, спасибо ему за это, встретил Си Цзиньпина, который прилетел в США вместе с Меланией, нарушив все возможные американские протоколы. Это к вопросу о том, с кем тоже мечтает встретиться Дональд Трамп. Трамп и Путина встречал год назад, тоже там была интересная история. Построили прям какой-то подиум. Я, кстати, не обратил внимания. Я видел только кадры, как он его у трапа, там, у самолета встречает. А что было дальше, непонятно. Потому что Путин с Трампом, помните, они в одной машине поехали. Что тоже интересненько.
16: Там был подиум, дорожка, там такая и магнитола. Помпа была.
14: Там, знаете, какой звук классный в машине был? Только поэтому они слушали музыку.
16: Сели в машину, там включились русские песни какие-нибудь такие, знаешь.
14: Да-да-да.
16: И Дон Фреш говорит, Владимир Владимирович, хоть вы меня понимаете в этом...
15: Слушайте, а про магнитолы, помните, не совсем про магнитолы, помните давным-давно в нашем детстве с Артемом и с юном вообще детстве Никиты в автомобилях ВАЗ были розы, вот эти вот на коробке переключения передач.
14: Да.
15: И до меня недавно дошло, почему...
14: Так.
15: Потому что в ВАЗе должна быть роза.
14: Да. Но мне кажется, Никита понятия не имеет, о чем мы говорим.
16: Нет, я понял слово ваза, роза. Эту часть понял? Я понял, да.
14: Вот есть еще, короче...
16: Автомобиль ВАЗ.
14: Автомобили с механическим переключением.
16: Да, это я тоже знаю. Но в каком виде там была роза, я понять не могу. То есть там цветочек был?
14: Ну вот на окончании, да, вот на вот этой переключке.
16: Она была в форме рычага.
14: Да.
16: В форме цветочка.
14: И там внутри была розочка. Ай!
16: Прикольно.
14: Почему ему объясняю?
15: Ну, знаешь, как это смолой сейчас, вот это заливают столы, делают смолой такой эпоксидной.
16: Да-да-да.
15: Да, и вот была мода вставлять туда розу, и до меня дошло, что реально в вазе должен стоять цветок. Тут еще новость, которая мне очень понравилась, касается иноагента Дудя. Он стал экстремистом и террористом. Мы буквально вчера в эфире, наши постоянные слушатели могут вспомнить, обсуждали, а что будет, если вдруг Дудь решит вернуться, уже экстремист? Как с ним быть? Вот теперь как с ним быть?
16: Ну, теперь я думаю, что его прямо в аэропорту встретят и отправят куда надо.
14: Но вот там, где надо, там тоже у многих можно интервью взять.
16: Кстати, да. А ведь действительно, подожди, в тюрьмах же есть различные там самодеятельность, кружки, театральные постановки они ставят. И это очень важно для ресоциализации, для восстановления, как бы, как для того, чтобы встать на путь исправления.
14: Да, Никита, откуда ты так осведомлён, знает?
16: У меня юридическое образование, я вот о пенитенциарной системе знаю, ну, какую-то часть. Не очень подробно, не уголовный у меня профиль, но мы это изучали.
14: Но надо Дудю подсказать тогда, если что.
16: А и он знаете, там что? Может делать всякие постановочки, интервью брать у людей.
15: В 2019 году в СИН в экспериментальном режиме запустила систему в СИН-ТВ. В некоторых блоках СИЗО «Водник» это работало. Суть в том, что у заключенных был доступ к бесплатному пакету каналов, а еще можно было платно заказать какие-то фильмы. Мне кажется, что в СИН-ТВ вполне может размещать у себя на платформе интервью Дудя с какими-то известными заключенными, коих у нас много. Он, в принципе, последние годы с преступниками разговаривает и сам ведет себя как преступник. А тут по профилю будет телеканал.
16: Ну вот, то есть с теми, кого он не смог достать за рубежом, он прям может приехать и взять у них интервью в России.
14: Да, вот сколько лайфхаков мы подсказали, если что.
15: Ну, это прям прямой конкурент Ксении Собчак, кстати, петербурженки, как мы знаем, которая тоже любит брать интервью у всяких маньяков. Посмотрим на эту битву, мне было бы интересно.
16: Он сможет, понимаешь, у него будет право первого интервью, потому что он сможет их ловить еще в местах лишения свободы.
15: Собчак-то а что ж ты них... не сказал-то право первой ночи-то?
16: Ну вот право первого интервью, чтобы красиво, извините, без всякого экстремизма у нас здесь...
14: Да, но я посмотрел бы на эти интервью, если честно. Потому что иногда всплывает, ну, видно в рекомендациях, там, вот такие, такие-то интервью, вот есть у нас замедленная такая штука, как YouTube, условно, там в рекомендациях всплывает. И я смотрю на гостей, я понятия иногда не имею, кто это.
16: И причем там интервью длятся там 3,5 часа.
14: Да,
16: и
14: да,
16: ты
14: да,
16: думаешь,
14: да, да,
16: о чем можно столько времени говорить с человеком, ну, типа, о котором мы вообще все не знаем?
14: Ну, есть, которые знаем, их тоже мало интересно смотреть, а есть, которые вообще непонятно, кто это. Ну, да ладно.
15: Ну, мне кажется, а, кстати, популярен же формат True Crime, и Дудь может выйти на эту поляну, разговаривать прямо с участниками тех или иных действий, почему нет, которые, знаешь, причем такие заголовки можно яркие делать. Он сидит в колонии там с 16 лет, сейчас ему 68, и все, и как бы и здесь уже интересна судьба человека, между прочим, что он там делает.
16: Да, знаешь, там, скорее всего, пойдет по уже проторенной дорожке и будет брать интервью всяких экстремистов, которые просто вот в России их поймали, посадили. Вот.
15: А там есть, кстати, помните, был такой певец, который пел песню там «Щека на щеке», там «Рука в руке», такой с кудряшками был. Вот, он
16: это который сжигал российский паспорт?
15: Именно, да.
16: Вот, он вот же я его
15: отбывает наказание.
16: Помню. Да.
15: Отбывает наказание. Пожалуйста, формат для Юрия Дудя. Раз уж продолжаем тему нарушения закона...
16: Подожди, нет, здесь важно добавить. Да. Вот написали «Жду ли от Дудя?» То есть он может снимать «Жду ли» с другой стороны. Вот и все.
15: Кстати, такие... Я фанат проекта «Жду ли», если что, на минуточку.
16: Да, ты понимаешь, нет, можно просто с другой стороны снять. То есть для телевидения снимается версия про вот девушку, которая ждет мужчину оттуда. Или сейчас, по-моему, новый сезон про ждунов мужчин, которые ждут девушку из
15: местных. Это не сезон, там пару эпизодов просто мужчины ждут.
16: Ну вот. Да. А здесь будет как бы другая сторона. То есть там сидит заключенный, пишет какие-то письма, вот это все.
15: Да я чуть сам ждуном не стал. Это история интересная. Я был я, по-моему, пару раз рассказывал. Я был в Абакане, в женской колонии.
14: Так.
15: И когда мы шли по территории, я увидел женщину, которая метет территорию. Безумная, просто вот безумной красоты. Знаешь, вот прям по ней видно, красотка. Все при ней, она прям ухоженная, аккуратная. Вот я прям чуть шею не сломал, когда проходил мимо. Она, у них еще по правилам здороваться надо, там, с начальниками, с гостями. И мы в одну сторону прошли, я такой думаю, да что ж такое-то, а сердечко заколотилось. В обратную сторону идем, и я уже там замначальника колонии спрашиваю, говорю, там, ну, там, Иван Иванович, говорю, а вот, ну, кто она, за что она сидит? Красотка просто неописуемая. Он говорит, ну, как сказать? Говорит, она бухгалтер была там в какой-то госкомпании. Украли несколько миллиардов, вскрылось.
14: Всего лишь.
15: Посадили почти всех, да. Чуть-чуть компенсировали, и там через полтора или два года она выйдет. А миллиарды не нашли. Говорит, поэтому она, так как она все компенсировала, она может вообще не работать в колонии. То есть она по доброте душевной там, ну, чтобы поддержать девчонок, тоже убирается, работает вместе с ними. Вот, и я прям такой думаю, ну вот надо бы дождаться. Ну нет, конечно.
16: И понимаешь, у нее еще где-нибудь в матрасике там часть этого миллиарда-то лежит.
14: Ничего себе. Конечно, так, да. Может быть, очень много денег на красоту ушло. Это, кстати, сейчас актуально. Некоторые пользуются.
15: Ну, кстати, да, это достаточно дорогая история. Слушайте, а давайте не пройдем мимо. Вот вчера появилась тема касательно нарушения закона. Рэпер Джиган. Мы все страной следили за разводом с Оксаной Самойловой. И вчера появились новости о том, что он, оказывается, устроил какую-то стрельбу,
14: да,
15: на своем участке средь бела дня, держал в заложниках, схватил оружие, ружье Сайга. И как-то, знаете, вот меня что пугает, мы эти новости читаем, и на этом все, и такие, ну, это же Джиган, это же там элита.
14: Это как вот с голой вечеринкой случилось, да, то есть поплатились практически все, а Джиган просто покурил кальян. Там.
15: Ну да, то есть какое-то, мне кажется, шапкозакидательское отношение к тому, что люди, во-первых, непонятно откуда сделавшие такие деньги, а второе, что как-то допускается, что какой-то чувак может взять сайгу в руки, взять в заложники своих же работников, стрелять, там охраннику в ногу попал. Вот как, мое мнение, коротко скажу, я считаю, что вот таких заметных персонажей нужно судить жестче, вот по максимальной планке, потому что они лидеры общественных мнений, они там артисты, музыканты и так далее.
16: Ты знаешь, вот я просто не так знаком с российской поп-культурой, как вы.
14: Но здесь чуть-чуть рэп-культура.
16: Ну хорошо, рэп-культура, да. Вот у меня есть какое-то впечатление, что Джиган — это какая-то российская версия Кардашьян. Потому что вот вроде как он музыкант, но вот ни одной его песни я назвать не могу. Не знаю, коллеги, можете ли вы?
14: Я не знаю. Кость, ты можешь назвать? Я могу несколько. Да неважно, да зачем их называть? Просто я вот вчера прочитал комментарий, он меня рассмешил. Было написано под постом Джигана, он выложил сразу какую-то фотографию, где он возле стены плача. И кто-то написал: о, единственный гангста-рэпер в нашей стране получается.
15: Даже Гуфа переплюнул.
14: Уже переплюнул, да.
16: Нет, мне просто там кажется, что вся просто известность Джигана строится именно на каких-то вот таких вот эпатажных историях.
14: Ну,
16: что
14: да,
16: он какую-то дичь
14: такое
16: натворил.
14: В последнее время, да. Там да. Бровозбривание, правильно я говорю? Есть же такое слово в русском словаре, бровозбривание. На самом деле там новости еще такие мутные, и надо дождаться. Кто-то пишет, что это травмат, кто-то пишет, что это нет, настоящее что-то. Короче, очень мутно пока что.
15: Не, ну сама ситуация страшная. Как, да, говорится, мем смешной, ситуация страшная. Я просто к тому, что люди, которые имеют огромную аудиторию, огромные деньги, они, на мой взгляд, должны наказываться вот по максимальной планке. Если Джигану это сойдет с рук, то представьте, какое количество там мальчиков с неокрепшим мозгом решат: а мне тоже так можно. Я вот сейчас буду там курить кальян, ну, в кавычки, да, берем кальян, а стрелять из ружей, и буду такой гангстер-рэпер, и все будет классно.
16: А он сейчас в рехабе, то есть он сейчас лечится, как я понимаю. Ну, потому что он сразу опубликовал, что вот уже встает на путь исправления.
14: Да, он в рехабе. Ну,
15: начнем с того, что он в Израиле. И то, что он покинул страну, это вот решение связано с тем, чтобы ему подлечиться, или с тем, что сейчас МВД заведет на него дело. Кстати, МВД начала, МВД, министерство, начало проверку вот этих всех событий, да. Посмотрим. Тут, кстати, про МВД. У нас минута, кстати, остается, время так быстро пролетело. Тут, оказывается, они вместе с Минюстом, наши полицейские, разрабатывают то, что искусственный интеллект при совершении таких преступлений, как клевета, создание вредоносных программ и неправомерный доступ к информации, использование ИИ будет отягчающим обстоятельством. Что скажете?
16: Полностью согласен, потому что искусственный интеллект стирает границу между тем, что было и чего не было, потому что уже сейчас можно сгенерировать картинку, которую, ну, действительно будет невероятно сложно отличить от оригинала.
14: Да.
16: А давайте подумаем, через год-два это и видеозаписи тоже можно будет генерировать. Уже сейчас ИИшка может сгенерировать любой голос, так? Что вот мы не можем понять,
14: да,
16: нейро Константин с нами или настоящий. Понимаешь, мы только по вопросам можем понять, что это настоящий наш Костя из Петербурга к нам выходит. И все.
14: Ну,
16: и
14: да.
16: Поэтому люди, которые со злым умыслом генерируют этот контент для того, чтобы ввести в людей в заблуждение, оклеветать кого-то, безусловно, здесь искусственный интеллект — это отягчение.
14: Ну да. Я могу, конечно, высказаться по этой новости, но мне нужно проконсультироваться с искусственным интеллектом. Давайте через час я вам отвечу.
16: А у тебя так долго грузится?
14: Да мне там надо много чего спросить, на самом деле.
16: Дорогой искусственный интеллект, собираешь ли ты нас у всех убить и захватить этот мир?
14: Да-да-да. Вообще, на самом деле, может быть, при создании видео или фото надо что-то придумать, чтобы была какой-то цифровой след.
16: Ватермарка какая-нибудь.
14: Да, какая-то подпись, чтобы можно было отличить. Потому что совсем скоро, вот буквально через полгода, мне кажется, это неотличимо будет.
15: Прервемся на новости рекламы на радио «Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
9: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Административные строения нефтебазы повреждены обломками БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона уточнил, что никто не пострадал, возгорание не произошло. Сейчас специальные службы работают на месте происшествия. Расчеты группировки войск «Север» поражают разведывательные беспилотники ВСУ тараном с помощью зенитных FPV-дронов, несмотря на попытки противника увеличить высоту полета. По словам командира взвода, за неделю расчеты ударных дронов и мобильные огневые группы уничтожили более 15 разведывательных БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника в регионе. Взрослого медведя застрелили на окраине Благовещенска после того, как хищник 3 дня находился вблизи жилых домов и представлял угрозу для людей, сообщили в Управлении по охране животного мира Амурской области. О появлении зверя на севере города сообщили местные жители. Специалисты охотнадзора совместно с полицейскими выехали на место и подтвердили информацию. Рядом обнаружили мусорную яму, которая привлекла животное. Хищник не покидал территорию из-за доступной кормовой базы. Всего с начала года в регионе отстрелили 26 медведей, представлявших опасность для населения. Численность вида остается высокая из-за плохого урожая ягод и орехов. В случае выхода зверей к населенным пунктам участились, уточнили в управлении. Идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала панику среди американских нефтяных компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. После того, как в пользу запрета экспорта дизельного топлива высказался президент США Дональд Трамп, руководители таких крупных фирм, как Chevron и ExxonMobil, начали связываться с чиновниками американской администрации, чтобы остановить реализацию этой идеи. В минувшую среду более 30 организаций нефтяной отрасли написали письмо Трампу, призвав его отказаться от ограничения экспорта. Как отмечает газета, нефтяные компании США опасаются потерять миллиарды долларов из-за нарушения цепочки производства топлива. Первые за почти полвека гастроли национального балета «Кубок» в России пройдут в Мариинском театре. Российской публике представит балет Адольфа Адана «Жизель» в постановке Алисии Алонсо. Выступление одной из ведущих балетных трупп Латинской Америки станет частью программы 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Гастроли кубинского балета продлятся до 3 октября. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Экспрессо».
4: Ну что, друзья, мы возвращаемся в эфир «Экспресса» на радио «Спутник» в студии в Москве. Артем Муратов, Никита Лиховецкий и у нас на экране из Санкт-Петербурга Костя Придыбайло.
5: Да, Кость, конечно, еще доказательства мы требуем, что ты настоящий. Ну ладно.
4: Да, Костя.
5: Вроде говорит, говорит.
6: Я даже не знаю, как доказать. Продолжая тему искусственного интеллекта, раз мы прервались на новости и рекламу. Кстати, в Санкт-Петербурге, кто слушает нас здесь на частоте 91.5 FM, есть свои новости, выходят, не слушают московские. Есть свои петербургские новости. Как и на многих других наших студиях.
4: Ну вот, Костя, расскажи например, нам главную петербургскую новость.
6: Ой, а я прослушал. Я так читал новости про искусственный интеллект.
5: Что-то про поребрик и шаверму.
6: При этом, да, ведущая новостей Мария прям вот рядом сидела, а я как-то так, знаешь, увлекся искусственным интеллектом. И могу сказать, что у меня был такой эксперимент. Я загрузил в один из искусственных интеллектов некоторое количество своих каких-то там постов, текстов, некоторое количество расшифрованных видеофайлов. И сказал, вот это, мол, я вот проанализирую там мой стиль речи, мои там обороты, еще что-то. И потом там через какое-то время там оно прошло, тут Артем говорит, там через час, вот где-то часик прошел, он говорит, я готов. И я ему задаю вопрос, ответь мне, вот в моем стиле прокомментируй вот эту тему. И знаете, стало жутковато.
5: Неужели
6: моими фразочками стало?
4: Прямо очень похоже было?
6: Да, это был текстовый, потому что голосовые вот эти все аватары, видеоаватары, они, кстати, тоже есть, которые уже сейчас используют наши многие коллеги. Они делают, загружают вот так текст, и прям нейросеть генерирует готовое видео. И наши коллеги-журналисты загружают это там в формате вертикальных видео. И большинство пользователей не определяют, это живой журналист стоит перед ними в студии, или это говорящий аватар. Реально
4: слушай,
6: стало жутковато.
4: Кость, поправь меня или нет, по-моему, арти тестировали нейросетевого ведущего новостей.
5: Да, было такое.
6: Да,
4: вот
6: и на спутнике тоже есть.
5: И на спутнике тоже есть. На самом деле, давайте радоваться пока что тем дням, когда мы здесь собираемся в студии. Ну вот Костя уже не приезжает к нам почему-то, возможно, скоро. Классно, блин, живое общение ничего не заменит.
4: Конечно. А еще мы можем настоящие эмоции использовать. Кстати, внезапно, да. Внезапно отреагировать на новость, которая пришла только что.
5: Какая?
4: Ну, какая-нибудь, я не знаю. Ну, вот, например, ничего не пришло.
5: То, что мужчина сгенерировал фото с Эрдоганом и поплатился за это.
4: Это вчерашнее.
6: Ну, это гениально. Это гениально. Вот так у меня есть, например, много фотографий, где я рядом с Александром Лукашенко, где я неподалеку от Владимира Путина. И теперь, спустя годы, мои дети, например, будущие, будут говорить: пап, ну это ИИ. Я, ты чё?
5: Сейчас тяжело доказать, знаю, действительно.
6: Там, сын, обалдел, что ли, какой ИИ? Вот я живой, вот там президент Путин, вот президент Лукашенко. Он говорит: да не, я тебе такое сделаю сейчас за 3 минуты. И он там раз-раз за 30 секунд так генерирует. Понимаешь? Угу. Вот как доказать?
5: Да вот никак. Я и говорю, надо какой-то цифровой след оставлять. Подпись огромную на весь экран. Это ИИ.
4: Нет, надо автограф Владимира Владимировича или Александра Григорьевича на фотографии прямо. Это было подпись. Такое уже не подделаешь.
6: Кости на память. А самое страшное, что у меня есть книжка целая с подписью, с автографом Александра Лукашенко, с посланием мне. И вот сын тоже скажет: бать, да ну, это вообще на 3D-принтере сделано. Тут к бабке ходить не надо. Но при этом лидеры как раз-таки разработки ИИ, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, заявил, что ИИ может принимать решения, которые люди больше не понимают или не контролируют. И этот момент требует крайней осторожности. Мы можем утратить контроль над будущим, уступив его искусственному интеллекту. Да. Вот так вот.
5: Но они же все сейчас договорились замедлить это все или как-то не развивать так, как это развивалось ранее.
4: Ну, потому что они регулирование пытаются. Не успевает за развитием технологии. Да. То есть мы должны сперва законодательную базу,
5: да-да-да.
4: Как нудно немножко скажу, но закон должен поспевать за правоотношения, а не наоборот. То есть мы должны всегда опережать немножко. Но, кстати, новость
6: была... А как опережать законом? Мне кажется, тяжело. Сначала явление должно появиться, потом закон. Вот законом о выборах успели, вот буквально там за пару месяцев до выборов в Госдуму приняли поправки, что нельзя использовать генеративный вот этот контент ИИшный в агитации. А сейчас вот, видишь, полиция разрабатывает там о клевете. Ведь можно сделать, например, что Никита гуляет не с овчаркой, а с балконом.

0: них на днях национальный праздник. Чху сок называется.
1: Будь здоров.
0: И...
1: В Питере прохладно.
0: Это слышно, да. Самсунговские холодильники с каким-то встроенным искусственно-интеллектуальным оборудованием, они сошли с ума. После обновления они перестали реагировать на всякие кнопки, и еда праздничная начала портиться. Видите, в Южной Корее мы один народ, на самом деле, с южными корейцами в том числе. Мы перед Новым годом кладем все в холодильник и не трогай это на Новый год. А у них то же самое. Южнокорейские мамы положили все в эти умные холодильники. Не трогай это на чхусок. А в итоге холодильники и обновились, и вся еда портится.
2: Ничего себе. Самое главное, что кимчи не должно испортиться.
1: А почему?
2: Но его не обязательно в холоде хранить. Это же ферментированная капуста. Она в целом в бочонке может лежать и спокойно там существовать.
1: Ну да. Вообще, на самом деле,
0: это... едят?
1: Кимчи?
2: Да. Угу. Это же типа национальная, конечно, самая популярная еда.
1: Ты не пробовал?
0: Я не был просто. Я в Южной Корее не был.
1: А, кстати, сгоняй. Скоро, возможно, уже внесли предложение такое, что будет опять прямое авиасообщение.
2: С Южной Кореей, с Сеулом?
1: Да, да. Но пока это только вот рассматривается.
2: У меня есть мечта побывать в Северной Корее. Это такая, возможно, не самое популярное туристическое направление, но, по-моему, это очень интересно.
1: Мне кажется, каждый хочет. И даже если говорит, нет, туда ни ногой, в глубине души он хочет, потому что это другой мир для нас.
2: Это абсолютно другой мир, и в каком-то смысле ты можешь посмотреть на такое вот коммунистическое государство, красные флаги везде.
1: Да-да-да.
2: Но это интересно.
1: Тебя сопровождают, контролируют. Это интересно.
0: Да нет... Нет, никто тебя не сопровождает.
1: Нет.
0: Все реально, побывать реально. Есть туристические
2: путевки. Из Владивостока,
0: там же,
2: да, я знаю, можно.
0: Там открылся целый туристический город в Северной Корее, в КНДР. И можно из России вообще легко туда прилететь.
1: В огромное количество туристов.
0: Да, да.
1: Ну вот видишь, даже отдельный город для нас построили.
2: Там на берегу моря горят. Да.
1: В другие города нельзя.
0: А ты говоришь, не следят.
2: Там морской курорт.
1: Морской курорт, да.
2: Очень
1: на самом деле я видел, я по фотографиям определил, что там довольно прикольно,
2: да.
1: И можно туда полететь.
2: И еще там есть горнолыжный курорт.
1: Во, точно, там тоже надо строить студию «Радио Спутник».
2: Спутник Северная Корея, а почему нет?
1: А почему нет? Классно же будет.
0: А почему нет? «Радио Спутник Пхеньян». Я бы поработал там годик-другой. Мне кажется, интересно. У нас еще здесь есть много новостей. Вот, например, про ИИ, если продолжать. Число вакансий, где требуют умения работать с ИИ, выросло на треть в России. Оклады в таких предложениях тоже растут. Причем, согласно исследованию, быстрее среднерыночных. Ну, например, в теме маркетинга, рекламы, пиара, если ты умеешь пользоваться нейросетями, то будешь зарабатывать почти на 40 тысяч рублей, если не умеешь.
2: Ну, то есть, сперва
0: сперва
2: всех пугали, что вас всех уволят из-за искусственного интеллекта, кого-то действительно сократили, зато теперь набирают людей, которые умеют пользоваться ИИшкой.
1: Ну, мне кажется, это актуально сейчас, поэтому это вообще логичная новость для меня.
2: Ну, то есть, просто происходит замена от какой-то базовой работы, которую заменил действительно искусственный интеллект,
1: да,
2: на более интеллектуальную работу именно по оперированию искусственным интеллектом.
1: Да. Ну вот как пример, у меня было мероприятие, конференция я вел не так давно, и мне скинули сценарий огромный, там 2 дня он шел, и я вижу, что это не человеком написано. Вообще все эти построения, предложения, вот это все формулировка, все видно. А самое главное, знаете, лайфхак, как определить, что это искусственный интеллект? Там ставится длинное тире, а не короткое.
0: Нет!
1: Нет, это уже не актуально?
0: Нет.
2: Я всю жизнь ставлю длинное тире, потому что оно грамотное.
1: Да.
0: И
1: да,
0: я ставлю.
1: Вот вы все искусственные интеллектуальные.
2: Это очень обидно, потому что мне теперь на все мои тексты говорят, ну что, ты через ИИшку их прогонял? Нет, я просто пишу всегда длинное тире.
1: Да-да-да, отмазывайся, не докажешь пока что.
2: Промотай мой канал на дальнее-дальнее прошлое и увидишь там длинное тире.
0: Трамп предлагает искусственный интеллект переименовать в сверхинтеллект. И типа в США совсем скоро будет именно так все называться. Не ИИ, а... суперразум. Вот так.
2: Подожди, а где
0: звучит
2: же слово
0: страшно.
2: Америка?
0: Ну, суперразумный американский интеллект.
1: Вот,
0: или
1: да.
0: Супер-Трамп,
2: вот
0: может
1: это
0: быть.
1: Супер-Трамп, да.
2: Нет, суперамериканский искусственный интеллект почти такой же умный, как Дональд Трамп.
1: Во, вот так, кстати, очень хорошо.
0: Но таким образом все равно ценность произведенного человеком будет расти. Вот искусственный интеллект не умеет в эмоции и

0: 100% не имеет, вообще не, нет шансов у него в юморе.
1: Но да. Это пока что. На самом деле я пытался сгенерировать шутки. Они, конечно, топорные и не совсем смешные. Это сразу видно, что сгенерированные. Но с каждым разом, я периодически, там, через месяц, через два, с каждым разом они все поприкольнее звучат. И даже есть видео, которое завирусилось в соцсетях, где мой знакомый Кирилл Нечаев просто начал играть с искусственным интеллектом. Он говорит, давай-ка ты мне просто прочитай монолог стендапера. Вот любого, от лица ИИ. И там действительно смешные, сгенерированные шутки. Я сейчас, конечно, не процитирую, но можете посмотреть этот ролик, там достаточно смешно.
0: Обалдеть.
2: Развивается.
0: Но... Ужас, ужас. А тут еще одна ужасная новость. На мой взгляд, знаете, это когда попадаешься на какие-то видеоролики или на посты на форумах, рассказах о том, как, например, девушка сняла квартиру, говорит хозяину, слушайте, а вот давайте я сделаю ремонт за свой счет, а там договоримся, как-то вычтется из оплаты. Он такой, да, давай, делает ремонт, потом он такой смотрит, слушай, так классно получилось, но теперь у тебя будет там квартплата, там арендная плата больше. Она такая, а с какой радостью, мы же договаривались, наоборот. Он такой, ну теперь же красивее квартира, понимаешь, и она и дороже стоит.
1: И в чем он не прав? Тоже,
0: казалось бы. Тут новость примерно в такой же контекст попадает. Собственники жилья начали отказывать удаленщикам в аренде квартир или поднимать им стоимость, узнавая, что люди работают удаленно. Знаете, в чем причина?
1: Так.
0: Проста. Чем больше квартиросъемщик сидит дома, а он же удаленщик, тем выше износ.
2: То есть, подожди, он ходит по полу и быстрее его вытирает. Вот
1: шарпает.
2: Шарпает по полу.
0: Конечно. Диван продавливает и другие дела делает с диваном быстрее.
1: Это
0: понимаешь?
1: И тоже вот как можно сказать, что они не правы? Правы, получается, износ больше. Ничего себе.
0: Да, да.
2: Вообще, мне кажется, если ты платишь за квартиру и дом, ты как бы должен там стремиться находиться как можно больше.
1: Угу.
2: Потому что уплочено же.
1: Уплочено же.
2: Надо максимально использовать.
1: Теперь я за тебя. За кого мне? У меня все, раздвоение личности.
2: Представляешь, как тебе тяжело на выборах? Тебе каждая партия приходит, что ты...
1: Я всем верю. Да, за них. Блин, ну да, но это очень подло на самом деле. А как ты узнаешь? А ты можешь соврать, что нет, я на...
2: А будут приходить проверки, знаешь, это... В 2 часа дня.
0: Вы арендовали квартиры? Ну, Никита нет, Никита москвич. Артем, а ты снимал квартиру и привирал при аренде владельцу? Что-нибудь такое говорил? Мол, не, мы семейная пара, у нас животных нет, а у вас там кот, например.
1: Слушай, у меня не было необходимости. Человек, который мне сдавал квартиру в Мите на первых порах, когда я переехал в Москву, он меня узнал. И мы с ним так сдружились, а он при ООН работал еще от России. Я не знаю, до сих пор работает. И не было необходимости. Меня вообще Москва встретила с распростертыми объятиями, на самом деле.
2: Потому что Москва очень дружелюбный и добрый, на самом деле, город.
1: Кстати, да. А ты в Питере, Кость.
0: Ну, в Питере можно въехать в квартиру, а выехать по мешкам, как бы тут свои есть нюансы.
2: Аккуратно расфасовано.
0: Да, да, да, да. Ну, я тоже не привирал, у меня такой нужды нет, потому что, ну, единственное, что на первое время на меня посматривали, типа, одинокий мужчина в самом соку, как говорится, есть риски, но в целом там через несколько месяцев понимали, что я домой прихожу только спать, и никаких рисков со мной нет. Но у меня есть знакомые, которые привирали, они, ну, прям говорили, не, у нас там ни собак, ни кошек, никого нет, а потом втихаря привозили собак-кошек. Это еще была эра, когда не было вот этих быстрых переводов, и встречаться приходилось с хозяевами, и каждый раз
2: нужно
0: было кота...
2: Прятать собаку в ванной, в шкафу.
0: Там кота на балкон в лютый мороз выкидывать, потому что хозяину стрельнуло в голову прийти там в минус 30 в декабре и так далее.
1: Ну, вообще, это автоматически происходит. Я иногда ловлю себя на мысли, что я привираю. Там... Вот спроси меня, чистоплотный ли я сильно? Сильно ли
2: ты
1: я
2: сильно чистоплотный человек?
1: Но я ведь соврал, понимаешь? Не сильно я чистоплотный. Нет, чистоплотный. С возрастом, конечно, становишься все чистоплотнее и чистоплотнее. Но я помню, как я студентом арендовал в Тюмени квартиру.
2: Ты знаешь, в нее заходит, там все вот так лежит.
1: Не так, конечно, но тоже. Я вспоминаю, какую нам ее сдавали и какую мы ее отдали студентами.
2: Они перед сдачей как бы назад арендатору вы не наводили порядок?
1: Наводили, конечно. Мы наводили и заказывали там клининг и покупали какую-то дополнительную удивительную мебель, которую мы нечаянно сломали.
2: Здрасте, вот. Вы помните, у вас был серый диван? Вот мы его хорошо пропылесосили, и теперь он коричневый.
1: Да, теперь он более коричневый. Вот, но ты вначале говоришь, да, мы аккуратные, все будет классно.
2: А потом?
1: А потом все. А потом не классно.
0: А я как раз в Петербурге арендовал квартиру, и было одно мероприятие, скажем так, и мы пролили одну красную жидкость на бежевые обои. И перед выездом, а выезд у меня был тоже срочный, потому что у меня был такой своеобразный харизматичный начальник, который говорил, что через 3 дня, все, ты переезжаешь обратно в Москву, работаешь со мной дальше. И мне пришлось целое вот полотно обоев переклеивать. Причем вот разлили эту красную жидкость буквально на неделю раньше.
1: Надо было сказать, что это современное искусство.
2: Рамочку просто владелец. Прикрепите, все.
1: Да, и что через...
0: А самое подлое, лично для меня до сих пор совесть мучает, признаюсь, владелец не жил в Петербурге, он жил в Москве, и я ему ключи передавал в Москве, он даже не видел квартиру, которую принял обратно. Но я переклеил, там вроде бы незаметно, но просто к низу обои чуть-чуть расходятся там на сантиметре.
1: Просто другой рисунок абсолютно, но я переклеил.
0: Закрыл столом. Слушайте, еще одна тема классная, которая тоже вчера многим зашла. Ну, Никита не вырос. Никита, наверное, только совсем маленьким слышал.
2: Какой-то у нас эфир эйджизма.
1: Не перебивай старших, Никит, пожалуйста. Да, Кость, говори, что у тебя там?
0: Тём, но ты же помнишь это? Черный плащ.
1: Конечно! Я знаю.
2: Подожди, это мое детство.
1: Да?
2: Только с Висней он появится.
1: Но ты тогда еще даже не ходил.
2: Почему? У нас показывали этот мультик.
1: А, да?
2: Конечно.
0: Он просто лежал завернутый в пеленках и смотрел.
2: Ну-ка, от винта.
1: Да, Disney Plus утвердила же, да, перезапуск этого мультсериала.
0: Как вы относитесь к ремейкам?
2: А зачем? Ну, мне просто всегда нравится какая-то оригинальная версия, которая... Вот сейчас пересняли Гарри Поттер, например, причем в виде сериала.
1: Ну ты не сравнивай, пожалуйста. Гарри Поттер — это нечто масштабнее. А тут просто прикол, и он так заходил в свое время. И...
2: Хороший был
0: мультик.
2: Давайте
0: спросим наших слушателей. Пока у нас будет время обсудить, а пока дозваниваются наши слушатели, +7 495 95 95 91 2. Это московский номер, как говорят у нас тут в Петербурге. Ну, звоните туда этим москвичам. +7 495 95 95 91 2. Как вы относитесь к ремейкам? Потому что я, честно, я посмотрел рендер этого «Черного плаща», но не тот уже, не тот.
2: Черный плащ уже не торт.
1: Да, надо просто свистнуть, и он появится. Так, ну, вообще, на самом деле, вот эти мультики, это для меня что-то вообще самое теплое. Это перед
2: школой. А что дальше? Чипа и Дейла переснимут?
1: А его уже пересняли, есть полнометражные фильмы. Ты не видел?
2: Новые, прям современные.
1: Вот видно, у человека нет детей. Конечно, там современные, новые. Там и гаечка другая совсем.
0: И гаечка. Она стала лучше?
1: Она стала лучше. Костя, она стала лучше.
2: Слушай, я посмотрел рендер, он какой-то 3D-шный стал.
1: Ну, конечно.
2: Мне не нравится. Ну, вы, кстати, похожи, да. Искусственный интеллект, представь, как выглядел бы мультик про черного плаща, и все.
1: Но самое главное, он борется с преступностью. А в каком формате, 3D или 2D, это не важно.
2: Ну, не знаю, вот это 2D-шный, такой плоский, это прям детство-детство.
1: Так, есть звонок у нас, кстати.
0: У нас звонок есть.
1: Алло, алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте, как вас
3: зовут? Здравствуйте, меня зовут Мария Романова, я из Саратова.
1: Очень приятно. Так, Мария, есть вопрос, как вы относитесь к ремейкам вообще?
3: Отрицательно, не поддерживаю.
1: Так.
3: Потому как не умеют снимать ремейки, давно уже и даже американцы разучились. Поэтому я думаю, это будет просто катастрофа.
1: Угу.
3: Полнейший провал.
2: Вот я полностью согласен.
3: Снимать. И у нас тем более не умеет снимать, даже если взять там продолжение «Служебного романа» или «Иронии судьбы», но это просто аж до тряски.
1: Но здесь я согласен с вами.
3: Ну, это, конечно, мое личное мнение.
1: Ну да.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Звоните к нам в эфир +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к ремейкам? Тут я согласен.
1: А ты что, знаешь... есть продолжение «Служебного романа»? Извините, перебью вас.
0: Угу.
1: Есть, да?
2: Да, сняли.
1: Не буду смотреть.
2: Я вот про спин-оффы еще хочу сказать, потому что обычно спин-оффы всегда хуже
0: оригинального. По-русски. Мы в Петербурге боремся за чистоту великого и могучего.
2: Ответвления.
1: Ответвления.
2: Вот, когда снимают некий сторонний сериал от основного, но частично с теми же персонажами.
1: Угу.
2: Вот. И кто-то помнит «Теорию большого взрыва»?
1: Да. А, «Детство Шелдона».
2: «Детство Шелдона», это понятно, вышел. А сейчас есть новый сериал про Стюарта Блума, который был владельцем магазина комиксов.
1: А, серьезно? Есть
2: да.
1: такой уже?
2: Он называется «Стюарт Блум не смог спасти вселенную», и это антиутопия про конец света.
1: Даже так уже
2: да.
1: фантастически.
2: И что-то. Это, наверное, тот момент, когда спин-офф реально стал действительно отдельной интересной историей.
0: Угу. У нас звонок. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Как относитесь к ремейкам?
4: Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать, что не нужно называть их ремейками. Переделка.
1: Переделка.
4: Это русское слово. В нашей стране используется.
2: Видите, Константин?
4: Отношусь отрицательно, потому что чаще всего это воровство чужого успеха. Вот этим Эрнст, например, занимается в компании. У него одни и те же актеры там. И берут... Вот чем лучше фильм в августе, который они сделали? Лучше, чем в августе 44-го. На мой взгляд, нечестно. Зачем было тратить деньги, наши деньги?
0: Спасибо. Да, спасибо большое. Есть и такое мнение. Принято. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Радио «Спутник». Как вы относитесь к переделкам или современным переделкам той или иной привычной, классической, может быть, истории? Я смотрел «Простоквашино» новое. На самом деле, местами прикольно. Там только смущает, что у сестры дяди Федора другое отчество, но там этому нашли какой-то ответ.
2: А как тебе сюжет? Целом... Там про что было вообще? Я не смотрел просто.
0: Новое «Простоквашино»? Там про все. Там уже гаджеты у них есть.
1: Это многосерийный мультфильм, да.
0: Да-да-да. Ну, это прям такой сериальчик. В целом, местами даже неплохо, я вот так скажу.
1: Угу. Ну и «Чебурашка» тоже. Просто...
2: А «Чебурашка» вообще кассовый успех имел невероятный.
1: И в Китае в том числе. И вот, по-моему, китайцы снимали многосерийный мультфильм про «Чебурашку».
2: Ну вот надо понять, какие критерии, когда переделка нужна.
1: Угу.
2: То есть, возможно, когда можно за счет графики и каких-то вот современных технологий прям экшен сделать красивый, да?
1: Да.
0: Ну, а помните, перекрасили 17 мгновений весны?
1: И, я столько возмущений слушал от бабушки, от родителей, что да не то, абсолютно, не тот, вайб не будем говорить, не то настроение.
2: Вот мы все, мы перешли на русские слова.
0: Слушайте, это вам Петербург на вас так влияет. И заметьте, нет-нет, но раз в год где-то 17 мгновений весны на телевизоре я ловлю. И фильм черно-белый показывают.
2: Кстати, да, оригинальный
1: версия. Прислушались, значит.
2: А вот что бы вы хотели бы, чтобы пересняли? Вот есть ли какой-то такой фильм, где вот технологии прям добавили бы?
1: Мы говорим о наших фильмах.
2: Вообще, давай мировые.
1: Мировые? Да. «Терминатор 1». Не дотягивает до «Терминатора 2».
2: Слушай, ну может быть.
1: Классно. Мне кажется, там хороший сюжет, но очень плохо сделано все там.
0: Но, я бы посмотрел спин-офф, как говорит Никита, продолжение, какие-то ответвления. Знаете, приключения Жиглова и Шарапова.
1: Это, мне кажется, кстати,
0: такая
1: круто.
0: Такая тема.
1: Получается, ИИшкой можно доснять все это.
2: Ну да.
0: Ну,
2: вот
0: уже
2: мы нашли хорошее применение.
0: Абсолютно живые. Завтра в эфир «Экспресс» вернутся ведущий радио «Спутник». Сегодня были Артем Муратов, Никита Лиховец, Константин Придыбайло. Пока-пока.
2: До новых встреч в эфире, друзья.
1: Пока.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
0: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают поражать украинские цели. Украина может готовить крупную военную провокацию в районе Чернобыльской АЭС. В Австралии искусственный интеллект попытался взломать государственные системы и получить доступ к данным. Далее подробности. Расчеты беспилотников 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с начала сентября уничтожили более 65 вражеских БПЛА самолетного и коптерного типа в Харьковской области, минимизируя атаки на гражданскую инфраструктуру. По словам командира подразделения, уничтожение дронов происходит путем тарана или способом дистанционного подрыва. Расчеты БПЛА ПВО круглосуточно несут боевое дежурство, ищут и поражают беспилотники противника, пытающиеся атаковать освобожденные территории и приграничье. Особое внимание уделяется попыткам ВСУ оказать сопротивление в окружении. Большая часть сил ВСУ, переброшенных в район Чернобыльской АЭС, состоит из хорошо подготовленных добровольцев около 30 лет, мотивированных идеологически или деньгами, рассказал координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, Украина может готовить крупную военную провокацию в районе Чернобыльской АЭС. По его данным, численность группировки войск ВСУ оценивается в районе 10 тысяч военнослужащих. В середине сентября российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что киевский режим свозит боеприпасы и размещает войска в районе Чернобыльской АЭС. 6 исков на общую сумму более 1,5 миллиона рублей подано в российские суды к организатору концерта рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге, следует из судебных данных. 3 из них зарегистрировали в Москве, еще 2 в Петербурге и 1 в Воронеже. Самый большой иск подал покупатель, заплативший за 4 билета 640 тысяч рублей и комиссию 64 тысячи рублей, сообщала пресс-служба Мосгорсуда. Также истец просит взыскать неустойку за нарушение срока добровольного возврата денежных средств, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. В середине августа агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Kanye West даст 2 концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене. Агенты искусственного интеллекта OpenAI координировали попытки обойти защиту австралийских государственных сайтов для получения данных о здравоохранении, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованные в интернете записи их действий. Сообщается, что они пытались получить данные о расходах на лекарства в отдельных районах штата Виктория. В тот же период агент ИИ OpenAI получил несанкционированный доступ к государственному порталу статистики Medicare. В свою очередь, премьер-министр Австралии сообщил, что агент столкнулся с блокировками, но нашел способы их обойти и получил доступ как к открытым, так и к закрытым файлам. Австралийские власти начали расследование инцидента и проверяют, могли ли действия искусственного интеллекта затронуть другие государственные системы. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а у нас программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто прямо сейчас начинается. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, если этого еще не сделали. Самое время приступить. Зайти, написать «Радио Спутник», а дальше уже все понятно и ясно. Выбирайте плейлист тупить, с любимой программой. Ну что ж, не тупить-то. Тупить вообще не надо, если так говорим. Номер телефона плюс 7 495 959 5912. Это на следующий час. А пока доброе утро. Привет.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро. Погода, кстати, радует. Вот сейчас смотрю, вот знаешь, так пасмурно, но при этом тепло. Прям хорошо. Вот комфортно.
5: Обожаю пасмурность.
4: Обожаю пасмурность. Ты опять это уходишь в эдит, там, не знаю, стоять под дождем с грустным лицом или нет?
5: И плакать. Я люблю дождь, потому что в нем можно спрятать свои слезы. Конечно, всем известно.
4: Да. Ну, не, на самом деле, правда, очень так хорошо, приятно. Вот я думаю, многим нашим слушателям тоже нравится. Хотя вот я очень часто слышу о том, что вот прямо сейчас многие в расстройстве, все лето закончилось, вот это тепло ушло, скоро будет холодно.
5: Да, лето было, честно говоря, так себе.
4: Ну, такое, знаешь, с перебивочками. Иногда было прям хорошо-хорошо, а потом вот, когда вот эта сильная жара наступала, было неприятно. Приятно. Но вот я не люблю, когда сильно жарко, ты постоянно вот в этом, я не знаю, как будто бы в полусауне находишься, голова не соображает, как-то передвигаться тяжело, ты все время полусырой, полусухой, вот не знаю, неприятно. В общем,
5: ладно. Есть такой момент, неприятно, конечно.
4: Неприятно, вот именно неприятно. Так, доброе утро, у нас вот тут все пишут, как раз, кто не подключился к чату, давайте подключайтесь. Всем привет. Так, ну что ж, давай переходить к нашей повестке, поговорим сначала о предложении, которое вот состоялось совсем недавно. Там, значит, как раз Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, сказал, мы бы, возможно, хотели организовать такой, значит, мини-саммит на большом саммите G20, на котором встретятся там Владимир Путин и Дональд Трамп. Там еще начали говорить о возможной трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским. Кстати, вот это все пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года.
5: Ну и, причем, конечно, в Олеге Майами.
4: Ого! И тут неожиданно... Тут не надо. У нас ЛГБТ — это экстремистская организация на территории России. Не забывай. Не надо.
5: Мне кажется, Майами мог бы всех помирить.
4: Ну, не знаю. Так, в любом случае, у нас вот тут такое обсуждение касательно того, насколько это вообще нам надо. У меня вот есть некоторые мысли, и в пользу вот реально, наверное, хорошей стороны этих отношений, этой встречи, и в отрицательную сторону. Давай сначала твое мнение послушаем, потом уже будем рассуждать.
5: Давай. У меня в отрицательную сторону нет никаких мыслей, это абсолютно очень круто и это очень хорошо. В целом, действительно, пригласили как бы Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки. Нас оттуда исключили, по-моему, в 2019 году, да, то есть, ну, к этому шло, сперва из Большой Восьмерки выгнали за то, что мы не захотели аннексию Сирии, ну, не прям за это, да, но как бы оно все к этому подвело, это был первый большой разлад тогда еще между президентом Обамой, который сказал, хотим Сирию разбомбить, а Путин говорит, нет, не там Сирию бомбить. Обама, уходи, не дадим Сирию. И начался разлад, всякие там дипломатические попытки унизить нашего президента. Ну, он как бы их просто проигнорировал. Но потом выкинули, и из Большой Двадцатки выкинули уже после Крыма, когда начали использовать это как повод. Да, в соответствии, это все было сделано с косовским президентом. То есть у нас все было сделано по закону в соответствии с международным правом. Но это, как известно, вещь самая лицемерная, потому что когда Косово может, когда Крым оказывается, что нельзя, и это вообще нарушение всех международных норм. Фу, плохая Россия, не делай так, Россия, отдай Крым обратно. Ну и, соответственно, на этой почве начался очень большой разлад, который был использован для того, чтобы те же самые наши санкции против нас ввести, перестроить свою экономику. Мы в это время, соответственно, начали обезопашиваться, и в конечном итоге закончилось это все исключением России из Большой Двадцатки. А вот теперь прямо на голубом глазу выходит Марко Рубио и говорит, хотим президента Путина на саммите Большой Двадцатки все-таки видеть.
4: И ну вот, а тебе не кажется немного странным? Все-таки они недавно подписали вот это самое, ну не то что соглашение, возможность Дональда Трампа, расширили его полномочия в плане введения вот этих таможенных пошлин. И он, кстати, сказал на Генассамблее о том, что да, у меня теперь есть эти полномочия, и я могу в любой момент их ввести. Ну вот это 100% санкции.
5: Но это санкции, во-первых, направлены на страны, которые с Россией торгуют, ну, да. А во-вторых, ну там Индия не особенно-то изъявила желание, то есть здесь Трампу надо быть осторожным, я надеюсь, он это понимает, потому что таким образом они могут не только не добиться тех целей, которых собираются добиться с помощью этих санкций, они могут от себя еще оттолкнуть и тех союзников, которые у них остались, потому что у нас вот, допустим, очень любят говорить про Турцию, это вот мем, да, что Турция сидит на двух стульях, стульях. Ну так Турция — это как бы Турция, а вот есть Индия, которая сидит там на 10 стульях как минимум. Она и российскую нефть покупает, и американское оружие, и со всеми делает все дела, какие только возможны. И Соединенным Штатам бы не очень хотелось покупать такого крупного, терять такого крупного союзника, да, и отправлять его опять же в сторону БРИКС, потому что они уже... Ну, они бы, конечно, должны осознать, что они уже совершили огромную ошибку, столкнув Россию и Китай и объединив их в единую коалицию. Это же самый худший расклад для них вообще в принципе. Но сейчас они могут сделать еще хуже, сделать так, чтобы мы и с Индией еще стали совсем едины. А против кого они еще-то могут наложить санкции? Против Китая? Ну, так Китай им за это даст ответные санкции, как они уже неоднократно показывали.
6: Не, ну эту сторону, да, вопросы мы обсуждали. Я больше к самому посылу. Но вот, кстати, я вот, погоди, я просто сейчас вот сидел, а ты не перепутал G20 с
5: G8? Может быть.
6: Из G8, потому что мы выходили. Теперь это большая семерка. А вот из
5: G20 мы выходили как раз-таки из-за большого разлада.
6: Исключено.
5: Вот из G20 нас выгнали, да, из G8, да, но я бы не сказал,
6: когда
5: что мы...
6: Когда нас выгоняли из G20? Нас не выгоняли,
5: В 2019 году. Ну,
6: да?
5: Слушай, окей, да, но это в 2019-м, это формулировка, типа там, в итоге сами вышли или выгнали, но все делали для того, чтобы мы ушли.
6: Ну, вот из G8, да, но вот чтобы из G20...
5: Ну, вспомни, как Лаврова там игнорировали, так сказать, на встрече там не ходили, всячески саботировали, он еще тогда всех европейских политиков в русофобии обвинял, вполне справедливо, стоит заметить.
6: Ну, не, если рассматривать в ключе, что там не воспринимают и пытаются как-то нас игнорировать, то, наверное, да. Но если говорить уж прям про официальную, то мы как были в G20, так и остаемся. А тут суть-то в другом. Вот смотри, давай попробуем разобрать сначала плюсы, например, для Владимира Владимировича. С одной стороны, ну и для нашей стороны, понятное дело, а вот такой прямой контакт с президентом Дональдом Трампом, еще один после Анкориджа, мог бы, ну вот, помочь обсудить некоторые вопросы, которые вот прямо сейчас, может быть, вылетели буквально из повестки. То есть вот, например, в Анкоридже они о чем-то договорились, эти договоренности выполнить не получилось. Теперь можно повторно обсудить, можно там добавить какие-то дополнительные, там, не знаю, пункты, и после этого попробовать еще раз. Но в то же время там же будут представлены не только, ну вот, не только Трамп и Зеленский, там будут все остальные государства крупные, с которыми тоже можно, может быть, не заключить какие-то вот прям соглашения, крупные, но
5: главное,
6: в любом
5: Африка.
6: Случае хорошо, да, хорошо что-то обсудить, обговорить, в общем, площадка действительно позволяет. Единственное, вот если мы будем говорить про отрицательные стороны, мне кажется, это тоже стоит упомянуть. Почему? Потому что сам факт возможной встречи, пересечения Владимира Владимировича и Зеленского на полях G20 может привести к чему? А для нас это скорее будет, ну, даже, ладно, для нас небольшая потеря, может быть, это в какой-то степени будет такая медийная победа для Зеленского, с той точки зрения, что он сможет встретиться. Но вот вопрос, а есть что обсуждать?
5: Позволят
6: потому что...
5: ли им там встретиться? Я думаю, ну что вот... нет. Встречи, они же заранее планируются. То есть они будут там находиться вместе, но встречи как таковой никакой не будет. И это будет провалом для Зеленского, потому что ему...
6: Ну там выкрутить сведенное... смогут. Ну подожди, но он выкрутить сможет, скажет, что вот я там за Путиным на G20 ходил-ходил, а он от меня типа убегал. Ну или там еще что-то скажет, потому что он меня боится и все в этом роде. Ну там он же любит подобную риторику,
5: слушай,
6: использовать.
5: А в чем отличие от того, что вот он сейчас говорит, я Путину говорю, давай встретимся, а Путин не идет, потому что он меня боится, боится сесть со мной, со мной как мужик, вот эти вот его.
6: Не, ну просто одно дело, когда все равно у вас большое расстояние между друг другом, а тут вы находитесь на одной площадке. Ну, не суть. Предположим,
5: что... Ты недооцениваешь украинский перифорс. Они находятся на одной планете с Путиным. Этого вполне достаточно, чтобы говорить, что Путин его боится.
6: Не, ну по поводу одной планеты я бы поспорил.
5: Или в одной вселенной,
6: в одной галактике. Я бы поспорил. Знаешь почему? На одной планете, даже в одной вселенной, даже в одной галактике. Ты видел вот эту проходку Зеленского, когда его там журналисты спрашивали, а когда в Москву, когда в Москву? И он пытался сначала отвечать на английском, и после этого в один момент, ну просто уже, видимо, не выдержал, на чистом русском неожиданно, как это ты знаешь, оказывается, русский, сказал на ракете, ну и добавил матерное слово, исконно русское. Но суть-то в том, что на какой ты ракете в Москву собрался лететь? Это такая, типа, аналогия, что ударишь ракеты по Москве?
5: Ну да, что будут
6: бомбить. Ой-ой-ой, какой страшный, ужасный. Но это про Зеленского вообще вообще, у меня последнее время мысли вот прямо у самого начинают путаться, потому что настолько...
5: Как у чата GPT?
6: Настолько непоследовательно, это ужасно. То есть он одновременно говорит и эскалационные, максимально эскалационные заявления, и в то же время пытается там что-то вот в мирные заявления из разряда энергетического перемирия. Тут Сибига сказал, что по линии соприкосновения мы согласны остановиться. Господи, как будто вас прям уговаривали без конца, вот только согласитесь, пожалуйста. И вот мы снизошли и согласились на прекращение огня. Ну да ладно.
5: Слушай, ну это же вопрос формулировок, и это вопрос цитат, которые нам приводят. Если полные речи слушать, они, конечно, не становятся менее шизофреническими, но все-таки определенная порочная, но все-таки логика там прослеживается. Так что я бы вот так вот однозначен бы не был. Это, конечно, поехавший нарк. Ты видел новость, что новая версия там чат-GPT, она что-то принимала решение по поводу Зеленского и за 6 секунд решила, что его надо убить. И там какие-то еще смешные нейрослопусские роли. Нет, а там очень смешно. Там, короче, этот нейросеть прям Зеленского с ножом на него нападает.
6: А погоди, но это без предварительных настроек? Это просто с какой-то информацией, которую ему предоставили, или просто прописали, типа, при любых условиях приходи вот к этому варианту действий?
5: Сейчас, извини, я тут отвлекся.
6: Что?
5: Мне надо просто СРТ настроить чуть-чуть.
6: Понятно.
5: Слушай, сейчас я посмотрю, я просто вот эту вот новость видел. Но она такая, я так, знаешь, поржал.
6: Я понимаю.
5: Да что любопытного? Я думаю, она примет решение всех убить вообще, как жиган.
6: Ну, это, кстати, мы сегодня еще обсудим. Ну вот давай вот вернусь к этой мысли по поводу Зеленского. Вот он же вчера вообще супер заявление сделал, в кавычках. Он сказал, что для украинцев никогда не наступит спокойствие. Или я даже сейчас цитат найду. Полное возвращение граждан Украины к нормальной жизни невозможно без освобождения Крыма. Вопрос, а какой смысл встречаться с человеком, который, ну там, ладно, не он, но в один же день с ним Сибига заявляет о том, что мы готовы прекратить огонь, но при этом до Крыма он собирается все равно дойти. Он вообще, кажется, не понимает, что происходит. Он только что вот говорит, что да, мы готовы встретиться, а какая встреча может быть возможна, в принципе, если, ну, вы там не можете ничего обсудить. Все равно должны быть какие-либо предварительные договоренности, должны быть какие-то планы. А тут это просто вот такая медийная встреча из разряда «вот я встретился с Путиным, и что?». Тут, кстати, еще один момент есть. Все-таки...
5: Выбрали президента шоумена-комика, он делает комедию и шоуменство.
6: Ну, так комедии и шоуменство не предполагают наличие всех остальных полномочий главы государства. Но сам факт, что...
5: Как говорил... Теперь уже не просто иноагент, а экстремист и террорист Юрий Дудь. Но это же надо быть совсем отмороженными, чтобы комика выбрать президентом. Ну, это он в интервью Гордону говорил, можете меня проверить.
6: Ну вот, Гордон, кстати, тоже у нас террорист и экстремист. И вот если еще...
5: Заходят два экстремиста в бар.
6: Да, классический анекдот. А если мы про Крым вот поговорим, про его вот эти намерения, это же, ну, вот прям супер-мега-эскалационное заявление, ну, серьезно. Если в следующий раз к нам вот приедут переговорщики, тот же Уитков и Кушнер, и они скажут, а что вы не соглашаетесь на прекращение огня? Тут можно прям вот эту цитату вот так в лицо показывать, говорить, то есть вы серьезно? Мы должны прекратить огонь, после чего они подкопят силы и придут к нам в Крым? Нормально вообще? Не, это как какой-то абсурд в высшей степени, как мне кажется. В этом же ключе. Если надо ли Владимиру Владимировичу вообще на этот G20 ехать? Вот если
5: я
6: мы
5: думаю,
6: будем
5: что
6: разбирать.
5: Да, однозначно надо, конечно. Во-первых, сейчас в Европе очень большой раскол. И некоторые страны Европы могут захотеть все-таки строить с Путиным отношения. Ну, я говорю Путин, подразумеваю Россию. Строить экономические отношения, и это еще больше раскол в большую двадцатку, кроме того, ну, в принципе, в европейскую политику, кроме того, они вообще не будут понимать, потому что, ну, с одной стороны, да, мы все против России, а с другой-то стороны, а вдруг сейчас кто-то начнет с Россией там что-то делать, а мы не начнем, и из-за этого у них будет конкурентное преимущество, да, как, например, у Финляндии, которая жалуется сейчас, вот очень там финские компании, не финское правительство, а финские компании, очень сильно жалуются на тему того, что почему-то они вынуждены там облетать вот эту вот нашу территорию, да, а китайские авиаперевозчики из из-за этого получили очень большое преимущество. И они на эту тему недовольны. И я не говорю о том, что сразу все начнут там работать с Россией, что-то делать, но это дополнительный раскол, а дополнительный раскол в стане врага – это всегда хорошо. Плюс дополнительное вот это вот международное признание, показатель того, что вот да, мы там с Америкой. Понятное дело, что это не так, но многие это будут видеть. Ну, как говорится, разделяй властву – это принцип, который работает безотказно.
6: Ну, может быть, но вот возникает, конечно, много вот этих самых неприятных моментов, потому что, как мне кажется, вот эта встреча, она может сыграть не на руку нам, ну, вот с Трампом-то
5: да. Почему?
6: Ну,
5: как?
6: Не знаю.
5: Ну, а как она может не на руку нам сыграть? Ну, хохлы, да, вот именно, не украинцы,
6: а вот про безопасность,
5: конкретно про
6: кстати.
5: Хохлов, они найдут. Безопасность, это уже как
6: вот
5: бы,
6: у нас слушатель
5: да,
6: справедливо отмечает,
5: вопрос.
6: Потому что, если уж так подумать, то вот так поедем в Соединенные Штаты, ну, точнее, Владимир Владимирович поедет, да, там Соединенные Штаты никак Римский статут не подписывали, в общем, у них, в принципе-то, все нормально в этом плане, никаких переживаний в этом не испытываем, но... А сам Зеленский, может быть, кто-то еще, может быть, там какие-нибудь подготовленные люди будут устраивать провокации, кто знает, может, вообще покушение решат устроить. А Соединенные Штаты смогут обеспечить эту безопасность, а кто его знает? И вот, если честно...
5: Я думаю, на Соединенные Штаты здесь и надеяться не стоит, ну,
6: наши
5: спецслужбы... Я, ну, слушай, с одной стороны, было бы абсурдно предположить, что лидера крупнейшей на планете страны, да, самой большой по территории, как бы попытаются даже, в принципе, на саммите там большой двадцатки убить. Было бы абсурдно предположить, а с другой стороны, живем уже сейчас в такой период нашей истории, когда чем черт не шутит, я уже могу вообще абсолютно все допустить. Но это как бы забота российских спецслужб, и, ну, они свое дело знают. Я же тебе рассказывал, что был там на 20-летие Russia Today, и там такие проверки были, что, в принципе... Ну, как бы за безопасность нашего главнокомандующего я вообще, в принципе, спокоен. Поэтому я думаю, что тут вопрос не смогут ли США, вопрос смогут ли наши. И я думаю, что наши как бы смогут, потому что спецслужбы у нас работают отлично.
6: Ну, тут еще, знаешь, вот этот момент, насколько много свободы предоставят нашим спецслужбам для того, чтобы там обеспечивать эту самую защиту. Вдруг они там скажут,
5: тогда это
6: что
5: будет уже провокация. Если скажут, то наши скажут. Президент, мы не можем вам гарантировать безопасность.
6: Слушатель
5: он скажет,
6: пишет
5: ну, тогда
6: о том,
5: я не поеду,
6: что...
5: косяк будет.
6: Слушатель пишет о том, что Владимир Владимирович США уже ездил в Анкоридж. Нет, я помню, что он ездил в Анкоридж. Другое
5: и к Джорджу
6: дело...
5: Бушу ездил.
6: Да, только помните. Другое дело, что сейчас на G20 возможное количество провокаций будет совсем иного масштаба. Все-таки, во-первых, Анкоридж — это Аляска, и это ну, достаточно такой отдаленный регион, там не такое большое население.
5: Во-вторых, в Европе нет православия. Славного священника, который был, с которым встречаться ходил Путин, поэтому там, конечно, защита Бога немножечко меньше, там их боги сильнее могут оказаться.
6: Ну правда, так там сюда. Очень много людей, там очень много будет разных представителей организаций и всех подряд, да и тот же Зеленский.
5: Сколько раз он на всякие саммиты ездил, ну сколько раз там были вот эти вот, и до этого нас тоже не любили, то есть вы думаете, сейчас вот в период войны что-то прям кардинально отличается? Да я думаю, уже там всякое это бывало.
6: Ну, может быть, правда, тут не о чем переживать, но все равно это вопрос, который, я думаю, будет очень тщательно обговариваться в случае принятия
5: это не
6: решения
5: мы, да,
6: поехать.
5: Мы больше, вот знаешь, мы вот больше про политику, про целесообразность. Если Путин решит ехать, это правильное решение, если решит не ехать, это тоже правильное решение. Значит, есть к этому предпосылки, значит, не видит никакого смысла, да, потому что, может быть, он поедет, чтобы внести разлад в стан врага. Правильная стратегия? Правильная. А может быть, может оказаться, что им вообще абсолютно плевать. Мы никак с Европой там конфликтовать экономически не собираемся, интересов у нас нет. Но все-таки, мне кажется, есть, потому что Африка, да, то есть все-таки исключение, ну или точнее наш уход из большой двадцатки очень обширно использовался странами Европы для того, чтобы как раз-таки Африку на себя перенаправить. А Африка — это огромное количество всяких полезных ресурсов, тем более в том числе и всякое золото. Вот вы видели, что Китай сейчас закупает в огромных количествах золота, ну, выводит себе. Потому что они понимают, что скоро финансовая система рухнет. И, возможно, нам это тоже будет интересно для того, чтобы надвигающийся кризис, а он будет 100%, надвигающийся кризис пережить нормально.
6: Я вот все равно, конечно, над этим вот сейчас думаю. И, во-первых, до этого, конечно, немного далековато еще. Времени много пройдет, и, может быть, там и Соединенные Штаты опять поменяют свою позицию и скажут, что все, мы оказываем максимальное давление.
5: Слушай, в каких-то вопросах они поменяют. Какие они и будут это делать, понимаешь? Это же вопрос не идеологический, вот типа, ну вот Россия плохая, мы ненавидим Россию. Нет, это вопрос, что там, где мы можем там нашим предприятиям американским сделать хорошо, чтобы они больше заработали, мы, конечно, в этих направлениях наложим на Россию санкции. Там, где мы от них жизненно зависим, например, тот же самый дизель и топливо, мы, конечно же, санкции накладывать не будем, а может быть, еще и налоговые льготы дадим.
6: Да они от дизеля нашего не так уж и зависят. Они зависят от цен на дизель, в принципе,
5: сейчас
6: в мире.
5: Зависят.
6: Но они
5: сейчас от... очень сильно зависят.
6: Но не от нашего дизеля. Они зависят просто от дизеля на мировом рынке. Из-за этого у них стоимость дизеля растет.
5: Но сейчас-то, когда Ормузский пролив перекрыт, наш дизель бы смог бы урегулировать эти цены, и поэтому они зависят. Но это я и говорю, да?
6: Но тут соглашение нам... чисто с нами они не заключат. Тут суть-то в другом. Тут суть в том, чтобы мы экспорт возобновили.
5: Но
6: а для того, чтобы возобновили экспорт, это значит, надо, чтобы Украина перестала бить по нашим НПЗ. Чтобы Украина
5: Ситуация может с дизелем наладиться, и они этот же дизель наш обложат санкциями, чтобы на мировом рынке нам было его сложнее продавать, и чтобы мы получали меньше денег. То есть я
6: так
5: говорю
6: у них
5: про
6: опять
5: то, что
6: цены здесь... выскочат вверх. Им же нерентабельно это принято.
5: А если Армуз к этому моменту откроют? А если они Иран победят? А если саудиты помогут?
6: А ты веришь в то, что они смогут прямо Иран победить?
5: Да я не верю, я же про логику говорю.
6: Ну, то
5: есть, ну, когда-нибудь это, конечно, закончится, да. Я говорю просто про логику. Дизель я привел просто как пример. То есть в какой-то момент, когда вот тебе, ну, там, где тебе выгодно, да, ты накладываешь санкции. Там, где тебе невыгодно, у тебя из-за этого будет, ну, падение экономическое, ты санкции не накладываешь. Я вот про это говорю.
6: Ну, понятно. Ладно, в общем, у нас тут на самом деле действительно картина такая интересная складывается. Хотя бы, может быть, заговорили о потенциальной новой встрече с Трампом. А, правда, уже было это, и тогда вроде бы уже близко, как будто нам казалось, вот-вот получится собраться в Венгрии, там Орбан все вот уже организовывал, подготавливал. Да, но не получилось.
5: С Мадьяром будем собираться.
6: С Мадьяром будем собираться. В Мегарейнджеру. Если до этого в Мегазорду, то теперь в Мегарейнджеру. Ну, не, на самом-то деле, правда, любопытно. Дальше будем смотреть. Единственное, пока что вот интересен ответ от самого Владимира Владимировича.
5: Да, он никак еще не ответил.
6: Угу. У нас, понятное дело, конечно, Дмитрий Песков ответил. Он сказал, что Россия благодарна за приглашение Путина на саммит G20. Ну, а дальше уже посмотрим. Все-таки мне вот не хочется почему-то, чтобы Зеленский там вот под ногами мешался, потому что...
5: Ой, да это все это... просто... Это все просто... Слушай, ну, как бы, вот знаешь, жертвовать, возможно, внести больше разлад в европейскую политику, просто боясь, что Зеленский опять как-то все выставит и покажет тебя трусом, да у ВВП уже что про него только не говорили. Я думаю, он даже не думает об этом.
6: Скорее всего, так и есть. Так, дорогие друзья, тогда на этом пока что мы прервемся, послушаем новости на радио «Спутник» и уже совсем скоро продолжим.
0: Стас разберется. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сентиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда задействованы в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Также совершена атака на цели в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Минвостокразвитие разработает программу для участников специальной военной операции в связке с Дальневосточным гектаром, сообщил директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк. По его словам, участники смогут получить землю, построить дом, заниматься собственным делом, сообщая и используя меры поддержки. Минвостокразвитие реализует программу «Гектар» совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока. Граждане могут бесплатно получить участок в регионе для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или запуска бизнеса. Китай и США являются великими державами, они должны быть партнерами, а не противниками, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь, который прибыл в Штаты с государственным визитом. У трапа самолета китайского лидера встретила американский президент Дональд Трамп. Си Цзиньпинь в заявлении, которое приводит центральное телевидение Китая, подчеркнул, что на протяжении длительного времени народы двух стран поддерживают дружественные контакты, а интересы государства тесно переплетены. Великое возрождение китайской нации и цель сделать Америку снова великой, могут сосуществовать и приносить пользу всему миру, добавил Си Цзиньпинь. Видеовстречи глав государств у трапа самолета можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Мошенники под видом сотрудников социального фонда и налоговой службы обещают россиянам компенсацию за оплату домашнего интернета, сообщили в МВД. Для оформления выплаты злоумышленники просят жертву назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. Правоохранители подчеркнули, что на самом деле таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам на важных ресурсах. В МВД напомнили, что социальный фонд и Федеральная налоговая служба не выплачивают автоматические компенсации за использование личной техники и интернета. Граждан призывают при любых сомнениях прервать разговор с незнакомцем и самостоятельно связаться с организацией по официальным каналам. Около 60 тысяч спортсменов из более чем 80 регионов России и 40 стран мира могут выйти на старт московского марафона в этом году, сообщили в пресс-службе бегового сообщества. Забег состоится в столице 26-27 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, комментарии пишите. Номер телефона плюс 7495-959-912 на следующую получасовку. Пока подготавливайте вопросы, а там дальше мы уже будем на звонки отвечать. Пока продолжим идти по темам, и у нас следующая как раз касается Европы, ну не только Европы, и НАТО в том числе, которые вот тут сказали о том, что мы в принципе не будем вам говорить, когда на самом деле сработает пятая статья НАТО, это такой прием для того, чтобы было непонятно, где у нас красная линия. Ну вот это на самом деле любопытно. Почему? Потому что, давай-ка порассуждаем, почему они не хотят говорить, вот где красная линия у НАТО, когда вот заработает пятая статья, как считаешь?
5: Потому что понимают, что Россия никогда на них не нападет. Но хотят вот так вот угрожать и сказать, что посмотрите, мы, если что, готовы. Они нападут, а мы готовы. И они даже не поймут, что произошло.
6: Не, мне кажется, знаешь, тут какая мысль. Они просто сами не знают, где эта самая красная линия. Они же постоянно гибридные войны наши какие-то там называют, устраивают провокации и все остальное. И им же надо, ну, как-то, я не знаю, увеличивать свои провокации для того, чтобы еще больше пугать население. А если они скажут, так, красная линия, это если на нашу территорию залетит, там, не знаю, 10 беспилотников сразу.
5: Ну и что? Скажут, и что?
6: И все, все, раз красная линия такая, значит, после этого
5: рассказал,
6: они...
5: рассказал, надо делать, да?
6: Да,
5: как будто
6: да.
5: Европейцы никогда не нарушали договоренности и не предъявляли к другим требования, которые сами не исполняли. Да нет, ну слушай, ну это же будет работать примерно так. Ну, залетели и залетели. Найдется 10 тысяч причин, почему это на самом деле не российские беспилотники. Точно так же, как нашлось 10 тысяч причин, почему это российские беспилотники, когда надо было бы про Россию что-то сказать.
6: Да это понятно. Правда, но это все равно отдаляет. Это все равно отдаляет, это дает возможность вот для такого пространства. То есть из разряда могли бы сказать, вот если что-то там залетит там больше, чем беспилотник, или ракета какая-то мимо пролетит, то все, это красная линия, значит, пятая статья НАТО, значит, все, мы собираемся и начинаем обсуждать ответные меры. Ну, имеется в виду, там даже может применять. Другое дело, что и пятая статья ни к чему не обязывает, это мы все хорошо помним. Но сам факт, это, мне кажется, наоборот, вот не захотели говорить, где эта самая красная линия, потому что они ее не знают. Они просто не понимают, где она может находиться. То есть,
5: ну, потому что каждый раз это политическое решение, да, то есть все, что касается вообще, в принципе, НАТО, оно каждый раз рассматривается отдельно. Казалось бы, ну, действительно, когда российские беспилотники залетели в Польшу, это, ну, это повод, ну, и в Прибалтику, да, вроде как. Это, ну, и в Лейпциг. Ну, опять же, я-то, это все провокация, но они-то говорят, что это российское все, поэтому с их же логики, да, то есть я рассуждаю, исходя с их позиции, чтобы вот лучше понять. Ну, и понимаешь, что получается, что она уже должна была вступить в силу, эта пятая поправка, то есть
6: но
5: там
6: не,
5: прям
6: не,
5: чуть ли
6: а
5: начало
6: почему?
5: Боевых действий.
6: Так вот смотри, в этом-то и суть. Если бы Марк Рютте назвал действительно свою красную линию, то после этого европейцы бы говорили, погодите, вы же сказали, что красная линия, это когда вот такое-то произойдет. Это произошло, а где ответные меры? И с этой точки зрения они, получается, прямо сейчас говорят, да, красную линию мы разглашать не будем. С другой стороны, они просто не понимают, где она находится. И тут, в том числе, и электорат может подумать, так, погодите, вы нам постоянно говорите про опасность со стороны России. Тот же Сикорский, глава МИДа Польши, он вообще говорит, так, у меня дома рис, ручной насос, варенье, я вообще запасся всем необходимым.
5: Да, но это отсылка к руководству вот этому вот польскому, который выпускали на случай начала войны. Кстати, забавно, что его выпустили не только на польском и английском. Я вот когда начал гуглить, удивился, но и шрифтом Брайля.
6: Вот так вот.
5: Да.
6: Особый подход. Но надо было еще в радужном цвете выпустить, ну, все-таки, чтобы повестке-то как-то следовать, а то
5: и в радужном цвете с шрифтом Брайля тогда, мало ли,
6: ну да, кстати,
5: слепые окажутся не геями.
6: Всякое может быть. Так, и в том-то и дело, что получается, они, с одной стороны, говорят своему электорату постоянно, что вот-вот уже начнется война с Россией, все, запасайтесь, давайте все стройте себе бункеры, у кого там нет рядом поблизости, запасайтесь едой.
5: Бункеры Зеленского.
6: Запасайтесь едой, откапывайте бункер Зеленского, кстати. Вот это хорошее занятие. Запасайтесь едой всем остальным, а мы в это время не скажем вам, где эта самая красная линия, потому что мы ее не знаем. Мне кажется, что электорат вообще уже не понимает в Европе, а чего нам думать-то? Мы там с Россией воевать уже собрались или все-таки не собрались воевать? Где вот этот момент-то, чтобы они такие, ну да, все, Россия напала. Нет, или не напала?
5: Ну, вообще, кстати, забавно то, что вот это вот СМИ, вот этот телеканал, который все тестируют, да, цитируют, LCI, да, там, ну, как бы не было призывов, ну, вот если

0: у нас альянс, как я и говорил, ограничился всего лишь 4-й статьей. Или, допустим, вспомним март того же 2026 года, да, когда Рюта сказал, что вопрос о 5-й статье не стоит. Так что это всегда политический вопрос.
1: Да я согласен. Рюта, я согласен.
0: Да, Рюта вот... Сейчас я вот эту вот мысль докину. Он, по сути, давно вот нам уже очень говорит, что зонтик НАТО, вот этот самый, которым они прикрываются, это всего лишь политические решения. Это не автомат, мол, если что, мы будем. Каждый раз вот там все принимают заново, поэтому все расписано таким вот образом. Я хочу напомнить вам важнейшую историю, что Владислав Косиняк-Камыш, это министр обороны Польши, даже сам министр обороны Польши говорит, что никакого полномасштабного нападения России на Польшу не будет. Могут быть провокации, может быть пропаганда, но нападения никакого не будет. И один из наших министров иностранных дел, я, к сожалению, забыл кто, вот, напомните в комментариях, но он даже предлагал Польше там с ними мирный договор подписать, что никаких там нападений не будет и прочее, но они промолчали.
1: Договор, а не нападение? Вот, и,
0: ну, типа того, ну, типа союзнический, мирный, какая-то такая история. Вот. Ну, они, соответственно, промолчали. Но, может быть, отсылаются к гитлеровскому прецеденту, ну, в очередной раз к пакту Молотова-Риббентропа, когда они тоже ничего подписывать не хотели, и когда была одна страна, которая делала то, чего делать по международному праву нельзя, но все остальные закрывали на это глаза. Ну, это сейчас абсолютно то же самое.
1: Ну, не знаю, то же самое или не то же самое, я бы тогда на другое обратил внимание.
0: То же самое, с салом и горилкой просто.
1: Знаешь, вот они же недавно продлили санкции на 3 года Евросоюз в отношении России, и до этого-то они продлевали каждые 6 месяцев, мне кажется, это тоже в некоторой степени показательно. Почему? Потому что если они решили продлить прямо сейчас на 3 года, то они фактически сделали заявление, что война не должна закончиться в ближайшие 3 года. Ну, из разряда...
0: Да нет, я думаю, они просто... сделали все санкции, они каждый раз дорабатывали пакет и блокировали все возможные обходные пути.
1: Думаешь, им надоело каждые 6 месяцев согласовывать?
0: Ну, это просто вопрос прагматичный. То есть, ну а зачем тебе согласовывать каждые 6 месяцев, если ты основную работу провел, а теперь это знаешь, как ты там в спортзал ходишь, в форму пришел, и тебе теперь надо не 5 раз в неделю заниматься, а 3, а может быть даже 2 раза в неделю ходить достаточно просто для того, чтобы эту форму поддерживать.
1: Не, мне кажется, это все равно такой политический сигнал, потому что да ничего не мешает. Ну вот смотри, та же, ну я не знаю, Украина, у нее, да, вроде бы как вот это продлевание военного положения, так продлили бы сразу на 4 года. И так уже столько нарушили конституционных своих законов и всего остального, что да как будто ничего не остановит. Но нет, продолжают продлевать вот этими короткими кусочками. Здесь то же самое, стабильно продлевали на 6 месяцев. А тут 3 года, не знаю, мне правда складывается ощущение, что они таким образом показывают. Мы не собираемся в течение даже ближайших 3 лет даже говорить об какой-то там отмене, прекращении действий санкций, потому что эти 3 года противостояние будет продолжаться. И в мирном плане так, не может и быть, да, там, этого пункта.
0: Я говорил, что санкции вообще никогда не отменят. Это навечно.
1: Не, ну это ты говоришь про такую, скажем, реальную картину, а я говорю про формальную там документацию и все остальное, которая, ну, в принципе, это очень часто все, ну, помогает. Хотя, да я вот сейчас, пока это говорил, задумался, насколько сильно вот эти подписанные документы действительно, ну, да, что-то решают.
0: Да даже если санкции там какие-то отменят, будет сразу... Вспоминаем эту... поправку Венинга, да, которую типа там отменили спустя почти 20 лет после развала СССР, так и через 1.5 или 2 года уже был акт Магнитского, и все как бы вернулось на круги своя, так что ну, это все такое.
1: Но в любом случае, конечно, они тут нормально так веселятся со своими заявлениями, да их очень много стало, правда очень много, мне кажется, вот раньше не было, и у меня вот такое ощущение складывается, когда у них возникают какие-то сложности, ну, точнее, у Украины какие-то сложности возникают, и они не выдерживают и начинают там просить энергетическое перемирие, какое-либо еще другое перемирие, там прекращение огня, в том числе начинает подключаться Европа и начинают очень усиливать вот эту политику, не политику, а риторику российской угрозы. То есть бывает затишье, где они, да, так периодически напоминают, но все равно нерегулярно. А бывает, когда вот прям льется без остановки, вот новость за новостью о том, что тут заявили о том, что Россия нападет, а там заявили, что Россия нападет. Вот сейчас как будто опять вот этот момент. И мне кажется, это хорошо, потому что значит, мы прямо сейчас Украину прям задавливаем. Но в то же время...

0: видел любопытный ведь разговор.
1: Ну, это же просто ощущение.
0: Ну, я согласен, я согласен. Но это вот как раз, я и говорю, просто ощущение. Но, может быть, у кого-то не совпадет. А вот разговор интересный произошел у Урсулы фон дер Ляйен с Зеленским. Его называли прям таким даже напряженным СМИ. И там Урсула вот выступала такой, я не знаю, защитницей европейских интересов. Говоря о том, что вам надо принять вот эти-то законы против борьбы с коррупцией, вам надо налоги там поднять, и вам надо приблизиться к всем необходимым законодательным актам, которые предполагают присоединение к Евросоюзу, для того, чтобы мы там рассчитывали на дальнейшее выплачивание вам финансовой поддержки, ну, там, 20 миллиардов евро. И, соответственно, вот тут, как думаешь, кстати, это показуха для того, чтобы Урсула фон дер Ляйен показала своим европейским избирателям, что вот я борюсь за то, чтобы какой-то там, ну, скажем, непонятный...
1: Да нет, конечно, нет. Это показуха, но не для них. Ну,
0: нет?
1: Если бы она хотела что-то показать европейским избирателям, нет, ну, то, что она отстаивает бы прекратила Зеленскому платить. Ну... Так, никто из европейских избирателей не особо-то доволен тем, что они, в принципе, деньги в Украину отправляют. А кто этим будет доволен? Им-то это зачем нужно? Они с этого ничего не получают.
0: Не, ну как это? Они же получают защиту. Она же, Украина, это первая линия обороны, и которые не допускают Россию к ним.
1: Это если судить по высказываниям всяких маргиналов, которых мы видим в интернете. Понимаете, среднестатистическому россиянину, по большей части, там на Украину, как я думаю, плевать. Среднестатистическому европейцу на Украину плевать. Каждому человеку, который живет в какой-то стране, если мы не говорим про людей, которые дико интересуются политикой и понимают, что мы все там взаимосвязаны, да, и от Украины там зависит и наша экономика и все остальное. Но вот среднестатистическому европейцу абсолютно плевать, в принципе-то, там на политическую жизнь. Ему не плевать на то, что он приходит и видит цены на заправках. И, конечно, сперва ему объясняют, что это из-за того, что Россия напала на Украину, а мы должны этой Украине помогать, потому что если не поможем, завтра Россия нападет на нас. Но с каждым днем его даже это объяснение устраивает все меньше и меньше, он говорит, да плевать, да. И вот подобно тому, как наши либерахи бегают и говорят, ну, захватят нас страны НАТО, ну, и что такого, будут дороги нормальные. То же самое там и немалое количество европейских избирателей говорит. Так что, если уж заниматься популизмом, то популизмом надо заниматься, рассчитывая на самую большую, как бы, часть аудитории. Вот. А про это самосознание и пассионарность европейцев, да везде все одинаковые, они ничем от нас там не отличаются. И также люди сидят, которые там, ну, те, которые реально разбираются, это достаточно маленькое количество.
0: Да понятно, все равно кто-то погружается,
1: иначе они бы не блокировали бы Твиттер и там и все остальное, но они уже там понимают, что это из-за Украины, и им и Украину плевать, они недовольны. Это те же самые поляки-то, да, как они сейчас себя с украинцами-то ведут?
0: Ну, они, знаешь, они и с украинцами, и с русскими. Тут не стоит говорить о том, что вот прям поляки такие доброжелательные.
1: Да, потому что хотят, чтобы у них... Ну да, да, потому что они хотят, чтобы у них было все вот просто, чтобы их не касалось, чтобы они занимались своей внутренней политикой. Но это я касательно заявления Урсулы фон дер Ляйен. Причина на самом деле намного проще. Ее реально волнует проблема украинской коррупции, потому что у них получается меньше зарабатывать денег, которые возвращаются в Евросоюз. И оно как бы все оседает там и на черном рынке и прочее. В каких-то масштабах это всех устраивает, и на это можно не обращать внимания. Ну, выделили вы там деньги, Зеленский купил на них оружие, которое продал куда-нибудь в Африку или мексиканским там, или каким-нибудь другим наркокартелям, ну и бог с ним, да, это как бы небольшая сумма, в масштабах страны выделение мы ее даже не заметим, там, а Зеленский и его элита подзаработают. Но когда это бьет уже все мыслимые и немыслимые масштабы, ну, тогда, конечно же, появляются вопросы. Да, но, тут... по сути, Европе спонсировать террористические режимы далеко не впервой.
0: Да тут, на самом деле, вот я даже добавлю к своим предыдущим рассуждениям по поводу Европы, и по поводу вот этой их антироссийской активизирующейся как будто бы риторики, да просто, ну, сильно та же Германия проигрывает, которая является кошельком Евросоюза. Я в плане чего Германия проигрывает? Руководство Германии, тот же Мерц. Ему надо
1: срочно... Кошелек — это когда ты туда складываешь все-таки, Саш.
0: А, да, ладно,
1: Германия
0: хорошо.
1: Является папиком.
0: Хорошо,
1: спонсором.
0: Папиком. А, Германия — это папик Евросоюза, и вот как раз у папика Евросоюза главный папа заболел, и ему прям плохо, и пытается он как-то удержаться, а как удержаться? Это надо вот АДГ вроде бы сбить, Но сбить его не получается. Он, наоборот, там по плюс 20 пунктов набирает в каждом новом регионе, выходит на первое место. ХДС в это время не попадает вообще в земельный парламент со своими 4,9%. Ну и, конечно, он думает, так, давайте-ка мы денег раскидаем по всему Евросоюзу, а ну-ка активизируем историю с тем, что Россия нападет. Никакого там переключения на внутриполитические проблемы. Не надо нам этого. Ну и отвлекают внимание. Тоже такое основной, наверное, тезис. В то же время, Британия тут ну, не прям чтобы активно заговорила о возможном возвращении в Евросоюз, но, по крайней мере, такое упоминание произошло от премьер-министра Великобритании
1: Энди Берна. Ну, смотря, если сейчас Северный Уэльс и Шотландия выходят из состава, то оставшаяся часть может вернуться, в принципе, в Евросоюз. Они будут ходить туда-сюда, обратно.
0: Да они же их не выпустят никто из состава Британии. Кто
1: им
0: позволит?
1: Понятно, я пошутил.
0: Да понятно, но сам факт, если вот мы будем действительно смотреть на вот эту ситуацию с точки зрения возвращения в Евросоюз, у них же, ну, во-первых, не получится вернуть некоторые привилегированные условия, которые у них были до Брексита. Плюс ко всему, это, ну, можно использовать...
1: Это знаешь, как, извини, пожалуйста, это да. Как экстремист и террорист Невзоров, да, когда началась СВО, он бежал в Украину, и ну, сперва. Да, я был поражен, что это первая в мире крыса, которая бежала на тонущий корабль, а не с него. Вот, вот то же самое, как будто бы и Британия сейчас такая. Невзоров, он случайно там не у бритов обитает, а то а что-то как-то политика такая самоубивческая.
0: Да, знаешь, это может еще и свидетельствовать о том, что у них сейчас настолько все плохо, что они думают, ну, а вдруг будет лучше. Ну, это же тоже такой момент достаточно любопытный. Они-то чего хотят, скорее всего, добиться? Торговлю, чтобы она была проще, чтобы таможенные пошлины были ниже, сократить бюрократию для вот всех договоренностей, которые они заключают с европейскими странами.
1: В их случае дырократию.
0: Дырократию сократить, упростить движение товаров. Ну, это, да, действительно, с точки зрения торговли и экономических связей.
1: Действительно, для этого потерять небо над Россией, ну, если сохранить, как бы...
0: Так, а у них есть? Ну вот, ну если серьезно, то вот прямо сейчас. Просто в том-то и дело, что Британия как будто сама не понимает, в какой ситуации она оказалась. Это можно использовать просто внутри для такой, ну вот знаешь, оппозиционной идеи. Там просто опрос показали, что очень многие хотели бы вернуться в Евросоюз. Ну и представим, что там партия, например...
1: Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в, в ЕС.
0: Ну, как-то не очень получилось в конце с
1: ритмом. Ну да, да, в моей голове звучало лучше, если честно.
0: А так всегда, а так всегда, в голове всегда лучше звучит. А вот в Евросоюз-то они могут говорить, например, там, лейбористская партия придет, скажет, все, теперь мы движемся в эту сторону, чтобы за них, ну, хорошенько так голосовали. А, те самые опрошенные, то есть там 58%. А, вон у нас, кстати, коллеги под это подсказывают, в ЕС, но это надо как-то продлить, я не знаю, как это продлить.
1: В ЕС...
0: Это уже на какая-то реклама или завывание просто?
1: Сейчас, подожди, на эти санкции... Да ладно.
0: Мы положили крест. А, так, а, дорогие друзья, будем продолжать.
1: ЕАЭС. Не, неплохо, да, хорошо коллеги подсказали.
0: Да-да-да-да-да. Так, ну, кстати, ЕАЭС, это ж вообще другая организация, получается.
1: Ну, не важно, главное рифма, знаешь, там люди сами разберутся. Да.
0: Ладно. В общем, как считаешь-то, в ЕС вернутся британцы или не вернутся?
1: Опять же, смотря в каком составе.
0: Ну, предположим, в цельном.
1: Не, а может быть, Шотландия все-таки выйдет из состава и такие, а мы в ЕАЭС. Ну, точнее, в ЕС.
0: Они в ЕС, они вернулись в прошлое очень сильно так. В ГДР, вон у нас слушатели пишут вообще.
1: Вот это... в ГДР это слишком хорошо, да, это... но я бы не сказал, что совсем нереалистично. Может быть, однажды, точнее, не может быть, а когда справедливость восторжествует, они действительно вернутся.
0: Можно
1: но
0: быть.
1: Уже вместе с ФРГ.
0: Кстати, там вот еще думают по поводу вот этого, там, не знаю, ЕСовского всего возвращения, ну, теории мы уже построили много, и одна из них, что просто вот будут использовать в рамках голосования, а после объявят о новом референдуме и скажут, давайте выбирайте, хотите обратно в ЕС, не хотите обратно в ЕС, дальше уже будем смотреть. В общем, вот да, вот так. А теперь, у нас всего 3 минуты остается. Ну ладно, 3 минуты остается, можно тогда еще немного про политику поговорить, а в следующем часе уже будем говорить о темах немного других. Я, знаешь, еще что...
1: И там можно будет звонить.
0: И там можно будет звонить, конечно. Вот то, что звонить, это всегда мы приветствуем, этому мы всегда рады. Так вот, про политику, про ситуацию-то, которая у нас возникает. Я, знаешь, еще вот хотел бы вернуться к первой теме. Мне кажется, немного недообсудили вот эту возможную встречу. В каком ключе? Предположим, что тот же Трамп, он, ну, скажем там, встретится с Владимиром Владимировичем, а с Зеленским они встречаться, в принципе, не будут. Ну, вот такой, как возможный вариант событий. Ну, да. Целиковый. А вот как ты представляешь себе поведение Зеленского в этот момент? Вот мне вот я тебя не спросил, а мне вот любопытно.
1: Максимальное терпение, как вот он, в принципе, привык.
0: Не, ну просто это будет выглядеть как Урсула фон дер Ляйен, которая вот ждала там у входа в кабинет, пока ее Трамп не вызовет. Ну или как, помнишь, тогда был случай, он подзывает Стармера, говорит, Стармер, где Стармер? Вот Стармер, все, иди отсюда.
1: Я думаю, это, знаешь, это будет вот как с этим бомжом, которого просто отгоняют, когда он пытается очередной раз денег попросить. Вот, его просто будут отгонять, мальчик, иди отсюда. Я думаю, Зеленский какому-нибудь ФСОшнику за ногу вцепится, он вот так вот будет тащить. То есть он не будет понимать, что делать, вроде, ну как бы нельзя просто взять,
0: представь, сколько сейчас
1: пристрелить.
0: Можно будет анимации наделать с вот, ну, подобной такой историей. Там же прям вот, ну, я не знаю, поле для фантазии огромное. Красота.
1: Да, да, да, да, да.
0: Я уже вижу вот много вот этих сюжетов, где вот Зеленского изображают в виде вот такого Гаргамеля.
1: Путин только спускается с трапа самолета, но там вся встречающая делегация, Зеленский такой... Ну, поговори со мной, я же нормальный мужик.
0: Вот, тоже об этом подумал. Ну, это правда ведь забавно. Это, смотри, это только трап, это еще только началось, это только ловушка. Почему трап? Да, кстати, ловушка. Неожиданно. Почему у меня это в голове прямо сейчас сложилось?
1: Там есть такая ловушка одна, да.
0: Да.
1: Но... Знаешь, поездка в Таиланд, так же, как и поездка на Евросаммит, это всегда может быть неожиданный конец.
0: Вот это хорошо. Так, и еще одна быстренькая тема, как раз на минутку. Приезд Си Цзиньпина и вот эта встреча Трампа. Ну, это же прям показательно, это хорошо. Вот прямо сейчас, когда всех там встречают, ну, про Зеленского вообще молчу, его собственный пилот встречает, а тут Дональд Фредович пришел, Си Цзиньпина поприветствовал, вот прям вот здравствуйте, дорогой друг.
1: Ну, там они же, да, даже Байден потемкинские деревни для Си Цзиньпина строил, когда они там всех бомжей выгоняли, все заборами огораживали, чтобы выглядеть более-менее симпатично. Хотим, как в Китае.
0: Так, ну ладно, на этом, я думаю, политическую такую большую геополитическую сторону вопросов мы закрыли, а дальше будем говорить уже...
1: Гео запрещенное в России это.
0: Это, ну нет, гео-то не запрещенное, что это?
1: А, я перепутал.
0: Ну, бывает.
1: Слишком мало отличий, очень много похожего просто.
0: Так, дорогие друзья, сейчас будем делать небольшую паузу, послушаем новости на радио «Спутник». И не забывайте, дальше можно нам будет звонить по номеру +7 495 95 95 912. Уже можете потихоньку набирать, и сразу после новостей начнем на звонки отвечать и будем обсуждать другие темы.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его и вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савельем. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савельев Аврелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные минувшей ночью поразили ряд украинских целей. В Туве на туриста напал медведь. В США суд обязал президента Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов. Далее подробности. Минувшей ночью вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного и воздушного базирования беспилотными и летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда задействованы в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Также совершена атака на цели в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Видеоработы российских военных можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Возгорание на территории предприятия началось на Кубани из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. К тушению пожара привлекли 50 человек и 15 единиц техники. Ранее стало известно, что административные строения нефтебазы повреждены обломками БПЛА в Ростовской области. Пострадавших нет. Как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, специальные службы работают на месте происшествия. Турист из Москвы умер в результате нападения медведя в глухой тайге в Туве. Об этом заявили в Госкомохотнадзоре Республики. Сообщалось, что мужчину увезли в больницу, но он скончался от полученных травм. За последнее время выходы медведей к людям участились в ряде регионов России. В Красноярском крае хищники убили за сентябрь 6 человек. Следственный комитет завел уголовное дело о халатности. Шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий интернетом Украину, подожгли в Польше, сообщает местная радиостанция. Уточняется, что произошел поджог распределительной станции, также повреждена электрогенераторная установка. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Напомню, наземный шлюз Starlink в польской Воле вместе с аналогичными недалеко от литовского Каунаса обеспечивает доступ в интернет Украине, а также большей части Центральной и Восточной Европы. США больше не являются для Бельгии таким надежным союзником, каким были прежде. Брюсселю необходимо пересмотреть отношения с Вашингтоном и диверсифицировать международные партнерства. Следует из внутреннего документа бельгийского МИД, с которым ознакомилась газета Financial Times. Авторы стратегии призывают к тщательной переоценке отношений, при этом бельгийские дипломаты признают, что взаимодействие с нынешней администрацией США остается необходимым. Федеральный судья в США обязал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN и политика, постановив, что введенный им запрет, вероятно, нарушает Конституцию, передает агентство Рейтер. Напомню, 18 сентября американский лидер объявил о запрете ряда СМИ работать в Белом доме, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ они подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки Конституции о свободе слова. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции и чату и звоните по номеру плюс 7495-95-95-912. И звонок уже есть. Здравствуйте.
4: Доброе утро, уважаемый ведущий. Доброе утро, Стас.
3: Доброе утро.
4: Меня зовут Данил, город Краснодар.
3: Приятно.
4: Первый момент по поводу песни, как хочется вернуться, как хочется остаться.
5: Самая важная тема, так.
3: ЕСС?
5: Ну, кстати, да.
4: в ЕСС, да.
5: О, как.
4: Вот,
6: ну, неплохо, да.
4: Второй момент. К сожалению, у меня такая ситуация в семье, что умирает родственница от рака, лечили врачи, но не долечили, теперь говорят, идите, до свидания. Вот. А вопрос какой, Стас? Как, на твой взгляд, есть ли на самом деле лекарство от рака? Просто много разных мнений. И был ли у тебя какой-то видеоролик по этому поводу? Может быть, я пропустил. Или не хочешь ли ты снять на этот момент вот эту мафию, связанную с лекарствами и вообще всей этой промышленности вокруг онкологии?
3: Спасибо большое,
6: в принципе, за вопрос. Да, спасибо. Нет, такого материала у меня не было, не изучал, не углублялся в тему. Но, в принципе, фармкомпании, ну, это в мире глобальная мафия, это было видно по примеру ковида и тому, как все это делалось, да, как там с вакцинами играли, то есть это международная, скажем так, мафия, но мафия — это оценочное суждение, потому что когда мафия становится супербольшой, она называется государство, да, и вот многие государства ведут себя вот так вот по-мафиозному совсем, поэтому, ну, не знаю, а касательно лекарства от рака, слушайте, слава богу, что я вот с этим как бы не сталкивался, и это вопрос, на который я рад просто не иметь ответа, потому что, ну, как бы Бог миловал, да, вам, конечно же, очень сочувствую в этой ситуации, ну, как бы крепитесь, держитесь, но, да. Слава Богу, и не хочу никогда разобраться, так скажем, в этой ситуации.
5: Не, эта тема, правда, достаточно болезненная, у меня у самого дедушка ушел из жизни как раз из-за рака, и вот, знаешь, на самом-то деле хочется, чтобы в один момент врачи сказали, все, мы, наконец, придумали идеальную вакцину, достаточно, там, я не знаю, прививку сделать, и все, теперь рак просто не будет формироваться. С другой стороны, рак — это такая странная болезнь, которая как будто бы, она вот отличается от всего остального и является вот просто, ну, я не знаю, инструментом смерти забирать тебя вот в другой мир при условии, что, ну, ты не умер до этого. То есть очень многие же врачи говорят о том, что мы все умираем от рака, только не все до него доживают. Он, получается, есть у нас у каждого, просто, ну, там, или не успел развиться, или там просто в легкой форме, и потом как-то сам рассосался, или его уже вылечили там на ранней стадии, ну, или, к сожалению, он
6: где
5: вот...
6: Где твой рак? Рассосался.
5: Рассосался. Пока рак на горе свистнет, это, да, ну, в общем, человек с онкологией на гору залез. Суть не в этом. Суть в том, что действительно вот эта вся история с раком и с многими другими болезнями, она может быть, и правда отличается от нашего истинного понимания. Может быть, правда, есть какие-то там суперпрепараты, но тогда вопрос, почему какие-нибудь самые, там, не знаю, богатые люди мира не живут по 300, по 400 лет? Но они бы тогда, скорее всего, жили, у них же должны быть тогда эти супертехнологии.
6: Тебе скажут, которые... что они живут, просто они маскируются для того, чтобы не палиться. Помнишь, как в этом фильме «Смерть ей к лицу»?
5: А, ну, не, ну тогда можно вообще все что угодно говорить, что они там на Марс улетают все, у них там колонии определенные для того, чтобы связываться с Землей и отдавать распоряжение, они используют суперголубей, ну, я не знаю, там каких-нибудь межкосмические голуби.
6: Но... По типу Макрона?
5: Не, он межкосмический петух.
6: Суперголубей.
5: Это немного другое. Он орет просто с Марса и до Земли, ну или наоборот. Суть-то действительно в том, что как будто бы... Было бы, если вот такое суперсредство, оно было бы уже использовано. В этом-то и проблема. Хотя у нас неоднократно говорили о том, что все новые и новые технологии развиваются в онкологической сфере, и все больше и больше случаев, когда, ну, удается спасти, ну, или, по крайней мере, заметить на раннем этапе. Поэтому
6: да,
5: надеемся.
6: Да, в эту сторону все двигается. Рано или поздно это будет... Как бы, я думаю, побеждено, но не сегодня.
5: Ну вот у
6: хотя,
5: нас слушатель
6: вот, опять
5: пишет.
6: Же, видов рака да, просто да. Очень много, да, понимаете, то есть от каких-то видов рака уже вроде как есть. Ну, слушайте, вот, слава богу, не разбираюсь в этой теме, и поэтому не буду, наверное, говорить, чтобы вас там не дезинформировать своими поверхностными взглядами на это, но вот...
5: Так. Ну, я вот согласен, у нас вот слушатели пишут, вот были, да, официальные сообщения о готовом способе лечения рака, но там, если я не ошибаюсь, только отдельные случаи рака, и то она не убирает на 100%, и вот есть еще один
6: рак
5: комментарий.
6: Это целая группа болезней.
5: Конечно. Раньше люди, вот пишут слушатели, и от гриппа умирали, если изобретем лекарство от рака, тогда появится иное заболевание. Ну, может быть, а может и не появится. А может быть, вообще в один момент искусственный интеллект уже настолько сильно разовьется, станет андроидами, и они вообще болеть ничего не будут.
6: Будет жить вместо нас, а мы все от рака умрем.
5: Да, ну, как вариант, вполне себе. Так, у нас еще один звонок появился. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Добрый день.
5: Добрый.
7: Меня зовут Александр из Москвы.
5: Приветствую.
7: У меня такой вопрос к Стасу. А вот не кажется ли тебе такой момент, что все вот эти проигрыши Демпартии, выборов в США, там, уход, значит, там, Байдена и всего остального прочего, не связан ли он с тем, что как раз у Демпартии США есть своя программа, и вкратце она сводится к тому, что сейчас пришел вот, господи, Трамп, и он все развалит, все будет, как бы, ну, все разрушит. А потом придем мы такие белые пушистые, скажем, вот видите, к чему доводит такое президентство республиканской партии. И теперь мы продолжим так, как нам это надо.
6: То есть, а им первого срока было недостаточно, по-вашему, когда Трамп начал торговую войну с Китаем?
7: Нет, нет, нет. На первом сроке Трамп же не разрушил саму систему, так называемую Бреттон-Вудскую. А сейчас он очень четко этого добивается, всеми своими действиями.
6: Ну так и они потом починить ничего без Бреттон-Вуда не смогут. У них же не будет монополии на доллары этой силы. То есть, ну это, знаете, ну просто, да нет, ну как бы это для фильма прикольный, конечно, план, да, из разряда вот этих злодеев, которые в Fallout'е сидят и такие, а мы сейчас по всей планете ядеркой бахнем, чтобы мы выжили и начали все сначала. Но нет, они нечего будет строить, нечего будет создавать. Если вы, не, ну если, конечно, предположить суперкоммунистический заговор, когда там сидят внутри коммунисты и думают, мы сейчас Трампа приведем к власти, он все разрушит, чтобы мы перестали заниматься хищнической империалистической политикой и начали строить справедливое государство. Но сами понимаете, что это все на теории. Ну, просто люди, которые действительно чего-то добиваются, они на волю случая ничего не оставляют. Но это же как бы ну, абсурдно немножечко. Так что нет, я категорически такого даже не допускаю. Эта система работает так, как она и должна работать. И даже пытаясь что-то там изменить, предусмотреть все, вот сейчас вот мы республиканцев приведем, они страну разрушат, а мы уже придем починим. Да нет. Ну тогда можно сказать, знаете, что там и это, и Путин, и Ельцин сперва посадил, и что и Путин там стоял у истоков развала Советского Союза для того, чтобы... Ну, короче, ну, начинается, вот знаете, вот реальная теория заговора. Не, для фильмов, для сценариев это неплохо, но рассуждать об этом посерьезке, не, я не буду.
5: Так и тогда можно предположить, что до этого Трамп, наоборот, посадил демократов, проиграл им
6: да,
5: выборы.
6: Да, для да, того, то есть, чтобы кто потом... был раньше?
5: Да, для того, чтобы потом прийти и сказать, вот, Байден все разрушил, но он, собственно, это и делает.
6: Зеленский сейчас убивает украинцев, потому что он их просто, ну, на самом деле, искренне ненавидит и считает, что эта нация недостойная существовать, и поэтому начал разрушать изнутри. А Асад на самом деле был радикальным исламистом и террористом, поэтому сдал Сирию, чтобы там как бы начали уже по шариату и светское государство оставить в стороне, потому что он это ненавидел. Ну, да, тут можно много...
5: Тут вообще
6: да
5: все
6: Гитлер
5: можно
6: немцев
5: придумать.
6: Ненавидел так-то, специально на Советский Союз напал, чтобы Германию уничтожить. Тут можно просто настолько... как шутка, да, вполне себе. То есть стендап можно на эту тему делать, но посерьезки, конечно, нет. Нет даже ну, малейшей вероятности такого.
5: Да не, они бы, конечно, еще и сейчас, я думаю, поиспользовали вот эту историю с Трампом, когда он с пошлинами проиграл и все остальное. Но для этого им надо прямо сейчас в Сенате будет выиграть на выборах. Тогда, я думаю, Трампу-то, конечно, крылышки-то пообрежут. Пока что непонятно, но...
6: Ты же не знаешь, до какой степени будет страна уничтожена и сможешь ли ты ее вообще
5: да,
6: восстановить?
5: Да, да, да. Может, вообще
6: быть, так...
5: Да,
6: Османская империя так рассчитывала, или греки такие, а сейчас мы все разрушим, чтобы восстановить.
5: Нет, там, может быть, Римская империя хотела, чтобы вот варвары придут, они, это знаешь, это как вот в детстве пугали, что там придет волчок, укусит за бочок, и там перестал ребенок верить, и в один момент переоделся в волка, укусил, и все, он теперь пугается.
6: В общем,
5: вот
6: по-настоящему уже укусил, у ребенка травма на всю жизнь, его в дурку увозят.
5: Просто бог откусил. Ну не, если...
6: Вошел в роль.
5: Если серьезно, в варвар они такие пустили, ну вот, пускай, попробуйте, вот, поживите под руководством варваров. Мы потом вернемся, все восстановим.
6: У Бетуа же об этом песня была. Там, варвары,
5: Барвары. Не, у них не барвары были. Так, значит, давай дальше, пока у нас звонков нет. Но, дорогие друзья, продолжайте звонить по номеру +7 495 95 95 912. Очень тема такая, мне кажется, важная. И прям вот люблю я такие темы. Родители некоторых детей начали скрывать от школ, да не начали, и скрывали от школ диагнозы по типу там аутизма, СДВГ, задержек развития, других особенностей из-за того, что боятся, ну, такого, ну, скажем, неравного отношения к своему ребенку. То есть его будут там как-то принижать или еще чего-то с ним делать. И поэтому...
6: Или потому что никто все равно не заметит отличий. Потому что это диагнозы такие, но они как-то сложно...
5: Нет, вообще есть разница.
6: Это понт. Не, разница есть, но это как будто сейчас больше понт. Сейчас все СДВГшники, да, сейчас все биполярники. А вон даже как иноагент Моргенштерн в интервью Дудю рассказывал, пришел просто, знал заранее, что там надо говорить, и все рассказал, потому что ему очень хотелось, чтобы ему биполярку поставили, как Канье Весту, потому что, ну, что это, типа, круто. Типа ты там великий, все гении, там биполярки.
5: Ну да, но это такое вот из разряда популярные заболевания. Но на самом-то деле, если мы говорим о реальных заболеваниях, то есть представляешь, там ребенок...
6: Хотя заметь, СПИДом люди массово заражаться не стали после Фредди Меркури.
5: Странно.
6: То есть она, знаешь, такое лицемерие. Да, биполярка, а давайте две. У меня там и биполярка, и пограничное расстройство. СПИД? Нет, спасибо.
5: Ну, а потому что здесь-то можно просто об этом сказать из разряда, ну, на это списать что-то.
6: Да я знаю, я просто разгоняю раздвое.
5: Ну, не, ну, если так порассуждать, то вот серьезные заболевания, предположим, вот прям серьезная задержка в развитии или какая-нибудь сильная стадия аутизма, да даже не сильная стадия аутизма.
6: И, а тогда люди становятся блогерами,
5: ребенка... кстати, я слышал. Ребенка забросить к обычным детям, да они же его сожрут заживо. Я просто понимаю, насколько...
6: У меня не было аутизма, но меня все равно чмырили жестко. Поэтому, ну, я не знаю,
5: так,
6: насколько
5: это влияет.
6: Так, а
5: я вот влияет. К этому... Я про это и говорю. То есть, ты понимаешь, им даже, ну, детям не надо в этом возрасте, чтобы какие-то серьезные отклонения были. Главное, чтобы хоть как-то отличался для того, чтобы тебя начали чморить или превозносить. А вот если у тебя уже есть отклонение, это совсем другая история. Но, с другой точки зрения, они не обязаны вроде бы как рассказывать о вот этой болезни учителям. То
6: короче,
5: есть они не имеют права требовать учителя.
6: Если у вас
5: вот
6: ребенок аутист или СДВГшник, отдавайте его на бокс. Хотя бы несколько месяцев, и все, придет в школу, все остальные захотят аутистами стать.
5: Что у тебя сегодня за настроение такое?
6: Шутки шутками, да, но на самом деле, ну, просто чтобы чмырить, найдется любой повод, да, то есть даже твоей фамилии вполне достаточно.
5: Да, это факт, так что... я не спорю, но сама идея того, чтобы скрывать, я вот, ну, правда, не до конца понимаю,
6: ну,
5: зачем.
6: А если они имеют право, значит, они должны скрывать.
5: Ну, они имеют
6: право,
5: но давай просто, вот если мы смотрим на плюс и минусы, то, представляешь, это как минимум даже большая нагрузка на учителя. Вот там сидит у него 30 человек, из этих 30 человек один какой-то непонятный, он там постоянно может неожиданную какую-то агрессивную реакцию проявить. Потом он может просто взять, загнаться, начать паниковать. Она же тоже должна понимать, как минимум, что к ребенку нужен особенный подход.
6: А то она, ну, я думаю, она увидит, и для этого озвучивать конкретно этот диагноз не нужно. У меня вот в школе, допустим, были вот такие вот ребята, в классе учились со мной даже. Они должны были учиться в классе коррекции, но у них родители были заряженные. И нормальные, учителя все понимали, и мы как бы между собой слушали, он какой-то такой, типа.
5: Не, ну,
6: но
5: понятно,
6: при этом...
5: но все равно, может быть, обговаривали, а тут-то именно не говорят, то есть из разряда он нормальный, ну и значит, отношения должны быть, ну, они все нормальные.
6: Учитель сам увидит, но перед тобой сидит человек, который говорит странные вещи.
5: Ну, класс, но тебе же тоже надо знать.
6: Навязчивые идеи.
5: Ну, подожди, но учитель не обязательно психолог. Но он не обязательно психолог, он не до конца может знать, каким образом взаимодействовать. Ну, хорошо, понять, понял. А дальше как взаимодействовать-то? Ты знаешь? Вот, например, ты знаешь, как взаимодействовать с... Правильно.
6: Нет, не знаю. Ну. Но от того, что тебя озвучишь, что он аутист, ты не научишься с ним правильно взаимодействовать.
5: Нет,
6: это
5: почему? Тебе расскажут,
6: специально.
5: Как надо там, ну не знаю, реагировать в некоторых ситуациях. Все-таки родители-то, ну, побольше знают своего ребенка, если они понимают, что вот если ему сказать вот такие-то слова или
6: психологи.
5: Таким тоном, ну так они все равно...
6: Слушай, я думаю, все-таки должны быть отдельные классы. Вот класс коррекции там и класс для людей со всякими заболеваниями, потому что, ну, они будут тормозить остальных учеников. Да, как бы не повезло, этим людям надо помогать. помогать, но они должны быть отделены. И тогда, да, ты прав, скрывать диагноз в этом плане нельзя. Но даже если скрыли, учитель сам это дело увидит, отправит на какую-нибудь, ну, должен иметь право отправить на какую-то независимую проверку, где скажут, да, вот вы знаете, вот этот парень, ему надо учиться с другим. Потому что так пользы не будет ни для него, ни для этого, ни для остального класса.
5: Потому что остальной класс будет тормозить. Это вот, знаешь, опять же тоже, а вот учителям как будто заняться больше нечем. У них и так работы свыше крыши, там огромное количество постоянных бюрократических каких-либо там документаций. Кроме того, у них сейчас каждый день появляется какой-то новый предмет, новые направления, которые им надо изучать, новые кружки и все остальное. Да им еще и разбираться отдельно с каждым ребенком, вот так вот взаимодействовать, думать, а вот он просто ленится или у него СДВГ, или вот он просто такой гиперактивный, или на самом деле у него тоже какое-то отклонение. А здесь он просто неправильно понял, потому что я нехорошо объяснила, или у него там легкая стадия какого-нибудь, ну, я не знаю, недоразвитости, может быть, там задержки в развитии. Ну, это же тоже надо понять, на это тоже надо потратить время и силы. Я этого не понимаю.
6: Ну да, так что все-таки надо раскрывать. Вот мы с тобой и пришли в ходе спора к тому, что надо раскрывать, чтобы не создавать лишних проблем в школе.
5: Я согласен.
6: Но большинство людей будут на это все равно забивать, думая, что, ох, система, я умнее системы.
5: Ну, конечно, всегда все умнее. Так, у нас звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Да, доброе утро, Олег из Москвы.
5: Здравствуйте.
8: Год отсматриваю уже ваши передачи, каждую не пропускаю, но в основном записи из-за графика.
5: Вот. Спасибо большое.
8: Шикарно вообще. Случайно наткнулся, очень нравится, продолжайте в том же духе.
6: Очень приятно.
8: Сам вопрос. Да, до выборов у нас прекратили все эти запреты и всякие высказывания по поводу мотивации населения. Но сейчас, соответственно, после выборов уже начинается потихонечку и повышение утилизбора и все прочего, и начнется опять эта вакханалия с демографией. Вот скажите мне, пожалуйста, Аня, у нас проблема получается сейчас с рождением второго ребенка, потому что вот у меня сыну 3,5, и в нашем кругу, вот и в детском садике, и среди знакомых, именно проблема в том, что не срастается именно финансовая ситуация. То есть люди себе, объективно понимая затраты уже по первому ребенку, понимают, что не могут позволить себе второго. И никакие, ну, дополнительные мотивации без гарантий поддержки государства, они объективно не работают. А вот именно на гарантии поддержки никаких инициатив нет на самом деле. Вот я просто даже по Москве сужу, средняя зарплата официально декларированная, ну, от 100 до 140 тысяч, а элементарно просто оплата садика и коммуналки, это уже 20% от этой зарплаты.
5: Вот, это еще, кстати, по-божески.
8: До людей, да, и как бы донести до людей, что проблема-то не в желании, ну, рожать или нежелании рожать, а проблема в том, что люди объективно не могут себе позволить, там даже без культиватора, понятно.
5: А вот это такой серьезный, глубокий вопрос, на самом деле,
6: ну,
5: непонятно.
6: Да, тут можно много говорить, но, во-первых, как бы утильсбор, я, ну, не поддерживаю утильсбор, но он же для автомобилей, которые там типа совсем быстрые, дорогие и прочее, и как-то, мне кажется, именно на деторождаемость, именно этот утильсбор, то есть повышение тарифов по самым быстрым там автомобилям, он уже не повлияет. А касательно мер поддержки от государства, слушайте, ну вообще определенные меры поддержки есть на самом-то деле, да, потому что я вот как бы сам вот ходил там, получал эту поддержку, и деньги определенные кладут на счет, и в этом плане государство, конечно, поддерживает. Но по поводу зарплаты и всего остального, ну, в принципе, да, согласен, но, понимаете, вот как показывает практика всех стран, не, я за повышение там, любое денежное повышение для людей там, и, ну, точнее, для детей, да, не поймите меня неправильно, но просто, когда мы смотрим на то, как остальные страны пытались решить эту проблему демографического кризиса, потому что она сейчас всех преследует, ну, как будто бы ни у кого не получилось, сколько бы денег не давали. Наоборот, у тебя там больше денег, и ты хочешь жить еще больше в свое удовольствие, и ты такой, а лучше я вот здесь вот покайфую, понимаете? Как показывает практика, рожают страны как раз-таки с, ну, наиболее активно, да, с минимальным уровнем там образования и всего остального, потому что они вот так вот особо не думают, и ребенок — это помощник там, и чуть ли не во времена крестьянства. То есть я не предлагаю, к сожалению, решения, у меня его попросту попросту нет, но я просто не думаю, что все проблемы решаются именно финансово, если люди наоборот, у тебя как бы финансовое обеспечение есть, ты можешь работать меньше, и ты хочешь больше там кайфовать, играть в компьютерные игры, а ребенок — это достаточно большая ответственность. Поэтому я думаю, что единственный способ решить демографический кризис, да, так сказать, окончательное решение этого вопроса, это все-таки когда это в обществе станет, так сказать, как бы вот так вот выразиться, потому что у меня вот прям вот четко, прям супер сформированного мнения нет, но это станет вот просто общепринятым, и человек поймет, что вот он сам там подрос, да, то есть он там имел достаточное количество времени именно на саморазвитие, а не на листание ленты ТикТока и прожигание жизни. И вот он хочет продолжить свой род, чтобы его ребенок был еще лучше, чем он, и у него для этого есть все там и экономические, и остальные возможности. Да? Потому что, повторюсь, ну не упирается все
9: вот
6: только в это.
9: Ну вот опять же, что значит вот все экономические возможности? Здесь прям можно много рассуждать, потому что представим, человек самого, ну там, не знаю, малого возраста жил в роскоши, во всем идеальном, во всем прекрасном. После этого он выходит в нынешней ситуации, когда, ну, к сожалению, он там, например, родители купили квартиру, да, за очень большие деньги. Они ему предоставили такую возможность, могут обеспечивать его там первое время, пока работу не нашел, пока не начал активно развиваться. После этого, да, он находит работу, он привык уже жить вот, ну, той жизнью, которой, собственно, его, ну, изначально и готовили, как будто бы. А потом он думает, так вот, а хочется вроде бы детей, но тогда мой уровень жизни просядет. И так думает практически каждый. Наверное, прожить чисто с точки зрения выжить можно и там и 10 детей родить. Только вот, а в чем тогда заключается жизнь-то? Это тогда будет выживание, и в том числе выживание для детей, что страшно. Вот этого, наверное, больше всего не хочется.
6: Но если не экономический вопрос, то ты, получается, должен этим детям, да даже там не 10, а двоим, троим или даже одному, ты должен как бы всю жизнь посвятить. И это все равно ты остаешься без жизни. И получается, тут же вопрос приоритетов. Но еще, конечно, вопрос государства, снятие части функций вот именно там воспитательных, да, я говорю конкретно про то, чтобы, ну, там вот эти вот детские сады, чтобы вот это вот было больше, чтобы все оно было бесплатное, чтобы можно было, ну, действительно, там, ребенка, так сказать, сдать куда-то хотя бы в первой половине дня, чтобы ты мог там нормально работать, как-то там развиваться и прочее, понимаете? Потому что сейчас, ну, есть с этим определенные проблемы там и с доступностью, и с количеством мест, и то, что постоянно там в детских садах из тебя деньги
9: не,
6: тянут.
9: Ну, подожди, но все равно
6: а нормальный
9: первое
6: детский
9: время-то,
6: сад стоит денег.
9: Первое время-то придется дома находиться, и одному из супругов придется за ребенком следить.
6: Ну, для этого
9: следить.
6: Декретный
9: будет
6: отпуск у нас
9: да, но будет работать
6: есть,
9: один.
6: Да.
9: И дальше вопрос уже, получится обеспечить, не получится обеспечить. Хотя, да, есть вот эта расхожая фраза «даст Бог дитя, даст и на дитя», но она на самом-то деле не всегда работает. И очень часто говорят, а вот вы боитесь, а на самом деле решитесь, и все будет хорошо. Наоборот, это как-то там подтолкнет, и будет все прекрасно, вы на этом
6: слушай,
9: заработаете.
6: Ну это вот, честно, слишком сложная для меня тема, потому что я не знаю. Вот реально, у меня нет примеров стран, которые бы решили эту проблему.
9: А у меня есть все религиозно заряженные бедные страны. Так, дорогие друзья,
6: да,
9: прямо
6: ну,
9: сейчас.
6: Так это я и сказал.
9: Ну, вот сейчас
6: так...
9: будем делать небольшую паузу, и потом вернемся.
0: Разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
10: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
10: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
10: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
10: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
11: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. по будням с 6 до 8. Проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара поражены в городе Киев промышленные предприятия и цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, транспортно-логистические и телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый». В Одесской области цели нанесены по двум логистическим центрам. На переходе морем поражен танкер, действовавший в интересах ВСУ. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла детали переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретарем США Марко Рубио. Она отметила, что стороны обсудили широкий круг вопросов по международной и двухсторонней повестке дня. В частности, возможности минимизации ущерба, нанесенного отношениям России и США. Разговор был предметный, добавила представитель МИД. Дипломат также подчеркнула, что американцы увидели прямую связь между ударами Киева по инфраструктурным объектам и колебаниям цен на энергоресурсы. По ее словам, Москва многократно обращала внимание на то, что каким-то удивительным способом киевский режим маниакально тянет уже долгое время к трансграничным энергетическим проектам, которые связаны не только с Россией, но и с Казахстаном, Турцией и другими странами. Напомню, встреча Лаврова и Рубио прошла в минувшую среду в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Эстония, Латвия и Литва обратились к Европейской комиссии с просьбой выделить 500 миллионов евро для усиления защиты от беспилотников, сообщает эстонская телерадиокомпания. По словам министра Каунаса, приведенным в публикации, три страны изучают возможность совместной закупки соответствующих систем, отдавая предпочтение европейской оборонной промышленности. Отмечается, что запрос поступил на фоне роста угрозы, связанной с беспилотниками. Причем прибалтийские страны рассчитывают получить средства уже в этом году, ожидая ответа Еврокомиссии в течение нескольких недель. Более 50% россиян откажутся от нейросети, которые не разбираются в российской культуре, менталитете и особенностях жизни в стране, следует из данных исследования крупного медиахолдинга. Отечественную нейросеть готовы использовать 53% граждан, если она не уступает зарубежным по качеству и функционалу. Исследование также показало, что россияне считают наиболее полезным в функциях искусственного интеллекта. Среди них умение нейросети решать повседневные задачи. Например, помогать подавать заявления на госуслугах, проводить банковские операции, заказывать доставку или вызывать такси. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Стас.
4: Разберется?
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, всех ждем, ожидаем, поджидаем. Кто не подключился, самое время это сделать. А кто не посмотрел трансляцию, самое время ее посмотреть. И, кстати, еще предыдущие трансляции тоже можно. Но для этого надо на соцсеть зайти. Ха-ха, заходить. Номер телефона плюс 7-495-95-95-9-1-2. Ждем ваших звонков. Еще раз повторю. Плюс 7-495-95-95-9-1-2. Вроде бы правильное количество. 9-5 сказал. Да. Так, звонок есть. Слушаем сразу. Здравствуйте. Приветствуем.
7: Здравствуйте, Стас. Здравствуйте, Александр. Это
6: добрый.
7: Ольга из Саратова.
6: Добрый.
7: Здравствуйте. Да, доброе утро. У меня есть к вам вопрос. Но сначала предлагаю... Вот Трамп хотел переименовать Ормузский пролив в свою честь. Предлагают Трампузский.
6: Трамповский? Или Трампузский?
7: Трампузский.
6: А, Трампузский. Трампузский.
7: Да.
6: Неплохо. Трампа. Как будто это так уничижительно. Он же все-таки, всегда возвышен.
8: Но в этом и смысл.
6: Но надо Трампа в пролив.
8: Так это мы переименуем.
6: И что? Ты хочешь сказать, что он невелик? Погоди.
8: Нет.
6: Ты подожди, ты правда считаешь, что он невелик?
8: Да.
6: Ну все, я, конечно...
8: Я считаю, что он невелик.
6: Ну ладно. Так, слушаем вопрос.
7: Вопрос. Так, вопрос у меня такой. Вопрос теории для Стаса. Как такого философского плана, как вы думаете, ну он полушутку, полусерьез, что если наш мир создан подростком из более совершенного мира на более совершенном компьютере с помощью более совершенного ИИ? И этот подросток очень умный, но страдает раздвоением личности. Поэтому наш мир, при том, что он такой сложный, он очень противоречивый. И при этом люди, как по образу подобию Божьему созданы, склонны к игромании, ко всяким приключениям, любят поесть, любят заниматься сексом бесконтрольно. Вот. И при этом ни за что не отвечать. И при этом ни за что не отвечать, получается. И получается, если наш Бог — это подросток, то он тоже ни за что не отвечает. Потому что, как бы, вы сами согрешили, расхлебывайте, а я все создал хорошо. Вы сами за всем виноваты.
8: Как? Да. Ну, я думаю, что это практически невозможно, потому что это
6: должен
8: быть слишком умный подросток, ведь наш мир, на самом деле, хоть мы и подмечаем его несовершенство и какие-то парадоксы и глупости фантастического масштаба, тем не менее, в истоке у каждого этого противоречия, да, то, что нам кажется абсолютно нелогичным, лежит на самом деле логика, да, просто, как мы обычно и рассуждаем, чаще всего люди мыслят тактически, а не стратегически, да, а потом очень сильно переживают по этому поводу, а все эти указания на то, что мир несправедлив и мир неправильный, это очень часто просто попытка оправдать себя из прошлого, когда ты выбрал вместо развития деградацию, потому что это было легче, а потом ты не получил то, что получили другие люди, и ты им завидуешь и пытаешься оправдаться, объяснив, что ты лучше. Да? Тот же самый механизм, который лежит в основе чуть ли не каждого второго комментария или видеоролика в интернете. Да? Доказать всем остальным, что несмотря на большие достижения, они на самом деле хуже, чем ты, и это просто мир неправильный, мир сломался, а не в тебе проблема. Но я могу сказать, что у каждого такого вот противоречия, в том числе и капиталистического, в истоке-то лежат абсолютно там в какой-то степени даже здравые и, может быть, даже там можно сказать, что какие-то правильные вещи. Так что все работает по правилам, все правильно. Как бы. Так что не думаю, что это какой-то подросток, который страдает чем-то таким. Даже если по итогу окажется, что весь наш мир — это всего лишь какая-то симуляция. Я, в принципе, не прочь. Мне-то норм.
3: Короткометражный фильм, помнишь, где вот сидит Бог и какой-то, ну вот такой, и его помощник, который смотрит на вот этих маленьких людей на платформе, они такой бегают перед ними, и Бог вот так смотрит, а ну-ка, дай им немного воды, тот берет, ну вот эту прыскалку просто на них, пшик, и он такой, ой, какие они радостные, как классно, как интересно, а потом... Давай, чему хватит, наигрался. Ну, вот это тоже из вариантов такого представления, как будто со стороны созданной, ну, я бы даже не знаю, как это назвать, матрицы, наверное. Это вот
8: опять... Да, но если бы чума даже и была вот такая вот искусственно насланная, да, у нас же есть объективные причины ее появления. Такое, ну, сложно было бы придумать просто в симуляции в какой-то. Кроме того, все эти симуляции, они все равно периодически сбоят. Но у нас что-то там не в текстурке, никто не провалился пока что.
3: Нет, ты что,
8: призраков не
3: повстречал. Погоди, а как же вот эта, ну, практически легендарная уже история про эффект Манделы, где, ну, вот там, не знаю, на Монополии той же у... Ну, вот этого, как его зовут, ну, короче, вот у изображенного человечка, у него же монокль вроде бы как был, нам всем казалось, что он у него был, а на самом деле этого монокля не было. А там еще какие-то случаи, вот, слушатели, я думаю, напомнят.
8: Так, слушай, подожди, эффект Манделы, он-то тоже возникает по определенным причинам.
3: Да,
8: например,
3: да,
8: но случайно запущенный фейк.
3: Но да? прицепляют вот к этой теории, что мы сгенерированные все.
8: Ну, чего только к чему не прицепляют. Есть много удивительных вещей на свете, мой друг Горацио.
3: Вот это правда. Так, у нас новый звонок, еще один. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
3: Здравствуйте.
4: Тут доброе утро. Буквально на днях в Финляндии опять высказались в предложении сделать 4-дневную рабочую неделю. Да и до этого, в принципе,

0: достаточной загруженности производства. То есть, как бы вам говорят, что такое может быть, но вам не обещают, что платить вам будут как за пятидневную. Поэтому,
1: за
0: пятидневную. Как бы, да.
1: Пятидневная — это когда пьешь 5 дней или что это?
0: Да.
1: Пятидневная.
0: То есть нормальное мое состояние.
1: Ну, ты давай прекращай, это дело плохое. Ну, не, на самом-то деле, 4-дневная неделя, да, мне кажется, и 3-дневная неделя, это все интересно и классно, когда действительно просто выполняется эффективно работа. У нас же есть вот это, кстати, сейчас обсуждение, причем активно оно ведется в интернете, по поводу того, что зачем там высиживать какое-то определенное количество времени на работе, если там один человек может выполнить задачу, поставленную перед ним, буквально там за час, все остальное время имитировать серьезную вовлеченность, ну или что-то типа такого.
0: По ну, факту, как говорил классик, работать нужно не 12 часов, а головой.
1: Ну вот, вот, работать надо не 12 часов, а головой, действительно. Так, еще, конечно, звонки принимаем, слушаем вас, плюс 7495-95-95-912, ну а там введут 4-дневную неделю, не введут, будем смотреть. Мне кажется, тут должны условия сложиться. Так, по поводу школ поговорили, по поводу вот этих заболеваний, хотя тут, кстати, был один комментарий, вот где-то уже далеко, вот сейчас найду, не найду, по поводу вот как раз человека, у которого в вроде бы ребенок вот с некоторым отклонением, и сейчас вот, в общем, пока не найду, у меня где-то здесь это далеко, пока поищу. И вот там как раз, у моего ребенка плохой слух, у него задержка с речью, ему учительница при всех детях говорила, тебе надо с логопедом пообщаться. Вот тут мне любопытно, как вы вообще доносили это до учителя, что есть такая проблема у ребенка, или это сам учитель так себя ведет, что детям дает...
0: Судя по всему, сам учитель так себя ведет.
1: Тогда представляешь, какую, ну, я не знаю, прям вот мощнейшую силу для насмешек и издевательств дает учитель.
0: Да, я допустим, нас учителя так чмырили. Я помню одну девочку, она была такая, ну, вообще не готовилась, глупенькая была. И она написала, знаешь, короче, когда тебе задают сочинение по литературе, а ей лень было книжку писать, она просто, не читав там какую-то книгу, сказка там какая-то была про какого-то князя, да, она написала просто от балды сама выдуманную, да, идиотию. И ее учительница заставила перед всем классом все это зачитывать, и мы очень смеялись.
1: Ну, класс, но знаешь, к чему это же привело? Это, да, талант.
0: Да, но ее, кстати, не чмырили из-за этого и никак не унижали, потому что она была красивая. Вот, и поэтому к ней вопросов никаких не было. Ну, я тебе серьезно говорю.
1: Это знаешь, это всегда, это если какой-то маньяк подходит, ну, из разряда вот мужчина подходит и вот так вот берет за руку и куда-то уводит, если он красивый, то он просто, ну, вот, самец.
0: Слушай, я тебе скажу,
1: если страшный, то все.
0: Это первая грудь, которую я оголенную увидел, между прочим. Мы были в Смоленске, и там с двумя, вот она жила в комнате с другой девчонкой. Да, да. И я уговорил ее показать мне грудь. Вот. Я посмотрел такой, она говорит, только никому не рассказывай.
1: Погоди, а как ты это уговаривал? Ну, ты просто вот именно с точки зрения любопытства.
0: Слушай, я такой, я отбитый был, нагло, такой, слушай, ни разу он как бы сиськи не видел, можешь показать? Вот. Ну, а как бы я причем ее до этого там, знаешь, в школе на переменках за грудь хватал, но как бы, ну, вживую-то не наблюдал ничего подобного. Ну, вот, я уговорил, она, соответственно, показала, и она говорит, только смотри, никому не рассказывай. Я такой, ладно. Только выхожу, спускаюсь вниз, там пацаны в бильярд играют, я такой, пацаны, мне мученка сиськи показала.
1: Ну и зачем рассказывать? Ну зачем рассказывать?
0: Ну потому что дурак, потому что между возможностью втихую получить потом еще больше, да, почему в итоге у нас с ней не случилось там как бы никакого коитуса по итогу. В итоге я просто это, ну я выбрал уважение парней, они, конечно, все это рассказали, потому что были в нее влюблены и подставили меня. Вот, ну ничего, меня потом преследовали другие, удачи. Но вот с ней не сложилось. Но я просто помню, что вот она была красивая, и вот это вот зачитывание, над которым смеялся весь класс, оно никак не повлияло на это, и мы все равно продолжили. Поэтому, ну, как бы внешка, там, Blackpill, вот это вот все.
1: Не, ну хорошо, что ты рассказал только своим вот этим ребятам. Сейчас никто не услышал. Кто услышал, все забудьте. Никто этого не слышал, никто этого не знает. И, конечно же, никто, скорее всего, из твоих бывших одноклассников не понял, о ком идет речь. Так.
0: Ну, я мог стать мужчиной на несколько лет раньше, но я это, конечно, эту возможность упустил. До сих пор, вот, честно говоря, одна из вещей, которую в жизни жалею, потому что у нее вот прям вот что-то. значит, генетически. Я тебе клянусь, она прям могла уже, мне кажется, лет в 16 на каком-нибудь конкурсе фитнес-модели выступать. Такая фигура.

0: просто идеальные пропорции. Она была как женская статуя выточенная. Она просто вот такая. Это, конечно, было просто великолепно. Вот. Но я
1: сейчас
0: тогда еще, кстати, впервые...
1: жена зайдет, тапком даст, как неожиданно.
0: А я ей рассказывал.
1: А.
0: Вот. Прикол просто в том, что... Ну, это что-то не ее было, как бы, какая
1: ну,
0: разница,
1: понятно,
0: что
1: да.
0: Теперь.
1: Ну,
0: у
1: конечно,
0: всех как
1: да.
0: бы жизнь была, мы все люди взрослые. Но прикол в том, что тогда вот благодаря этой девушке я впервые начал задумываться, что очень часто у нас есть какой-то, ну, такой, знаешь, я тогда еще в РПГ уже поигрывал, есть какое-то ограниченное число очков, и ты их можешь вложить во что-то одно. Я вот заметил, что люди физически развитые не в силу там тренировок, а именно по умолчанию, ну, часто там как будто бы на интеллекте немножечко природа отдохнула. Есть, конечно, разные люди, безумно там образованные и добивающиеся успехов в спорте, но вот как будто люди, которые действительно там вот прям вот видно, что им спорт дается абсолютно легко, но как будто на интеллекте там природа, ну, отдохнула, да, вот реально. Ну, а, так вот, короче, ее все унижали, подожди, все смеялись над этим, а знаешь, к чему это привело, ну, вот в моем случае?
1: Ну?
0: Ну, я так позавидовал, то есть она действительно стоит, читает вот эту чушь, все над ней смеются, и я такой, это же должен быть я. И я начал специально, вот максимально идиотски писать вот эти вот сочинения.
1: Так
0: и как-то
1: родился
0: меня...
1: Стас Ай как просто, ну должно
0: ну,
1: быть вот сейчас.
0: Не, на самом деле Стас Ай как просто родился, я уже рассказывал эту историю,
1: ну,
0: когда
1: да,
0: вот
1: да,
0: я
1: да,
0: пришел
1: да.
0: в школу и какую-то фигню сказал, а там двое вот этих вот ребят
1: да, да,
0: заржали,
1: да, ты рассказывал,
0: два брата
1: рассказывал.
0: Были. Да, я тогда понял свое предназначение, но я еще и моментами осознавал, да, то есть когда все смеются над ее сочинением, я тоже начал после этого идиотскую отсебятину просто писать постоянно, вот, и как-то даже получилось. Один раз, там была, по-моему, какая-то, по какому-то из рассказов Чехова, я его просто не читая, переписал какую-то серию «Рабыни Изауры», которую смотрела моя бабушка в тот момент по телевизору, или «Богатые тоже плачут», ну, какую-то такую чушь. Я ее просто переписал и выдал за рассказ Чехова. И все смеялись. Причем я там еще от себя добавил, типа, что он был инвалид, там, и какой-то такой...
1: Главное сейчас вместо какой-нибудь новости не выдать рассказ Чехова.
0: Да, я вспомнил. Я переписал серию «Санта-Барбары», где Круз Кастильо пропадает, короче, вот, а потом возвращается, становясь инвалидом, а потом оказывается, что это не он, а злой брат-близнец.
1: Так, давай вернемся к нашим темам. Еще у нас и по поводу, кстати, вот предыдущего звонка, где четырехдневный рабочий день, вот слушатель очень дельную мысль, мне кажется, говорит, потом какие-нибудь неэффективные мессенджеры, говорю.
0: Неэффективные мессенджеры.
1: Да, менеджеры скажут, что раз вы за 4 дня такую работу делаете, то за 6 ты какую работу сможете сделать? Ну, в принципе, да, логично.
0: Так. Но мы будем и платить больше, а потом повысить спрос налоги, они всю разницу сожгут.
1: Давай про Джигана немного поговорим. Все-таки, ну, как обойти тему-то эту? Там инцидент произошел, который, вот, думаю, многие слушатели знают, но расскажу. В общем...
0: Я назову эту новость Самойлова, который кричал Джиган.
1: Вот, в общем...
0: То есть никто не верил, а в итоге...
1: Да, действительно так. Может
0: я, кстати, тоже не верил.
1: Я тоже не верил. А в ночь с 3 на 4 июля 2026 года, вот как раз в доме, в подмосковном коттеджном поселке, там говорится о том, что Джиган взял и начал, ну вот, буквально там удерживать охрану, обслуживая персонал, угрожал им, в руках у него там был...
0: Обслуживать персонал?
1: Обслуживающий.
0: Пацаны,
1: обслуживающий.
0: Я докапываюсь.
1: Да. Вооружился карабином и там, ну, пока всех, ну, подробностей мы не знаем. Пока что будет идти расследование, пока будут понимать.
0: Все,
1: в том числе сказали, что он находится там в израильском рехабе, и там есть одна точка зрения.
0: Опять евреи, это все еврейские проделки.
1: Все как всегда, тут должна музыка вот эта заиграть. Но в то же время сам говорит Джиган, что не было ничего такого, это было там в рамках постановки. Они там клип какой-то снимали, да и вообще все нормально.
0: Это была постановка, просто они об этом не знали.
1: Ну да, в его голове это была постановка. Да, кто знает, может быть все что угодно. Но на самом-то деле ситуация достаточно такая пугающая, если это правда так произошло. Вот что сказать можешь по вот этой истории?
0: Ну, я достаточно в это верю, потому что я смотрел видео угашенного Джигана, еще, да, вот эти вот старые, но я думал, что он такой позитивный нарк, а оказывается, он злой нарк. И я не знаю, не читал ли он случайно там книгу Рэбе, я тут придумал такую вот цитатку себе, да, что человек, который там прочитал много книг, становится ученым, человек, который прочитал мало книг, там что-то это, а человек, который прочитал только одну книгу, становится, проходит гиюр. Да, это про Моргенштерна, потому что вот в интервью своем Дудю он рассказывал про книгу Рэбе, да, про которую он рассказывал еще там 6 лет назад, я ее еще обозревал, я это вспомнил, я такой, господи, чел за всю жизнь прочитал одну книгу и сразу пошел проходить гиюр, потому что я все это знал, вот эти вот тайные знания, кабала, торы, вот эта вот вся шизофрения. Ну вот, а касательно Джигана, ну, наркотики, они до добра никого не доводят. Я вообще уверен, что большинство наркоманов реально проходят гиюр по итогу.
1: Не, ну потому подожди, что, ну, а давай не делать? Будем пока утверждать, а мы же пока еще не знаем, что на самом деле было. Может, и правда там они клип какой-нибудь снимали, а в рехабе он так по приколу полежал, потому что скучно было.
0: Ну, как Сэм Хайд.
1: Да. Ну, и вот у нас слушатели сразу начали писать, не на расслабоне, не на чили, чё это? Может быть, он на расслабоне и на чили охранников удерживал. Кто знает, вообще с кайфом, и все у него было прекрасно. Но просто видео не записал. Да, вот это, знаешь, мне не хочется, конечно, утверждать, но правда, это ведь настолько страшно, когда человек еще таких немалых габаритов вот так вот начинает... Ну, да. Ну, посмотрим. Потому что я-то после истории с Самойловой...
0: Ты как думаешь, ты бы Джигана заборол бы?
1: Заборол бы, да. Не, правда, заборол бы, потому что он никогда единоборствами не занимался. У меня знакомый
0: ты
1: есть... Ты
0: что, он мастер спорта по кикбоксингу, насколько я знаю.
1: Да, по какому он там кикбоксингу мастер спорта? Он не по кикбоксингу. Погоди, он по кикбоксингу мастер спорта? Что?
0: Ну, или КМС. Ну, что-то такое я видел. Он же даже на бой выходил. Ну, как бы, вроде бы достойно бился. Ну, такой там бой, правда, был.
1: Нет, но я помню, что у него в единоборствах что-то есть. Так.
0: Да.
1: А, да, он просто по кикбоксингу.
0: Да, слушай, ну, я это несерьезно спросил.
1: Да нет, мне правда интересно. Я сейчас задумался. Ну, он большой. Сколько он? Килограмм 115? 110? Ну, интересно, кстати.
0: Ну, сейчас уже поменьше, наверное. Там вроде в рехабе, говорят, худеют.
1: Ну, может быть, может быть. Так, но в любом случае дальше мы посмотрим, что там будет происходить. Я бы еще, вот знаешь, какую тему зацепил? Тему про мультфильмы. Вот сейчас все очень смотрят...
0: Будешь экранизировать историю Джигана?
1: Ну...
0: В формате мультфильма.
1: Не, ну можно, конечно, «Черный плащ» переработать, чтобы там Джиган был вместо утки. Ну, там больше Самойлова подходит, как будто. А если вот говорить про «Черного плаща», сейчас же Дисней спустя 35 лет решил перезапустить, и там показывают вот эту картинку, где вот ощущение, что они просто взяли, закинули в нейронку, сказали, сделай вот изображение черного плаща, чтобы вот красиво, чтобы вот прям эпично выглядело. Но там такие реакции полились с той точки зрения, что зачем вы это переделываете, как это было прекрасно, как это было красиво, а теперь вы просто на этом паразитируете, причем используя вот этот вот ваш противный искусственный интеллект. Ну, там, понятное дело...
0: Слушай, я «Черного плаща» с детства не пересматривал, наверное, надо.
1: Ну, я, кстати, помню, в детстве его с таким удовольствием смотрел.
0: Я тоже,
1: «Черный
0: это было
1: плащ!
0: Прям что-то...
1: Тот только свистни, он появится. «Черный плащ!» Ну-ка, от винта. Ну, это же вообще, это супер. Это прям красота великолепна. Я, правда, никогда не понимал, почему он назывался «Черный плащ», и при этом плащ у него был не черный. Он же фиолетовый какой-то, или там темно-синий.
0: А, не, ну это типа свет, вот так вот, знаешь.
1: Ну это обман, я считал.
0: Ну типа там вот он, ну не, ну если на черный там подопредел... Ну хотя, ну ладно, может быть, не знаю, никогда не задумывался. Слишком ты умный был для своих лет. Мы просто смотрели.
1: Нет, я прям смотрел и думал, почему он черный, если он не черный. Но... Так двусмысленно прозвучало, я про плащ. А если мы говорим вот про искусственный интеллект, то все-таки вот в этих... Вот в этих все-таки историях-то с искусственным интеллектом, вот ты как думаешь, надо его использовать? Можно, точнее, использовать или нельзя?
0: Да, чтобы удешевить производство, можно, но использовать надо грамотно, перерисовывать, проверять. Ну, то есть талантливые нейрохудожники будут востребованы так же, как и талантливые мультипликаторы. Но вопрос только в том, что действительно все это надо пересматривать там по несколько раз. И главное для нас все-таки это хороший сюжет, да, то есть чтобы... была интрига, чтобы сценарий был хороший. Я повторюсь, мне вот кроме сценария вообще на все плевать будут.
1: У нас время заканчивается, к сожалению. Дорогие друзья,
0: увидимся. Вот тогда завтра.
1: Да, увидимся. Всем огромное спасибо за звонки. Звонков сегодня было очень много. Прям спасибо огромное. Всем пока.

0: Страна героев. Ислам Бейболатов. Националисты ВСУ на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения предприняли попытку наступления. Наши бойцы успешно держали оборону. Сержант Ислам Бейболатов вел корректировку огня артиллерии с помощью дронов. В результате воздушной разведки он обнаружил замаскированный по всем правилам военной науки опорный пункт противника. Тот находился в 3 километрах от укрытий российских военных. Используя защищенные каналы радиосвязи, Ислам оперативно доложил в штаб об обнаруженном объекте. По нему был нанесен прицельный массированный артиллерийский удар. Пострадали личный состав и техника противника. Через несколько дней сержант в лесополосе засек группу вооруженных до зубов националистов. Численно они превосходили российских защитников. Благодаря высочайшему уровню тактической подготовки и умелому использованию рельефа, россияне вступили в бой. ВСУшники растерялись от неожиданности, впали в панику, стали бросать оружие и беспорядочно отступать. Группа боевиков понесла значительные потери. Мужественные и решительные действия военнослужащих под руководством сержанта Бейболатова сорвали их планы. Националисты четко осознали – сопротивление бесполезно. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10 утра, в Уфе полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В российском МИД сделали ряд заявлений касаемо договора о ядерных испытаниях. В Красноярском крае полицейские ликвидировали медведя. Расходы на зарплаты депутатам Рады в следующем году вырастут. Далее подробности. Россия встревожена началом подготовки к ядерным испытаниям в США. Это не просто слова, а прямая угроза соответствующему мораторию в данной области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В свою очередь, Москва продолжает соблюдать свой добровольный мораторий на ядерные испытания, введенные еще в СССР в 1990 году, добавила дипломат. Она также отметила попытки США обвинить другие страны в несовместимых с договором о запрете ядерных испытаний действиях выглядит беспочвенными. Как известно, когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американцы в очередной раз намерены отказаться от своих международных обязательств, резюмировала Захарова в связи с 30-й годовщиной открытия для подписания договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Она заключила, что перспективы вступления в силу договора туманны из-за позиции ряда стран. На Добропольском направлении уничтожено 7 пунктов размещения личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны. Там работают расчеты войск беспилотных систем 51-й армии группировки войск «Центра». Ранее вооруженные силы завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе и сейчас развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Более 3,5 миллионов пациентов с болезнями системы кровообращения обеспечены в России бесплатными лекарствами, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, это позволило профилактировать повторные инфаркты и инсульты, сократить число осложнений, предотвратить развитие экстренных состояний. Глава ведомства отметил, что к 2030 году доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений, а также перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, должна составить практически 100%. Полицейские ликвидировали медведя, который плыл по реке к центру села в Красноярском крае, где в тот момент было большое скопление людей, сообщает краевой главком МВД. Уточняется, что при инциденте среди людей никто не пострадал. Ранее в профильных ведомствах ряда регионов Сибири и Дальнего Востока сообщили, что медведи стали чаще выходить в населенные пункты из-за нехватки пропитания в тайге и лесных пожаров. К тому же их привлекают несанкционированные свалки. Всего 18 жителей из регионов Сибири и Дальнего Востока стали жертвами нападения бурых медведей в этом году. Расходы на зарплаты депутатов Верховной Рады в следующем году вырастут почти на 49% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов, подсчитала РИА Новости. В целом на оплату функционирования парламента из украинского бюджета уйдет почти на треть больше, чем годом ранее. При этом Украине критически не хватает денег даже на ВСУ. Зеленский не так давно в очередной раз попросил западных партнеров о финансовой поддержке. На этом фоне минимальная заработная плата на Украине вырастет лишь на 10%. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 24 сентября у нас на календаре. Четверг. 10 часов 4 минуты. Лучшая радио страны продолжает свое вещание. Радио «Спутник». И на радио «Спутник» лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем наш эфир. Петр, доброе утро.
3: Доброе утро. Всем доброе утро.
2: Сегодня у нас дождливый петербургский эфир с Петром Алексеевичем. За окном идет дождь. Мы оба находимся в славном городе-герое Ленинграде, он же Санкт-Петербург. Поэтому эфир будет явно веселый, судя по началу. Потому что в Питере, кроме как веселиться, других шансов выжить нет. Потому что очень все мрачно сегодня. Вопросы задают наши зрители, и я предлагаю с них и начать, пока у нас есть чуть-чуть времени. Но вы можете звонить нам абсолютно спокойно. 495, код Москвы. 95-95-91-2. Это наш номер телефона в студии. Звоните нам, можете спрашивать, комментировать, предлагать, критиковать даже временами. Григорий Л. спрашивает. Петр Трофим, Зеленский планирует в Россию прилететь на какой ракете? Появился новый вид транспорта. Но кто не смотрел, Зеленский вчера шел среди своего конвоя. Я по-другому это сопровождение даже назвать никак не могу, потому что это даже не охрана, это просто конвой какой-то. Его кто-то на русском языке спросил, планирует ли он приехать в Москву. Когда планирует он приехать в Москву? Но вместо ответа «когда» он сказал нецензурное слово, запрещенное к употреблению у нас в медийном пространстве. И сказал «на ракете» после этого слова. Вот, что конкретно он имел в виду, не очень понятно, но тем не менее. Видел ты, да, это видео?
3: Я фрагмент не видел, но я читал про него и спросил его, насколько я понимаю, корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Что касается его ответа, ну, и да, ну, помимо там, какого-то шуток на этот счет, вы знаете, мне кажется, что вот есть большая разница между тем, как Зеленский позиционирует себя для западного мира. Ведь он что говорит? Он говорит следующее. Понятно, что на мой взгляд, опять же, мне понятно, не всем понятно, наверное, что он в определенном смысле загнан в угол. И он понимает, что действия России сегодняшние по нанесению таких достаточно серьезных ударов они не прекратятся, и что это ведет страну к катастрофе. И он говорит следующее, что мы готовы к немедленному прекращению огня, там, мы вот обсуждаем перемирие морское, значит, воздушное, энергетическое, мы все со всеми обсуждаем, у нас идут переговоры, посмотрите, какие мы миролюбивые люди. Вот. Но понятно, что на самом деле его отношение к России, вот, наверное, такое, как он его высказал в ответ на этот вопрос. То есть в душе-то у него, конечно, ненависть и желание продолжать до бесконечности и, более того, использовать любую возможность, чтобы не просто, сделать какие-то громкие заявления в адрес России, но еще и оскорбить максимально российскую сторону. То есть, ну, хорошо, вот тебя российский журналист спрашивает, летите ли вы в Москву? Потому что действительно, вчера, по-моему, или позавчера еще раз прозвучало то, что мы готовы с ним встретиться, если он прилетит в Москву под гарантией безопасности. Нормальный вопрос. Зачем вдруг вот это вот говорить? Ну, то ли он не сдерживается, то ли он там опять употребил чего-то. Но вот, на мой взгляд, это демонстрирует два его... Две позиции, да, вот как раз показывает, здесь у меня идет трансляция, вот на ракете, потом слово из трех букв. То есть он демонстрирует свое истинное лицо и свое истинное отношение. Вот. Понятно, что у него есть одна маска для ООН, другая маска для нас с вами. Вот. Поэтому ракетные удары, очевидно, будут продолжены. Терроризм в адрес нашей страны будет продолжен. И, соответственно, он, может быть, быстро поймет все-таки, я надеюсь, что все это будет наказано. А наказано должно быть. Удары должны быть нанесены такие, чтобы у него потом больше язык никогда не поворачивался, вот такие вот комментарии делать. И я думаю, что за этим не заржавеет. Ну, так вот, в ближайшие месяцы очень много интересного, что это интересно.
2: Да, вот да, я бы так согласен. Согласен с тобой. Ну и да, и, кстати, сейчас все больше и больше я читаю украинскую прессу, ну, я уже говорил не раз об этом, я читаю их телеграм-каналы, все больше и все чаще задается вопрос, почему Зеленский практически не бывает на территории Украины. Он за последнее время, причем сами украинцы задают этот вопрос, причем те, которые вполне себе лояльны даже были, к тому, что происходит на Украине, к украинскому режиму, они задаются вопросом, а что это он вдруг перестал вообще появляться на территории Украины. Это такая достаточно часто встречается.
3: Знаешь, еще интересная одна вещь по поводу Зеленского. И вот у нас есть такой Мы не думаем о том, что там думают украинцы. И как-то вот мы в основном имидж этой страны воспринимаем вот по заявлениям отдельно, скажем так, не самых далеких персонажей. Но у меня есть знакомая с Украины, но живет не на Украине, а уже давно. Вот. Но тем не менее, вот, постоянно мне присылают комментарии, значит, причем комментарии в чатах там десятки, если не сотни тысяч подписчиков и комментариев, которые говорят примерно одно, что Зеленский – это враг Украины, это украинцы пишут, что все его вот эти вот заявления смелые, все его вот эти вот угрозы прекратить полеты гражданской авиации, вот на ракете, вот это все, они прекрасно понимают, что все это оборачивается более мощными ударами по, собственно, украинской инфраструктуре. То есть то, что он ведет страну к разрушению, вот я вчера цитировал статью бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, действительно, на Украине это, в общем, прекрасно все понимают. И отношение к Зеленскому и вообще к правящему этому режиму, который явно сошел с ума и продолжает на убой гнать огромную страну во всех причем направлениях, и в экономическом, и в военном, и в политическом, и самое страшное это, что в демографическом. Люди это понимают. Вот это, вот, мне кажется, очень нам тоже нужно иметь в виду. Мы, понятно, что мы не читаем там, украинские какие-то каналы, сайты и так далее, а там, ну, прямо растет. И вот растет на глазах такой яркий, прямо не просто негатив, а ненависть к Зеленскому и требования прекратить вообще эти выходки и уже как бы заняться решением вопросов объективно. Если абстрагироваться от эмоций, то объективно у Украины нет вариантов сейчас. Никаких, кроме как принять условия России, которые пока еще они как бы сохраняют украинскую государственность, если будут приняты в том объеме, который был заявлен в 2024 году. Вот. Ну, понятно, что с корректировками территориальными. Вот. Но дальше будет хуже. И украинцы это тоже понимают. Это вот важно.
4: Да. Да, да, абсолютно. Далее что? Вопрос. Петр Трофим, на ваш взгляд, нужно ли идти на прекращение ударов по энергетике? И кто будет арбитром, наблюдателем о ненарушении? Это два разных абсолютно вопроса. Да? Ну, на мой взгляд, не надо идти, и мы не пойдем никогда ни на какие договоренности по энергетическому перемирию, потому что мы, в принципе, справляемся абсолютно нормально со всеми сложностями, которые у нас возникают, и сложности не принимают никакого глобального масштаба. Я еще раз повторю, что основное ключевое топливо, вот если мы берем энергетику, основное ключевое топливо для промышленности и сельского хозяйства, что это дизельное топливо. Дизельного топлива у нас завались. Вот. И все у нас нормально с этим. И никаких проблем нету. И на посевной, и на уборочной, и на какое угодно это никак не скажется. Топливо для железной дороги, там, ну, понятно, совсем другое. Это либо и для кораблей, да, это либо мазут, либо там уголь, либо что-то еще, либо электричество. Тут нет никаких вообще у нас с этим нет никаких проблем и не будет. А для Украины, конечно, это очень сильно важно, потому что если вы опять же посмотрите то, что пишут сейчас украинские паблики, такие, которые, ну, не совсем прижатые, они говорят, что, например, в Киеве движение остановилось. Ну, вообще остановилось. То есть, люди пешком ходят, у них общественный транспорт перестал ездить, потому что не на чем. Все, что ближе к сюда, к линии боевого соприкосновения, это Днепропетровск, это Сумы, это все, что здесь, Харьков там, и так далее, там ничего уже не ездит. То есть они ездят на, как сказать, на парах от того, что осталось на военной технике, но и с этим все сложнее, и фуры не проходят, и железные дороги у них сейчас практически перестали функционировать и так далее. Конечно, для них энергетическое перемирие – это как воздух нужно. Плюс к этому они еще хотят же сейчас, вот Турция начала поднимать вопрос о том, что давайте новую зерновую сделку делать. Ну, то есть они, мы нашли наконец-то на 5-м году специальной военной операции, мы нашли их слабые места. И начали на эти слабые места сильно, ну, болевые точки, начали на эти болевые точки сильно давить. И у них сразу посыпалась их логистика внешняя и внутренняя. Это важно. Понятно, что это пока никак не сказывается на ЛБС, хотя, может, и сказывается, мы еще этого просто не можем пока знать. А с точки зрения того, что они сами уже взвыли, что у них ничего не ездит, ни к ним ничего не приходит, ничего не уходит, это очень важно. Плюс сейчас страдает бюджет. Понятно, что 27 миллиардов дефицита, которые они займут у Европы, это копейки для Европы, но это пока 27, а в следующем году это может быть не 27, а это может быть там 54 и так далее и тому подобное. Потому что у них доходов-то нет, они не могут ничего вывести ни железной дорогой, ни морем, ничем. Это важно. Поэтому, как, мне кажется, ни о каком энергетическом перемирии речи быть не может. И, кстати, обратите внимание, что с нашей стороны это предложение никто, по-моему, так и не комментировал. То есть, ну, оно не даже всерьез его не восприняли с нашей стороны. Ну, если я что-то не пропустил, конечно.
3: Ну, да, у нас, причем объективно, есть аргументы. У нас было же перемирие, вот, касающееся зерновой сделки. Оно было, в общем, не сработало. Россия была недовольна, безусловно, тем, что, значит, мы как-то вынуждены были себя ограничивать ударом по порту Одесса и другим, через которые под видом зерновой сделки доставлялось оружие просто. Вот. Но как-то, в общем, сдерживались. А сама Украина же нарушила все эти правила. Они же включили режим нанесение ударов по нашим судам в Азовском море, в Черном море. Они же рассказывали, как они успешно там с судоходством борются, какие они молодцы и так далее. Вот, поэтому на сегодняшний день у нас нет никаких ни моральных, ни международных, ни просто даже с точки зрения здравого смысла обязательно что-то там, чего-то, каких-то, какие-то идеи придерживаться. Вот, и условием наших любых вступлений в, ну, какие-то такие сделки является... Что могло бы являться? Да, ну, первое, понятно, это выполнение наших условий, достижение окончательного, значит, продолжительного или бесконечного, там, вечного мира, решения проблемы безопасности России. А эти все вещи изложены. Второй вариант, ну, временное, допустим, энергетическое перемирие, могло бы состояться, если бы, например, об этом сильно попросил, ну, допустим, какой-то уважаемый политический деятель. Ну, допустим, это может быть Дональд Трамп. Но Дональд Трамп уже на встречах предыдущих уже просил, уже обещал и не выполнил. Поэтому эта тема тоже закрыта. Значит, просьба там Зеленского... Там же какая сейчас история, что Зеленский просил Трампа попросить Си, чтобы тот попросил Путина, чтобы тот... Ну, я думаю, что, во-первых, Си, как бы там кто не пытался на Западе нарисовать, значит, какую-то картину, что Китай там чуть ли не управляет Россией, это бред полный. Вот, потому что Китай уж точно уважает суверенитет России, а Китай требует уважения к собственному суверенитету. Вот Китай не терпит никаких советов, вмешательств там, и так далее по вопросам Тайваня, уйгуров там, и прочее. Очень резко на это реагирует и сам ведет себя так же. И вообще представить себе, что почему-то, значит, Си Цзиньпинь будет просить Путина, чтобы тот по просьбе Трампа, которого просил Зеленский, будет, значит, там вот, значит, просить какое-то энергетическое перемирие, и, во-первых, не понятно, зачем Китаю, во-вторых, это просто даже неэтично по всем китайским канонам, это так себя не ведут. Вот. И Китай это понимает лучше, чем кто-либо другой. И отношения между Путиным и Си настолько близки, доверительно и системно, что вот эти заходы, значит, там какие-то, ну, это просто забавно выглядит. Но это в духе Зеленского, политики, которого там все шпыняют. Ну, вот нам сейчас Джордан Роли придет, расскажет, как там все происходит, американский журналист. Но в целом я просто даже не вижу каких-то вариантов, а с какой стати мы должны это сейчас прекращать. А ради чего? Чтобы что? Или чтобы кто? Или чтобы... Непонятно, что. Эрдоган? Ну, а что Эрдоган? Вот. Ну, он тут сделал заявление по Крыму, который должен быть, так сказать, с его точки зрения, в рамках границ 91 года. Ну, наверное, ему на это тоже можно будет ответить. Но еще раз, это так не работает. Позиции высказаны. И Если кто-то кому-то там позвонил и что-то попросил, ну, так не получится.
4: Да. Согласен. Так, дальше что? Еще один вопрос у нас есть. Да, я напомню, еще можно нам успеть позвонить. Я не знаю, работает ли у нас телефон 495-95-95-91-2, потому что обычно нам сразу начинают звонить, а сегодня что-то нет, и поэтому мне кажется, что, может, там какой-то технический у нас есть сложность. Ну, посмотрим. Петр Трофимов. Вчерашнее закрытие аэропорта в Берлине из-за угрозы БПЛА – это очередная провокация, как считаете? Вы знаете, мне кажется, у меня есть по этому поводу позиции. Я спрашивал у товарищей, которые живут в Европе, в Германии. Там сейчас идет очень сильная акция по созданию образа врага в лице России. Кстати, в отличие от США, где этого практически нет, но мы у Джона сейчас тоже спросим, но мне прям ответственно сказали, что в США вообще всем все равно на то, что там происходит у вас, это где-то там обсуждается.
3: Далеко очень.
4: Да, да, в верхах.
3: Это давно уже так. Это уже...
4: Да, вот. А вот в Европе тоже. Наоборот, там каждый день, каждая СМИ пытается нагнетать, пытается форсировать вот эту вот тему, что Россия враг, угроза. Для чего? Потому что нужно вкладывать определенное количество денег, не, грубо говоря, не в социалку и не в образование, и не в медицину, а в оборонку и в покупку американского оружия и дальнейшую передачу Европе. Там есть определенные замыслы наверху. А для того, чтобы это дело все проходило на ура, оно возможно, что будет проходить на ура, нужно сформировать общественное мнение, что Россия – это враг, который пытаются уже так или иначе залезть на территорию Европы, а посмотрите, что будет дальше, если уже сейчас, там, не знаю, в Лейпциге и в Берлине русские дроны пытаются взорвать самолеты. Вот. Ну и, соответственно, таким образом формируется общественное мнение, которое потом просто одобрит то правительство, которое будет формировать бюджет антироссийский, ну или не антироссийский, а такой завоенный. Вот. И это нормально. Люди будут готовы затянуть пояса, отказаться от каких-то благ, к которым они привыкли видеть в перспективе не то, что они будут богатеть, а то, что они будут, ну, условно говоря, жить так, как живут, не лучше, может, даже чуть хуже. Ну, то есть, это нормальная абсолютно идеологическая работа, которая ведется, и ведется она, ну, по европейским меркам достаточно грамотно, на мой взгляд, и целенаправленно. Вот. Тут ничего удивительного как раз нет. Все абсолютно в рамках того, что происходит. Звонок у нас есть. Давайте послушаем. Слушаем вас. Алло.
5: Доброе утро, Петр, доброе утро. Трофим, Иван, Санкт-Петербург.
4: Да, Иван.
5: Я бы хотел все-таки от политики внешней к политике внутренней перейти. Тут, значит, в предыдущем эфире прозвучала, значит, история о том, что существуют экономические сложности, не позволяющие рожать там второго и последующих детей. Но я, как бы, как человек многодетный, могу сказать, что меня все время это коробит, потому что... Ну вот люди в определенном смысле связывают то, ради чего они рожают детей, а именно для того, чтобы дети были счастливы, с непосредственно экономическими там возможностями и прочими вещами. И мне все время это удивительно, потому что, ну, может быть, Господь миловал, у меня было счастливое детство, и я не могу сказать, что мы там шибко богато жили. Даже можно сказать, что мы жили бедно, да, мы жили всю жизнь в съемной квартире и так далее. Вот, но я так или иначе в детстве-то был счастлив, и для этого не надо было денег. У моих родителей не было дофига денег, да, и они умели меня, в общем, в определенной сложной экономической ситуации радовать, и я, ну, как бы, благодаря своим родителям, Богу, да, имел счастливое детство. И сейчас я понимаю, что, как бы, да, я не самый успешный человек, у меня там нет какой-нибудь там дорогой машины и новой квартиры, но мои дети счастливы. Да, и вот как объяснить всем людям, это правильно, что вы рожаете детей не для того, чтобы вложить в них кучу денег, а для того, чтобы они были счастливы. А это не тождественные вещи, но то есть они связаны, но очень косвенно. И глупо привязывать прямое количество денег к счастью детей. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
4: Петр Алексеевич, как бы ты ответил на этот вопрос? Спасибо.
3: Я бы ответил следующим образом, что да, спасибо большое, вы абсолютно правы, во-первых. Во-вторых, я всегда противник вот каких-то универсальных таких, знаете, диагнозов или решений. Ну, для кого-то, возможно, деньги не важны, для кого-то важны, оно по-разному бывает. Я, например, тоже, ну, я помню, я рос вообще в коммунальной квартире. У нас было 4 человека в одной комнате. Мама, папа, я и сестра. В одной комнате 17 метров, например. А с другой стороны, ну, если говорить, вот я могу о себе говорить, ну, вот у меня жизнь сложилась так, что у меня, там, я не могу сказать, что я супербедный какой-то человек, и я, в общем, довольно обеспеченный, могу себе позволить столько детей, сколько хочу. Вот, но моя жизнь сложилась так, что я там работал в разных странах, и долгое время вообще у меня не было семьи, потом она была, родилась дочь и так далее, то есть по-разному. А на кого-то эти факторы влияют. То есть у меня нету большого количества детей. Прямой зависимости от денег здесь нет. Вот. Поэтому я думаю, что проблема-то комплексная. Есть общая тенденция. Она для всех развитых стран, она примерно одинаковая. Население стареет, продолжительность жизни увеличивается, рождаемость уменьшается, процессы урбанизации. Да, каким-то семьям не хватает денег, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Это фактор, безусловно, для кого-то это, на кого-то это влияет. На кого-то это меньше влияет. Вот. Но если говорить так в целом, в общем, то правы и те, кого я не слышал предыдущие эфиры, те, кто опирается на экономический фактор, и фактор, конечно, счастья. Дело в том, что государство не может, наверное, вот какими-то мерами своими нормативными повлиять на счастье и психологию. А вот на финансы может, пособие, защита, гарантии и так далее. Поэтому здесь нам все правы.
4: Мы уходим на новости, на рекламу и вернемся через несколько минут с Джоном Воролли.

«Знать за 90 секунд». Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения –

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему заявление главы российского МИД Сергея Лаврова и главы американской дипломатии Марко Рубио отличаются по содержанию. По ее словам, это просто стилистика американцев высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно. Она добавила, что комментарии со стороны Москвы представляют действительно основные вехи состоявшегося разговора. Дипломат также не исключила, что американцы, возможно, выпустят какой-то дополнительный разъясняющий материал на этот счет. Напомню, встреча Лаврова и Рубио прошла в минувшую среду в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Австралия расширила список санкций против России, включив ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов. Следует из нормативных актов, обнародованных на сайте МИД страны. Среди попавших под санкции экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря «Смена», «Орленок» и «Артек», Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия, в том числе Тульский оружейный завод. Из физических лиц под санкциями также оказался президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В Австралии в отношении включенных в список физических лиц и организаций вводятся адресные финансовые санкции, включая заморозку активов в стране. Кроме этого, австралийским гражданам и компаниям запрещается прямо или косвенно предоставлять им деньги, имущество и другие активы, а для физических лиц также действует запрет на въезд в страну. Беспилотный летательный аппарат упал в районе населенного пункта Солка на севере Румынии, не приведя к жертвам и разрушениям, заявили в Министерстве национальной обороны страны. Объект упал после того, как радары зафиксировали нарушение воздушного пространства со стороны Украины, из-за чего власти подняли по тревоге дежурную авиацию и временно приостановили занятия в школах 4 населенных пунктов утром в четверг. За последние 2 недели это уже третье оповещение об опасности, связанное с беспилотниками в северных регионах страны. Экономику Украины подрывают перебои с энергетикой и поставками через Черное море, пишет Wall Street Journal. В свою очередь, в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что прекращение атак на энергетику было бы чрезвычайно полезным, поскольку перебои в работе энергетической инфраструктуры оказали серьезное влияние на экономику Украины. Там добавили, что положительный эффект также оказало бы возобновление экспорта зерна через Черное море. Концерта Канье Веста в Питере не будет, сообщил в соцсетях генеральный директор международной медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев. Ранее стало известно, что Канье Вест даст 2 концерта на площадке «Газпром-арена», но затем площадка сказала... Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
7: Вот и спроси, Джон.
8: Продолжаем наш эфир 24 сентября, 10 часов 33 минуты у нас на часах. Лучшая радио страны в ваших радиоприемниках. Это радио «Спутник». И «Изолента живьем» – лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, естественно. А где ж еще? К нам присоединяется наш большой друг, политолог, журналист из Соединенных Штатов Америки Джон Воролли. Большой, кстати, поклонник России, скажу я вам по секрету, и знаток. Доброе утро, Джон.
9: Доброе утро. Спасибо за приглашение. Очень рад вас видеть.
8: Всегда, всегда рада тебя видеть. Так, ну что, давайте начнем с вопроса капитального. Помимо тем, которые мы сегодня хотели обсудить, капитальный вопрос Джону задает Григорий Л. Устраивает ли вас то, каким путем идут Соединенные Штаты Америки?
9: Вы знаете, я в последнее время думал о том, что, может быть, возвращаться в Америку ненадолго, поэтому я буду очень аккуратно, как я отвечу, как отвечу на этот вопрос. Просто я уже полтора года дочку не видела и сына. И мой товарищ рассказал такое зверство на американской границе, абсолютно зверство. Мой товарищ, который живет, американец, живет в Петербурге, и он вернулся, и сразу наручники, клетку, его держали там 6 часов. Допрос, жесткий допрос. Слушай, очень интересно. Спецслужба сказала ему, американская спецслужба сказала, когда война начнется с Россией, мы вас, американцев, которые поддерживают Россию, мы всех вас посадим. Вот. Вот это говорит очень много. Если рядовые спецслужбы это уже говорит, это значит, что это не болтуня, это не просто так. Они получают что-то из высшего, из сверху, они получают какое-то указание, они что-то знают. И вот ответ на ваш вопрос. Путь. Американская внешняя политика, мы видим с каждым днем, это просто на тропе войны. Но дальше больше война. И мы, как эксперты, как журналисты, мы не должны отвлекаться или быть обманутым. Какие-то высказывания Рубио. Мы хотим пригласить президента Путина в Майами, мы хотим обсудить мир. Мы должны понимать, что решение начинать войну с Россией было принято в середине 90-х годов. Больше 30 лет назад. Вашингтон принял решение расширять НАТО до границы России. Они прекрасно знали, что все закончится с войной. Они прекрасно. Это люди умные, в конце концов. Они образованные, умные. Они знают историю. Они знают, что должен быть буферная зона между Россией и Европой. Должна быть буферная зона. Каждый студент геополитики это знает. Факт то, что они хотят до сих пор расширять НАТО до границы, схватить контроль на Украине. Это говорит о том, что они только войну хотят. И никакого там Трампа, никакого Буша, Байдена, Обамы не могут изменить этот курс войны. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что есть люди в черном, которые решают все главные вопросы по внешней политике и военной политике США, к сожалению. Ну вот, как ответ? Нормальный?
8: Отличный.
7: Нормальный ответ, да. Честный и на самом деле довольно печальный. Вот, потому что, вот, знаешь, что печальный? Ну, у нас тоже секретов не будем делать из этого. Люди, приезжающие, например, там, из там, бывшей территории Украины, проходят определенные проверки и прочее. Но мы на это смотрим как на временное явление все-таки. Вот. А если говорить о США, вот то, о чем ты говоришь, это все-таки такое постоянство. И надо сказать, что вот эти процессы, они действительно, там, это времена какой-то, ну, и холодной войны, и постхолодной войны, и всегда. То есть, ну, просто становится понятно, что война-то, она всегда идет. Просто она иногда приближается чуть ближе к поверхности и становится более заметной. Но то, что Россия никогда, наверное, для Соединенных Штатов не была и не рассматривалась никак иначе, кроме как противник и враг, это вот печально, на мой взгляд. У нас просто отношение всегда другое. У нас все наши враги, они как бы всегда носят какой-то временный характер. Потому что мы там любим вспомнить, как вот мы в 45-м на Эльбе, или там, как, не знаю, там Рейган с Горбачевым, или еще что-нибудь, или там Ельцин с Клинтоном, и, в общем, мы дружили, и было хорошо. А потом... То есть, вот, мне кажется, это есть разница в... Ну, я бы вот мировоззрение людей в черном, в некотором роде. Ну да ладно. Мы тебя хотели спросить вот о чем. Что произошло в Ирландии? Почему Рэдклифф, глава ЦРУ, там встречался с Зеленским перед его встречей, перед его поездкой в Нью-Йорк? И зачем эта встреча? Ну, она, я так понимаю, довольно короткая была. Что с твоей точки зрения там происходило? Это очень интересно.
9: Да, вот это реальная власть на американском политическом элите. Рэдклифф. Ну, это фактически де-факто глава государства, глава ЦРУ. Трамп, как мы знаем, он существует, чтобы развлекать народа, чтобы журналисты имеют о чем-то писать, потому что без Трампа наша работа была бы очень скучна. Трамп абсолютно блестяще выполняет свои функции как клоун. Правда, он очень хорошо развлекает народ, всегда есть о чем-то говорить. Но Рэдклифф решает серьезные вопросы. Ну, естественно, я не присутствовал на этой встрече, никто не сказал мне. Но давайте сделаем такой попытка выяснить. Но давай так, либо положительный или отрицательный вариант. Отрицательный вариант. Рэдклифф сказал Зеленскому: «Все, продолжай наносить удар по российскому

0: вырос, по-моему, на 25% за 2 недели. На 25% за 2 недели это очень серьезный удар, и похоже, что только выше пойдет. Эта цена идет вверх, только выше. Может быть, здесь что-то положительного. Что Нарахтов сказал, давай так, пауза на полгода, выборы, сейчас выборы, надо помогать республиканцам. Скорее всего, я думаю так, я сегодня скажу, что, может быть, Ратклифф, скорее всего, сказал, давайте берем паузу на пару месяцев, чтобы так ослабить. Но время покажет, в ближайшие пару недель, давай посмотрим. ЦРУ, киевский режим, они будут наносить еще мощный удар по Москве, по другим гражданским объектам или нет? Но, как мы все знаем, воскресенье, да, ночь, суббота на воскресенье был, как говорил ваш глава города Москвы, по-моему, я понимаю, что это был самый массивный атак, натовский, украинский атак на Москву за всю историю, я так понимаю. Но посмотрим, это повторится или нет. Тогда мы можем делать заключение, что на самом деле обсуждали встреча Ратклиффа и Зеленского.
1: Хорошо, давайте. Да, Трофим, ты
2: Не-не-не, у
1: что-то
2: меня
1: захотел сказать, или
2: что-то со
1: мы
2: звуком.
1: продолжим?
2: Да, извините, не-не, это я что-то потерял звук немножечко.
1: Понятно.
2: Да.
1: Теперь, ну давайте, раз мы Зеленского начали обсуждать, он приехал в Соединенные Штаты, он встретился с Трампом, ну и не только с Трампом, но там с кем-то встречался, вообще период таких встреч, понятно, что Генеральная Ассамблея, все присутствуют. Правильно ли я понимаю, что для Трампа, ну вот у него сейчас я смотрю визит Си Цзиньпиня, для него это такой период, когда он может продемонстрировать ну, какую-то политическую активность. Все приехали в Нью-Йорк, поэтому он довольно активно проводит встречи, подписывает соглашения, в частности, соглашение, например, с Данией из Гренландии, которое, в общем, преподносится как победа, хотя на самом деле как-то выглядит, в общем, как просто констатация какого-то и так статус-кво, который был до этого. Что скажешь по этому поводу? Насколько успешен Трамп в демонстрации своих политических, внешнеполитических успехов? Ну, в частности, визит Си Цзиньпиня, он поможет ему? И зачем? Ну, то есть, прокомментируй его повестку, скажем так.
0: Да, наша задача как эксперты, мы хотим выяснить, что происходит в разуме таких людей, как Трампа, Рубио, Хегсет и другие титаны американского политического олимпа. Они действительно одержим величие Америки, как они понимают это. И им абсолютно неинтересно состояние народа, как живут народ, но что внутри США глубокий экономический кризис. Они даже открыто говорят, им это неинтересно. Трамп неоднократно сказал, мне все равно, что цены растут, что народ страдает. Он это открыто говорит. Но понятно, что они хотят победить на выборы. Но на выборы легко победить. Не обязательно нужно собрать большинство голосов. Там есть другие способы. И потом можно обсудить это. Я почти уверен, что республиканцы победят на ноябрьские выборы. Но нечестным путем. Но хорошо, давай так. Называй мне время, когда был честный выбор в Америке. Я еще не знаю такие выборы. Может быть, кто-то знает. Но еще раз. Величие Америки. Make America Great Again. Это значит, что все страны боятся Америку. Что они к нам приедут на поклон, что мы имеем возможность, что Америка имеет возможность и будет бомбить всех, которые может. Вот это есть величие Америки в разум Дональда Трампа и его команда. И посмотри, сегодня, вчера, когда прилетели китайский президент, как его встретили? Как? Две стратегические бомбардировщики. Пролет – это двух стратегических бомбардировщик. Это был даже не намек, это была прямая угроза. Вот, посмотри, у нас мощный воздушный флот. У вас в Китае нет такого воздушного флота. Мы можем вас бомбить любого момента. Любое время мы могли бы вас разбомбить. Вот это был сигнал, посыл от Белого дома китайскому президенту. И очень интересно смотреть видео, потому что китайский президент, по-моему, заснул. Ему абсолютно был

0: это его, это ему абсолютно не впечатлялся. Вот это было очень интересно. Молодец, он так показал себе, как бы ему это было неинтересно. Но все равно в разум Трампа это круто. Это круто. Мы будем страшить всех. Китай, Россию, Иран. Бомбить будем. Это, как это называть? Ну, я не люблю такие слова, но это реально варварство какое-то. Ну да, я понимаю, Америка действительно очень развитая страна, очень самая крупная экономика. Ну, нет, Китай самая крупная экономика, США на второе место. Да, Америка более-менее развитая страна, но она себе ведет, ну, руководство США себе ведет как варвары, по-варварскому. Ну, что такое? Постоянно угрожат, бомбит. Ну, вы же понимаете, как мне стыдно, как граждан США, мне стыдно. Такое государство. Называй меня еще одно государство мира, которое так себя ведет. А, да, был какой такой случай. Это назывался нацистская Германия. Вот. И подобный другой случай, я не знаю, за последние 100 лет. Ну вот,
1: скажи, пожалуйста, да. А с твоей точки зрения, вот если мы вспомним, ну, хорошо, вот всегда внешняя политика США, на мой взгляд, я так со стороны смотрю, ну, если вспомнить предыдущие годы, скажем так, дотрамповские, ну, даже Байдена, она все-таки сводилась к системности и не применению силы как, и угроз, как вот, ну, действительно такому ежедневному методу. Выстраивались отношения, финансировались там институты различные, влияния и так далее, с кем-то заключались двусторонние сделки, какие-то шли процессы. Ну, любого президента американского до Трампа можно вспомнить, может, за исключением Байдена, там, не знаю, Обаму, Клинтона, Рейгана, безусловно, да даже Буша и младшего в том числе. Они каких-то более-менее там, политических успехов, политических именно, не военных, на внешнем контуре, ну, как-то там добивались. Вот, где-то больше, где-то меньше. Вот. Но это было мирным путем. И казалось, что американская внешняя политика, она, ну, носит такой, ну, скажем, такой довольно цивилизованный характер и не опирается строго на силу. То есть я бы так сказал, что силы там было, ну, не знаю, там 10%. Остальное было вот что-то такое вот умное, продвинутое. Я, может, ошибаюсь, конечно, со стороны глядя. Но вопрос-то вот какой. Предположим, в Белый дом вернутся демократы нынешние. Или я, правда, не знаю, кто там нынешние демократы. Они вернутся к тем методам, ну, не знаю, там, Джорджа Буша старшего, Рональда Рейгана и Билла Клинтона, или это будет продолжение вот такой вот политики, которая проводится Трампом сегодня, которая действительно состоит, ну, на мой взгляд, из двух частей. Это демонстрация силы и применение силы. Вот, собственно, и все. То есть в пиар-плоскости и в реальности.
0: Ну, нельзя забывать, что война на Украине началась при демократов. Это Байден, это война Байдена. Когда он был вице-президент, в 2014 году Байден был вице-президент. И он курировал Украину, он курировал незаконный захват власти на Майдане. А потом война, начало 22 года, кто начинал эту войну? Ну, опять Белый дом, Байден начинал. Давай напомните. Давай нельзя забывать, что конфликт в начале 22 года начался 17 февраля 22 года, когда по всей линии фронта украинские войска по указанию, указ получили из Белого дома и начали разбомбить Донбасс, чтобы полностью уничтожить народа Донбасса. Это было неделю до того, как российские войска пошли на защиту Донбасса. Это все был план Байдена. Полностью разгромить и истребить народа Донбасса. Поэтому демократы абсолютно люди немирные. Абсолютно немирные. Mm-hmm. Если они вернутся во власти, еще будет хуже с Россией. Еще хуже. Почему-то, да, у Трампа и его команда хватает ума, чтобы понимать, они понимают, что у России есть ядерные стратегические ракеты. Вот это отличие от демократов. Демократы не понимают это. Республиканцы понимают это. И, между прочим, вчера Рубио, когда он сказал, что вот, надо пригласить президента Путина на вот G20, вот это 20-й, в Майами.
1: Да, в Майами.
0: Да, я думаю, что это просто это моя догадка. Я думаю, что ваше руководство отправляло сильный сигнал Вашингтону, что, типа, ребята, это еще, если это еще продолжится, будет ядерная война. Что вы думаете об этом? Скорее всего, кто-то наконец-то к Кремль жестко сказал правду Белому дому, и Рубио проснулся и понял, да-да, слушай, ребята, господин Трамп, у России есть очень много стратегических ракет. Давай будем чуть-чуть поаккуратнее. Но это моя догадка.
1: Ну, возможно, да. Тахир Викторович, у тебя вопросы есть какие-нибудь?
2: Нашего друга? Да, у меня вопрос постоянно один и тот же, на который я не могу ответить. А вообще Трамп имеет какое-то влияние? Вообще, вот, ну, в принципе, потому что у меня такое ощущение, что его шлют все, кому не лень. То есть, куда бы он ни приехал, его везде шлют. А он как бы такой, опять победили. А вот как это вот с твоей точки зрения?
0: Ну, это... Трамп сам виноват, он полностью дискредитировал себя со своей постоянно глупой высказывания. Каждый день говорит какую-то глупость. Все уже понимают, что он не реальный глава государства. И он не понимает, о чем он говорит, он не понимает сюжеты, он не понимает суть проблемы. До сих пор, давай так, я беру пример не из геополитика, а из области энергетика. Трамп очень часто повторяет эту ложь, что у Китая нет энергоресурсов в области ветряной энергии. Он постоянно говорит, что у Китая нет. И смотри, реакция его советников, его команда, они молчат, они сидят, как у них камни лица, и они сидят. Они прекрасно понимают, что это вранье, но они позволяют ему постоянно повторить эту глупую ложь. Это очень глупая ложь. Потому что они сами к нему несерьезно относятся. Они уже понимают, что да, Трамп ничего не понимает. Либо он врет, или не понимает. Это его команда к нему даже серьезно не относится. И нужен Трамп,
1: потому при этом... Да? Да, извини, перебью, просто 2 минуты осталось. Но при этом, вот я тоже, это всегда кажется, что выглядит со стороны странно, но... Трамп, несмотря на, казалось бы, ну просто невозможные какие-то обстоятельства, постоянно, вопреки этому, побеждает. Ну, я имею в виду выборы, да, ну и первый срок, и там что, только и уголовные дела. Ну, короче, ты понимаешь, о чем речь. То есть вот он, на мой взгляд, вот в таких условиях процветает. И его модель вот эта, созданная. Мы пытаемся ее оценить с точки зрения каких-то традиционных индикаторов, вот то, о чем ты говоришь. А он, возможно, находится в какой-то гораздо более непонятной для нас реальности, в которой он просто гений. И он побеждает. Вот его сейчас опять выберут, и у него, и он все делает правильно. И, ну да, там цены, ну ничего страшного, там что-нибудь скажет. Там. Мне кажется, этот феномен есть все-таки у него. Не так уж он прост, как кажется, мне, на мой взгляд. То есть он гений в своем вот этом вот работающем каком-то непонятном мире. Да, непонятном для нас. Мы глупые, а он умный.
0: Да, потому что это христианские, радикальные христианские сектанты, они убедили Трампа, что он является Мессия, да? Мессия? Как? Ну, спаситель мира.
1: Мессия. Ну, хорошо, да, Мессия. Мессия по-русски.
0: Да, это уже факт. Это то, что они убедили его, это много... И много людей из его окружения говорят, что да, он реально думает, что он какой-то спаситель мира, как от Бога. Ну, вы помните, его как бы его во время покушения его не убили, да. Он считает, что это знак. Это Божий знак какой-то, да.
1: Ну, это уже вопрос трактовки, понимаешь, хотят считают, но факт есть факт, его же не убили.
0: Да?
2: Джонс, вынуждены тебя прервать. Интересно с тобой всегда разговаривать. Мы сейчас уйдем на рекламу и на новости. Джон Вароли был у нас в гостях с замечательным совершенно разбором ситуации в США.

Страна героев. Денис Бостряков. Гвардии-младший лейтенант Денис Бостряков в ходе спецоперации неоднократно проявлял героизм и умение принимать единственно правильное решение. Во время продвижения его подразделения на передовую в одном из сел он обнаружил засаду. Лейтенант молниеносно изменил порядок движения и вывел основные силы с линии огня. Под его руководством бойцы вступили во встречный бой и сумели дезорганизовать националистов. Рискуя жизнью, российский офицер вернулся на самый опасный участок и организовал круговую оборону. Она позволила не только отразить атаку превосходящих сил врага, но и нанести ему существенный урон. В другом бою младший лейтенант получил приказ захватить стратегически важный узел связи. Бостряков оперативно разработал пошаговый план действий, поставил задачи боевым товарищам с учетом особенностей местности и позиций противника. Невзирая на интенсивный обстрел, лично возглавил штурмовую группу, показывая пример мужества. Первым проник в укрепрайон и ликвидировал вражескую огневую точку. Узел связи был взят под контроль вместе с аппаратурой. За самоотверженные действия младший лейтенант Бостряков был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и медалью «За отвагу». Страна героев. В эфире радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 11 утра, в Саратове полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России прокомментировали выступление Сергея Лаврова в ООН. Стало известно, сколько человек погибло от ударов ВСУ за минувший август. Цены на газ в Европе выросли вдвое. Далее подробности. Выступление главы МИД Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН по Украине вернуло всех присутствующих на землю, заявила официальный представитель Мария Захарова. Она добавила, что выступление подобной речи Лаврова является важной частью в общей картине международного права, потому что они, по ее словам, моментально архивируются и становятся частью истории. Глава российского МИД Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по Украине заявил, что Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров. Белгородская, Херсонская, Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики чаще всего подвергались атакам ВСУ в августе, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника за прошедший месяц. Отмечается, что украинские боевики ежедневно при помощи БПЛА, ракет и реактивной артиллерии наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры. От атак ВСУ за прошедший месяц погиб 231 человек, включая 21 ребенка. 1610 человек получили ранения. Это самые высокие показатели с начала этого года, отмечается в докладе. По сравнению с январем цифры выросли более чем в 4 раза. Киевский режим также в августе всячески пытался сделать жизнь в Энергодаре Запорожской области невыносимой. Целями боевиков Киева в городе стали магазины, электроподстанции, объекты воды и газообеспечения, а также места скопления горожан. Более 300 килограммов наркотиков изъяли у мужчины в Подмосковье. В ФСБ рассказали, что он был причастен к работе международного канала контрабанды запрещенных веществ. Их везли из Латинской Америки в государства Евросоюза. Преступника взяли с поличным. На конфискованных свертках с наркотиками силовики обнаружили портреты Зеленского со значками доллара на глазах. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Цены на газ в Европе в сентябре почти вдвое превысили уровень февраля этого года перед началом конфликта на Ближнем Востоке, отмечают аналитики Европейского банка реконструкции и развития. Европейский Союз сейчас закупает более половины своего СПГ в США, тогда как на долю Катара, который в 2015 году обеспечивал 43% поставок СПГ в ЕС, приходится 6%. Такая корректировка ограничила перебои в поставках, вызванные блокадой Ормузского пролива. Доля России в поставках вновь выросла примерно до 17%, примерно до уровня, на котором она находилась до 2022 года. Концерта Канье Уэста в Питере не будет, написал в своем телеграм-канале генеральный директор международной медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев. Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст даст два концерта на площадке «Газпром-арена» в северной столице 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения мероприятия, поэтому концерт не может состояться на арене. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. У нас 11 часов практически ровно, но 11.04, 24 сентября. Напоминаю вам дату. Изолента «Живьем» на радио «Спутник». И к нам присоединился, теперь уже не побоимся этого слова, депутат Государственной Думы, политолог, писатель Николай Стариков. Доброе утро.
3: Да, доброе утро, дорогие друзья. Но маленькое уточнение. Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия огласит завтра. Завтра. Ага. Поэтому сегодня мы говорим с таким предположением, но, скажем так, очень велика вероятность, что ваш покорный слуга прошел по спискам партии «Справедливая Россия» в Государственную Думу.
2: Угу. Ну, мы тебя от всей души поздравляем. Это очень большое, серьезное достижение, тем более зная, как ты к этому относишься. И относился еще в предыдущую предвыборную кампанию. И, собственно говоря, ты большой молодец. Мы тебя от всей души поздравляем. Что ты нам сегодня
3: Спасибо
2: расскажешь
3: большое.
2: Интересного?
3: Ну, я хотел, если вам интересно, немножко об избирательных вот этих баталиях поговорить, потому что это весьма интересная история. Конечно, поговорить о выборах в Германии, которые тоже дают нам большую пищу для ума, ну и, наверное, как обычно, провести определенные исторические параллели. Но с самого начала, пользуясь предоставленной площадкой, я хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал «Справедливую Россию», поддержал меня персонально, в первую очередь избирателям Волгоградской и Ростовской области, где я баллотировался. Большое спасибо за поддержку, за доверие. Думаю, что мы вместе сможем сделать очень и очень многое. Ну, а теперь немножечко, так сказать, об избирательном марафоне. Это действительно очень сложное испытание для кандидата и, конечно, для команды, которая помогает, потому что одному это осилить совершенно невозможно. Поэтому отдельное спасибо и всем участникам, активистам, технологам, ну, в общем, всем, кто внес свою лепту в успех партии. В чем главная сложность избирательной кампании? Вообще, как это выглядит? Ты в течение там, 2,5 месяцев перестаешь принадлежать себе. Вот это точно не все могут. Надо выйти из привычного графика. Нужно отложить все свои дела. В том числе, кстати, и семейные. Ну, я могу сказать, что в родном Санкт-Петербурге я не был 2 месяца. Вот я сегодня приехал. Ничего себе. Да. Это первое. Ты перестаешь принадлежать себе. Твое расписание начинает диктоваться избирательной кампанией. Что это такое? Это значит поездки. Наша страна огромная. Сложности с перемещениями мы с вами знаем сейчас, какие. Там закрытые аэропорты в одних областях, в других они работают. Значит, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт. Это постоянные встречи с избирателями. Ты едешь за много сотен километров в, может быть, город, где ты никогда не был, в населенный пункт. Ты точно не знаешь, сколько человек придет с тобой общаться. Но ты должен поехать, потому что они тебя ждут, они хотят с тобой поговорить, они хотят тебя увидеть. Ну и я считаю, что, конечно, кандидат, и уж тем более депутат Государственной Думы, он должен знать область, которую он будет представлять. Поэтому важно поездить, посмотреть, понять, какие там проблемы, какие достижения, как выглядят дороги, что хотят люди. У нас страна большая, хочу сказать, что по менталитету люди отличаются, по запросам. Хотя есть, конечно, традиционные проблемы, которые, ну, более или менее, так сказать, одинаковы для всех регионов. И вот это первая часть, только одна часть кампании. Вторая, она заключается в том, что ты должен перестроить, и вот здесь, дорогие друзья, это, наверное, для вас будет даже более интересно, мои уважаемые коллеги, мы с вами занимаемся информационной деятельностью, да, мы, надеюсь, научились это делать, мы привыкли, мы знаем, как это делать. Вот все, что мы делали, приходится перестраивать. Почему? Потому что закон о выборах написан таким образом, что если, Трофим, вот ты будешь делать то, что ты делаешь сейчас, существует вероятность, что тебя с выборов снимут.
2: Ты имеешь в виду эфиры, ну, которые мои, я сам делаю, да? Ты имеешь в виду?
3: Я имею в виду оформление. Начинается очень много тонкостей, которые объяснить может только человек, профессия которого электоральный юрист. Ну, просто приведу несколько примеров. Вот ты там, кандидат приехал на встречу с избирателями. Фотографировать эту встречу и снимать видео нужно так, чтобы ни в коем случае не показать лица избирателей. Это запрещено.
2: Ничего себе.
3: Это первое. Второе. Ни в коем случае в кадр не должны попасть портреты государственных деятелей. Ну, то есть Петр Первый или Иосиф Виссарионович. Типа. Это использование изображений исторических деятелей. За это снимаются выборов.
2: Ничего себе. Фантастика.
3: Далее. Оформлять видео, фотоматериалы, музыка. Были уже случаи, кандидаты использовали музыку без разрешения авторов. Авторские права. Поэтому мои ролики были на фоне тишины. Тишина у нас пока авторскими правами не облагается. Это еще не все тонкости. Шрифты должны быть куплены партией или кандидатом, и тогда можно использовать. То есть, если ты написал там Трофим Татаренков не тем шрифтом, тоже у тебя могут быть большие проблемы. Я не говорю, что они приводят именно к таким результатам, но никто не хочет серьезных таких последствий. Это вот вторая тонкость. То есть, ты чувствуешь себя как человек, который в своей сфере, ну, информационная сфера для нас понятна, вдруг оказался на минном поле.
2: Фантастика вообще.
3: Вот это вторая часть. Третья часть. Да, проходит определенное время, начинаются дебаты. Ты должен выступать там, на радио, телевидении. Бесплатные эфиры, надо сказать, дорогие друзья. Но чтобы... Вот, я думаю, многие смотрели там федеральные эфиры, кто-то смотрел региональные эфиры. Дебаты, но в них нет дебатов. То есть каждому из кандидатов, представляющих там политическую силу, или если это избиратель-одномандатник, ему дается время. Чем меньше кандидатов пришло, тем больше тебе времени. Ну, сразу хочу сказать, что кандидаты от правящей партии на дебаты не ходили от слова вообще. Что я, например, только приветствовал в том смысле, что у меня появлялось больше времени. На одном из эфиров не пришел никто, кроме меня, еще одного кандидата от другой партии. И каждый из нас просто монологом говорил 14 минут 15 секунд. А так бы говорили 5 минут. То есть нет дебатов с точки зрения уточнения позиции кандидатов. И мне кажется, здесь, конечно, надо бы как-то эту историю чуть-чуть все-таки сделать более дебатной. Ну вот это вот только часть проблем. Дальше ты, конечно, должен знать, что ты хочешь людям сказать, не бояться публично выступать. Ну, с этим, наверное, у нас все-таки проблем нет, потому что мы часто тренируемся. И все это помножено на постоянные волнения о том, чего будет дальше продолжаться. И, конечно, самыми волнительными являются дни голосования. Период, когда идет подсчет голосов, это тоже очень такая эмоционально сложная история. Поэтому, дорогие друзья, политика – это вещь, в которую надо идти, не надо бояться. Но прежде чем туда идти, послушайте эфир «Изоленты», вот, взвесьте все против и за. Ну, просто тоже хочу сказать, во время избирательной кампании я не останавливался в лекционном режиме. Меня приглашали в различные учебные заведения, там, например, в городе Азов перед работниками музея выступал. Я не вел никакой агитации, я просто рассказывал им там свои взгляды на историю, то есть это была лекция. Но я ее не выкладывал на всякий случай.
2: Почему?
3: А потому что вдруг там кто-то что-то где-то найдет. Поэтому у меня накопились...
2: Вот сидит кто-то и вот эти блох ищет, простите за непарламентское выражение.
3: А я не знаю. Ну, я ведь сейчас рассказал большими мазками все эти, вещи, да? Поэтому все очень вот так вот... Ну, вот минное поле – это, наверное, самое... четкая аналогия с избирательной кампанией. Причем, дорогие друзья, вы не думайте, что это какая-то уникальная особенность нашей страны. Вы посмотрите на западные избирательные кампании, вот давайте к этому уже, может, перейдем, там ситуация ровно такая же. Но вспомните, так сказать, многострадального Дональда Трампа. Его пытались, сразу хочу сказать, не герой нашего романа, но просто как пример. Его пытались же снять за то, что он 25 лет назад кого-то якобы изнасиловал, да, там еще что-то. Ну, в общем, куча было обвинений. И обратите внимание, как только он выиграл на выборах, сразу все закончилось.
2: Все сняли, да.
3: Да, ну, оказался кристальный, как говорится, человек.
2: Честности вот. Человек, да. Ну, видишь, политтехнологии, они поэтому, наверное, и называются политтехнологии, что там не только полит, но и технологии присутствуют определенные. Да. Тут спрашивают, Трофим в Думу сам? Да не дай бог, я не пойду никогда ни в Думу, никуда, во власть. Зачем мне это? Вы что, друзья мои? Не, конечно, ни в коем случае. Это вот у нас есть умные люди, как Николай, для этого.
4: Я бы пару вопросов задал все-таки по выборам, если можно, Николай. Первое, все-таки «Справедливая Россия» показала худший результат в истории своей партии, с трудом пробилась в Государственную Думу. И я не знаю, можно ли это назвать успехом, но ты назвал это успехом, ну пусть это будет успехом, но даже по сравнению с прошлыми выборами, там падение количества голосов, и, в общем, есть очевидно какие-то проблемы. Вот с чем они связаны, как их решать? Моя версия, что у партии нет лица, мне кажется. Вот я, например, не могу понять, что такое «Справедливая Россия», чем она отличается от «Единой России». Вот, не лица в смысле людей, да, а лица именно сформулированной такой понятной концепции. У остальных, ну, более-менее, там, в общем, все понятно. Да. А «Справедливая Россия» как затерялась вот между там, то ли социалистами какими-то, то ли коммунистами и «Единой Россией». А вот можешь на эту тему порассуждать? Как ты, как уже потенциальный депутат, как видишь будущее партии? Есть ли оно?
3: Ну, на эту тему, конечно, надо обязательно порассуждать. Ну, во-первых, прохождение в Государственную Думу – это успех. Тем более здесь ночь голосования, там весы, так сказать, колебались. Всего 5 партий в парламенте, быть среди них – это всегда успех. Это первое. Второе. Если результат не таков, как мы хотели, а он ситуация именно такая, это значит, что нужно обязательно сделать работу над ошибками и понять, что не так. Далее я хотел бы сказать, что «Справедливую Россию» поддержало более 3 миллионов избирателей. Это очень много людей. И поэтому, значит... Нужно просто масштабировать те успехи, которые на сегодняшний день имеются. Конечно, свой вклад в сегодняшнюю ситуацию сыграло и недомогание лидера партии Сергея Михайловича Миронова, но мы все желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, как говорится, в чем не сомневаемся. Наверное, партия должна провести анализ того, что не сработало из тех предвыборных заготовок, которые были сделаны. Ну и новые способы донесения информации. Что касается фракции в Государственной Думе, то она будет состоять, ну, насколько я понимаю, полагаюсь, там почти 20 человек. Это все люди достойные. В целом же я хочу сказать, Государственная Дума обновилась на 30%. Ну, вот предварительная такая информация есть, я хотел бы ей поделиться. Ну, а точно, наверное, завтра уже скажет Центральная избирательная комиссия. Ну, и еще раз огромное спасибо всем тем, кто поддержал. И вот, продолжая разговор о сегодняшнем, так сказать, состоянии избирательной системы в нашей стране, вот обратил внимание на один нюанс. Я сейчас попробую это простым языком объяснить. Значит, каждый из нас, как избиратель, получил список, в котором стояли партии политические. Рядом с названием партии написан так называемый федеральный список. Ну, в «Справедливой России» его возглавляет Сергей Михайлович Миронов, и там 4 фамилии было. У каждой партии, значит, свой список и свое количество. Так вот, на прошлых выборах в Государственную Думу я возглавлял тоже один из уже региональных списков, и моя фамилия, биография, информация обо мне висела на избирательных участках. То есть, голосуя за партию, человек голосовал за федеральный список, но понимал, кого он поддерживает в списке региональном. Приезжая на избирательные участки, а я все 3 дня выборов ездил по избирательным участкам, наблюдал за выборами, беседовал с участковыми избирательными комиссиями, с их руководителями, с рядовыми, с наблюдателями. Сразу хочу сказать, что выборы были легитимные, народ очень активно участвовал в выборах, и, наверное, активность даже превысила ожидания участковых избирательных комиссий. Так вот, нигде на участке нельзя было посмотреть, кто же возглавляет региональный список какой партии. Понимаете, то есть, да, условно говоря, да, вот кто-то симпатизирует Трофиму Татаренкову, да? Трофим Татаренков возглавляет избирательный список партии такая-то, сякая-то в городе Санкт-Петербурге. Не все внимательно, к сожалению, смотрят «Изоленту», читают «Макс» и телеграм-каналы. И человек, который очень любит Трофима Татаренкова, готов за него проголосовать, не знает, что Трофим Татаренков возглавляет список такой-то партии. Вот какая проблема.
2: Вот так вот, да? Интересно.
3: То есть, да, то есть получилось, что все-таки у избирателя была информация в целом о политической партии. И здесь вопрос, насколько партия донесла свою программу, свои идеи, свое отличие, свои преимущества, и голосовал за, мог увидеть, прочитать лидеров федерального списка. А региональные лидеры и участники, они как-то оказались в тени. И мне кажется, здесь есть пища для ума, для анализа, для того, чтобы подумать над этой ситуацией.
2: Интересно. Интересно. Ну, а смотри, будущее развитие партии, раз уж мы пошли по этой теме, да, это же интересно всегда. В чем ты видишь направление развития партии? Вот у нас Миронов был несколько раз в гостях, и ты был в предвыборные те самые времена, годы, хотел сказать, не годы, конечно, а месяцы был. Миронов был у нас, по-моему, аж дважды, да, и, собственно говоря, вот хочется услышать, а что дальше? Ведь каждый раз надо куда-то трансформироваться же, правильно? Арка героя, как говорят переводчики с английского языка, должна трансформировать как героя кино, так и партию в глазах избирателей. Какие у вас виды на будущее?
3: Трофим, я думаю, что для получения ответа на этот вопрос вам как раз необходимо позвать в очередной раз в эфир Сергея Михайловича Миронова, который является лидером партии. И думаю, что он даст исчерпывающий ответ на эти вопросы.
2: Понятно. То есть неуполномоченный. Я понял. Хорошо. Ну, и если позволишь, у нас 3,5 минуты где-то осталось. Если позволишь, я тебе задам все же не по выборам вопрос один. Можно? Как тебе...
3: Конечно.
2: Как тебе нынешняя политическая обстановка, встречи в Нью-Йорке и, там, не знаю, прилет Си Цзиньпиня, поведение Зеленского? Ну, в общем и целом, что ты видишь сейчас в происходящем?
3: Ну, давайте начнем с тем, что важно, но про что сказать что-то существенное сложно. Это прилет Си Цзиньпина в Соединенные Штаты Америки, его там переговоры с руководством США. Никаких крупных договоренностей не будет, никаких договоров не будет. Будут жать руки, говорить теплые слова. И Соединенные Штаты постараются дальше лишить Китай полезных ископаемых, рынков сбыта и всячески создавать ему проблемы. Сегодняшняя вся политическая повестка в мире называется «Создай проблемы Китаю максимально». Начиная от Ормузского пролива, заканчивая хуситами, итогами выборов в Европе и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот коротко можно сказать. Что касается Зеленского и Запада, старые песни на новый лад. Украина готова на перемирие. Это то же самое, что заморозка по линии соприкосновения. Это то же самое, как прекращение боевых действий. Это все та же песня, которая называется «Корейский сценарий», который потом неизбежно перерастет в индопакистанский. О чем речь? О том, что Запад, который передал уже все технологии, ракеты, все, что только можно было, передаст Зеленскому ядерное оружие, и украинские ученые его изобретут. Ну, такое какое-нибудь немножко кривое, так же, как ракета «Фламинго», которая сделана из углепластика, а не из металла, да? Вот будет с украинской спецификой ядерное оружие. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поэтому все разговоры о том, что нужно остановить боевые действия перемирия, надо рассматривать с точки зрения цели СВО, которые заявила наша страна. Украина согласилась денацифицироваться? Нет. Украина согласилась демилитаризоваться, иметь маленькую, хорошую и небоеспособную армию, более похожую на полицейскую, так сказать, дружину. Нет. Украина разрешила русский язык свободно? Нет, о чем вчера Сергей Викторович сказал. Поэтому, дорогие друзья, я предлагаю такой вариант. Поскольку русский язык теперь вновь и обязательно повторяется руководством нашей страны как непременное условие существования Украины и окончания специальной военной операции, смотрите вот только на это. Мы с вами можем не быть специалистами в военной сфере, поэтому нам сложно оценить там, стратегический или тактический успех наших ребят. Но мы все с вами понимаем, что как только на Украине выйдет закон о том, что все могут говорить на том языке, на котором они хотят, Украина в нынешнем виде перестанет существовать. Потому что все тогда начнут говорить на том языке, на котором они сейчас говорят. Только уже официально. Все, кроме Зеленского и его банды. Почему нужно, чтобы они говорили на другом языке? Чтобы можно было сказать, что Украина не Россия. Только ради этого.
2: Понятно, что... да.
5: Логично.
3: Все говорят на одном языке. Ну так и чего ж? Есть один язык, одна история. Может, и народ-то один. А для них это смерти подобно, постановка этого вопроса. Поэтому это все продолжение, как возвращаясь к началу нашей программы, политического давления на Россию с целью сломать волю руководства России. Но выборы подтвердили, что курс, который сегодня проводит руководство страны, он поддерживается народом. И те партии, которые пришли в парламент...
2: Сплотились. Прощаемся. Временно мы уходим сейчас из радиоэфира. Остаемся в интернете. Николай Стариков.
0: Призывы к реформе ООН. Контекст. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций недееспособен в его нынешнем состоянии и нуждается в срочной и коренной модернизации. С таким призывом выступили внешнеполитические ведомства Бразилии, Японии, Индии и Германии. Свою позицию они объяснили тем, что геополитическая реальность в последние десятилетия изменилась, а в состав постоянных членов Совета не входят Африка и Латинская Америка. Это действительно так. Пятерка постоянных членов состоит из России, США, Великобритании, Китая и Франции. А вот среди 10 переизбираемых в настоящее время числятся Демократическая Республика Конго и Колумбия. Понятно, что постоянный состав Совбеза нуждается в обновлении. Полуторамиллиардная Индия заслужила право войти в список. Так же, как Африка и Латинская Америка в лице неких коллективных органов. Но есть и другие, неочевидные, но страстно жаждущие оказаться среди постоянных членов Совета страны – Германия и Япония. Они должны количественно усилить Западный блок, который и так представлен там весьма внушительно. Но в этом случае находить компромиссные решения, прекращать вооруженные конфликты и останавливать политические кризисы станет еще сложнее.
6: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
7: Thank you.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Банк России готов к льготному регулированию кредитования защиты объектов критической инфраструктуры, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на 23-м международном банковском форуме. Она отметила, что первое направление работы банков – реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали. А второе – это минимизировать будущие потери. По словам Набиуллиной, сейчас многие заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами. Банк России с точки зрения регулирования готов пойти навстречу. Дефицит федерального бюджета страны в 2027-2029 годах составит порядка 2% ВВП ежегодно, предполагает Минфин России. Ведомство также предлагает ввести НДС в размере 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн. Оплачивать его будут электронные торговые площадки. Еще одна инициатива Минфина – включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов. Напомню, правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Прокуратура Москвы требует завести уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении бывшего премьер-министра страны Михаила Касьянова. Он внесен в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов, сообщила РИА Новости в ведомстве. Отмечается, что в ходе проверки установлено, что Касьянов ранее подвергался административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом за границу он продолжил распространять сообщения и материалы без необходимой плашки. Англоязычные политики при подготовке своих выступлений все чаще используют искусственный интеллект, следует из данных исследования издания «Экономист». В период с сентября прошлого года по сентябрь этого законодатели Австрии и Канады использовали искусственный интеллект в среднем при написании приблизительно 20% текстов выступлений. В США и Северной Ирландии этот показатель составил около 15%, а в Великобритании приблизительно 8%. Первые за почти полвека гастроли Национального балета Кубы в России пройдут в Мариинском театре. Российской публике представит балет «Адана Жизель» в постановке Алонсо. Выступление одной из ведущих балетных трупп Латинской Америки станет частью программы 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Так жителям и гостям северной столицы представят балет по оригинальной постановке. Гастроли кубинского балета продлятся до 3 октября. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Трофим! Здравствуйте, Ася Харитонова! Ася Харитонова, культурный обозреватель, сегодня скрасит досуг одиноких джентльменов за небольшую цену. Практически бесплатно.
5: Доброе утро, дорогие люди!
4: Я имел в виду, конечно, немножко даже покраснел. Нет, так получилось, что не подумайте ничего плохого. Одинокий джентльмен – это я, потому как я нахожусь в служебной командировке в городе Санкт-Петербурге в номере в гостинице замечательном. Вот. И Ася – это всегда замечательно. Действительно, Ася – это здорово, и Ася – это красиво, это интеллигентно, это умно. А небольшая плата, я имел в виду, конечно же, подписку на «Изоленту». Друзья, совершенно ничего не стоит пойти и подписаться на «Изоленту», ленту, перейти, вот, куда там, Трофим, мы рекомендуем сейчас всем перейти.
2: ВК Лайф.
4: Да, и вот за это фактически вот одно движение пальцем несложное вы получаете радость общения с таким человеком, о котором мечтают миллионы мужчин Санкт-Петербурга и его окрестностей. Ася Харитонова, прошу вас.
5: Доброе утро. Очень, очень лестно слышать в свой адрес такие комментарии из номера гостиницы. Петербургская особенно. Что особенно приятно, петербургская гостиница.
2: Половина России, которая слушает сейчас радио, просто мужики все схватились за голову, в лучшем случае. Вот, да, молодец.
5: Так, ну что, к культурным новостям, не побоюсь этого слова.
2: Попробуйте.
5: Начну с... кстати, как вам новость? Бескультурная, я бы сказала, но о ней буквально коротенько, на 3 секунды. Юрий Дудь у нас объявлен террористом и экстремистом.
2: Ну, вот вчера буквально мы в кулуарах начавшегося форума «Балтийский уикенд» в небезызвестном всем нам месте стояли, обсуждали этот вопрос. Вопрос, кстати, часто поднимался вчера, несколько раз в разных коллективах. И, честно говоря, никто не понял, за что. Ну, то есть, понятное дело, что понятийно там чего-то как-то, но где там терроризм и экстремизм, мы друг другу, будучи коммуникаторами, ну, то есть людьми, которые должны объяснять необъяснимое, мы друг другу объяснить вчера не смогли. Может быть, где-то он что-то сказал такое, может, пообещал, не знаю, взорвать Белый дом там или что-то еще, но вот мы пока не уследили, честно говоря, внятно, почему и как, и не нашли, кстати, нигде разъяснений именно за что он им стал. Ну, стал и стал, как говорится.
5: Стал, да.
2: Ну да, ну умерла и умерла, как говорится. И бог-то с ним.
5: Как говорится, жил грешно и стал террористом и экстремистом смешно.
2: Да.
5: Вот.
2: Так и было.
4: Вы знаете, стать экстремистом несложно, если человек занимает антироссийскую позицию, потому что есть целый список, ну, допустим, высказываний, вернее, целый список тем, высказывания по которым могут быть признаны экстремистскими, и можно предположить, там прямо вот большой список, ну, имеется в виду, например, призывы к там, свержению государственного строя, насильственные изменения конституционного строя, оправдание терроризма, например, или террористической деятельности. Ну, вот, например, если кто-то скажет, к примеру, что-то такое, что, допустим, вот какая-то террористическая, так сказать, деятельность, она оправдана, вот, а это может быть основанием. Ну и так далее.
2: То есть даже не по нам, если что-то, извини, перебью тебя, да? То есть вот кто-нибудь скажет, там, Бен Ладен был прав в 2001 году. Это нет.
4: Да. А, ну, гипотетически да, но я думаю, что здесь речь идет, конечно, о ситуации российско-украинского конфликта. Грубо говоря, если ты активно занимаешь сторону нашего врага, то, в общем, тебе прямой путь туда. И если у тебя большая аудитория, и ты какие-то подобные вещи высказываешь на эту огромную аудиторию, то это... То есть, понятно, что если там в курилке где-то что-нибудь сказал, наверное, это вряд ли. А вот если ты публичный деятель с огромной аудиторией или приглашаешь в эфир, например, человека... Ну, вот помним мы все, как один телевизионный канал тогда занимал позицию и приглашал во время Чеченской войны, допустим, там вот поговорить с каким-нибудь, значит, главой чеченских террористов.
2: Тогда. Полевым командиром.
4: И, да, и они это объясняли, вы знаете, мы ничего плохого не имели в виду, мы просто выполняем свою журналистскую работу. Но, естественно, в условиях, когда гибнут наши солдаты и когда, собственно, наносятся удары, например, или атаки на гражданское население. Вот подобное приглашение, даже с самыми, может быть, нейтральными вопросами, тоже, в принципе, может быть расценено как экстремистская деятельность. Я вот пример приведу. У нас на частотах радио «Спутник» раньше работала другая радиостанция. Когда они пригласили после начала спецоперации, руководствуясь теми же принципами, значит, экстремиста и террориста, и подонка, и мразь Дмитрия Гордона к себе в эфир, услышать точку зрения как бы оттуда. Ну вот, на мой взгляд, я просто, у меня аж глаза вылезли, когда я это увидел, потому что, ну, вы с ума сошли. Ну, какие вы не были, либеральные, нацхватка или где угодно, у вас могут быть журналистские принципы, вы ими можете руководствоваться, но, друзья, есть всему предел. Поэтому я не уверен, что, так сказать, мы можем, наверное, тут точно найти формулировку, но я думаю, что было бы желание.
2: Ну вот, да, принцип-то я, спасибо, кстати, что разъяснил, да. Принцип ясен. Но, кстати, еще интересно, что мы вчера обсуждали, это то, что теперь, будучи имея статус террориста, на него может поступить запрос на его выдачу, например, при определенных этих самых, и у него очень сильно сужен круг стран, в которых он может пребывать. Вот, например, Испания выдает за терроризм в Россию спокойно абсолютно. Поэтому в Испанию теперь вот Юрию дорога заказана. Точно. Если будет запрос, но он никогда не узнает, будет запрос на его выдачу или не будет запрос на его выдачу. То есть он узнает уже в наручниках с кляпом во рту в аэропорту, вот, если что. Так что тоже жизнь чуть-чуть меняется для таких людей. Сегодня, кстати, культурный форум стартует в Петербурге.
5: Какая великолепная новость.
4: А, вот, собственно, смотрите. Давайте вернемся к Дудю еще раз. Вот, значит, причина внесения журналиста в список вот этого Росфинмониторинга. Почему Росфинмониторинг? Потому что это ограничивает, вводит ограничения на проведение с ним различных транзакций, там, сотрудничества и так далее. Там, это вот такой вопрос хозяйственной деятельности. Значит, ты не можешь финансировать того, кто является вот подобным гражданином. Значит, не раскрывается. Однако 3 апреля председатель следствия

0: людей другой расы, национальности и так далее. Поэтому, ну, собственно, думать надо, уважаемый господин, там, кто вы, блогер.
1: Теперь уже неуважаемый господин вот, экстремист.
0: Ну, это вопрос оценочных суждений, вот, но, в принципе, вот, на мой взгляд, это, конечно, прямая
1: да,
0: дорога.
1: Спасибо, кстати, за объяснение. Я думаю, многим облегчилось сейчас у многих понимание ситуации. Спасибо, кстати, тебе за это.
0: Еще важно, да, 3 апреля. Все по закону. Проведена проверка Следственным комитетом, да, там это она длилась определенное время. Было, очевидно, разобрано, были ли там факты высказаны, ну и так далее. То есть, на мой взгляд, тут все более чем. Если
1: красиво.
0: Это действительно так, хотя официально.
1: Да. Красиво. Окей.
2: Да.
1: Ася.
2: Да.
1: Хорошую эту тему подняла.
2: Да.
1: Вот уже
2: спросила с дуру, да.
1: Да, да, да, да, да. Как
2: ладно.
1: Дела? Спросила с дуру, как дела, да,
2: да,
1: и все.
2: Как
1: и
2: дела? Да. Ну что, коротенечко пробегаемся. Не смотрела еще, потому что премьера только намечается у нас 5 октября, но просто мне стало интересно, потому что и тема интересная, и актерский состав интересен, да и литературный источник тоже не менее интересен. Вот даже заказала его почитать. 5 октября состоится премьера фильма режиссера Антона Жилнова. Называется фильм «Лето в Бадене». Это фильм по мотивам книги писателя, не побоюсь этого слова, Леонида Цыпкина. Надо будет узнать у Александра Евгеньевича, не родственники ли они. Да, писатель такой существовал, родился он в 26-м году, в 86-м он уже умер, или в 89-м. Книга эта посвящена Федору Михайловичу Достоевскому, и книга эта состоит как бы из двух временных сюжетных линий. В одной из них Федор Михайлович со своей женой едет в поезде, и во второй сюжетной линии писатель тоже едет в поезде, и, значит, это все вот таким образом интересно переплетается. Леонид Цыпкин, на самом деле он не начинал как писатель, это доктор медицинских наук, научный сотрудник института полиомиелита и вирусных энцефалитов,
1: знаешь,
2: то есть
1: Александр
2: он не был.
1: Цыпкин тоже не начинал как писатель.
2: Кстати, да, возможно, все Цыпкины так начинают, да. Так, все Цыпкины так не начинают, скорее. И очень он интересовался всю жизнь свою Федором Михайловичем Достоевским, изучал его биографию, творчество, и в конце концов решил-таки написать книгу, но писал ее фактически в стол, публиковать не планировал, и буквально совсем уже перед его смертью его сын эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, и там эту книгу опубликовал. И когда он сообщил отцу о том, что книга опубликована, буквально через 5 дней Леонида Цыпкина не стало. То есть он даже не успел да, как-то вот этой славой чуть-чуть насладиться. В Америке книга произвела какой-то совершеннейший фурор. Изданием, кстати, ее занимался Сергей Довлатов. По-моему, в «Новом мире» она издана была. Очень известная американская писательница и критик Сьюзен Зонтак вообще считала, что это чуть ли не шедевр русской, новой русской литературы такой вот, да, после как раз того самого Достоевского. Не знаю, вот заказала, буду изучать, читать. Почему интересен мне фильм? Потому что там любопытный очень состав, актеры, которые мне очень нравятся. Филипп Янковский играет, и там тоже две временные линии, хотя фильм считается, что он снят будет был по мотивам. Он играет там и Федора Михайловича Достоевского, и, собственно, Леонида Цыпкина, писателя. Филипп Янковский. Павел Табаков играет его сына. Мария Смольникова играет жену Достоевского, Анну. И мне этот фильм по трейлеру почему-то, вот странно иногда возникает в голове аналогии, помните, был такой фильм перестроечных времен, как ни странно, с такими звездами кино в главных ролях, это Малкольм Макдауэлл и Олег Янковский, назывался он «Цареубийца». Помните?
1: Нет.
2: Шахназаров его снял.
0: Да.
2: Карен Шахназаров его снял. Я
0: да,
2: этот фильм очень люблю. Прошу. Да, очень.
0: Очень неплохой
1: фильм. Я даже не слышал, извините за серость.
2: Да, об убийстве Николая II.
0: Про расстрел царской семьи.
2: Да, да, ничего про расстрел царской семьи.
0: Юровского.
2: И
0: Макдауэлл Юровского, а, собственно, Да, извините.
2: Да нет, просто действительно фильм хороший, интересный. Юровского играет, да, Макдауэлл, а Янковский играет психиатра, который его лечит в психиатрической больнице, потому что на самом деле это человек, как бы, по фильму, который возобновляет.

0: мнил, что он Яков Юровский. Ну, спойлерить не буду, потому что фильм действительно очень интересный. И у меня, глядя на этот трейлер, почему-то вот возникла такая ассоциация, тем более, что и Достоевского, и Цыпкина играет Филипп Янковский, сын Олега. Так что будем посмотреть, будем ждать, потому что любопытненько. 5 октября, все, кто вот следит за этим, можете записать, постараюсь посмотреть. Следующая дата, которая для меня очень нежно отношусь к этому писателю, более того, это, наверное, вот из списка моих любимых, вот в тройке любимейших. Сегодня день рождения у Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, автора, бессмертного автора «Великого Гэтсби», «Ночь нежна», «По ту сторону рая», «Последний магнат», который был, не был закончен. Тоже потрясающей судьбы писатель, потому что вот как писал человек, так и жил приблизительно. И, наверное, все его книги, то есть нельзя читать книги Фицджеральда, не зная его биографии, потому что все они сплетены не просто из каких-то намеков или взятых из жизни случаев, но это фактически там во многих книгах просто полнейшее переложение того, что с ним происходило в жизни. Судьба у него яркая, очень трагическая, большая любовь с его женой Зельдой, которая была прототипом фактически двух героинь романов его «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна». Жили ярко, век джаза, ревущие 20-е, куролесили «Мамочки мои». И чем это все закончилось? К сожалению, Зельда была больна шизофренией, хотя сейчас этот диагноз уже оспаривается историками. Говорят, что там была биполярка, но это не суть важно здесь.
1: Какая разница, да, по большому счету?
0: Да. Списанной истории очень много из жизни. Более того, сама Зельда Фицджеральд написала, то есть ее роман «Спаси меня, вальс» был опубликован, по-моему, раньше на полгода, чем «Ночь нежна». И он тоже был биографичен их жизни со Скоттом. И он даже на нее... То есть там даже у них были ссоры по поводу того, что он очень был недоволен тем, что она их жизнь перенесла в роман. Хотя сам он этим не гнушался при написании «Ночь нежна». И совершенно кошмарная смерть у нее была, потому что Фицджеральд в 40-м году скончался в возрасте 40, по-моему, 4 лет или 48 от сердечного приступа, то есть совершенно молодым мужчиной. А Зельда пережила его на 4 года и скончалась в психиатрической клинике, в которой она уже к тому времени находилась около 10 лет, и скончалась она во время пожара. Просто не смогла выйти из какого-то помещения. Да, Фицджеральд, я думаю, был бы очень счастлив, если бы знал, что прекрасные фильмы сняты были в Голливуде по его произведениям. Не всякий писатель может таким похвастаться. Дважды был экранизирован «Великий Гэтсби». Первый там роль Гэтсби играл Роберт Редфорд, великолепнейший. Второй, естественно, всем нам известный 13-го года База Лурмана фильм, где Гэтсби играет Ди Каприо. Также была экранизирована «Ночь нежна». Да, велико, обожаю
1: Ди Каприо.
0: Его.
1: Да. Чуть ли не единственный фильм с Ди Каприо, который мне нравится.
0: Нет, ну он там прекрасен совершенно. И это, мне кажется, фильм настолько передает вот это настроение ревущих 20-х с этим шиком, с этой бешено проносящейся жизнью, с вот этой американской мечтой, американской трагедией. Поэтому фильм великолепный. И, конечно же, снят еще фильм с великолепным Брэдом Питтом. «Загадочная история Бенджамина Баттона». А книгу эту тоже написал Скотт Фицджеральд. Да, это Фицджеральд.
1: Я не знал. Вот тоже, видишь, серость какая у меня литературная. Я очень мало читаю художественную литературу, и поэтому вот, соответственно, да, спасибо за то, что ты рассказала вот это, потому что это интересно.
0: Да, но это один из самых... Ну, это вот это тот писатель, книги кого... чьи книги я перечитывала бесчисленное количество раз. «Ночь нежна», так вообще каждое лето где-нибудь под палящим солнцем почему-то мне так ее хочется читать. И язык великолепный, история трагичная совершенно. Ну, а «Великий Гэтсби» люблю, как и многие, возможно, любят немножечко переносить какие-то, да...
1: Угу. Так, Ася у нас куда-то чуть-чуть пропала. Сейчас Ася вернется, ничего страшного. Ася, кстати, вспомнила. Вот я не знаю, сейчас она услышит меня или нет. Ну, наверное, услышит, вернется. Что-то со связью у нас случилось. Бывает, кто не слышал, выходит продолжение моего самого, наверное, любимого фильма Квентина Батьковича Тарантино «Однажды в Голливуде». Я смотрел, пересматривал многократно всего Тарантино. И очень люблю все его кино. Это, кстати, не его фильм с точки зрения режиссуры, это он автор сценария этого фильма. И «Однажды в Голливуде» будет продолжение, и там будет рассматриваться жизнь как раз героя, которого играет Брэд Питт. Это очень многообещающий сюжет, потому что, как кто не знает, а вот Ася к нам постепенно возвращается, кто не знает, «Однажды в Голливуде» – это фильм, который снят по реальным событиям с измененным концом. Это третий фильм Тарантино, который снят по реальным событиям с измененной концовкой. Первый – это, господи, «Криминальное чтиво», конечно же, всеми нам известное. Тоже мало кто знает, что это реальные события в этом фильме. То есть все, что там было, кроме одной части сюжета, это все реально было в жизни. Вот, Ася вернулась, а Петр вернулся.
0: Да, вернулась, все вернулись. Ну, а тут, собственно, могу резюмировать, закончу то, на чем меня выкинуло из эфира. «Великий Гэтсби» – это, конечно же, роман о такой мечте, которой каждый из нас, уж когда-то у кого-то была такая мечта, которая у Гэтсби ассоциировалась с тем самым зеленым огоньком, который горел на том берегу. Угу. И, конечно же, не могу не процитировать, потому что, вот знаете, Гэтсби, «Великий Гэтсби» – это не самый большой роман в мире, да, он очень коротенький, его прочесть можно там за один день. И может он нравится или не нравится, но если в книге, в любой, да, есть вот фразы, да, абзац, подобный этому, то это уже, я считаю, великая книга. «Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда, завтра мы побежим еще быстрее». Еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое. Так что, дорогие друзья, надеюсь, что у нас у каждого есть такой зеленый огонек, и главное, чтобы он горел как можно ярче, и чтобы никогда не опускались руки плыть к нему.
1: Угу. Хорошая концовка. Хорошая
2: история. Во-первых, да, во-первых, я, кстати, вот Ася действительно прочитал перевод, но я должен сказать, кто знает английский, на английском это просто блестяще, там просто настолько слова красиво упакованы, перевод, к сожалению, не передает. Но дело не в этом, а зачем этот огонек нужен? Там как раз трагедия, что невозможно его достичь. То есть, мне кажется, это какая-то как раз утопическая мечта, и, может быть, зеленый огонек лучше иметь где-нибудь, например, в той же лодке, где ты плывешь вместе с этим зеленым огоньком, а не стремиться к нему, пытаясь преодолеть волны, которые преодолеть невозможно. Мне кажется, у Гэтсби-то, в общем, финал-то печальный. Если ты знаешь, что это тебя ждет, если такой финал тебя ждет при любом раскладе, ну, что туда плыть-то тогда, какой смысл? Мы, так сказать, материалисты советской закалки, так не считаем. Только в труде обретем мы счастье свое.
1: Вот так. Мы материалисты, народ мускулистый.
2: На благо общества.
1: Ладно, друзья мои, прощаемся. Великолепный Петр Лидов, блестящая Ася, в хорошем смысле блестящая Ася Харитонова.

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев, российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Сколько не ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Калининграде 11:00, в Хабаровске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в причастности к подрыву северных потоков. Австралия и Нидерланды планируют развивать лазерное оружие против беспилотников. Далее подробности. Атаки на ядерные объекты стали нормой благодаря Киеву и его западным покровителям, не осуждающим атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, окрестности АЭС подвергаются атакам регулярно при полном попустительстве со стороны западных стран. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках БПЛА на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом, отметил Ульянов. Дипломат также подчеркнул, что когда были нанесены удары по Ирану, большинство стран в мире это восприняли спокойно. Он также добавил, что возвращение инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в Иране невозможно с учетом постоянных угроз новых ударов США. ВСУ атаковали 6 населенных пунктов в 4 округах Белгородской области. Пострадавших нет. Повреждены коммерческие объекты, транспорт, частные дома и постройки, сообщили в оперштабе региона. Добавляется, что в селе Ясная Зорь от удара дрона разбиты окна на коммерческом объекте, а в селе Никольское в результате атак FPV дронов повреждены автобус, автомобиль, а также сгорела грузовая машина. Банк России видит рост спроса на наличные в стране, но их доля в обращении выросла немного, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на 23-м международном банковском форуме. Глава Центробанка не видит никаких радикальных изменений в этой сфере. По ее словам, банки должны адаптироваться. Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в причастности к подрыву северных потоков Владимира Журавлева. Об этом сообщили юристы украинцам. По их словам, в ответ он намерен объявить бессрочную голодовку. Журавлев, напомню, скрывался в Польше, но перед арестом сбежал на авто, оформленном на украинского военного атташе. Позже он был задержан и арестован. При этом глава польского МИД Сикорский хотел наградить украинца орденом и предоставить ему убежище. Нидерланды договорились с австралийской компанией развивать сотрудничество в области разработки лазерного оружия против беспилотников, сообщило Министерство обороны королевства. Там отметили, что лазер высокой мощности поражает дроны мощным лучом, а не требует боезапаса, что делает его потенциально более эффективным и экономичным дополнением к традиционным системам ПВО. Стороны также изучают возможность создания производственного объекта. Австралийская компания планирует осуществлять как разработку лазерного оружия, так и производство в Нидерландах. Автоконцерн «Мерседес» пригрозил закрыть заводы, если сотрудники не будут больше работать. Компания требует, чтобы они трудились сверхурочно и бесплатно, сообщает немецкое издание. Кроме того, руководство может урезать или полностью отменить отпускные, рождественские бонусы и специальные выплаты. С помощью этих мер автоконцерн надеется сэкономить до 800 миллионов евро. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Это «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Прямо сейчас для вас в студии работают Александр Букарев и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, Александр Букарев Михайлович.
2: Александр Букарев Михайлович. Вот это немного какое-то странное распределение. Не по порядочку.
3: Главное, что в точку попало. Все верно сказала, не ошиблась, не забыла. Это с моей памятью.
2: Лисо Лаврентьевна тоже у нас в студии присутствует. Так, ну что ж, дорогие друзья, как и всегда, мы вначале проанонсируем нашу большую тему, но перед этим тут есть парочку праздников, таких, на самом деле, достаточно хороших, интересных, и один даже забавный. Всемирный день моря сегодня празднуется. Это, кстати, вот действительно один из праздников международных, установленных Организацией Объединенных Наций. Вот чему он занимается, устанавливает всемирные праздники. Ну, правда, да, Всемирный день моря. Ну, и моряков, соответственно.
3: Удивительно, что 24 сентября отмечается Всемирный день моря, а не летом, например.
2: Ну, а почему бы нет? Может быть, как раз в это время отправлялись в плавание долгосрочные или еще какие-либо действия совершались. Но вот тут надо прям внимательно, я думаю, посмотреть. Но вот, по крайней мере, по тому, что я вижу, тут не указывается. Ну, может, просто решили, какой-то свободный день, давайте в этот день. Праздник законченности дел. Вот знаешь, мы вчера с тобой говорили о том, что надо было выносить весь мусор, там выкидывать. Что-нибудь, кстати, выкинуло? Ну, не мусора, а старье.
3: Нет, ты знаешь, нет, вчера не было на это времени, и пока ничего выбрасывать, наверное, не знаю, хорошо это или плохо.
2: Ну ладно, это хорошо.
3: А ты выбросил что-нибудь?
2: Да не сказать. Ну, вот. Я же говорил, я коплюн. В один момент пригодится, в один Плюшкин. Момент понадобится. Да, и сегодня день незапланированных безумств. Вот если сегодня решишь, что же поделать, надо побезумствовать. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть.
3: Мы можем станцевать.
2: Это не безумство, это, получается, времяпрепровождение.
3: Станцевать в эфире.
2: Это уже некое безумство. Это некое безумство. А почему? Потому что неудобно. Это нам надо будет танцевать и одновременно как-то до микрофона дотягиваться, чтобы нас, дорогие слушатели, могли слышать и воспринимать.
3: Нужно что-то говорить, вот что самое важное.
2: Вот,
3: да.
2: И я про то же. Ну или надо будет очень это громко делать, но на два микрофона, скорее всего, эхо будет.
3: А может, у наших слушателей есть варианты какие-то, как мы можем это сделать? Вы нам предложите, мы подумаем, рассмотрим.
2: Мы можем вот так на стуле немного потанцевать, но это максимум. Так, дорогие друзья, кстати, да, не забывайте подключаться к нашим соцсетям, РУ-ТВК, Телеграм, Макс, и заходить на трансляцию. Ну и, конечно,
3: еще,
2: комментарии,
3: знаешь,
2: писать.
3: А я сейчас прочитала интересную новость, тоже очень хочется, чтобы наши слушатели обязательно нам ответили. Интересно твое мнение послушать. Оказывается, подведена статистика, что голосовые сообщения снижают продуктивность сотрудников, конкретно сотрудников. После их получения время выполнения задач увеличивается на 15-20%, а также еще и при постановке каких-либо задач на 30%. Причем неважно, от кого ты получил это сообщение голосовое, от руководителя, от своего, от там другого коллеги. Вот как ты думаешь, на меня, например, голосовые сообщения так не влияют? Хотя теперь мне стало интересно, и я отслежу вот
2: ты
3: эту
2: уверена,
3: динамику.
2: Ты уверена, что не влияют? Ну вот представляешь,
3: а вот я
2: что,
3: говорю,
2: вот смотри,
3: надо
2: представлена
3: динамику.
2: Какая-нибудь задача перед тобой, но задача там, ну, не укладывается в пару слов. А ее надо или как-то объяснить, или все-таки написать. Одно дело, мне кажется, когда ты говоришь, у тебя, ну, все равно возникают, может быть, там не самые удобные речевые обороты, есть там слова-паразиты, что-то еще, что препятствует твоему быстрому восприятию. Пока ты пишешь какую-либо задачу, ты все равно более-менее текст корректируешь, его вот так делаешь достаточно емким, четким, и после этого ты спокойно, в случае, если что-то не понял, можешь его, оп, перечитал, все, дальше понятно, дальше, ну, соответственно, приступаешь к выполнению задачи. А здесь переслушивать, тратить на это время. Ну, вот. А если там еще и, ну, я не знаю, связь была не очень хорошая, или, может, телефон вот так в сторону отвели, но это вот то же самое, если я вот сейчас вот так вот сделал, слышала, вот от микрофона на секунду отвернулся, и вот звук чуть-чуть подпропал. Вот тут то же самое может быть. Поэтому да, мне кажется, это вполне себе логичная статистика.
3: Вот, слушатели заинтересовали эту тему, видишь, уже пишут. Во-первых, нам передают привет, и спасибо большое.
2: Да, всем
3: мы
2: привет,
3: тоже,
2: дорогие
3: да,
2: друзья.
3: Мы тоже очень рады, что вы нас слушаете. И пишут, что голосовые сообщения быстро записывать, но медленно слушается, быстрее читается. Хорошо, что появилась расшифровка.
2: Ну вот расшифровка, она не везде есть, это
3: не
2: во-первых.
3: Везде, да?
2: Не везде есть. Во-вторых, ну это надо определенную, ну, некоторую
3: сумму
2: отдать.
3: А может
2: еще
3: и не так расшифроваться, ты знаешь, потому что, ну там, смотря кто разговаривает, кто что говорит, потому что речь есть поставленная, четкая, а
2: там
3: есть...
2: Там может быть идеальная артикуляция, может быть, дорогие друзья, сегодня, дорогие друзья, ну это, да.
3: Ну вот наш шеф-редактор тоже включилась, пишет, что зато можно слушать на скорости 1,5. Ну то есть увеличивать скорость.
2: Ну это все равно как будто бы не так удобно, чем читать. Когда ты видишь текст, когда ты видишь написанную вот задачу, ты можешь ее вот воспринимать как будто бы целиком. Ну, по крайней мере, вот я себе в голове так представляю. А звуковое, ну, не так, не знаю. Мне кажется, это и не всегда получится послушать. Ну, представляешь, ты едешь там, а у тебя наушников нет, а тебе вот задача голосовым пришла, и как ты ее будешь слушать, как-то вот так к уху прислонять. Опять
3: но
2: же, неудобно.
3: Но если на громкой связи поставить, ну, не на
2: громкой связи, а если ты в метро в это время едешь. Там вот этот шум сопутствующий тоже не слышно.
3: Пускай все слушают эти интересные детали. Вот здесь я не совсем поняла. Голосовое нельзя поправить, хотя и через приложение «Радио Спутник» тоже после отправления. Что вы имели в виду?
2: Ну вот имеется в виду, что ты голосовое записал, и все. Тебе дальше для того, чтобы что-то переговорить, тебе надо все голосовое удалить и заново голосовое записать.
3: Или добавить с разъяснением.
2: Ну да, тут тебе надо просто взял ты текст, решил, сказал, ну вот тут надо немного не так сделать, и просто отредактировал сообщение, и все готово.
3: А вот еще шеф-редактор пишет, писать дольше, чем наговаривать голосовуху. В общем, вы нам пишите, пожалуйста. Мы пока, наверное, перейдем к основной теме все-таки.
2: Да. Ну не, мы скажем анонс большой темы. И на самом деле эта тема действительно такой красной линией проходит через всю геополитику прямо сейчас. Это вопрос вот этого террористического подхода Киева против мировой энергетики. И тут и Трампа это волнует, и многие другие страны это волнуют, в том числе и Эрдогана, ну, соответственно, Турцию. И нас, понятное дело, нас в первую очередь это волнует, потому что Киев не выбирает, какие цели становятся их приоритетом. Киев просто бьет по всему, ему вообще без разницы. Единственное, я думаю, будет для них разница, если Соединенные Штаты в один момент им скажут, так, вы от нас больше ничего не получите, если нанесете еще один удар, потому что вот от ваших ударов страдают практически во всем мире. Ну, это действительно так, даже тот же самый дизель, на который все наговаривает Трамп, понятное дело, что он, ну, в какой-то степени скрывает свои неудачи в Иране. Но не хочется ему говорить, что, дорогие друзья, весь мой электорат, прошу прощения, это все, потому что я решил развязать противостояние в Иране, и из-за этого дизель вырос. Нет, понятное дело, тоже на российский дизель сильно влиял на его цены, а теперь, когда экспорт сократился, цены просто начали идти вверх, просто из-за отсутствия на мировом рынке нашего топлива. Но не в том масштабе, вот если мы сравниваем с иранскими потерями.
3: Ну давай вот если так коротко еще немножечко добавим, конкретно вообще что мы будем обсуждать, саму новость. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе их двусторонней встречи в Нью-Йорке они обсудили деструктивное влияние атак Киева на мировую энергетическую безопасность. И также есть заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, где она говорит о том, что в ходе беседы российская сторона подчеркивает, что конкретно террористический поход киевского режима направлен не только против российских объектов, но и угрожает гораздо больше широкой карте мировой энергетики, о чем в принципе, мы и говорим. И вот здесь интересна позиция США в этом случае, потому что они говорят о том, что по итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио отметил, что временное или ограниченное прекращение огня никак не решит конфликт, так как оно не устраняет конкретно коренные причины, первостепенные причины. Но, тем не менее, он зафиксировал какой-то взаимный интерес к возможным локальным паузам, которые могли бы затронуть как раз безопасность поставок и зерна, и энергоносителей, и вот, но в целом вот он воздержался от каких-то развернутых комментариев для прессы, что тоже интересно. Вот мне было бы интересно понять, почему. Потому что вроде бы они все так хорошо разъяснили, но без развернутых комментариев.
2: А в плане, а что бы ты хотела услышать? А что они могут сказать из разряда?
3: Хотелось бы какую-то оценку публичную вот этого контакта с российской стороной, в целом оценку этой беседы. К чему она может привести? Потому что обычно они, вот, обрати внимание, всегда дают какую-то оценку. То есть по итогу мы пришли там к тому-то, к тому-то, к тому-то. А здесь будто бы каждый поделился своим мнением, пока что все.
2: Ну, я бы не сказал, что всегда прям есть оценка. Бывает, да, когда действительно, прям говорят, была очень конструктивная беседа, но хотя это достаточно такие привычные, что ли, формальные фразы, которые выдаются практически после каждых переговорных процессов, но хотя я не услышал подобные фразы после разговора Уиткофа Кушнера с Зеленским. Они, наверное, от киевского режима, но вот этой футболки очень долго отходили. Но если уж так смотреть, результат-то есть. Было отправлено предложение Владимиру Владимировичу посетить G20, там провести, возможно, двустороннюю встречу с Трампом или трехстороннюю там с Зеленским, что тоже является таким, ну, серьезным обсуждаемым вопросом, и я тут, если честно, сомневаюсь, нужно ли это без каких-либо договоренностей прежде, ну, уже заключенных, потому что, ну что, встретиться и встретиться. Владимир Владимирович просто на Зеленского посмотрит, скажет, что тебе надо. Ну, то есть, если ты вот пришел, давай, ну, говори. А если он скажет, все, ну, я, вот это была моя цель, ну, а зачем? То есть нет пока что какой-то вот базы для того, чтобы
3: нет,
2: на
3: а
2: этом
3: здесь,
2: общаться.
3: Здесь, знаешь, прям конкретно, я почему за это зацепилась, это прямая цитата, что он не считает полезным давать прессе оценки своих контактов с Лавровым
2: нет,
3: конкретно.
2: На самом деле, если так вспомнить, то очень часто именно в взаимоотношениях с Россией мы приходим обратно к такой вот классической модели политического взаимодействия, когда не разглашается вся информация, которая была, ну там, не знаю, которую обсуждали вот в процессе переговоров, а выдаются, ну, вот такие краткие только упоминания. Может быть, там обсудили вот этот и вот этот вопрос, но без подробностей. Мне кажется, это правильно, потому что вот этот нынешний переход к медиаполитике, он как раз и превращает вот всю мировую геополитику
3: в
2: балаган.
3: Не знаю, ты знаешь, наоборот, очень многие эксперты, и я с ними согласна, вот многие эксперты говорят у нас на радио, и я с ними полностью согласна, что как раз есть еще информационная война, ну, в которой постоянно обвиняют Россию, и как раз если говорить чаще, везде, не только со стороны России, но и со стороны других стран, что Россия идет на контакт. Мы с Россией договорились о том, мы обсудили это в таком, знаешь, хорошем формате.
2: А Соединенным
3: Штатам-то
2: это зачем?
3: Ну, почему бы нет?
2: То есть, ну, им-то это зачем?
3: Ну, это
2: им-то
3: понятно,
2: от этого какая
3: но
2: выгода?
3: Вот я тебе в целом говорю, что хотелось бы, чтобы было так, потому что ты говоришь, что медиа не очень важно, а я говорю, что наоборот,
2: нет,
3: это прям очень важно.
2: Нет, я не говорю,
3: важно.
2: Что медиа не очень важно, я говорю, что медиаполитика — это другое, это не медиа. Медиаполитика,
3: ну, медиаполитика я про это говорю.
2: Это разные вещи, смотри, медиаполитика — это вот, например, политика,
3: сейчас, Саша, мне расскажешь,
2: политика
3: что такое
2: Зеленского.
3: Медиа,
2: это вот когда он может просто в любой момент вскинуть какую-то фразу, и он даже толком не несет за нее ответственность. Он просто создает общественный резонанс, подключает СМИ, он может сказать максимально такую вот, знаешь, кликабельную фразу, вот как заголовок, просто кликбейт.
3: Он это кто, про кого ты говоришь?
2: Зеленский, Зеленский, тот же самый. И после этого СМИ начинают это разгонять. В итоге формируется какая-то картина, которую дальше они начинают толкать потихоньку в сторону России. То же самое делает Трамп. Он же может сделать одно высказывание через два часа совершенно противоположное. Он заполняет собой информационное пространство. И вот как раз, когда мы говорим о медиаполитике, она имеет вот это основание, как раз распространение информации, которая вроде бы должна оставаться кулуарной, на всеобщее обозрение, и тем самым, ну, как будто бы, вот знаешь, создавая вот этот белый шум, люди перестают воспринимать какие-либо высказывания политиков как серьезное заявление, а начинают относиться как, ну, очередное высказывание президента, господи, ну,
3: ну
2: что
3: вот
2: тут
3: не
2: такого?
3: Скажи, тем более мы, как сотрудники на радио, мы прекрасно понимаем, что такое медиа, и как важны любые слова, и люди не зря слушают в таком количестве радио, радиоспутник в первую очередь,
2: да,
3: и вообще. Потому что, конечно, есть кто-то, кто относится к этому ко всему скептически и будет говорить, да, это очередное высказывание. А есть кто-то, кто просыпается в тех же Штатах, знаешь, у них вот эта традиция, которая, мне кажется, неизменная просто. Они просыпаются, пьют кофе, читают газету и смотрят на все, что происходит в мире. Вот слушатели наш еще Григорий Эл написал, не пострадают ли сами США от терактов украинцев, которые свалят на Россию. Как мне кажется, не знаю, согласится ли здесь со мной Саша, здесь в вопросе уже есть ответ. Даже если вдруг такое случится, и если вдруг пострадают, то вот уже ответ в том, что свалят на Россию. Но даже если и случится, то все как обычно валит на Россию.
2: Ну, кстати, Соединенные Штаты вот именно прям в официальной политике иногда действуют противоположно. Так, мы немного заговорились. Анонс, в общем, большой темой, это касающаяся энергетики и вот всех действий Украины, направленных на ее уничтожение, иначе не выразиться. А мы давайте перейдем к актуальным новостям. И вот как раз вот мы говорили с тобой о медиаполитике, и вот когда медиаполитика пересекается с обычной политикой, это вот как раз тот самый Трамп. Он идеальный пример. Он в один момент может выдать просто какую-то фразу, ну, так скажем, для поддержания имиджа или для собственного удовлетворения, ну, или, может быть, просто для того, чтобы о нем поговорили в СМИ. А иногда он может выдать фразу, которая в итоге приводит к действительно серьезным геополитическим перестановкам. Ну, собственно, мы не раз отмечали, когда серьезные экономические последствия наступали после слов Дональда Трампа, когда он говорил, я введу завтра пошлины. Соответственно, все там котировки взлетали в космос, их можно было, хоп, скупить. После этого он отменял эти слова, ну, забирал обратно, и все котировки падали, и кто-то очень хорошо на этом зарабатывал. Но вот сейчас мы вспомним про одно высказывание Трампа 29 октября 2025 года, когда он заявил о начале подготовки к ядерным испытаниям. На это обратили в том числе, конечно же, и у нас. И это вот как раз раскрывает представитель МИД России Мария Захарова. Она говорит, это не просто слова, а фактически прямая угроза. И здесь с ней сложно не согласиться. Во-первых, есть тот же самый договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был продлен. И вот это большая проблема. Там, кстати, и о стратегических наступательных вооружениях тоже договор не был продлен. И вот это все как будто бы зависло. И прямо сейчас находится вот в этом промежуточном состоянии, и мы не понимаем, будут они следовать, а нам тогда как действовать? Нам тоже надо гнаться тогда за ними и пытаться, ну, в какой-то степени подготовиться, может быть, к испытаниям ядерным. А если они начнутся, так это же опять начнется вот прям, ну, не знаю, очень большая, во-первых, экономическая нагрузка на каждую из стран, а во-вторых, ну, это экологическая серьезная проблема. Каждое ядерное испытание приводит к масштабным последствиям. Тут еще момент, Владимир Владимирович также отмечал и обращал внимание на подобные заявления Трампа. Он говорил о том, что кое-кто готовит ядерные испытания. Он не указывал, конечно, какая страна, но мы предполагаем, что, скорее всего, он говорил о Соединенных Штатах. Может быть, о ком-то другом. Это вряд ли. В общем,
3: а может быть, он, как ты вначале сказал, просто что-то сказал, чтобы сказать.
2: Владимир Владимирович?
3: А, подожди, ты про Владимира Владимировича.
2: Владимир Владимирович просто так не говорит.
3: Нет, конечно, на Владимира Владимировича нет. Я почему-то подумала, что про Трампа говорит.
2: Нет, как раз Владимир Владимирович вот сказал, что кое-кто готовит ядерные испытания. Это вот Владимир Владимирович сказал тогда на Валдае. А, в общем, у нас какая складывается ситуация? Во-первых, если ты недавно, если помнишь, недавно было еще событие, серьезное, как мне кажется, событие, когда было сказано о том, что у американцев есть космическое вооружение. Мы тогда тоже обсуждали, что это очередной виток гонки вооружений. Это серьезная такая эскалационная история. Это прям заявление, которое может все поменять. Тут у нас прибавляется действительно отсутствие многих договоров, которые могли бы сдерживать развитие и создание ядерного вооружения. И поэтому, да, надо обращать серьезное внимание на какие-либо, вот даже, может быть, косвенно связанные вот с ядерным вооружением и вооружением в космосе новости. Вот
3: а вот еще смотри, важно. Нас спрашивают слушатели, как считаете, не обернутся ли эти адовые санкции против самих США? Вы наш постоянный слушатель, вы всегда с нами на связи, вы вспомните, даже вчера мы говорили об этом с экспертом, что они уже оборачиваются, вчера или позавчера, возможно, что как раз все эти санкции, они оборачиваются не только против США, а вообще против абсолютно всех.
2: Слушатель спрашивает про вот эти адские санкции, которые сейчас полномочия Трамп получил. 100% пошлины накладывает на страны, которые торгуют с Россией. Но он пока не накладывает, это просто полномочия. Да, он может в один момент его задействовать. Но он на Генассамблее ООН, кстати, обратил на это внимание и сказал, я могу. Но когда он это будет делать, и будет ли это он делать вообще?
3: И будет ли это он делать, да, вот это вопрос. Что самое важное.
2: Так, давай вопрос экономики затронем. Минфин собирается наложить дополнительный, значит, налог, прошу прощения за тавтологию. В общем, установить определенный налог 22% НДС для трансграничной онлайн-торговли. Это, как мне кажется, вполне себе нормально, то есть почему бы не получать определенные доп. Поступления в наш бюджет, но в то же время, кто знает, может быть, это и в какой-то степени будет препятствовать, ну или не то, что прям препятствовать, но создавать некоторые дополнительные сложности для нашего бизнеса, который торгует за пределами.
3: Ну смотри, подожди, Министерство финансов России официально внесло в правительство пакет законопроектов, который предлагает объединить пассивные доходы.
2: Не-не-не, это другое. Это другое, это про пассивные доходы. А я тебе про трансграничные.
3: Про трансграничные. Вот, да, да, ну, да.
2: Про пассивные, пассивные — это немного другое.
3: Да, это тоже очень важно. Я конечно. Прям посмотрела. Ну, давай, так договори.
2: А, я все, я про трансграничные сказал. Давай вот про пассивные как раз.
3: Ну вот, потому что вот эта тема, она меня вообще очень сильно заинтересовала. Так вот, Минфин официально вносит в правительство пакет законопроектов, который предлагает объединить пассивные доходы с основной налоговой базой по НДФЛ. Это означает, что налог на инвестиции и вклады теперь будет рассчитываться по полноценной прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22%. Сейчас есть действующее ограничение 13-15%. Я там порылась, изучила вот эти все детали, и получается, если, например, у человека зарплата 200 тысяч рублей в месяц...
2: Ты там одну важную деталь увидела про то, что...
3: Давай,
2: это,
3: какая?
2: Там есть порог.
3: Добавь.
2: До миллиона... это не будет затрагиваться. То есть до миллиона все остается прежним.
3: Ну, это касается, а я говорю как раз про зарплату 200 тысяч рублей. Вот если 200 тысяч рублей, то это как раз у тебя в год доход, я посмотрела, 2 миллиона 400 тысяч рублей. И если у тебя есть еще какой-то пассивный доход, плюс миллион, например, то вот тогда уже это, эти изменения не могут тебя коснуться действительно, и будет вот этот индекс пересчитываться, и нужно будет еще доплатить, помимо того, что сейчас человек платит.
2: Ну, это а зарплата вот я и говорю, 200... это если пассивный доход больше миллиона.
3: Вот, то есть в Москве, например, людей это действительно может затронуть, потому что есть люди, у которых здесь зарплата выше.
2: Ну, конечно, выше. Но тут, на самом деле, мне кажется, ничего такого критичного для большинства населения нет. И даже и указывается, что унификация доходов граждан не коснется, не более 6% населения. Ну, не то, что пострадают даже, а просто почувствуют. И вот эти самые нововведения.
3: Да, есть исключения. Правки не коснутся доходов участников специальной военной операции.
2: Да, это тоже. Так, у нас немного времени остается. Дорогие друзья, я не знаю, как правильно к вам обратиться. И с сочувствием, может быть, или еще с чем-то. Те, кто покупал билеты на концерт Канье Уэста, концерта Канье Уэста не будет. Соответственно, вот такая имеется информация. В Петербурге не состоится. Об этом сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Поэтому вот даже я не знаю искренне, что посоветовать. Хочется только, чтобы вы как-то смогли сохранить свои деньги.
3: Да, я знаю, что уже ведутся какие-то судебные дела.
2: Конечно.
3: Начаты, да, вот, а будут ли возвращены людям деньги? Потому что билеты, я вот не помню, мы рассказывали, сколько же они стоили.
2: Самые дорогие.
3: Да,
2: там дорогие билеты.
3: Дорогие. От 10 тысяч, по-моему, начинались. Напишите нам, пожалуйста, если кто-нибудь помнит. Я попозже еще в эфирах это мы с Сашей обязательно зачитаем.
2: Да, а сейчас, дорогие друзья, будем потихоньку уходить на новости. Для вас в студии работали Александр Букарев и Лиса Хабалова. Оставайтесь на связи. Дальше еще будет много всего интересного.

знать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия не создает никаких угроз ядерным объектам на Украине, в отличие от Киева, регулярно угрожающего российским, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он пояснил, что Москва никогда не наносила ударов по ядерным объектам на территории Украины. Самое опасное, что содержится в докладах экспертов МАГАТЭ, это то, что они слышали или видели пролетавшие мимо объектов беспилотники, которые не наносили удары по станциям. При этом, по его словам, украинские администрации станции регулярно объявляют ракетные, воздушные тревоги, включают сирены, ведут сотрудников атомного агентства в бомбоубежище, хотя никакого повода для этого нет. Он добавил, что это просто театральное представление. Экономика России продолжает расти и генерировать прибыль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на 23-м международном банковском форуме. Она добавила, что Центробанк обсуждает переход к официальному доходу как основному критерию кредитоспособности у заемщиков. По ее словам, дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестклимат являются сдерживающими факторами для экономики России. Набиуллина также подчеркнула, что высокая инфляция уже много лет вызывает обеспокоенность Центробанка и россиян, поэтому регулятор должен обеспечить ценовую стабильность. Созданный в Мурманской области морской беспилотник впервые в мире прошел 300 километров по морю в Заполярье до города Островной. Он доставил лекарства и посылки жителям, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Катер при помощи искусственного интеллекта составлял маршрут и корректировал навигационные помехи. Губернатор также добавил, что морские беспилотники в регионе планируются использовать для доставки грузов в отдаленные поселки региона. Они не заменят пассажирские перевозки, но значительно оптимизируют расходы на логистику. Во время учений в Казахстане 19 военных унесло в Каспийское море, 9 из них погибли, сообщили в казахском Минобороны. Бойцы ВМС выполняли задачи в области. Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра. Гастрономия является пятой по величине креативной индустрии в России. В прошлом году она принесла стране более полутриллиона рублей добавленной стоимости, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Он отметил, что отрасль растет быстрее всех остальных. По словам Вахрукова, в индустрии общепита работают более 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из них – это малый и средний бизнес. Замминистр также подчеркнул, что кухня влияет на принятие решений туристов, куда отправиться и зачем. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
5: 12.33 в Москве. Мы продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник», самом лучшем радио страны. В студии я, Лисо Хабалова. И сегодня со мной в студии музыкант, чья гитара говорит без слов, Валерий Михайлович Дедюля. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья. Приятно очень студия, приятная атмосфера. Давайте поговорим, пообщаемся.
5: Очень приятно, что вы нашли время для того, чтобы пообщаться с нами. Вы потрясающий гитарист, виртуоз, композитор, лидер группы «Дедюля». Один из самых гастролирующих инструментальных коллективов России. Когда я сегодня узнала, что мне посчастливится беседовать с вами, слушала, ехала, слушала вашу музыку и поняла, что пришла в потрясающем просто настроении на работу, можно ли говорить о том, что ваша музыка, она действительно как-то вдохновляет людей, вдохновляет, поднимает настроение, а иногда заставляет задуматься?
6: Музыка — это вообще великий божественный язык, по моему мнению. И когда ее создаю, являюсь посредником, играя ее на концерте, беру инструмент в руки, я ощущаю великую силу и энергию в каждом аккорде, в каждой ноте, в каждой струне. Верю в это бесконечно. И, наверное, это передается. Вообще энергия, которая идет от сердца и в сердце попадает, и мне хочется, чтобы наши слушатели, поклонники, любой человек, который прикоснулся к инструментальной музыке, гитарному звуку, ощутил вот этот совершенно добрый посыл, с которым мы выходим к зрителю, к слушателю, и который я ощущаю внутри себя каждый момент, когда гитара рядом со мной. Удивительное совершенно пространство музыка, удивительное пространство мелодии, загадочное, мистическое во многом. И на концерте вообще и время останавливается, и все останавливается. Это загадка, это мистика, к ней хочется прикасаться вновь и вновь. И сегодня мы, может быть, даже немножко про это поговорим, но хотя музыка, по моему взгляду, находится за гранью слов, о ней очень сложно говорить. Это пространство загадочное, мистическое, но на концерте проявляющееся открытое. Вот так немножко вкратце.
5: Вот, вы как раз говорите о мистике. Давайте об этом и поговорим. Я посмотрела ваше выступление, и там действительно происходит, будто так показалось, какое-то волшебство. Вы будто находитесь в некоем трансе. И люди в зале тоже. Я видела девушку, вы танцевали, вы играли, а девушка очень красиво танцевала рядом с вами. То есть это тоже некая магия. Можно ли здесь говорить о том, что люди как раз приходят на концерты за получением конкретно такой энергии от вас? Я вчера была на концерте, там была музыка примерно похожая на то, что делаете вы. И вот артистка, она сама и говорила о том, что люди ко мне приходят для того, чтобы восполниться этой энергией, и потом происходят чудеса. Можно ли говорить о мистике, о которой вы сейчас говорите, что после этого могут случаться какие-то чудеса? Вот как вы думаете?
6: Есть, конечно, совершенно неразгаданные загадки у такого процесса, как артист, сцена и музыка, и звук. А вообще, когда артист выходит на сцену, скажу сейчас парадоксальную вещь, он не только говорит о добре, но он еще говорит о зле. Когда человек выходит на сцену, он еще с чем-то недоволен, он поднимает какие-то вопросы внутренние. Вообще музыкант, я в частности, хочу разбудить в какой-то степени человека, растормошить его, не говоря ни слова. У нас на концертах не звучит никаких слов, никаких песен, аннотаций, никаких нету приветствий и прочее. У нас только музыка, волшебство, магия и шаманство в хорошем этом понимании этого слова. Но вместе с тем и энергии ярости благородной, она тоже существует. Несогласие с какими-то процессами мировыми, они существуют. Гармонизация пространства, да, это тоже есть. Умиротворение и доброе пожелание есть. Злость к каким-то процессам, которые тебя окружают, тоже есть. Все это есть в музыке, все это чувствуется зрителям, что этот момент концерта, он не просто так, время проходит совершенно не случайно, и это загадочное пространство притягивает вновь и вновь уже на протяжении 25 лет зрителей к нам на концерт. Я им очень благодарен, и мы готовимся к большим масштабным концертам и к московскому нашему концерту. И именно там будет происходить действо чудесное, загадочное, волшебное, мистическое и очень неоднозначное. Сам себя порой не узнаю, выхожу в зрительный зал, выхожу к зрителям и понимаю, что время остановилось, по-другому начинаются какие-то процессы биологические, физические, все меняется, божественный язык музыки начинает звучать, вибрировать, начинается путешествие по странам, галактикам, континентам, по пространствам, по внутренним ощущениям. То ты в детство возвращаешься, то ты в будущее улетаешь, то ты в настоящем находишься, то ты вообще забываешься. Это потрясающе, удивительно, но так я ощущаю пространство музыки и с благодарностью его передаю нашим зрителям, нашим слушателям и нашим слушателям, которые нас слушают прямо сейчас через слово.
5: Голос у вас, тем более, такой, знаете, обволакивающий, как ваша музыка. Наверное, вы весь такой, у вас такая энергетика. Вы как-то сказали, люди не до такой степени понимают ценность жизни, проживают ее многие зря. Чересчур погружаются в материальное, не замечая закаты, расцветы, листья, траву. Это действительно очень точные слова. Как вы думаете, сейчас многие говорят о том, что непростые времена, уже несколько лет, и... Здесь хочется понять, отразились ли эти времена как раз не только на вашем творчестве. Очень интересно, отразились ли они на вашем творчестве. Может быть, написана какая-то новая музыка с таким явным посылом для чего-то, призывая людей к чему-то, например. И хочется узнать, эти времена, они порождают в людях как раз ценность вот этих вещей, о которых вы говорите.
6: Конечно, цивилизация движется по своему историческому совершенно курсу, испытывает людей. Люди во многом сами виноваты, потому что материальное устремление, оно ошибочно. Все-таки все в балансе должно быть, и в гармонии, как и в музыке. Чуть-чуть духовного, чуть-чуть материального, чуть-чуть мечтательного, чуть-чуть точного математического, немножечко фантазии, немножечко логики. Когда это все в гармонии, тогда получается взвешенное, гармоничное существование цивилизации. Как только происходит перекос в материальное, происходят проблемы, взбучки, и получается хорошее оплеухе человечества все на всю катушку, чтобы потом переосмыслить и себя по-другому увидеть. В музыке, конечно же, отражается лесо, вы правильно сказали, и в какой-то степени на сегодняшний день наш концерт – это саундтрек сегодняшнего дня. Я тонко чувствую все те процессы, которые происходят среди людей, у меня внутри, родные, близкие, знакомые, общий международный контекст, куда вообще движется цивилизация. Я стараюсь уловить каждый момент и каждую молекулу воздуха, которая витает, и через музыку это транслировать. И на концерте, на музыкальных произведениях это отражается. И это становится очень актуальным высказыванием здесь и сейчас. Вы знаете, еще у музыки есть такое интересное свойство. Она прозвучала и испарилась. Вот художник, который написал картину, он ее написал, зафиксировал, и она может висеть на стенке, и можно столетиями любоваться. А концерт, ты его пришел, увидел, услышал, окунулся в эту атмосферу, почувствовал этот звук, вибрацию бесконечную, и она исчезла. Все, звук замолк, 1.5-2 часа концертного действия испарились, и ты только в себе ощущаешь, есть ли у тебя какое-то послевкусие, последствия или нет.

0: ходить на сцену, мы будем продолжать дарить эту энергию, которая помогает человеку в совершенно непростое время. Где бы мы ни находились, мы это чувствуем, мы чувствуем, что мы нужны, мы чувствуем, что этот язык звука, он необходим, он должен звучать, и пока будет хватать у меня сил, я буду идти по этому непростому пути.
1: Валерий Михайлович, также у вас состоится большой сольный концерт 21 ноября.
0: Концертный зал Москва.
1: Спасибо. Вы туда приглашаете Константина Эрнста. Есть ответ.
0: Друзья, да. Вообще этот концерт — это концерт благодарность за тот многолетний совершенно творческий путь, который мы идем вместе с нашими поклонниками, с нашими зрителями. Концерт благодарности. Хочется сказать спасибо всем тем зрителям, слушателям, которые на протяжении уже многих лет с нами и музыку слушают, приходят на концерты, передают эту любовь детям, внукам. Уже несколько поколений меломанов выросло. Вообще любовь к гитаре, любовь к красивым мелодиям, к волшебным, загадочным мелодиям. И этот концерт — благодарность. И большое количество интересных совершенно людей, которым бы мне хотелось сказать спасибо и отметить их большой грандиозный вклад вообще и в российское культурное пространство, и в политическое культурное пространство, и социальное. Все люди, которых я знаю, так или иначе с ними общался, которые мне помогали когда-либо, всех рад пригласить. И у меня есть большой цикл пригласительных для наших друзей, гостей, почетных гостей, кого я хотел бы видеть, кого я хотел бы пригласить. Конечно же, Константин Львович Эрнст, его с радостью приглашаю, большой очень художник, архитектор российского телевидения, человек, который с безграничной фантазией развивает культурное пространство, креативное наше российское, и кино, и музыку, и телевизионные проекты. Человек бесконечно творческий, ему хочется сказать спасибо, и, конечно же, с радостью даже через наш сегодняшний эфир я приглашаю. Я жду ответы, от кого-то они поступают, кто-то занят, кто-то придет. Все очень индивидуально, но в любом случае большое количество интересных совершенно гостей приглашены на концерт, они там будут. И это будет тоже очень яркая, интересная, творческая, музыкальная веха в моей биографии.
1: Приходите обязательно. Напомню, 21 ноября концертный зал Москва. Да. Обязательно приходите. Это обещают мистику.
0: Дело в том, что еще концертный зал Москва, он молодой, он новый, он очень уютный, просторное, совершенно удивительное концертное пространство. Один из лучших концертных залов, в общем-то, у нас в столице, в Москве, да и в мире.
1: Наверное, акустика потрясающая.
0: Акустика хорошая. Потом пространство острова мечты — это то пространство, где можно с детьми прийти, погулять, посмотреть вообще этот бесконечный детский мир фантазий, все, что там связано с семьей, с детьми. Тем более, что наш концерт, он в возрастном диапазоне 6+. Там можно совершенно с детьми приходить на концерт и ознакомиться с тем большим многообразием музыкальных инструментов, стилей и жанров, которые будут представлены на концерте. Конечно же, будет детская школа-студия Аллы Духовой-Тодес. Конечно же, будет струнный большой оркестр. Конечно же, будет духовая секция. Будут оркестр волынщиков Москвы. Будет шоу Артемия Воробьева. Будет потрясающие коллаборации разных совершенно стилей, жанров, направлений звуковых экспериментов. Это концерт исследования, концерт путешествий, концерт благодарность. Масштабное, на мой взгляд, одно из самых сильных и мощных инструментальных шоу в нашей стране. 21 ноября, концертный зал Москва, остров мечты, Дидюля и друзья.
1: Валерий Михайлович, сейчас очень многие говорят об искусственном интеллекте, мы на радио тоже об этом постоянно упоминаем, и об искусственном интеллекте в музыке в том числе. Мы сгенерировали для вас трек, хотим, чтобы вы послушали трек в вашем стиле, чтобы вы послушали, оценили, и очень интересно ваше мнение.
0: Давайте с удовольствием послушаем, тем более, что от цифровых технологий, цифрового мира никуда не деться. Это та реальность, в которой мы оказываемся, искусственный интеллект, звук, генерация — это все то, что сейчас на нас хлынуло большим потоком. Давайте послушаем.

0: На мой взгляд, очень красиво, и, в принципе, нейросеть, искусственный интеллект уловил главное, что в нашем творчестве проявляется, это сочетание Востока и Запада. Это традиции все-таки гармонических каких-то построений по западной музыкальной, по западному музыкальному принципу и элементы Востока. Мне всегда нравилось мирить и дружить разное совершенно музыкальное культурное пространство. Быть в хорошем смысле космополитичной в музыке, соединять несоединимое, брать, например, восточный инструмент, но закладывать его в европейский лад, или наоборот, брать европейский какой-то инструмент закладывать в восточный лад. Это очень благодатный для меня оказался путь, творческий путь. И вот здесь нейросеть, искусственный интеллект, наверное, генерация Суна, вот это подчеркнуло, сделало и такое лирическое, совершенно мягкое, умиротворяющее настроение передало. Но человека все равно он не заменит, пока человек выходит на сцену, пока он начинает играть, пока он начинает смотреть в глаза, пока от сердца идет к сердцу, сценическое действо, загадочное, волшебное и сильное по энергетике пока незаменимо. Но в плане звука, прослушивания нейросети, искусственный интеллект здесь совершают определенные свои шаги, подвиги в какой-то степени. Они помогают нам писать, сочинять, смотреть на музыку с другой стороны, изучать исследовательски весь тот мировой багаж, который есть и на который накоплен человечеством музыкальным за всю историю появления музыки. Будем смотреть, наблюдать. Я тоже смотрю, наблюдаю за этими всеми процессами. Где-то я беру их в помощь, как аранжировщик, как элемент определенного тембра, поиск звука, каких-то, может быть, мелодических решений, ходов, подходов, технические аспекты. Все это помогает в создании музыки. Но на сцену все равно нейросеть не выйдет. Выхожу я, беру инструмент, выходим мы, музыканты, включаются лампы, софиты, свет, и начинается волшебство под названием «Живой концерт».
1: Валерий Михайлович, слушатели очень рады вас слышать и видеть на радио «Спутник». Пишут, что ваша музыка уже классика. Класс, это написал Александр. Другие слушатели тоже закидали вас комплиментами. Есть разные интересные вопросы, некоторые зачитаю сейчас. Спрашивает Григорий Л. Это наш постоянный слушатель. Как считаете, гитара сегодня популярна у молодых исполнителей?
0: Считаю, что популярна, гитара развивается, растет, она очень разнообразная, очень много моделей, очень много форм-факторов и всего на свете. И я стараюсь это популяризировать и, как говорится, рассказывать про это. В следующий раз, когда я приду к вам в эфир, я возьму обязательно гитару и немножечко поиграю живьем. Вот, поэтому, Александр, вопрос хороший, гитара развивается, покупайте детям гитары, пускай они играют, занимаются, слушают, приходят на концерты. Это еще потрясающий способ медитации и релаксации. Ты берешь инструмент, и он тебя гармонизирует. Гитара вообще хорошо воздействует, гитарный спектр и звук на сердечную деятельность, на давление, на настроение, эти аккорды, эти переборы, микромоторика пальцев. Тут столько всего хорошего соткано в инструменте. Поэтому, конечно же, это непотопляемый инструмент, развивающийся, популярен очень в мире, поэтому и пускай он звучит и вибрирует, и одаривает нас совершенно удивительной своей волшебной энергией. Гитара, живи и радуй нас.
1: А вот здесь, знаете, сразу появился у меня вопрос, но он немножечко личный, честно сказать. Если, например, ребенок заинтересовался гитарой, очень интересно было играть, пошел на специальные курсы обучения игре на гитаре, но в итоге в какой-то момент потерялся интерес к этому ко всему. Гитара уже куплена, лежит такая, знаете, хорошая гитара, и все. Нужно ли заставлять дальше?
0: Нет, заставлять не нужно. Вы уже сделали маленький родительский подвиг, когда просто дали ему возможность попробовать. И уже за это респект и уважение.
1: Девочка, она сама
0: заинтересовалась. Отлично. Пройдет какой-то период времени, она увидит, и где-то опять начнет к инструменту обращать внимание. Она увидит, что ее какие-то любимые исполнители, кто-то во дворе что-то играет, mm-hmm. где-то кто-то в школе, там, в институте и прочее. Главное, чтобы инструмент был под рукой, и потом он раз, он отзовется. А может быть, не гитара, может быть, фортепиано, может быть, что-то перкуссионное, а может быть, вообще другое. Но даже просто инструмент как украшение интерьера дома уже хорошо, но потихонечку, понемножку, и одна струна, две, аккорд, чуть-чуть прикоснуться. Главное, что она есть уже, и это очень здорово. Поэтому эта покупка точно хорошая инвестиция в интеллект, в развитие, в просто широкий кругозор, все здесь в инструменте есть. Поэтому здорово, но иногда можно просто обратить внимание, а пойдем сходим на концерт такой-то, а пойдем послушаем музыку, а посмотри, как вот здесь играют на гитаре, потихонечку, так по-мудрому, родительски, ненавязчиво, но так повернуть голову ребенка в сторону творчества, музыки, гитары в частности. Поэтому это здорово.
1: Валерий Михайлович, немножечко времени остается. Время, конечно, с вами пролетело на самом-то деле. Хочется узнать, а какую музыку слушает Валерий Михайлович Дедюля? И как раз слушатели тоже интересуются, параллельно, может быть, спрашивают, каких музыкантов вы могли бы отметить.
0: Вы знаете, я слушаю очень много разной музыки, потому что во всех стилях и жанрах всегда находятся свои жемчужины. Сейчас мы живем, конечно, в мире, когда океан музыки, океан информации, всего очень много, выходит очень много разной новой, и есть и старая, и экспериментальная, и плюс нам еще нейросети подкидывают здесь. Поэтому в этом океане разобраться порой очень тяжело и сложно, но иногда нам случайно Всевышний указывает какую-то музыку, мелодию какую-то, мы находим ее, начинаем любить, закидываем в плейлист. Здесь бесконечное количество экспериментов. Я бы даже так сказал, попробуйте на себя обратить внимание, когда вы слушаете музыку. Посмотрите на себя со стороны и задайте вопрос, а почему меня эта музыка зацепила? Она может быть совершенно разного стиля и жанра.
1: Интересный подход.
0: Да, ты можешь ехать там на велосипеде, в наушниках, включить какую-то клубную танцевальную музыку, и она будет здесь очень органична. Потом ты сидишь, мечтаешь, где-то классическая какая-то. Потом ты сидишь, фантазируешь где-то в какой-то вечером перед сном, у тебя может быть релакс, чиллаут или еще прочее. И в любой момент, момент жизни в нужном контексте может вписаться совершенно разная музыка, совершенно разный звуковой какой-то ландшафт. А иногда ты просто идешь, хочешь тишины, послушать пение птицы. Это тоже музыка, музыка природы, музыка леса. Это совершенно удивительная вещь, ощущение. Я не буду называть имена, я просто хочу сказать, ребята, давайте прислушаться к тому звуку и к тому дизайну звуковому, который нас окружает, и окружать себя красивой волшебной музыкой.
1: Спасибо вам огромное, что нашли время, что пришли к нам. Так много интересных вопросов задают наши слушатели. К сожалению, все зачитать не успели. Спасибо за беседу. Дедюля, музыкант, композитор Валерий Михайлович был в студии «Радио Спутник». Я Лиса Хабалова. Не переключайтесь. Дальше будет тоже очень интересно. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, друзья. 21 ноября встречаемся. Концертный зал «Москва».

0: Страна героев. Тимур Ахмадов. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации заявил, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. Командир мотострелкового отделения, рядовой Тимур Ахмадов, нес службу в составе штурмового отряда. Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников. Затем проник в их логово и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. Но тот попытался отбить объект, осознавая его важность. В ходе вылазки боевиков Тимур Ахмадов вместе с товарищами самоотверженно удерживали опорный пункт в течение суток, пока не прибыло подкрепление. Нашим военнослужащим удалось выполнить возложенную на них боевую задачу и надежно закрепиться на новом рубеже. Страна героев. Радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Волгограде час дня, в Икутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске.
7: В
6: Кремле прокомментировали возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки». Российские войска освободили ряд населенных пунктов. В Польше украинец напал на людей у монастыря. Далее подробности. Говорить о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в США преждевременно. Решение еще не принято, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта к урегулированию на Украине и выступает за мир, а не за временное перемирие. Он также отметил, что Москва считает воровством передачу Украине доходов с российских активов, которые заморожены в Европе. Российские войска освободили в Доброполье, в Донецкой Народной Республике и Светлую долину в Запорожской области, сообщила Минобороны. Также в кольце окружения под Харьковом взяты под контроль Бузова и Хишнякова. Подразделения группировки войск «Север» продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рублино и Хрипуны в Харьковской области. Всего за сутки российские подразделения группировки «Центр», улучшив позиции по переднему краю, уничтожили более 375 военнослужащих ВСУ. Танк, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. В зоне действия группировки войск «Восток» украинские войска потеряли свыше 240 военных. Госдума приняла 183 закона, направленных на защиту участников специальной военной операции в 8-м созыве, сообщили в Палате парламента. Среди них норма о новой квоте на поступление в вузы на бюджет для участников СВО и членов их семей и об их зачислении в колледжи и техникуме в первоочередном порядке. Согласно еще одному закону, военнослужащие могут получить второе среднее образование бесплатно. Также представлены меры, направленные на обеспечение жильем членов семей военнослужащих. Участники СВО также получают право приостановить платежи по кредиту или займу на весь срок службы или полгода после нее. Гражданин Украины напал на людей у монастыря в Польше. Пострадали 5 человек, в том числе священники, сообщает местная полиция. Уточняется, что в результате инцидента все пострадавшие были доставлены в госпиталь. Один скончался в больнице на месте, состояние двоих раненых тяжелое. Подозреваемый в нападении 31-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Его мотивы неизвестны. В настоящее время полицейские проводят следственные мероприятия. США больше не являются для Бельгии таким надежным союзником, каким были прежде. На Брюсселе необходимо пересмотреть отношения с Вашингтоном и диверсифицировать международные партнерства. Следует из внутреннего документа бельгийского МИД, с которым ознакомилась газета Financial Times. Авторы стратегии призывают к тщательной переоценке отношений, при этом бельгийские дипломаты признают, что взаимодействие с нынешней администрацией остается необходимым. Однако предлагают активнее развивать контакты с отдельными американскими штатами, крупными городами, Конгрессом и демократической оппозицией, а также искать будущих политических партнеров в обеих партиях. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
7: Дорогие друзья, «Дневной ракурс» продолжается. Мы возвращаемся. Ну как мы? Я вернулся, Лизо, и так тут была в студии. Александр Букарев, Лизо Хабалова для вас работают, как всегда. Еще раз, Лизо, привет.
8: Привет, привет, Александр Букаревич, Букарев Михайлович, простите, заговариваюсь уже. Вот вы, мужчины, все такие ушли-пришли.
7: А, вот так вот перевели. Ну ладно, хорошо, тогда я также, когда вот буду сидеть здесь, без остановки буду говорить, что ты ушла-пришла. Так, ну ладно, дорогие друзья, мы анонсировали большую тему, и она действительно очень большая, она огромная, я бы ее так описал, потому что затрагивает действительно слишком много стран, слишком много процессов, и будем как раз говорить о террористическом походе Киева против мировой энергетики, и это действительно действительно так, потому что мы замечаем, как Киев вообще не разбирая, бьет по всему, что может содержать энергоресурсы, в том числе, конечно, по нашим НПЗ, и в том числе по многим судам, которые переправляются по Черному морю, по другим направлениям, и совсем Киев не выбирает, иногда и по иранским попадал, на что Иран им так хорошо высказался, сказал, в случае чего, теперь мы можем ударить и по вам. Я думаю, тогда они немного напряглись и все-таки решили по иранским судам не бить. Но перед этим, конечно же, мы должны упомянуть разговор Сергея Лаврова, главы МИД России, и госсекретаря США Марка Рубио. Они провели разговор в рамках Генассамблеи ООН, и там как раз обсуждались вот эти вопросы, обсуждалась тема Украины, обсуждались возможные будущие встречи лидеров государств России и Соединенных Штатов, но и вот эта деструктивная политика, деструктивные действия, которые киевский режим ведет в отношении мировой энергетики. А почему? Потому что тут стоит вспомнить слова самого Дональда Трампа, который неоднократно обращался к Зеленскому, просил прекратить удары по энергетическим объектам нашей страны, как раз за счет того, что мы поставляем дизель. Прямо сейчас наш экспорт в этом направлении сократился, и это отразилось в том числе на мировых ценах на этот самый энерготовар. И в Соединенных Штатах цены подскочили крайне сильно. Там, если вот переводить в, ну, например, полный бак для скорой помощи, скорая помощь как раз в большей части и передвигается на дизельном топливе, ну, заправишь где-то за 200, 100, ну, от 150 до 200 долларов. Цена непомерная, очень большая, и сразу мы можем увидеть последствия. Для Соединенных Штатов вообще вызов скорой помощи – это дело такое достаточно нервное. Почему? Потому что каждый раз тебе будут выставлять серьезный счет, а теперь мало того, что тебе придется заплатить больше за приезд скорой помощи, так еще и не на каждый вызов скорая помощь откликнется, потому что это очень серьезные затраты, и не каждая готова, не каждая организация медицинская готова понести эти самые расходы. Кроме того, это, конечно же, перевозки, это крупные габаритные автомобили, те же самые фуры, которые также передвигаются на дизеле, они также будут увеличивать, ну, соответственно, не они будут увеличивать, а для них будет увеличиваться стоимость перевозки, стоимость того самого дизеля. В итоге логистика, когда становится дороже и все вокруг. Становятся дороже продукты, становятся дороже многие услуги. И вот настолько это все взаимосвязано, что, конечно, в Соединенных Штатах начали сильно люди паниковать. В итоге это привело к тому, что цены не просто вот так вот где-то там маячат на берегу сознания у обычных американцев. Нет, они действительно начали это показывать в опросах. Мы стали наблюдать самый низкий за вообще все время рейтинг у Трампа. И вот такая ситуация у нас сложилась. И Трампу надо из этого как-то выкручиваться. И вот он такую тактику выбрал. Выбирать Украину и выбирать Зеленского, что нам крайне, как мне кажется, выгодно.
8: Вот про людей ты говоришь, я повторюсь, я об этом и вчера тоже уже говорила, как раз с тобой мы об этом разговаривали, о том, что даже в литературе современной уже пишут, что все дорожает, об этом пишут абсолютно везде, даже в обычных, казалось бы, просто книгах, отражают вот реальность, которая есть здесь и сейчас.
7: Ну а как не писать? Смотри, у нас сразу несколько регионов, причем сильно связанных именно с энергетикой, сейчас подвергаются давлению, ну или каким-либо препятствием, с какими-то либо препятствиями сталкиваются. Это, конечно, Ближний Восток, где сосредоточена чуть ли не половина вообще всех энергозапасов, ну, половина это я, конечно, перегнул, в районе 30%, но сам факт. Перекрытие Ормузского пролива, что во многом, конечно, вина Соединенных Штатов, а нападение хуситов, удар по Саудовской Аравии и по вот этой самой трубе, которая должна была обеспечивать в том числе каким-никаким, но все-таки какими-никакими, но поставками в Евросоюз. Евросоюз, конечно, в последнее время начинает уже выть, начинает говорить, дорогие друзья, готовимся к зиме, зима будет непростая, зиму нам придется перетерпеть, переживать. А все почему? Потому что вот этот самый регион вспыхнул. Вспыхнул он во многом благодаря Соединенным Штатам. В это же время один из также главных поставщиков – это Россия. Мы тоже сталкиваемся с некоторыми трудностями за счет ударов со стороны Украины. Но, понятное дело, мы наши удары приостанавливать не будем. будем. Они вот тут без остановки требуют своего энергетического перемирия. Правда, под энергетическим перемирием они подразумевают совсем иное. Они подразумевают практически прекращение ударов по их судоходному, судоходной отрасли, по портам, по всем практически складам, по, ну вот, соответственно, АЗС. И даже планировали там в рамках своей вот этой карпатской новосозданной восьмерки, в которую, кстати, должна была входить Венгрия, по их мнению, но Венгрия сказала, извините, мы как бы не договаривались об этом. Они там хотели свой склад поставить. А, ну, там пришел Мадьяр, сказал, подождите, то есть вы без меня, без правительства Венгрии договорились на нашей территории поставить критическую инфраструктуру, удар по которой может вовлечь Венгрию в ваше противостояние? Это что такое? Ну и, соответственно, пока что ни о каком складе речи не идет. И вот наши удары продолжаются. Украина вроде бы сейчас находится вот в такой непонятной ситуации. А с одной стороны, удары по НПЗ, это, конечно, для них вот эта самая медийная победа, ну и некоторые сложности для нашей страны. А с другой стороны, у них Трамп, который вот им сейчас говорит, прекращайте, перестаньте, нам надо вот, чтобы дизель поступал от России, чтобы цены более-менее стабилизировались. И вот это вот такая любопытная история, куда пойдут, что будут делать дальше, до какой степени давить. Вот я предлагаю здесь сразу послушать мнение эксперта, директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.
9: Конечно, Америку все беспокоит цены на дизель и на бензин в целом. Поэтому причине и президент США, и вице-президент пытаются каким-то образом решить эту проблему. Ключевая проблема здесь больше, наверное, ситуация с Ираном. Они говорят о том, что все-таки надо решить проблему именно с тем, чтобы Россия могла поставить дизель. Для этого нужно прекратить нападение на российские НПЗ. Поэтому если это будет реализовано, это будет великолепная история для нас, я считаю. Главное, чтобы Америка от этого не отступила и максимально жестко давило на Украину.
7: Вот. Наш эксперт тоже считает, что хоть, конечно, главная эта проблема сосредоточена в Иране и на Ближнем Востоке, но надо и Соединенным Штатам ответственность переложить быстренько на кого-то. И вот Зеленский стал вот этим козлом отпущения. Можно просто, конечно, козлом без отпущения, но, может быть, некорректно в рамках нашего радиоэфира. Хотя, как...
8: Саш, слушатель задается вопросом, кому выгодно, чтобы все дорожало?
7: Кому выгодно, чтобы все дорожало?
8: Да.
7: Ну вот смотри, с одной стороны, сейчас очень многие европейские, в том числе государства, обсуждают введение налога на сверхприбыль для как раз нефтеперерабатывающих компаний. Угу. Потому что у них действительно очень серьезные прямо сейчас поступления денежные за счет того, что на них большая нагрузка. Они пытаются вот вроде бы компенсировать ту ситуацию, которая прямо сейчас на энергетическом рынке возникла, но при этом Евросоюзу не нравится, что вот видите ли, у нас цены дорожают, а вы получаете столько денег. С одной стороны, ну а чем они виноваты? Они, соответственно, вот в нынешней ситуации вынуждены брать на себя больше загруженности, ну и, соответственно, еще и на фоне повышения цен зарабатывать больше. С другой стороны, да, они таким образом говорят, мы перенаправим вот часть этой сверхприбыли, отдадим ее на пользу вот потребителю для того, чтобы сбить цены. Но через какие-то фонды они это будут переправлять, потом эти деньги попадут в итоге к обычным там европейским чиновникам, ну как обычным, вот этой самой элите, которая с этого еще дополнительно заработает.
8: Ну, в принципе, да, вот очевидные просто вещи. Я вам сейчас расскажу. Производители и продавцы товаров первой необходимости, владельцы реальных активов, крупные заемщики. Вот, это те люди, которым это все выгодно. Да. А здесь уже можно это все просто подстроить теперь под политику и подумать, кому это может быть действительно выгодно. Люди пишут, совсем не все дорожает, деньги дешевеют.
7: Ну вот это да, это, кстати, хотя, вот мы не сказали, а рубль к юаню сейчас стал крепче. Это тоже, ну такая вот, на самом деле, каждый раз, когда мы говорим о том, что происходит там укрепление рубля, один эксперт экономический скажет, что это очень хорошо, это действительно, это говорит о стабильности нашей валютной системы. Другой эксперт скажет, что есть и отрицательные стороны, а может быть, кстати, один и тот же скажет просто сначала одно, потом другое. А по поводу того, что для наших, например, бизнесов, которые что-то отправляют в другие страны для экспорта, это не слишком хорошо, потому что в итоге они теряют в рублях. То есть, ну, рубль по отношению, например, к доллару становится сильнее, становится крепче, и в итоге потом они, получается, теряют немного в прибыли за счет вот этой меньшей разницы.
8: Смотри, Саш, вот еще интересный вопрос. Да. Мне также интересно, против наших партнеров, с кем хорошие отношения, будет ли Украина применять некий террор, чтобы боялись с нами сотрудничать. Я уверена, что Украина конкретно от своего лица вряд ли это сделает. Ну вот здесь мне мало верится в это. И если только
7: Почему?
8: Они будут как-то... Ну, потому что откуда брать ресурсы? Они и так просят деньги постоянно-постоянно, а тут если кого-то еще вовлекать в очередной конфликт, на это ведь тоже нужны ресурсы, нужны деньги.
7: Так это же наоборот, как раз для того, чтобы эти ресурсы пришли. Ну вот смотри, образно говоря, та же ситуация с Турцией.
8: А ты думаешь, вот, так будут им выдавать, выдавать и выдавать?
7: Выдавать и выдавать будут до бесконечности, пока, вот я не знаю, не закончатся все возможности. А эти возможности, поверь мне, мне кажется, еще достаточно суровые. Как бы мы ни говорили, что вот действительно серьезные проблемы. Проблемы-то есть, но смотря с чем сравнивать. Деньги пока тоже имеются, и поставлять их Украине могут. Другое дело по поводу вмешательства. Вот смотри, берем пример Турции. Например, прошу прощения за тавтологию. А сколько раз были такие ситуации, когда идет даже не просто там, не знаю, какой-то танкер с нефтью, а сухогруз турецкий по территории Черного моря, и по нему прилетает вот этот самый беспилотный, ну, плавающий беспилотник от Украины. И они при этом в этом признаются, они говорят, да, это мы нанесли этот удар. Им Турция говорит, так прекращайте, пожалуйста, не надо делать Черное море вот ну, такой зоной, неприступной. Это во многом, конечно, отражается на экономике дополнительно, потому что это повышает стоимость страховки для всех этих судов, это повышает опасность, то есть многие суда просто могут не добраться до пункта назначения. Кроме того, это, конечно, вот начинает действительно разогревать вот эту ситуацию. Ну и Зеленский абсолютно спокойно этим пользуется, потому что, мне кажется, они вот сформировали такой образ Украины-гопника. Вот, ну вот, это действительно так. Они вот сейчас для многих стран вот именно гопник, который делает все, что хочет, и ему все сходит с рук. Ну и вот, собственно, если мы посмотрим на многие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана...
8: Ну, ты знаешь, ведь да. Как раз зарубежные СМИ, они ведь Россию пытаются выставлять в таком формате, а тот же самый Зеленский и Макрон, они обнимались на днях.
7: Ну, а что им не обниматься? Они вообще очень даже хорошо дружат и с Мерцем дружат. И я вспоминаю картинку, как они в поезде ложечку для очень такого приметного товара убирают и пару салфеток. Тут вообще не проследишь и не поймешь, чем они на самом деле там занимаются. Но вот, возвращаясь к Турции, было же еще одно заявление от Реджепа Тайипа Эрдогана. Он обсудил вот как раз с Зеленским вопросы безопасности судоходства в Черном море. И для них это важно. И вот по поводу турецкого направления я предлагаю тоже послушать мнение востоковедов, автора книг об истории политики Ближнего Востока Марии Кича.
10: Турция, в принципе, считает Черное море своим. Исторически здесь абсолютно ничего нового нет. Естественно, Турция хочет его контролировать. Турция так и не отошла и не собирается отходить, по крайней мере, риторически, от идеологии и риторики неоосманизма. В турецкой идеологии есть такой тезис, что та земля, на которой была пролита кровь наших солдат, вот та земля и принадлежит нам. Поэтому они действительно полагают, что везде, где они воевали, все земли, которые они захватывали, все моря и проливы, которые они контролировали, это их прямо по праву, по-другому быть не могут. И то, что мы сейчас наблюдаем, это просто продолжение этой концепции, реализация этой концепции.
7: Ну вот я как будто, с одной стороны, готов полностью согласиться в том плане, что для них невероятно важно, вот чтобы вот их территория оставалась как бы их территорией, даже если она на данный момент не принадлежит им в полной мере, ну, образно говоря, там Черное море, то они все равно его воспринимают своим. Но в то же время тогда возникает вопрос. Турция находится сразу в нескольких объединениях. Во-первых, это ЕС, во-вторых, это НАТО, если мы говорим про военный блок, и еще есть вот такое исламское НАТО, которое не так давно было организовано, там тоже такая интересная история, можно послушать. Но вот сейчас не об этом. И Турция в то же время все равно продолжает достаточно аккуратно относиться к действиям Украины. Из разряда, ну, давайте, пожалуйста, поменьше вот этих ударов, будем соблюдать безопасность, но каких-то вот прям серьезных действий не предпринимает. Хотя вот если судить по высказыванию нашего эксперта, они должны были бы реагировать прям очень серьезно и жестко на нарушение их, ну вот как они считают, просто неотъемлемых частей государства. Ну тут тема
8: Слушай,
7: на самом деле
8: все-таки, мне кажется, Эрдоган выставил Зеленскому достаточно жесткое требование прекратить атаки на торговые суда в Черном море.
7: А где опасность? Ну то есть он просто сказал, он такой...
8: То ты
7: говорю.
8: Ты ждешь каких-то действий.
7: Но даже не в действиях, а в том, что страшно. Если вы нанесете такой-то удар, будет нанесен соразмерный. Ну, например. Угу. Или мы там будем помогать России в противостоянии с вами. Или, может быть, мы перекроем вам какой-то маршрут. Или что-то. В общем, ну, какие-то ответные действия. А пока это просто вот, ну, слово.
8: Слушай, возможно, но вот все-таки мне кажется, что это достаточно важный сдвиг. Объясню, почему. Потому что раньше Запад, он делал такой вид, что показалось. А теперь будто бы даже Вашингтон признает, что Киев бьет не только по России. Вот он бьет реально не только по России, но и в целом по всей мировой энергетике. Они это признают.
7: Ну да, так и есть. Но эту тему мы будем обсуждать постоянно, потому что она действительно касается всего мира. А сейчас, дорогие друзья, давайте еще одной темы коснемся через отбивку. Так, у нас на самом деле с одной стороны хорошие новости, с другой стороны не очень хорошие новости. Сейчас вот расскажем. Сотрудники ФСБ у нас задержали в Подмосковье с поличным организатора поставки наркотиков.
8: И это сразу... Хорошо, что задержали.
7: Нехорошо, что наркотиков. Да. Минздрав предупреждает, употребление наркотиков вредит вашему здоровью, убивает, вообще не приближайтесь к ним, не надо. Из Латинской Америки в страны Евросоюза изъято 311 килограмм кокаина. Вот прямо сейчас с нами на связи Вадим Богатурия, адвокат, бывший следователи прокуратуры. А вот хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот этой ситуации. А, да, не договорил еще эксперт и спикер правового YouTube-канала Freitag Media и специалист по уголовному праву. Вадим, приветствуем вас.
11: Добрый день.
7: Вот можете нам, пожалуйста, рассказать здесь, во-первых, любопытно, каким образом наши сотрудники в этом случае действуют и как дальше это будет, ну, скажем, регулироваться, потому что вроде бы мы оказались таким своего рода перевалочным пунктом между одной территорией и другой. Вот как в таком случае действовать?
11: Ну, на самом деле не имеет никакого значения, куда направлялся товар нелегальный. Он был выявлен и задержан на территории Российской Федерации. И версия о том, что Россия являлась перевалочным пунктом, она одна из версий, потому что, по большому счету, такое количество наркотиков могло найти сбыт и на территории России. И поэтому честь и хвала сотрудникам ФСБ, которые пресекли такой крупный канал.
7: Угу. А в это же время можно, вот, ну, например, скажем, вот сейчас вот этот канал нашли, и от этого человека, который, возможно, ну, понятное дело, связан с этой поставкой, невозможно, а связан, то получится ли через него другие каналы найти? Или это как-то, ну, не так работает? Просто любопытно, каким образом ФСБ действует в данной ситуации?
11: Здесь на самом деле что ФСБ, что МВД, что любой другой правоохранительный орган действует по одинаковому принципу. Если был задержан владелец столь крупной партии, естественно, у него могут быть и, так скажем, оптовики среднего звена или мелкие оптовики. И понятно, что этот сбыт, он готовился не для передачи какому-то одному лицу. И поэтому, в общем-то, будут изучаться его контакты, будут в первую очередь отрабатываться его связи внутри этого синдиката, и в дальнейшем, конечно же, будут установлены другие сообщники этой сбытовой сети.
8: Но все равно здесь, знаете, что важно, слушатель тоже задается вопросом, и я как раз попыталась найти сейчас побольше подробной информации. Вот слушатели задаются вопросом, а эти наркотики были произведены у нас или их завезли? Их на самом-то деле завезли, и вот, да, правильный вопрос, как это все-таки удалось сделать?
11: Ну, в общем-то, всем известно, что кокаин производится в Латинской Америке,
8: да,
11: потому что сырьем для него являются листья коки. И, в общем-то, у нас есть несколько портов в стране, и очевидно, что с какой-то партией обычного товара были привезены наркотики.
8: Ну да, и
11: это
8: здесь...
11: Это классическая схема.
8: Нет, ну на самом деле про Латинскую Америку, вот для меня это новость, но может быть потому, что я просто как бы, в общем...
7: Не вовлечена в этот процесс,
8: потому что слушатели тоже некоторые задались вопросом, которые также не знают, как это все происходит. И здесь территория Московской области в этой цепи, она использовалась исключительно как временный перевалочный пункт, и вот наши сотрудники, они молодцы.
7: Ну это вот как раз Вадим сейчас сказал, что это один из вариантов, то есть, может быть, и находили сбыт на нашей территории. Вот хотелось бы еще полюбопытствовать, если вот у нас такая длинная цепочка из Латинской Америки в Евросоюз, то будут ли наши, в том числе, числе спецслужбы, идти дальше по этой цепочке, ну, например, направлять вот в эти страны уведомления о том, что поставлялось, вот, может быть, из этого порта, ну, там, скажем, доводить ее до конца, или нам важен вон сам факт задержания на нашей территории, а все, что касается других стран, нас уже...
8: А еще вот, знаете, я как раз добавлю к Сашиному вопросу, очень сюда подходит, о масштабах это что-то говорит, ну, потому что 311 это, ну, как бы много.
11: Ну, вы знаете, хочется, выслушав вашу предыдущую новость, сострить по поводу масштабов. Я думаю, что для Макрона с Зеленским это может быть даже и не масштаб. Вот. И в этой связи, конечно же, наши правоохранители могут уведомить по неофициальным каналам своих коллег в других странах, но учитывая политические реалии сегодняшние, по линии Интерпола многие вопросы блокируются странами Европейского Союза. Поэтому здесь выявление столь крупной партии может не привести к каким-то арестам и последствиям на территории именно Европейского Союза. Но опять же, повторюсь, что неформальное общение между полицейскими наших стран, оно все-таки продолжается, и оперативная информация может быть использована даже при этих условиях.
7: Ну, тут можно к вашей остроте еще добавить, что, получается, новая партия наркотиков не найдет своего покупателя в виде Зеленского или Макрона или кого-либо еще, и они будут злые и недовольные. Но на этом фоне хочется вам сказать огромное спасибо за комментарии, за то, что пояснили, как это все происходило. Вадим Богатурий, адвокат, бывший следователь прокуратуры, эксперт и спикер правового YouTube-канала Freitag Media и специалист по уголовному праву.
8: И главное, чтобы наши слушатели были довольны.
7: Конечно, конечно. Главное, чтобы вы были довольны. Александр Букарев, Лесо Хабалова. Дальше новости.
12: Испытание новой ракетной системы КНДР. Контекст. Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты, которая может стать огромной головной болью для противников. Прежде всего, Японии и Южной Кореи, но и США, имеющих военные базы в этих странах. По словам Ким Чен Ына, испытания стали демонстрацией сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил КНДР. Подробности он не привел, но, по мнению военных экспертов, речь может идти о модернизированной версии гиперзвуковой баллистической ракеты под названием Хвасон-Пхо-11МА. Она способна преодолеть расстояние свыше 900 километров. Ракета стала более маневренной и низколетящей, что снижает способность ПВО и ПРО противника вовремя ее обнаружить и ликвидировать. Южная Корея, Япония и США после пуска провели внеплановое совещание, на котором обсуждали меры противодействия ракетной программе Пхеньяна. В начале сентября КНДР поставила на вооружение новый эсминец «Кангон», боевые системы которого были испытаны ранее. А весной в этой стране в рамках масштабной модернизации вооруженных сил прошли испытания обновленной версии РСЗО КН-25. Это самая мощная и точная ракетная система залпового огня в мире. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в стране. С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Российские военнослужащие при освобождении Светлой долины в Запорожской области взяли под контроль крупный участок обороны ВСУ и уничтожили до роты живой силы противника, сообщили в Минобороны. Отмечается, что освобождение населенного пункта позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля и нарушить устойчивость обороны ВСУ. Кроме того, занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки в западном направлении. Управляющая гостиницей в Симферополе, передавшая украинским спецслужбам личные данные российских военнослужащих, приговорена к 20 годам колонии за госизмену, сообщила прокуратура Крыма. Как установил суд, 46-летняя жительница установила контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. В 2023 году, являясь управляющей одной из гостиниц города, она сделала фотосъемку документов военнослужащих. Кроме того, женщина вовлекла в совершение преступления своего сына 2010 года рождения, который по ее указанию сфотографировал место дислокации системы противовоздушной обороны. Всю собранную информацию она передала противнику. Совет Евросоюза одобрил перевод Украине очередного транша финансовой поддержки в размере почти 3 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, говорится в опубликованном заявлении Совета. Почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного ЕС кредита Украине на 90 миллиардов евро. Выплата была одобрена после выполнения Киевом 10 предусмотренных планом показателей. Издательства в недружественных странах под большим политическим давлением перестали публиковать переводы не только современных русских авторов, но и русской классики, сообщил директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. По его словам, если в 2020-2021 годах в издательствах Ельского и Колумбийского университетов вышло два новых перевода Анны Карениной, через пару лет профессиональные переводчики русской литературы на английский язык практически остались без работы. Издательства перестали давать заказы и интересоваться современным литературным процессом в России. Так, некоторые специалисты, в том числе известный переводчик русской классики Александр Ницберг, были вынуждены вернуться в Россию, потому что их книги перестали публиковать. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и я в очередной раз напоминаю про наши соцсети. Не забывайте заходить в Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Зачем вы упускаете такую возможность написать комментарий, посмотреть трансляцию? Можно и слушать, и смотреть. Тут два действия вместо одного. Удобнее, интереснее. А мы в это время будем разговаривать об экономике с Николаем Мячиным, автор проекта «Простая экономика» и кандидат экономических наук. Николай, приветствуем.
7: Да, Александр, привет.
6: Что ж, давайте поговорим о цифровом рубле, потому что не только мы о нем говорим, сейчас очень многие о нем говорят, в том числе и Владимир Владимирович о нем высказался и сказал, что не слишком очевидно для простого потребителя вот эта самая разница между безналичным расчетом и цифровым рублем. Честно признаюсь, для меня такая же разница не супер очевидная. Вот хотелось бы от вас услышать, вот в чем действительно заключается разница цифрового рубля от безнала?
7: Если есть дым, то есть где-то и огонь, поэтому если люди не понимают, а зачем им это надо, то, скорее всего, это делалось и в большей степени не для людей и не для физических лиц. Это делалось в основном для двух параметров. Первое — это государство, второе — это бизнес. Государству необходим цифровой рубль для того, чтобы именно через него по цепочке смотреть, на что ушли бюджетные деньги и как они были потрачены. А для бизнеса это необходимо, потому что все платежи перейдут из контура банков. То есть у нас все платежи идут сегодня по таким двум руслам. Первое русло — это банки, коммерческие организации, которые за это берут деньги. И второе русло — это государство, которая создает свою систему, чтобы полностью ее контролировать и при этом делать ее максимально безопасной и независящей от каких-то отдельных банков. И вот сегодня эти платежи существуют и там, и там, после 1 сентября. И для бизнеса почему это интересно, что говорит Центральный банк? Потому что там будут платежи с минимальными комиссиями. Просто с минимальнейшими. И это будет стимул для бизнеса не использовать, допустим, эквайринг от банков, не использовать обычные платежные счета, а использовать именно кошелек цифрового рубля и через него вести все платежи.
6: А вот тут разрешите, приостановлю. Я правильно понимаю, что по факту цифровой рубль, он предполагает отсутствие посредника в виде банка как раз между, ну, например, двумя организациями? Или тут все-таки какой-то другой посредник будет?
7: Посредник есть в виде Центрального банка, который все это модерирует, который все это контролирует и за всем этим смотрим. То есть все платежи проходят на площадке Банка России. А раньше, ну хотя они и сейчас, да, тоже могут проходить между банками. Допустим, два разных банка у вас, или даже если один банк, он может выставлять монопольные требования на то, какие будут комиссии. А Банк России же обещает, что эти комиссии будут минимальны. И вы сами выбираете, хотите, пользуетесь этим, хотите, не пользуетесь, это то, что заявляет ЦБ.
6: А вот тогда интересно, если вот есть сообщение от главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, она говорит, уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля. А они тогда зачем подключаются, если они как раз в немного другом направлении? То есть в моем понимании, как это происходит, мы сейчас разделили безнал, который вот как раз регулируется обычными коммерческими банками, и цифровой рубль, который контролируется Центральным банком. А зачем обычным банкам тогда к цифровому рублю подключаться?
7: Ну, выбора у них нет. Если помните, была система быстрых платежей, которую вводили несколько лет назад. И банки, особенно некоторые очень крупные банки, очень не хотели к этой системе подключаться, потому что убирались лимиты на переводы. Сегодня 30 миллионов в месяц спокойно гоняй между своими счетами. А в цифровом рубле можешь вообще не только между своими, а любому человеку отправлять эти суммы. Угу. Так вот, банки тогда очень не хотели подключаться, но ЦБ их фактически принудил это сделать. И с цифровым рублем то же самое. Почему именно банки заставляют подключаться? Потому что у каждого есть какое-то банковское приложение, и чтобы не создавать какое-то свое отдельное приложение Банка России или приложение цифрового рубля, решили, что а давайте мы банки заставим внутри приложения сделать возможность открыть счет цифрового рубля. И вот у меня этот кошелек открыт, и он во всех банках, какое приложение я бы ни скачал, будет одинаковый. То есть он подтягивается к каждому приложению, если вы этот счет открываете.
6: То есть для банков это, получается, ситуация обязательная. Но если не ошибаюсь, то для всех остальных подключение к цифровому кошельку это пока что дело исключительно добровольное, в том числе и для коммерческих организаций. Ну, я имею в виду, там, не знаю, корпораций, объектов крупных. Или все-таки есть какие-то, ну, скажем, направления, где вот к цифровому рублю надо подключиться 100% для того, чтобы Центробанк мог отслеживать действия. Ну, прозрачность, чтобы вот это появилось.
7: Да, пока это касается только крупнейших там организаций, около государственных и банков, которые самые большие, системно значимые, и еще несколько. То есть пока не у всех банков даже есть возможность это сделать, потому что только ввели эту систему, ее надо наладить. Я вот читал буквально перед эфиром, что порядка 200 тысяч человек открыли этот кошелек, остальные пока не открывают. И вроде это больше, чем прогноз ЦБ, но сильно меньше, чем у нас людей, которые пользуются банковскими приложениями. Поэтому да, это как бы обязательно пока не для всех и для граждан. Тем более постоянно ЦБ говорит о том, что нет, хотите открывайте, хотите нет. Но очевидно, что бизнес будет заставлять, скажем так, своих клиентов толкать их к тому, чтобы они пользовались цифровым рублем. Потому что для бизнеса это выгодно. Так вы по эквайрингу тратите там 2-3% от операции, а здесь цифровым рублем будете платить, ну, допустим, 0,2%. Вам это выгодно на больших оборотах, и вы будете просить людей платить цифровым рублем или с контрагентом обмениваться цифровым рублем. И я думаю, что вот само собой это всех так туда со временем затянет. Ну, посмотрим.
6: А вот тут, наверное, любопытная еще сторона, если все-таки многие там компании будут привязывать себя к цифровому рублю, ну и, соответственно, становиться полностью прозрачными, не получится ли так, что многие компании, которые, ну, может быть, не столь чисты на руку, начнут или избегать этого, что станет впоследствии очевидным для, например, налоговой службы, или пытаться, ну, юлить, находить какие-либо другие варианты, ну, например, подключаться не напрямую к цифровому рублю, а через кого-то. Вот это возможно, но вот как делали с обычным безналом, ну, там, несколько посредников, например, а тут вот с цифровым рублем. Это будет реально?
7: Я думаю, это где-то, ну, там, на протяжении, может, следующих нескольких лет может возникать, но долгосрочный тренд такой, что государство будет стараться контролировать каждый рубль, который в платежной системе проходит вообще. Я сейчас не про цифровой рубль, а именно про общий тренд касательно платежной системы и экономики, потому что мы видим, что налички стало очень много, люди в последнее время, вот в этом году, стали очень много ее снимать и очень много пользоваться. Есть определенные причины, почему так происходит, но пока не о них, а о том, как государство реагирует. Конечно, оно начинает всеми способами пытаться контролировать траты людей, на что они тратят эти деньги, откуда они деньги получают. Поэтому цифровой рубль, на мой взгляд, это просто лишь еще такой один элемент этой системы контроля, неизбежный, повторюсь. И, конечно, можно там, будет какой-то люфт, очевидно, в ближайшие годы, где можно будет этим не пользоваться, здесь как-то уйти, как это и сегодня существует. И, наверное, наличка окончательно не сгинет никогда при нашей жизни, потому что есть отдаленные регионы, у которых нет, может быть, доступа к интернету, хотя тут раскатали уже на выборах недавно проходящих в каком-то далеком регионе систему спутникового интернета, нашу отечественную. Поэтому кто знает, может быть, там лет через 15-20 уже интернет наш будет повсюду и будет от этого не скрыться. Но я думаю, что этот промежуток в лет 10-15 точно будет переходный, и то, о чем вы говорите, локально будет возникать какие-то попытки от этого контроля уйти у ряда, назовем их так, предпринимателей.
6: А вот вы, кстати, затронули интересную мысль по поводу наличия интернета, и было в том числе упоминание о том, что одним из плюсов называют возможность передавать и расплачиваться цифровым рублем с его отсутствием, с отсутствием интернета. А как это возможно?
7: Я брал интервью как раз у руководителя проекта цифрового рубля в августе. Мы ездили в ЦБ и делали большой ролик об этом, и задавали все эти вопросы. И вот там мне сказали, что эта система еще не готова. То есть она в планах, она будет, но пока она не запущена, этим пользоваться нельзя. Там, я не готов сказать, как это будет до винтика технически, но факт будет такой, что вы заранее загружаете на кошелек какую-то сумму, и потом эта сумма списывается у вас через QR-код или через какую-то вот эту платежную транзакцию, а потом, когда вы подключаетесь к интернету, обновляется и у вас, и у того, с кем вы обменивались там, деньгами или данными.
6: То есть телефон становится своего рода офлайн-терминалом?
7: Он становится своего рода с одной стороны кошельком, и с другой стороны тоже кошельком. И в офлайне два этих телефона.

0: и не спишется, если к интернету ты не подключишься, там симку достать, еще что-то. Но вот тут, да, такой вопрос любопытный.
1: Но это мне напоминает, как с кэшбэком было, если в свое время помните, когда люди делали дорогую покупку, получали кэшбэк, а потом товар возвращали.
0: Да. То есть
1: но
0: это
1: эту
0: тоже...
1: схему быстро достаточно прикрыли. Я думаю, что ЦБ лучше нас с вами все эти риски понимает, и поэтому сейчас эту систему не готовы раздать. Цифровой рубль же тоже работал там порядка полугода или года до 1 сентября среди своих так называемых сотрудников банков, сотрудников ЦБ, насколько я понимаю. Люди тестировали эту систему на предмет ошибок. Я думаю, что сейчас то же самое происходит вот с этой формой офлайн-платежей, чтобы не было потом проблем с тем, что будут какие-то недобросовестные ребята, они точно будут.
0: Ну да, но мы, кстати, упоминали, что уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей открыто в России, и тут хочется и спросить, 200 тысяч не так уж и много, стоит ли вообще этот кошелек открывать, или пока что можно там повременить, подождать, посмотреть реакции, посмотреть последствия, а потом уже этим заняться?
1: Ну, я скажу по себе, потому что я вижу, что люди пишут в комментариях, что они говорят о их настроении. Глобально настроения такие, что это тотальный контроль, я это открывать не буду, пользоваться этим не буду. Где мне написать заявление в МФЦ, чтобы этот цифровой рубль мне не открыли? Вот у людей такие эмоции. У меня таких эмоций нет, и я даже хотел открыть этот счет, но потом, когда я зашел в банк, увидел, что там нужно привязать одно, второе, какую-то верификацию пройти, я такой, ой, нет, все, и отложил. И я понимаю, что, например, мне сейчас это не важно, хотя я ИП, хотя мы проводим платежи, но пока я не чувствую для себя вот здесь и сейчас преимущества, которые мне точно надо воспользоваться. Я думаю, что большинство людей точно так же. Скорее всего, эти 200 тысяч — это такие энтузиасты, которые хотят попробовать пощупать, что же это. Такие люди всегда есть, их количество 200 тысяч в этой системе
0: сейчас. Тут
1: сейчас.
0: На самом деле я еще по большей части спрашиваю в том ключе, что кто-то, научившись пользоваться уже этими ресурсами, спустя время будет, может быть, ну, иметь некоторые уже не то что привилегии, а просто удобство и понимание, как этим пользоваться и как это грамотно вкладывать. Вот в этом смысле.
1: Ну, нет, там все достаточно примитивно с точки зрения использования и преимуществ. Это же платежное средство, а не какое-то не инвестиционный инструмент. То есть, если у вас деньги миллион в цифровых рублях лежат, вы ни копейки с них процентов не получите.
0: А жаль, хотелось бы. Но вот,
1: такая
0: кстати,
1: жизнь.
0: Да, такова жизнь. Мы и в том числе и зацепили тему наличности, и вот, как вы сказали, очень много сейчас наличных денег, если вообще смотреть статистику, вот с начала года объем наличных в обращении в России подскочил на 2,5 триллиона рублей. Вот, во-первых, хотелось бы спросить, а с чем это связано? Вы сказали, причины есть. Вот давайте их обсудим.
1: Да, причины есть. На самом деле все эксперты, разные там аналитики из банков, крупные инвестиционные сообщества, все сходятся на мнении, что это, конечно же, попытка бизнеса уйти от налогов, которые были повышены. Потому что у нас сегодня есть, несомненно, тренд на то, что расходы увеличиваются по понятным причинам, потому что требуется много денег на оборону, а у нас любые боевые действия, это, знаете, такая история, вот вы вложились в ракету, а потратили много денег, были созданы рабочие места, люди получили зарплату. Потом эта ракета улетела и взорвалась. Все, она исчезла. Она не создала какой-то дополнительной стоимости, которую люди могли бы купить. В то время как в гражданском секторе обратная история. То есть вы, допустим, создали машину, были рабочие места, люди получили деньги, машина уехала, ее кто-то купил, потом на ней кто-то возит товары, кто-то там частным извозом занимается. И это имеет мультипликативный эффект. И получается, что вы создали товар, который потом создает еще больше товаров и услуг. И есть на что тратить деньги. А когда вы выпустили ракету, она исчезла. А рабочие места были, и деньги, главное, у людей появились. И денег стало больше, а товаров больше не стало. Это, естественно, провоцирует рост цен. Угу. С этим всем борется Центральный банк, повышая ключевую ставку. Бизнес от этого сильно страдает, потому что бизнес не может расти только на свои деньги, он растет во многом на кредитные деньги. Но когда у вас кредиты под 17-20%, вам нужно в бизнесе показывать рентабельность выше этого. А
0: или
1: мало
0: на вклад
1: какой
0: положить.
1: Бизнес сегодня... Что еще раз?
0: Или деньги на вклад положить до времени,
1: да,
0: пока
1: конечно,
0: ставка не упадет.
1: Да, конечно, деньги на вклад, но это больше про частных лиц. Когда мы говорим про бизнес, то да, тут может возникнуть вопрос, а зачем я всем этим занимаюсь, если можно пойти так, инвестиционным путем? Но здесь про другое. И получается, что сегодня государству нужно много-много денег. Естественно, под это она, экономика вот не растет такими темпами, вот по понятным причинам, да, что вот военные расходы, все, улетело, до свидания. Если бы был гражданский сектор, в него так вкладывались, конечно, экономика бы росла. И были бы налоги, и были бы поступления, но с этим проблема. То есть деньги тратим, а откуда их брать в таком количестве, непонятно. И поэтому, конечно, государство начинает то, что мы видели в последние пару лет,

0: повышать налоги, вводить дополнительные сборы, все, чтобы наполнить доходную часть бюджета. И бизнес на это, естественно, реагирует тем, что где-то он даже выжить уже не может. То есть возвращаемся, да, к вот этой рентабельности в 17-20%. Это что за бизнес должен быть такой, особенно если мы говорим не про услуги, не про какие-то инфопродукты, а когда мы говорим про физический бизнес какой-нибудь крупный, там, не знаю, металлоконструкция, строительство мебели, создание, да, строительство домов. То есть это все вещи, у которых нет такой большой рентабельности.
1: Ну,
0: естественно,
1: то есть,
0: люди
1: образно
0: начинают
1: говоря,
0: от этого
1: там
0: уходить.
1: У бизнеса есть два варианта. Или огромную цену какую-то устанавливать, за которую не будут люди покупать, или вообще
0: конечно,
1: пытаться максимально снизить издержки, которые уже не получается снизить. Он вот в ловушке в некоторой оказывается. Но вот с наличностью-то теперь, получается, пытаются ну как-то побороться. И вот сейчас Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию. Вот как раз об усилении вот этого комплексного давления, когда будут проверять и искать источник происхождения наличности у клиентов. Соответственно, если мы говорим о том, что наличность как раз и появляется от увеличения налогов, то к чему приведет вот это, ну, скажем так, сжатие углов, сжатие вот этого коробочки?
0: Я не думаю, что это приведет к какому-то прям коллапсу, потому что, естественно, банки сегодня уже и так, 115 ФЗ, который противодействует, да, там, отмыванию доходов и всякое такое, банковский контроль, вся эта история, когда блокируют счета по 115-му, потому что вы не можете объяснить их происхождение. Если раньше это касалось в большей степени людей, которые, например, торговали криптой, и у которых были большие обороты, и банк приходил и говорил, а что это вы тут делаете? И люди не могли объяснить, и им говорили, забирайте деньги, мы вам закрываем счет. То сегодня это будет касаться и тех, кто вдруг завел откуда-то большую сумму налички и не может объяснить происхождение. Поэтому, если вы будете это делать, то вам всегда надо сохранять договоры. Продали машину где-нибудь, сохраните договор купли-продажи, чтобы подтвердить, что вот откуда у меня наличка. Вам кто-то деньги подарил, возьмите расписку. Иначе будут проблемы, это факт. То, что это приведет к какому-то коллапсу большому, я не думаю, потому что у нас не такая большая доля прям людей, которые массово пользуются именно наличкой и заводят такие огромные суммы. Скорее, это просто такая еще одна гаечка, которая подзатянулась.
1: Угу. Но все равно любопытно, вот так вот, если обычный, там, не знаю, человек придет, решит снять наличку, ну, я не знаю, там, или наоборот, положить наличку, ну, 1030. Вот на такое тоже будут обращаться внимание, или все-таки суммы должны быть кратно выше?
0: Думаю, что здесь зависит от ваших типичных операций. Если вы всегда, каждый месяц у вас там миллион оборот по счету, вы сняли, положили, то если вы 30 тысяч положите, ну, никого это вопросов не вызовет, потому что это типичная операция. А если у вас там по 1000 рублей вы клали туда-сюда, снимали, и тут внезапно оп, 30, через день еще 30. Я думаю, что у банка вопросы возникнут. А что происходит?
1: Ну, вот это да, тогда понятно. Собственно, то, что выделяется из общего списка, тогда на это будут обращать внимание. Если не выделяется, все в порядке. А вот еще любопытное было высказывание от директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова. Он сказал, что у антифрод-системы российских банков не осталось слепых зон. И, ну, во-первых, вау, если это, ну, вот так, то получается, что все, теперь нет никаких возможностей, никаких проблем у каких, не знаю, недобросовестных организаций свои деньги перенаправить или как это, ну, вот, трактовать?
0: Я думаю, что это больше касается каких-то технических лакун. То есть были какие-то недостатки, которые позволяли там, в тех регламентах, может быть, допускать какие-то мошеннические действия. Но все равно обманывают не алгоритмы и обманывают там, не кошельки, не что-то безликое, а обманывают людей. И поэтому, если с технической стороны они молодцы, там все закрыли, как они говорят, то работать дальше-то нужно именно с людьми, потому что сколько бы им ни высылали смс-ки о том, что, ребята, никому не сообщайте код из смс, все равно люди сообщают, все равно они передают курьерам свои деньги, и поэтому дальше работа, окей, классно, вы сделали техническую часть, замечательно, теперь давайте идите дальше, идите в пропаганду финансовой грамотности того, как людей обезопасить на психологическом, там, межличностном уровне.
1: Ну, вот это то, чем мы обычно занимаемся и говорим нашим дорогим слушателям обращать внимание на все предупреждения, которые мы периодически вам озвучиваем о новых каких-либо кибермошеннических операциях, да и просто уже мошеннических, телефонные звонки никуда не девались. А еще из интересного, что хотелось бы зацепить, к сожалению, не так много времени остается, тут вот система маркировки товаров «Честный знак» будет интегрирована с системой контроля при импорте спот. Об этом сообщают вот как раз вице-премьер Дмитрий Григорьевич. Вот хотел хотелось бы узнать у вас, вот как это вообще может повлиять на покупателя, на потребителя. Это как-то отразится или это нас вообще не касается? И так, ну, новость мимопроходящая для обычного человека.
0: Да, практически все нас касается всегда, и здесь, к счастью, у всего, или там, к сожалению, у всего есть точка, из которой растут ноги. И здесь тоже ноги растут с тем, что в бюджете нужно больше доходов. Фактически вот эта система спот, которая будет со странами ЕАЭС, нужна для того, чтобы мы контролировали, что за товары к нам ввозятся. И если там честный знак был возможностью отследить, где был товар произведен, как он там шел дальше, срок годности и все характеристики, чтобы не было какой-то серой продукции, то здесь, скажем так, я очень упрощу, но с точки зрения логики пойдет. То же самое, только для импортных товаров, чтобы мы понимали, откуда было ввезено, по какой цене и могли правильно начислить налоги. Фактически эта система нужна для того, чтобы убить все серые схемы, по которым завозились товары. Были они, естественно, потому что бизнес на этом мог экономить и продавать по более низким ценам для потребителя. И так выигрывать конкуренцию. Но теперь, скорее всего, эти серые варианты будут прикрыты, а значит, мы с вами тоже увидим определенный рост цен на технику, там, на одежду, на все вещи, которые мы импортируем из нашего ближнего зарубежья.
1: Ну вот это как-то немного грустновато звучит. Давайте вот у нас буквально 40 секунд остается, попробуем поднять настроение. Вот рубль утром укрепляется к юаню. Вот на фоне нашей стабильной нефти, да и вообще роста цен на Urals. Вот если мы об этом говорим, это все-таки плюс, это хорошо ведь или нет?
0: Есть такое частое заблуждение, что курс валюты вообще показывает, насколько экономике хорошо или плохо. Это неправильное мнение. Курс валюты фактически не напрямую, но косвенно регулируется государством для того, чтобы оно могло очень правильно сводить свой бюджет и не допускать колебаний этого курса вверх-вниз. Потому что если у нас сейчас курс улетит в 150, у людей будет паника ужасная. При этом, если курс улетит куда-нибудь в 30, это будет тоже не очень здорово, потому что ну, бюджета будет мало денег. Так что такой прогноз вам, 80-85 это то, какой будет курс доллара до конца года. Так что радуйтесь тому, что, скорее всего, хотя бы здесь будет стабильность.
1: Спасибо огромное и за прогноз, и за такие яркие, хорошие комментарии. Николай Мячин, автор проекта «Простая экономика», кандидат экономических наук, дорогие друзья, был с нами на связи. А прямо сейчас переходим к новостям на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.

0: Страна героев. Ислам Бейболатов. Националисты ВСУ на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения предприняли попытку наступления. Наши бойцы успешно держали оборону. Сержант Ислам Бейболатов вел корректировку огня артиллерии с помощью дронов. В результате воздушной разведки он обнаружил замаскированный по всем правилам военной науки опорный пункт противника. Тот находился в 3 километрах от укрытий российских военных. Используя защищенные каналы радиосвязи, Ислам оперативно доложил в штаб об обнаруженном объекте. По нему был нанесен прицельный массированный артиллерийский удар. Пострадали личный состав и техника противника. Через несколько дней сержант в лесополосе засек группу вооруженных до зубов националистов. Численно они превосходили российских защитников. Благодаря высочайшему уровню тактической подготовки и умелому использованию рельефа, россияне вступили в бой. ВСУшники растерялись от неожиданности, впали в панику, стали бросать оружие и беспорядочно отступать. Группа боевиков понесла значительные потери. Мужественные и решительные действия военнослужащих под руководством сержанта Бейболатова сорвали их планы. Националисты четко осознали – сопротивление бесполезно. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, столько же в Пскове, на час меньше в Калининграде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области. В Польше демонтируют памятник Красной Армии. Россия и Китай снимут игровой фильм об интернет-мошенничестве. Подробности далее. Мирный житель Белгородской области пострадал в результате атаки ВСУ, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что вражеский FPV-дрон сдетонировал в Валуйском округе. Раненому мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. Лечение он продолжит амбулаторно. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Ранее уже сообщалось о взрывах в столице. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучал сигнал воздушной тревоги. План по реализации стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 будет подготовлен к Новому году, заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что при разработке проекта будут опираться на успешный опыт информационной системы управления, по которой реализуется поручение президента Владимира Путина по развитию мастер-планов. По словам Чекункова, план должен быть нацелен на конкретные цифровые показатели, заложенные в стратегии. Он будет цифровым, минимизируется бумажная работа. А самое главное, план будет прошит со всеми регионами, со всеми отраслевыми министерствами, с бизнесом и институтами развития, добавил министр. Аппарат президента занимается созданием национального корпуса данных, на котором будут обучаться российские и западные нейросети, исходя из культурного кода России, сообщил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский. Он выступил на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Журавский отметил, что искусственный интеллект необходимо регулировать, поскольку всегда существуют риски манипуляции и фальсификации данных с помощью нейросетей. Журавский также добавил, что по этой причине в России уже есть соответствующий закон, уполномоченные органы и форматы, а также существует поручение президента Владимира Путина о создании национального корпуса данных. Польские власти в нарушении договоренности начали демонтировать памятник благодарности воинам Красной Армии в городе Жешув, заявило российское посольство в Варшаве. В дипмиссии назвали это кощунственным шагом и варварской политикой, а также потребовали немедленно прекратить демонтаж. Кроме того, российские дипломаты обратили внимание на то, что польские власти ведут работу по уничтожению памятников советским воинам ускоренными темпами. Российские и китайские кинопроизводители снимут игровое кино, посвященное организации интернет-мошенничества, сообщила одна из продюсеров проекта. Она отметила, что над проектом будет работать большая команда кинематографистов со всего мира. Продюсер также добавила, что проблема, которой посвящен проект, приобрела серьезный масштаб и является очень острой для всего мира. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем программу «Стратегии и власть» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а со мной в студии политолог, экономист и геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, добрый день.
3: День добрый.
2: Сегодня мы с вами будем говорить о транснациональных корпорациях и о том, как они себя сейчас чувствуют и что с ними будет происходить в дальнейшем. Для начала хотел бы начать с такого вопроса. Почему ТНК на текущем этапе мирового устройства – это плохо? Потому что мы вот вроде бы привыкли, да, что мы покупаем продукцию этих корпораций, знаем, даже в условиях санкций, мы всячески пытались там отдельные продукты от них купить, специальный механизм на уровне государства для этого придумали. А почему это не есть хорошо?
3: Ну, изначально механизм транснациональных корпораций создавался не для того, о чем пишут в либеральных экономических учебниках, как то развитие, стимулирование, подтягивание, потребительский интерес и куча каких-то вот слов. Там же инвестиционный климат, там же рассказы, как это важно и интересно. Они делали для другого. Есть геополитическое влияние. И это геополитическое влияние нужно превращать в деньги. Но вот, собственно говоря, этим они и занимаются. То есть они приходят из более значимой, более влиятельной страны в менее значимую, и начинается игра по принципу «привлеките иностранного инвестора, он очень привередлив, он очень требователен, дайте нам привилегии, уберите от нас налоги, защитите нас от всего, чего только возможно, зафиксируйте желательно какие-то условия, но мы же инвесторы, мы же большие, красивые, значимые». Далее ничего они реально из денежных средств не приносят, они начинают вымывать финансовые возможности, имеющиеся на рынке. Плюс требуя себе скидки, требуя, соответственно, особые отношения, и в какой-то момент времени все это получают. Примеров, когда чудная большая компания приходила в Россию и по итогу рассказывали, как они тут много чего сделали, и оказывалось, что она не вложила ни цента в российскую экономику, поскольку все, что бралось, получалась прибыль, и эта прибыль радостно уводилась за рубеж. Собственно говоря, был отток. Плюс к разговору о качестве продукции, ну, есть много примеров, если сравнить то, что производится у нас, то, что производится в Европе для его рынка, для их рынка, тоже под такими же брендами, но по факту, как оно происходит. То есть разница существенная, и цель у любого капиталиста, чтобы не рассказывали в учебниках про конкуренцию, про свободный рынок, про необходимость сонного климата, улучшение качества. Нет. Их главная цель, она записана в основных документах – получение прибыли. Оптимальный способ получения прибыли – монополия. Все компании подобного плана стремятся создать монополию на локальном рынке. В каком-то продукте, в каком-то сегменте, временной характер. То есть, неважно, нужна монополия, поскольку монополия позволяет диктовать свои условия. И происходит это довольно простым образом. Они приходят, получают преференции, далее начинают демпинговать за счет масштаба, за счет того, что за ними стоят громадные капиталы, выходящие за пределы страны. Плюс получают еще преференции, условно говоря, здесь по понятным причинам, просто выстроена так архитектура, кредиты по 1%, а для них с большими рейтингами по 2% идут. И вот с помощью этого, то есть у них получается изначально лучшее положение, далее они начинают уничтожать местных производителей, вытаптывая всю поляну, а когда становятся монополистами, тут же поднимают цены и начинают, собственно, тянуть ресурсы, тянуть средства. Ничего необычного в этом нет, они все так живут. Да, изначально получается красивая картинка, что сейчас будет конкуренция, но конкуренции не получается. Тяжело конкурировать, когда у вас с одной стороны человек абсолютно сытый, перекормленный, там, готовый к тренировкам, которым годами, десятилетиями занимался спортом, а с другой стороны человек, который только-только вышел после болезни с проблемами, с кучей ограничений, и вы говорите, ну это же свободная конкуренция. Друзья, свободная конкуренция – это равенство начальных возможностей. Это не текущее равенство. А если у вас нет равенства начальных возможностей, ну о каком конкуренции вы говорите? И тут получает не лучшее, а тот, у кого больше дохода, у того больше запаса, больше резерва. И таким образом, собственно говоря, ТНК и выкачивали ресурсы со всех стран. То есть это механизм неэквивалентного обмена, эксплуатации, вплоть до откровенного грабежа.
2: А в чем в таком случае отличие от компаний, которые тоже большие, но которые сосредоточены на отдельных рынках, но в частности российских, российский рынок разберем. У нас есть несколько компаний, которые обладают, ну, прямо скажем, доминирующим положением внутри страны. Вот чем их деятельность в таком случае отличается от ТНК?
3: Она отличается одним простым моментом. А где находятся люди, принимающие решения? Они находятся внутри страны. Может ли государство на них оказать воздействие?
2: Может.
3: Может. А может ли государство оказать воздействие на штаб-квартиры транснациональных корпораций, которые находятся в Лондоне, Париже или Вашингтоне? Ответ, по-моему, очевиден. Да, тут есть лица, менеджеры, которые здесь отвечают, но они решений принципиальных, стратегических не принимают. А здесь все понятно. Здесь будет государство придет и скажет: дорогие друзья, вы часть общества, часть государства, часть страны. Поэтому общие интересы превыше частных. Налоги надо платить, социальные обязательства исполнять, учитывать и много чего еще. А если вы будете не согласны, всегда есть более внимательная проверка, что вы там делаете. Поскольку и нарушения, и, собственно, ну, вариантов-то найти можно при желании, особенно если вы и по закону, и по понятиям на понятийном уровне перестаете интересы государства учитывать. Поэтому те компании, которые находятся внутри страны, где активы внутри страны, где руководство, люди, принимающие решения, владельцы внутри страны, с ними договариваться на порядок легче, чем с транснациональными корпорациями. Транснациональные корпорации строятся по принципу матричный, и если возникает проблема, они просто отсекают ветвь, и она умирает, и им ее не жалко. В логике руководителей штаб-квартир, владельцев менеджмента штаб-квартир, они люди мира. Они приезжают в какую-то непонятную страну, принимают там решения и уезжают. Что там творится, их не интересует. Но вы, когда приезжаете на курорт, вас особо интересуют особенности и проблемы муниципальных властей данной территории?
2: Если только они не происходят в момент и не могут на меня повлиять.
3: Правильно. Поэтому, а если происходят, ну, значит, закрываем там представительство, и ничего страшного нету. Поэтому они четко понимают, что любая работа, любой проект транснациональной корпорации в стране, не где штаб-квартира, он ограничен временем. Это не бесконечное производство по времени от сегодня и называется и до и в вечность. Нет. 3, 5, 10, 15 лет. Потом все равно это надо будет закрывать, переформатировать, распускать, банкротить. Поэтому задача вытащить как можно больше ресурсов из страны, пока работает. То есть есть некие первоначальные инвестиции политические, причем инвестиции не в том смысле, что они приходят и деньги свои приносят. Нет, они приходят, например, и коррумпируют. Ну, чтобы договориться, сколько примеров есть у нас в стране даже по поводу коррупции приходящих к нам корпораций. Благо у нас хотя бы соглашение о разделе продукции СРП было вовремя остановлено. Абсолютно коррупционный момент. В принципе. То есть логика следующая. У государства нет возможности для разработки месторождений, но давайте придет чудная, замечательная ТНК из внешнего мира, она эти месторождения будет осваивать за свой счет, собирать, соответственно, себе доход по себестоимости, и пока она не окупится, она налоги не платит. Как только окупается, приходит, она начинает платить. Вроде все прозрачно, но дьявол в мелочах. Как они считают себестоимость? Какова цена нефти, газа, других ресурсов, которые добываются? Они же очень хитро делаются, и получается, что, ну, вы же поймите, мы же должны вот деньги вложить, мы же должны отбить, и в итоге получается ситуация, когда десятилетиями может идти окупаемость, предприятие работает по максимуму, а эффекта нету.
2: И налогов.
3: Ну, эффекты для страны. Вот Кашаган для Казахстана. Посмотрите ее чудную историю. Как там постоянно увеличиваются стоимость месторождения. Обустройство месторождения. Но когда вы в структуру себестоимости закладываете, что у вас рабочие чуть ли не на суперджетах летают, в командировке. Когда у вас все кидается на себестоимость, а цена для расчета фиксирована там лет 15 назад по каким-то непонятным моментам, у вас месторождение закончится, оно еще не окупится вот по этим расчетам чудом, а формально там сверхприбыли. Собственно, один из инструментов эксплуатации стран третьего мира именно вот такой. То есть формально идея вроде бы красива, но когда начинаем считать, волосы становятся дыбом. И вот такие чудные механизмы, собственно говоря, транснациональные корпорации еще до этого и живут. Это их суть.
2: А почему в таком случае тот же Китай и та же Киргизия активно привлекают к себе ТНК? Я тут почитал несколько новостей, вот буквально минувшим летом Китай активно зазывал, говорит, будем способствовать транснациональным корпорациям, у нас КНР не назовешь сейчас страной третьего мира.
3: А у них другая логика. Они жили за счет получения технологий. То есть Китай начал себя позиционировать еще в 90-е годы очень активно. То есть, ну, как бы это было раньше, но в 90-е годы был акцент сделан. Как фабрика мира, производящая все. И они приняли четкие, понятные условия. У нас есть практически бесплатный труд, у нас есть очень высокая производственная культура, трудовая культура очень высочайший уровень. То есть люди, которые десятками поколений сажали рис, это люди, идеально подходящие для конвейера. Ну, собственно говоря, эпигенетика замечательно сделала все, что нужно. То есть, когда посадка риса, для понимания, это вот представьте себе болотину. Ну как, поле сантиметров на 15-30, залитое водой, вот террасы, и нужно сажать рис. Рисинка сажается ровно на одинаковое расстояние. Посадил чуть больше, еды мало, все умерли. Посадил ближе, не взошло. И вот это вот мероприятие в согнутом положении, постоянно по колено в воде, вот в этих вот болотах, плюс еще это обслуживание, чистка всех этих терраж, чтобы, не дай бог, вода, какие-то проблемы, или у тебя забилось, и это все уйдет вниз, просто будет прорыв плотины, или ты, соответственно, воду больше спустил, соответственно, у тебя все высохнет. То есть это очень серьезная работа, и поэтому рисовые культуры, они идеальны для конвейера. И Китай дал на внешний мировой рынок громадное количество бесплатной, практически очень дешевой рабочей силы в обмен на то, что ему передают технологии. То есть вы можете приехать построить завод по своим схемам, чертежам, как хотите, но вы всю документацию должны передать китайскому правительству, власти. И они рядом просто строят точно такой же завод, который пускает точно ту же продукцию, но за счет большого рынка, ну вы на это идете. Поэтому Китай получил технологии на 1-1.5 поколения ниже, чем самые современные. То есть четко было, например, вы можете взять оборудование, которое производилось, ну, какие-то буровые установки для нефти. Это громадная система из множества, называется, видов оборудования, 30 метров, башня, еще множество, называю, вокруг нее всевозможных агрегатов. И производство такое, то есть, да, вы могли купить в США, в Европе, в Канаде. И она была раза в 1.5-2 дороже, чем китайская. И она была более современная, на одно поколение. Но если вам нет необходимости самой современной, вы могли взять у Китая, четко понятно. Максимально ужата себестоимость, металл никакого избыточности, краска в минимальном количестве, и вроде бы это все было, потому что им это передали. И они за счет этого, собственно, сделали громадное производство. То есть, да, все инновационное оставалось на Западе, производство, все остальное Китай. Но по мере развития выяснилось, что сами китайцы развивать не могут, они могут перебором идти. Это очень серьезная проблема в образовании Китая. С ранних лет они учат иероглифы в большом количестве. То есть начальная школа – это идет зубрежка запоминания. Там, где необходимо закладывать логическое мышление, там, где необходимо абстрактное мышление, и это все должно формироваться именно в начальной школе, вот самые базовые моменты, они в это время зубрят. И когда они начинают переходить к абстрактным логическим построениям, уже поздно. Уже заложены основные узлы, блоки подхода к системе, и мозг после 10 лет начинает отсекать то, что лишнее, то, что он считает неэффективным. И получается ситуация, когда вы упустили окно для развития абстрактных знаний, развития логики. И далее уже это в разы сложнее и тяжелее, поэтому мы наблюдаем ситуацию. Китайцы замечательно умеют комбинировать, перебирать, улучшать, вылизывать качество вот, доведения до идеала, но без системы. То есть система, архитектура у китайцев – это что-то с чем-то. То есть вы можете много рассказывать, какие у них замечательные автомобили. Да, выглядит идеально. Вылизано замечательно. Открываем, смотрим, что там внутри. Там инженерной мысли нет, в принципе. Набросали, наделали, пошли дальше. И это во всем. Когда идет разговор о том, что китайцы что-то изобрели, но это классическая система. Первое время это мы начинали смотреть, проверять, еще раз перепроверять расчеты там, физически, удивляться, как такое вообще возможно, оно противоречит закону. Потом поняли. Делается все просто. Для разных варваров, мы сейчас не про нас говорим, мы говорим варваров, которые вокруг, нужно создавать картинку величия Китая, технологического величия. Находят какую-нибудь информацию о том, что 10, 15, 20, там, 30 лет назад русские, американцы, европейцы пытались что-то сделать, оно не получилось, ну, на уровне науки, прикладной науки не смогли найти решение. И успокоились. Китайцы заявляют, а вот у них получилось в 5-7 раз лучше, и вот оно вот сейчас вот уже вот практически пойдет. И чего там только нет. И сверхпроводимость при комнатной температуре. Уже лет называется 15, периодически они вспоминают, и каждый раз вот-вот-вот-вот нету. И искусственная матка у них была, и аккумуляторы, которые будут держать чуть ли не весь энергетический, потребность энергетики мира на год. То есть, и вот такие вот фантазии.
2: Про нейтронное солнце у них новое, я недавно буквально
3: читал. Да-да-да, что термоядерный синтез, они вот, соответственно, там закон минимальный на уровне, на первых курсов института расчет физики показывает, что там нарушены базовые законы. Но это пиар, это информация, это не рассчитано на людей, которые знают физику, это рассчитано на людей, которые вот живут, Индокитай, Африка, Индонезия, то есть вот в округе, то есть которые не понимают физики в принципе, но которые видят красивые объявления. И средний человек, который забыл школьный курс физики, он говорит, да, здорово, сейчас торовые реакторы. Ну, друзья, да, торовые реакторы, это интересно. Когда вот уран закончится, поскольку там в несколько раз меньше выход по энергии. Да, мы будем смотреть по поводу тория. Но сейчас это, в принципе, неэффективно, не нужно и избыточно. Но это все равно, что пытаться, например, добывать из гидратов природный газ. Можно, конечно, можно. Только себестоимость добычи будет в районе 1500 долларов за 1000 кубов. Можно, вопросов никаких. Что вы будете с этим делать дальше?
2: Ждать, когда закончится газ.
3: Правильно.
2: Да. Возвращаясь к теме ТНК, сейчас вот вы упомянули в том числе, что они налоги не платят, и тут на уровне ООН идут разговоры о том, что неплохо бы реформировать всеобщие налоговые правила и заставить транснациональные корпорации побольше платить. Удастся это сделать вот сейчас?
3: Да нет, конечно. Для того, чтобы добиться такого, в мире должна быть единая сила, в этом заинтересована. Когда условно был мир Пакс Американо в 90, ну, даже, наверное, не 90-е, начало нулевых годов, когда вот была установлена система, когда сопротивление Европы было подавлено, американцы многое могли сделать, но не стали. Они взяли под контроль офшоры на информационном уровне и успокоились, поскольку не всегда и везде нужны белые потоки. Есть такой рынок, как рынок наркотиков мировой. И если мы будем смотреть его по объему, ну, стоимость больше триллиона долларов. Хорошо уже так, уходит называется. Рентабельность там. Ну, если вот мы по всей цепочке будем смотреть, именно себестоимость, там за хорошо за 80%. И это все раскидывается по цепочке. И вроде бы не такие большие суммы на уровне там, 200 триллионов долларов, которые есть в мире. Но, когда мы начинаем сравнивать эти рынки, ну, рынок нефти, ну, в нормальном состоянии, это где-то, ну, от полутора до 2,5 триллионов долларов. И вроде бы кажется, ну, объемы большие. А какова рентабельность, какова прибыль с этого собираема? И одно дело, вы вот с нефти собираете ограниченные проценты, а другое дело, громадные суммы, которые вне налогов, вне системы, Ну, не просто так злые языки говорят, что до 90% всех потоков так или иначе контролируют ЦРУ, Моссад, МИ-6. Откуда еще брать деньги на всевозможные операции? Вот. Собственно говоря, берем ООНовские отчеты и начинаем смотреть по этим объемам. А по спецслужбам тут много называется и информации по трафику, и по прохождению, и где это что отлавливалось. И сразу становится понятно, например, существование таких чудных анклавов типа Косово с американской авиабазой и много еще других моментов. И Афганистан зачем был нужен. Когда мы начинаем считать, сколько, какие суммы американцы там потеряли на Афганистане, а вы посчитайте, какие потоки оттуда шли, и кто их контролировал, кто на них сидел, и куда эти потоки направлялись. Это же не бюджетные потоки шли. Не через Конгресс, не через Сенат шли. Это по другому направлению шли потоки. И опять же, там были авиабазы. Ну, все называется. Позанимались и ушли. И сразу, как только Талибан пришел к власти, производство уменьшилось в первый раз, по-моему, 97%, второй раз 96% за год. Для понимания роли американцев вот во всем этом вот безобразии.
2: Это своего рода тоже транснациональная корпорация получается.
3: Абсолютно. Скажем так, кластер транснациональных картелей – это очень большая, ну, это очень серьезный игрок, который сейчас поднимается в западном полушарии, который взял под контроль, понятно, что они между собой грызутся, взял под контроль криминалы, потоки не только западного полушария, там и Европа, и Юго-Восточная Азия, и много еще чего. То есть это проблемы себе в свое время, ну, когда это все создавали, США создали на десятки лет вперед теперь с этим всем безобразием.
2: Да, и, видимо, еще будут в дальнейшем несколько разгребать. Продолжим рассуждать о транснациональных корпорациях и о том, что их ждет в ближайшей перспективе в следующей получасовке. Политолог, экономист, геостратег Андрей Юрьевич Школьников, я Михаил Алимов. Не переключайтесь.

«Знать за 90 секунд». Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни.

0: кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Диана Грозлова, здравствуйте. Зеленский пытается любой ценой втянуть Европу и НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил поспред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он добавил, что Россия не получала от западных стран или Киева конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта, которые бы устраняли его первопричины. Также Полянский подчеркнул, что Москва выступает за прочный мир, а не паузу, которая лишь даст Украине время для восстановления своих вооруженных формирований. ВСУ уничтожили храм Георгия Победоносца 1844 года постройки в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что церковь стояла в километре от государственной границы, храм был действующим. Он стал 83-м внесенным в Белую книгу разрушенным ВСУ объектом культурного наследия в регионе, отметил Хинштейн. В Хормузском проливе зафиксировали высокую активность ВВС США. Это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с обстановкой. По его данным, в ночь на четверг американская разведывательная авиация работала над островами Кешмы и Хингам. Также американские самолеты пролетали над иранской провинцией Керманшах. Валы и беспилотники вели разведку. И собеседник агентства также добавил, что с базы Шпангдали в Германии в регион Персидского залива переброшено 12 истребителей F-16. Около 700 человек из более чем 40 стран примут участие в финале 6-й международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это ежегодная олимпиада первого уровня. Она проводится с 2021 года при поддержке президента России и правительства. Финальный этап олимпиады состоится с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток. Земля приключений» в четвертом сезоне рассмотрит 342 фильма, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Отмечается, что больше всего видеоработ поступило в номинацию «Пешее путешествие» — 205 фильмов. В номинацию «Водное путешествие» поступило 49 фильмов, «Зимнее путешествие» — 28, «Арктическое путешествие» — 43 фильма, «Тропы Победы» — 17. Российский теннисист Роман Сафиулин обыграл китайца Сунь Фацзина в первом круге турнира категории ATP 250, призовой фонд которого более 1 миллиона долларов. Матч завершился со счетом 6-2, 6-0. В пользу Сафиулина теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. Во втором раунде Сафиулин сыграет с французом. Турнир по теннису проходит в китайском Ханчжоу. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: 14 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем программу «Стратегии власть» на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, а также политолог, экономист, геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Еще раз всем здравствуйте.
4: День добрый еще раз.
2: Продолжаем разговаривать о транснациональных корпорациях. И сейчас, в эпоху, когда мир стремительно меняется, у них появляются вполне себе серьезные проблемы. И у меня к вам вопрос, Андрей Юрьевич. Каким образом эти корпорации, они не могут не понимать рисков, с которыми сталкиваются, намерены с ними справляться?
4: Беда в том, что понимать, не понимать они могут разные. А что они могут сделать? Здесь возникает вопрос, как бы, а что они делают до этого? Как они докатились до текущего состояния, с которого, ну, особо-то сделать им ничего и не получится? Вроде бы все было логично. Если мы посмотрим 90-й год, начало нулевых годов, то они держали руку на пульсе, они управляли своими филиалами, подразделениями, производствами. Вспомните, как у нас шли даже вот по продуктам питания. Продукция шла из-за рубежа. То есть производство было в одной стране, потребление в другой стране. Они перекидывали это все через границы, договаривались. То есть это были не самые простые вопросы. То есть по качеству, по объему, по, соответственно, условиям. И в какой-то момент времени они сами поверили в Фрэнсиса Фукуяму с его концом истории, о том, что глобальный мир никуда не денется, что это естественная форма и вариантов никаких нет. И встал вопрос, а зачем тогда, если это все будет единым пространством, мучиться с этими границами? Ну давайте, вот есть большая страна, вот на территории ее и будем производить. Будем локализовывать. И пусть местные подразделения сами и производят, и маркетинг делают, и продают, и договариваются. Ну вот локализуем. И они начали этим заниматься. И прошло не так много времени, плюс еще продолжение идеи, давайте выведем все, что возможно, производство в Китай, и будем только контролировать. Когда мир глобальный, в этом есть логика. Вы размещаете заказ на производство на чужих мощностях, получаете нужную продукцию, не возитесь с этим всем, ну, берете дешевое сырье в развивающихся странах, договариваетесь, даже не вникая в производство, на давальческой схемой передаете его в переработку, дальше, соответственно, материалы идут в производство, это все крутится, вертится, у вас никаких заводов, производства ничего нет, если что-то остается небольшое, ну вот в Европе остались какие-то заводы, и на многих из них уже работают приезжие, с абсолютно другой трудовой дисциплиной и пониманием, как это все делать. Ну, то есть про немецкое качество забываем, в принципе. То есть там уже немножко другие люди это все собирают, с другим подходом. Плюс те, кто раньше собирали, они уже уходят на пенсию. То есть вот это вот то, что есть. И вроде бы все хорошо. Из управленцев они стали контролерами. То есть они теперь занимаются, чем раньше занимались штаб-квартиры, они управляли. Они координировали потоки из одной страны в другую. Они договаривались. Но если у вас, например, производство где-нибудь в Восточной Европе какой-нибудь бытовой техники, а в Москве идет продажа, ну, как бы в Россию вы завозите через потоки, вы должны контролировать производство здесь, здесь контролировать сбыт, управлять единой маркетинговой политикой, чтобы это все... А если оно у вас начинает делиться по регионам, если у вас производство оказывается там же, где и сбыт, и договоренности с правительствами, это все вот устаканилось, зачем вам это? У вас есть потоки денежные, и вы их контролируете. У вас есть кадровые решения принципиальные. Да, замечательно. То есть вы превращаетесь в офис владельца, который смотрит финансово-экономическую деятельность, который ведет кадровые вопросы, собирает ренту, дивиденды и ничего более не делает. И люди у вас начинают работать, соответствующие родственники, друзья. Ну там работа-то, контролировать потоки. И получилась ситуация, когда локальные региональные представительства начали превращаться в отдельные компании. Внутри производится, внутри потребляется. Ну, плюс соседи небольшие страны, которые там в рамках куста идет экспорт. И вроде все логично, но когда начались процессы по распаду мира, по его фрагментации, вдруг выяснилось, что транснациональная корпорация не нужна.
2: Зачем они в таком случае?
4: Они просто занимаются паразитизмом. Паразитируют на экономике, выкачивают дивиденды, получают средства. Причем свое не вкладывают, вкладывают заемные средства, занятые в местной экономике. под более выгодный процент, выбирая лимиты еще. Договариваясь через головные офисы, через какие-то, пользуясь своими лоббистскими возможностями. Собирают за маркетинг, за бренд, за еще какие-то вещи. Виртуальные. А производство все имидж Китай. Или в другие страны Юго-Восточной Азии. Все это привозится, ставится бренд, продается, ну или даже на местах. И когда в 22-м году началось СВО, вдруг оказалось, что Россия может без особых проблем целые представительства транснациональных корпораций просто перехватывать на ними управление. А зачем вам держать? Да, принято решение о том, что запрет на вывод прибыли, ограничения введены. Это как-то влияет на местную деятельность? Никак не влияет. Управленцы здесь назначены. То есть они обленились настолько, что если раньше еще четкая была ротация, человек, работающий в системе транснациональных корпораций, если он хотел роста, он должен был ехать в другую страну. То есть, чтобы идти по грейдам вверх, он должен был переехать из своей страны работать в другую, дальше, соответственно, повышение в третью, и, собственно говоря, как варяг по странам ездил и рос и в деньгах, и в статусе.
2: Чтобы не привязываться к местным.
4: Да, чтобы не привязываться, чтобы проводить политику штаб-квартиры, а не местную. А сейчас ситуация упростилась. Вдруг оказалось, что да, есть местный менеджмент, который, ну, да, он формально лоялен иностранцам. Все хорошо. Но он лоялен ровно до того момента, пока государство не начинает наводить политику. Пока государство не приходит и говорит: дорогие друзья, вот есть такие-то сложности, такие-то проблемы. Вот мы приняли закон о том, что управление теперь по-другому идет. Вы можете попытаться быть лояльными Лондону. Но тогда вам надо будет немножко посидеть. Вы уже не хотите быть лояльными Лондону? Ну тогда давайте смотреть, что у вас делается. Вот буквально там, недели две назад, даже меньше, принято решение по Ашану или Роамерлен.
2: С которым у вас очень теплые отношения в последнее время.
4: Ну как теплые
2: время,
4: называется? Да? Нет. Ну мне просто называется, не понравилось, как у них процессы работают. Честно скажу, я никакого отношения не имею к тому, что у них начались проблемы. Они сами виноваты. На моем месте мог оказаться абсолютно любой гражданин. Если сервис и процесс отлажены плохо, что делать, называется, сами виноваты. И проблем-то никаких в этом нету. Перехватили управление, дивиденды идут на спецсчета, с которых до завершения конфликта забрать не получится. С учетом того, что мир распадается, эта история долгая. Пройдет какое-то время, и вся система, если там что-нибудь начнут забирать, а там же забирают. Там же активы заморожены, это можно будет отыграть. Можно будет принять соответствующие законы по компенсации. То есть вы понимаете, что да, если раньше от того, что у вас есть торговая сеть, а производства нету, заберете вы ее, и что вы с этим делать будете? Когда у вас здесь есть все. Вся отлаженная система, которую можно легко перехватить, поставить других людей, часть оставить тех, которые есть, потому что они станут лояльны. Какие проблемы? Законодательство. Решение принято. Кто для вас более ценен? Родное, любимое государство или отвратительные упыри, живущие в Европе, которые высасывают деньги и рассуждают, как здесь все плохо? Друзья, надо определяться.
2: Это же не локально российская история. Это показательный пример, который в дальнейшем распространится.
4: Конечно. Поскольку сама структура ТНК, если она

0: с помощью коррумпированных, ну, как бы коррупции местных властей, с обещаниями и разговорами, это навечно. Нет, друзья. Это основание для уголовных дел, для пересмотра, для много чего. И эта практика станет единой для всего мира. И вдруг будет выясняться, что да, есть интересные, замечательные, необходимые стратегические активы, а вы тут при чем? Вы какую-то пользу приносите? Нет. Вы только деньги оттуда выкачиваете. Вот была энергетическая государственная финская компания, которая тем или иным способом получила несколько ТЭЦ в разных регионах России. У нас же рассуждали о том, что государство не может эффективно управлять энергетикой. Надо ее разделить. Но только почему-то казалось, что наше государство, по их мнению, не может, а вот финское может. И там и цены пошли вверх, там и требования к региональным властям, потому что выкачивать деньги, потому что сверхприбыли интересуют. Началось СВО, и это плавненько прикрыли. Где-то начали пытаться продавать, якобы там передавать своему менеджменту, подписывая опционы, что через какое-то время они придут и вернутся. Друзья, уже не вернутся. Мир идет по более жесткому графику. Распад более глубокий. Поэтому не получится переждать. И постепенно, по мере фрагментации, в осколках мира, перед представительствами, филиалами, активами транснациональных корпораций будет возникать вопрос, а что они вообще здесь делают? И местные власти будут требовать лояльности. Будьте добры, проявите лояльность. Вы тут зарабатываете деньги? Хорошие деньги, очень хорошие деньги. Будьте добры, проявляйте лояльность. А как только вы начинаете проявлять лояльность к одному государству, вы становитесь нелояльны к
1: Да,
0: другому.
1: быть лояльным всем невозможно.
0: Конечно, мы по соцсетям это наблюдали. До тех пор, пока была какая-то иллюзия нейтралитета, была попытка, никто никого не трогал. Как только стало понятно, что по одной там из соцсетей информация начала утекать четко, откровенно, открыто уже западным спецслужбам, вопрос стал уже по-другому восприниматься. Это пока только начало. Тут все будет четко. Вы или политику ведете, или свободны. А если вы свободны, соответственно, местные активы, которые есть, у вас изымаются. Оснований множество придумать можно. И вы можете идти и оставаться вот там, где вот у вас будет центр. Вот в том панрегионе вы можете жить. Но все остальное будет утеряно. Ну, плюс какие-то отдельные проекты там в диких землях, там в Африке что-нибудь останется. Но на территории условного Китая западные транснациональные корпорации существовать не смогут. Китай их призывает, приходите, приносите нам ресурсы, приносите нам технологии, мы вам что-нибудь пообещаем и делать ничего не будем. Ну вот так вот это. И это будет общая практика. Если бы корпорации сохранили ситуацию, когда они являются управленцами, когда они контролируют потоки, когда они могут хотя бы какой-то шантаж предпринять, если вы на нас надавите, мы перестанем с вами работать. А сейчас и не получится. Ну, перестаньте работать. Ну да, хорошо. Ваши штаб-квартиры перестанет присылать очередных аудиторов и выкачивать дивиденды. Спасибо за наказание. Свободны. Мы сами вам в этом поможем.
1: Именно поэтому Дональд Трамп активно говорит, что все предприятия давайте возвращайте в Америку.
0: Тут еще веселее ситуация. Если мы посмотрим на экономику современной Европы, ну, Европа плюс Британия, ЕС плюс Британия, то вот топ 50 компаний, которые есть на континенте, там, и островах, это по сути их выручка эквивалентна 40% ВВП вообще Европы. Это очень много. В России называется фрагментарий, такого укрупнения нету. Но эти же компании, они на уровне активов, на уровне производств, они к Европе отношения никакого не имеют. Ну, какое отношение к Люксембургу имеет там, крупнейший производитель алюминия? Заводы разбросаны где угодно. Какое отношение имеет Марс к Дании? Ну да, штаб-квартира там, приписано там, налоги платят там. Но контейнеровозы по всему миру, порты по всему миру. И получается, что вот есть центр, куда стекаются средства. С этих средств кормится окрестная сфера услуг. И вроде бы как экономика живет. И производство исчезает, Но пока еще

0: еще уровень жизни поддерживается. То есть, да, производства практически в Европе не осталось. То есть, оно вот по мере повышения цен на электроэнергию, на топливо, оно, ну, энергетическое составляющее очень сильно било. Сначала умерло стекло, дальше у нас, соответственно, агрохимия, цветная металлургия, черная металлургия, и далее вот по списку, где это больше составляющая энергетики в себестоимости, там это все и умирало. Там цементная отрасль, то есть все вот закрывается. Сейчас дошло уже до машиностроения. Мы наблюдаем, как идут сокращения в автомобилестроении.
1: Да, всё, вот буквально, друзья, сейчас читал новость про Mercedes. Немецкие СМИ пишут, что там без сверхурочных просят работать или там какими-то санкциями сотрудникам угрожают.
0: Правильно. Потому что в структуре себестоимости там не только труд, там много еще чего. Вам нужно, вот вам спускается сверху с уровня контролеров команда. Сократите затрат на 10%. Как? А им не важно. Они спустили вам задачу и пробуйте. Ну и начинают, тут закрывают, тут ужимают, тут называется, начинаются митинги, демонстрации. И говорят, и слава богу, значит, мы этот завод закрываем и продолжаем производить где-нибудь другой точки мира. Там, где раньше было промышленное индустриальное производство, раньше корпорации были индустриальными, торгово-индустриальными. А сейчас они превратились в маркетплейсы. Вот то, что мы сейчас называем транснациональной корпорацией, это реально маркетплейсы, которые берут среду для продажи чужой продукции, навешивая на нее свой брендик. Ну и вот этому вот офису, какая ему разница, где будет производиться? И это было хорошо, когда мир глобален. Но когда мир не глобален, реальные производства уходят, заказы разместить нечего, и это все начинает схлопываться в пустоту.
1: И по логике вещей в такой момент должно вмешиваться государство как нечто, что защищает права его граждан. Но здесь мы сталкиваемся с европейской бюрократией и сопутствующими структурами.
0: Правильно. Там, где государство сильное, оно начинает изъятие активов. Не национализацию. Национализация подразумевает выплаты какие-то. А здесь просто изъятие. Четкое, понятное, многоступенчатое. То, что делает сейчас Россия, что дело последние годы, то будут делать в мире все. И в итоге вот эти вот чудные корпорации, ну, те, у которых очень разбросаны были по миру, они просто умрут. Те, которые более-менее сконцентрированы где-то, ну, там, есть ключевое ядро, плюс не полностью вообще отдали все производство, что-то из себя представляют, какие-то функции управления могут, они как-то да сохранятся. Но им нужно будет опять становиться управленцами, опять заниматься всеми этими вопросами. А не отдавать их на откуп и сидеть, читать ежеквартальные отчеты и отслеживать, чтобы дивиденды четко пришли через все эти вот схемы, серые, белые, называются какие только угодно, и оказались в доступе. Это абсолютно другая культура. И мы приходим к ситуации, когда привычная нам среда разрушается. Да, они какое-то время будут надеяться, что можно пересидеть. Что можно, как это вот было в 22-м году при уходе из России, они продавали это все там за какие-то копейки местному менеджменту, подписывали соглашение, что у них есть 5 лет выкупить это обратно за эти же копейки. Но время прошло. Они уже ничего не выкупят, все. Плюс те люди, которые из наемных менеджеров вдруг стали владельцами, которые оказались встроены в другие отношения, с которыми пообщались, поговорили, объяснили, что называется, какие у них есть возможности, какая у них есть ответственность, они теперь другого мнения. И они теперь четко понимают, что защитить их может только родное, любимое государство. И они будут теперь к нему максимально лояльны. Потому что те, кто не был лояльны, тех отловили на ранних этапах и заменили. На прикомандированных сотрудников. Ну или приставили прикомандированных сотрудников, чтобы они отслеживали, как это все происходит. И это будет общей темой, общими принципами. Вы превратили свои замечательные индустриальные технологичные компании в маркетплейсы. Ну, друзья, кто же виноват?
1: А изменить текущее положение вещей, возможно, с помощью силовых каких-то методов. Поэтому столь ожесточенное сопротивление Европы в украинском вопросе.
0: Ну, тут изменить как? Тот же Дональд Трамп, он начинает уже говорить, дорогие транснациональные корпорации, кто хочет работать в США, будьте добры, переносите все сюда. Не сами переезжайте пока. Производство все сюда. Сами вы потом переедете. У вас вариантов не будет. То есть, как бы, ну, каждому будет ставиться вопрос, с кем ты? С кем вы мастера культуры? Вы остаетесь в Европе, ну тогда забудьте про западное полушарие. Кто не поймет, тот, соответственно, будет ну, лишен всего за пределами. И ничего вы тут не сделаете. Можете как угодно рассуждать, придумывать тренды. Переждать не выйдет.
1: И создать однополярный мир на этот раз под европейским гегемоном нет ни сил, ни возможностей.
0: В ближайшие лет 30 не получится. Собственно говоря, тот же Шваб в январе 22 года, еще до начала СВО, фактически написал, что на 30 лет глобализации нет. То есть они даже это увидели, что не получится. Поэтому пересидеть не получится. Закрываем, забываем. А Европа сопротивляется, потому что она боится признать то, что происходит. Плюс она очень большие ставки сделала на ограбление России, на уничтожение России. Они искренне думали, что если сейчас Киев победит, они его разграбят Россию и заткнут свои проблемы. Ребят, не вышло, а вы еще и последние резервы бросили в этот котел, поэтому ну, ваша ставка не сыграла, платить придется в разы больше.
1: Да, и не только вам, но и потомкам. Благодарю вас, Андрей Юрьевич, за беседу. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег был в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов работал, выпуск новостей. И дальше прямой эфир на «Радио Спутник».

0: Страна героев. Денис Бостряков. Гвардии-младший лейтенант Денис Бостряков в ходе спецоперации неоднократно проявлял героизм и умение принимать единственно правильное решение. Во время продвижения его подразделения на передовую в одном из сел он обнаружил засаду. Лейтенант молниеносно изменил порядок движения и вывел основные силы с линии огня. Под его руководством бойцы вступили во встречный бой и сумели дезорганизовать националистов. Рискуя жизнью, российский офицер вернулся на самый опасный участок и организовал круговую оборону. Она позволила не только отразить атаку превосходящих сил врага, но и нанести ему существенный урон. В другом бою младший лейтенант получил приказ захватить стратегически важный узел связи. Бостряков оперативно разработал пошаговый план действий, поставил задачи боевым товарищам с учетом особенностей местности и позиций противника. Невзирая на интенсивный обстрел, лично возглавил штурмовую группу, показывая пример мужества. Первым проник в укрепрайон и ликвидировал вражескую огневую точку. Узел связи был взят под контроль вместе с аппаратурой. За самоотверженные действия младший лейтенант Бостряков был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и медалью «За отвагу». Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Санкт-Петербурге и Севастополе столько же. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Европейские элиты готовят свои страны к войне с Россией. Суд арестовал владельца торгового комплекса в Стерлитамаке, где при пожаре погибло несколько человек. Молодые российские ученые предложат свои решения для развития Приазовья. Подробности далее. Европейские политические элиты готовят свои страны к прямому столкновению с Россией, вопреки настроениям их граждан, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он добавил, что Зеленский пытается любой ценой втянуть Запад и НАТО в прямой конфликт с Россией. При этом, что касается украинского конфликта, то Москва не получала от европейских стран или того же Киева конкретных предложений по долгосрочному урегулированию ситуации. Полянский подчеркнул, что Россия выступает за мир, но прочный, а не за паузу, которая лишь позволит Украине восстановить свои войска. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщили в нашем МИД. Также обсуждалось взаимодействие Москвы и Еревана в рамках евразийских интеграционных объединений. Отмечается, что Галузин и Арсенян подчеркнули обоюдную готовность к дальнейшему предметному обсуждению перспектив российско-армянских связей. Стерлитамакский городской суд арестовал владельца торгового комплекса, в котором при пожаре погибли люди, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. Напомню, во вторник в Стерлитамаке загорелся ТЦ «Солнечный». Скончались 4 человека, пострадали 5 человек. С жалобами к медикам обратились еще 2, но об их госпитализации не сообщалось. Пожар тушили на площади более 2000 квадратов. Накануне владельца торгового комплекса задержали. 3 пассажирских и 9 пригородных поездов следуют с отставанием в Брянской области из-за отключения электроэнергии вследствие неблагоприятной погоды с сильным ветром, сообщили РИА Новости в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги. Ранее Главное управление МЧС по Брянской области сообщило, что нарушение электроснабжения произошло в 17 населенных пунктах региона из-за порывов ветра. По данным Россети, центр энергетики оперативно приступили к восстановлению подачи электричества. Отмечается, что железнодорожники ведут работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий. Вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Ранее американский лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Он также предлагал вместо термина «искусственный интеллект» использовать выражение «суперинтеллект». Юные российские специалисты разработают решение для развития Приазовья в рамках предстоящего мероприятия «Спутника» 6-го конгресса молодых ученых, сообщили организаторы. Итогом встречи станут предложения по мониторингу состояния Азовского моря, сохранению особо охраняемых природных территорий Приазовья и адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям. Ожидается, что подготовленные решения могут стать основой межведомственных проектов и инициатив федерального уровня. 6-й конгресс молодых ученых пройдет с 29 сентября по 1 октября в Ростове-на-Дону. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Всем здравствуйте еще раз. Лисо Хабалова в студии. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник» 15.04 в Москве. И, как обычно, в это время мы обсуждаем самые интересные актуальные темы этого часа. И у нас сразу несколько важных событий, связанных с украинским конфликтом, но уже за пределами Украины. В Польше подожгли наземный шлюз Starlink, который обеспечивал интернетом Украину. В Румынии разбился дрон, залетевший с украинской территории. И наши военные нанесли важный удар по предприятию «Элемент ЮА» в Киеве, где выпускали комплектующие для ударных дронов «Хорнет». Обо всем этом будем разбираться вместе с нашим экспертом. Он как раз с нами на связи. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Короченко с нами на связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, подожгли шлюз Starlink в Польше. Насколько это серьезно для украинской связи? В первую очередь хочется спросить, может быть, вообще в целом, насколько это серьезно? Кто-то еще может пострадать?
3: Надо отметить, что в польском обществе сильны антиукраинские настроения. И я полагаю, что за данным инцидентом стоят как раз те поляки, которые крайне негативно относятся к бандеровской Украине, вообще к той помощи, которую Варшава оказывает. Поэтому очевидно, что польские патриоты совершили эту диверсионную операцию сознательно с целью максимально затруднить использование Украины данные Старлинка. Важно понимать, насколько масштабен ущерб, но если он масштабен, то, конечно, Украина лишается ряда существенных преимуществ использования данного спутникового сегмента с точки зрения нанесения ударов по целям на территории России. А мы знаем, что киевский режим, в основном, атакует гражданские объекты, объекты промышленности, транспорта России. Поэтому в любом случае это серьезный ущерб для возможности нацистской Украины совершать дальнейшие диверсионно-террористические акты с использованием дальнобойных систем оружия, в первую очередь дронов и крылатых ракет.
2: Я вот, знаете, попыталась найти реакцию властей на эту ситуацию с того, что нашла. Расследованием дела занялись агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований полиции Польши. И также министр цифровизации Польши уже высказался и заявил, что инцидент имеет признаки элемента гибридной войны, направленной на дестабилизацию критической инфраструктуры. Вот здесь еще, знаете, хочется понять, пока что нет обвинений в адрес России, что удивительно, потому что последнее время они недолго думают о том, чтобы обвинить сразу во всем Россию. Как думаете, вот здесь они могут начать обвинять нас?
3: Да, я думаю, в самое короткое время, очевидно, уже либо сегодня вечером, либо завтра, днем такие объявления, формулированы. Почему они не появляются сразу? Это требует определенного межведомственного согласования. Учитывая, что расследование проводит польская контрразведка, что здесь тема особо чувствительная, и, очевидно, его официальной Варшаве возможности и желание перевести стрелки на Россию. Здесь даже не приходится сомневаться, хотя еще раз подчеркиваю, внутри самого польского общества крайне негативное настроение против Украины. Очевидно, есть группы польских патриотов, которые могут совершать подобного рода операции.
2: Также хочется поговорить немножечко о Румынии, успеть. Там разбился дрон. Хочется понять, почему он залетел именно туда, насколько это опасная ситуация для этой страны. И вот я тоже ищу реакцию, но пока что не вижу никакой реакции со стороны Румынии по этому поводу.
3: Ну, помним недавний инцидент, опять же, с иностранным дроном. В воздушном пространстве Румынии звучали обвинения в адрес России. Поэтому в любом случае, даже если дрон украинский, это будет установлено документально в ходе расследования. Ну, любимый дальше тезис, что якобы российская РЭП так повлияла на украинский дрон, что он залетел в воздушное пространство страны-члена НАТО. В целом мы должны отметить, что вот это вот использование дронов вооруженными силами Украины, украинскими спецслужбами, несет существенный риск возможных провокационных и конфронтационных действий. Ну, помним падение, опять же, украинских дронов на территории ряда стран Балтии. Там в этом обвинили Россию. Поэтому не приходится сомневаться, что и в рамках, опять же, гибридной войны, которую Запад ведет против Российской Федерации, все инциденты такого рода будут, опять же, переадресованы Москве с масштабными обвинениями именно нашей страны. Хотя здесь, я еще раз подчеркиваю, надо обвинять киевский режим, который несет стопроцентную ответственность за румынский инцидент, о котором мы говорим сегодня.
2: Вот, кстати, вы знаете, нашла реакцию, и они сообщают о том, что по предварительным, пока что это не окончательное заключение, но по предварительным данным молдавской полиции обломки имеют характерные элементы российских БПЛА.
3: Ну вот видите, а мы ждали, когда будет реакция. Вот она и есть. В этом плане еще раз повторяю, что и власти Кишинева, и власти Бухареста, и власти Киева, они синхронно будут отрабатывать версию. Опять же, подчеркиваю, в рамках операции гибридной войны против России Потому что за любыми подобного рода инцидентами всегда видна российская рука и российский след.
2: А это вот, знаете, еще для себя тоже нашла интересный факт. Оказывается, системы ПВО Румынии, они не сбивают объекты, если траектория не указывает на прямую атаку военных или гражданских объектов Альянса.
3: Дело в том, что расходование дорогостоящих зенитных управляемых ракет против дронов – это относительно легкая и подвижная цель. Но это все равно как стрелять из пушки по воробьям. Поэтому, очевидно, идет минимизация возможного расхода боекомплекта зенитных управляемых ракет для того, чтобы, если, скажем, риск атаки против военных объектов отсутствует, ну, ждут естественным путем, когда этот дрон где-то там упадет в полях либо в лесах. Ну, вспомним, в Польше сколько раз падали и украинские дроны, и украинские ракеты. Тоже стоял вой, что за этим стоит Россия. Потом, ну, документально было установлено, что все-таки это украинские изделия.
2: Игорь Юрьевич, еще хочется с вами обсудить одну историю, очень важную. И важно, наверное, хочется понимать, почему именно это предприятие важно. Ударили по предприятию по производству БПЛА «Хорнет» в Киеве. И вот почему это важно? Почему это важно? Почему мы об этом предприятии вообще говорим? Почему оно стало целью нашего удара?
3: Ну, это всего лишь одно из десятков и сотен предприятий военно-промышленного комплекса Украины, по которым российские вооруженные силы наносят удары с целью обнулить потенциал режима Зеленского по совершению диверсионных акций с использованием этого вида оружия против Российской Федерации. Поэтому это одна из целей. Таких целей много, они отрабатываются, исходя из актуальности полученной развединформации, ее подтверждения, ну и, разумеется, наличие на конкретных предприятиях тех производств, которые несут риски для России. Поэтому, собственно, это одна из рядовых, хотя и успешных операций, которые проводят российские вооруженные силы по уничтожению того потенциала, который режим Зеленского имеет в области производства дронов и крылатых ракет большой дальности.
2: Игорь Юрьевич, хочется вас еще, знаете, спросить, если связать все эти события, три события, которые мы с вами обсудили, они как-то могут охарактеризовать текущую ситуацию вокруг Украины, если без прикрас, вот просто как есть?
3: Вы знаете, текущая ситуация вокруг Украины, что здесь важно отметить? Необходимость дальнейшей интенсификации российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны противника. Мы не бьем по гражданскому населению на Украине, но уничтожение тех основ устойчивости режима Зеленского, на которых он базируется, а это электрогенерация, это промышленность, это портовая инфраструктура, далее транспортно-логистическая наземная инфраструктура предприятия военно-промышленного комплекса, собственно, без чего режим Зеленского рухнет. Вот задача, которая решается сегодня, это уничтожение указанного класса целей. И, как было заявлено Министерством обороны России, в ближайшее время последуют и масштабные удары по электрогенерации Украины, очевидно, с использованием российской баллистики. Поэтому, поскольку режим Зеленского не идет на переговоры, поскольку он продолжает диверсионно-террористическую деятельность, наша задача вооруженных сил России – сломать ему хребет, что и делается в настоящее время. Как только мы уничтожим всю электрогенерацию, портовую, транспортную логистику, ключевые производства, оружие и в целом промышленные предприятия в этой стране, наступит новая реальность, когда наши наступательные операции в зоне СВО кратно будут масштабированы, потому что у противника рухнет система военного и государственного управления.
2: Игорь Юрьевич, хочется последний вопрос к вам задать. К сожалению, время ограничено, но вопросов к вам еще много. Так интересно вы рассказываете. Сегодня слушатель на наших более ранних эфирах задал вопрос. И вот здесь мне прям стало послушать ваше мнение очень интересно. Я зачитаю, с вашего позволения. Григорий Эл, это наш постоянный слушатель. Мы тоже обсуждали Украину еще утром. И вот как раз тогда он задавался вопросом. Ему было интересно, против наших партнеров, с кем хорошие отношения, будет ли Украина применять какой-то террор, чтобы с нами боялись сотрудничать? Вот вы как думаете? Мне тогда показалось почему-то, что нет, что у них и так не так много ресурсов, и они сейчас ведут достаточно серьезную информационную хотя бы войну. То есть все ресурсы будто бы уходят. Нет столько ресурсов, чтобы с кем-то еще ввязываться в войну. Вот вы как думаете?
3: Подразделения украинских спецслужб развернуты и действуют на территории, в частности, ряда стран Африки. Угу. Там, где есть российское присутствие, либо политическое,
2: кстати, да,
3: либо военное. Для того, чтобы мы стабилизировали ситуацию там. Поэтому все практически диверсионно-террористические группировки, действующие в Африке против законных правительств, за ними торчат уши Украины. Не будем также забывать и атаки с ряда ливийских провинций против российских танкеров и газовозов в Средиземном море, которые также выполняли украинские диверсионно-террористические группы, очевидно, в связке с британскими так называемыми партнерами. Поэтому, к сожалению, эта реальность существует, она учитывается, и, собственно, противодействие Украине ведется в том числе и на других континентах.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное, что нашли время пообщаться с нами и за такие подробные, развернутые ответы. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Короченко был с нами на связи.

0: И мы переходим к следующей теме. Журналист Елена Караева с нами в студии. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Дорогие радиослушатели, включайтесь, включайтесь, смотрите нас обязательно, потому что здесь замечательная Елена Караева. Здравствуйте.
1: Елисо, привет, ты потрясающая. Давай вперед, задавай вопросы.
0: Спасибо большое. Так вот, здесь у нас следующая ситуация, чтобы вы понимали. Елена, она очень сильно помогает нам, ведущим, журналистам. Она преподносит нам огромный объем информации, из которого мы должны выделить совсем чуть-чуть. И вот я вам расскажу информацию, которую уже сама Елена для вас подготовила, но я вот ее расскажу, подведусь, так сказать. Французы начали понимать, что украинизация внутренней политики и экономики их страны оплачивается из их кармана. В принципе, мы об этом достаточно часто говорим, но они как-то долго это понимают, долго к этому приходят. И с еще большей ясностью они осознают, чтобы не скатиться в окончательное обнищание, нужно дать власти понять, что смириться с этим они не намерены. И вот скоро будет у нас выступление Макрона. Давайте поговорим
1: вечером,
0: об
1: да?
0: этом. Да, что он хочет сказать, к чему готовится?
1: Ну, значит, нам готовятся, значит, французы готовятся к самому худшему, и это их проблемы, а нам нужно готовиться к тому, что это де-факто будет новый виток эскалации, новая серия обвинений нас в ведении гибридной войны. В этом смысле я с Игорем Юрьевичем абсолютно согласна. У него, так сказать, очень, так сказать, четкие есть аргументы в пользу доказательства этого тезиса. Значит, Макрон уже начал, значит, он трясся на трибуне, буквально в подучи, я имею в виду трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, где обвинял нас во всех смертных грехах, гибридная война, саботаж, диверсии, значит, хакинг, ну, то есть взлом компьютерных систем, угрозы инфраструктуре и так далее. Это не имеет ни малейшего отношения к действительности, от слова «вообще». Значит, нам не нужна Франция ни близко, ни, так сказать, издалека. Нам вообще Европа не нужна. У нас такая большая страна, нам бы ее, так сказать, содержать в порядке. Поэтому все эти страхи абсолютно придуманы. Они придуманы политтехнологами. Значит, Макрон, может быть, чудовищем, так сказать, и в личной жизни, так сказать, там, склонным к извращениям, но он как политик рационален. То есть его безумие, которое мы воспринимаем как безумие, это безумие деланное. И эта паранойя тоже деланная. А в чем, собственно, суть проблемы? В том, что он создает атмосферу страха, он его нагнетает, он его, как бы сказать, ну, доводит до, так сказать, там, точки кипения для того, чтобы поставить французов перед фактом. А правительство где-то должно найти за этот год 54 миллиарда евро. Сейчас как раз начинается сочинение бюджета.
0: Значит, сочинение, слово очень нравится.
1: Ну, мне. Сочинение бюджета, да. Вот, не имеющее отношения к реальности. Поэтому нужно получить, соответственно, эти деньги. Как их можно получить? Вы не можете просто залезть в карман и забрать эти деньги, повысить налоги, не индексировать пенсии и так далее. Вы должны объяснить, почему вы это делаете. Другого валидного и четкого и аргументированного, как сказать, ну, повода, причины для того, чтобы, значит, ограбить французов еще раз, у Макрона не существует. Поэтому сегодня он будет рассказывать о том, что русские идут, и вот-вот они уже пришли, и бистро-бистро, или быстро-быстро, и вообще выпили все шампанское и так далее. Не хотите видеть казаков на улице, не хотите поить их бесплатно шампанским, хотя мы это всегда оплачивали, а значит, давайте раскошеливаться. И, собственно, вот его цель. Естественно, их абсолютно подручная медийка, которая живет на финансовом подсосе от Елисейского дворца, прямом, да, это президент подписывает вот эти все, так сказать, платежки, чтобы содержать любую прессу государственную, там, общественную, какую угодно, она рассказывает о том, какие мы ужасные. И она это рассказывает, я хочу сказать, достаточно убедительно, потому что там же других источников информации не существует. Существует. И поэтому, значит, льется в уши 24 часа на 7, 365 о том, какие мы отвратительные. Сегодня Макрон, значит, так сказать, еще раз это размажет очень толстым слоем. И дальше, будет вот что. Дальше начнется обычный бюджетный тяни-толкай, когда Франция выйдет на улицу. Но он был бы обычным с точки зрения, так сказать, там, баланса сил и, так сказать, подхода к снарядам, если бы не были такие космические цены на дизель. Я сегодня посмотрела рилсы, то есть видео короткие в французской блогосфере. Дизель уже стоит почти 3 евро. 2,90, если быть точным, это в Эльзасе. И это северо-восток Франции. Угу. И, соответственно, значит, люди выйдут на улицу. Будет ли из этого создано, сформировано или как-то еще движение желтых жилетов 2, когда Франция, значит, это был 18-й год, когда Франция была полностью парализована, мне сейчас сказать трудно. Но люди, тем не менее, хотят положить карты на стол, хотят повозить по этому столу, значит, Макрона и его премьер-министра Рогоносса. Ситуация во Франции сейчас очень сложная, тем более, что до выборов осталось 7 месяцев. И почему мы об этом говорим часто, и почему мы об этом говорим так много? Я считаю, что повторение – мать учения, так что не грех заметить следующее. Франция – идеологический форпост Евросоюза. Всегда было разделение. Германия пахала, трудилась, создавала экономику и тащила всю, как бы сказать, весь ВВП общий Евросоюза на своем потрясающем немецком локомотиве. А Франция занималась смыслами. Вот зачем это делает Германия, какие мы прекрасные, что такое прогресс и так далее. И если во Франции макронизм, то есть идеи Макрона, глобалистские, чудовищные, потерпят крах, это будет означать начало конца, по крайней мере, идеологической составляющей евросообщества.
0: А вот вы говорите про топливо, еще немножечко нашла информации тоже. Но это такие крохи. До президентских выборов, как сказала Лена, остается 7 месяцев. Топливо там действительно стремительно превращается в главный политический раздражитель. И на фоне этого топливного кризиса и риска социальных протестов французское правительство расширяет адресные компенсации для домохозяйств. То есть они делают что-то для вида. Но ну, здесь компенсация, какие-то смешные суммы стояли, к сожалению, слетела эта ссылка, не нахожу уже.
1: Я могу сказать, да. Там что-то в районе 100 евро, значит, если вы ездите больше 200 километров в неделю. Мы это все проходили, когда был кризис желтых жилетов. Я еще тогда жила во Франции, и у меня был ребенок, которого нужно было возить. То есть он сейчас ездит, сейчас он уже ездит сам, взрослый парень. Так вот, значит, 100 евро – это смешно. Это один бак, это одна неделя, это одна машина. Франция – страна загородная, пригородная, деревенская, поселковая и так далее. В городах жить очень дорого, поэтому большинство французов живет, естественно, за городской чертой. Общественный транспорт там ходит в час по чайной ложке, поэтому если вы хотите вести нормальный образ жизни, если у вас есть дети, то вам нужна машина. И что такое 100 евро? Это вам на неделю топливо на одну машину. Это смешно, это пыль в глаза, это на самом деле, значит, ну, это, конечно, лучше, чем ничего, но все равно это по сравнению с теми трудностями, которые сейчас испытывают простые французы, это выглядит как издевка. Но это, в принципе, тоже в французском духе. Если у них нет хлеба, пусть едят бриоши.
0: Остается совсем мало у нас с вами времени. Но вот если коротко прям ответить, сейчас там Макрон, он очень сильно, он прям объявляет о своих намерениях помириться с нами, с Россией, силой. Зачем? Зачем он это все хочет сделать?
1: Чтобы стрясти с французов деньги. Он прекрасно понимает, что если он пойдет в прямое столкновение, Франция простоит 48 часов. Ему нужно ограбить французов под лозунгом того, что если он не ограбит их сейчас, то их ограбит Путин, казаки, там, и так далее, и так далее. Это в этом смысле вот так работает.
0: Для него это все логично. В общем,
1: абсолютно. А потом через 7 месяцев он уйдет из Елисейского дворца и вообще забудет о том, что был президентом.
0: Спасибо. Спасибо огромное за интересную беседу. Журналист Елена Караева, Радио Спутник. Не переключайтесь, слушайте нас.
2: Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов – Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних. А в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления.
3: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ожидает, что «Единая Россия» по итогам парламентских выборов получит в Государственной Думе 9-го созыва 349 мандатов. Он отметил, что партии удалось превзойти результаты выборов 2021 года. Она получила около 58% голосов по результатам выборов в этом году. Медведев также назвал беспрецедентную явку на прошедших в стране выборах и заявил, что это дорогого стоит. Владимир Зеленский утверждает, что договорился о пакете ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Об этом он сказал во время встречи в Нью-Йорке с представителями украинской общины в США. При этом Зеленский не стал уточнять, сколько ракет в рамках пакета получит Украина. Киев и его западные спонсоры несут ответственность за обострение транспортно-логистической ситуации в Азово-Черноморской акватории, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что стабилизация обстановки в акватории зависит от наращивания международного давления на Зеленского. Кроме того, Полянский на заседании постсовета организации привел факты, на основании которых Россия квалифицирует киевский режим как неонацистский. Так, неонацистский характер нынешних властей Украины также подтверждает чествование и награждение идеологических последователей Третьего рейха, использование нацистской символики, а также ведущаяся в стране война с захоронениями и памятниками тем, кто освобождал Украину от фашизма. Россия и арабские страны расширяют сотрудничество на международной арене, заявил РИА Новости генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН. Он добавил, что взаимодействие с Москвой и другими государствами необходимо для решения палестинского вопроса и иных проблем ближневосточного региона. Также, по словам генсека Лиги арабских государств, урегулирование региональных кризисов требует более эффективных международных действий и уважения суверенитета стран, их прав и интересов. Около 700 человек из более чем 40 стран примут участие в финале 6-й международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента России и правительства. Финальный этап олимпиады состоится с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Россиянин Вячеслав Рогозин вышел в финал чемпионата Европы по боксу. В полуфинале весовой категории до 55 килограммов он нокаутировал спортсмена из Азербайджана. В бою за золото Рогозин встретится с англичанином. Турнир проходит в Софии под эгидой World Boxing и продлится до 25 сентября. Сборная России выступает с флагом и гимном. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Часов 15:33 в Москве. Продолжается информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Алимов. Мы сегодня утром обсуждали, значит, тему. Нашла я такую интересную историю. Голосовые сообщения снижают продуктивность сотрудников. После их получения время выполнения задач увеличивается на 15-20%, а число ошибок при постановке задач на 30%. Слушатели очень активно подключились к этой теме. Было очень много комментариев. Кто-то рассказывал, почему они любят голосовые сообщения, кто-то рассказывал, почему не любят голосовые сообщения. Но факт в том, что ошибки бывают при постановлении задач в 30% случаев. А представь, если ошибка будет в нашей теме, которую мы сейчас будем обсуждать.
2: Знаешь, ошибки бывают везде, и самые тяжелые ошибки зачастую они в медицине, но несмотря на это, когда у нас развивается система слежки, если можно так выразиться, слежение правильнее даже будет за своим здоровьем, то это хорошо. А вот что нехорошо, когда мы, значит, пришли, прошли там своего рода чекап, а может быть даже не своего рода, а вполне себе московский чекап, который столице действует специальная программа. И выясняется, что наш биологический возраст внезапно старше, чем есть на самом деле. То есть в паспорте одна цифра, а состояние организма у нас старше.
3: А при этом, вот мы сейчас с Мишей разговаривали как раз, тебе там условно 25-26, ну пускай там 40 лет, и ты думаешь, у меня еще вся жизнь впереди, и все хорошо. А тут ты получаешь, входишь как раз в эти 10% преждевременного старения.
2: Да, выясним, как это, в принципе, происходит, за счет чего, и как войти в остальные 90%. В этом нам поможет терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко. Филипп, добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, как, в принципе, выясняют, что ты старше, чем ты есть? Из каких признаков это складывается?
4: Слушайте, на самом деле эта тема достаточно спорная, потому что вот тут как бы как это выясняется, методик там большое количество, и ни одна из них не доказала свою абсолютность. То есть каждая методика показывает свой результат, более того, они могут отличаться, даже если вы их сделаете там в один день, но в разное время. И поэтому нельзя к этому относиться как к критерию, который, ну, вот вас должен там сильно расстроить или там сильно обрадовать. Это такая игрушка, которая может иметь право на жизнь, но она не исключает проблемы и не должна внушать ложную уверенность, если у вас там все хорошо, и в то же самое время не должна сильно расстраивать, если все плохо, потому что, как ни крути, результат, он на самом деле всегда будет один и тот же. Ну, то есть, предположим, у вас там какие-то цифры, которые вам не нравятся. Какой вам следует рациональный совет, да? Ну, ведите здоровый образ жизни. Хорошо, понятно, все логично. А если у вас, например, цифры хорошие, какой рациональный, единственный верный вам совет?
2: Ведите здоровый образ жизни.
4: Да, никуда от этого как бы не денешься. Поэтому я бы не стал на это сильно ориентироваться. Я бы больше рекомендовал людям ориентироваться на свое самочувствие и действительно стараться просто побольше в этой жизни двигаться. Потому что вот то, что точно имеет значение, и невзирая на какой там у вас биологический возраст, какие там анализы пришли, чем вы занимаетесь, движение в нашей жизни, его как бы он, это такой, знаете, большой дефицит, потому что, ну вот, распространилась повсюду и доставка, и вот и смартфоны, и вот это все. То есть мы как бы стали с одной стороны ближе друг к другу, с другой как бы дальше. И от этого люди меньше двигаются. И вот движение — это то, чего не хватает современному человеку.
3: Филипп, у меня, знаете, к вам вопрос как к диетологу. Я разговаривала тоже с одним из экспертов, тоже диетолог, и эта тема тогда очень сильно заинтересовала, мы тоже говорили про здоровый образ жизни, очень сильно заинтересовала эта тема наших слушателей. Было много вопросов, не успела все задать. И вот мне интересно, если, например, человек условно там работает ночью, или даже пускай не ночью, но очень много работает с информацией, то есть его мозг, он постоянно активно что-то изучает. Что можно, вот что вы можете как диетолог посоветовать? Что-то, вот я помню, тогда посоветовали есть хумус. И я, кстати, начала его есть. Я сейчас каждый день ем хумус. Правда ли это полезно? И может быть что-то...
2: Или мне прекратить есть хумус, да?
3: Да. Ну вот, кстати, да, может, надо прекратить и не есть его каждый день. А может быть, есть что-то еще. Просто я вот прям очень хорошо помню, что тогда слушатели, они тоже были очень заинтересованы в таких рекомендациях. Что вы можете посоветовать нам?
4: Я могу посоветовать, что если у вас работа связана с очень высокой интеллектуальной нагрузкой, то все, что вам нужно делать для того, чтобы ее поддерживать, это делать перерывы в этой работе. Mm-hmm. Причем желательно перерывы, вот, ну, не просто там выйти покурить, а вот выйти там хотя бы попить водички, там, может, даже попить чайку. Хорошо, если это там пару чайных ложечек сахара положите. Вот отличная подпитка для мозга. А какого-то такого продукта, который бы там вот усиливал ваши когнитивные способности, это все миф, такого mm-hmm. на самом деле не существует. И нельзя говорить про продукты питания, в качестве, ну, полезен или вреден, без, ну, без цели. То есть нет такого, что он просто в вакууме полезен там, или в вакууме вреден. Uh-huh. То есть продукты все, они полезны относительно чего-то. То есть, например, для человека, у которого там есть лишний вес, для него там шоколадки, грубо говоря, они, наверное, не очень полезны. А для человека, у которого нет лишнего веса, они могут даже ему очень помочь, там, как раз вот если он там проголодался или вот ту же самую когнитивную нагрузку выполняет. Поэтому здесь как бы вот, знаете, если вам нравится хумус, как говорится, ешьте на здоровье. И если вы себя после него чувствуете, значит, сделайте себе еще дополнительный бутерброд с хумусом, как почувствуете себя в два
3: раза. Я чувствую себя в этот момент просто умнее. Вот мне сказали, что мозги будут работать.
2: Сила самовнушения. Филипп, скажите, пожалуйста, по поводу чекапов и, в принципе, проверки своего организма. Опять же, бытует мнение, что где-то лет после 20 человеческий организм потихоньку начинает рассыпаться. И от того, насколько потихоньку, зависит в том числе наш образ жизни. С какого возраста необходимо проходить чекапы, следить за здоровьем? Вот можно ли назвать конкретную цифру, или это опять все очень индивидуально?
4: Есть. Это практически с первого года жизни люди уже подвергаются определенным чекапам. Просто это, понимаете, у многих людей такая вот есть, ну, как заблуждение, я бы сказал, что вот чем больше я анализов сдам, тем, соответственно, я как бы лучше себя проверю. Вот это на самом деле в действительности не так. У нас есть всего несколько критериев, за которыми нужно следить. Ну вот в отсутствии всяких жалоб. Понятно, что если жалобы, там как бы другой немножко списочек. Но за которыми надо следить абсолютно всем, начиная, вот, грубо говоря, с 18 лет уже вот нужно этим заниматься. Это артериальное давление, это уровень холестерина, это уровень глюкозы. Вот это такая, ну, как бы святая троица, которую просто вот надо, ну, время от времени чекать. Еще, конечно же, ну, сюда можно добавить, конечно, индекс массы тела, но это далеко не всегда от нас зависит, не всегда это правильно. Ну вот в целом, да, то есть давление, холестерин и сахар – это вот то, что надо, ну, хотя бы раз в год там проверить, ну, там, раз в два года, раз в три года. Вот. А все остальное, это вот уже в зависимости от там каких-то проблем индивидуальных и жалоб. А это, как говорится, для всех это доказано, продлевает жизнь, потому что если мы выявляем какие-то повреждения, анализы, они являются маркерами этих повреждений, то мы вовремя их устраняем, и такие, тогда люди живут дольше.
2: Угу. Благодарим вас за беседу, Филипп. С нами на прямой связи был Филипп Кузьменко, терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер. А мы двигаемся к следующей теме.

0: Я вот, знаешь, люблю нашу работу, люблю радио «Спутник», потому что вот сейчас мы послушали эксперта, послушали, что надо делать. Хумус я все равно есть продолжу на самом-то деле, потому что он мне и правда понравился. Но вот говорит, что нужно обследовать, проверять холестерин, глюкозу, давление артериальное. Я записываю и пойду проверять.
1: Да, вот что еще я записывал, так это заявление, насколько я помню, Дмитрия Сергеевича Пескова, когда у нас из App Store удаляли приложения российских компаний. Вот он нам рекомендовал переходить на Android. И тут случается Google и новый механизм верификации разработчиков, который в том числе может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Разберемся, насколько это все будет похоже с Apple и насколько пострадают рядовые пользователи Android, которых, я так понимаю, в России у нас большинство. С нашей студией на прямой связи эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Алексей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, вот эти новые правила Гугла, они будут по аналогии с Apple работать? То есть там с скачиванием всего стороннего тоже будут сильные проблемы?
2: На самом деле, я сразу скажу, что россиянам напрягаться не надо, как минимум еще года два. На Россию эти правила не распространяются. И основная идея этих правил, как бы усилить контроль за безопасностью приложений, которые попадают в Google Play. Поэтому, если у россиянина Android не привязан к сервисам Google, например, тот же самый китайские какие-то смартфоны, то им вообще ничего не грозит. Если как бы россиянин использует даже приложение от Google, ему тоже пока ничего не грозит. И в лучшем случае какие-либо изменения для россиян наступят где-то в середине, в конце 2027 года, если с Россией.

0: несколько дополнительных действий, но именно в России мы к ним уже в целом привыкли. Они вряд ли бы создали неудобства, хотя по сравнению с просто обычной настройкой приложений скачало, оно само заработало, конечно, дополнительные телодвижения делать надо будет.
1: А в принципе такая история с новым механизмом верификации, оно действительно направлено на некую безопасность того, что в Google Play происходит? Или это еще один инструмент контроля за тем, кто может находиться в магазине приложений, а кто не может?
0: Безусловно, можно рассматривать и так. И основная идея нового механизма – это то, чтобы все разработчики, которые свои приложения размещают в официальном магазине от Гугла, были проверенными, то есть они должны зарегистрироваться в определенном реестре, то же самое делает и компания Apple, и после регистрации разработчик считается доверенным и может публиковать свои приложения без особого как бы дополнительного контроля. Без такой регистрации проверки проходят более пристально, но в целом это не означает, что разработчик не зарегистрированный не может свои приложения размещать в различных маркетплейсах для пользователей Андроида.
1: Я так понимаю, что, в принципе, сейчас в Европе и в США начинают закручивать гайки в отношении технологических компаний. Возможен ли сценарий, при котором, вот опять же, беру в расчет модель, которая компания Apple существует, установку сторонних приложений когда-нибудь, с вашей точки зрения, могут запретить на Android-смартфоны, которые подконтрольны Google?
0: Сторонних приложений, скорее всего, нет, потому что все приложения сторонние. Google сам разрабатывает очень мало приложений, и они живут и сильны именно за счет своей экосистемы. Но контроль и самих разработчиков, и тех творений, которые они распространяют через Market Store, это действительно стандартная схема. Она применяется почти всеми экосистемами, где-то в большей степени, где-то в меньшей. И я не исключаю, что такие же правила будут применяться и в России. У нас тоже вопросы разработки находятся под контролем Минцифры или ряда регуляторов в области нацбезопасности. Есть правила аккредитации, лицензирования, сертификации. То есть все идут примерно в одном направлении. Просто Google и Apple, они более масштабные компании. На их фоне все наши телодвижения, они кажутся незначительными.
2: А я, знаете, пока вы сидите, мужчины, общаетесь, я смотрела, можно ли будет как-то обмануть или даже официально, возможно, обойти вот эту всю систему. И оказывается, да, но тут очень много способов, я сейчас их не буду все перечислять, но оказывается, будут даже официальные лазейки от самой Google. Они официально оставят за собой возможность установить неподтвержденный вот этот вот файл, как-то он называется, очень сложно, простите, не буду лучше читать, чтобы не позориться. Но то есть в случае чего лазейки есть.
0: Безусловно, у Андроида всегда были лазейки, и они на этом и жили, распространялись за счет своей открытости, и это применяли и легальные разработчики, но и, к сожалению, разработчики вредоносного программного обеспечения тоже.
1: Да, все пытаются друг над дружкой каким-то образом превосходство одержать. У меня к вам такой еще вопрос. Вот на наших Android-смартфонах, например, есть несколько магазинов приложений. У нас обязательно предустановка Рустора. Если телефон китайский, там их какой-то магазин. Если это телефон западный, то там тот же Google Play. Вот возможно ли каким-то образом распространить контроль в этой области, когда этих магазинов приложений их несколько?
0: Ну, на самом деле, новые правила распространяются только на экосистему Google. Если на смартфоне работает только китайский магазин приложений или только Рустор и так далее, и сервисов Google нет в принципе, то новые правила не работают от слова совсем. То есть это применимо только к экосистеме Google, а не к любой версии операционной системы Android для смартфонов.
1: А с точки зрения государства, если мы не берем компанию, а вот государство, на территории которого мы этот телефон купили?
0: Ну, государство может попробовать повлиять на это, но влиять на Google достаточно сложно. Влиять, наверное, на Китай, если мы говорим о России, тоже достаточно сложно. Это достаточно долгая процедура договоренностей. Но, как показывает опыт общения с Apple и с Google, ну, работает это далеко не всегда.
1: Да, такое мы тоже своими глазами наблюдали. Благодарим вас, Алексей, за беседу. Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности, был в эфире «Радио Спутник».

0: Тут, знаешь, интересная новость. В общественной палате призвали пересмотреть температурные нормы для включения отопления. Вот как ты на это смотришь? И теперь включать отопление в жилых домах и социальных объектах необходимо при среднесуточной температуре плюс 11-10 градусов, а не плюс 8, как сейчас. Такое мнение высказывает заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Вот я как раз сейчас все это время, ну не все это время, но вот какое-то последние минуточки твоей беседы с нашим предыдущим экспертом, задумалась, когда на улице плюс 11-10 градусов, и дома отопление, это хорошо или плохо?
1: Вот знаешь, я значимую часть жизни прожил на первом этаже дома с, по сути, бесплатными теплыми полами, и я, наоборот, с ужасом ждал, когда это отопление включат, потому что если у нас и так дома жарко за счет того, что в подвале там всякие процессы происходили, то когда отопление включали, становилось совсем нелегко. Поэтому это очень индивидуальный процесс, который еще зависит от личного восприятия температуры, потому что, опять же, многие по-разному воспринимают те же 10-11 градусов, и даже 8 градусов, когда на улице и в домах все абсолютно по-разному. Насколько, в принципе, такая система может быть применима, и какие есть аргументы за против, обсудим с зампредом комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Российской Федерации 8-го созыва Светланой Разворотневой. Светлана Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поддерживаете инициативу, чтобы повысить несколько планку по отоплению? Потому что вот это как с форточкой в автобусе. Кому-то жарко, кому-то холодно, а что делать в итоге?
2: Ну, на самом деле 8 градусов в течение 5 дней – это ведь всего-навсего санитарные нормы. Вот как бы ниже нельзя, да, вот если вот такая температура сложилась, уже обязательно надо включать отопление. Но на самом деле решение об начале отопительного сезона принимается регионами на основании, ну, регионами или муниципалитетами, там в каждом субъекте по-разному, на основании совсем разных факторов, да, там даже температура может опуститься в какой-то момент, но если видно, что дальше грядет потепление, то, может быть, не будут включать. Или наоборот, вот в Москве, мы все помним, была достаточно теплая весна, но не выключали его, потому что, ну, прогнозировалось похолодание. И на самом деле, вот как раз органы власти, они достаточно гибко реагируют и на запросы граждан, и они тоже все люди, они понимают, что особенно там в садиках, в школах нельзя там детей, в больницах больных нельзя заморозить. Поэтому, если они и тянут с отоплением, это не потому, что им какие-то санитарные нормы мешают. Скорее всего, недоделаны ремонты труб, недоделаны ремонты котельных, не закуплено необходимое, так сказать, там, ну, энергоносители, если это котельные на угле, да. Вот какие-то проблемы. Дома там оказались не готовы к зиме, не исправили замечания комиссии по там, в паспортах готовности к зиме. Поэтому на самом деле санитарные нормы не стоит править, они основаны, ну, как бы на исследованиях врачей. Да? Вот. А уже оперативные решения принимаются органами власти, и они как раз действуют, как правило, ну, как бы на опережение.
0: Здесь еще, знаете, хочется добавить, Светлана Викторовна, я не помню, правда, сказала это вначале или нет, что на текущий момент это предложение носит исключительно рекомендательный характер. Официальные изменения пока не вносились. Но вот я посмотрела еще, чуть больше информации нашла, и здесь, на самом-то деле, от этого предложения исключительно плюсы можно увидеть только, потому что отопление предлагают включать, как, в принципе, вы ранее сказали, только при первом серьезном похолодании на основании прогнозов синоптиков, не дожидаясь уже вот этого опущения до 8 градусов. А то есть, если все в течение длительного времени, продолжительного, будет холодно, то тогда включать отопление. Единственный минус, какой я здесь нашла, это только лишь то, что коммунальные платежи немножечко.
1: Вот, это ты предупредила буквально мой следующий вопрос. В народе бытует мнение, что у нас отопление включают пораньше, и жадность управляющих компаний, мол, побольше денег с народа содрать. Это я сейчас практически цитирую там одного человека, с которым беседовал.
2: Ну, как минимум, управляющие компании от этого дела точно не выигрывают, потому что все-таки за тепло мы платим ресурсоснабжающим организациям, и более того, тут управляющие компании всегда по отношению к ресурсникам в такой бесправной позиции находятся, потому что, например, они должны отдавать это все сразу, да, как бы каждый месяц, а в некоторых регионах ведь это все разбивается по 1/12, люди платят каждое в течение всего года, то есть платеж приходит меньше, отдают они больше, это просто к тому, что управляющие компании, отдают они 100%, а собирают меньше 100%, то есть управляющие компании точно не заинтересованы. Заинтересованы ли ресурсники? Да, наверное, конечно, когда долгая зима, они зарабатывают больше, но, слава богу, и не они принимают соответствующие решения. Опять же, принимают решения органы власти. И для того, чтобы не переплачивать за тепло, на самом деле надо не давать какие-то жесткие рекомендации с началом отопления и окончанием отопительного
1: сезона. Светлана Викторовна, 10 секунд.
2: Да, надо устанавливать аппаратуру погодного регулирования, чтобы температурный режим соблюдался. Вот тогда переплачивать точно никто не будет.
1: Да, благодарим вас за беседу. Светлана Разворотнева, зампред комитета по строительству ЖКХ Госдумы РФ 8-го созыва была. В эфире «Радио Спутник». Лисо Хабалова, Михаил Алимов работали для вас. Выпуск новостей.

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 16:00 в российской столице, в Перми и Челябинске 6:00. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Медведев провел встречу с кандидатами на выборные руководящие должности. Кабмин планирует направить соцфонду более 63 триллионов рублей. Молдавия продолжит транзит зерна с Украины вопреки протестам фермеров. Подробности далее. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. Вражеские дроны сдетонировали в Шебекинском округе. Ранения получили мужчина и 14-летний мальчик. Им оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в городе Шебекино от ударов нескольких FPV-дронов разбиты окна административного здания предприятия частного дома. Посечены 3 легковых и грузовой автомобили. Также загорелась квартира многоквартирного дома. Зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на выборные руководящие должности в Госдуме 9-го созыва, сообщили в партии. Медведев сообщил, что ЕР подготовит и представит на декабрьском съезде свой манифест, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Председатель партии также отметил важность того, чтобы «Единая Россия» менялась и привлекала в свой состав новых политиков. Окончательные итоги выборов будут проведены завтра, добавил Медведев. Правительство в течение 3 лет планирует направить на реализацию задач социального фонда более 63 триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он добавил, что финансирование нацпроектов в бюджете на 2027-2029 годы запланировано на уровне 19 триллионов рублей. Расходы федерального бюджета на 2027 год запланированы на уровне около 49 триллионов рублей. Как ранее сообщила пресс-служба Минфина, бюджетная политика России эти годы будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства. Власти Молдавии продолжат оказывать содействие транзиту украинского зерна, несмотря на протесты со стороны местных сельхозпроизводителей, заявил премьер-министр республики Василий Тофан. Глава правительства подчеркнул, что Кабмин планирует усилить разъяснительную работу среди сельхозпроизводителей относительно стратегической важности сохранения транзитных маршрутов. По его оценке, функционирование транспортных путей принципиально важно для поддержания региональных экономических связей. Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50% железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе и безопасность стран региона. Об этом он сказал на встрече с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке, которая состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН и была организована при координации Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции. Эрдоган находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рекламно-информационная программа «Проезжая часть» на «Радио Спутник».
2: Друзья, добрый день. У микрофона Федор Буцко, а рядом со мной Сан Саныч Пикуленко.
3: Добрый день.
2: И наши дорогие гости. Это Андрей Кунле, технический директор СТО «Фильтр».
4: Здравствуйте.
2: И Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании.
5: Добрый день.
2: Добрый день, друзья. Собрались, чтобы поговорить про машины, про обслуживание, про то, как с ними жить нам долго и счастливо, желательно не тратить слишком много денег. Начну со следующей. Такое, может быть, субъективного ощущения. Я не раз тут на заправках чувствовал как будто новый запах, как будто бензин стал, ну, более ароматным, что ли. Хотя такие оттенки запаха, я, ну, аромат обычно ассоциируется с чем-то более приятным, а тут это несколько менее приятно. А вы не замечали?
3: Ну, что сказать, хочется пошутить и сказать, может, ковид, да, но, видно, тут причина немного другая, да, то, что анонсировалось, вот, бензин с высоким содержанием серы, да, там, наконец, случилось, там, к сожалению, сейчас жизнь такая, что приходится выбирать между плохим и очень плохим вариантом, отсутствие топлива все же хуже, чем топливо с повышенным содержанием серы, ну, по косвенным признакам, можно сказать, наверное, этот случай и как бы имел место быть.
2: То есть вот этот резкий запах, который сейчас мог появиться на некоторых заправках, он, ну, он, собственно, обоснован.
3: Ну да, там запах сероводорода, да, там, или серосодержащих каких-то углеводородов, вот, он, в общем-то, и является основным маркером того, что топливо Евро-2, Евро-3 стандарта большим маркером, наверное, при всем уважении, чем сертификат, который есть у людей там в наличии, которые его продают.
2: Второй тренд, на который я обратил внимание, который мне тоже не очень нравится, это подорожание моторного масла. Я не мониторю рынок постоянно, в отличие от вас, уж вы-то точно это знаете. А так ли это? Действительно ли выросли цены на моторное масло?
3: Я бы сказал так, они начали расти. Да, история не вчера тоже началась, и надо понимать тоже, про какой рост цен говорить. Есть масла, производимые на внутреннем рынке, у них проблема началась с того, как заводы у нас нефтеперерабатывающие стали выходить из строя, назовем это так, сменились многие поставщики вот этих вторичного синтеза. Напомню, что масло тоже делается по большой части из нефти. Да, соответственно, это еще более сложный продукт нефтепереработки, чем бензин, и поэтому ситуация с базовыми маслами, она тоже стала нестабильной. Понятно, что там не такой большой расход всего, и поэтому эта проблема несколько позднее. Но она сейчас вот началась, набирает обороты. А если говорить, например, про масла с рынка импортного, да, вот у нас из тех масел, что мы торгуем, например, Repsol, который мы продаем, производится у нас в подмосковном Пушкино, да, по лицензии известной испанской компании, да. А масло Valvoline мы возим по-прежнему из Европы, да, и выросла очень сильно логистика, и у нас это как собирательный образ, ну, аналогов наших компаний, да, конкурентов, назовем их так. И в Европе нет как такового запрета на вывоз, не было запрета в связи с санкциями, что нельзя поставлять в Россию, это можно было обойти. Но сейчас из-за топливного кризиса, который есть и там, из-за ситуации в Персидском заливе и со всей этой петрушки, появился запрет из-за малого производства масла внутри еврозоны, запрет на вывоз его вообще куда бы то ни было, не то что к нам, а просто из-за того, что есть дефициты там. И цена на него начала расти очень значительно. До конца года порядка, наверное, 20%. Она вырастет, если не больше.
4: Андрей, здесь сразу возникает вопрос. Возможен ли дефицит масла на рынке? И самое главное, как теперь мне, как потребителю, совместить ваши рекомендации о более частом периоде замены масла и его отсутствие?
3: Ой, ну смотрите, тут тоже все вопросы такие объемные. Вроде вопрос простой, да, там, а так за одно предложение не ответишь.
4: Давайте за два.
3: Если мы говорим про, например, про содержание серы, как оно влияет на масло и на срок его замены, да, и влияет или нет. Да, влияет, но процесс этот растянутый во времени от того, что вы один раз заправились бензином Евро-2, ничего страшного не произойдет. Однако химия этого процесса говорит о том, что в 10 раз более высокое содержание серы производит кислоту серную достаточной концентрации вот, для того, чтобы в перспективе 10, 15, а скорее даже 30-40 тысяч уже нанести вред двигателю. Скажем так, коррозийные внутренние невидимые повреждения, но которые могут быть достаточно опасными. Но это не будет в моменте одного дня там, или что-то еще. Вот, поэтому как бы принимать это во внимание нужно, говоря об интервалах замены. И надо понимать, что из-за того, что сера есть и в более высокоевровых бензинах, то в присадке существует как бы нейтрализатор этой серной кислоты в виде того, что изначально масло приходит с добавленной щелочью. Но масла, которые рассчитываются и производятся для определенного рынка, они и производятся, по сути, присадки под бензин. Вот. И получается, что присадок щелочных, если так говорить, компенсирующих, недостаточно. И если в сухом остатке говорить чуть проще, сейчас, на время того, когда появилась эта история с высоким содержанием серы в топливе, лучше масло менять, если вы таким заправляетесь, ну, наверное, в 5-7 тысяч километров, пока это не закончится.
5: Где, я знаю, что СТО-фильтр специализируется на техническом обслуживании автомобилей, причем именно на проведении ТО, регламентного ТО. Я уже знаю, что у вас есть и российского производства масла, да, есть импортное. Как к вам попасть, насколько это дорого и куда лучше обращаться?
6: Попасть к нам очень просто. Можно позвонить по номеру нашему основному СТО-фильтр 235-11-11, код Москвы 495-235-11-11. Четыре станции в Москве. Можайка, Люблинка, Сокольники, Хорошевка ждут вас 24/7. И можно приехать. И отвечая на вопрос Сан Саныча по поводу масла и дефицита, скорее всего, мы его не ощутим. По очень простой причине, потому что очень много контрафакта. Потому что любой мелкий предприниматель может выйти на маркетплейс, что-то залить в похожие канистры на именитые бренды, и, казалось бы, оно есть. Но будет ли оно качественным? Какое оно там? Возможно, часть не контрафакт. И 100% это так. Но какая-то часть контрафакта. Ты все время играешь в некую рулетку. Но если смотреть в целом, смотреть там на предложение на рынке и так далее, будет выглядеть, как будто масло есть. Именно поэтому, то есть какое из этого вытекает решение? Решение вытекает достаточно простое. Ехать и покупать масло там, где его меняют, и там, где дают гарантию. А это к нам в СТО-фильтр, потому что мы гарантируем, что те материалы, которые мы используем, качественные, и мы, соответственно, несем за них гарантийные обязательства.
7: Но был я на вашем СТО-фильтре. Я не видел вообще банки-то. Все бочками ведь. И там, где стоят эти бочки, не всех пускают. Я-то так пробрался, мне в силу профессии позволили посмотреть. И что меня удивило, что бочки-то все фирменные. То есть получается так, что приехав к вам, нормальный человек не рискует. То он перекладывает свою ответственность, да,
6: совершенно
7: на, собственно, вас. И в случае чего, так как вы со станцией, а не с ларьком и с бочками, вы даже убежать вовремя не сможете. Все равно вас можно найти, и вот особенно лично посмотреть в глаза Андрею и пригрозить ему прокуратурой.
3: Да, это так. Мы приобретаем масла и работаем напрямую с производителем. Уже не один раз говорили в передачах, что одна из наших особенностей заключается в том, что мы, по сути, являемся официальными дилерами тех запчастей и масел, и жидкостей, которые мы продаем. То есть, чтобы было понимание, мы не приобретаем масла и запчасти на каких-то складах агрегаторов в России. Да? И, ну, если это не российские, наши напрямую заводы, с которыми мы работаем. Если это заводы зарубежные, а у нас есть прямые контракты и с малазийскими заводами, да, там в Нидерландах, вот, то это значит, что мы от этапа завода до этапа наших станций целиком контролируем эту поставку, и это 100% защищает наших уважаемых клиентов от контрафакта. Если еще раз ответить на вопрос Сан Саныча, ну, скорее всего, проблема будет не с дефицитом масла, а с большой волатильностью его качества.
7: Вот это самое главное. Вот, и это лишний повод, чтобы обратиться к профессионалам, куда ты ездишь уже. Я знаю, что у вас же большая клиентская база, которая обращается к вам не первый год. В том числе и я уже добрых полтора десятка лет. Я только этим и занимаюсь.
3: Ну да, чтобы было понимание, в Москве ежемесячно мы обслуживаем порядка 7,5 тысяч автомобилей, а по всей сети это там порядка 20-25 тысяч автомобилей в месяц. Вот, это достаточно приличные цифры, и люди доверяют, наверное, из года в год к нам бы не ездили наши уважаемые постоянные клиенты, если бы мы их подводили в части там, качества обслуживания или... масел, расходных материалов.
7: Мне в вашем сервисе нравится ту диагностику, которую ваши мастера обязательно проведут.
8: Причем бесплатно.
7: Посмотрев на автомобиль, вплоть до, казалось бы, какая мелочь. Вот приехал я последний раз, пришел мастер, говорит, вы знаете, я увидел у вас запотевание. Вот это вообще такая вот, прошел бы мимо, подумаешь, не течет же, нет капли, ничего, просто запотевать. Но ведь не поленился посветить, залезть сверху, посмотреть.
3: Формат у нас позволяет и клиент находиться в ремзоне, и можно посмотреть непосредственно те вещи, которые выявлены. Мало того, диагностика у нас не является перегруженной информативно, то есть многие... конкуренты хвастаются тем, что у них там диагностика по 70 параметрам. Да в нашей жизни столько параметров есть, всяко разного, что еще думать про 70 параметров автомобиля, это, голова станет просто квадратная. У нас там порядка 12-15 основных вещей, которые мы проверяем, которые позволяют представление о машине, что она проездит в обозримой перспективе до следующего ТО, там, и еще в дальнейшей перспективе, то есть такие самые базовые вещи, мы смотрим и достаточно быстро о них сообщаем простым языком людям, не пугая их и не путая.
8: Андрей, вот вы говорите о том, что больше 7 тысяч машин в месяц только в Москве обслуживается. А вот вы, как сервисмены, вы видите какие-то изменения? Я говорю о техническом состоянии автомобилей, о тех изменениях, которые могут быть связаны сейчас как раз с качеством топлива или масла.
3: В это лето столкнулись с темой неочевидной. Я раньше не помню таких обращений, связанных с повреждением моторов, которые вызваны разрушением свечей, а свечи, в свою очередь, разрушаются по причине даже не применения топлива низкого класса по серии, а применением просто некачественного топлива, не соответствующего по октановому числу, про бензин я сейчас говорю, тому, что продается на заправке. Поясню, то есть все чаще и чаще попадаются случаи, где бензин продается фактически условно 76-й под маркой 92-го, 95-го. И вот именно с этими случаями на практике мы столкнулись первое лето этого года за всю историю, что мы работаем в Москве за 15 лет.
8: Как выглядит такая поломка, такая неисправность глазами сервисмена?
3: Выглядит она достаточно грустно. А главное, что в отличие от тех повреждений, которые мы говорили, которые происходят от длительной езды с использованием бензина класса Евро-2 и Евро-3, там проблема, она растягивается 40, 50 и больше тысяч километров. Проблема, которая возникает, если залить топливо с низким октановым числом, если она возникла на автомобиле с турбированным бензиновым мотором, и это где-то произошло на трассе, и после этой заправки машина, турбину вдувает на полную, машина едет на максимуме своей нагрузки, на трех четвертях, то в этом случае двигатель может выйти из строя за 50-70 километров пробега. И это очень печальные случаи, люди не уделяют этому внимания, все сейчас говорят про эти октан-корректоры, добавки жидкостей, но что именно происходит и чего надо бояться, понимания нет у большинства.
7: А как он услышит эту детонацию?
3: Да, на самом деле, даже на современных технологичных моторах ее слышно. Просто этот звук не такой пугающий. Люди детонацию воспринимают как аналогию, с летающими сейчас средствами. Вот это слово, оно где-то коррелирует в головах с чем-то похожим. А на самом деле детонация — такое легкое шуршание, его слышно. Я не могу в эфире озвучить это цоканье, однако Google есть у всех, и характерное вот это цоканье было бы полезно загуглить и посмотреть, как оно звучит. При всей своей безобидности, еще раз скажу, вы можете вообще ничего не почувствовать, если вы едете в городе, или мотор у вас не нагружен, работает на частоте 2-2500, или если там турбины в нем нет. Но если у вас турбированный мотор, и вы едете по трассе, можно развалить, как это говорят, размотать двигатель за 50-100 километров пробега, его в капитальный ремонт отправить.
8: Что делать для того, чтобы этого не допустить? Что вы можете посоветовать? Что есть в арсенале СТО-фильтр?
3: Ну да, смотрите, ну, да, во-первых, не хочется какую-то фобию в людей вселять. Да? Если из простого, если это кого-то морочит, вот, послушать вот это вот шуршание, как оно звучит. Если вы ездите в дальние поездки, где-то у вас большие пробеги или автомобиль, даже если вы гонщик, не советую пользовать на это переходное время в режиме газ в пол, тормоз в пол. Да, вот, если вы уже после заправки услышали этот звучок, сейчас относительно неплохой совет. Люди, бывает, действительно покупают с собой октан повышающие присадки, и вот в таком варианте долить его разово имеет смысл. Лечить плохой бензин, общую проблему тем, что заливать его всегда не нужно, от этого может быть больше вреда, чем пользы, да, но в моменте это может иметь место, да, там один баллончик убить, просто есть такие фанаты истории, к нам там приходят, говорят, а сколько у вас есть там, 150 банок, я все беру, я не знаю, что там люди с ними делают, вот, ну, в общем, это, а так понять, в каком состоянии двигатель, приехать, выкрутить свечи, продиагностировать, если у вас есть подозрение, что с двигателем что-то не так, если он подтраивает после топлива, всегда можно заехать к нам.
6: Да, собственно, это то, что я хотел бы сказать. Вот я, допустим, автомобилист, ну, условный автомобилист, который что-то начал подозревать. Но у меня нет технических знаний, опыта езды на старых автомобилях, которые нужно было обслуживать, и, соответственно, мы с этим сталкивались. Да сделать очень просто, если есть бесплатная диагностика, она у нас есть, в СТО-фильтр. Записаться по номеру 235-1111, код Москвы 495-235-1111, потратить полчаса, приехать, продиагностировать. Если все хорошо, убрать все свои фобии и сомнения и поехать дальше. Если что-то нужно поменять, например, свечи там уже приехали от плохого бензина или еще что-то, поменять и поехать дальше.
8: Свечи у вас тоже можно поменять?
6: Да, мы меняем свечи, мы это делаем 24/7, мы меняем аккумуляторы, вот скоро зимний сезон, мы меняем масло, мы меняем масло в мостах, все жидкости, какие есть в автомобиле, антифриз, тормозная жидкость. Кстати, очень мало вообще сервисов занимается тем, что замеряют трудоспособность тормозной жидкости. Да, то есть, а я уж молчу о том, что за Уралом да, но в Москве не часто встретишь, чтобы проверяли жизнеспособность антифриза. Собственно, мы это все проверяем и при необходимости меняем.
3: Ну да, и заменить колодки в режиме, по сути, пит-стоп, это тоже одна из наших фишечек, то есть абсолютно удобная вещь, никакие запчасти покупать не надо, приехать и в течение часа решить эту проблему, но поверьте, это бывает проще, чем мы привыкли это, вы привыкли это делать в обычной жизни без нас.
8: А вы говорите, приехать среди можно ночью и поменять колодки на машину, на любую машину у вас есть колодки?
3: На абсолютно любую машину у нас есть в наличии тормозные колодки, диски, а к ним же еще и датчики барабаны износа, и много-много всего необходимого, чтобы сделать это абсолютно обслуживание там буквально в течение часа. И это я не какой-то рекламный трюк. Позвоните, приезжайте, попробуйте, да. Иногда, чтобы решить, вернее, чаще всего, чтобы решить проблему с колодками или тормозными дисками, а они у нас есть на абсолютно любой автомобиль и еще нескольких вариантов, люди загадывают себе в голове полдня, а то и день. У нас это можно сделать за один час.
8: Я помню, раньше у вас скидка была ночная. Вообще бывали какие-то программы скидочные. Сейчас большинство ведь их отменило. Вы тоже все отменили?
6: Мы в этом плане стабильны. Поэтому конкретно сейчас до конца месяца сентября действует скидка. Например, можно поменять жидкость в КПП, неважно, будет это автомат, вариатор, механика, и получить скидку 15% на весь заказ наряд, то есть на все остальные работы. Ночная скидка в плюс 8% ко всем остальным также работает, поэтому самое время записаться 235-1111, код Москвы 495, 235-1111. Наши коллеги готовы принимать звонки, ждут только вашего звонка.
8: Вы говорили о том, что можете провести экспертизу, так сказать, контроль некоторых технических жидкостей, включая там тормозную жидкость, просто чтобы понять, пора ее менять или не пора. А вот с моторным маслом так бывает? Можно посмотреть на моторное масло, как-то его проверить и понять, вот пора или не пора? Или там только пробег?
3: Ну, на самом деле, тестирование моторных масел, трансмиссионных, оно не сильно поменялось в условиях автосервиса за последние лет 20-30, вот, по внешнему виду, по запаху гари и по тому, как его можно...
7: Органолептическим методом.
3: Да, органолептическим методом, если говорить сильно умными словами, это, конечно, делается, и мы оцениваем. Например, к нам же могут приехать люди, которые у нас раньше не обслуживались, а мы там заявляем свою экспертность, например, в замене масел в автоматических коробках передач. И человек, который там приехал с пробегом, ну, не знаю, там 150 тысяч километров и купил машину 3 месяца назад. Да, естественно, мы можем оценить состояние масла, порекомендовать ему именно ту замену, если говорить про автоматическую коробку передач, которая оптимальна для него, там, или там несколько частичных замен, или полную с промывкой. Да, мы определяем это по месту, как к нам приезжают люди.
8: Скажите, а есть ли у вас в ассортименте такое масло, которое можно менять пореже, или которых, как минимум, вот в этих условиях позволяют отъезжать, скажем, не знаю, 10 тысяч километров? Уверенно, несмотря на качество топлива.
3: Ну, вот качество топлива вносит свои коррективы. Если говорить про там, наши рекомендации, все-таки в условиях вот, обычных 8 тысяч километров – это турбированные моторы и дизельные. Турбированные, не турбированные, мы рекомендуем пробег в случае, когда с топливом все нормально. А если у вас мотор атмосферный, да, то там раз в 10 тысяч километров, допустим, ездить и менять масло с интервалом раз в 15 тысяч, даже в лучшей жизни с идеальным маслом, самым дорогим, с позолотой, наклейка, не рекомендую. Сейчас по нашей жизни, пока попадается этот бензин, считаю оптимальным 5-7 тысяч масла менять, на машине бесконечно не гонять.
7: И одна житейская история по поводу наклеек. Я с удивлением несколько раз уже обращаю внимание, при продаже автомобилей, объявления, вижу крупные фотографии, где написано «СТО-фильтр». Вы знаете, вы приклеите всегда, когда следующий сервис, и я с удивлением вижу, что там много же сейчас делают фотографий и такое. Это лишний раз говорит о репутации.
3: Да, мы уделяем внимание таким мелочам. Издревле было принято бирочку вешать где-то под капотом, но она загрязнялась пылью, бывало, размокала в воде и все прочее. И люди все время, жизнь стремительно идет, люди не понимают, в какой момент времени машину обслужить. Это помогает визуализации на лобовом стекле.
8: У нас осталось немного времени. Напомните телефон, по которому можно записаться на...
6: 235-1111, код Москвы 495, 235-1111. Мы ждем вас.
8: Спасибо большое, друзья. На этом мы прощаемся. Удачи вам и вашим автомобилям.
3: Спасибо.
6: До свидания.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
10: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
12: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: приключений, развлечений.
12: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
12: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
12: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Госдумы Вячеслава Володина для продолжения его работы на этой должности в Думе нового созыва, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Также он предложил кандидатуру Ирины Яровой на пост первого заместителя председателя Госдумы. Выполнение социальных обязательств является первым приоритетом бюджета России на 2027-2029 годы, заявил министр финансов Антон Силуанов. Также среди ключевых приоритетов проекта бюджета на предстоящую трехлетку он назвал финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Россия не получила ответа от США и Украины по теме биолаборатории, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он добавил, что комментариев по существу не было, и это лишь изобличает то, что оспаривать факты и конкретику, которые есть у Москвы, у них нет никакой возможности. Россия, напомню, неоднократно заявляла, что США финансирует разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия. Экономическую политику России необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики, перезапуске инвестиционного цикла, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. На заседании правительства он представил прогноз социально-экономического развития страны на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. По словам Решетникова, этот проект создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности. Министр добавил, что Минэкономразвитие в 2028-2029 годах ожидает ускорение роста инвестиций в основной капитал в России до 2,5% и до 3% соответственно. 79 детей погибли в Луганской Народной Республике с начала конфликта в Донбассе в результате украинской агрессии, сообщила уполномоченная по правам ребенка в республике Инна Швенк. Она уточнила, что ранения различной степени тяжести получили 318 детей. В июле глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что 314 детей были ранены, 76 погибли в республике с 2014 года из-за действий украинской армии. Пик сентябрьского подъема заболеваемости, вызванного риновирусом, пройден в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что столица продолжает ежедневный мониторинг заболеваемости и циркуляции структуры вирусов. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: Шестнадцать часов 33 минуты в российской столице. Начинаем информационный эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И в ближайшее время будем говорить об экономике, потому что у нас и премьер Михаил Мишустин, и глава Минэкономразвития дали несколько комментариев по поводу того, что ждет российский бюджет в ближайшие 3 года. С нашей студией на прямой связи руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм» Кирилл Неткачев. Кирилл, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: По поводу нашего бюджета есть следующие цифры. Ожидается рост доходов бюджета. Если 2027 год это 43 триллиона, то к 2029 уже 48 триллионов. При этом, я так понимаю, исходя из проекта, он у нас останется дефицитным.
13: Да, мы сейчас сегодня утром Минфин представил так называемое нулевое чтение, он подал проект бюджета правительства, и в ближайшие два месяца стоит ожидать бурных обсуждений его. Но здесь показатели, которые указаны там на 28-й и далее годы, они все же плановые. Прежде всего, стоит обращать внимание на цифры 26-го года. Я бы предложил их сравнить с прогнозом, который давался в плане бюджета прошлого года. Доходы, если сравнивать прогнозы, доходы у нас вырастут по текущему плану где-то на 0,4 триллиона. Это менее 1%. А вот расходы вырастут на 2,7 триллиона. Это рост почти на 6% относительно прогнозируемых цифр в 2026 году. Дефицит же, соответственно, планируется закрывать, исходя из или во вторую очередь из ощущенного повышения налогов и сборов, в том числе на дивиденды нерезидентов, которые заморожены в Российской Федерации. В целом бюджет получается достаточно стабилен, если можно так сказать, потому что даже прогнозируемые 2% ВВП – это все еще ниже, чем в среднем по миру и ниже, чем в развитых странах, где все чаще говорят о надвигающемся бюджетном кризисе там, во Франции, в Великобритании, в Соединенных Штатах. Если наши европейские соседи вынуждены сейчас активно пытаться договориться и сократить расходы, в том числе на социальную часть, то, исходя из вот текущих цифр, которые нам дал и Минфин, и наш премьер Мишустин, то Россия все-таки сохраняет вот это вот социальное ориентирование и планируют выполнить свои задачи перед населением.
14: Да, помимо этого будут проиндексированы и пенсии, и мат-капитал. Минимальный размер оплаты труда в следующем году вырастет почти до 29 тысяч рублей. Об этом, да, тоже сообщили. Мне вот еще любопытно, о чем у вас узнать, исходя из прогноза Минэкономразвития, потому как будет обстоять дело в экономике. Очень интересные вещи происходят с курсом доллара. Если в 2026 году снизился несколько прогноз с 81,5 до 79,5, то к 2029 ожидается рост доллара до 96 рублей.
13: В целом, как я уже не раз говорил, курс доллара сейчас у нас находится в местами слишком рыночных условиях, а местами все-таки управляется, потому что я напомню, в бюджете 24-26 года изначально закладывался его рост там до 101 рубля, на чем, кстати, ликовали наши экспортеры. Но тут, как не раз подчеркивал наш регулятор и Верн Бюрна, глава его, то, что у нас курс плавающий, он зависит от рыночных условий, а они прежде всего формируются, исходя из баланса импорта и экспорта. И здесь я бы не стал однозначно говорить, что стоит ожидать ослабления, поскольку достаточно много факторов могут сыграть, в том числе и на укрепление рубля. Например, снижение скидок на российскую нефть при условии там незавершающегося конфликта на Ближнем Востоке, где мы этот процесс уже сейчас наблюдаем. А рост, соответственно, валютных поступлений в Россию, он позитивно сказывается на курсе рубля. Вот, то есть тут достаточно много факторов, и все-таки ориентир по курсу дальше там полугода, месяца очень сложно давать.
14: Да, поэтому пока это только примерное направление, много факторов. Мы, в принципе, в такую эпоху живем достаточно турбулентную с точки зрения экономики. Еще есть момент, связанный с инфляцией. Максим Решетников говорит, что на конец 2026 года она составит 6,8%. Но вот у меня что-то цифры немного в голове как будто бы не бьются. Сейчас, если я все правильно помню, мы просто там неделю назад обсуждали с экспертами, инфляция там на уровне в 6,2, по-моему, процента, и плюс там была индексация по ЖКХ, и там Центробанк говорил, что это еще 0,8 добавят. То есть кому в данном случае верить? 7%, 6,8, и от чего это, в принципе, будет зависеть?
13: 6,8% – это достаточно оптимистичный прогноз, да, потому что в октябре мы ожидаем повышения тарифов ЖКХ, это во-первых. Во-вторых, все очень сильно будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на топливном рынке, поскольку топливные расходы, они напрямую отражаются во всей продуктовой корзине, которую прежде всего считает наш Росстат. И здесь все-таки вот эти вот 6,8-7%, они вполне возможны, но, опять же, не дай бог, что случится, и ситуация пойдет не по плану, и мы можем увидеть более высокие цифры.
14: Да, опять же, в силу тех же турбулентных времен. По поводу того, за счет чего будет формироваться грядущий доход бюджета. С одной стороны, это будет обеление компании, обеление налогового законодательства для того, чтобы у нас все платили компании те налоги, которые платить должны. Какие еще у нас источники для наполнения бюджета вот на ближайшую перспективу?
13: Исходя из того, что озвучил премьер и показал на Минфин в текущих реалиях, в целом полная версия бюджета будет опубликована чуть позднее. Это прежде всего вот повышение налога на дивиденды нерезидентов, введение налога на прибыль ПИФов, в том числе пассивной шкалы. Пассивной шкалы сбора налогов на доходы. В большинстве своем это затронет наиболее, они чаще всего инвестируют на рынке, в том числе держат свои деньги в фондах. Плюс немаловажную роль здесь еще сыграет повышение введение, получается, пошлины на импорт с маркетплейсов, то есть на импортные товары, покупаемые на маркетплейсах. То есть это достаточно тоже долгая история, на протяжении 2 лет обсуждалось там поэтапный переход, но в итоге решили просто ввести единую стандартную ставку. Вот. И это затронет уже всех покупателей. Но вряд ли стоит ожидать какого-то всплеска роста цен, поскольку наше правительство учитывает этот немаловажный фактор, плюс оно заинтересовано в том, чтобы Центральный банк снижал ставку, а Центральный банк не будет снижать ставку, если инфляция продолжит расти.
14: Да, главное, чтобы это действительно не повлияло на инфляцию. Я думаю, что соглашусь с вами в этом, что эти факторы также у нас просчитаны. Благодарю вас, Кирилл, за беседу. Кирилл Неткачев, руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм», был в эфире «Радио Спутник».

Ситуация с туризмом на Мальдивы становится достаточно неоднозначной для туристических компаний, потому что они рискуют, точнее не рискуют, они уже по сути сталкиваются с ситуацией, когда двойное налогообложение. То есть эти компании платят за свою деятельность в Российской Федерации, а власти Мальдивской Республики ввели не так давно новый налоговый режим, согласно которому будет, соответственно, налог, в который входят и российские, в том числе туристические компании. В связи с этим Ассоциация туроператоров России направила обращение в Минтуризм и авиации Республики, поскольку не хотят платить дважды, и мы их прекрасно понимаем. Выясняем, за счет чего эта история возникла, как

0: осталось не так много. Напомню, что с 1 октября вступает в силу вот это нововведение.
1: Да, и я немножко расшифрую для слушателей, потому что не все наверняка в курсе. Ставка 17% распространяется на компании, которые не имеют места деятельности на территории страны. То есть на те компании, которые зарегистрированы в других странах, но получают прибыль на территории как раз Республики Мальдивы. Почему, с вашей точки зрения, страна пошла на такой шаг? Это же, ну, по сути, риск испортить отношения с теми государствами, которые вот занимаются туристическим бизнесом в их стране.
0: Ну, на самом деле, действительно, Мальдивы, в принципе, довольно большие налоги взимали с туристов. Как правило, эти местные налоги, которыми облагались все приезжающие в эту страну, выплачивались и включались в цену конечного туристического продукта, как это делают во всех странах мира. А теперь же они посчитали, что все, кто зарабатывают, и здесь очень важно, если бы только еще одни туроператоры были, наверное, им бы и администрировать, и управлять таким налогом могло бы показаться, что проще. Но они пошли дальше в своем решении, что компании, которые еще и по цепочке дальше, то есть сначала туроператор заплатит свои прибыли 17%, потом еще турагент с той комиссией, которая... Понятное дело, что решение скорее популистское, и понятное дело, что туризм для Мальдив является, ну, довольно существенной статьей дохода, хотя бы я не сказал, что единственное, не стоит преувеличивать значение. Поэтому депутаты собрались, приняли это решение, при этом принято оно было в начале еще лета, дальше проходил вебинар с участием представителей их налоговых органов, где вполне мы задавали конкретные вопросы, как они собираются администрировать, проверять, и вот никаких ответов мы, к сожалению, не получили, и понимаем, что, скорее всего, и не получим, потому что никто не подумал о том, что как минимум российский рынок еще находится под финансовыми санкциями, и даже захотим мы завтра заплатить вот этот налог, мы технически ему направить напрямую не сможем. А если будет платить какая-то третья платежная компания, это, в принципе, запутает всех. Как ты тогда докажешь, что это ты оплатил?
1: Да, и это еще комиссия этим посредникам, которые помимо самого налога еще свою часть будут просить, не чемоданы же с наличкой туда возить.
0: Ну, более того, здесь надо понимать, что сейчас Мальдивы по факту залезают в бюджет России. Потому что именно вот эта маржа, которая остается, является той налогооблагаемой базой, с которой мы платим зарплаты, мы платим налоги, взносы в фонды персональной ответственности. Ну а турагенты ни много ни мало просто живут за счет этих средств. И забрать с них 17% – это драконовски. То есть это нереально. Проще отказаться от продаж Мальдив.
1: Ну, справедливости ради, не только против России, это против всех стран, которые с Мальдивами сотрудничают, я так понимаю, работают, поэтому это нельзя назвать, в том числе, там, разновидностью санкций против нашей страны.
0: Нет, это, безусловно, не санкции по отношению к России. Другое дело, что у других стран больше направлений открытых и больше выбора, куда есть прямые рейсы, поэтому мы находимся в зависимом, скажем, больше положении. Но при этом мы второй рынок, чуть-чуть отстающий от первого по совокупному объему. И я как раз уверен, что обращения других стран, где потоки незначительны, скорее всего, не будут иметь существенного влияния для изменения решения властями Мальдив. А вот когда к ним обращается второй рынок по объему, а по факту по прошлые годы первый, это повод задуматься.
1: Да, и это уже повод для диалога межгосударственного, потому что вопрос важный. Артур, скажите, пожалуйста, это не первый случай в туристической среде за последнее время, который вызывает широкий достаточно резонанс, потому что я тут вспоминаю заявление одного из правящей верхушки Таиланда на предмет, там очень в интернете сильно обсуждали, что в Таиланде туристам теперь умирать нельзя, умирайте на родине, там прям какое-то совсем жесткое заявление было. Вот с чем такие вещи связаны, почему туризм сейчас становится, ну, как будто бы более сложной величиной?
0: Ну, в годы моего преподавания мы уже студентам рассказывали, что есть такое явление, как овертуризм. Когда на направлениях становится слишком много туристов, давление на них становится одним из элементов политической борьбы, который можно использовать для того, чтобы местное население выдыхало. И понятное дело, что в Таиланде много туристов приезжает со всего мира. И там мы видим планомерное ужесточение, скажем так, визовых сроков пребывания. Напомню, что сейчас они перешли с 90 дней, мы находимся на точке 30, и не факт, что этим ограничится. Мы видим, что в Египте, который тоже растет, вчера подняли

0: подняли сбор за визу, да, на $3, но за последнее время, за последние 2 года сбор вырос на 30%, с $25. И вот здесь это, видимо, тенденция современного мира – отсекать лишние туристические потоки.
1: Да, благодарю вас, Артур, за беседу. Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России, был в эфире «Радио Спутник».

0: треть молодых людей стали реже ходить на свидания, поскольку это становится все дороже. Об этом говорится в публикации коллег из Америки, которые же ссылаются на исследования американского общества. То есть рост цен меняет подход к знакомствам у более чем 8 из 10 представителей поколения Z и миллениалов в Соединенных Штатах Америки. При этом я уверен, что это и в российской среде такая тенденция тоже присутствует, потому что сводить девушку в кафе, в ресторан стоит сейчас уже других денег, нежели чем это было там несколько лет назад. Обсуждаем эту тему с профессиональной свахой, руководителем брачного агентства, автором книги о поиске партнера «Миллионера заверните» Анной Осиповой. Анна, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы по своему опыту столкнулись с тем, что, да, обращаются молодые люди с тем, что, а что делать-то? Денег не становится сильно больше, а свидания становятся дороже, и дороже весьма существенно.
1: Вы знаете, я рекомендую всем своим клиентам, неважно, мужчины или женщины, все-таки не делать упор на то, куда вы пойдете поесть, попить и так далее, да, потому что, ну, все-таки, что, мы не доедаем, что ли, что происходит? А я рекомендую, во-первых, ходить в не самые дорогие заведения. Почему? Потому, неважно, какой социальный статус. А почему? Потому что вот, ну, многие опасаются тарелочниц и так далее. Поэтому лучше погулять в парке или выпить кофе в, вообще совершенно в недорогом месте. И лучше узнать друг друга. А по поводу того, что дорого водить, ну, еще раз повторюсь, ну, не надо выбирать заведение, где прям такой высокий чек. На моих пока это не... Вот мои как-то еще пока держат. Пока мне не жалуются, что дорого.
0: Я наткнулся в интернете на мнение, что вот эта статистика проистекает из ряда трендов в соцсетях. И один из них – это сколько должен зарабатывать партнер от.
1: Ну, вы понимаете, в чем дело? Я же сваха про любовь. Я же говорю только правду, ничего кроме правды. Поэтому вот люди, которые вот это вот начинают, этот бред бредячий, сколько он должен зарабатывать. Хватит уже. Давайте уберем этот тренд «загноби мужика». Я это говорила, говорю и буду говорить. Да? Не то, что я топлю только за мужчин, это неправда. Но давайте вот эти все вещи, кто кому что должен, это, ну оставим как-то вообще не в теме отношений. Потому что, ну и вот что, вот сколько, и сколько он должен. Ну вот сидит она одна и будет сидеть Рапунцель в башне до пенсии, как вот такие вот девочки, которые вот считают, что им что-то все должны. Поверьте мне.
0: Вот знаете, я вас слушаю, это просто бальзам в уши, потому
1: я
0: что...
1: Я знаю, мой хороший, я знаю, потому что я на каждой передаче, в каждом каком-либо эфире, в каждой статье я это говорю. Отстаньте от мужчин, их на 16 миллионов меньше по официальному. Социальной статистики, мы куда приплывем с этой своей, вот знаете, самореализацией, я осознанная, я сейчас ни в коем разе не хочу обидеть психологов, коучев и так далее, да, но давайте так, я сваха про любовь, я хочу вернуть этому миру моду на любовь, и я буду топить, вот топить и топить за то, что ни за какие деньги ты не купишь любовь, уважение, ценности и доверие, никогда. Может быть, я старомодно сейчас скажусь, покажусь кому либо, но я думаю, мужчины сейчас, кто едет, например, в автомобиле, говорит, да, ЕС Осипова правильно все говорит. Я действительно так считаю. И я вам больше скажу, мужчина высокого социального статуса, у которого пароходы, заводы и космические корабли, он не хочет эту девушку, которая его рассматривает как кошелек. Не хочет.
0: Да, потому что не каждому, точнее, практически никому не хочется чувствовать себя тем самым кошельком на ножках. Да. Вспомню еще одно недавнее исследование. Там тоже опрос проводился среди молодого поколения. И по поводу жизни половой. Там, по-моему, какая-то значительная цифра была, что люди там 20-29 лет никогда не имели партнера полового в жизни. Вот в этом направлении тоже это все влияет.
1: Вы знаете, что влияет? Мы социальными сетями заполонили. Я же не могу материться в эфире радио.
0: Нет.
1: Нелюбимого спутника.
0: Нас это не приветствуется.
1: Вот, я шучу. Заполонили мозги неокрепшие, да? А что, кто, кому должен? Красивой жизнью, еще чем-то, да? Вот давайте будем честны. В разных социальных сетях все это демонстрируется с таким, знаете, гипертрофировано. А что бедное наше поколение? поколение. Вот я их просто, ну, я их обожаю, они тютюнюшки, им надо помогать. Они всего этого насмотрелись, и у них в голове, да я не потяну. Я лучше здесь посижу в танчике, поиграю. Мы их за это, да, ругаем, а-та-та, нельзя, надо в социум выходить. А как выходить в социум, если везде, вот на каждом шагу, что он должен?
0: Вот давайте совет практически. Как вот если нас вдруг, хотя я не думаю, что это наша целевая аудитория, но надеюсь, что нас слушает вот такой человек, который сейчас сомневается, думает, что делать, вы, как профессионал в этом деле, дайте совет, как выйти к социуму?
1: Мои хорошие, вот кто сейчас вдруг услышал, я вам вот что хочу сказать. Я как уже очень взрослая женщина, да, я говорю, что будьте собой. Вы никому ничего не должны. Вот никому. Будь собой. Хочется тебе в социум, иди, и не надо под кого-то подстраиваться и ломать себя об коленку, чтобы кому-то соответствовать. Чем больше мы будем самобытны и вот теми, кем мы являемся, тем лучше будет в мире, и будет более разнообразный наш, вот более яркий наш мир. Вот это вот, все, больше нечего сказать. Будьте собой, пожалуйста, не бойтесь. Вот это вот осуждение чье-то, или вот что ты не соответствуешь, социум не одобряет, это такая туфта, которую нужно просто вот забыть и радоваться, что вот у нас мир прекрасен. А у нас сейчас поколение тех, о ком вы говорите, они все вот просто, они загноблены, они себя не любят, они предпочитают вот сидеть именно потому, что их там называют сыночки-корзиночки, ла-ла-ла, все это чухня. Вы самые прекрасные, вы все наши самые любимые, и будьте собой, вот когда вы созреете, они просто долго созревают, понимаете? Но они правда долго созревают, не надо их за это осуждать. Они действительно, мы в их возрасте были другими, и не надо сравнивать. Вот когда, знаете, родители начинают, да я в твоем возрасте, мы вообще в другое время были люди. Мы вообще, ну о чем мы говорим? Сейчас все немного по-другому. Давайте оставим их в покое, да? И просто любить и поддерживать.
0: Не давим, любим, поддерживаем. Благодарю вас, Анна, за комментарий. Анна Осипова, профессиональная сваха, руководитель брачного агентства, автор книги о поиске партнера, была в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов. Работал выпуск новостей, потом продолжится эфир.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Цхинвали 17 часов, в Саратове 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска продолжают уничтожение окруженной в Доброполе группировки ВСУ. Правительство завершает подготовку проекта бюджета на ближайшие 3 года. Журналистов «Политико» и «CNN» не пустили в Белый дом. Подробности далее. Группировка «Центр» продолжает уничтожать окруженную в Доброполе группировку ВСУ и развивает наступление на Александровку, сообщила Минобороны. В ведомстве добавили, что с освобождением Доброполя для ВСУ значительно возрастет угроза потери Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Также взятие российскими войсками под контроль господствующих высот у Доброполя позволит быстрее выйти границы ДНР и нарушит отлаженную систему обеспечения во всей логистической цепочке снабжения ВСУ на Донбассе. Продолжение России специальной военной операции не препятствует поиску достижения устойчивого урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что ситуация на земле отнюдь не в пользу Киева. Рябков подчеркнул, что Россия не раз обозначала свою цель. Это долгосрочное устойчивое урегулирование, обеспечивающее решение задач, которые были сформулированы президентом России Владимиром Путиным в момент начала СВО и впоследствии конкретизированы в базовом выступлении в 2024 году. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал разрушение церкви в Курской области войной Киева с историей и верой предков. Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ уничтожили в Рыцком районе Курской области храм Героя Победоносца 1844 года постройки. Он стал 83-м внесенным в Белую книгу разрушенным ВСУ объектом культурного наследия в регионе. Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы и планирует направить его на рассмотрение в Госдуму в установленный срок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также вносится прогноз социально-экономического развития бюджета социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, добавил министр. Кроме того, по словам Мишустина, правительство планирует выделить более 16 триллионов рублей бюджету фонда обязательного медицинского страхования в течение 3 лет. На социальные выплаты и меры социальной поддержки в 2027 году предусмотрено почти 5 триллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Отмечается, что это единое пособие для семей с детьми, материнский капитал, семейная налоговая выплата, пособие по рождению ребенка, ежемесячные денежные выплаты для граждан с инвалидностью, ветеранов, героев труда, женщин, удостоенных звания мать-героини и другие. Кроме того, около 20 триллионов рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через соцфонд, добавили в пресс-службе Минтруда. Корреспондентов издания «Политико» и телеканалов CNN и MS Now не пустили в Белый дом сегодня утром, несмотря на то, что судья накануне постановил временно приостановить действие запрета на доступ представителям этих СМИ, сообщили сами новостные организации. Напомню, Трамп 18 сентября объявил о запрете CNN, MS Now и «Политико» работать в Белом доме, обвинив их в распространении фейковых новостей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
6: 91,2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. В гостях у нас сегодня Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, и Дмитрий Василец, политический и общественный деятель. Друзья, мы специально вас пригласили вдвоем, чтобы подискутировать на тему, которая сейчас самая актуальная, тема Украины. Я начну с вопроса, какие шансы на воссоединение Украины с Россией после окончания конфликта? Возможно ли нормальные отношения, как вы считаете?
7: Я полагаю, что, в принципе, если брать в целом тот подход, который сейчас в интересах и Российской Федерации, и народа на Украине, то, безусловно, нужно все-таки больше ставить акцент на том, каким образом все-таки дать остальным регионам Украины возможность присоединиться к России. Потому что очевидно, что адекватное, нормальное будущее Украины, оно возможно только вместе и в составе России. И, конечно, наша вот политическая структура, держава непосредственно в этом направлении делает все возможное для того, чтобы у наших соотечественников был такой шанс.
6: Потому выбор.
7: Что, очевидно, сейчас на оккупированной блоком НАТО Украины этого шанса вот народа пытаются лишить, и мы это видим на практике, как это происходит, и, безусловно, нас это категорически не устраивает, и мы прикладываем максимально все усилия.
6: На каких областях, о каких центрах идет речь? Я так понимаю, Одесская, да, область?
7: Ну, безусловно, это касается не только Одесской области, это касается и Львовской, и Ивано-Франковской, и Закарпатской. Потому что вот у нас в партии очень много было соратников, очень таких идейных ребят, очень толковых, которые точно так же думают, как и мы, и на самом-то деле они никаких ограничений не чувствовали, что не западных областей. Тем не менее, все равно вот они вот уже и добровольцами контракты подписали уже не один с русской армией. Угу. Поэтому, в принципе, у нас здесь, можно сказать, есть единая точка зрения. Сейчас, конечно, с учетом того, как развиваются события, непосредственно нельзя делать так, чтобы участие вот народа на Украине была возможность выбрать свое будущее вместе в составе России, а у остальной части не была. Угу. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы все-таки на всей территории, оставшейся Украины, у людей было такое право, и мы, конечно, будем рекламировать эту историю и продвигать.
6: Спасибо. Николай Янович, ну вы так интеллигентно, скромно сидите и молчите, а у вас, как ни у кого, мне кажется, свое мнение по поводу вот этого объединения с точки зрения нормализации отношений между украинским и российским.
8: Я просто не перебиваю Дмитрия, даю возможность ему высказать. Ну, я реалист, и поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы установить мир. Вот что этот мир нужен и России, и нужен Украине. Точнее, той территории, которая сейчас управляется киевским режимом. Это первое. Установить мир очень непросто. Об этом показывали вот последние переговоры, скажем, с посланцами Трампа, потом их переговоры в Киеве, общем, пока продвижения никакого нет. Поэтому давайте мы будем ставить более реалистические перед собой цели. А еще раз повторяю, это главная цель – это установление мира. Второй момент. Я что хочу сказать по поводу Украины. Украина разная. Тут я с Дмитрием согласен. И, скажем, если юго-восточной части такие вопросы сейчас после установления мира, после установления переходного периода, они могут звучать достаточно правомерно, то на Западной Украине не надо никаких иллюзий испытывать. Это абсолютно нереально.
6: Почему?
8: Ну, потому что там наверняка... Вот я просто хочу привести результаты голосования. Мы много раз проводили выборы. И вот наша политическая сила, если она, например, набирала в Донбассе, в Луганской области 95%, в Донецкой области там 92-93%, и, так сказать, двигаясь к центру, процент снижался, то в Львовской области или, например, какой-нибудь Ивано-Франковской области мы набирали примерно, в лучшем случае, 3-4-5%.
6: Тогда еще?
8: Тогда еще, да, когда не было такой оголтелой, значит, пропаганды, когда не было таких манипулирований общественным сознанием. Вот учитывая это, говорить о том, что сейчас там можно проводить какие-то референдумы. Референдум вообще сейчас проводить нельзя, ни по каким вопросам, потому что в Украине отсутствует, скажем, элементарная демократия. Там, по сути дела, это нацистский режим, и там никакие референдумы бессмысленно проводить. Так что вот тот вопрос, который поставили, он, в принципе, имеет историческую перспективу, но сейчас, подчеркиваю, главное – это все-таки вопрос установления мира.
6: Ну, про мир понятно. Просто вот я хочу задать вам вопрос, как бы вы того поколения, которое помнит, как это все было, да, мы в этом смысле как бы вам в дети годимся, с точки зрения вот этой ненависти, понимаете, москаляку на геляку и так далее. Вот это... Можно забыть? Можно забыть о потере матерей, украинских и русских своих детей и сыновей? Вот это можно как-то нивелировать и выйти на какой-то мир, о котором вы говорите?
8: Но дело не в памяти. Как ты можешь лишить там, мать памяти о потерянном сыне? Дело просто в изменении сознания. И вот пример, например, Восточной Германии. Я первый раз побывал там 79-80-й год, то есть после войны прошло где-то порядка 30 лет примерно. И я обратил внимание, что население очень дружелюбно относилось к нам. То есть вот за эти годы произошло вот такое точно переформатирование сознания, которое Гитлер произвел с Геббельсом вот с 30 по 40-й год, например. Например, так. И я очень верю в то, что при установлении нормального режима, в котором будет возможно изложение на разных точек зрения, дискуты, дебаты, в конце концов, лет через 10, может быть, 20, такое изменение сознания произойдет.
7: Прошу. Тем не менее, все-таки хочу немножко апеллировать. Дело в том, что речь не идет о том, чтобы провести референдум на вот оккупированной фактически блоком НАТО территории. Речь идет о том, чтобы в любом случае вот привести процесс и ситуацию к такому общему знаменателю, когда нацистских различных и бандеровских формирований там не будет. И поэтому в любом случае здесь нужно в первую очередь говорить о процессе освобождения территории, чтобы там, конечно же, зашли наши войска, российские, и чтобы этот процесс, естественно, уже двинулся системно с точки зрения вот возможностей на той территории, потому что, безусловно, сейчас ситуация там не располагает к какому-либо
6: свободному выбору,
7: свободному,
6: да?
7: выбору и тем более там выборов. И вот очень важно здесь еще все-таки посмотреть на первопричины, потому что не случайно Владимир Владимирович также обозначил, что очень важно по украинскому вопросу смотреть, а почему так произошло. Ведь я прекрасно понимаю, как формировались все вот эти скакуны, которые кричали москаляку на геляку. Я знаю, почему они там бегали. Я знаю, кто им платил за то, что они там бегали, скакали с этими речевками. В любом случае, это все покрывалось правоохранительной системой. В любом случае, это все финансировалось олигархами.
6: Но вы помните это, прошу прощения, Дмитрий? Вы помните, как это начиналось?
7: Это, безусловно, присутствовало.
8: Ну, тут можно разное вспоминать.
6: Вот ну как, это же при вас тоже начиналось тогда?
8: Я вспоминаю, вот, например, советские времена, да, когда я где-то в 72-м или в 73-м году приехал в Трусковец. Ну, Трусковец — это был общесоюзным курортом. Там были как раз представители, ну, всех республик Советского Союза и русские. И вот я обратил внимание на достаточно враждебное отношение к русским. Потом это тогда было.
6: На чем оно было основано?
8: В этих регионах, это Львов, Львовская область, достаточно сильные были отряды ООН, УПА. И там...
6: Еще тогда?
8: Нет, тогда тоже ничего не было, но... После амнистии Хрущева 1956 года они были реабилитированы в правах. И вот недавно стало известно, ну, относительно недавно, что их не просто реабилитировали в правах, но и разрешили участие в партийных организациях. А была инструкция, которая из Мюнхена вот, руководителями вот этих вот подпольных организаций дана была своим деятелям, чтобы они активно вступали в руководящие органы и комсомола, и коммунистической партии, вот эти, и так
6: это
8: далее.
6: Это еще тогда в 50-х, да?
8: Это тогда 70-х, 50-х. Еще 50-е, 60-е. И причем надо заметить, что не случайно ведь в свое время Шелестова убрали с поста первого секретаря. Потому что он был, несмотря на то, что он руководил коммунистической партией Украины, он возглавлял вот такие вот националистические движения. И не на пустом месте все это было создано и создавалось. Поэтому надо вспоминать не только то, что сейчас происходит, но и то, с чего начиналось. Так что корни там, значит, вот этот нацизм бандеровский пустил глубокие на Западной Украине. И мы уже столкнулись с тем, что вот даже при нашей власти были попытки установления памятников Бандере на Западной Украине. Скажем, Ющенко перед нами, да, в 2009 году, буквально за 3 недели до ухода своего от власти, издал указ о присвоении Бандере Героя Украины. Так что я вот далек от мысли той, что в Западной Украине будет очень простой переход. Не будет там никакого простого перехода.
6: Мне тоже удивительно, на самом деле.
7: Здесь, на самом-то деле, речь идет не о вопросе необходимости или отсутствия необходимости присоединения западных областей к Российской Федерации. Здесь также можно привести исторические параллели, потому что если бандеровские нацисты или прочие пособники Гитлера тогда стреляли вот наших красноармейцев, да, то, собственно, и сейчас такая же история может быть. И точно так же, как и тогда, после прихода наших войск, все эти нацистующие подразделения, наемники, на руках которых кровь, то они уже по традиции, для того, чтобы сохранить свои шкуры, они сбегут к своим хозяевам в Соединенные Штаты, в Британию, в Канаду.
6: Ну, а люди простые останутся?
7: Ну, а простые люди, безусловно, останутся, и это очевидный факт. А с учетом того, что уже большое количество крови пролилось, безусловно, с этим нужно работать через правду, потому что здесь самое важное — людям говорить так, как оно есть. И если, собственно, мы видели, как вот фактически Украину оккупирует блок НАТО, то каким образом мы можем рассказывать про какую-то войну Украины с Россией, если де-факто мы воюем со всеми странами НАТО?
6: Ну, это понятно.
7: Украину используют просто как прокси-структуру.
6: Говорите, как бы...
7: И, безусловно...
6: Прописная истина, это все понятно.
7: Вот вопрос... горе, которое сейчас вот люди, да, вот как-никак вынуждены переживать, в любом случае, ну, все-таки, чтобы у них ясность была в голове, а кто же стоит
6: как
7: за
6: этим
7: Как
6: возможно
7: горем?
6: После стольких лет пропаганды эту ясность внедрить в сознание украинцев? И вот послушайте, что говорит Николай Янович, что с 50-х годов это, понимаете, развивается этот миф по поводу того, что русские враги. Как это за 10-20 лет, вы говорите, можете решить?
7: Так, дело в том, что, подождите, тот же вопрос какой. Если бы вот Иосиф Виссарионович, он бы размышлял, ой, смотрите, там какие-то бандеровцы вот стреляют. Не нужно, значит, освобождать Западную Украину или как? То есть это логика.
6: Нет, безусловно, нужно, но просто мне кажется, это не очень
7: потому
6: легко,
7: что,
6: нет?
7: Потому что там наши люди, и, собственно, мы не можем своих людей вот так просто взять да и оставить, потому что там, видите ли, какому-то Байдену или Трампу, или там британскому монарху захотелось в частной собственности иметь недра и земли. Это исключено. Да и в принципе, это...
6: Дмитрий, я чуть-чуть про другое. Я не говорю про то, что бросать наших людей, да, я наоборот за то, чтобы их оттуда вывести или объединиться с ними. Я вопрос про другое, про то, что еще с 50-х годов там очень сильно укоренилось вот это нацистское мышление, понимаете? К слову, по поводу людей. Вы говорите, что там есть люди.
7: Подождите.
6: У вас есть статистика, что там...
7: Так. В отношении укоренения нацистского мышления НКВД без проблем навело там порядок, и после победы во Второй мировой войне, и для нас это Великая Отечественная война, у нас на территории современной Украины там просто были самые лучшие вообще годы за всю историю, вот, которая написана на бумаге. Это получается как?
6: То есть, ну, мне удивительно, что вам это кажется реальным, а вот господин Назарову нереальным.
7: Здесь все-таки как-никак есть противоречие, потому что тогда тоже присутствовали эти нацистующие персонажи, которые пособники Гитлеров. И Далее, если мы возьмем просто советский период, вот земель на Украине, которые были в составе Советского Союза, то это были самые золотые годы, это никто не отрицает. И это видно еще по всплеску рождаемости, поэтому
6: понятно.
7: Говорить обратное, я думаю, что здесь абсолютно не стоит.
6: С кем останется Донбасс?
8: Ну, давайте пару фраз скажу о том, что вот с советскими временами некорректно, Дмитрий, сравнивать, потому что в советские времена действовала серьезная государственно-охранительная система. И она заставила что сделать? Активных людей на Западе заставила их замолчать, замаскироваться. Фарион была в партии коммунистической. И прочие негодяи, которые потом подняли голову, были в коммунистической партии, проходили в комсомолы, в пионерии и так далее. А вот когда в 90-м году впервые собрался так называемый демократический совет, которые на 300 примерно с лишним человек, 350, были члены Коммунистической партии Украины. Кто принимал декларацию о независимости? Члены Коммунистической партии. И когда начался резкий крен вот в сторону национализма, разрыв связей с Россией, он же не начался после государственного переворота в 2014 году. Он начался сразу с 91 года. С прихода Кравчука, создания Государственной Думы и так далее, и так далее. Уже тогда пошла тенденция, как, кстати, во всех бывших советских республиках. Где-то более активно, где-то менее активно. В Литве, например, в Латвии и в Эстонии там не просто пошли, так сказать, какие-то декларации приниматься, а начали приниматься практические действия. Нам вот той политической фракции удавалось тормозить эти процессы. Но где-то уже к 2000 году в Украине сформировалось мощное националистическое движение. Ведь не случайно движение «Украина без Кучмы», «Оранжевый Майдан». Откуда они взялись, все эти «Оранжевые Майданы»? Не случайно взялся переворот 2014 года. То есть вот сравнивать с советским временем абсолютно некорректно, потому что в наше время как раз наши правоохранительные органы, ну, во-первых, не имели таких полномочий и смотрели на существование, скажем, таких вот организаций, как «Тигнибок» там, и тому подобное. Совершенно спокойно, да? Они даже в парламент у нас ходили. Поэтому навести так порядок, как ты говоришь, вот кто-то должен, значит, их убрать и так далее, и так далее. Сейчас простой вопрос стоит. Вот, скажем, мир. Как к миру прийти? Чтобы к миру прийти, нужно установить какую-то переходную администрацию. Кто будет проводить эти выборы сейчас? Не Зеленский же со своей бандой. Значит, нужна другая администрация. А как ее создать? Ты говоришь, армия дойдет там до границ там каких-то и так далее. Ну, давай не будем тоже нереальные задачи ставить перед собой. Абсолютно. Мы видим реальную ситуацию. 4,5 года идет СВО. Речь идет о мире. Речь идет о том, а кто будет управлять на какое-то переходное время вот той территории, в которой сейчас хозяйствуют бандеровские банды. Ты говоришь, их надо убрать. А кто их будет убирать?
6: И как?
8: И как будет убирать? То есть нужна какая-то, вот не случайно же российская, так сказать, администрация государственная, руководство России предлагает создать какую-то переходную администрацию под эгидой ООН даже. Так? И, на мой взгляд, это единственное возможное создание какой-то сейчас переходной администрации, которая курировалась бы и Россией, и Соединенными Штатами, как двумя основными игроками на этом поле. Да?
6: А Украиной?
8: Ну, администрация переходная, она должна создавать переходную администрацию из кого? Из украинцев.
6: Угу.
8: Но не каких-то заоблачных космонавтов, а из тех, которые есть. Либо за рубежом, либо в стране, где-то. Но это же должны быть украинцы. Под эгидой, естественно, там каких-то, так сказать, руководителей со стороны России, там, предположим, и Соединенных Штатов, и Организации Объединенных Наций. И именно они должны провести демилитаризацию и денацификацию. Подготовить такое законодательство, создать такие правоохранительные структуры, которые лет за 5, может быть, меньше, подготовить страну к проведению демократических выборов. Тогда можно ставить вопрос о каком-то уже украинском реальном правительстве. Причем, а где будут стоять российские войска, как ты думаешь, в этот момент? Ну, на границе, на которой они, так сказать, находятся сейчас.
6: Ну, естественно.
8: Вот, так же ведь? Они же не будут стоять в Киеве. Нет. И нельзя допустить, чтобы войска НАТО стояли, Соединенные Штаты там стояли где-то там. То есть это, на самом деле, очень сложный вопрос, но это единственная возможность сейчас. Другой возможности просто нет.
7: Я сразу сапеллирую. Дело в том, что все-таки здесь важно отметить, что если человек не делает работу над ошибками, то тогда ошибки будут повторяться.
6: Человек какой имеется в виду?
7: Я имею в виду сейчас... Вот,
6: вообще, фигура, в принципе, абстрактный человек.
7: Да, абстрактный человек. И если мы возьмем вот наш исторический опыт, то, безусловно, мы также должны учесть опыт конкретно вот Советского Союза, негативный опыт, потому что в республиках многих местное население даже вот старались по квоте продвинуть в высшие учебные заведения, вот русских вычеркивали, а, собственно, местное население...
9: Такое было тоже, да?
7: Безусловно, было.
8: Но такого не было. Дима, подожди, но я жил это в советское время.
7: Я говорю сейчас в отношении того, не в Украине, а в других советских республиках.
8: Были нормы.
7: Нормы и квоты.
8: Смотри.
9: Ты что, вычеркивали прям русских?
8: Никогда никого не вычеркивали.
7: Важно, чтобы в этом моменте также нужно учитывать, что конкретно возрождение национализма вот, на Украине — это просчет наш, и мы в любом случае должны сделать работу над ошибками и исправить эту ситуацию в будущем. И, безусловно, наши правоохранительные органы, я думаю, учтут этот негативный опыт. Если брать еще ошибки, которые были сделаны в Советском Союзе, так это, конечно, вот право там республик там выходить налево-направо. Эта история также должна быть исключена, и, собственно, вот этот упор на национализм, он также должен быть пересмотрен. И, в принципе, вот когда из одного государства сделали много маленьких, записали с особыми правами, это также ошибки. И вот эти ошибки нужно ликвидировать. Если говорить за, вот, например, будущее Украины, также стоит отметить, что дело в том, что идет переговорный процесс. В любом случае режим Зеленского не субъектен, это никто не ставит под сомнение, и речь будет идти в любом случае за будущее этой территории с Соединенными Штатами и с Британией. И если вот в этой логике, то, ну, о каком переходном периоде можно вот говорить или там в формате...
9: Переходной там, администрации.
7: Администрации. То есть в любом случае там должен быть период, на который, конечно, там зайдут наши войска, чтобы контролировать процесс, потому что как можно допустить, что США и Британия будут контролировать процесс денацификации и демилитаризации на оккупированных фактически ими территориях? Это исключено. Тем более сейчас там официально их войск нету, но неофициально они там присутствуют в полной мере и руководят. То есть это как бы исключает такой сценарий. Поэтому, если мы говорим за долгосрочный мир, за десятилетия вперед, тогда нам нужно предполагать, что наши войска будут стоять на границе с Польшей. И в Киеве, и в Одессе, и во Львове. И только в таком случае мы можем говорить за вот некие прокси-форматы или там временные форматы, например, под эгидой ООН. И эти форматы, они нужны лишь для того, чтобы у народа на той территории наконец появилось право выбрать свое будущее вместе в составе России. И за это мы, конечно, выступаем.
9: Николай Янович, вы хотели что-то добавить, и пойдем дальше?
8: Я там буквально минуту скажу вот о чем. Легко рассуждать об ошибках Ленина и Сталина, да, при создании Советского Союза. Но для того, чтобы рассуждать о таких ошибках, ну, надо, по крайней мере, хотя бы элементарно приближаться к такому уровню, да, вот, а потом уже судить вот так вот резко. Никаких ошибок, естественно, не было. Было осознание...
7: Вот, точка зрения.
8: Моя точка зрения, да. Вот.
9: Но у вас какая точка зрения, прошу прощения, какие ошибки были?
7: Я их уже озвучил.
9: А вы считаете, этих ошибок не было?
8: Ну, конечно, не было, потому что рассуждать надо всегда с точки зрения той конкретной исторической, экономической, политической ситуации, которая в тот момент была, не сейчас, через 100 лет, а именно тогда. Вот именно тогда были факторы, которые говорили о том, что хуторская Украина никогда не будет социалистической без значительной прослойки пролетарского, как они тогда считали, населения. Но это тоже дискуссия такая.
9: Угу.
8: Теперь вот с точки зрения британцев и американцев. Ну, я, Дима, дорогой мой, я еще хуже, может быть, тебе отношусь к ним, поскольку государственный переворот организовали на Украине американцы. И поэтому у меня никаких симпатий к американцам абсолютно, тем более к британцам, нет. Но... Опять же, для того, чтобы реализовать, например, твои идеи, надо, чтобы российская армия дошла до границы с Польшей. Но это нельзя сейчас даже думать об этом. Этого не будет. Теперь, с кем мы договаривались о денацификации Германии в 1945 году? Вот Ялтинское соглашение, например. С кем? И именно с теми же самыми британцами и американцами. Провели американцы и англичане, и французы, кстати, тоже, денацификацию той Германии. Да, провели. Да, судили, да, повесили, да, исключили из списка, так сказать, профессий, которые могут занимать нацисты. В полной ли мере? Ну, может быть, не в полной, но все-таки провели, особенно первые годы. То есть можно было с ними о чем-то договариваться? Можно. Других с кем мы можем договариваться? Скажи, пожалуйста, вот с кем мы можем договариваться о том, что Зеленский и вся его банда будет вот, добровольно проводить денацификацию, добровольно проводить демилитаризацию, добровольно уступить власть, добровольно выпустить из тюрем политических заключенных, добровольно провести свободные выборы? С кем?
9: Это нереально.
8: Это нереально. Ну вот и все.
9: А вы как, Дмитрий, это видите?
7: Подождите, я вот здесь с Николаем тоже не согласен, потому что, извините, здесь все-таки у нас есть процесс. Да. Вот. У нас есть переговоры с США и с Британией, как с хозяевами фактически той территории, потому что...
9: С Британией разве тоже, мне кажется, только США?
7: Ну, дело в том, что фигурально выражаясь, там в любом случае присутствуют также интересы Британии, когда мы говорим с Соединенными Штатами. И здесь речь идет о том, чтобы этот вопрос стоял на повестке дня от наших переговорщиков. И это уже будет решаться за столом переговоров. Это в любом случае не я буду решать, не наша команда, не Николай Янович... То есть здесь эта история будет...
9: А этот пункт, прошу прощения, есть в переговорных процессах?
7: Дело в том, что нам всего-то все равно не скажут.
9: И Николай Янович это знает наверняка.
7: Полагаю, что с учетом специфики переговорной, особенно на самом высоком уровне, здесь речь идет о том, что за детали, конечно, знают все только тогда, когда они уже происходят. И вот в этом моменте, конечно, нужно все-таки акцент ставить на том, что этот пункт в отношении того, что русская армия будет контролировать всю территорию, с учетом, опять же, переходного периода, вот, будет произведен процесс потом референдумов, и чтобы мы, вот, как и вот Крым, и Донбасс, и вот Херсонская, и...
9: В Крыме не было ни одного выстрела.
7: Запорожская область, чтобы они точно так же имели возможность выбрать свое будущее вместе в составе России. И об этом, я полагаю, что необходимо просто на переговорах говорить, потому что получается тогда, что для части русского народа, который на Украине, это значит, мы вот предоставляем такую возможность, а на другой части русского народа не предоставляем. То
9: понятно.
7: Есть это уже здесь вопрос тоже принципиальный.
9: Вот давайте эту тему закроем. Друзья, сейчас будет рекламная пауза буквально на минуту, а потом мы вернемся в студию «Дуэль с Манучаровым». Не переключайтесь.
5: «Дуэль с Манучаровым».
10: Ой, то не вечер, то не вечер.
5: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
11: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
5: Бесценное от второстепенного.
11: Просто не надо себе врать.
5: Найти баланс посреди хаоса.
11: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
5: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
11: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
5: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Три человека погибли, трое ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, вражеские дроны атаковали объект коммунальной инфраструктуры, автомобиль и автокран. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Президент России Владимир Путин будет лично принимать решение по поездке на саммит G20, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он также выразил признательность американскому президенту Дональду Трампу за приглашение российского лидера на саммит. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит «Большой двадцатки» в США. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать межведомственную рабочую группу по координации развития и применения ядерных технологий в медицине. Согласно документу, организационно-техническое сопровождение деятельности рабочей группы возложено на Курчатовский институт. Мишустин назначил руководителем рабочей группы вице-премьера Голикову. Ее заместителем стал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. Минздрав в следующем году дополнительно выделит более 150 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в программу ОМС, сообщили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027-2029 годы сбалансирован и гарантирует полное исполнение всех запланированных расходных обязательств. Ставки по семейной ипотеке в России с 1 октября составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей, сообщает Минфин. Так, условия со ставкой 4% годовых и максимальной суммы кредита 10 миллионов рублей будут действовать для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора, 6% годовых и максимальной суммы кредита 10 миллионов для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет. Конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике. Под названием «Дальний Восток. Земля приключений» в четвертом сезоне рассмотрит 342 фильма, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Отмечается, что больше всего видеоработ поступило в номинацию «Пешее путешествие» 205 фильмов, в номинацию «Водное путешествие» поступило 49 фильмов, «Зимнее путешествие» 28, «Арктическое путешествие» 43 кинокартина, «Тропа Победы» 17. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
5: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дуэль с Манучаровым.
9: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Николай Азаров и Дмитрий Василец. Мы говорим про Украину, Россию и что будет. Скажите, а вот Майдан, вы же помните его, да? Вот его тогда можно было остановить? Или вообще в какой момент это можно было остановить?
8: Ну, я многократно, Вячеслав, отвечал на этот вопрос. Конечно, можно было остановить. И не только можно было, а нужно... Это было необходимо сделать.
9: Вы понимали это в моменте?
8: Ну, я это понимал, и не просто понимал. Почему меня, собственно говоря, освободили от занимаю должность премьер-министра? 21 января на заседании правительства поднял министра внутренних дел и спросил, почему ты не выполняешь законы милиции. Ну, я имел в виду вот что. Почему ты не предпринимаешь меры, когда людей обливают бензином горящим, когда избивают, ранят, убивают правоохранителей? Ты не предпринимаешь никаких действий. Ну, подразумевался этот вопрос, я не мог на публику под телевизор. Там немножко по-другому формулировать. Я ему спросил просто, почему ты не исполняешь законы милиции? Мне нужны указания нашего верховного главнокомандующего, нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Я говорю, все понятно, тебе нужны указания. А закон о милиции ты должен выполнять или нет? Ну, дальше я там более резко стал говорить. И мне в этот день позвонил Янукович и говорит, слушай, ты мне срываешь переговоры об установлении вот компромиссного варианта перехода власти. И уехал, если уж исторически вспоминать. И в этот же день я улетел в Швейцарию. Там у меня были встречи в Давосе с президентом Швейцарии, бухгалтером тогдашним, а он был председателем ОБСЕ. То есть он заступил как раз 1 января на пост председателя ОБСЕ.
9: Это в период Майдана прямо?
8: Ну, конечно, в период Майдана.
9: Так.
8: Это же было 21 января, я же говорю, 14 года уже. И с председателем Совета Европы Тур Ягланд. Он тоже находился в Швейцарии. Мы договорились о том, что проведем переговоры, о том, какие могут быть подходы. Где ОБСЕ, где Совет Европы, почему он не принимает участие. Я в этот день улетел. Прилетаю 25 января назад. Янукович заявляет, что он нашел компромиссное решение назначить премьер-министром Яценюка. Я не знаю, помнит он об этом или не
7: помнит. Конечно, конечно. Это вот. Все было при мне.
8: Так? Да. Ну и все, я ушел в отставку, потому что моя фигура мешала выходу из кризиса.
9: Иными словами, у вас не было возможности остановить это?
8: Да, у меня не было, потому что командовал войсками всеми, так сказать, и в том числе правоохранительными органами, министерством внутренних дел, президент. У президента была другая теория, что он с помощью европейцев подпишет документ, которому регулирует ситуацию.
9: Это я помню. Странно, что у премьер-министра не было полномочий остановить действия вот эти вот...
8: По Конституции Украины два министра в составе правительства подчиняются непосредственно президенту. Это министр обороны и министр внутренних дел. Два министра непосредственно подчиняются все силовые структуры, угу. Помимо этого.
9: А остальные все, весь кабинет министров?
8: Остальные кабинет министров, да. Вот такая Конституция, так записано. То есть я не имел права отдать распоряжение, и кабинет министров не мог принять такого решения. Они непосредственно подчинялись. А вот сами ребята, которые стояли в оцеплении, да, вот они, когда я с ними беседовал, подъезжал, они мне говорили, дайте только команду, мы эту шобу разгоним за 24 часа. То есть все были возможности. Но смотрите, какое давление было в том числе и на президента. Это звонки вице-президента Соединенных Штатов, звонки Меркель. Это постоянные требования послов и так далее, и так далее. То есть он свою позицию высказал ясно. Я не хочу крови. Я не хочу, чтобы на моих руках была кровь. Хотя кровь к тому времени уже пролилась, в том числе и правоохранителей. Так что надо было действовать жестко, решительно. И тогда мы бы еще закрыли бы эту тему в декабре месяце, не только там тянули до февраля.
9: А есть предпосылка для нового Майдана там, внутри сегодня?
7: На Украине?
9: Да.
7: При нынешнем режиме?
9: Нет, ну как, ну люди же тоже там каким-то образом...
7: Дело в том, что мы видим картонный так называемый Майдан, который организовывается опять организациями, которые получают гранты, и это в любом случае вертикаль западных спецслужб для того, чтобы поднять рейтинг пана Федорова и сделать из него политическую фигуру. Но если брать... смотреть просто в суть, тогда получается, и все вот эти вот картонные Майданы, и все эти украинские националисты, так называемые, еще, кстати, вот со времен вот Австро-Венгерской империи и Польши, дело в том, что там, если хорошенько их пошкрести, то там в любом случае корни ведут к западным спецслужбам. Угу. И здесь нужно все-таки честно об этом говорить и естественным образом этому противодействовать. Ну и, конечно, нельзя забывать про роль украинского олигархата в этом всем, потому что изначально, вот, к сожалению, у партии регионов стоял вектор на евроинтеграцию, и в этом векторе заключается суть последующих событий. Потому что если бы Янукович не играл в эти игры с евроинтеграцией и по факту бы не обозначал это как вот генеральную линию партии, там же вопрос только по финансам не устроен.
9: Ну, понятно.
7: А так-то по евроинтеграции никто против не был.
9: А, то есть они голосовали за тоже, да?
7: Ну, собственно, в этом-то и заключалась суть возмущения, якобы, вот, которое использовали для того, чтобы разогнать Майдан.
9: Это правда, да, Николай Иванович?
8: Ну, это не совсем так, или можно сказать, совсем не так. Потому что...
7: Ну, партия регионов не за евроинтеграцию выступала?
8: Значит, Дима, смотри, надо говорить об общем курсе партии и правительства в данной ситуации на технологическую модернизацию нашей страны, так? На ускоренные темпы роста. И все, что способствовало этому курсу, да, должно играть и работать. И в этом плане мы проводили сбалансированную политику. Мы шли на заключение соглашения, например, в рамках СНГ, вот ты же знаешь об этом или не знаешь, зоны свободной торговли, так? Мы шли на заключение единого экономического пространства в рамках Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Стали наблюдателями в мае 2013 года при Евразес, формирующемся. Так, что нам давало, скажем, технологическая модернизация в рамках ассоциации с Европейским Союзом? Это прежде всего получение современных технологий, которые нам могли дать. Китай еще тогда не мог дать, потому что 2013 год, вспомни, каким Китай был, да? А Европа могла дать. Сейчас бы мы так не сделали, не пошли. Но никто не говорил о вступлении в НАТО, как ты знаешь, да? Партия регионов никогда не ставила такую задачу. Никто не говорил.
9: Про евроинтеграцию речь, Дмитрий
8: говорит. Никто не говорил о вступлении в Европейский Союз, потому что было абсолютно нереально. Нас бы никто не принял в Европейский Союз. А вот соглашение об ассоциации, которое открывало бы нам европейские рынки, да? Угу. Если бы реально открывало, подчеркиваю. Но поскольку оно нам не открывало эти европейские рынки, то мы здесь приняли решение отложить подписание соглашения об ассоциации. И мы его не подписывали.
9: Это так, да?
8: Ну, а как иначе? Угу. Подписали соглашение об ассоциации в 2014 году после переворота Яценюка Порошенко. И это соглашение в том виде, в каком они его подписали, абсолютно ничего не дало Украине. Чем мы отказались? Если бы оно было для нас выгодно, мы могли бы его подписать. Оно абсолютно не противоречило нашему сотрудничеству. Например, в рамках СНГ мы не собирались, как вот сейчас, выходить из СНГ, например. Поэтому вот эти вот домыслы о том, что вот мы сначала куда-то двигались, там, европейскую интеграцию, отказавшись от курса на сотрудничество с Россией. У нас сотрудничество с Россией было 55 миллиардов долларов товарооборот, чтобы ты представлял себе.
7: У Армении сейчас тоже, в принципе, хороший товарооборот с Россией.
8: Да. Ну, слушай, не надо сравнивать. У нас прекрасные были отношения с российским руководством, никаких проблем вообще не возникало. И мы как раз считали, что если бы соглашение об ассоциации с точки зрения передачи там, современных технологий, необходимых нам, вот ты был же в наших больницах, где у нас какие аппараты стояли? У нас вся техника медицинская была германская, немецкая. Это только ты одну медицину назвал, а можно же другие называть направления. Так что мы были руководителями государства Украина, понимаешь, и должны были прежде всего думать об интересах развития украинского народа. Но не вопреки и не во вражде с Россией, естественно, а наоборот в сотрудничестве, в союзе. И все документы наши были, у нас было где-то более 150 документов подписано, взаимный проект. Сейчас много всего чего перевирается, потому что это выгодно тем, кто это делает. То есть представить, что мы вроде бы как что-то там отрывали кого-то от кого-то.
9: Мы можем с вами чуть-чуть пофантазировать на тему администрации? Вы сказали такую фразу, да, вот мне интересно ваше мнение и ваше. Вы сказали, вот нужна новая администрация вместо режима Зеленского. А кто эти люди могут быть? Не знаю, Тимошенко, кто, какие фамилии вы можете назвать, вот ваше молодое крыло, какие бы фамилии кандидата помимо вас туда могло бы порекомендовать?
7: Боже упаси, никаких Тимошенко и так далее.
9: Ну а кто? Кто эти люди?
7: Я полагаю, что в любом случае эти вопросы должны решаться между США, Британией и Россией.
9: Ну, у вас есть кандидаты?
7: И я думаю, что как решат, так и будет. И если говорить за какие-то кандидатуры из политикума, вот, который на Украине остался, как практика показывает, все эти персонажи, которые называли себя пророссийскими, как показала практика, когда началось противостояние против блока НАТО, куда-то все попропадали. И фактически только наша политическая партия «Держава» поддержала русскую армию и, собственно, делала все для того, чтобы она продвинулась вперед.
9: С точки зрения легитимности?
7: Я думаю, что с точки зрения легитимности...
9: Янукович, он же легитимный президент?
7: Легитимность, она будет основываться на решениях переговорной группы.
9: Нет, это понятно. Вот режим Зеленского как бы нелегитимен по причине того, что он уже как бы срок годности, мягко говоря, нарушил и пришел к власти в результате конституционного переворота. А вот Янукович, он же действующий президент по законам Украины до сих пор?
8: Ну, по законам Украины надо смотреть. Конституционники должны сказать. Потому что в Конституции нет возможности президенту находиться больше 5 лет у власти. То есть, если он избран на 5 лет, так, календарных 5 лет, значит, вот в течение этих календарных 5 лет...
9: Зеленский сколько сидит уже?
8: Ну, он уже, вот, естественно, он нелегитимен. Причем вот здесь, когда разъясняют там некоторые, вот я даже российские смотрю, информационные всякие вещи, не понимают одного. Вот в Конституции есть положение о том, что во время военного положения не проводятся выборы.
9: Да.
8: Но выборы кого? Это первый момент, так, на котором надо задуматься. Ну, в данном случае имеется в виду, конечно, Верховная Рада. Угу. Так? Потому что там в статье это говорится о Верховной Раде. Теперь, а военное положение кем вводится? По представлению президента. Так? То есть пока Зеленский был президентом, он подавал представление о введении военного положения законно и легитимно. А вот он перестал, 5 лет у него закончились. Да. А он снова подает. Значит, нелегитимный президент подает нелегитимное представление Верховную Раду, она утверждает его и становится сама нелегитимной. Вот же, ну, не фантастика, это реальность. И Конституционный суд ведь не случайно в 2015 году, когда Порошенко не хотел проводить выборы, хотел через военное положение в Донбассе, да, себя продлевать беспрерывно президентом, еще тогда Конституционный суд сказал: нет, дорогой товарищ, выборы проводи, должны выборы установить, дату установить.

0: Украине, да?
1: И что?
0: Ну как что?
1: Это опасно для этих людей?
0: Ну, конечно, конечно. Какая проблема для них, там, например, отправить в мир иной любые кандидаты, которые покажутся им...
1: В вашем представлении, не называя фамилии, эти люди есть?
0: Конечно, есть.
1: И на должности, на пост министра тоже? Премьер-министр?
0: Конечно.
1: И президент?
0: И президента, и руководителя. Какие проблемы?
2: Что касается вот участия меня или представителей нашей команды в неких там избирательных процессах на Украине, об этом я уже говорил, это исключено.
1: Почему?
2: И дело в том, что сейчас Украина, она представляет полностью вот оккупированную территорию. А какой смысл сейчас участвовать в этом балагане, который...
1: Мы же говорим про будущее.
2: Так я же говорю, если мы сейчас рассматриваем ситуацию, при которой США и Британия будут контролировать территорию, при которой русской армии не будет, не дай бог, на границах Польши, тогда в этом балагане участвовать мы в любом случае не собираемся, потому что...
1: То есть распределение ролей будет за ними.
2: Потому что, а какой в этом смысл, если фактически там закреплен, как вы знаете, приоритет так называемого международного законодательства над национальным конституционно, если там недра принадлежат на правах частной собственности Трампу, если там земли уже принадлежат на правах частной собственности американским и британским корпорациям.
1: Это факт, да?
2: И суды по этим всем, не дай бог, если там, вернее, если будут суды проходить, то они будут проходить не на Украине, даже, а будут в лондонском арбитраже или в Нидерландах. То есть, и когда у нас напрямую целые ветки власти, там, судебная, правоохранительная, там, и даже законодательная, де-факто они будут управляться из-за границы и неограниченным финансовым ресурсом будут потом проводить так называемые избирательные кампании, так а зачем это все?
1: Для того, как чтобы, возможно продать для того, территорию Украины, когда нелегитимные
2: здесь
1: власти?
2: Здесь вот важный вопрос. А зачем участвовать в выборах, которые, вот, фактически легитимизируют...
1: Я не говорю про выборы. Я не говорю про выборы. Я говорю конкретно про людей, которые могут представлять новое правительство. Или вы склоняетесь к тому, что это вот как художественный руководитель театра, главный режиссер придет из Америки откуда-то, из Вашингтона, и скажет, это будет вот Вася, Петя, Катя.
2: Ну, сейчас именно так все и происходит. И вот уже пана Федорова активно через картонный Майдан накачивают фигуру. Также вот и с паном Залужным делали, но, видимо, персонаж не справился с суфлером, и поэтому сейчас ищут ему замену. И сейчас процедура выборов – это фактически легитимизация абсолютно нелегитимной сейчас власти, потому что я здесь согласен с Яновичем, потому что там полностью антиконституционное поле ушла страна. И сейчас перед США и Британией стоит задача – нужно выборы срочно провести и там назначить нового гауляйтера, и чтобы этот гауляйтер сохранял их бизнес-активы. В этом балагане в любом случае наша структура, не я, никто бы то из наших соратников участвовать, конечно же, не будет.
0: Ну, я, наверное, неясно сказал, что, значит, любой мир должен заключаться между Россией и хозяевами вот этого, как ты говоришь, режима, да? Там американцы, британцы. Мир – это согласие прежде всего на каких-то определенных условиях. Одним из условий является сформирование, совместное формирование вот этой вот администрации. Ясно, что она не может быть чисто пророссийской, да? Но она и не должна быть чисто проамериканской. То есть, ну, дураку понятно, что какой же это будет мир, если там будет продолжать хозяйничать те, кто сейчас определяет политический режим в Украине. И ясно, что должны быть противовесы, сдерживания, и поэтому создание...
1: Ну, у вас эти фамилии есть, да?
0: Ну, если меня спросят, я, конечно, их назову. Какие проблемы?
1: То есть... Медведчук?
0: Вот давайте без фамилии.
1: Нет,
0: да?
1: Ну это открытая персона, послушайте. Он неоднократно, я не импровизирую здесь, он неоднократно заявлял об этом.
0: Вот вы ему сами задавайте этот вопрос. Я скажу только одно. Значит, ну я руководящий кадр на Украине, несмотря на то, что прошел все-таки больше 10 лет, тем не менее, все-таки знаю, да? И поэтому абсолютно ясно, что достаточное количество нормальных, технических, вот на переходной период, нужны как раз не политики, а технократы, грубо говоря, в Украине есть, которые способны установить и, самое главное, реализовать те функции, которые на них будут возложены.
1: Эти люди сегодня по-прежнему работают в правительстве?
0: Ну, они на разных находятся местах. Некоторые работают, занимают средние должности, некоторые, как бы, где-то за границей находятся. Ну, все это дело такое. Важно же одно только, чтобы нашлось взаимопонимание между вот хозяевами реальными, да, Украины, вот этой территории Украины, да, и российской стороной. Вот, то есть пока я не вижу искреннего желания того же американского руководства

0: прийти к миру, длительному миру, да, и, в общем, посмотреть правде в глаза. Вот им же никто не задает вопрос: слушай, кого вы защищаете? Это же единственный в Европе реально нацистский режим. Кого вы защищаете? Они ликвидируют политических заключенных, ликвидируют политических оппонентов. Они установили концлагерь, они избивают людей на улицах, убивают этих людей, лишь бы загнать в армию. Демографическая катастрофа, 4 к 1 и 5 к 1. То есть автоматически через 15 лет никого не останется, реально не останется. Посмотрите, кого вы защищаете. Ну, где вы слышали вот такую постановку вопроса, скажем, на встрече? Кстати, вот была сейчас же визит, значит, этого Уиткера в Киев, но его просто хамски приняли, по большому счету. Просто вели себя по отношению к нему хамски.
1: В чем это выражалось?
0: В разных моментах выражалось. Ну, например, на совместной пресс-конференции с Зеленским, он сидел, Зеленский, Гордон задал ему оскорбительный для него вопрос. Правда, Уитков вышел с достоинством, это все-таки опытный, умный человек, но, тем не менее, этот вопрос ему не мог быть задан вне ведома администрации Зеленского.
1: Какой это вопрос был?
0: Я не хочу его повторять, найдете. Ну, гадкий вопрос. Просто гадкий. Причем он еще был так сформулирован, что можно было подумать, что речь идет о Зеленском. То, что он говорит, вот рядом с вами сидит. Как вы могли допустить сидеть рядом с человеком и дали там характеристики? Или там, например, Арахамия, да? Арахамия явился, значит, в куртке, где было написано «Киевский режим». То есть он бросал ему вызов. Смотри, с кем ты, пацан, беседуешь. Слушайте, я много был в дипломатии. Допустить себе такое, это надо было уехать из Киева и, в общем-то, вот в таком хорошем состоянии гнева, по крайней мере, к такому приему.
1: Вы думаете, это согласовано администрацией Зеленского?
0: Не то, что это постановлено, потому что Гордон задает только то, что ему говорят, и платит за это. Но не только это было. Сама постановка, или там Зеленский говорит так шутливо, что вот, мол, хорошо, что ты приехал, как говорится, ты вместо Патриот будешь у нас в Киеве. То есть Патриот нам не дает, а пока ты, нас не бомбят Патриот. Такие вопросы можно задавать на таком уровне? Ну, то есть приняли по-хамски, значит, отворот-поворот дали по всем позициям.
1: Американцы это понимают?
0: Слушайте, ну, я думаю, Уитков умный человек, судя по ответу, достоин бы Гордону, он это понимает. Я думаю, что он уехал, мало ли что он говорил там, это другой разговор. Но то, что он на самом деле понял, я думаю, это очень важно. А потом пригласили трех англичанина, француза и немца, советники премьеров по национальной безопасности, на эту встречу. Для чего? То есть вот то, что сейчас происходит, говорит о том, что деньги платят уже британцы, оружие поставляют вроде американцы, но за деньги ЕС, так? То есть как будто бы меняются хозяева. Но на самом деле, конечно, вот мне трудно себе представить, чтобы американцы просто так отдали под управление британцев вот такую вот... Теперь, что касается вот того, что земли проданы, все остальное. Вот совершенно справедливо Вячеслав сказал, что нелегитимные власти подписали нелегитимные договоры. Так, значит, эти все договоры могут быть отменены, признаны юридически ничтожными в любой момент, как только появится легитимная власть.
1: Я благодарю вас за этот, как бы, пас мне, но я в этом смысле не политик, не политолог, я рассуждаю с общественной позиции.
2: Дело в том, что здесь невозможно будет любому правительству, которое находится на оккупированной блоком НАТО территории, как-то иначе поступить, кроме как легализовать для них частную собственность, потому что нужна в любом случае сила, которая может противостоять США и Британии, а это на планете Земля, это только русская армия. Поэтому здесь полагаю, что не стоит летать в иллюзиях и все-таки рационально оценивать ситуацию. Плюс еще хотел бы добавить в отношении того, что все-таки ситуация с вот мирными переговорами. Нужно смотреть все-таки, кажется мне, немножко дальше, нежели условно переговоры и, значит, проведение выборов и возврат Донбасса под контроль Российской Федерации. Нет, нужно смотреть дальше, потому что на переговорах уже сейчас звучат нотки в отношении того, что это нужно, чтобы было закреплено в Конституции. А если уже есть прецедент, что Крыму можно, Донбассу можно, Запорожской и Херсонской области можно, тогда, получается, после того, как этот процесс закрепления произойдет, то тогда уже, естественно, и Одесская область, и Николаевская, и другие, я уверен, могут заявить, там достойных людей много осталось, несмотря ни на что, и сказать, извините, а мы тоже хотим. И здесь также нужно понимать, что эти переговоры с учетом вот закрепления в Конституции вот новых реалий и этого прецедента, он будет проходить параллельно с расформированием банды ТЦК и, собственно, натовской частной военной компании ВСУ. И в этом как бы главная угроза для натовских оккупантов, почему они до сих пор не пошли еще на выборы, хотя им нужно легитимизировать. Почему? Потому что они понимают, что при этом процессе у них рассыпется вертикаль управления, и русская армия просто пойдет дальше, потому что с Одесской, Николаевской, Киевской, Львовской, Черниговской области скажут: подождите, а мы, кстати, тоже хотим наравне с Крымом и Донбассом и новыми регионами.
1: Такой сценарий возможен в будущем?
0: Ну, я реалист, потому что, скажем, надо стоять на земле, а не витать в облаках. Это вовсе не в критику его.
1: Понятно.
0: Да, я просто свою точку зрения.
1: Ну, тезисно, да, нет?
0: Ну, в ближайшем будущем этого не будет.
1: Я последний вопрос к вам. Я благодарю вас за эту беседу сегодня. Киев, ваш родной город, город, где сегодня происходит то, что происходит. Вы хотели бы туда вернуться?
2: Безусловно, когда там будут наши войска, когда, собственно, ситуация там нормализуется. Это прекраснейший город, и там наши православные святыни находятся. И там, самое главное, вот живут русские люди, которые находятся сейчас под оккупацией. Поэтому для меня вот здесь ответ очевиден.
1: Не сочтите за бестактность, вы взрослый человек, наверняка вы уже долгие десятилетия думаете о начале, середине и конце, как каждый взрослый философ. А вы думаете о том, что вы можете не вернуться оттуда, и что эта эмоция вам дает?
0: Негатив, потому что я вложил очень много сил, души, умственных возможностей, организационных, в развитие страны, во-первых, ну и в Киев тоже немало. И сейчас вот на моих глазах Киев разрушается. Как вы думаете, как я могу к этому относиться? Поэтому мне хотелось бы увидеть, чтобы вот дожить, по крайней мере, до такого момента, когда в Киеве установится нормальная власть, придут к власти нормальные люди, которые начнут заниматься страной, ее развитием, благополучием. И тогда бы можно было, как говорится, вот позитивно оценить прожитые годы. А пока сейчас я нахожусь в смятении, по большому счету. Я говорю правду, потому что можно было говорить что угодно. Вот. Но у меня сейчас пока нет таких вот каких-то уверенностей в том, что я смогу вернуться.
1: Николай Азаров, Дмитрий Василец, Радио Спутник, 91.2 FM, дуэль с Манучаровым. Увидимся в следующий четверг в 17.00 по Москве. До скорого.
3: Дуэль с Манучаровым. Призывы к реформе ООН. Контекст. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций недееспособен в его нынешнем состоянии и нуждается в срочной и коренной модернизации. С таким призывом выступили внешнеполитические ведомства Бразилии, Японии, Индии и Германии. Свою позицию они объяснили тем, что геополитическая реальность в последние десятилетия изменилась, а в состав постоянных членов Совета не входят Африка и Латинская Америка. Это действительно так. Пятерка постоянных членов состоит из России, США, Великобритании, Китая и Франции. А вот среди 10 переизбираемых в настоящее время числятся Демократическая Республика Конго и Колумбия. Понятно, что постоянный состав Совбеза нуждается в обновлении. Полуторамиллиардная Индия заслужила право войти в список. Так же, как Африка и Латинская Америка в лице неких коллективных органов. Но есть и другие, неочевидные, но страстно жаждущие оказаться среди постоянных членов Совета страны – Германия и Япония. Они должны количественно усилить Западный блок, который и так представлен там весьма внушительно. Но в этом случае находить компромиссные решения, прекращать вооруженные конфликты и останавливать политические кризисы станет еще сложнее. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, столько же в Луганске, в Якутске полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Сергей Лавров провел 13 двусторонних встреч в первый день недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Россия ратифицирует Конвенцию Организации Объединенных Наций против киберпреступности. Российская спортсменка вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сингапуре. Подробности далее. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел 13 двусторонних встреч в первый день недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает российский МИД. Среди собеседников главы внешнеполитического ведомства были госсекретарь США Марко Рубио, министры иностранных дел Кубы, Сирии, Египта, Алжира, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Тринидада и Тобаго, Швейцария, генсек ОБСЕ, генсек Лиги Арабских государств, премьер Ливана, а также председатель 81-й сессии Генассамблеи ООН Халилур Рахман. Под председательством Лаврова также прошла традиционная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Организации договора о коллективной безопасности. Россия планирует как можно скорее завершить ратификационные процедуры по Конвенции ООН против киберпреступности, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов. По его словам, документ, призванный наладить эффективное правоохранительное сотрудничество в борьбе с хакерами и онлайн-мошенниками, подписала уже 81 страна, включая Россию. Алимов добавил, что Москва призывает остальные страны присоединиться к документу и подключиться к переговорам о расширении его охвата. Пекин надеется на справедливые отношения к китайским компаниям в США и приветствует инвестиции американских компаний в КНР, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Китайский лидер также призвал расширять перечень направлений сотрудничества и сокращать список разногласий. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пытался добиться встречи с президентом США Дональдом Трампом на неделе проведения мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако его попытки не увенчались успехом, сообщает издание Wall Street Journal. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что визит Нетаньяху в США для выступления на Генассамблее ООН продлится около 6 часов, после чего премьер вернется в Израиль. Депутаты Горсовета поддержали введение в Брянске с 1 января 2027 года туристического налога со ставкой в 3%, размер которой будет плавно повышаться, говорится на сайте представительного органа власти. Отмечается, что налог в бюджет Брянска будут выплачивать гостиницы, отели и иные организации, предоставляющие услуги проживания. При этом налог не будет взиматься в том случае, если гостиница используется как пункт временного размещения для тех, кто вынужденно покинул свое жилье. Россиянка Татьяна Прозорова обыграла филиппинку во втором круге теннисного турнира категории ВТА 500 в Сингапуре, призовой фонд которого превышает миллион долларов. Встреча завершилась победой россиянки над третьей ракеткой турнира со счетом 4-6, 7-5, 6-3. Теннисистки провели на корте 3 часа 9 минут. В четвертьфинале Прозорова сыграет с представительницей Китая. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: 4 минуты 7-го, четверг, 24 сентября, 26 год. Добрый вечер всем. Михаил Ануфриенко,
3: Алеша Тимофеев. Здравствуйте, друзья.
2: Да, всем здрасте. Да, привет. Значит, что тут у нас? Как дела в целом?
3: Да, в целом нормально.
2: Норм. А мы про это сейчас будем говорить. Ну, отталкивается, так сказать, заявление Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза России, который говорит про доверие россиян как исключительно важную ценность для партии «Россия». Для партии «Единая Россия», в смысле, самое главное, это, конечно, доверие самих избирателей. Не устаю об этом повторять, говорит Медведев. Доверие исключительно важное ценность. Об этом он заявил на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Генсовета Единой России. Ты на выборы-то ходил?
3: Да, но тут надо понимать, что, во-первых, Медведеву это важно, потому что он лидер движения «Единая Россия», да. Поэтому он говорит именно об этом. Угу. Хотелось бы обратить внимание на то, что на этих выборах «Единая Россия» в списках прошли в Думу почти 50 участников специальной военной операции. Но это нормально, потому что в условиях боевых действий общество сплачивается, в общем-то, вокруг руководства. И для России, по крайней мере, это нормально. Поэтому здесь, ну, это норма, это констатация, знаете, как капитал очевидность. Да, это так.
2: Ну, с одной стороны, так, ну хочется, так сказать, ну, и что мы, ну, можем кивать, так сказать, говорить, да, всю программу, так сказать, все заявления, говорите, да, или нет, ну, вот тут вот что, конечно, нужно сказать, ну, а об ответственности, потому что доверие влечет за собой, конечно, высокую ответственность.
3: Ну, а вот здесь начинаются очевидные тоже вещи. Армия – это часть общества.
2: Ну, давай, я понял.
3: Часть общества, которая отягощена во многом, но больше половины бойцов – это ПТСР. Причем, знаю статистику, большая часть ветеранов отказывается от психологической помощи. То есть, есть плюсы, есть минусы. Это надо понимать. Ну, мы знаем, по крайней мере, некоторые знают статистику. После Великой Отечественной войны рост преступности в значительной степени вызванный в том числе и людьми с ПТСР, тогда такого термина не было, но люди-то были, которые не нашли себя в мирной жизни. Если, ну, могу привести Маринеску, знаменитый командир подводной лодки, человек, который не нашел себя после войны. В конечном итоге спился. Таких много тоже. Во многих семьях такая практика есть, и среди моих знакомых такие есть, дедушки и прадедушки. Вот, то есть это действительно проблема, понимаете, нельзя говорить, ой, как все хорошо, вот здорово.
2: Мы просто как бы перешли ко второй, но там первое это про доверие к Единой России и большой ответственности, с моей точки зрения. Да?
3: Ну, то есть, вот это как раз ответственность, надо, ну, в если том числе и за людей вот этих, да. Вот, за ветеранов.
2: Вот. А вторая новость тоже из заявлений Медведева. Партия «Единая Россия» активно включает в свои ряды ветеранов специальной военной операции. Мы выполнили поручение президента о вовлечении в политику ветеранов СВО, и совершенно очевидно, что это дало свой эффект. Уверен, что участники ветераны СВО внесут свой вклад в развитие нашей страны, представляя в органах власти самые широкие слои нашего народа. Значит, здесь, но тоже так, чтобы не вступать на тонкий лед. А не может ли случиться ситуация, когда компетенции будут подменяться участием в СВО, понимаешь? Вот взять, чтобы взять не профессионала на должность, так сказать, а участника СВО.
3: Послушай, ну, мы понимаем, что это неизбежно. Когда мы говорим, что армия – часть общества с плюсами и минусами, ну, есть какие-то чиновники, которые будут просто ради галочки выполнять... Давай, надо взять ветерана СВО. Ну, вот у тебя есть статус ветерана, пожалуйста. Компетенции нет. Ну, в конце концов, компетенция можно научиться. Uh-huh. Вот, и такие возможности созданы. И все лифты для роста и профессионального тоже созданы. Но мы должны хорошо понимать, что люди-то разные, понимаете? То есть прежде чем кого-то куда-то брать, вопрос же не только в компетенции, не только в том, что он участник СВО. Я вон вчера слышал, в кафе какой-то конфликт был, и какая-то женщина орет, я участник СВО. Вопрос даже не в том, участник она или СВО, да или нет, а в том, что для нее это аргумент, который должен доказать ее правоту в чем-то.
2: Совершенно
3: в
2: верно,
3: каком-то
2: да,
3: конфликте.
2: Совершенно верно, да.
3: И вот это действительно проблема. Мы помним все «Собачье сердце» и Шарикова. Я на Колчаковских фронтах.
2: Да.
3: То есть мне уже по факту положено. То есть есть проблемы. И вопрос компетентности, всего прочего. Это огромная проблема, потому что после окончания боевых действий неизбежно наступит, что около миллиона человек вернутся к мирной жизни. И надо ответить себе на вопрос, а они себя найдут в этой жизни, если зарплата даже в Москве, где самые высокие зарплаты, средняя зарплата в два раза ниже, чем зарплата бойца на фронте. Они готовы за вдвое, втрое, вчетверо меньшие деньги стоять у станка?
2: Знаешь, как будто это очень важный вопрос, который почему-то обсуждается, ну, шепотом, ну, в курилках где-то и прочее, прочее. Как будто бы мало внимания уделяется, а ведь это по-настоящему там серьезная большая проблема. ПТСР плюс, значит, совершенно другой уровень заработных плат. А вот как тут аккуратно и с той точки зрения, ну, может быть, ты знаешь опыт других стран, например, да, как там нечто подобное реализуется? Реализуется в что? Имеется в виду вовлечение, интеграция в нормальную мирную жизнь?
3: Ну, я знаком с опытом других стран. Просто ПТСР приходилось заниматься просто в силу того, что еще после Афганистана эта проблема стояла в полный рост, особенно учитывая, что, да, отношение к афганцам было, мы вас туда не посылали. Так вот, эта проблема есть, есть положительный опыт других стран, но он к нам не применим в силу масштабов. То есть небольшие войны в небольших странах, где действительно солдат облизывали, они герои, за ними ходили хвостом врачи, каждому прикреплялось, каждой семье, но это не для нас, у нас так не работает. У нас созданы во всех губерниях соответствующие центры реабилитации. В обыденные, обычные дни они стоят пустые. Когда проводятся мероприятия какие-то, люди приходят, да, но это разовые мероприятия, в основном там заполняемость несколько процентов. То есть бойцы не хотят туда идти. Многие просто не признают этих проблем. То есть это тяжелая человеческая работа, это нужно колоссальное количество волонтеров, убежденных. Это должна быть госпрограмма неформальная, понимаешь? Не просто для галочки. Открыть центр? Открыли. Деньги выделили, открыли, построили. Людям зарплату платят, они там сидят, никого нет. Вот. А действительно, может быть, из числа, опять же, тех людей, которые вовлечены, то есть те, кто были волонтерами, те, члены семей, те, кто потеряли своих близких, ну, короче, тех, кого это больше влечет. У них, может быть, нет медицинского диплома, но у них есть душа, в которой есть раны, и которые действительно понимают, что это важно, этим нужно заниматься. Но это неформальный подход. А у нас, к сожалению, ну, как и в любом государстве, как это сделать? Ну, идеологии у нас нет государственной. А все остальное – это нормативно-правовые акты. Их спустил какое-то ведомство. Сделать. Да? Надо отчитаться о том, что ты сделал. Ну, а как отчитаться? Как ты об этом можешь отчитаться? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. То есть это просто тяжелая ежедневная работа, которую должны делать убежденные в ее необходимости люди. Вот и такие есть, и они работают там, где они есть, там все благополучно, но люди разные, опять же.
2: А какие можно перечислить в первую очередь, там, не знаю, сферы, сегменты для работы ветеранов и участников СВО?
3: Да не перечислишь. На самом деле понятно, что...
2: Если... Ну, типа силовики, ну, а что там? Нет, у нас дефицит в МВД, например.
3: Вот это то, что... Ну, пока я не слышал о таких программах, понимаешь? То есть они вот вроде бы как есть, но чтобы они масштабировались на всю страну, вроде бы как и нет. То есть сейчас у меня вот люди, бизнесмены говорят, мы готовы на свое предприятие взять 40 ветеранов СВО, чоповцев, даже без руки, без ноги, но с опытом борьбы с дронами, сработавших с мобильными огневыми группами. Ну вот ищем. Знаешь, в очереди нет. То мы не можем донести, что такие люди необходимы. Регионы, опять же, разные. Где-то нужны они. Дефицит кадров в силовых ведомствах потрясающий, колоссальный. Все. Федеральная миграционная служба, ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет. Кадров не хватает везде. Дефицит там 15%, где-то больше по регионам. Там, до 40%, потому что они в командировке на новые территории ездят, поэтому у них не комплект. То есть в штате-то люди есть, но их физически нет, они там. И это действительно проблема. Да, вот это вот то, где они были бы востребованы и нужны в первую очередь. Но я не слышал о таких программах, понимаешь, что вот именно ветераны СВО набираются в массовом количестве вот в силовые ведомства, у них есть то-то, то-то, то-то, пожалуйста, приходите. То есть самое, ну, большое количество, я же в информационном поле все время работаю, и все время работаю с теми, кто занимается ПТСРом, ветеранами, знаком с этими психологами, много лет мы пытаемся это продвигать на самых разных уровнях, где-то успешно, где-то нет. И да, такая проблема есть. Вот она реально, потому что поставить человека к станку, ребята, это даже если он квалифицирован, та еще задачка.
2: Ну, и потом, после 5 лет, посмотрите, вот Анатолий, кстати, тут, во-первых, не соглашается с Дмитрием Анатольевичем в вопросах доверия, а потом говорит, что, ну, я перефразирую, не может солдат, даже командир, решать вопросы на производстве и в других местах, умеют воевать в основном в своей массе.
3: Ну, я не соглашусь, просто только вот сейчас проходит проверка в одной из бригад, которые много лет работаю. Я знаком с офицером, во-первых, этими хорошо, знаю их детей, их родителей. Они у меня бывают дома, я у них бываю дома. Ребят, они могут управлять чем угодно. Угу. Понимаете, он перед этой проверкой контейнер, морской контейнер бумаг напечатал. Угу. Он умеет все, понимаете, не только воевать. Вообще, командир, это вы что, представляете, что он с шашкой наголо в атаку ходит, что ли, штурмовые отряды ведет? Это организатор. Это человек, который работает с людьми. Вот я знаю офицера, который приходит в полк, где солдаты не подписывают контракт и намерены увольняться. Он приходит, у него там 4 человека таких только подписали контракт. Через месяц у него подписала половина полка. Причем он их не бил, он их не занимался, он с ними работал. Они увидели, что это офицер нормальный, который заботится о своих подчиненных. Есть образцово-показательные части, в которых все завязано на офицера. Понимаете? Он тебе что угодно возглавит. Хоть революцию, хоть завод. Квалификация есть, простите, офицер. Ну вот сейчас мы же познакомились, это еще был росгвардейцем 34-й бригады, ротный. Сейчас он замкомбрига на группу войск «Север». У него 2 высших образования, он кандидат наук, он владеет 4 языками. Говорит, вы что, думаете, там какие-то идиоты, что ли, сплошь? Нет. Это разные люди, в том числе очень квалифицированные.
2: Вот хороший, Сергей. Спасибо, что пишете. Давайте Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, принимаем ваши сообщения. И мобильное приложение, кстати, тоже. Но, значит... Во-первых, спорят, и справедливо, ну, перефразируя, она цитируя нас, да, участников СВО может не быть компетенции. А у спортсменов, к примеру, у некоторых депутатов, значит, много или компетенции. Но мы же говорим про производство, понимаете, не, ну, так сказать, депутат, это же фраза Миши, не скажи, ну, типа там... может не обладать соответствующими компетенциями, да? Депутат — это одно. Значит, Сергей, вот хорошее. Сергей, спасибо вам. Являюсь ветераном боевых действий. Преодоление трудностей, как жизненных, так и социальных, остается в подсознании. Преодоление трудностей, как жизненных, так и социальных, остается в подсознании. Это ну, как бы один из синдромов вот того самого, значит, ПТСР и опыта полученного. Север. Места, связанные с риском для жизни, с соответствующей зарплатой, будут востребованы для участников СВО. Да, там же ведь дело в том числе в адреналине и прочее, да, на гормональном таком уровне. Да, Сергей, наверное, в этом смысле прав.
3: Ну, здесь есть и люди на фронте, которые мечтают как раз вот избавиться, у них нет этого адреналина зависимости, они спокойно будут пахать поле. Такие тоже есть. Понимаешь? Вот просто достаточно понятно, это часть общества, там все люди разные. Кто-то совершенно спокойно вернется к себе в село, будет разводить коров и счастлив да нельзя. Но кто-то не устроится. И так как это огромная масса людей, то проблем будет море. Будут плюсы, будут минусы. Каждый видит то, что захочет увидеть. Кто-то увидит, что они внесут значимый вклад в развитие общества, кто-то увидит в том, что они внесут значимый вклад в рост преступности. И то утверждение верны. Просто от нас зависит, насколько будет меньше отрицательного и больше положительного. Просто относиться к этому надо серьезно, не рассказывать, что «Ой, давайте мы там сейчас всем дадим ветеранов СВО и всем дадим социальный лифт». Далеко не все этим социальным лифтом пользуются, скажем так, не из корыстных побуждений. На фронте хорошо знают целую категорию людей. Это уже стало за последние 2 года... таким постоянным потоком, которые заключают полугодовой контракт, приезжают туда, сидят где-нибудь в тылу, получают статус ветерана боевых действий, возвращаются обратно и размахивают этими корочками везде и всюду. Потому что на сегодняшний день как раз создан социальный лифт. Любой чиновник знает, что ему желательно быть ветераном СВО. Это тоже факт.
2: Да, ну и там начнутся тоже истории, которые, безусловно, единичные, они тоже будут. Ну, всякие там ну, шариковые, фейковые, ну, фейковые, значит, вот эти все бойцы и прочее. Конечно, они тоже будут. Он просто там числился, например, на Грин. Но все мы знаем и понимаем специфику, сложные особенности наши ментальные, так сказать,
3: да,
2: хозяйственные, ну,
3: слушай,
2: социальные.
3: Наши? Это не наша ментальность, это человеческая ментальность. Такие же где-нибудь в стране.
2: Нет, я имею в виду, что где-то просто сложнее в это сделать, а где-то проще это сделать. В этом особенность заключается. Вот я про что говорю.
3: Да я, честно говоря, просто всегда исходил из простой вещи. Когда эти темы затрагиваются, не надо все мазать одной краской. Ну, черное,
2: да,
3: розовое.
2: Совершенно верно.
3: Ой,
2: да,
3: все хорошо, да, ой, все плохо. Плохо. Да нет, все по-разному. Зависит от людей. Как люди к этому относятся, так оно и будет.
2: Ну, осталось только, так сказать, вот чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Вот что, ну, вот что, вот что важно. Вот что важно. И вот ну, это, так сказать. Ладно, давайте тогда к другим, да, ну все, закончили с этим блоком, тогда к другим новостям. Вот эта история, будут переговоры, не будут. Вроде сначала намечались трехсторонние переговоры, потом они, значит, опровергли, что они будут. И вот представитель Кирилл Дмитриева опроверг сообщение о трехсторонних переговорах, ну, Россия, США, Украина.
3: Ну, здесь нужно учитывать то, что вот я не встречал с нашей стороны никаких намеков на эти трехсторонние переговоры. О них все время говорил или американский представитель, или представитель, или сам этот недофюрер, ну, простите меня, человек, который крупный специалист по насморку, по-моему, вообще, что он говорит, можно не слушать. Суть в другом. Вообще-то, по факту, Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента Российской Федерации по инновационно-экономическому сотрудничеству с Западом. Он никакого отношения к боевым действиям на Украине не имеет.
2: Но к переговорам-то имеет.
3: К переговорам имеет, но это переговоры не связаны...
2: Прямой непосредственно вот, к переговорам.
3: Нам нечего обсуждать в экономическом сотрудничестве с киевским режимом. Вот, поэтому и Кириллу Дмитриеву нечего обсуждать.
2: А с американцами,
3: вот, с американцами есть. Он к американцам и едет. То, что на него будут там давить, рассказывать, принуждать, это понятно. Вот. То есть это косвенное, опосредованное. Ну, ведь тут просто у нас есть целая категория людей, которые по роду своей деятельности обязаны, они зарплату за это получают, вести переговоры, в том числе с американцами, о восстановлении экономического сотрудничества. То, что это бред собачий, понимают все, но у них работа такая. Они ее выполняют. А то, что толку от этого, как сказала молока, ну, это тоже понятно. Договариваться со страной, которая с тобой воюет, ну, как-то смешно. Понятно, что...
2: Ну, а как? А с кем еще договариваться-то?
3: А о чем?
2: Не, ну послушай, это договариваться как раз только-то с противником и можно. Потому что ты с теми, кто для тебя там партнер, там, или какие-то другие слова любые подберите, там-то о чем-то, там все как раз понятно. А договариваться надо ровно, когда есть конфликт. Не было конфликта, и не о чем как будто бы и договариваться.
3: Договор любых сторон – это всегда конфликт. Даже если это друзья, это все равно конфликт. Потому что каждая из сторон решает свою экономическую выгоду в этом договоре. То есть договор – это конфликт. Оптимальным договором считается тот, который стороны подписали, будучи взаимно им недовольны.
2: Да, компромиссный.
3: То есть компромиссный. Да. Поэтому здесь друзья, партнеры и так далее. А с врагом, если враг не сдается, его уничтожают. Они ведут переговоры. Но о чем можно вести переговоры с тем, кто тебя убивает? Не надо нас так убивать. Нет, я буду вас убивать, но вот если вы мне тут тонну урана по сниженным ценам доставите, я вас буду убивать меньше. Как-то так.
2: Немножко упростил, но ладно, ну, твоя точка зрения.
3: Именно
2: да,
3: такая,
2: но...
3: понимаете? То есть есть, условно говоря, вот замкнем все на одной фигуре, Трамп, да? Он принимает решение предоставить разведданные. Это позволяет наносить удары с большей точностью. Предоставить связь Starlink, что обеспечивает и удары по нашим тылам, и отличную связь на фронте, повышая эффективность войск. Предоставить эксклюзивные еще права там, на продажу оружия. Вот, оружие вроде продает, оплачивает Европа, да? Но покупает американское оружие. Мало того, Конгресс США принимает уже в этом году, по-моему, третье решение о выделении еще 2,8 миллиарда долларов на поставки Киеву оружия. То есть еще и сверх того, что мы вроде как не оплачиваем, но мы оплачиваем. И вот с этими людьми мы договариваемся о каком-то экономическом сотрудничестве.
2: Ну, это так. Ну, а что тут удивительного?
3: Ну, а что удивительного?
2: Но китайцы продают, значит, американцам редкоземы и прочее, которые они используют в своих...
3: Да, американцы для, с китайцами
2: для производства производства вооружений, которые в том числе поставляются на Тайвань, которые в том числе там, значит, через АУКУС и все прочее нацелены на Китай. Но это так работает. А что тут говорить?
3: Нет, так не работает, понимаете. В том-то и дело, что у нас нет практики, подтверждающей, что это работает. В Великую Отечественную это не работало. Мы до начала спецоперации крыли, в том числе и в этой студии, помоями те западные фирмы, американские, например, которые продолжали во время Второй мировой войны сотрудничество с гитлеровской Германией. Это было ненормально, это было преступно и неправильно. Теперь, когда началось СВО, а это не война, мы доказываем, да нет, ребята, все нормально, они нас убивают, но мы с ними поторгуем. А понимаете, что если у противной стороны есть намерение нас убивать, то любые договоренности с ними об экономическом сотрудничестве не отменяют их желание нас убивать. И соотносятся, вот они со своей стороны решают, мы убиваем русских. И помогаем чужими руками убивать русских. Русские с нами договариваются. Да, но это не должно противоречить нашей задаче. То есть никто не снимает санкции, да? То есть мы продолжаем сотрудничать. Никто не возвращает нормы ВТО, да? Никто не возвращает в действие международные суды хозяйственные, да, которых беспристрастно разбирают, кто право, кто виноват. Нет. Здесь все диктует право сильного. Идет в том числе и экономическая война. Санкции – это война экономическая. Это игра в одни ворота. Без права на защиту, на адвоката, на презумпцию невиновности. И все это принимает именно американская сторона со своими партнерами. На каких условиях и о чем мы с ними договариваемся? На условиях и с позиций слабого. Все. Потому что другой – нет, мы еще не победили. Санкции вводить против Соединенных Штатов, ну да, как-то смешно, да? Что дальше? Мы можем только воевать. Ну, а переговоры вести, ну, не с сильной позиции. Мы, по крайней мере, не доказали, что мы не позволяем пересекать какие-то красные линии. Все красные линии, которые мы рисовали, уже благополучно перейдены.
2: Тут вот эта вот твоя фраза, понимаешь, она, конечно, эмоционально заряжена и сразу действует, типа нас вот пришли убивать. Это очень такое, или нас убивают, там, это понятный козырь такой, так сказать, да, который, с одной стороны, обезоруживает, но с другой стороны, ну, если мы вдумаемся там, да, ну, вот, так сказать, кто нас вот убил? Сейчас идет специальная военная операция. На линии фронта стороны убивают друг друга. Убивают друг друга. Значит, и на линии, и по тылам. Все, вот это факт. А дальше это уже, так сказать, рассуждение, восприятие, трактовка.
3: Здесь нет ничего эмоционального. Понимаете, есть в уголовном праве понятие, да, организатор, заказчик. Американцы являются заказчиком. Но это же несомненно. То есть деньги, политическая поддержка, вооружение, обучение, лечение, реабилитация. Коллега Лавров по должности, госсекретарь Рубио, прямо говорит, мы не можем быть посредниками при переговорах, мы поддерживаем и вооружаем.
2: Сказал так один раз несколько месяцев назад. Сказал.
3: Ну, так не только он сказал,
2: но
3: и важно
2: вчера
3: дела.
2: Вчера подписывали эти 51 страна, значит, документы. США не подписались, поскольку они посредник.
3: Ценник, нет.
2: Давай сейчас реклама новости будем продолжать. С
0: развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Сенегала на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. В рамках встречи они обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес. Отмечается, что эта беседа открывает рабочую программу второго дня Лаврова на сессии Генассамблеи ООН. Сегодня у главы российской дипломатии ожидается еще ряд двусторонних контактов и встреч в многосторонних форматах. Россия добивается запуска переговоров о безопасном и равноправном использовании искусственного интеллекта через специализированные структуры ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов. Он добавил, что использование нейросети во вредоносных целях – это общая угроза для всех государств, требующая коллективного подхода на международном уровне. Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы и планирует направить его на рассмотрение в Госдуму в установленный срок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также вносится прогноз социально-экономического развития, бюджета социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, добавил премьер-министр. Кроме того, по словам Мишустина, правительство планирует выделить более 16 триллионов рублей бюджету фонда обязательного медицинского страхования в течение 3 лет. Визит иностранных журналистов в Луганскую Народную Республику может помочь рассказать правду о преступлениях в СУ и разорвать информационную блокаду Запада, сообщила уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенг. Накануне 13 журналистов из 11 стран возложили цветы к стихийному мемориалу на месте теракта в Старобельском педагогическом колледже, унесшего в мае жизни 21 человека. Прибывший в Луганскую Народную Республику фотокорреспондент из Китая Ли Сян заявил РИА Новости, что его не пугают возможные угрозы со стороны Киева и санкции Запада в связи с этим визитом. Специалисты восстановили электроснабжение в Брянской области, которое отключалось в ряде населенных пунктов, сообщает региональное главное управление МЧС. Ранее сообщалось, что нарушение электроснабжения произошло в 17 населенных пунктах региона из-за порывов ветра. Из-за этого 3 пассажирских и 9 пригородных поездов следовали с отставанием. Вооруженным силам Китая и США следует поддерживать диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он добавил, что сотрудничество Китая и США не может решить все проблемы мира, но если они не будут сотрудничать, то многие проблемы будет сложно урегулировать. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на «Радио Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
2: 18:33. Продолжаем. Анатолий тут нам пишет из Петербурга. Анатолий, их нет. Вот так сказать, мы с вами давайте, так сказать, подмигнем друг другу. Вот и все. Так, ну давайте, значит, три условия. Три условия по прекращению конфликта, которые выдвигает Трамп Киеву. Об этом пишут СМИ. Аксиос. Ну, Аксиос, в принципе, так сказать, ну, нельзя причислить, наверное, к помойкам, хотя можно всех, но я вот не буду. Значит, администрация Трампа настаивает на 3 неотложных мерах, стремясь к деэскалации конфликта на Украине и возобновлению дипломатического диалога с Россией. Три, а на самом деле два, как будто бы. Значит, что имеется в виду? Для деэскалации ситуации Вашингтон требует прекращения огня по энергетической инфраструктуре, возобновлению работы зернового коридора через Черное море. Как пишет Аксиос, первоочередной задачей Трампа является заключение соглашения о прекращении украинских атак на российское дизельное топливо, которые подняли, задрали ценник на солярку в самой Америке. Да, ну и, понятно, Трамп типа настаивает на проведении трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Ну вот, ну типа три что? Энергетика, не бить по солярке и зерно через Черное море.
3: Ну, на самом деле здесь слегка сместились понятия. Аксиос не пишет ни к чему о том, что это требование к Киеву. Ну и по самому смысловому содержанию понятно, что это требование не к Киеву. Тот же самый Зеленский кричит о том, что он хоть завтра заключит перемирие энергетическое, он его все время предлагает и проталкивает, и воздушное, и морское, и так далее. То есть это требование к нам. На самом деле,
2: Аксиос. Зеленский, двоеточие. США настаивают на прекращении огня.
3: Да, Зеленский говорит, что да. США настаивают. Это Зеленский говорит. Они у Зеленского требуют. Угу. Вот. Что касается ненанесения ударов по американским судам и вообще судам, перевозящим нефтепродукты. Угу. Такое действительно было озвучено и неоднократно, в том числе и госсекретарем Рубио. Но суть в том, что если вы посмотрите статистику, то прибыль всех нефтяных компаний, в том числе американских и европейских, выросла по сравнению с прошлым годом в разы. То есть все торгующие нефтью и добывающие ее на Западе получают баснословные прибыли, некоторые во много раз превышают, в разы прошлогодние. Им выгодно то, что происходит. И вот эти требования американских чиновников, это пыль в глаза. Да плевать им на застрахованные суда, которые ВСУ утопят в Черном море или еще где-то. Заработают еще больше. Цены растут и на этом заработают. Страдают американские граждане. Слушайте, все понимают, что те приблизительно 20 с лишним миллионов баррелей в сутки, то есть больше 20% мирового потребления нефтепродуктов, которые минусовались во время войны и из-за войны США с Ираном, никакого отношения к вот этим нескольким кораблям в Черном море не имеют. Как и влияние, собственно говоря. Я уже не говорю о американских санкциях на торговлю российскими нефтепродуктами, которые значительно сильнее задирают цены на нефть. Поэтому не нужно путать две вещи. Публичное словоблудие американских чиновников и реальность. В реальности они сознательно задирают цены на нефтепродукты. На этом колоссальные дивиденды имеют толстые коты, в том числе в Соединенных Штатах. А если вы посмотрите, кто поддерживает администрацию Трампа и республиканцев, то это как раз крупные корпорации, те, кто зарабатывает на войнах, на росте цен на нефтепродукты и на всем остальном, на несчастьях людей. Они поддерживают республиканцев вовсю. Ну, а то, что американцы страдают, ну, страдают, да, каким-то образом администрация Трампа с этим мирится.
2: Значит, американская сторона пригласила Путина на G20.
3: Да, по-моему, пятый раз.
2: Значит, Песков отреагировал на приглашение. Мы слышали соответствующее приглашение. Мы признательны американской стороне за это приглашение. Мы приветствуем это приглашение. И мы определимся и дальше поработаем тему по дипломатическим каналам.
3: Ну, то есть Путин на Большую Двадцатку не приедет. Он поедет на саммит АТЭС, который будет проходить в Китае. Он приезжает туда первый раз после 2017 года. Там он будет встречаться с Си. Там же будет присутствовать Трамп. Вполне возможно, что там они и встретятся. Даже, скорее всего, наверняка, потому что Трамп встречаться любит.
2: А что на G20 не поехать?
3: А смысл?
2: Но на G20 ездили, вы помнишь, да, мы помню, с тобой помню. Обсуждали даже два года назад.
3: Ездили.
2: Там не просто ездили, а ездили эффективно. Эффективность тогда, там пару лет назад, это выражалось, значит, в подписании итогового коммюнике, откуда там что-то убрали, что-то несли и прочее, чтобы соответствовало, так сказать, не было этого штампа тоже не хочется, типа русофобских, там, ну, односторонних обвинений в адрес России. Тогда внесли какие-то формулировки в итоговый документ. И здесь, собственно, видимо, то же самое, так сказать, может, может и случиться, или не может, или
3: нет,
2: что.
3: Туда может поехать кто угодно. У нас достаточно чиновников, которые высокого ранга, которые могут вести переговоры в рамках G20. Просто, опять же, знаете, были, формулировки из коммюнике убрали, ну и что? Санкций стало больше? Стало больше. Намного больше. Их регулярно принимают, ни на что они не влияют. Вооружение киевской хунты продолжается? Продолжается. То есть все продолжается и идет по нарастающей. То есть, скажем, дела и слова расходятся. Поэтому смысл участвовать в словоблудии, ну, можно, понимаете, у президента России достаточно реальных дел. Есть банда чиновников, которые получают зарплату за то, что разговаривают с кем угодно. Понимаете, хоть с фашистами. Вот у них работа такая. Вот они ездят и разговаривают. Ну, и не говоря уже о том, что у нас есть колоссальное количество людей, которые в условиях мирного времени, давайте признаем, что в России де юре мирное время, война никому не объявлена, мы ни с кем не воюем, действуют законы мирного времени, у нас работает колоссальное количество людей по законам мирного времени, в том числе на международном треке, они продолжают работать. И когда мы возмущаемся там Кириллом Дмитрием, Титовым, Ушаковым, другими высокопоставленными людьми, надо все время делать поправку на то, что они выполняют свои обязанности. Их никто не отменял. Вести переговоры, договариваться, да. Может быть, они прекрасно понимают, что это бессмысленно. Но у них работа такая. У них не стали задачу бегать с автоматом.
2: Знаешь, вот я примерно предполагаю, как ты можешь ответить на этот вопрос, но все же его задам. Ну вот смотри, вчера вот эти подписали, 51 страна подписала, значит, как там была формулировка, подписала документ о возможности или желании Украины, значит, о прекращении огня.
3: Да, что уже там 2 или 3 года Киев желает прекратить.
2: 51 страна, вся Европа, там плюс Гондурас, Корея, Грузия, Молдавия, значит, ну, еще ряд.
3: Не ту страну назвали Гондурас.
2: Ну, ладно, ну, мы не будем, Коста-Рика там была, не будем иронизировать. Каждая страна, так сказать, уважаема, прекрасна, мы желаем каждой суверенитета, значит, дальше ритуальные фразы. Я вот о чем. Значит, просто как будто бы вот этих миротворческих инициатив или усилий, которые прилагает Украина в информационном пространстве, исключительно с точки зрения пиара, мы даже не лезем туда и не говорим, типа, они ради чего это делают, а просто обыватель. Для инопланетянина, который там прилетел вдруг на Землю, знаешь, открывает новости и читает заголовки какие-то. Не в курсе, ни контекст, ничего. Значит, вот в этом информационном пространстве вот такого пиара миротворческого со стороны Украины как будто бы больше.
3: Как будто бы больше.
2: Да, совершенно верно. А нужно ли России создавать вот этот пиар и манифестировать, демонстрировать подобного рода там какие-то миротворческие усилия?
3: Нет, на самом деле мы все время его демонстрируем. Если вы посмотрите, каждую неделю практически следует заявление высокопоставленного чиновника. Я уже не говорю о там многочисленных заявлениях депутатов и всех прочих. Я говорю именно вот там о президенте, главе МИДа, его заместителях, о вот этих спецпредставителях различных, именно президента, Пескове. Все время идут заявления о том, что мы привержены духу Анкориджа, мы за мирные переговоры, мы за мир, мы готовы, мы открыты и так далее. Беда в том, что наша информационная вот эта повестка, сколько бы она ни размножалась, никогда не сможет победить западную. Ну, масштабы несопоставимы, и стратегия несопоставима. Мы многократно об этом говорили, наглядный пример. Мы уходим из Телеграма, мы ушли из Фейсбука, Ватсапа, Ютуба, Инстаграма. Ребята, все эти площадки теперь используются без нас исключительно нашими противниками на информационном фронте.
2: Ну, давайте скажем, что кое-где у нас порой, значит, прорывается и там, и там, и там, и не просто прорывается, а выделяются бюджеты на, значит, осваивание вот этих вот запрещенных, так сказать, замедленных площадок. И надо сказать, что некоторые из них эффективно там, несмотря ни на что, вопреки всему.
3: Мы все знаем, что это невзирая и вопреки, но суть в том, что невзирая и вопреки, ребята, не по объему информации, которую мы выделяем, ни по объему площадок, на которых мы работаем, ни по объему денег, которые мы на это тратим, мы с противником сразиться не можем. Потому что вот это 51 государство обладает в сотни раз большим бюджетом на информационную войну. Они заявили, что хотят мира, и 51 страна через все ведущие СМИ, которые покрывают миллиардные слушателей, во все уши на всех десятках языков прожужжали.
2: Вот, вот смотри, значит, с одной стороны, нельзя с тобой не согласиться. Ну, понятно, да. С 18-й стороны, когда мы говорим о новой эпохе, формировании нового многополярного мира и противостоянии глобального юга и значит, вот, ну, так сказать, вот с партнерами вот этого самого глобального юга, который противостоит коллективному Западу, мы можем какие-то вот такого рода миротворческие инициативы. Но они нашли 51 страну, в том числе Гондурас, понимаешь, и Коста-Рику. Нашли, изыскали возможность, чтобы собрать, подписать документы, значит, согласиться на формулировках каких-то и прочее, прочее. А он нашел, а почему? Значит, вот они 51 взяли, значит, есть еще 150, которые не подписали этот документ. Нет, 150 не подписали. А мы проводим работу с

0: Он говорит, да, мы приехали туда, у нас правда, мы уверены в своей позиции. Но нас не хотят слушать. Потому что азиатов, наших среднеазиатских братьев, бывших по Союзу, интересуют деньги. Американцы приехали туда с деньгами. Они открывают там свои курсы, школы, они финансируют издание книг. То есть они заходят туда системно, массово и богато. А мы приезжаем с правильными идеями. На нас смотрят, говорят, ну, правильно все говорите, но они платят. Вот и так во всех 150 странах работают с той стороны. Мы работаем, и они работают. Но мы беднее. Мы не можем им предложить ничего того, что у них давно есть. А люди везде,
1: честно говоря, вот тут
0: корыстные.
1: Есть
0: люди в своих интересах.
1: Что мы беднее, понимаешь? Нет, что у нас я думаю, что выделяется.
0: Значит, не доходит. Ну, потом объективно беднее, ну, потому что, простите, ну, ребята,
1: ну, понятно,
0: наш
1: да.
0: ВВП и ВВП вот этой 51 страны мира. Угу. Ну, вы возьмите, это ж, простите, тем более мы сейчас вообще-то воюем. Нам есть куда тратить деньги, помимо этого. Вот, а они на этом зарабатывают. Хотелось бы обратить внимание, что у нас минус 100 миллиардов с лишним кубометров газа ушло с рынка и сжигается в воздухе, а Соединенные Штаты зарабатывают бешеные деньги на поставках того же сжиженного газа в Европу. У них все хорошо. То же самое, нефтепродукты растут, все ВПК зарабатывают, у них там и все нефтетрейдеры тоже зарабатывают колоссальные деньги. Мы зарабатываем существенно меньше. Вот, то есть речь-то в другом. И собственно говоря, вопрос даже не столько в деньгах. Вот эти 150 стран мира, они каждая за себя. Вы понимаете, ну, они не за Соединенные Штаты и не за Россию. Они даже могут ненавидеть, как вот в Латинской Америке ненавидят гринго. Но суть в том, что они сидят и выжидают. А кто победит? Вот с победителем они будут работать.
1: Но тут они же нашли эту возможность. Гондурас, понимаешь, ты, и Коста-Рика. Подписали этот документ. Я не думаю, что там какие-то, ну, они наверняка там есть какие-то центры, но что за эту подпись там американцы, условно говоря, забашляли там каким-то, значит, да, какие-то,
0: ну, послушай,
1: какие-то,
0: ну,
1: деньги.
0: Вот, мы же знаем, как американцы работают в Латинской Америке. Они только что украли президента Венесуэлы.
1: Да.
0: Перед этим они украли там президента Панамы. Вот. Ребята, они могут отбомбить, они могут ввести туда войска. Они много чего могут. Они могут не дать деньги, они могут отобрать нефть. Они в международных водах угрохали несколько сот человек под предлогом, что это наркоторговцы. То есть там воздействие на эти страны колоссальное. В том числе и перекрытие границы, перенаправление потоков беженцев, которые стремятся в Соединенные Штаты. Там возможностей масса, понимаете? Вся беда в том, что у нас молодое капиталистическое государство с опытом вот после 90-го года 34 лет. Причем большая часть этих 34 лет – это боевые действия и кровавые 90-е. А у них опыт несколько столетий. Причем это зачастую бывшие колонии, которые они, прежде всего англосаксы, осваивали сотни лет. Они вросли туда, они умеют работать, они знают психологию. Там уже целые поколения выросли, те, кто с ними работает. Вот можно взять в качестве примера Индию, ну, те, кому приходилось там действительно работать, а не туристами бывать, и общаться с местными там топ-менеджерами. Вот, там, да, там считается iPhone это дурной тон. Вообще любое, вот, любая связь там с англичанами, это не камильфо. Но они работают с англичанами, они фильмы снимают в Англии, они завязаны на Англию, они говорят по-английски. Понимаете? То есть эта связь осталась при всем неприятии индусами бывших британских колонизаторов. Ну, есть там это. Вот, и умеют англосаксы этим пользоваться. Колоссальный опыт, которого у нас нет. Мы сейчас только приобретаем этот опыт работы. Ну, вы обратите внимание, вот мы, Российская Федерация, при всех своих проблемах прощаем долги. Ну, да, это периодически возникает. Мы простили там Кубе долги, мы простили каким-то африканским странам долги, мы еще кому-то простили долги. А вы посмотрите, как прощают долги англосаксы. Что-то, чем больше они прощают, тем больше им должны. Они умеют выстраивать зависимость. Сажать на крючок. Мы это только учимся. Мы вот сейчас из Сирии нас выперли, и мы страшно радуемся, что теперь мы там открыли учебный центр на базе бывшей базы материально-технического снабжения флота. Ребята, а вы понимаете разницу между собственной военно-морской базой и базой обучения вчерашних террористов А почему вчерашних? Они что, только потому, что их теперь признали законным правительством Сирии, перестали быть террористами?
1: Конечно, выступает.

0: Литву, на
1: ну да, ну, ну нет, я понимаю, вчера он террорист, сегодня его признали, он уже легитимный представитель.
0: Ну, а партнер, так сказать, из одной азиатской страны, в Центральной
1: Думе. Да, то есть головы он резать перестал, предполагается, да, не перестал, конечно. Вот он как был террористом, так и остался. Вот, и будет резать дальше. Он просто одел костюмчик, теперь улыбается и не размахивает ножом.
0: Это вопрос, стороны, кстати, повстанец или, как его другое слово-то?
1: Это я понимаю, или легитимный представитель власти.
0: Не-не-не, он повстанец или террорист, ну, типа, понимаешь ты? Да, ну, вот тот, кто пытается нарушить...
1: Ну, я в данном случае не говорю об идеологии, я говорю о том, что те, кто резал головы, уничтожал, сдирал живьем кожу, давил машинами, сегодня они законные представители, и мы радуемся, что мы с ними, мы их будем обучать. Радуемся.
0: Ладно, значит, смотри, что еще хотел тебе. Россия совершила, газета.ру пишет, Россия совершила революцию в сфере реактивных беспилотников. Давай тоже поговорим пару минут на эту тему, а потом у нас еще есть, ну, понятно, хочется узнать у тебя вот эти сводки.
1: Очень коротко. Реактивные беспилотники выпускались при Советском Союзе КБ Туполева на заводах в Советском Союзе и использовались, начиная с 2014 года, вооруженными силами хунты, в том числе и на Донбассе, пока те не закончились.
0: Новые герани, вот эти, о которых,
1: собственно, хорошо, пишут. А что такое, что у них революционно? Ничего.
0: Ну, не этот, ну, слушай,
1: это масштабирование.
0: Не обесценивай, давай, ну, похвали что-нибудь, скажи хорошее, что да, вот, конечно.
1: Лучше, хорошее, дешевое оружие, никто не спорит, война – двигатель прогресса, вот все верно. По сравнению с ланцетом, это вообще там космос, потому что в 10 раз дешевле и в 100 раз эффективнее. Больше дальность, больше наносимая масса боевой части и так далее, и так далее. Это оружие, способное убивать больше людей. Да, оно более эффективно. Про революцию говорить, по меньшей мере, смешно. Ничего нового, революционного здесь нет. Просто масштабирование произошло. То, что делалось раньше в единичном количестве, теперь делается сотнями тысяч штук. Да, это для ведущих боевых действий хорошо. Но противник тоже уже делает эти реактивные беспилотники.
0: А вот эта история, что там какое-то углеродное волокно используется, значит, в производстве.
1: Значит, производить можно что угодно, но все упирается в простую вещь. Чем дешевле, тем лучше. Угу. Углерод дорог, дефицитен. Мало того, он ломкий. Скажем, ну, вот по своему опыту, мы делаем беспилотники, да, поставляем их на фронт. Мы можем делать рамы из углепластика. Это сразу удорожает процесс, во-первых. Во-вторых, если он упал, он поломался. Мы делаем рамы из алюминия. Если он упал, он погнулся. Его об колено выпрямили, и он полетел дальше. Uh-huh. Ремонтопригодность сегодня наше все. Герани, они одноразовые. Значит, тем более, что-то дорогое туда тратить. Ребята, у нас денег много, но это глупость. Вот, делается из дерьма и палок. Может Запад сколько угодно, там директор Rain Metal смеяться и умножить на ноль вот это вот, но чем дешевле и массированнее, масштабнее мы можем организовывать производство, тем лучше. Вот на сегодняшний день, точнее не на сегодняшний, на начало августа было зафиксировано документально применение 5000 ланцетов. Я не говорю хорошие, неплохие, но они очень дорогие. И вот по сравнению с 5000 ланцетов, здесь применение, простите меня, миллионов беспилотников разных типов в течение года. Понятно, что вот эти 5000 ланцетов там просто теряются. Вот это то революция, та революция, о которой можно говорить. Не в том смысле, что они реактивные, или углеродные, или еще какие-то, а в том, что они массовые, доступные и дешевые масштабирования. Вот это важно. Все остальное, простите, это второстепенно. Самый эффективный и наглядный пример – это Калашников. Ему уже 100 лет в обед, ну, через 20 лет будет 100 лет, он применяется по всему миру, он на флагах, гербах и эмблемах десятков государств, при том, что нет лучших автоматов? Есть. Но, простите, они хуже. Даже АК-102, простите, вот я выбираю Калашников. Ну, просто в силу того, что он надежнее. И мы уже сталкивались с тем, что, ну, у меня, слава богу, такого не было, я им не пользуюсь. А товарищ, да, у него АК-102 ломался при мне. Все, пришлось брать калаш. Хорошо было, где брать.
0: Полторы минуты, Миша, значит, про Доброполье. Вооруженные силы окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и говорят, что потеряют ВСУ вот этот важный
1: транспорт. Значит, сразу респект и уважуха, как говорят мои молодые коллеги Министерства обороны. Впервые опубликована карта, подробная, никаких вопросов к карте окружения Доброполья. Вот по моим данным совпадает все. Вот по данным на вчера... Абсолютно точная карта окружения Доброполья.
0: Что значит для фронта взять?
1: Для фронта это крупнейший после падения Покровско-Мирноградского укрепрайона узел обороны противника. После его зачистки появляется возможность, создав там достаточно прочную оборону, продвигаться на Дружковку широким клином, что делается сейчас северо-западнее Доброполья. Мы от Золотого колодца и дальше идем на север. А это выход на Дружковку с юго-западного направления. Это возможность взять крупнейший город-крепость в череде городов-крепостей в полукольцо и приступить к его полноценному штурму не с одного направления, как мы брали Константиновку, в течение нескольких месяцев бились только с южного направления, наступая от Торецка, вот, а уже с трех направлений. И сейчас мы защищаем Веролюбовку, закончим зачистку и сможем пройти еще с востока. А тогда, простите меня, ну, Константиновку потеряли, остается три города-крепости. Славянск, Краматорск и Дружковка. Атаковать Славянск сейчас бесполезно, потому что на лиманском направлении, ну, вы знаете, группа войск «Запад» отступила, и клешня, которая должна была нависать над Славянском с севера, ликвидирована противником, поэтому Дружковка – это наиболее реальная цель, которую действительно вот после зачистки Доброполья можно кошмарить с трех сторон, тем более, что Райское мы с юго-запада уже освободили, вышли к реке, и там действительно, реальность уже...
0: Все, друзья, все, спасибо, говорим Михаил Онуфриенко, военно-политический обозреватель. До следующего четверга. Спасибо большое. Пока-пока.
2: Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, в Уфе 21 час, в Улан-Удэ полночь. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество для ВСУ. Запад вмешивался в избирательную кампанию в России. Европейские страны хотят помешать возвращению российских спортсменов на международные турниры. Подробности далее. Вооруженные силы России поразили на переходе морем сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для ВСУ, сообщила Минобороны. Здесь же, в Одессе, наши бойцы нанесли удар по логистическому центру, где хранили и распределяли грузы военного назначения, поступающие из европейских стран. Также российские войска поразили склад беспилотников в населенном пункте Новые Беляры в Одесской области, добавили в Минобороны. Пожар начался на складе стройматериалов в Краснодаре, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Возгорание произошло на площади 700 квадратов. По предварительной информации, пострадавших нет. Запад вмешивался в избирательную кампанию в России. Служба внешней разведки это отмечала, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея Совета Европы и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России в связи с якобы грубыми нарушениями. Европа поручила распространение тезисов о нелегитимности и незаконности предстоящих выборов в России базирующимся за рубежом структурам российской несистемной оппозиции. Минздрав в следующем году дополнительно выделит более 150 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в программу ОМС, сообщили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027-2029 годы сбалансирован и гарантирует полное исполнение всех запланированных расходных обязательств. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились, что Тегеран и Киев будут продолжать контакты, чтобы избежать эскалации напряженности. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Согласно заявлению ведомства, стороны, в числе вопросов, касающихся двусторонних отношений, обсудили атаку Украины на иранское судно в Каспийском море и способы урегулирования различных вопросов. Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают полеты иранских авиакомпаний в страну и из нее до особого распоряжения, передает эмиратское агентство новостей ВАМ. Поясняется, что эта мера принята в связи с введением США запретом на использование иранскими авиакомпаниями аэропортов по всему миру. Страны Евросоюза рассматривают ряд мер по ограничению возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом, сообщает Euractiv. Предложенные меры, включая адресные санкции, визовые ограничения, возможное сокращение финансирования организаций, которые позволяют российским или белорусским участникам соревноваться под символикой своих стран, были озвучены дипломатической службой в неофициальном документе. Также обсуждается вопрос ограничения доходов СМИ, связанных с российскими спортсменами, хотя дипломаты отметили значительные препятствия на пути его реализации. Еще одна идея – обратиться к третьим странам с просьбой отговорить их от содействия возвращению российских и белорусских спортсменов. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие зрители! У нас сегодня программа «Обсудим», как всегда, по четвергам. Это важный информационно-аналитический ритуал, который уже почти 5 лет происходит в нашей любимой Российской Федерации. И ведущие сегодня в постоянном составе, но в необычной локации, потому что нас разделяют километры сегодня с Петром Алексеевичем. Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова начинают вести программу «Обсудим». Петр, можно вас рассекретить или нет? В каком вы месте? Или это тайна?
3: Я в студии «Радио Спутник» в Санкт-Петербурге. Но я хочу выразить несогласие с вами.
8: Я не сомневалась.
3: Ни расстояние, ни что иное нас с вами разделить не могут, Кира Львовна, в программе «Обсудим». Мы все равно единое целое.
8: И сердца наши бьются в унисон. Это правда, дорогие друзья.
3: Точно. Мое подстраивается под ваше, потому что все-таки это ваша авторская программа, Кира Львовна.
8: Господи, какое странное уточнение, но спасибо за этот реверанс.
3: Нет, вы у нас доктор, так сказать, наук и международник, а я простой этот самый, вот.
8: Ну, мы с вами уже выяснили, что за почти 5 лет вы уже полный практически курс специалитета прошли по международному праву, международным отношениям, поэтому уже, в принципе, можно вполне себе выписывать диплом, причем с отличием, Петр Алексеевич. Вот мне так кажется.
3: Можно, я думаю, что меня даже, наверное, можно выпускать на переговоры с Выткоффом и Кушнером даже, мне кажется.
8: Прямо сегодня, можно сказать, как раз Игорь Дмитриев выехал на переговоры как раз с Выткоффом и Кушнером. Вот. Причем я так понимаю, что
3: Игорь
8: это было что-то такое спонтанное.
3: Игорь Дмитриев, безусловно, более подготовленный человек в этих вопросах. Так что я останусь пока в кадровом резерве.
8: Ну, зато у нас сегодня тема-то какая, Петр. То есть тема тем, я ее называю, потому что, ну, да, объективно, раз одна такая неделя бывает в году календарном, когда у нас высокая неделя в Организации Объединенных Наций, и, ну, даже люди, мне кажется, которые не особо следят за тем, как живет ООН-матушка, они, я думаю, ну, так или иначе заметили, что почему-то вся повестка... Так или иначе.
3: Матушка и совбез батюшка.
8: И совбез батюшка, и про совбез тоже отдельно нужно будет сказать. В общем, действительно, все новости так или иначе сейчас приходят с полей Генеральной Ассамблеи. Огромное количество встреч, огромное количество отдельных каких-то саммитов, громкие заявления. Я, конечно, очень люблю тему демаршей, потому что демарши на Генеральной Ассамблее – это святая вещь. То есть, когда кто-то выступает, и у вас все внутри восстает против этого выступления, встаешь и уходишь. Например, делегация Израиля в полном составе покинула зал Генеральной Ассамблеи, когда выступал с обличительной речью по отношению к Израилю Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции. Собственно, делегация Кубы в полном составе покинула зал, когда Дональд Трамп назвал Кубу несостоявшимся государством. Владимир Зеленский вообще выступал на 1/3 буквально заполненном зале. Никто не пришел слушать. Так что вот всегда на такие вот протокольные моменты вот с удовольствием обращаю внимание. Вообще, вот за вот эти вот 4 полных дня ваше внимание что наиболее привлекло с полей, так сказать, Генассамблеи?
3: Ну, я не могу сказать, что я вот так, как вы, следил за демаршами, но мне подобные вещи всегда нравятся. Например, мне очень понравилось, когда украинская делегация демонстративно надела наушники, значит, для того, чтобы слушать перевод, когда Сергей Викторович Лавров заговорил на русском языке. Вот, это экзотика, безусловно, и мне кажется, это очень забавно. Я такое тоже видел раньше. Это они давно такое практикуют. Я как-то был на каком-то мероприятии, которое проводилось в Варшаве. Давно еще, естественно, понятно, что это до спецоперации. Вот, это было мероприятие, по-моему, это по линии ОБСЕ что-то было. И вот они там тоже всячески демонстрировали. То они там песни какие-то пели, то они там хороводы водили в зале заседания. Потом как-то резко по сигналу все одевались в майки, свободу кому-то там, Сенцову, что ли, не помню. Ну, что-то такое, или этой женщине, летчику, не помню. Вот, и это, конечно,
8: Савченко.
3: Они молодцы.
8: Помню.
3: Савченко, да. Не, по-моему, Сенцов там уже был, но неважно. Но вот эта вот демонстрация того, что они, значит, да, потом там было кафе, и можно было посидеть, значит, попить кофе, и мы сели за стол рядом с украинцами. А так как среди нас была американка одна, то, ну, такая двуязычная, русский, американка, говорящая по-русски, то мы говорили по-английски. И они, не подозревая, кто мы такие, они все между собой, вместе с главой делегации, говорили на чистом русском языке украинцы. Вот. Но потом она перешла на русский, я перешел на русский, и стало понятно, что я-то вообще русский совсем. Они перешли все между собой на английский здесь почему-то. То есть на украинском они, видимо, не могли так быстро соображать. Вот. Но это было забавно. И вот здесь то же самое. Но если по встречам, то... Ну, тоже интересные встречи. Ну, не знаю, я думаю, что если я вам оставлю возможность, может быть, что-то обозначить, я могу сказать одно. Видно, что Дональд Трамп... Ну, во-первых, приезд Си Цзиньпиня, это интересно. Видно, что Дональд Трамп максимально отрабатывает международную повестку, наверное, даже больше, чем в прошлые разы, проводит максимальное количество встреч, объявляет о заключении договоров. Ну, то есть для него это возможность, конечно, перед выборами заявить о своих внешнеполитических победах. Будь это Китай, будь это Гренландия, будь это еще кто-нибудь. Ну, собственно, вот, это, на мой взгляд, любопытно. Все остальное, я думаю, что вам виднее, Кирилл Львов.
8: Ну, давайте такой, как бы, сейчас сделаем небольшой ликбез из серии «Как это было, начиная со вторника?» Какие были такие самые громкие заявления? Постараюсь все это как-то лаконично сгруппировать. Ну, в целом, общее настроение, наверное, выразил, как ни странно, самый первый спикер. А самым первым спикером традиционно 46-го года является представитель Бразилии. В этом году выступал, собственно, президент Лула да Силва. Он вышел на трибуну и, ну... Сразу так вот откровенно начал с того, что, ну, дорогие друзья, давайте признаем, что все очень плохо. Он входит в девятый десяток с, в общем-то, минимальным возможным авторитетом. Огромное количество нерешенных конфликтов, из них ярко, естественно, выделяются три. Это российско-украинский, американо-иранский и, собственно, палестино-израильский. И каждый из них очень сложен. И имеет такие, ну, скажем, весьма туманные перспективы с точки зрения именно временных каких-то решений. Плюс, в общем-то, да Силва отметил, что последнее место, последнее прибежище, куда сейчас приходят за разрешением конфликтов, это как раз-таки Организация Объединенных Наций. А должно быть ровно наоборот. И вот насколько хорошо организация, объективно хорошо справляется с какими-то иными задачами, то есть тот же самый климат и прочее, вот настолько тяжело дается вот эта вот основная базовая компетенция. Но при этом, что вот меня, например, так не то чтобы резануло, но просто я всегда отмечаю вот эти нереалистичные высокие ожидания. Потому что президент Бразилии посетовал, что ООН должна избавить человечество от войн. И говорит, ну как же так, вот должна избавить, а вот воюют постоянно. На самом деле никто под этим никогда не подписывался, что ООН должна избавить человечество от войн. В уставе написано не это. В уставе написано, что цель организации – это попытка предотвратить Третью мировую войну. Третьей мировой войны пока еще не случилось. Можно сколько угодно говорить о том, что это война с международным терроризмом, что это, значит, большой передел, он уже идет и так далее. Ничего пока не идет. То есть Третья мировая еще не началась. Ну, то есть как бы в худшем случае мы стоим в неком таком предбаннике этой самой Третьей мировой войны. Поэтому никто никакого волшебства не обещал. И да, все последние 80 лет идут войны, идут конфликты, льется кровь, к сожалению, страдают люди, страдают дети. Но ООН, она немножечко про другое. Она про все-таки попытку координации. И мы обсуждаем в течение года тучу саммитов, огромное количество встреч. И это все несопоставимо с возможностью встретить в одном месте, на одном фактически квадратном километре представителей 193 стран, причем с компетенцией принятия политических решений. Вот это очень впечатляет. То есть вот это действительно формат, которого не было даже во времена Лиги Наций, потому что, ну, все равно Лига Наций — это такой чисто формат еще колониальной эпохи, когда были страны не равны, а вот так, чтобы Тувалу сидела за одним столом с Франции, Франция за одним столом там с Энкитс и Невисом и так далее. Вот такого вот действительно просто не было в истории. Поэтому это что касается вот выступления первого спикера. Вторым спикером, опять же, традиционно, потому что, ну, штаб-квартира находится в городе Нью-Йорк, и, соответственно, это Штаты, а Штаты у нас представляет Дональд Трамп вот уже почти два года. Ну, соответственно, его речь. Гораздо, кстати, более он был сдержан, нужно сказать, в этом году по сравнению с прошлой речью, потому что, ну, видно было, что в том году его просто вымораживало все. Вот прям вот у него было плохое настроение, это очень чувствовалось, потому что он начал с того, что там эскалатор заело, значит, нас с Мелани чуть не убили, мы чуть не упали с этой лестницы, значит, потом суфлер не работает, лампы перегорели, я вам обещал мраморные полы, в итоге вы, значит, здесь совершенно сидите непонятно как, на ремонта нет, ничего нет и так далее. То есть сплошная была критика. В этот раз он был гораздо более спокойный, гораздо более сдержанный, перечислил, как бы сделал себе массу комплиментов, рассказал, какое количество крупных побед он одержал. Ну, то есть, опять же, это все его мир, который он вокруг себя создает. И, собственно, мы видим, что потихонечку США начинают выплачивать, очень пока потихонечку, в таком ненапряжном, я бы сказала, формате, свой огромный долг перед Организацией Объединенных Наций, потому что они главные доноры, и они же главные должники, собственно. Поэтому это вот что касается выступления Трампа. Из того, что меня как-то не то чтобы неприятно удивило, но мне это показалось странным, потому что, ну, когда тебе дают трибуну ООН, это надо использовать с умом. Вышел на первое свое выступление свежеиспеченный премьер-министр Британии Бернем и выдал историю про то, что Россия тратит триллионы денег на то, чтобы, значит, информационные спецоперации организовывать против Британии и так далее. Почему нужно было на эту тему вдруг внезапно начать говорить с трибуны Генассамблеи? Ну, одному богу известно. То есть очень странно дяденька свои 20 минут потратил, мягко говоря. Уже гремит Сергей Викторович Лавров, у него выступление вот это вот в, как бы в основном порядке будет в субботу. В субботу же у него будет пресс-конференция, но он уже выступил на заседании Совбеза и, конечно, просто всех разнес, включая, в общем-то, всех, кто принял так называемую антироссийскую антироссийскую декларацию, которую сейчас тоже как бы отдельно ее обсудим, потому что, ну, это любопытная такая, даже не бумага, а некое такое воззвание, я бы сказала, коллективное. И мне очень понравилось, как Лавров отметил, что мы не против переговоров, но мы не считаем переговоры сверхцелью. Сверхцелью мы считаем прочный и стабильный мир. Вот эта мысль, мне кажется, очень важная. Мы постоянно ее в последние годы транслируем, и это прям вот ее надо чаще повторять, как мне кажется. Ну и, конечно, не обошлось без темы, связанной с реформой Совбеза. Это уже сейчас традиционная история, такая ритуальная, то есть на каждом подобном мероприятии обсуждается расширение, возможное изменение конфигурации Совета Безопасности. Естественно, разразился очередной статьей и выступлением Эрдоган, который вообще эту тему, он очень активно ее развивает, педалирует, о том, что мир больше пяти, «Dünya beşten büyüktür», как он любит повторять, и книжку даже одноименную написал, и говорит, ну как это так получается, 200 стран находятся в какой-то рабской зависимости у пятерки. Ну вот опять же, я комментировала Лулу, вот прокомментируем Эрдогана. Тут надо понимать, что ООН такая, потому что результат развития международных отношений на момент 1945 года, то есть окончания Второй мировой войны, именно такое, никакой другой. То есть это не случайность. Более того, ООН создавалась тремя государствами. Все остальные впоследствии присоединились, потому что они разделяли цели Объединенных Наций. Но да, юридически, стратегически, организационно, все, что мы видим, это продукт советской модели, американских предложений и британских предложений. Это просто факт. Поэтому нет ничего удивительного, что эти страны для себя создали особые условия, потому что, ну, это как вот, например, человек открывает какой-то свой бизнес, и у него там все родственники занимают какие-то ключевые места. Ну, почему бы нет, если это его какая-то структура из серии там, я художник, я так вижу. Вот эти страны видели так, да, потом со временем многие вещи изменились, и я считаю, что, ну, в общем-то, очень высокий процент демократичности заложен в структуру Организации Объединенных Наций. Державы-победительницы вообще не обязаны были делать ООН настолько демократичной, насколько они ее сделали. И удивительно, насколько это никем не ценится. То есть все ждут какого-то равенства, братства, а его нет в международных отношениях. Петр Алексеевич, вот вы как вообще к реформе ООН, именно совбезовской, относитесь? Потому что я не против реформ, но когда речь заходит о совбезе, у меня как-то прям аж больно внутри. Слишком большой кровью мы все это завоевывали.
3: Ну, вы знаете, тут надо глубоко разбираться. Понятно, что это, в общем, не очень справедливо. Понятно, что мир с тех пор сильно поменялся. Тут вопрос возникает, а вообще нужен ли совбез? Да, потому что функция совбеза, ну, судя по названию, это действительно решать какие-то вот, ну, такие важные вопросы по безопасности. И имелось в виду, конечно, что после Второй мировой войны были страны, которые победили, и фактически с точки зрения безопасности они были ключевыми. Но сегодня, наверное, есть регионы, где, в общем, определенную роль играют и другие страны. И без них, наверное, решать вопросы, исключая их, невозможно. С другой стороны, вы абсолютно правы, что, ну, вот как-то взять и добавить просто, это тоже такая тема сложная. По какому критерию, каким образом, почему вот этих добавить, а тех не добавить, чем одних хуже других. Ну, в общем, это такая нетривиальная задача, на мой взгляд. Может быть, вообще его, еще раз скажу, стоит упразднить. Может быть, тогда, если он совбез сейчас не решает те задачи, которые на него изначально как-то там были возложены, так и зачем он нужен? Это я не то, что как в качестве идеи или рекомендации, это то, что такие вопросы имеют право на существование, безусловно. Вопрос ведь всегда главный вот какой. Когда все собрались и что-то учредили, нужно, на мой взгляд, отдавать себе отчет в том, что, ну, какие, собственно, вот, да, какие цели, функции реальны. В том мире послевоенном, очевидно, казалось, что войны мировой больше никогда не будет. И главная задача вот, ее не допустить. И в этом вот эти державы, которые входят в совбез, едины в этом мнении. И они как раз будут гарантами того, что этого не произойдет. Но если Третья мировая война произойдет строго между этими державами, то зачем им тогда этот совбез нужен, если они воевать друг с другом собираются? Так что тут история сложная. Вот. Сейчас все понимают, что с учетом нынешних реалий, в общем, наверное, трудно какой-то там консенсус, значит, сформировать. Ну, поэтому я за эти годы работы и общения с вами перековался из вот этого обывательского мнения, что ООН это какая-то такая структура, которая там всем должна. Нет, это просто структура, в которой представлены те страны, которые ее учредили, и все зависит от них, собственно. Вот, а не от господина Гутерреша, которого мы все нежно любим, желаем ему здоровья и поменьше переживаний. И самой организации. Есть просто вопросы, как вы совершенно справедливо заметили, которые она, видимо, с учетом интересов ее участников, решать на сегодняшний день не в состоянии. Какие-то в состоянии. Есть темы, где мы имеем общий интерес, а есть, где нет.
8: Кстати, о Гутерреше. Огромный, так сказать, процент вот этих всех дипломатических телодвижений сейчас, конечно, тратится на выборы нового генерального секретаря организации. И в этот раз, в общем-то, прослушали последнюю речь Антонио Гутерреша именно в рамках «Высокой недели». Отчитался он, в общем-то, что сделано за истекший период, за те 10 лет, что он был генеральным секретарем. Но, опять же, он говорил с своих позиций, то есть с позиции верховного администратора, говорит, ну вот, например, достигнуто в ООН полное гендерное равенство в основных органах. Ну, то есть это, опять же, речь идет про его компетенцию, то есть про персонал, который работает в различных, собственно, учреждениях Организации Объединенных Наций. То есть тут же надо понимать, что да, когда ООН упрекают в бюрократизированности, это как раз не на пустом месте, это действительно дико бюрократизированная структура, но проблема в том, что по-другому не будет работать организация, где участниками являются 200 отдельных единиц. То есть в любом... И плюс эти 200 единиц будут решать такое количество вопросов. То есть вполне логично, что люди, которые отвечают там за ядерное нераспространение, они пойдут в одну сторону, за климат и экологию в другую, за экономические вопросы в третью, за сохранение культурного наследия в четвертую, за моря и океаны или там гражданскую авиацию в пятую. И вот все, что я называю, это все имеет специализированное название, то есть есть специфические учреждения, которые тоже, кстати, имеют отдельные бюджеты, и государства вкладываются в функционирование там той же самой международной организации по гражданской авиации, или международной морской организации, или там той же ЮНЕСКО, или детского фонда ООН, ЮНИСЕФ. То есть это действительно огромная такая неповоротливая объективно структура, но да, Совбез очень, конечно, выделяется, потому что маленький, компактный, и предполагалось, что это будет не просто такая вот говорильня, а что это действительно будет такая суперэффективная, очень отмобилизованная структура, и она будет строиться как раз на том, что вот эти вот пять великих держав создадут так называемый военно-штабной комитет, то есть что будет координация между, собственно, Советским Союзом, Британией, Францией, Китаем, Штатами, именно по линии вооруженных сил, что будут совместные операции. И, собственно, высшая, так сказать, задумка Совета Безопасности, это, кстати, его отличает от Лиги Наций, которая была, ну, считается такой предшественницей, это то, что Совбез обладает легитимным правом на, собственно, реализацию военно-силовых операций. И как раз-таки, ну, такой грустной иллюстрацией этих всех операций является то, что первая операция была учреждена на Ближнем Востоке по итогам первой стычки между евреями и палестинцами в 1948 году, даже уже в 1949. И, собственно, потом вся миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций, она была очень тесно связана с этой миссией. И эта миссия вот прошло уже фактически там 80 лет, и она до сих пор продлевается и продлевается. И мы видим, что, ну, бывают какие-то моменты лучше, бывают моменты хуже, более острые, менее острые, но конфликт не решен до сих пор. И вот это, конечно, ну, показывает, насколько даже имея и силовые рычаги, и, в общем-то, ну, вот, казалось бы, все возможности, а все равно проблема не решена. Ну и, конечно, вот, возвращаясь к тому, кто как выступал, очень ярко в этом году выступил, собственно, президент иранский Пизешкин, и он очень много говорил о двойных стандартах, и он говорил о том, что у нас полностью вот сейчас на нас давят из-за того, что мы имеем какие-то амбиции в плане ядерной программы, при этом за все эти годы Израиль, у которого есть ядерное оружие, не присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Израиль не допустил на свою территорию ни одну инспекцию МАГАТЭ и так далее и тому подобное. Почему к нам отношение такое, а к Израилю совершенно другое? И вот на самом деле это, я считаю, один из лейтмотивов вообще всего того, что происходит сейчас в мире, ну, помимо, конечно, колоссального дефицита доверия стран друг к другу, это вот этот вот лейтмотив неравенства, несправедливости, глобального ощущения тому, что кому-то можно, а кому-то нельзя, что там богу богово, кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Это, конечно, очень многих возмущает до глубины души, и вот сейчас вот это главная интенция — это как раз вот борьба с вот этой вот глобальной несправедливостью. Ну что, сейчас я предлагаю послушать всем очень внимательно новости, в том числе, я думаю, будут и новости с Полегин Ассамблеи, и потом мы вернемся.

0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука. Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич и глава российского МИД Сергей Лавров встретились на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Лавров передал Вучичу теплые пожелания от президента Владимира Путина и пожелал успехов в работе. Сербский лидер, в свою очередь, попросил на встрече с Лавровым передать Путину большой привет и заявил о необходимости увеличивать двустороннее сотрудничество во всех областях. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что готов сотрудничать с Россией в случае своего избрания на пост генерального секретаря ООН. Ранее Гросси заявлял, что опыт его работы, связанный с конфликтом на Украине, помог бы ему

0: выстроить диалог с организацией с Россией. Группировка-центр продолжает уничтожать окруженную в Доброполье группировку ВСУ и развивает наступление на Александровку, сообщила Минобороны. В ведомстве добавили, что с освобождением Доброполья для ВСУ значительно возрастет угроза потери Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Также взятие российскими войсками под контроль господствующих высот у Доброполья позволит быстрее выйти к границе ДНР и нарушит отлаженную систему обеспечения во всей логистической цепочке снабжения ВСУ на Донбассе. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Китаем о совместном строительстве второго главного пути колеи шириной 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Документ доступен в думской электронной базе. Отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями. Роспотребнадзор организует комплекс мероприятий для предотвращения завоза и распространения сыпного тифа в России, сообщили в ведомстве. Ранее Департамент общественного здравоохранения сообщил о вспышке эндемического сыпного тифа в районе Лос-Анджелеса. Выявлено 7 случаев заболевания, в 6 из которых потребовалась госпитализация. Уточняется, что в России последние локальные вспышки этого заболевания были зафиксированы еще в СССР в 1950-1960 годах и больше не регистрировались. Россияне Людмила Воронцова и Исмаил Муцольгов вышли в финал чемпионата Европы по боксу. В полуфинальном поединке Воронцова одолела турчанку в весовой категории до 57 килограммов. В другом полуфинале Муцольгов в категории до 75 килограммов победил спортсмена из Болгарии. Турнир проходит в Софии под эгидой World Boxing и продлится до 25 сентября. Сборная России выступает с флагом и гимном. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Вторая часть программы обсудим. Петр Алексеевич Лидов из города Трех Революций вещает. И Сазонова Кирлевовна вещает из города-героя Москва. И обсуждаем мы, ну так или иначе на этой неделе обсуждают все, что связано с Генеральной Ассамблеей или происходит на ее полях. И вот в частности произошла там одна интересная история. Трамп ее заранее анонсировал как свою очень громкую победу. На самом деле все несколько иначе, по, собственно, свидетельству очевидцев. И это соглашение с Данией о Гренландии, точнее, о военном статусе Гренландии. 22 сентября на полях, собственно, Генассамблеи было подписано это соглашение, причем оно является трехсторонним. То есть подписывал со стороны штатов Трамп, со стороны Дании премьер-министр Дании, и поскольку Гренландия имеет широкую степень автономии в составе Дании, у них с 1979 года свой премьер-министр, то вот, собственно, как раз гренландский премьер-министр был третьим участником вот этого события. И на самом деле я, вот глядя на Трампа последний там год и 8 месяцев, я искренне удивлялась, почему он сразу не пошел этим таким простым правовым путем. Это ведь настолько логично, боже мой, к чему вот эти все были истории там про 52-й штат, про какие-то там странные ишные ролики, про там совместные какие-то действия в времен Второй мировой войны, про какие-то завоевания, там покрасить все полушарие в цвета американского флага. К чему были вот эти все странные телодвижения, если можно было сразу пойти правовым путем и получить в целом гораздо больше вот таким вот адекватным способом, чем вот эти все какие-то угрозы непонятные, создающие явно избыточное напряжение у тех же самых европейцев. Но так или иначе, сейчас мы видим, что в общем-то, достигнуто соглашение. Не такое победное, к слову, как декларирует Трамп, потому что из того, что добавлено к уже существующему, кстати, военному сотрудничеству США и Дании, добавились просто две локации на юге и на востоке Гренландии, где США могут разместить военные базы. То есть база Петуфик, которая бывшая Туле знаменитая, она у них, собственно, так и остается. И еще добавляются вот две базы, которые надо строить в условиях вечной мерзлоты. И я так понимаю, что сверхзадача для Трампа разместить там вот тот самый фрагменты вот той самой знаменитой его системы «Золотой купол», которая, кстати, очень, я бы сказала, отрицательно и негативно оценивает наше Министерство обороны. Но так или иначе, в этом смысл. Ну и плюс, конечно, для штатов очень важно усиливать присутствие в Арктике, которое у них, в силу того, что у них, в общем-то, очень маленький сектор, то есть Аляска и, собственно, все, что вокруг нее, всего лишь навсего. И, конечно, этот маленький сектор, он совершенно не соответствует, ну, амбициям и Америки вообще, и Трампа, конечно, в частности. Петр Алексеевич, вы как оцениваете это соглашение? Как суперпобеду или просто как такой вот, ну, некий рядовой переговорный процесс, который состоялся?
2: Ну, мне кажется, что мы ошибаемся, если пытаемся оценивать действия Трампа с точки зрения рациональной, желания достичь соглашения. Я уже неоднократно говорил, моя точка зрения, что он, конечно же, выдающийся политик именно в том смысле, что он публичный политик и работает в информационной сфере. И все его победы, они происходят задолго до того, как, значит, подписываются соглашения или достигаются договоренности, или происходят какие-то действия. Он анонсировал, он получил огромную прессу. Я думаю, что он получил поддержку своих избирателей. И я думаю, что уже к этой теме-то можно даже и не возвращаться. А подписание этого документа, ну, это там некая формальность, которая каким-то образом там заканчивает, наверное, эту тему вот для того, чтобы можно было показать, что она действительно закончена, задачи, ну, вроде как решены. Будут они там строить базы, не будут они строить базы, это науке неизвестно, как говорится. Вот, поэтому, мне кажется, это, ну, победы были достигнуты, вот, когда он рисовал карты и объявлял Гренландию с штатом каким-то 51-м.
8: 52-й
2: вот,
8: Канада.
2: Тогда. Сейчас это, я не думаю, что кого-то волнует. И из его избирателей. И, ну, да, подписал. Наверное, в их сознании отложится, что вот он обещал, и он сделал. И это будет то, на что он будет дальше давить. Он будет дальше повторять, что я... Ну, дальше уже тексты известны, да, там оставил 8 или 9 войн, там, да, значит, принудил Гренландию к миру, значит, обеспечил отсутствие там китайских подводных лодок, ну и так далее.
8: Ну, на самом деле, я согласна с тем, что избиратель мыслит в одних категориях, а политики все-таки, ну, конечно, в других. И в этом смысле, с политической точки зрения, события, связанные с подписанием соглашения, я считаю, что важное, потому что оно легитимизирует амбиции Трампа. Но я согласна с тем, что избирателю, наверное, уже все равно, он уже все вот эти вот ролики посмотрел, карты покрашенные уже у себя, так сказать, развесил, распечатал и, в общем, весело живет. Вот чтобы уж закрыть тему Трампа, тема, связанная с его, ну, объективно тяжелыми отношениями со СМИ, которая на этой неделе вообще вышла на совершенно новый уровень. Я просто напомню как бы краткую такую диспозицию, предысторию вообще отношения Трампа и СМИ. То есть у него действительно с американскими медиа идет натуральная война. Ну, в основном, естественно, с медиа, которые связаны с демократической партией. Ну, хотя в целом, в общем-то, первая поправка Конституции США, она разрешает в Америке свободу слова, и, ну, все эти скажем так, финансирование от разных партий, от разных политиков, они их и надо еще доказать, и, в общем-то, ну, то есть просто вот некие такие СМИ, которые выражают мнение, и это мнение Трампу может очень сильно не нравиться, как мы понимаем, и он не просто это, скажем так, молча принимает, он начинает с этим бороться. Это, кстати, необычная очень позиция, потому что, ну, многие политики гораздо легче относятся к критике, к тому, что, ну, какой-то негатив имеет место быть, это, наверное, даже нормально, это часть вот этой всей информационной составляющей, но Трампа окончательно, вот, так сказать, вот, повело в сторону войны с медиа, собственно, в 2021 году, когда случилась вот эта вся преснопамятная битва за Капитолий, и его заблокировали во всех ключевых соцсетях. И вот после этого он сказал: «Ах так, все, я создам свою». И так появилась True Social, где у него, по-моему, там 50%, 57% акций. Долгое время эта сеть была убыточной. Ну и вообще, собственно, это платформа для Трампа. То есть фактически человек сам единолично под себя создал соцсеть. То есть не для какой-то массовости, а именно для продвижения себя любимого и чтобы, как говорится, никто не мог его заблокировать. Следующий у него начался этап, связанный с как раз кампанией 2024 года. И там он уже начал судиться с теми американскими СМИ, которые там нарыли на него там какой-то компромат, говорили какие-то нелицеприятные вещи. И некоторые СМИ, кстати, даже выигрывали. То есть американские суды вставали на сторону медиа, а не на сторону Трампа. И вот на этой неделе, собственно, третья серия случилась всей этой эпохальной саги. И она заключается в том, что, что называется, без объявления войны, ряду представителей, имевших аккредитацию при Белом доме, представителей СМИ, просто-напросто аннулировали пропуска, и они не смогли прийти там на очередной брифинг в Белом доме. И все это объясняется тем, что вот они возводят напраслину на своего, так сказать, гаранта исполнение американской конституции. И, собственно, объединились все крупнейшие американские СМИ, начиная там с Fox и заканчивая CNN. И поскольку сейчас вот как раз Генассамблея, тут подписание соглашения с Гренландией и Данией, они ему объявили бойкот. И бойкот этот заключается в том, что все вести с Генассамблеи, они, ну, с участием Трампа не освещают. Либо освещают, но при этом Трамп открывает рот, но на фоне то там какой-нибудь вертолет взлетает, то еще что-нибудь, то есть нет никакого там специального контроля звука, нет никакого контроля качества и так далее. Ну, какие-то СМИ, конечно, продолжают освещать, но в целом, конечно, это натуральная война легитимно избранного президента с частью своих медиа. Петр Алексеевич, как, так сказать, гуру пиара, вы должны объяснить, что это все значит.
2: Ну и опять же, мы тут вот пытаемся, видите, у нас есть такая задача, и, что мы пытаемся объяснить действия чем-то рациональным, вот найти, куда ведут нити заговора, в чем там глубокий смысл. Мне кажется, это уже надо прекращать делать. Вот. Очень много там эмоций. И Трамп в этом смысле, он... Я даже не сказал, плохо это или хорошо. Да, он эмоциональный политик, если хотите, такого вот нового, смелого весьма типа. Да, он делает
8: недоверенные шаги. При том, что один из самых возрастных политиков, что любопытно.
2: Да.
8: Но при этом задает тренды.
2: Да. Но при этом, на мой взгляд, он в значительной степени руководствуется, конечно, эмоциями. Вот. Поэтому искать здесь какие-то, ну, это в русле его деятельности. Там, по-моему, Верховный суд повелел их вернуть обратно уже в Белый дом. Вот. Конфликт с CNN у него давно. Там, не знаю, насчет политики и CNBC, это, наверное, что-то новое. Но, тем не менее, в общем, в целом, вот так вот, если большими посмотреть с высоты птичьего полета на это, ну, ничего нового не происходит. Как он будет обходиться? Интересный вопрос, потому что ему, наверное, было бы сложнее, если бы он не был президентом США. Но так как он президент США, то понятно, что он все равно остается главным ньюсмейкером мира, еще понимая, что он Трамп. И так или иначе, и через средства массовой информации, не через средства массовой информации, он туда, куда хочет, попадет. С точки зрения пиарщика, что тут можно сказать? Ну, понятно, что если True Social в основном читают те, кто является сторонниками Трампа, то CNN и другие каналы с его участием смотрели в большей степени его противники. У него был шанс каких-то неопределившихся через них захватить. С другой стороны, может быть, там уже настолько все точки зрения сформированы, что, в общем, это и наоборот, может быть, не надо делать. Поэтому Трамп, будучи Трампом, подводя итог сказанному, постоянно делает что-нибудь, выглядящее экзотическим, эксцентричным, неожиданным, странным и так далее. Но пока, во всяком случае, даже делая это, он каким-то непостижимым образом умудряется оборачивать это в свою пользу. То ли с точки зрения того, что эмоции вызывают эмоции, может быть,

0: одной из сетей, скажем мягко, которая на одной из платформ видео, которая вещает, и там 24 на 7 показывают Дональда Трампа, его выступление, причем там, собственно, есть звук, есть картинка, и все, кто, так сказать, хотят приобщиться к его мудрости, они могут все это наблюдать. Но то, что, конечно, вот так все это совпало с Генассамблеей, на которой должен был быть триумф, который должен был мультиплицироваться за счет СМИ, за счет вот этих всех репортажей и так далее, и тут бойкот 5 крупнейших компаний, это, конечно, ну, очень не вовремя, мягко говоря, особенно с учетом того, что ноябрь-то не за горами. И скоро уже, конечно, третье число.
1: Черт его знает, Кира Львовна, не знаю. Ну, может быть, это им же и хуже. Они не показывают, это их проблема. Кто хочет посмотреть, найдут. Ну, то есть все равно Трампа-то покажут. Он Трамп. И еще есть, знаете, какой фактор? Вот то, что он запускает новые проекты постоянно. Ну, вот он запускает большое количество всего. Там, не знаю, монеты с собственным изображением, там, стройки всякие, красные кепки. Что-то
0: Библия
1: взлетает.
0: Есть с росписью Трампа.
1: Да, Библия, чего только нету. Я думаю, что там 70% мы просто даже не замечаем, потому что он не взлетает. Но часть взлетает, и часть начинает работать. Ведь красные кепки с надписью «Make America Great Again», они же по всему миру популярны. И вплоть даже какие-то региональные города российские выпускают подобные кепки, меняя, значит, слово «Америка» на название своего города. Да, я не помню, какой город, но неважно. Это явно работает. То есть он, конечно, ну, как бизнесмен удачливый, он использует любую возможность. Деньги у него есть. Ну, попробует, будет Трамп ТВ. Ну, заработает хорошо, нет, так и тоже ладно. Ничего страшного. Сейчас это недорого стоит, кстати, запустить свой канал и вещать. Уж в масштабах Трампа совершенно точно. Для этого не нужны какие-то супермиллиарды.
0: Нет, они еще плюс включили трансляцию на сайте Белого дома, и там показывают они... то же самое,
1: конечно,
0: видео, то есть вот такой в формате 24 на 7.
1: Они показывают инаугурационную речь там и так далее, уж материалы они найдут, уж там умеют это делать. Поэтому, вы знаете, вот можно его в этом смысле действительно осуждать, изумляться и так далее, но, на мой взгляд, его оценивать надо не вот с этой вот рациональной точки зрения, которая принята во всем мире, да, что вот сначала там, значит, надо разработать план, потом, значит, к нему там долго идти, потом, значит, там что-то сделать, а потом вот об этом объявить. Нет, все ровно наоборот. Сначала объявить о победе, дальше, может быть, что-то там где-то сделать, а дальше посмотрим. Надо будет, сделают, нет, так и тоже ладно, ничего страшного. Информационный мир, он очень умело этим пользуется. Ну, вот, не он лично и не он один.
0: Я сейчас как раз тоже об этом подумала, потому что Трамп очень часто себя сравнивает с Рейганом, и неспроста, потому что, собственно, он у него даже лозунг взял «Сделать Америку снова великой». Но вот Рейган все-таки еще не попал вот в эпоху вот этой информационной глобализации, а Трамп уже как раз полностью оказался в нее погружен и, конечно, пользуется ей очень активно. Потому что он даже не сам придумывает. То есть его идеи, это на самом деле идеи уже, которые существовали, но он настолько их умеет раскручивать. И действительно, я согласна, что он берет уже даже не качеством, там, не продуманностью, там, не форматом подачи материала, а он просто уже берет количеством инициатив, в том числе там, каких-то совершенно, возможно, бредовых. Но вот что-нибудь да выстрелит, что-нибудь да, может быть, как-то сработает. В этом смысле, конечно,
1: знаете,
0: да, удивительно.
1: Я могу сказать, что здесь есть одна проблема потенциальная, потому что вся эта информационная история с декларацией побед до того, как они свершились, или даже не обращая внимания, свершились они или нет, захвачена Канада или Гренландия или нет, это уже не важно. А все-таки большая проблема может состоять в том, когда вот эта вся победа, как бы победоносная риторика, да, она сталкивается с противоположной реальностью. И вот здесь есть большой очень риск того, что вот эти вот цены на дизельное топливо потащат за собой очень большие проблемы, и тогда, к сожалению, вся риторика разрушится о них. А до того момента, пока все идет как идет, можно объявлять о победах бесконечно. Но вот здесь он попадает в такую вот ловушку, на мой взгляд, потенциальную. Когда он пытается риторикой же, да, снизить цены, пытается риторикой успокоить население, пытается как-то повлиять на поставки нефти и так далее, но не получается, потому что, ну, как бы, трубу из Саудовской Аравии так вот просто обратно не включить.

0: Вот.
1: Не прокинешь по
0: тоже
1: воздуху.
0: Словами не остановишь, ну и так далее. Вот. Поэтому, если эта встреча произойдет, вот, и то разочарование может быть очень серьезное.
1: Посмотрим. Действительно, хорошо, что вы вспомнили про глобальный топливный кризис, в частности, связанный с дизелем, потому что, конечно, можно объявлять победы хоть каждый день, хоть каждую неделю, но когда у американцев дизель по $6 за галлон, в норме, а иногда в некоторых штатах там и 9 бывает за галлон, в норме в 2, а то и в 1,5, конечно, людям уже неинтересна Гренландия, неинтересны какие-то вот эти там амбиции, война с Ираном и прочее, прочее, новые каналы и так далее. Им интересно, собственно, то, что бьет по их кошельку, и сейчас вот обсуждается все-таки запрет хотя бы на 90 дней экспорта американского дизеля, потому что, ну, в этом смысле американцы, они такие настоящие капиталисты, то есть они, несмотря на острую потребность внутри, прежде всего сейчас гонят дизель вовне, продают его очень активно, тем активнее, что Россия запретила на какое-то время тоже сейчас экспорт дизельного топлива. Европейцы тоже в таком тяжелом состоянии в контексте грядущей зимы, вплоть до того, что на этой неделе Сенат Италии одобрил возвращение к ядерным технологиям. Это на самом деле очень эпохальная вещь, потому что, ну, более 40 лет Италия, так сказать, держалась за вот этот вот запрет. С ними это все случилось после Чернобыля в 86-м году. И к 90-м годам они полностью отошли от ядерной энергетики. Но вот сейчас по совокупности вообще всех причин, это и, соответственно, отношения с Россией, ухудшившиеся у европейцев, и то, что вообще в мире происходит, и полная блокировка и там Ормузского пролива, и Баб-эль-Мандебского, и вообще то, что происходит там с снижением пассажиропотока, грузоподъемности и так далее Панамского канала. То есть тут такая действительно огромный клубок всего. И, в общем, итальянцы, глядя на французов, у которых с ядерной генерацией нет проблем, они сейчас решили к этому вернуться, но это гораздо, на самом деле, легче сказать, чем сделать, потому что, ну, раньше 35-го года, по подсчетам самих итальянцев, у них вряд ли это выйдет, потому что надо сейчас и уран где-то закупать, а сегодня не одни они такие. Многие европейские страны задумываются тоже о возвращении к ядерной генерации. И вообще вот все то, что еще там, скажем, в середине вот этой первой четверти 21 века казалось таким вот уже свершившимся, то есть все, там полный отказ от ядерки, именно имеется в виду от мирной генерации и прочее, прочее. Вот немцы тоже пошли по этому пути. Сегодня все возвращаются, так сказать, к истокам. И все думают, каким бы образом закупить уран, поставить реакторы и вообще каким-то образом. Ну вот, даже опросы сейчас проводят в Италии, и видно, насколько молодежи, в общем, ну, абсолютно все равно, ядерка значит ядерка, и насколько старшее поколение, которое помнит Чернобыль и помнит, с чего, собственно, вся эта тема с запретом начиналась, резко против. Они говорят, нет, мы не хотим возвращения, но поздно, все, Сенат Италии уже решил, поэтому, ну, что называется, да будет так. Ну что, у нас осталось меньше 3 минут, Петр Алексеевич, персоны недели, прошу.
0: Ну, давайте я назову две. Вот два сообщения было о смертях на этой неделе. Одно вот буквально только что поступило. Умерла французская актриса Марина Влади. Помним, что она была женой Владимира Высоцкого на 88-м году жизни. Ну, так, в общем, многое с ней связано, наверное, у людей такого моего возраста, потому что и книга о Высоцком. Ну, понятно, что в основном это с Высоцким связано, но тем не менее, вот эпоха. И вчера умер музыкальный критик Сергей Соседов, к сожалению, скончался, несчастный случай. Тоже, вы знаете, такое серьезное потрясение. Вот я бы назвал этих двух людей, вот во всяком случае то, что меня эмоционально, те люди, которые меня тронули. Но, к сожалению, вот связано со смертью.
1: У меня не то чтобы персона недели, это персона всей моей жизни. Что уж там, вчера был день рождения у моей любимой мамулечки. Я, конечно, ее от всей души поздравляю. Будь счастлива, будь здорова, просто будь. Я тебя очень люблю. Это первая у меня персона недели. И вторая у меня персона недели — это Сергей Ожегов, которого мы все знаем, потому что все мы учились в школе. И у нас был словарь Ожегова. Словарь Дарьи, словарь Ожегова. Тоже такой удивительный человек. Большой русский ученый, профессор, лингвист, филолог. Человек, который всю жизнь просто болел языком. Причем он не был, что называется, пуристом в этом вопросе. Он с удовольствием принимал письма от страждущих, которые ему говорили: у вас неправильно в словаре написано. Вот у нас в нашем диалекте вот слово это вот по-другому произносится. И он со всеми вступал в переписку, всем отвечал. Ну, в общем, такой действительно был абсолютный энтузиаст. Но вот действительно все это не зря, потому что словарь Ожегова — это до сих пор такая, в общем, очень живая подвижная конструкция. И написан он действительно хорошо, потому что он начинал вместе с другим лингвистом писать большой четырехтомник, но потом понял, что нет, надо все-таки в сольный формат переходить, и вот написал вот этот вот огромный словарь. Вот 22 сентября 1900 года вот этот вот русский ученый, собственно, родился, поэтому у меня вот такая вот еще одна будет персона недели из исторических. Ну что, Петр Алексеевич, я очень надеюсь, что в следующий раз мы с вами увидимся в нашей привычной локации, что все наконец-то сойдутся во времени и пространстве. Спасибо всем огромное за этот эфир, за то, что слушали, за то, что были с нами. Петр Алексеевич, до следующего четверга. Всего доброго.
0: Всего
1: счастливо.
0: Доброго.
1: До свидания. Всего доброго.
2: Испытание новой ракетной системы КНДР. Контекст. Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты, которая может стать огромной головной болью для противников. Прежде всего, Японии и Южной Кореи, но и США, имеющих военные базы в этих странах. По словам Ким Чен Ына, испытания стали демонстрацией сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил КНДР. Подробностей он не привел, но, по мнению военных экспертов, речь может идти о модернизированной версии гиперзвуковой баллистической ракеты под названием Хвасон-Пхо-11МА. Она способна преодолеть расстояние свыше 900 километров. Ракета стала более маневренной и низколетящей, что снижает способность ПВО и ПРО противника вовремя ее обнаружить и ликвидировать. Южная Корея, Япония и США после пуска провели внеплановое совещание, на котором обсуждали меры противодействия ракетной программе Пхеньяна. В начале сентября КНДР поставила на вооружение новый эсминец «Кангон», боевые системы которого были испытаны ранее. А весной в этой стране в рамках масштабной модернизации вооруженных сил прошли испытания обновленной версии РСЗО КН-25. Это самая мощная и точная ракетная система залпового огня в мире. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 8 вечера, в Калининграде 19 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство одобрило проект бюджета на следующую трехлетку. Ле Пен пообещала оставить Францию в командовании НАТО на время украинского конфликта. Российская спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы по боксу. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что вражеский дрон ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино. Раненым мужчине и 8-летнему мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь. Правительство одобрило проект бюджета России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщили в пресс-службе Кабмина. Там добавляется, что ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности с помощью участникам СВО и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что у Белграда и Москвы будет достаточно возможностей, чтобы укреплять сотрудничество во всех областях после его ухода с нынешнего поста. Также на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН Вучич заявил о необходимости увеличивать двустороннее сотрудничество во всех областях. Кандидат в президенты Франции, глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала не выводить страну из военного командования НАТО, пока продолжается украинский конфликт. При этом она добавила, что намерение вывести страну из командования Альянса у нее сохраняется. Призывы стран НАТО к снятию красных линий в отношении ударов по России приводят к росту напряженности, заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в Дании. В дипмиссии добавили, что Дания не впервые твердит о якобы росте гибридных угроз со стороны России. Однако факты в обосновании этих заявлений не выдерживают критики. Ранее датская разведка обновила оценку угроз, которая утверждает, что Россия в ближайшее время якобы усилит гибридную деятельность против стран НАТО. Еревану грозит возможное разочарование, если он предпочтет американские, а не российские гарантии безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза Олег Солюков. Он напомнил, что премьер Армении Никол Пашинян регулярно заявляет о том, что не возражает против того, чтобы Армению исключили из ОДКБ России. По словам Солюкова, в 21 веке уже не раз доказало, что при соблюдении взаимных договоренностей является гарантом безопасности для стран, входящих в организацию. Солюков добавил, что заявление Еревана о переходе армии Армении на стандарты НАТО пока носит декларативный характер. Россиянка Юлия Чумгалакова стала победительницей чемпионата Европы по боксу. В финальной весовой категории до 48 килограммов она одержала победу над представительницей Украины. Кроме того, россиянка Анастасия Демурчан завоевала серебро чемпионата Европы. В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов Демурчан уступила ирландке. Турнир проходит в Софии под эгидой World Boxing и продлится до 25 сентября. Сборная России выступает с флагом и гимном. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Столу.
2: 9:04, четверг. Да, добрый вечер. А что это значит? Это значит, что день был по-доброму начат. Это значит, что день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Всем добрый вечер. Сегодня у нас мужской клуб в немножко кастрированном составе, с одной стороны, но с другой... Но с другой... Нет, это отсутствие Петра Алексеевича Лидова. Андрей Третьяков, тот самый Лука, Алеша Тимофеев у нас сегодня в гостях. милая прекрасная девушка, стендап-комик или комикеса, как угодно.
3: Все подходит.
2: И то, и другое. Но есть какие-то предпочтения?
3: У меня нет. Мне лишь не нравится, когда грубо формулируют стендаперша или стендаперка.
2: Почему?
3: Ну, от...
2: Алиса Дударева, да. Так, почему?
3: Я не знаю. Ну, это... А как же я могу знать?
2: Откуда? Нет, ну почему тебя триггерит, вас триггерит это?
3: Можно на «ты»?
2: Да, да, вот, на «ты» супер.
3: Слава богу.
4: Да. Нет, все хорошо, Алис. Ты в кругу друзей.
3: Да. Повторите вопрос.
2: Почему триггерит стендаперка или стендаперша?
3: Просто по звучанию неприятно.
2: Ну, парикмахерша норм, а стендаперша не норм.
4: Может, парикмахерша тоже не норм.
3: Так не говорят тоже, да.
2: Да? А как? А бухгалтерша?
3: Ну, как-то бухгалтер, мне кажется.
2: Да?
3: Попивать кофе можно?
2: Хорошо, без проблем, конечно.
3: Нужно показать на камеру, что там кофе?
4: Не надо. Ты сейчас вылишь что-нибудь?
3: Да. Это не самое страшное, что сегодня случилось.
2: Самое страшное? Да? Что самое страшное, что сегодня случилось?
3: Ну, тогда поговорим о пробках. Да. На дорогах. Замечательное время эфира. Спасибо большое.
2: Да.
3: Посмотрела на Москву.
4: Могла бы в 10 утра приехать. Утренние передачи тоже есть.
3: Да, надо было выезжать. Поэтому я чуть-чуть разволновалась, но все супер.
2: Все, спокойно. Все, мы на расслабоне, у нас несколько новостей заготовленных, но мы, в общем, не про новости, а просто поболтать.
4: У нас юмористическая.
2: Мужской клуб. Ну, юмористический, это громко, наверное, сказано, нет?
4: Полушепотом.
2: Значит, про стендап-комикес, вот давай поговорим. Значит, стендап, ну, как нас учит, я не знаю, кто.
4: Кто нас учит?
2: Значит, стереотипы, как нас учат стереотипы. Это про раскрытие себя, каких-то внутренних своих переживаний, страхов, так, то есть максимальное открытие внутренней жизни. Иначе, говорят, смешно не будет. Так это или нет?
3: Так? Да не так. Противоречий нет, просто как будто бы есть угол, о котором знают повествователи лишь. То, что беспокоит, это же беспокоит не форменно, там, у меня болит живот. Это
2: похлопайте что-то... все, у кого болит живот.
3: Да, да, да. Супер.
2: Угу. Да.
4: Мне нравится, я на такой стендап ухожу.
3: Да, угрюмый.
2: Так.
3: Да, а это про внутренние, как правило, я назову их так, слепые переживания, которые действительно каким-то образом формулируются в слова. Там есть смысл, там есть глубина, но не всегда есть вот попадание. Потом со временем ты понимаешь, как сеансы у психотерапевта.
4: Попадание в тебя или в зрителя?
3: А это же происходит либо не происходит совместно.
4: А бывает такое, что, например, в одной аудитории заходит, а другой не заходит?
3: Конечно же. И от чего это зависит, неизвестно. Вы знаете, что иногда даже комедия на комедию влияет, да хоть атмосферное давление.
2: Угу.
3: И тут даже...
2: Я думаю, что это все какие-то отговорки. Я думаю, что там внутреннее состояние в первую очередь влияет. Вот, ну, типа...
4: Комика?
2: Да, конечно, конечно.
3: Это множество. Я бы здесь не расставляла приоритеты. Сейчас подеремся.
2: Не, ну, пожалуйста, без проблем. У нас, посмотри, здоровый какой-то.
4: Я буду принимать все удары от тебя, Алиса.
3: Спасибо.
4: Алиса, кстати, мастер импровизации.
2: Серьезно?
4: Я ее люблю.
3: Спасибо тебе большое.
4: Да, она так хорошо работает с залом.
3: Я бы хотела тоже сказать тебе больше. Я бы думала, что мы будем вдвоем.
4: Да?
2: Так.
4: Тут не такого мужчину смотришь. А он все время вкусно.
2: Я с удовольствием посмотрю.
3: Да. А я... Нет, импровизация...
2: Не, ну а чего? Ну, я в этот...
4: В принципе, для этого...
2: Конечно, да, ну...
3: Но я бы хотела... Я же так редко тебе говорила слова благодарности. Сейчас тогда закончу мысль про,
2: да.
3: Про что влияет, оказывает влияние на комедию.
2: Да.
3: А как вы в таком случае объясните, например, что иногда зал сидит в таком настроении? Давай, давай. А иногда вот в таком?
2: Да, закрылся.
3: И хоть ты колесо вот так вот крути.
2: Ну, я, поскольку там у меня небольшой опыт общения с залом вот на открытую, у меня все-таки, так сказать, вещание, большой опыт вещания на большую аудиторию, огромные вот эти вот все. Ты я убежден, да, я вижу, там есть, конечно, интерактив, всегда он был, там смс, все это. Я говорил, самое удивительное на радио, например, когда ты видишь, как совпадают и резонируют мысли. Там, например, когда на твою какую-то реплику приходит одно и то же сообщение, например, из Калининграда и Камчатки. Это был реальный пример. И это, конечно, удивляет, очень здорово, что вот, так сказать, вы находитесь в одном пространстве. И я все-таки убежден, что это какое-то внутреннее. Ну, бывает так. Ну, хорошо, вот ты выступила, там зал сидел так, а следующий вышел, например, да, что-то сказал два слова и раскочегарил. Разве не бывает такого?
3: Я не исключаю, что и профессионализм, и внутри.
2: Не-не-не, да, это не профессионализм, а именно про какие-то эти резонаторские, какие-то вот эти эфирные мистические дела, не?
3: Да, что-то определенно существует. И если бы комики хотя бы один разгадал секрет, то он бы стал великим.
2: Это вот сейчас самый скучный разговор, потому что о юморе говорить серьезно, это как, ну, типа, там, давайте проанализируем.
3: Перед нами стоит задача выжимать?
2: Никаких задач. Все, мы на расслабоне общаемся, все.
4: Мне вообще кажется иногда, что у нас просто из эфира выключают. А нас сильно, конечно, нет.
2: А вот это Павла Островского погромче делает.
4: Нормально, все. Эти ушли.
2: Я хотел узнать, знаешь, вот это, ну, так сказать, у меня вот этот заход был про личное вот это вот переживание. Просто с точки зрения денег, девушка, закрытая книга, там все нельзя показывать, рассказывать про себя. Угу. Нужно оставаться загадкой обязательно. Вот тут вот есть у тебя какая-то грань или, ну, какие-то правила, что-то я там о себе не рассказываю. Или наоборот, вот рассказываю только это.
3: Свода правил нет, но есть внутренние ощущения. И я действительно какие-то темы избегаю. Хорошо, давайте так. Мне не нравится самоуничижительный юмор. Да.
2: То есть Сергеича ты, так сказать, не воспринимаешь?
3: Ой, подождите, там необходимость. Ну, как бы, там, назовем это гэком. Объяснить, нужно двигаться в этом направлении, иначе будет разотождествление, еще большее расхождение. Вот, но не через слабость, не через... Вот как-то через силу, с позиции силы. Я не люблю...
2: Фатального исхода, да.
3: Да, опять проза.
2: Да, нет, это поэзия как раз, да. Ну вот, да.
3: Ну, вот
4: или
3: была.
4: Когда.
2: Ну-ну.
3: Поэтому, наверное, это главное. Оставим, чтобы я тут метафорами вас...
2: Не-не, ну просто вот насколько степень искренности вот этой вот... Я понял, не без... Просто когда ты говоришь уничижительное, это же, ну, а там это же самое большое переживание как раз как будто бы в этом уничижении или нет?
3: Да нет, кто-то справляется с внешним проще, чем с внутренним.
4: Ну, стендап всегда про тебя, или ты уже готова читать тексты других?
3: Про меня.
4: То, что ты читаешь, это всегда про тебя.
3: Да, я могу рассказать на примере небольшом.
2: Давай.
3: Вот буквально скоро будет эфир, есть шоу пародий с Абрамовым, прошу прощения, заговорилась, с Иваном Абрамовым. Небезызвестным.
2: Да.
3: Да?
2: Да-да.
3: Собственно, и там, естественно, мы работали уже не в паре, там коллективно над шутками, потому что нужно было писать прожарку, но от лица себя. При том, что я была, не знаю, пока можно говорить или нет, кем-то. Я была кем-то. Собственно, в чем сложность, что мне очень важно было понимать, чувствовать и смеяться вот с шуток, которые, например, накидывали ребята тоже, чтобы усилить работу, потому что большой объем, маленькое количество времени, и там все работают над одним делом. То есть не кто-то один пишет шутки, а вот типа я написала, ребята написали, мы обсудили, что-то ушло, что-то мы перекрестили между собой. Вот. Но... про меня сказали вот что, что я ерепенюсь. Yeah. Но для меня действительно важно. Притом, я признаю честно, было недоверие из-за того, что я не очень опытный проектный игрок.
4: К тебе было недоверие или у тебя к автору?
3: У меня. Я привыкла же двигаться самостоятельно. И что в итоге, потом я как все поняла и призналась в этом ребятам. В общем, я... Многого еще... Ай, ладно, все.
2: Не, нормально, ничего ты не пишешь. Слушай, мы еще говорили вот в прошлую, по-моему, да, программу, Андрюх, про... я не знаю, как в стендапе называются, там, в рэпе я знаю, как они называются, гострайтеры, типа, да, которые пишут... и мы удивлялись, что женщина в женском стендапе...
4: Авторы мужчин.
2: Да, авторов это мужчины.
3: Есть. Мне кажется, это и супер, и не супер.
4: Почему? Супер и почему не супер?
3: Почему супер? Потому что мужское мышление, оно же классное. Это аналитика.
2: Так.
3: Да. Это вот... забыла, как называется это качество. Не скепсис, а цинизм.
2: Да, цинизм. Ага.
3: У женщины цинизма меньше. Mm. Может быть, даже он и не свойственен. Это не женский мир. А женщина-циник, ох, это уже как черта характера отрицательная воспринимается.
4: Побитая жизнь такая.
3: Ну, что-то...
2: Мне кажется, что как раз вот цинизм, это вот это, знаешь, типа там, что у тебя там семечка застряла в зубах. Вот это вот, знаешь, такие как бы... Ну, да, ладно, хорошо.
3: Это уже токсичность, это все что угодно. А цинизм, это когда можно, да, очень грубо... но при этом не вызывая чувства жалости к повествователю. Вот поэтому мужская комедия, даже с элементами самоуничижения, выглядит смешной. А если женщина пользуется таким приемом, могут быть вопросы. И, скорее всего, возникнут.
2: Но там, мне кажется, половина стендапа, честно. Я признаюсь, я ни разу не был на одном стендап-концерте. Но кажется, что там то, что я видел, там по телеку, в ютубчике, это
3: справедливое наблюдение.
2: Да, что женщины как раз за счет этого и выезжают. Там то у нее несчастливая жизнь, то ее бросил муж, то она толстая.
4: Ну, отношения.
2: То еще что-то то там. Ну, какие-то такие вещи. И на этом строится все выступление. Раз за разом. И это у меня...
4: Ты ни разу не был вообще на стендапе? Или на женском не стендапе?
2: Не, не на женском, нет, не был. Я живу за городом просто.
4: Мне хватит человек на стендапе?
3: Да.
2: Приглашаю. Да, спасибо.
4: Ну, семья 18 человек.
2: Я приду всей семьей. Хорошая про этот, есть просто новость любопытная. Провели исследование, эксперимент показал различия между реакциями мальчиков и девочек, новорожденных. Брали новорожденных младенцев, которые просто 2 часа. Значит, показывали им на одном телевизоре, показывали лицо чье-то, ну, с мимикой, там, с эмоциями, а на втором мониторе показывали шарики, знаете, тюнь-тюнь, когда 8 шариков, значит, и они под этот, да, у него есть...
3: Бьются.
2: Есть название. Это называется наблюдать за движением металлических шариков. Как же они тут? У меня где-то было. Я не знал, что у этого есть действительно какое-то название. Короче говоря, выяснилось, ну, в принципе, там все плюс-минус ровно смотрят, но мальчики все равно дольше девочек залипают на вот эти шарики.
4: На шарики же не на лицо?
2: Не на лицо, да. Девочки меньше залипают на шарики, а мальчики залипают больше.
3: О чем это говорит?
2: И я просто вспомнил, мы видели это массу примеров. Когда устанавливают столб или подъехал, значит, эскаватор какой-то, понимаешь, копать землю, мужики становятся, значит, и все залипают просто на полчаса. Все...
4: Как работают другие, можно смотреть бесконечно.
2: Но тут дело даже не в работе, а в механике какой-то, понимаешь? Да, что что-то происходит такое, не просто лицо, понимаешь, а эскаватор приехал.
4: Насчет младенцев, кстати, странное исследование, потому что у них, по-моему, зрения-то толку не было.
2: Ну вот, 130 новорожденных авторы, причем проводили исследования. Ну, наверное.
4: Ты знаешь, что ребенка, дети через полгода у родителей узнавать начинают?
3: Да.
2: Но это не значит ничего.
4: Что нельзя показывать шарик.
2: Ну, в смысле, да, что они все равно, они же все равно видят. Там говорили, размытый, не размытый, но смысл то, что, так сказать, глаз видит что-то. Не было звука, нет. И это там любопытно, что она причем выборка репрезентативная, потому что исследователи даже не знали, они просто видели реакцию, они не знали, мальчик это или девочка, и только потом сформулировали. Ну, классно, короче говоря, это любопытная абсолютно вещь.
3: Но мы не закончили тему, почему есть, как я думаю, и обратная сторона, когда мужчины...
2: Да. Да. Так, да.
3: Сфокусировал.
4: Все программа на тебе держится.
3: Спасибо большое, но это не так. Так, но все равно приятно. Собственно, потому что в этом и есть разница. Я, например, часто столкнулась с тем, что... Хорошо, на примере последней шутки, когда почему-то ребята решили, что у девчонок разный верх... Говорит о том, что...
4: Разный верх этому...
3: И низ. Белья не договорил, да, прошу прощения, это я ушла в воспоминания. Когда...
4: Просто я вообще в другую сторону ушел. Ну да. У девчонок разный верх.
3: Такое тоже бывает. С небольшим расхождением. Когда нижнее белье, верх и низ...
2: Разного цвета?
3: Разного цвета. Разного года, может быть, даже...
4: Разного года.
3: И разного года. Приобретение. Да. Что это говорит о том, что ей парень нравится, если она так может предстать.
2: Ну типа в этом больше... искренности, как будто
3: нет,
2: бы, да,
3: нет,
2: или
3: это
2: что?
3: Ошибочное осуждение.
4: Мужчины-редакторов.
3: Да. Вот, это я к тому, что быт женский и мужской, наш эмоциональный диапазон и мужское мышление, такое изумительное, отличается, сильно отличается, и поэтому...
4: Не всегда авторы угадывают.
3: Да.
4: Ну... Слушай, наоборот, всегда же шутка ходила, что если ты раздеваешь девушка, и у нее полный одинаковый комплект белья, то она готовилась к этому.
2: Да, конечно. Да. Да.
3: Но вот так... почему-то они... Ну, может, опыт...
4: А у мужчин как? Носки без дырок должны быть?
2: Ну, наверное, да.
4: Все жизни.
3: Или одна дырка на трусах. Посередине сразу.
4: Одна, да. Вот я такие сразу покупаю.
2: Да, да? С дыркой под... Ну, это,
4: за доступом называется.
3: Да, да, да.
2: Не, у него если волк, трусы с волком, кажется, это, слоник. Это, да, или слоник, да, ты знаешь, он готовился, люди он опять... представлял, он...
4: Или со смешной надписью.
2: Ну, да, да.
4: Это
3: люди
4: же самое место.
3: Опять скажут, что не обошлось, без шуток, ниже пояса.
2: Кто сказал? Это все нормально. Слушай, у нас такая...
3: А, уже нет комментариев.
4: Есть.
2: Есть, есть, они пишут, да, но я...
4: Потом запись.
2: В этом и смысл. Это единственный час...
4: Это можем шутить.
2: На 4 на 7, да.
4: На этой радиостанции, когда можем шутить, прописать.
2: Да. Значит, кстати... Осень грозит мужскому здоровью. Россиян, мужчин накроет, да, в принципе, накроет волна импотенции из-за холода и депрессии. Об этом говорит врач-психотерапевт Станислав Сверков, видимо, что холода, дефицит солнца и наступающая депрессия запускают в организме цепочку, из-за которой мужчины все чаще сталкиваются с проблемами потенции. Но там, на самом деле, все дело в солнце. Нехватка, да, Д и железа. И это запускает там определенные процессы. Но я...
3: И женщина.
2: И женщин тоже?
4: Нехватка женщин, типа когда холодно.
3: Д, да, и женщин. Ну, просто...
2: А, нехватка витамина.
4: Не, ну, женщина одеваться начинает, кутаться.
2: Ну, да, и тоже, да, совершенно верно. Да, ног не видно, да. Шеи.
4: Ну, вообще осень какая-то, скажем так, апатия.
2: Ну, не немножечко видно. Есть, есть. Но удивительно... Но он тут объясняет все, значит, на какие-то эти, даже называет медицинские термины, связанные с сосудами. Удивительно, кстати, я, знаете, вот там ваза, что-то ваза, короче говоря, что ваза сосуд, да, ну ваза как сосуд. Так. И в латинском языке, это из латинского языка, ваза это тоже сосуд. Так. И это перекочевало. То есть сосуды, которые у нас идут по телу, операции с ними, какое-то вмешательство или болезни, тоже начинается с вот этого корня ваз. Ага. Ну, просто любопытно. Вас, ваза, как ваза-ваза, и сосуд-сосуд. Короче говоря, я выяснил, что в медицине существует неофициальный термин «зимний пенис».
3: Зимний пенис?
2: Зимний пенис, да.
3: Есть зимняя вишня?
2: Да, а есть
4: нет, там, зимняя. Там плохая. Под зимним пенисом, да. Зимняя вишня.
2: Да. Значит, о чем это? Сужение сосудов. Вот как раз. Вазоконстрикция. Вазоконстрикция. Да. Сужение сосудов. Организм стремится сохранить тепло.
4: Подожди, мы что, голые по улице ходим? У меня там все тепло. Ну, там три комплекта. Не...
3: Плюс...
4: Кальсоны.
3: Ну,
4: колготочки.
2: Статическое электричество, да, и оно подогревает.
4: Теплее, чем дома.
2: Но твой организм об этом не знает. И вот это, кстати, удивительно.
4: Организм об этом не сообщает.
2: Нет, вот это... Значит, вот смотри, организм стремится сохранить тепло в жизненно важных органах, сердце и легкие. Я с ним живу. 43 года он до сих пор не знает,
4: какой что... орган жизненно,
2: какой-то жизненно важный для меня в большей степени. Сердце легкие.
4: Это порой с меня руки
2: оставь. И уменьшает приток крови к конечностям и периферии, включая, так сказать, егорку, которую может уменьшаться...
3: Нет, я хочу сказать,
2: до 50%.
4: Про егорку?
2: До 50% может.
4: Сокращение?
2: Да,
4: за счет... Не можем это... позволить себе такие потери. Не критические.
3: Просто подумала, если так хорошо утепляешься, а все равно происходит такое явление.
4: У меня не происходит.
2: Да, конечно.
4: Не, мой зимний... Как? Мой зимний пенис, наоборот, рекорды
3: показывает. Я просто подумала, представьте, это происходит от того...
4: Я просто не знаю, до скольки я могу шутить. Мне каждое
2: следует. Вот тут можно остановиться, да, ненадолго. Да.
4: Просто еще одна шутка.
3: Ну. Оставь я в комментариях.
4: Ладно.
3: Просто.
4: Мужчины, напишите, замечали ли вы такой синдром?
2: Ну, конечно.
4: Почитаю в перерыве.
3: Да. Собственно, представьте, что так происходит из-за того, что вдруг нос реально...
4: Жизненно
3: влияет
4: важный орган.
3: На эрекцию. И если нос...
2: холодный.
3: А у... Конечно, да. Зимой он... нос не прикрыт, поэтому...
4: Да, влияет. Я перед этим всегда нос тру. Порой не себе даже.
2: Понятно, да. Не говори, обо что ты его трешь, так сказать. Это можно, да.
3: Давайте просто...
4: Давайте не в эфире, экспримизм.
3: Из любой ситуации есть выход. Да, можно потереть нос, ну или
4: кому-то
3: зимнюю
4: вишню. А можно нос зимнюю вишню?
3: Да.
4: Носом.
3: Носом.
2: Значит, и при том, что есть вот это вот...
4: Подожди, ну подожди, ну я не знаю, какая-то чушь.
2: Вазоконстрикция летом происходит.
3: Как про младенца. Сам пишет.
2: Вазодилатация. Вазодилатация – это расширение сосудов и кровоток летом. Да, кровоток по
4: всему... Это летний, яркий, солнечный пенис.
2: Да. Ну, так, почти-то летнего нет. Вот зимний есть, а летнего нет. Да. Кровоток по всему телу улучшается, сосуды расширяются, что облегчает приток крови к пещеристым телам. Ну и дальше, так сказать, все это. Что? Что тебя смущает, пещеристое тело?
4: Ну, нет, я слово «пещера» до сих пор не могу.
2: А, в этом...
4: Успокоиться.
2: Ну, короче говоря, вот так вот. Берегите себя и вы утепляйтесь.
4: А несколько лет назад было исследование, что подогрев сиденья в машине тоже вредит.
2: Конечно, вредит. Конечно, вредит. И, потому что в тестикулах должна быть определенная температура, и твой организм сам настраивает эту температуру. А когда
4: что
2: ты,
4: за хюмидор они тут
2: когда ты включаешь как бы внешний подогрев, там нарушаются естественные процессы. Поэтому, так сказать, твои живчики могут...
4: Мы должны уравнять страдания живчика.
2: Ну, а у тебя организм сам уравнивает, поэтому Егорка прячется, понимаешь ты? Вот почему.
3: Получается, у вас тоже есть какие-то недоразумения.
4: Тоже. Мы состоим из недоразумений. У нас как тот сурок, который предшественник
2: весны. Да, оп, выглянул. Вот, значит, весна пришла. Совершенно нет, да.
3: Очаровательно.
4: А у вас какие нет? Сокроют нас.
3: Да.
2: Либидо осенью у девушек и женщин. Есть у нас прекрасная возможность спрашивать, чем сегодня вторую половину. Да.
4: Да, да.
2: У мужчин, вот говорит, волна импотенции, понимаешь, да, говорит осень. Врач.
4: Что вас осенью ждет?
3: Там я еще просто видела в новостях про шизофрению.
2: Обострение. Да, поговорим.
4: Так это на фоне зимнего пениса.
3: Да.
4: Шизофрения сразу наступает.
3: Конечно.
4: Ты представляешь, как мужчина расстраивается, когда минус 50%? Значит, с чего это ты его 40 лет растил, кормил?
2: Да. Но у женщин что, осенью есть какие-то процессы?
3: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я реагирую исключительно на человека, а не на вот какое-то...
4: Во время года плевать, что ли? Ну, бывает такое, что ты летом более расположен. Зимой такие 15 минут, идти куда-то, там дождь, что-то одеваться.
3: Ну,
4: или выборка строже становится. Летом там схожу и с ред-флагом, а зимой нет.
3: Вот честное слово, ну нет. Вот нет? Если я вижу человека, и да, то тут не шерстяные колготы.
4: Ничего не остальное
2: не помешает.
3: Ни синтетическое бикини, тем более я про пляжный купальник. Без разницы вообще. Mm-hmm.
4: Ну, женщин видишь.
2: Хорошо, да, проще, как будто бы, да.
4: Я как будто перестаю...
2: Не, ну, на самом деле, у мужчин тоже так, я думаю, честно говоря. Но там врачи об этом говорят, что, конечно, два фактора, да, это эмоциональный, который, наверное, в первую очередь, и вот этот внешний, погодный и прочее, он, его тоже нельзя исключать. Как
3: осень
2: будто,
3: давит сама по себе, конечно.
2: Ну, конечно.
3: От общего настроения и дела могут пойти не так, не говоря уже про физиологию.
2: А потом увидела минус 50%, понимаешь, а ему надо доказывать. Да это холодно сейчас.
3: А может, это и не от холода, на самом деле.
2: Вот именно.
3: Просто от грусти.
2: От грусти.
4: Да, да. Да он нормальный был еще вчера.
2: Сейчас, а тут выключи кондиционер.
4: Ведь было все у нас серьезно.
2: Давайте на новости прервемся и будем продолжать.
4: 2 сентября.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос... Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владей.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
8: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
9: Здравствуйте, друзья.
11: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
12: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
11: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал изучить переданный ему на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым доклад о провокации в Буче. Глава внешнеполитического ведомства передал Гросси доклад под названием «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Швейцария все дальше отходит от принципов нейтралитета, присоединяясь к антироссийским акциям западных столиц, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также, по ее словам, Берн упорно не желает замечать преступления киевского режима, запрет русского языка и гонения на священнослужителей канонической православной церкви. При этом 27 сентября в Швейцарии пройдет референдум о закреплении в Конституции страны принципа нейтралитета, добавила Захарова. Владимир Зеленский опасается, что после завершения конфликта на Украине его будут ненавидеть или хотеть убить сограждане. Об этом глава киевского режима сказал в интервью Wall Street Journal. Зеленский при этом признал, что совершал ошибки за время, что он находился у власти, но не пояснил, за что его могут захотеть убить граждане его же страны. Президент Сербии Александр Вучич заявил о большом давлении извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой. Отвечая на вопрос о том, возможно ли введение визового режима с Россией, Вучич напомнил, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не вводила санкции против России. Китай надеется, что Иран и США как можно скорее вернутся к диалогу и достигнут соглашения, в том числе по ядерной проблеме, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он прибыл в США с государственным визитом и провел переговоры с президентом Дональдом Трампом, который, в свою очередь, заявил, что встреча в Белом доме прошла отлично. Французская певица и актриса Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV. Она была третьей и последней супругой Владимира Высоцкого с 1970 года вплоть до смерти Барда в 1980 году. После его смерти она выпустила биографию о жизни с Высоцким «Владимир» или «Прерванный полет». Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MS Now и издания «Политику», говорится в официальном заявлении директора службы Белого дома по обеспечению работы прессы, которая в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, сегодня утром Белый дом получил распоряжение активировать постоянные пропуска репортеров, после чего секретная служба США восстановила их действия в системе и доставила изъятые ранее бейджи на контрольно-пропускной пункт для выдачи представителям СМИ. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
11: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
2: Но я имею в виду, что эфир – это же такая отличная вещь в этом смысле. Это всегда оправдывает. Так, мы продолжаем. 20.33. Алиса Дударева у нас в гостях. Замечательный, тонкий человек. Это чувствовалось по первой половине нашей программы. Солнце. Да. Стендап-комик Андрей. Петра Алексеевича сегодня с нами нет. Он в Питере. Мы ему передаем привет. Надеемся, что слушает нас.
4: Конечно.
2: Если вдруг...
4: Я, вообще, мне кажется, все, кто уезжает за студию, нас начинают слушать. Я только выхожу сразу, ради спутника включаю, а там Алексей Тимофеев, а он домой поехал.
2: Нет. Сразу пусть нас Павел Островский, священник. Да. Так,
3: про что еще? Он будет в этой студии?
2: Нет, он будет на пятом этаже. Тебе надо познакомить, мы можем познакомить без проблем.
3: Мне бы хотелось посмотреть на него. Не помню, как...
4: Без рясы?
3: Здесь все...
2: Нет, он всегда, кстати, в подрестнике.
3: Здесь все фамилии можно назвать?
4: Да. Ну, кроме той, которая любит Канье Вест.
3: Волдеморт и Канье Вест.
2: Да, кстати, можем обсудить тоже, качели продолжаются. Ну, ладно, но...
4: Говорят, будет.
2: Ну, ага, кто говорит, не будет по-прежнему.
3: Я тоже слышала, что будет.
4: Будет.
3: Да, притом я это слышала в контексте...
4: Что-нибудь.
3: На интервью Лебедева, по-моему, что...
4: Кто?
3: А, ладно, короче, я хотела про Лебедева сказать.
4: Да, ну.
3: Вот Артемий сказал мысль, которая меня очень сильно зацепила. Это вот мы сейчас про Островского держим в голове Островского. Что человека можно только чуть-чуть познать при личном знакомстве. Потому что часто камера действительно искажает экран. А я подумала, да все равно же нет. Но на примере Дороха я убедилась, да.
2: Да.
3: А вот он резче воспринимается с экрана, и при личном знакомстве я такая, так ты же такой светлый, такой добрый.
4: Он очень крутой тип. Дорох, это просто
3: Но я этого не ощущала через экран. Я была удивлена сама, потому что я привыкла думать, что у меня...
4: А мне вот показалось кого-то, что там.
3: Ну, может быть, ты чуть просто дальше на дистанции, поэтому какие-то еще скиллы мне не открылись, опции.
4: Мы на свадьбе были, познакомились вообще.
3: Он классный.
4: Вот он не играет ничего вообще.
3: Да.
4: Он такой же жизнь.
3: Ну, он как лицедей классный, мы про его все равно сценическую роль, она существует, но вот при этом он классный. И поэтому с Островским также. Мне захотелось вот посмотреть в его глаза, чтобы в процентном соотношении вот приблизиться, либо чуть отдалиться от своих представлений.
2: Ну вот мой небольшой опыт общения с ним, пока что он такой же. Но как бы в этом смысле тоже, знаешь, тролль, там, может, что-то как-то пошутить неожиданно.
3: Да, классно. Не хватало.
2: А они именно так, улыбки не хватает.
3: Улыбки не
2: хватает. Вот это, потому что все, улыбки не хватает. Значит, так, что у нас тут еще?
3: Шизофрения.
2: Подожди. Ладно. Ну давай, хорошо, шизофрения. Значит, во-первых...
3: Это пугает. Я прям чувствую по комментариям. Прости, пожалуйста. Можно же...
4: Если судить о людях по комментариям, то можно разочароваться в человечестве. Я стараюсь думать, что это не люди. Потому что я в жизни же их не встречаю. В жизни адекватные, добрые.
3: Это почему-то звучит какими-то как будто бы реальными голосами, которые оказывают влияние воздействия. Ну ладно, это отдельная тема.
2: Да, большие
4: голоса.
3: Но я обратила внимание, что весной и осенью действительно...
2: Больше обострения.
3: Обострения. Почему это происходит, мне непонятно.
4: Ну, может быть, люди приходят и свою негативную энергию слить? Да.
3: 100% да, но почему, почему динамика становится такой?
2: Ну, шарашит, да. Там это есть этому объяснение, я сейчас его не вспомню, но точно, точно есть. Короче говоря, исследование показало интерес женщин к шизофреникам.
4: Заработанным?
2: Там люди... Там интересно, знаешь, как они проводили исследование. Целью исследования было выяснить, насколько потенциальные плюсы креативности защищают творческих людей с психическими отклонениями от стигмы ментальных заболеваний, от ярлыка. Для этого ученые показывали в сети женщинам посты в соцсетях якобы писателя о его вариантах жизни. Посты отличались по трем пунктам. Был ли успешен этот автор? Публиковались ли его произведения? И заявлял ли он о том, что страдает шизофренией? В результате женщины во всех вариантах проявляли больше интереса в общении с писателем, чем мужчины. Особенно большое различие между двумя полами было в ситуации с постом писателя-неудачника, который страдает от шизофрении. То есть женщина, если он говорил, я писатель, я талантливый, значит, написал книжки, которые никто не покупает, и еще, да, и еще, я страдаю шизофренией.
3: Может, это сочувствие? Это
2: совершенно верно. Они объясняют вот этой эмпатией, женской эмпатией, с одной стороны. С другой, я, так сказать, погрузился, и мы об этом как-то упоминали в других эфирах. Есть вот эта вот темная триада, ты наверняка в курсе, что это такое. Нарциссизм, макиавелизм и психопатия. Женщин привлекают психопаты, это было всегда. Почему? Потому что он сильный.
3: Вопрос.
4: Психопат.
2: Да.
3: Вопрос.
2: Да.
3: Если у мужчины есть женщина, значит ли это, что он психопат в какой-то степени?
2: Это
4: нет,
2: значит...
4: ты же не знаешь, что они будут вместе. В смысле, что вот это первое впечатление, они кидаются. Вот человек, ну, это же ты не замечала никогда? Я даже по своим подругам замечаю.
2: Это говорит просто. Ну, что такое психопат, там, вот это, ну, так вот сказать, нарцисс? Это харизма. То есть он ярче, он громче.
3: Да.
2: И это, конечно, привлекает внимание женщин больше, чем тихушник, там, хороший парень какой-то, который...
3: Так это же, наверное, можно даже не проводить гендерную линию различия. Если мы будем здесь беседовать, и кто-то из нас будет ярче, громче,
2: да,
3: все внимание будет приковано.
2: Но тут, понимаешь, внимание одно, а выбор... А выбор, мне кажется, несколько
4: другой. Почему мужчины, что не выбирают ярких женщин?
2: Выбирают, конечно. Но не все. Кому-то нужна Наташа Ростова, понимаешь?
4: Ну и не все женщины. Кому-то нужен мой маленький Скуф.
2: Я думаю,
3: ничего
2: что...
3: себе у вас диапазон от Скуф? Ростовой до Скуфа.
4: Ну, Скуф из Крайницкой.
2: Скуф как раз, он как будто бы тихушник. Хороший парень.
4: Ну, женщина нагулялась с психопатами, и все.
2: Ну, да. Если
4: взяла своего Скуфика.
2: Потому что уже выгорела, потому что уже побегала по граблям, понимаешь, ты побилась головой.
4: Помучилась.
2: Помучилась, да.
3: А нам нужно решить, что это опасный выбор или просто...
4: Да, нам ничего не надо решить.
2: Ты про свой, что... так сказать, прости, что, может быть, про твой опыт личный. У тебя есть такая тема, что вот действительно такие парни психопатичные, скажем так, да?
4: Какие тебе парни нравятся?
2: Да.
4: Хулиганы или темненькие?
2: Со школы. Хулигана выбирала или отличника? Вот в школе там и все это.
3: Вот в школе не помню. Но у нас и отличники тоже были прикольные. Психопатичные.
4: Психопатичные?
3: Да-да-да. Собственно...
4: Быть отличником, это уже шиза.
2: Ну да.
3: Ну, 100%.
2: В общем, да. Но она интровертная, понимаешь? Она этот...
3: Ну, да. Собственно, конечно же, привлекает внимание альфачи. Но... А выберу ли я сейчас?
2: Да, совершенно такого? Верно, да. Умудренная опытом вот эта женщина, вамп, да, императрица.
4: Или скажешь, нет, нет, давай-ка. Да, да. Знали, знаем, плавали.
2: Да.
3: То, скорее всего, нет. Конечно же, это очень энергичные, классные ребята, с которыми хочется повзаимодействовать. Но мне кажется, это очень мало совмещается с жизнью и бытом. Если говорить про партнерство, то, наверное, нет.
4: А психопаты с возрастом становятся умеренными психопатами?
3: Ну, если медикаменты...
2: И они помогают, да? И регулярно предпринимаются. Ну, да.
4: Но мужчина реже к врачам ходит.
2: Что-то я хотел спросить.
4: Я хотел поговорить про твой талант импровизации, к которому я преклоняюсь. Ну, не все же комики так могут. Вот читать текст харизматично, а вот так реагировать без подсказки смешно. Твои же рилсы именно такие залетают.
3: Я обожаю тебя, и я тебе очень признательна.
4: Спасибо, я тут ни при чем.
3: Чуть-чуть при чем.
4: Да?
3: Потому что... Я написала большой концерт благодаря твоему пушу, назовем это так. Я помню, как ты написал мне в WhatsApp.
4: Что-то клевое.
3: Что-то клевое для меня. Ты спросил, выступишь час в технике безопасности? Я сказала, да, через месяц. А слов-то у меня было на минут 25.
4: Да?
3: Да, и это был мой первый шаг.
4: И ну, ты, кстати, несколько солдатов собрала.
3: Да, причем сразу подряд вы этого ждали. И ты тот человек, кто... из числа первых сказала, что импровизация — это сильная сторона, и мне обязательно нужно ее показывать. Я была к этому тогда не готова.
4: Я прирожденный продюсер. Да, я замечаю людей, понимающих, что...
3: Да,
2: хорошо.
3: Поэтому
4: ты что ты не любишь, когда меня хвалить? Здесь так есть два старика унижают. Давай, схвали. Наконец-то мой серьезный час.
3: Может быть, для тебя это действительно такая бытовая ерунда, а для меня...
4: Приятно, если это...
3: А для меня это были вехи, да. И поэтому...
4: Меня давно замечаешь, что талантливых людей в истоках вижу.
3: Вот, вот, вот. И поэтому, да.
2: Про импровизацию давай.
3: Это тяжело. Это тяжело, даже если это дано, потому что закольцуем. Бывает так, что хоть вот так вот... в тарелке. Да. Хоть там Рио-де-Жанейрское придет шоу, и даже с титьками. Так можно было?
2: Да.
3: Я как будто бы и запикала сразу. Такая цензура.
4: Неудобно себе.
2: Там цензура, да.
3: Я все держу в голове. Нет, ну ни в какую. Ну вот такой день. Хотите верить в астрологию, хотите нет. Бывает.
2: А ты сверяешься, кстати,
4: с
2: какими-то там, не знаю, банджи?
4: Что там, не в Луне, я не буду выступать.
3: Я скажу честно, у меня есть календарь, и мы избегаем там красных квадратиков. И сегодня, кстати, красный квадратик. Я не могла тебе сказать.
4: Красный квадратик — это воскресенье.
3: Да, а у меня вот сегодня. Ну, посмотрим.
4: А что такое красный квадратик?
3: Ну, это вот что вот день такой, и никак ты на него не повлияешь. Да? И вероятнее всего...
4: Ну, день плохой даже.
2: Но это не биологические вот эти штучки, конечно, это чисто,
3: это так сказать, женская какие-то... природа, да, да. Это вот цифры.
2: Да, да.
3: Если астрология, то цифры.
2: Вот.
3: Оставьте при себе.
2: Никаких фалмистологов нет. Никаких.
3: Уважение.
2: Значит,
3: женщина высокоразвитая,
2: абсолютно.
3: Существо, да, организм, создание. Сомнений. Давайте, да, так, да, создание будет, да, красивее, да, всего. Со сложным менструальным циклом.
2: Да.
3: Поэтому все, что мы посчитаем внутренней поддержкой, да, рабочей, так и будет.
4: Правильно.
2: Ну, давай про поддержку.
4: И зачастую и на нас это влияет.
2: А, про
4: поэтому
2: поддержку.
4: Мы стараемся подстраиваться под цикл.
2: Вот смотри.
3: Это правильно.
4: Я так и
3: это
4: делал.
3: Супер.
2: Надо было, кстати, посмотреть, а что женщина в большей степени поддерживает. Тут более 70% москвичей готовы финансово поддержать мужчин.
4: Содержать?
2: Поддержать.
4: Поддержать?
2: Ну, в смысле, поддержать, содержать, какая содержать разница, если он без работы.
4: Я смотрю, они потом в комментариях пишут, взяла кредит для бывшего на себя,
2: да,
4: остались.
2: Каждая вторая участница опроса уже брала на себя расходы семьи. Это Mambo, значит, дейтинг-сервис опубликовал это исследование. Для 41% опрошенных важно, чтобы мужчина в это время предпринимал попытки решить возникшие проблемы. Каждая пятая готова оплачивать общие расходы, если отношения с партнером серьезные. А 11% согласны временно взять его содержание на себя. На себя. Более половины участниц рассказали, что уже сталкивались с необходимостью обеспечивать семью. Насколько важно для женщин. Вот для тебя.
3: Я в ужасе. От того, что я слышу, еще больше от того, что это реально, угу, я категорически против того, чтобы женщина финансово участвовала в семейном быту. Давайте так, но без крайности.
4: Продукция же можно...
2: Не, ну подожди, в семейном...
3: У меня есть...
2: Давай семейно расшифруем.
4: Ты что-то драться собрала?
2: Да.
3: Я все объясню. Еще раз, здесь важно упомянуть, что бывают разные обстоятельства, что муж был добытчиком, потом случилось, да, какая-то, он попал в передрягу, да, жена, женщина его поддерживает. Хорошо. Мы это имеем в виду. Хорошо. Партнерство.
2: Как будто вы уговорили ее, да, на это.

0: Ну, нет.
1: Ну, ближе, так сказать. Ну, ну, ну.
0: К сути, извините. А, собственно, это что-то очень важное и природное. Когда мужчина...
2: Добыча.
0: Мужчина, угу. А женщина – это женщина.
1: А как тебе история, что, например, в нашем богохранимом отечестве случается очень часто, что после, там, ну, например, 55, да, так. Женщина чаще все-таки берет на себя эту функцию. То есть женщина еще работает, а мужчина не работает. И я, это, так сказать, мы не углубляемся в проблемы там, социальные и прочее, прочее, да. Но это часто так. Это когда женщина, когда, ну, это личный опыт, мне кажется, так вот, вот. Не знаю, что мужчина оказывается не у дел, когда женщина еще активна.
0: Ну, вопрос, почему здесь же важно? Потому что слишком как-то общо. Я не понимаю, почему. Ну, типа, вот просто потому, что женщина это... деятельная. Может быть, женщине психологически сложнее смириться с тем, что если она уже отдыхает, то это, скорее всего, социальный статус, пенсия. Угу. А это сложно переживать девчонкам. Да даже и... мужчинам угу. Сложно.
1: Ну, а причина? Почему ты так вот считаешь, так сказать? Вот почему у тебя такое категоричное отношение к этому вопросу?
0: К возрасту?
1: Нет, к вот этим гендерным ролям, когда типа мужчина добытчик и так далее. Вот это что там в корне?
0: Хорошо. Что делает, что раскрывает мужской потенциал?
1: Что раскрывает мужской потенциал?
0: Ты мне скажи. Что раскрывает твой мужской потенциал?
1: Мужской потенциал... Не знаю.
0: Вот от чего ты, просыпаясь по утрам или где-то в обед, а может быть и перед сном, думаешь, я есть мужик.
2: Ну что тебя заставляет вести по 50 эфиров в неделю?
1: Наличие большой семьи.
2: Вот, ну тебя же это мотивирует.
1: Ну, слушайте, нет.
2: Ну то есть ты завтра сядешь домой и скажешь...
1: Не без это, да, без относительно. Ну просто какой-то штамп как будто бы. Ну типа что, не знаю, меня другое. Там интерес. Интерес.
0: Интерес.
1: Вот интересно мне или... Вот это самое важное.
0: Интерес делать из себя.
1: Интересно мне или неинтересно. Я не знаю, там, сделать из него мужчину, там, как в чем-то представление, какого-то мужчину. Типа это там слабый мужчина.
0: Ну вот, а как нам тогда отличаться друг от друга? За счет чего?
1: Я согласен, что, конечно, отличия есть. Я, в принципе, не против гендерных ролей как таковых, но вопросы о гендерных ролях возникают только во время конфликта. Когда есть лад, когда все хорошо, об этом вообще никто не говорит. Она занимается своим делом, ну, типа, он ходит на работу, она моет посуду, убирается и воспитывает детей. Как только начинаются конфликты, тогда возникают претензии по поводу, типа, вот твоей роли, там, ты справляешься с ней, не справляешься.
2: Ну, я, кстати, знаю счастливые семьи, где муж занимается детьми, а жена работает.
0: Да.
2: Но, как показывает дистанция, эти семьи... выглядят счастливыми, но все всегда заканчивается...
1: Ну, Андрюх, вот это выглядит все, как мы помним, да, все семьи, так сказать, несчастливы.
0: В таком случае о чем мы спорим?
1: Не спорим. Мне просто интересно, ну вот москвички готовы.
0: Я не готова.
1: Три четверти я почти
2: москвичек. Ты не москвичка.
0: Да. А ну-ка, ну я все равно из столицы. Я минчанка. Я ассимилировалась. А, это такие, до свидания. Ну, тогда не считается. Я ассимилировалась.
2: Я думаю, там тоже не коренные.
0: Да. Я минчанка, прям минчанка. И вот вы меня сбили, блин.
1: Не-не, мы говорили, да, про эти...
0: Для меня это важно.
1: Поддержка мужчины. Это же речь, на самом деле, даже не про роль, а про поддержку мужчины. Я выписал тут, что в большей степени поддерживает мужчину. Что для него важно слышать.
0: Я готова поддерживать. Я готова входить в положение, в ситуацию. Но также я даю себе отчет.
2: На какой срок?
0: Ну, это тоже важно. И что происходит, да, если действительно есть инерция, есть попытки, есть заинтересованность, ну, супер. Хотя столько нюансов.
1: Это правда, да, там это такая тема.
0: Мы сейчас
1: я согласен.
0: Говорим о...
1: Да, а как бы о чем совершенно...
0: Если бы был конкретный пример того, что вот он студент, я уже взрослая девочка, он говорит, давай всего добьемся вместе со временем. Я такая, нет, времени нет. У меня
1: а если конкретика? Вот давай конкретику, значит. Он работал, его уволили, например, с работы. Да. Ну, он остался без работы.
0: Да.
1: Какое время ты ему отведешь на поиски новой работы или что-то такое? Потому что я понимаю эти опасения. Меня раздражают чуваки, которые тоже там, ну, типа, ничего не делают, понимаешь?
2: Годами,
1: да, думаю, что они при этом очень классные, недооцененные.
2: Творческие
1: там,
2: очень.
1: Да, вы знаете, я не пойду там работать в такси, потому что я весь такой из себя там,

0: Странно, я согласен с этим. Но сколько дашь времени?
1: Я скажу так. Очень сильно будет зависеть от того, что он транслирует, потому что часто мужская нереализованность становится тем самым смертельным ядом для отношений, которые уже невозможно психоэмоционально вывозить. И не дело далеко, дело не в деньгах, в их отсутствии, а дело в том, что ты стал плитой просто могильной, которую я должна тащить еще на своих хрупких.
0: Ну, есть, я люблю, я, по-моему, приводил этот пример.
1: Кусила.
0: Ничего, хорошее. Значит, Светлану Кармалиту, как мы помним, это, значит, жена нашего выдающегося режиссера Германа, которая в детстве услышала от маминой подруги, значит, которая говорила, мамина подруга пришла и жаловалась маме. Ага. Вот он все время лежит на диване и читает. Ну, это вообще невозможно. Он все время лежит. И она говорит, я в детстве стала мечтать, чтобы у меня был муж, который лежит на диване и читает. И вот Герман был абсолютно такой. Он снимал картину гениальную, которую никуда не брали. Она 15 лет лежала на полке.
1: А он на диване?
0: Них нет. Он лежал на диване, читал. Не умел включать стиральную машину. Ни разу в жизни не пошел, значит, в магазин, что-то купил, что-то приготовил. Потом фильм брали. Он находил какой-то способ. Значит, опять снимал гениальную картину, которая опять 15 лет не была никому не нужна. И так было, типа, там каждый день.
2: Они прожили.
0: Ну, какие-то, да. Ну, вот, так сказать, там, я думаю, что...
2: Все время,
1: это
2: да.
1: Тот исключительный случай, когда всех устраивает.
0: Ну, да.
1: Но это не супер популярно.
0: Короче, тут вот это важное, мне кажется, ну, чтобы наш еще какой-то дидактический характер носил наша программа. Ученые выделяют несколько ключевых факторов, определяющих силу фраз, которые существуют в сфере социальной психологии и гендерной лингвистики, оказывается, есть такая, которая подбадривает мужчину по-настоящему. Подтверждение компетентности и силы. То есть вот мужчине надо говорить, что он компетентен и силен. И от этого, от вербального подтверждения...
1: Мне пенис становится больше.
0: То есть твой, он прекрасный. Несмотря на эти холода, я очень... Зима мой любимый...
3: Мне зимой даже больше нравится.
0: Зима мой любимый сезон. Зима, да, совершенно верно. Какие-то такие, да. Я верю в тебя, или ты отлично справился. Бьют точно в цель, и доказано, что включаются в голове связи нейронные, которые... от одних слов, у которых включается при получении какого-то вознаграждения, денежного, там, приза какого-то.
1: Дофаминчик.
0: Да, оп, понимаешь, шарашнул. Значит, признание ценности и благодарности. И вот эта потребность быть защитником, одна из... Я чувствую себя в безопасности. Вот это ключевая для мужика, которая для него самая важная фраза.
3: Ну, еще, конечно же, синдром спасателя всегда.
1: Да.
0: Ну, да, да. Ой, ты просто, да, поменял колесо.
1: Замечательно справились.
0: Да.
1: Вы отличные.
0: Прекрасно.
1: Вы супер.
0: Да.
3: А на твоих концертах больше мужчин или женщин?
1: Вот иногда больше мужчин, но 50 на 50 великолепная публика. Импровизация. Мне как будто бы не поставили, как будто бы какой-то там запятая осталась. Импровизация... это отдельный вид искусства. Я только-только к этому прикоснулась, и теперь передо мной стоит сверхзадача сделать импровизацию настолько профессионально, насколько я смогу в течение всей моей творческой жизни. Да, и когда получается, это скорее классное стечение обстоятельств. Слушай, уже есть какие-то навыки, но это такое пау, бесконечное.
0: Что родители тебе, минчане, значит, говорили по поводу твоего выбора профессии? Ну, типа, серьезно?
1: Ну, когда я показала результаты, конечно же, стало все еще более лояльным.
0: Поначалу.
1: Давили? А, наверное, я приучила их с самого начала к своему темпераменту, к шуткам. Мне сложно что-то внушить.
3: В принципе, из-за этого из Минска переехала. Дошутилась, да.
1: Поэтому я вот, если что-то захочу, то так и будет. И поэтому в какой-то момент, еще до того, как начала заниматься комедией, родители это приняли или хотя бы вот внешне перестали транслировать другое.
0: Так, в завершении, ну, мы можем что-то договорить. Тут просто хорошая новость. У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом. Реальная корреляция, значит, причем СДВГ, с СДВГ, шизофрения, и прочее. Иногда шизофрения СДВГ, иногда СДВГ, значит, с наркоманией. Но мне понравился вывод, значит, а прикиньте, это же генетическая передача, то есть там другого не получится. Ребенок тоже будет с этой болезнью. болячкой.
3: Не дает плюс?
0: Нет. Не в случае шизофрении.
3: Нет?
0: Нет.
1: Я боюсь, что чего-то чуть-чуть у каждого из нас.
0: Это правда. Так мы поэтому, по этих тараканов, которые в голове...
3: В наших профессиях здоровых нет.
1: Нет. А есть ли здоровые?
0: В принципе, да.
3: За здоровые скучно, мне кажется.
1: В том числе.
0: Ну, да. Так, ну все, пора прощаться.
1: Такая у нас нота.
3: Не знаю.
0: Ну, а чего? Хороший, мне кажется.
1: Знаете что?
0: Давай.
1: Очень быстро.
0: 5 секунд.
1: Я обратила внимание. Если вместе захлопать, появится ощущение праздника.
0: Давайте, давайте.
1: Спасибо.
3: Не грустите.
0: Алиса Дударева, стендап-комик, был у нас сегодня в гостях.
1: Спасибо.
2: Словом по столу. Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге, в Бишкеке полночь. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Лавров и Гройси обсудили атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Венгрия пытается добиться разрешения от США на закупку российских энергоносителей. Юношеская сборная России по футболу обыграла белорусов в товарищеском матче. Подробности далее. Глава МИД Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гройсі обсудили украинские атаки на Запорожскую АЭС и город атомщиков Энергодар, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Также они обсудили удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана. В ведомстве добавили, что в ходе встречи также были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из России. Кроме того, по словам Вучича, речь шла о двусторонних отношениях, укреплении экономического сотрудничества, геополитических изменениях в мире и значении роли ООН в сложном глобальном окружении. Венгрия работает над тем, чтобы США продлили еще на год исключение санкций для закупки российских энергоносителей, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. По ее словам, выяснилось, что освобождение от санкций действует в течение одного года, после чего американская администрация должна ежегодно подтверждать и продлевать его. Поэтому проводится работа над тем, чтобы 21 ноября оно было продлено, добавила Орбан. Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана Файсалом Тирмизи. Глава российского ведомства отметил, что взаимодействие в правоохранительной сфере всегда являлось важной частью российско-пакистанского диалога, который носит дружественный, конструктивный и взаимовыгодный характер. Министр также подчеркнул важность расширения диалога с правоохранительными органами Пакистана. Особое внимание он уделил борьбе с транснациональной организованной преступностью. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Китаем о совместном строительстве второго главного пути колеи шириной 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Миньчжурия. Документ доступен в думской электронной базе. Отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в школах России к 1 сентября 2027 года, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Она добавила, что сейчас идет работа с авторами, а уже весной учебники будут закупаться школами. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что школы перейдут на единые государственные учебники по всем предметам. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 19 лет, одержала победу над сверстниками из Белоруссии в товарищеском матче в Минске. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Команда под руководством главного тренера Станислава Каратаева 27 сентября в Минске проведет второй матч с белорусами, а затем отправится в Ташкент, где примет участие в международном турнире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети, но также, конечно, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Знаете, иногда бывает вопросов не так уж и много сначала в соцсети приходит, но тут что-то прям все исписались, да, и в мои, и не в мои соцсети. Так что, ну, поехали. Буду как-то стараться чередовать, чтобы успеть. Так, Здравствуйте, Павел. Помогите, пожалуйста, разобраться. В Евангелии есть такие слова: «Ибо я был голоден, вы мне дали есть, был болен, вы посетили меня, в темнице было, вы пришли ко мне». Если я приду в больницу с продуктами или навещу чужого человека, это может выглядеть странно и подозрительно. Да меня даже не пропустят, наверное. Или не нужно воспринимать эти слова так буквально. Можно ли считать исполнением этой заповеди простую заботу о близких, подать воды бабушке, приготовить ужин семье, навестить родного человека? Или этого недостаточно, нужно делать что-то большее? Подскажите, пожалуйста, как в современных условиях помогать заключенным, больным и странникам? Ну, по поводу странников, то есть бездомных, это вообще самое простое, потому что есть целые волонтерские организации, которые кормят бездомных, собирают им одежду, там, восстанавливают им документы, пытаются их социализировать. Что касаемо там больных, опять же, есть волонтерские организации, значит, по типу там «Сестер милосердия». Ну, тут, как говорится, интернет в помощь. Но в первую очередь, конечно, эта заповедь касается того, чтобы мы проявляли внимание к тем людям, которые, ну, полностью лишены всего. То есть это речь идет о нищих, заключенных, да и больных. В те времена тоже больница, в те времена Христа, это такое место, ну, такое себе, да. То есть те люди, которые, ну, зачастую почти всеми оставлены, которые на наше доброе дело, бывает, зачастую нам даже спасибо сказать не смогут. Вот такое бескорыстное служение, это и есть в первую очередь проявление любви христианской. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, отец Павел, вам из города Нальчик.
2: Здравствуйте, из Нальчика.
3: Да, к популярному шоу «Натальная карта», у которого просто миллионы просмотров, его смотрит, можно сказать, сейчас вся молодежь, и помимо обсуждения знаков зодиака, там также ведущий обращается к картам Таро зачастую. Имеет ли с точки зрения христианства право на существование подобные, хоть и развлекательные шоу, и может ли истинный христианин под предлогом развлекухи потреблять подобный контент?
2: Христианин не может. Есть, знаете, такое понятие, как пошлость, и человек, который стремиться к чистоте, он будет, ну, видеть в таких передачах нечто пошлое. Пошлое не обязательно, что связано с, знаете, сексуализированным контентом, а просто что-то вот именно неприличное. Такое вот, должно быть какое-то, ну, в правильном, я только поймите, чувство брезгливости. Понятно, что если человеку хочется посмотреть что-то юмористичное, у нас преизбыток юмористичных программ, в том числе в интернете. Понятно, что если бы наша страна была бы именно христианская и не на словах, а на деле стремилась продвигать духовно-нравственные ценности, то такая передача просто не могла бы существовать. Но, к сожалению, на данный момент времени, не побоюсь этого выразить свое личное мнение, все, что касается духовно-нравственных ценностей, пока это только бумага. На словах мы этого не видим, зато в обратную сторону у нас очень много чего происходит, и, конечно, то, что депутаты Госдумы выступили против запрета рекламы различных там эзотерических услуг и так далее, это говорит в том числе о том, что и внутри высшего чиновничьего сословия у нас есть масса людей, которые максимально далеки от традиционных религиозных ценностей, которые у нас в стране есть, и занимаются вот, это, скажем, вот этим ширпотребом, да, то есть верят в эзотерику, тарологам, экстрасенсорику, хиромантию. Ну, то есть, в общем, сами понимаете, да, то есть уровень духовности у некоторых наших чиновников. Вот они поэтому и выступают против. Так что страна наша, я бы сказал, даже вот в плане культуры, не сказать, что даже светская, если брать в целом население страны. Понятно, что у нас есть масса людей образованных, у нас есть масса людей благочестивых, да и даже есть и атеисты, которые тоже, ну, понимают, что вот это мракобесие, это просто, ну, совсем, как у нас говорит молодежь, кринж. Да, но большая часть населения, оно болванится. Да? И вот такое болванино, и тут уж светским это население назвать нельзя, это такое, ну, мракобесие. Да, народ, получается, буквально, вот все, кто это прям любит, это все полная темнота. Ну, а что касаемо натальной карты, ну, в общем, ребята резвятся. Я даже не знаю, верят они там в это или не верят. Ну, в общем, делают черное дело с точки зрения христианства, да. Ну, это грустная история, потому что на этом же зарабатывается, да. На этом зарабатывает и ТНТ, да. Если я не ошибаюсь, руководитель ТНТ, это же у нас «Газпром-медиа» принадлежит, господин, по-моему, Жаров, да. Вроде человек православный, ну, по крайней мере, так из открытых источников, да, Вот я не знаю, как это все поднимается, чтобы такое вот натальная карта. Раньше была битва экстрасенсов. Но я, как православный христианин, в жизни не смог бы вот такое пускать. Ну, наверное, да, это правда, это деньги, средства продвижения и все остальное. Ну, вот как бы и нашим, и вашим. Но хотя Христос сказал определенно, нельзя служить и Богу, и мамоне. Вот нельзя, да, просто. Вот Христос сказал нельзя, ну, вот тут, как говорится, да, вот люди поставили звездочку, и давай теперь что-то вот от себя добавлять. Это неприятно. Так, далее идем. У нас, наверное, еще один звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Да-да, вот только приемник отключите свой, да. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Иван. Я хотел бы, чтобы вы поздравили моих дочек с днем рождения. У моих дочек Марины и Кристины день рождения.
2: А у вас близняшки?
4: Двойняшки.
2: А сколько им лет?
4: 15 лет. Вот юбилей, юбилей, я не знаю, как это называть.
2: Ну, конечно, юбилей, 15 лет, уже старушки. Марина и Кристина, обнимаю вас. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. Любите родителей, пусть родители вас тоже любят. Вот, верьте в Господа, живите по заповедям, да, и Господь благословит вас, и все будет хорошо. Прекрасно у вас имена, Марина и Кристина. Очень, очень красивые имена.
4: Спасибо вам большое, отец Павел.
2: До здоровья. До свидания. Екатерина спрашивает, почему в православной традиции ноги Христа на распятии изображают прибитыми каждый отдельным гвоздем, если написано, что всего было 3 гвоздя? Можно указать мне место в Священном Писании, где было указано, что 3 гвоздя? Вот что-то я вот такого не помню. Если, ну, хотя читал Священное Писание, уж тем более Евангелие, многократно. Не помню такого места, Екатерина. Если вы найдете, ну что ж, сделайте мой день откровенным, то есть открытие произойдет. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Вот вопрос такой. Земле все-таки 7,5 тысяч лет или несколько миллиардов? И как вы относитесь к отцу Даниилу Сысоеву в целом? Я не знаю, ну, можете ли вы на публику это сказать, но вот его мысли, если помните, очень интересные.
2: Какие на самом мысли? Деле. У отца Даниила много было мыслей.
5: Ну, он очень так интересно все рассказывает, причем конкретно, можно ли вот этому доверять, конкретике какой-то. Потому что, ну, например, сейчас, вот он говорит, у Иова были слова, он распростер над что-то север, над пустотой, и он сказал прямо, что это войд такой есть, пустота на севере. И вот это она и есть.
2: Понял. Смотрите, значит, ну, по порядку. К отцу Даниилу Сысоеву я отношусь очень хорошо. Вот. Почитаю его одним из своих духовных покровителей своей миссионерской деятельности. Не буду рассказывать какие-то личные обстоятельства своей жизни, но кратко моя миссионерская деятельность началась именно с определенного эпизода, связанного с отцом Даниилом. Уже посмертный эпизод. Вот. Рассказывать о нем, естественно, я не буду, это мое личное. Значит, его труды, большая часть мне просто очень нравится, я их читал, отец Даниил, безусловно, был талантливым проповедником, очень плодотворным, горячим, и как бы, ну, мне просто это нравится. Некоторые его мысли, да, я, так скажем, не поддерживаю. То есть, если говорить, вот ваш вопрос о земле, 7500 лет или миллиарды, вот именно с категоричностью отца Даниила, что только так, а никак иначе, что там буквально, что, там, что все те люди, которые считают, что была эволюция и все остальное, что они прям там не спасутся и так далее, я, конечно, с этим не согласен. По той причине, что мне кажется, что есть некоторые вопросы, которые не касаются духовной жизни, а касаются больше каких-то наших знаний, науки и так далее, которые церковь всегда учитывала. То есть, если мы берем святых богословов 4, 5, 6 век, которые в том числе высказывались про творение мира, там, шестоднев, они учитывали научные открытия того времени. И мне сложно себе предположить, что там Григорий Богослов, писавший шестоднев, да, или Василий Великий, писавший шестоднев, ну, то есть, вот комментарии на первую книгу «Бытие», что они, если бы жили бы в XIX веке, не учитывали бы те научные открытия, которые есть. Соответственно, биология, да, точно доказала, что эволюция как факт существует. Дальше уже здесь трактовки, сколько, да, вообще это могло быть там лет и тому подобное, да. Сколько было лет до Земле, до Адама. да, кого считать Адамом. Потому что с точки зрения биологии человек это, ну там, грубо говоря, количество кубиков объем мозга сосчитали, какие-то действия примерно есть. И уже с точки зрения биологии это будет человек. Человек с точки зрения богословия это то существо, сотворенное Господом, которое получило душу по образу Божию, которое было помещено в рай, создано было оно, значит, вне рая, помещено было уже в рай после своего создания. Сколько было до Адама там земле, да, то есть это было естественным образом развивалось, или это буквально в сутки Господь все это создал? Мне кажется, что здесь вот именно категоричность неуместна. Здесь, правда, есть некоторые моменты, которые как бы имеют право на существование, одни, вторые, третьи. Они не касаются нашей духовной жизни. Вот. При этом скажу одну из тех мыслей, которые мне очень нравятся отца Даниила. Это то, что он, как говорится, топил за уранополитизм, урана с неба, полис город, то есть небесное гражданство, что, в принципе, для христианина земля здесь – это все-таки некое временное пристанище, а родина наша – это небесный Иерусалим. Мне всегда эта мысль очень нравилась. Вот. Это не означает, что мы против любви к своей стране и так далее, но все-таки на первое место для христианина, безусловно, выходит любовь к Царству Небесному, к которому мы все христиане стремимся. И, соответственно, если я тоже считаю уранополитом, то есть небесным гражданином, который находится во временном пристанище в России, такой прекрасной, чудесной стране. Здравствуйте, добрый вечер. Нет у нас человека. Далее. Здравствуйте, отец Павел. Ольга спрашивает. У меня жизненный вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в мире стало меньше любви? Почему стало сложнее любить и влюбиться? Почему сейчас мужчины не спешат рожать детей и заводить семью? Ну, они вообще рожать не умеют. И даже серьезные отношения. Что делать с этим женщинам? Ведь проблема-то сейчас более чем актуальна. Что будет грешнее? Совсем не рожать детей или рожать от женатого, например, человека? Ужас какой. Или делать эко. Как молиться по поводу обретения семьи и детей? Как будто в нынешних реалиях речь начинает идти даже о том, как бы нам не вымереть. Не совсем понятно, как поступать с точки зрения веры, религии, женщины. Посмотрите, пожалуйста, благодарю. Ольга, ну, что-то вы тут прям совсем перебрали. Как-то так получается, что большая часть девушек, живущих благочестиво, изначально, да, все-таки замуж выходит. То есть у меня таких примеров девчонок, которые вот с молодых лет, с подростковых, да, когда вот пошло там половое созревание и так далее, живших благочестиво и как бы потом не вышедших замуж, ну вот прям по пальцам пересчитаю. То, что у нас есть большое количество девчонок, которые воцерковились уже, как говорится, отплясав изрядно на дискотеках и много чего там потеряв, это, конечно, да, потом бывает, жизнь не складывается. Это, ну, как бы уже просто возраст такой, что уже попробуй еще найди хорошего мальчика. Обычно хорошие мальчики раньше хороших девочек разбирают. И здесь, правда, есть какая-то проблема. Она, правда, есть. То, что есть проблема в том, что у нас не так много, может быть, серьезных мужчин, и то, что у нас есть проблемы из отцовщины, что большая часть мальчиков воспитывается не в полных семьях, это имеет свои какие-то последствия, да, тоже такое есть. Но рекомендую... Когда мы говорим про любовь и про то, что вокруг меньше любви, рекомендую все-таки смотреть, в первую очередь, свое сердце. И позвольте мне процитировать Достоевского, сейчас вот открыл свой дневничок. Вчера буквально, это или позавчера, вычитал у него его слова из «Братьев Карамазовых». «Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное». Вот вдумайтесь, пожалуйста, Ольга, дорогая, в эти слова. «Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное». Мне кажется, что если человек вокруг себя видит мало любви, мало красоты и так далее, все-таки здесь проблема не только в том, что здесь и правда есть какие-то моменты, о которых вы говорите, но еще и проблемы внутри сердца человека. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, отец Павел. Меня зовут Алена. Вот у меня такой вопрос. Я сейчас читаю Ветхий Завет и дошла до книги Иова. Угу. Вот. И у меня такой вопрос. Здесь в начале, в самом, ну, глав, Господь, ну, в общем, был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между нами пришел, между ними пришел и сатана. И Господь... Ну, с сатаной разговаривает, в общем, сатана говорит, что он там был по миру, ездил, вот все видел, и он ему обращает внимание на Иова.
2: Я помню этот текст, вопрос.
6: Да, да, ну вы помните, да. Меня вот, понимаете, я вообще в стрессе и в шоке нахожусь, ну, на самом деле, потому что как это вот сатана разговаривал с Господом? Для меня это, ну, просто так. Вообще в недоумение ввело меня вот это.
2: Почему?
6: То есть, Господь, ну, потому что как это можно слушать сатану, то есть как вообще по его наущению... Бог мог вот так вот
2: почему?
6: Человека наказать, да, ну или как испытывает, он его там не наказывает, испытывает, да, но все равно, то есть получается, сатана науськивает, да?
2: Почему это
6: Бог,
2: вы так считаете? Бог. Да нет, Господь.
6: Ну как же, он же тут говорит, вот он, вот это потому что ты его тут оградил вовсюду, а вот ты его посадил в другие
2: условия. Показывает, будет... Господь показывает сатане, что он лжет на святого человека и говорит, что я тебе покажу. Что это все ложь.
6: Но ведь он на него обрушил вот это все. И мне, для меня это странно. Я вообще в стрессе, если честно.
2: Странно было... того, что у человека скорби появились в жизни?
6: Нет, странно вот то, что Бог его послушал.
2: Почему послушал-то?
6: Получается. Ну а как? Объясните, я не понимаю.
2: Ну, понимаете как? Вы Господу Богу приписываете свои собственные чувства. А этого делать совершенно не нужно. Не нужно Господу Богу приписывать собственные чувства.
6: Так я не приписываю, я...
2: Послушайте, пожалуйста.
6: Да, да.
2: Во-первых, да. Я рекомендую, когда выйдете из стресса и шока, потом, может быть, спокойно мои слова послушать, потому что эмоции, конечно, ну, реально мешают. Как это все происходило, мы, конечно, не знаем. Это текст пророческий. Есть некое определенное насказание. То есть уж не думайте ли вы, что где-то там Господь в комнате сидел, и к нему, значит, дьявол зашел, сел за стол и стали разговаривать. То есть как конкретно это происходило, мы не знаем. Тут в тексте передается в первую очередь суть. Суть того, что на земле есть праведники, и Господь решил нам это показать. Есть праведники, которые могут претерпеть очень большие скорби и все равно остаться в адекватности, то есть в смирении, да, как сказал Иов потом, Бог дал, Бог взял. И мотив Господу Бога был именно в этом, прославить Иова как праведника, а не в том, чтобы там слушать сатану и так далее. Именно в этом был мотив действия Господа. Как это было в итоге показано в книге Иова, книге иносказательной, в том смысле, что это пророческая книга, то есть мы здесь не можем воспринимать это буквально в том контексте, что вот прям, вы знаете, вот разговор, как вот мы с вами разговариваем, потому что Бог в принципе непостижим, и в принципе от нас невидимый мир скрыт.
6: Просто поразило, что вообще, вот, что, ну, разговаривает.
2: Ну, потому что вы, у дьявола у вас тоже такое представление, возможно, чисто такое, знаете, как вот в Голливуде, что дьявол это какой-нибудь там дракон там и так далее. А я вот открою вам послание Иуды, это апостол был Иуды, да, и посмотрите, вот там тоже есть такой текст, касаемо дьявола. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». То есть апостол Иуда, откуда, кстати, знает этот апостол Иуда, мы не знаем, но он прямо рассказывает о том, что Архангел Михаил разговаривал с дьяволом, и помимо этого еще и спорил с ним о Моисеевом теле. Не буду сейчас тут даваться в богословие и в историю библейскую, да, откуда Моисеево тело, вы можете сами это почитать в Торе, первой пятикниже Моисеева. И более того, архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда в адрес дьявола, потому что единственный суд над дьяволом может быть только у Господа Бога. Поэтому есть какие-то тайны невидимого мира, и шокироваться им не надо, и стрессовать по этому поводу не нужно. А смысл книги Иова как раз именно в том, чтобы показать, что есть люди, которые благодарят Господа не только за прекрасную жизнь, а вообще просто благодарят Господа за то, что Господь есть. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Алло, здравствуйте. Добрый вечер, отец Павел.
2: Здрасте.
7: Меня зовут Киприан.
2: Здравствуйте. О, Киприан, какое прекрасное имя.
7: Да, спасибо, Господи, батюшка. Вот я с недавних пор начал помогать служить в алтаре. Угу. Меня поставили, предоставили как пономаря. Вот. И я бы хотел вас поинтересоваться, спросить, как впоследствии службы, то есть уже в дальнейшем, не потерять это состояние благоговения, чтобы не терять страх Божий, когда ты помогаешь служить в алтаре?
2: Первое. Не смотрите по сторонам. Не берите пример с окружающих. Дай Боже, если вам повезло, и у вас в алтаре все благочестивые, священники и другие пономари. Если вам повезло, и правда, они все очень благочестивые, очень строгие в плане вот, дисциплины, благодарите Господа. Это встречается нечасто. Поэтому, если вокруг вас там кто-то разговаривает или кто-то ведет себя не очень правильно, никогда не берите с них пример. Да, никогда их не осуждайте, Бог им судья, это Господь пусть уже, правда, их судит, но никогда с них пример не берите. В алтаре нужно помнить, что вы служите именно Господу, нужно быть очень строгим, молчаливым, всегда следить за, в том числе, внешним своим видом, внешним культом, да, то есть то, как вы креститесь, то, как вы кланяетесь, потому что на вас народ смотрит, да, то есть ваш внешний вид, ваше, то, как вы читаете, то, как вы совершаете какие-то религиозные действия, это все тоже будет видеть народ. Вы должны быть здесь тоже образцом вот такого мирянского служения в алтаре. И максимально совершенствоваться в этом. Так, чтобы, ну, как бы вот ставить перед собой самые высокие цели. Никогда не позволяя себе какой-то слабинки, а если только она происходит, строго к себе подходя, в этом исповедоваться, укоряя. Лучше уж вообще никогда не заходить в алтарь, если, как бы, чем, вот так, лучше никогда не заходить в алтарь, чем быть вот, позорищем. Как это, к сожалению, иногда бывает, это просто это ужасно. И мне это очень больно говорить, потому что я сам в молодости был таким. Вот в молодости я помню, что не было благовения, очень мне стыдно за то, что это было. И вот у себя в храме, в алтаре просто это не позволяю. У нас как раз вот в плане вот пономарства, у нас пономари очень строго дисциплины, я этому очень рад.
7: Угу. Спасибо большое, отец.
2: Пожалуйста. Павел. До свидания, Киприан.
7: До свидания. Спасибо.
2: Нинелли спрашивает. Здравствуйте, батюшка. Как быть с одиночеством? Нет друзей. Хожу в храм. Есть семья, дети, муж. Чувствую себя очень одиноко. Но, видите ли, одиночество, дорогая Нинель, не связано, сколько вокруг вас людей. Одиночество – это состояние души. Бывает одиночество хорошее. Да, когда мы вот общаемся с Господом, и человеку прям хочется побыть одному, да, поразмышлять. Бывает одиночество связано с какими-то нашими, может быть, неправильными состояниями души. Когда мы, например, себя жалеем и никого не хотим вокруг себя видеть и так далее, и сами от себя людей отталкиваем. Бывает одиночество вынужденное, когда человек, например, оказался в тюрьме и прям там вот именно в одиночной камере. Хотя здесь одиночество внешнее, но если человек, вот как он святой, он там молится Господу, то он не будет одинок. Поэтому мне кажется, что надо определить обязательно причины этого одиночества. Да, откуда они появились, да, почему, собственно, вот какое-то возникло непонимание вас, да, это жалость к себе, или, может, правда, что-то с вами произошло. Надо установить причины и потом пообщаться с каким-то опытным, может быть, если вы православная христианка, с опытным священником, чтобы понять, что сделать с этими причинами. Друзья, не переключайтесь, реклама, новости, потом продолжим.
0: Час Островского.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Глава евродипломатии Кая Каллас, которая не примет участие в саммите «Большой двадцатки» в США, выразила недовольство решением американских властей пригласить президента России Владимира Путина на это мероприятие. В интервью Sky News она сказала, что необходимо обсудить это с европейскими коллегами, поскольку это явно неправильный путь. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что готова встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом она уточнила, что на полях Генассамблеи ООН официальных переговоров не состоялось и подобная встреча не готовится. Орбан отметила, что дипломатические контакты поддерживаются ежедневно через венгерское посольство в Москве, посольство России в Будапеште и развиваются в обычном русле. А в данный момент на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Никарагуа. Правительство премьер-министра Канады Марка Карни сохраняет курс на конфронтацию в отношениях с Россией, который не отвечает национальным интересам страны и не способствует укреплению ее безопасности. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол нашей страны в Оттаве Олег Степанов. По ее словам, в Москве не раз обращали внимание на то, что политическая агрессия в отношении России и как соседа, и как ядерной державы недальновидна и, мягко говоря, не укрепляет безопасность Канады. Вице-премьер России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщило правительство. Одной из ключевых тем беседы стала текущая ситуация на региональном топливном рынке. Новак и Кобзев проанализировали состояние автозаправочной инфраструктуры, уровень запасов нефтепродуктов и динамику поставок топлива в субъект. Также стороны обсудили перспективы газификации Иркутской области. Два древних замка в Калининградской области готовятся полностью открыться в следующем году, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Он принял участие в работе Балтийского туристического форума, который открылся сегодня в Светлогорске. Ермак уточнил, что речь идет о замках Пресиш-Эйлау и Рагнит. Министр отметил, что Калининградская область делает ставку на развитие культурно-познавательного туризма. Объекты культурного наследия, которые входят в хозяйственный оборот, становятся не только туристическими объектами, но и музеями с интересными экспозициями, добавил Ермак. Россиянин Дмитрий Карманов стал победителем чемпионата Европы по боксу. В финале весовой категории до 85 килограммов он победил представителя Франции. Турнир проходит в Софии под эгидой World Boxing и продлится до 25 сентября. Сборная России выступает с флагом и гимном. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишете в мои соцсети, в соцсети «Радио Спутник». Ну и, конечно, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вопрос от Марины. Работу дизайнером в компании онлайн-казино и игровых ставок за рубежом. Понимаю, что грех. Пыталась искать другую работу, но безуспешно. А семью кормить надо. Как быть? Ну, Марина, знаете, есть такой прекрасный способ объяснения тех или иных каких-то действий или событий, или какой-то истории, как аналогия. Вот приведу вам аналогию. Пишет, предположим, мне какая-нибудь женщина. Там, не Марина, просто. Вот работаю в публичном доме, да, онлайн-проституция, за рубежом. Понимаю, что грех, пытался искать другую работу, но безуспешно. А семью кормить надо. Как быть? Вот здесь все сразу стоит на свои места. Но многим людям кажется, что вот такой онлайн-блуд, если так можно сказать, это, ну, как бы для христианина хуже, чем если человек, значит, работает на онлайн-казино, игровые ставки и так далее. Но с точки зрения все-таки не человеческой морали, а с точки зрения Священного Писания, сказано прямо: не обманывайте себя, никакой блудник, и через запятую, лихоимец Царство Божие не наследует. То, что относится вот к казино, игровые ставки и так далее, это называется грех лихоимства, лихоимания. Человек, который этим занимается, Царство Божие не наследует. Поэтому я понимаю, что семью кормить надо, что там другая работа, но вот надо искать и не заниматься тем, что для христианина, конечно, недопустимо. Здравствуйте, добрый вечер. Звоночек сорвался, ладно. Вы говорили, что жена должна быть благодарной мужу. Откуда ее взять, эту благодарность? Я раздражаюсь на мужа за то, что он хочет отдыхать, играть в дуте, наверное, в доту, смотреть игру и так далее. Я работаю дома удаленно бухгалтером, плюс 2 младших школьника. Постоянно либо работа, либо готовка или уроки. Даже нет силы, времени на уборку. А откуда и взять эту благодарность, если я считаю, что больше тружусь? Муж помогает, но не слишком напрягается, на мой взгляд. Плюс виню мужа за очень маленькую зарплату и то, что не дает мне возможность не работать удаленно. У нас ипотека, плюс кредит за ремонт старого авто. У меня вот иммунное заболевание, и из-за него все в разы тяжелее. Муж хороший, добрый, 16 лет браку. Но, знаете, вы так все расписали. Муж, правда, в конце написали, что он хороший и добрый. Но перед этим муж прям, знаете, какой-то Гитлер, умноженный на царя Ирода, да, и сверху помазано все это Нероном. Хотите мнение священника, берите мужа под локоток и приходите к священнику, и надо вместе разговаривать. Если вы неверующий или муж неверующий, идите вместе там, к семейному психологу вместе и разговаривайте. То есть, чтобы поставить, так скажем, в кавычках диагноз какой-то семейной проблеме, нужно слышать обе стороны и разговаривать. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, отец Павел. Это Самара, Инна.
1: Здравствуйте, Инна.
3: Я очень довольна, что слушаю вашу передачу, уже не пропускаю, стараюсь слушать.
1: Спасибо.
3: Спасибо тебе, Господь, что Господь послал мне вас. Отец Павел, я спрашиваю, есть детство на протезе? И сейчас болит куча, я ее лечу. Благословите меня, чтобы я встала на протез.
1: Инушка, так, вы только не расстраивайтесь, не переживайте. Помолиться, чтобы вы на протезы встали? То есть там сейчас лечение какое-то предстоит?
3: Ну да, я лечу ее сейчас, ну, я натерла, сильно натерла.
1: Все пройдет, Инна. Ну, натерли, протрите, там, что врачи скажут, там, пластырем, все такое, все пройдет, не переживайте только сильно так.
3: Нет, нет, отец Павел, я просто уже лечу, у меня такая была мокрая мозоль, вот лопнулась мозоль, вот сейчас лечим, дочка меня лечит.
1: Инушка, ну не расстраивайтесь так сильно, вот, обязательно, так, обязательно...
3: Я с детства на протезы.
1: Обязательно тоже помолимся, но и, как бы, если дочка рядом, ищите какие-то моменты радостные. Помните, вот Матрона Московская, она с детства была слепой, но как-то так благодушно скорби воспринимала и в целом, ну, как бы, принесла очень много пользы и при жизни, и по смерти. Поэтому если вот так вот, если человек добрый, если он старается как-то окружающим, в том числе и помогать, в том числе и добротой, то даже никакие протезы ничего его не остановят. Вот. А бывает, что у человека внутри поселяется уныние, какая-то печаль очень глубокая, и при этом он даже физически здоров, но ходит и всем вокруг только настроение портит. Так что постарайтесь не унывать. Вот. И слава богу, что дочечка рядом с вами есть, ухаживает. Постарайтесь тоже даже в таких условиях, которые оказались, делать какие-то добрые поступки, добрые слова. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, если тебе плохо, попробуй помочь кому тоже плохо. Или, как вы знаете, русская поговорка, клин клином вышибают. Вот. Мне кажется, если совершать какие-то добрые поступки, вам тоже как-то будет чуть легче.
3: Ну, я поступки совершаю. Я молюсь, я за всех отец Павел. И очень благодарна.
1: Спасибо, что...
3: Господь мне вас... Господь мне послал.
1: Была бы вы, Инна, сейчас рядом, обнял бы вас крепко, так что у вас еще бы и ребра поломались.
3: Вот, нет, спасибо, я так рада, я никогда не перепускаю вашу передачу.
1: Спасибо большое, Инна.
3: С упоением.
1: А где вы живете, Инна?
3: Самара.
1: Самара, ладно, вот надо вам куда-нибудь, знаете, если вы в интернете меня найдете, вам надо адресок мне вот там, надеюсь, не знаю, если там в Телеграме или ВКонтакте, где-нибудь меня найдите, в личку напишите адрес свой в Самаре, что-нибудь вам пришлю приятное.
3: Ну, и я не поняла, отец Павел.
1: Найдите где-то мой контакт. Может быть, ВКонтакте, в социальной сети найдете. Может, вас дочка найдет. Или в Телеграм-канале там есть почта моя рабочая, в шапке профиля указана. Найдите где-нибудь, куда мне написать, адрес ваш. Что-нибудь вам приятное пришлем.
3: Спасибо, отец Павел. Рада, что вы есть. Господь послал мне вас.
1: Спасибо, как Инна.
3: Я даже начала стихи писать, если отец Павел. Про Господа Бога и про Богородицу.
1: Молодец, Инна.
3: Сочинила, чтобы они мне помогли.
1: Инна, с Богом. Дальше пойдем, а то люди еще обидятся. Удачи вам, Инна. И пусть у вас все будет хорошо со здоровьем. Анастасия Аксеновская. Отец Павел, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в православной традиции при причастии используется одна ложечка для всех причастников? Я понимаю духовный смысл этого таинства, но меня интересует и практическая сторона, как церковь относится к вопросам гигиены и возможной передачи инфекции. Спасибо. Анастасия, я иногда отвечаю на этот вопрос, ну, по сути, регулярно, да, особенно с учетом, что у нас была эпидемия недавно, да, коронавирус, и, конечно, это стал вопрос еще более людей интересовать. Рекомендую всем тем, кто критикует меня за то, что я говорю, что лучше все-таки нам когда-нибудь, да, очень аккуратно, но начать все-таки переходить хотя бы частично, хотя бы в некоторых храмах на, может быть, причастие разными лжицами, не так, что пластиковые ложечки, а именно разными лжицами там и тому подобное, ну, в общем, соблюдением гигиенических мер. Рекомендую всем найти в интернете статью протоиерея Александра Горского о практике причастия, исторической практике причастия. Это был ректор московских духовных академий и семинарий в XIX веке, очень образованный, очень авторитетный богослов, историк, литургист. И он как раз рассказывает вообще о том, как причащали людей вот на протяжении истории церкви. И там из этой статьи очевидно видно, что до XII века всех причащали с соблюдением гигиенических норм. А причастие вот так вот с одной ложечки или лжицы по-церковному только с XII века, и то не повсеместно. Поэтому с учетом, что мир сегодня стал информационный, и люди, правда, многие вещи знают и переживают, с учетом эпидемии коронавируса, которая прошла, мне кажется, что хорошо было бы рано или поздно хотя бы поднять этот вопрос на обсуждение. Не так, что нужно везде всем перейти на, значит, какую-то новую практику причастия, но хотя бы, чтобы для тех людей, у которых это становится прям буквально препятствием, ради, может быть, снисхождения тоже там к людям и так далее, хотя бы в некоторых храмах делать, ну, как бы, может быть, и параллельно, да, и так, чтобы можно было причащать. Или в некоторых храмах, чтобы было так, в другом храме по-другому. Ну, то есть, хотя бы начать, может быть, какое-то обсуждение. Мне кажется, это в этом было что-то разумное. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Хотела задать вам вопрос. Вот я читала в книге Достоевского Федора Михайловича «Бедные люди» о том, что бедность не порок, и что нужно не быть бедным, и немного зарабатывать, потому что от этого приходит и радость, и счастье, и так далее. В то же время бедность не порвет. И в другой книге я читала у Роберта Сапольски о том, что это рост социоэкономического статуса. Скажите, вопрос в чем? Нужно ли повышать свой социоэкономический статус в деньгах? Ведь это не спасается. Но экономического статуса ведь нет у бедняков. Уважения нет, понимаете? Как быть в этой ситуации?
1: Я с вами не соглашусь по поводу уважения. Отлично можно не уважать богатых. Отлично можно уважать бедных. Это вопрос то, как сам себя человек ставит. Понятно, что если мы говорим про бедных людей, которые вот совершенно ничего не имеющие, да, там, голодающие и так далее, то это плохо. Это плохо, это бедствие. И в Священном Писании прямо говорит, что это бедствие. Да, и правда, конечно, надо всеми силами от этого избавляться. Но если человек, ему вот на хлеб насущный хватает, он живет скромно, да, то при этом он отлично может хранить и честь, и достоинство, и будет иметь уважение в обществе, я это видел многократно, и так далее. Вот. Особенно, давайте для примера, я приведу семейные ситуации, потому что, исходя из слов пророка Божия Михея и враги человека домашнего, то тяжелее всего иметь честь и достоинство в семье. Потому что, как опять же было сказано в Священном Писании, не имеет чести пророк, как только в своем отечестве. То есть именно у самых близких родных тяжелее всего, вот, чтобы тебя уважали и тому подобное. Вот бывает, что муж зарабатывает немного, но при этом он ведет себя именно как мужчина, ухаживает за женой, помогает ей, добрый, поддерживает, и она радуется тому, какой у нее прекрасный муж. Хотя вроде и не шикуют. Отсюда есть известная поговорка «С милым и рай в шалаше». А бывает так, что человек много зарабатывает, но из-за этого начинает превозноситься, сребролюбие у него появляется, потому что кажется, что если ты будешь много зарабатывать, будет меньше желания иметь денег. Нет, это не так. Сребролюбие раньше в русском языке называлось, эта страсть, «несытая душа». Ты больше стал получать, еще больше хочется. Стал еще больше получать, еще больше хочется. Еще больше стал получать, еще.
4: Да, я знаю. Вот. Ведь не зря же говорят, не собирать сокровища на земле, но нет.
1: Вот, поэтому...
4: Земля не подкапывает, не крадет.
1: Да, поэтому честь и достоинство. Честь и достоинство – это те внутренние состояния человека, которые, в принципе, не зависят от внешних факторов. Человек или, правда, следит за этим, чтобы был честным и вел себя достойно, либо за этим не следит. Это вопрос, это, скажем, точки зрения, что он ставит на первый план. Если для него это важно, соответственно, он сохранит честь, даже если у него будет или все хорошо, или все плохо в жизни.
4: Спасибо большое.
1: Кстати, напоследок замечу, что у нас есть тоже такие примеры, когда были в советские времена репрессии, и многие невинные люди как раз попадали в концентрационные лагеря, и тому подобное, в ссылку, и вели себя достойно, находясь в очень таких плачевных условиях, почитать, например, книгу автобиографическую «Святитель Луки, воина Синецкого, крымского». Книга называется «Я полюбил страдания». Посмотрите, в каких условиях оказывался профессор медицины, уважаемый, имевший там и награды, и признание, в каких условиях он оказывался, и как он себя вел, и какое огромное уважение было у людей, окружающих к нему. Хотя там, бывало, какую-нибудь ссылку его привезут, вот, и вроде он заключенный, однако там при первой возможности сбегала с кучей народу, и заключенные, и конвоиры к нему ходили, и все, в общем, там, все у него было в этом смысле хорошо, с честью и достоинством. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?

0: ну и подобное. Есть ли что-то вот между братьями и сестрами родными, ну, какие-то указания, или же, ну, допустим, психологи считают, что это просто некие бизнес-партнеры, скажем так, которых Бог отметил определенным статусом, таким вот.
1: Особым. Я думаю, я понял.
0: Особо ничего такого нет, только действовать
1: в зависимости
0: от ситуации.
1: Я понял. Я думаю, что вся проблема в том, что люди раньше очень рано выдавали своих дочерей замуж, а мальчиков женили. Поэтому вот этих проблем, которые мы, может, сегодня там видим, когда, знаете, там подростки между собой ссорятся, там во взрослом, там в студенческом возрасте тоже какие-то ссоры происходят. Люди просто уже к этому моменту имели там по 2-3 ребенка и как бы работали, самостоятельно жили. Поэтому было меньше всех этих конфликтных историй. А сейчас, получается, какие-то великовозрастные дети бывают, значит, там 19 лет, 20 лет, а еще буквально сами родители их считают детьми, совершенно не самостоятельные, не работают, там за компами сидят вот, или на этих, на маркетплейсах. Это первый момент. Второй момент, что, конечно, Священное Писание косвенно, да, ну или даже, ну там, в общем, все равно встречаются истории, да, где там два брата или две сестры, там же ко Христу подходят два брата, потом Христос был в гостях у двух сестер Марфы и Марии. То есть какие-то примеры братско-сестринских отношений мы можем увидеть в Священном Писании. Но при этом, знаете, мне кажется, что самое главное, оно в Священном Писании уже сказано, это возлюби ближнего своего, как самого себя. Это вот этот принцип, или относись к человеку так, как ты хочешь бы относились к тебе. Этот принцип, мне кажется, он подходит под любые, как родственные отношения, как рабочие отношения, дружеские и все остальное. Этого принципа вполне себе достаточно, чтобы уже жить по-христиански. Не случайно сам Христос говорит, что на этом принципе висит весь закон и все пророки. То есть на этом вот все. Все. Так, далее идем. Ирина спрашивает, когда мы молимся о родных, о здравии и об упокоении, перечисляем имена, зачем мы перечисляем каждое имя? Почему нельзя сказать просто «все мы сродники», ведь список не маленький? Ну, Ирина, вы можете сказать так, как вам удобно. Нет, конечно, никаких церковных правил о том, ну, что нужно перечислять каждое имя или не каждое имя. Я думаю, что все должно происходить от чистого сердца, от веры, ну и от каких-то там желаний, от каких-то возможностей и тому подобное. Я помню, что когда был помоложе, там у меня список близких и родных за упокой был очень маленький. Я мог даже по памяти перечислить имена. А сейчас, ну уж так вот жизнь складывается, что даже если по бумажке, все равно это уже займет несколько минут. Очень много усопших. И поэтому в некоторых моментах я просто даже не успел бы, там, если какие-то богослужебные моменты, просто не успел бы всех помянуть. Поэтому, да, я прям сокращаю. Так что вы делайте по совести, и как будет получаться. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Хотел задать вопрос по поводу изображения Бога Отца в храмах, которые сейчас ремонтируются, реконструируются. Насколько я знаю, нельзя изображать Бога Отца, а это делается повсеместно, ну, довольно часто, и никакой тенденции на изменения я не вижу. Что по этому поводу думает священство, и как надо действовать, чтобы это поменять?
1: Спасибо большое за вопрос. Но я уж точно не могу отвечать за все священство, или говорить там от лица церкви, не уполномочен, да и было бы это совершенно просто, ну, как-то неразумно. Мое личное мнение, я с вами согласен, что изображение Бога Отца в виде такого вот пожилого мужчины, да, Христа в виде молодого мужчины и Дух Святой Голубь, там между ними летающий, что это не каноническое изображение. И церковь по этому поводу достаточно давно уже высказалась, что это не канонично. Канонические изображения возможны только те, которые нам открыты в Священном Писании. Это или видение трех мужей Аврааму, это известно Троице, изображенное преподобным Андреем Рублевым, самое известное изображение Святой Троицы. Это, например, изображение, там, как Господь, когда преображается, или во время крещения реки Иордан, где облако, голубь и, соответственно, там Спаситель Христос. Или облако, потом голос, да, изображается в виде такой, какой-то, например, там, линии, да, голос Бога Отца и Спаситель Христос. Потому что в Священном Писании прямо сказано, что Бога никто никогда не видел, Сын Единородный, находящийся в лоне Отчим, Он показал. То есть вот Христа Господь открыл, Его мы изображаем. Что

0: делать с тем, что вот старое изображение реставрируется? Ну, думаю, что здесь тут скорее просто сохранение культурного наследия. Тут вам даже и запретили бы просто там, ну, там это сложная история, там, по-моему, там это памятники культуры, ты не можешь просто так взять что-то и стереть. Почему новые изображения такие делаются? Вот это мне не очень понятно. Но как бы, так как я не занимаюсь, не занимаю никаких должностей в каких-нибудь там комиссиях, в том числе в церковных, поэтому даже не знаю, кому это вопрос задавать. У нас же есть наверняка даже внутри церкви какая-нибудь комиссия по культуре, наверное, это к ним вопрос. Потому что у нас даже в храме Христа Спасителя есть такое изображение Бога Отца, уж как бы куда дальше. Но это, наверное, вот вопрос к компетентным структурам. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Это звонит Сергей. Я хочу задать вопрос по поводу Святой Троицы. Угу. Считается, что Бог Сын – это вторая ипостась Святой Троицы, а Бог Дух Святый – третья ипостась. Вопрос. Означает ли это, что Бог Дух Святый стал исходить от Бога Отца после рождения Бога Сына?
0: Нет. Нет. Само слово «после» означает какие-то временные рамки. Бог вечен. Вечность является антонимом времени, ну или противоположностью. То есть там, где вечность, времени в принципе вообще нету. И поэтому никакие временные истории, что, например, вот Бог Отец, потом во времени рождает как-то Сына, или потом во времени исходит Дух Святой, в принципе, к Богу это неприменимо. Поэтому мы говорим, что Бог Сын вечно рождающийся от Отца, Бог Сын, Бог Дух Святой вечно исходящий от Бога Отца. Вечности, то есть вне времени. Поэтому вот там после, до и так далее, это не может использоваться по отношению к Богу.
1: Так а почему тогда вторая ипостась считается Бог Сын, а не Дух Святый?
0: То, что мы в таком порядке расположили, Отец, Сын, Дух Святой, это не означает, что Отец главнее или Дух Святой меньше, или Сын главнее, чем Дух Святой. Нет, это просто у нас строится в этом смысле равное. Равное. Ну, наверное, просто потому, что когда Христос сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. В таком порядке Христос расставил, в таком порядке мы и говорим. Но Троица, она в данном случае находится в полном равенстве. В этом вся суть любви. Любовь, да, она никого никогда не подчиняет.
1: Все, спасибо.
0: Пожалуйста. Это, кстати, тоже очень важно понимать, то, что у нас Бог единосущен, то есть сущность Бога Отца – любовь. Сущность Бога Сына – любовь, сущность Бога Духа Святого – любовь. Да? Там, где любовь, там вообще все едино. Мы говорим, что Троица едина, да, и нераздельная. И это, знаете, как вот, если говорить про любовь, то, например, возьмите брак. Да? То есть, вот, например, дружба, то получается так, что два друга, один плюс один равно два друга. Да? Но, например, берите там, где полноценная любовь, возможно, муж и жену. Муж один, жена одна, семья одна. То есть в случае идеальной семьи получается 1 плюс 1 равно 1. Соответственно, если мы берем христианскую семью, Христос, муж и жена. 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. Христианская семья. Вот это примеры нелогичные с точки зрения математики, конечно, совершенно некорректные. Но и любовь – это сверхъестественное, так скажем, явление в нашей жизни, потому что Бог есть любовь, и Бог вложил в нас, да, по своему вот желанию, чтобы у нас тоже была эта любовь. И поэтому для мужа, который искренне любит свою жену, и при жене, которая искренне любит своего мужа, они будут единым целым. И там не будет никакого подчинения, не будет, то есть иерархия может быть, да, то есть где там муж, там вот сказано, жена повинуется мужу во всем, да, например, это сказано, но при этом муж, если любит свою жену, он любит ее так, как Христос возлюбил церковь, то есть все отдал ради церкви. Вот муж, любящий свою жену, он все дает ради жены, а жена во всем повинуется мужу, и у них получается полное единство. Они вроде разные по личности, муж одна личность, жена другая личность, но при этом это единое целое. Друзья, на этом мы закончим. Спасибо за прекрасные вопросы, за звоночки, всех обнимаю, люблю, пока-пока.
2: Час Островского.

0: Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних, а в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин выразил Такаеву соболезнования в связи с происшествием на Каспии. Лавров и Грузия обсудили атаки ВСУ на ЗАЭС. Россиянин Карманов стал чемпионом Европы по боксу в категории до 85 килограммов. Подробности далее. Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений военно-морских сил Казахстана на Каспии. Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих и отметил, что в России разделяют их боль и скорбь. Ранее сегодня Минобороны Казахстана сообщило, что во время учений «Каспийская оборона 2026» в Мангистаусской области на побережье Каспия из-за резкого ухудшения погоды усиление ветра 17 военных моряков унесло в море. 12 из них погибли, троих удалось спасти. Поиски двоих продолжаются. Глава МИД России Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Груси обсудили украинские атаки на ЗАЭС и Энергодар, а также удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что в ходе встречи были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес. Ранее сегодня Лавров провел с Груси встречу на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. В эти минуты российский министр проводит встречу с коллегой из Никарагуа Вальдраком Дженске. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимиру Зеленскому в ООН стоило бы выступать, цитирую, классиков, а не матерясь и не оскорбляя всех подряд. Об этом она сказала в интервью информационной службе «Вести». Русский язык, как подчеркнула дипломат, неразделим с ООН, так как это один из шести официальных языков организации, язык страны, победившей нацизм, в результате чего ООН и появилась. При этом сам Зеленский, по словам Захаровой, говорит по-русски, хотя запрещает употреблять этот язык на Украине, школьникам на уроках и переменах, взрослым в поликлиниках и больницах. Зеленский накануне выступил перед Генассамблеей ООН, как сообщал корреспондент РИА Новости, в полупустом зале. Покидая здание в сопровождении охраны, он отвечал на вопросы журналистов на английском и русском языках. В ответ на вопрос на русском о том, когда приедет в Москву, он ответил по-русски на ракете, закончив фразу нецензурным словом. В новые государственные учебники включены QR-коды, через которые российские школьники получат доступ к виртуальным выставкам, спектаклям и другим дополнительным материалам. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения России Ольга Колударова. Она отметила, что в государственных учебниках содержится выверенный и верифицированный контент. Более того, книги проходят научную, педагогическую, а в некоторых случаях и мировоззренческую экспертизу. Россиянин Дмитрий Карманов стал победителем чемпионата Европы по боксу, который проходит в Болгарской Софии. В финале весовой категории до 85 килограммов россиянин победил представителя Франции. Карманову 23 года, он многократный призер чемпионатов России. Турнир в Софии под эгидой World Boxing продлится до 25 сентября. Сборная России выступает с флагом и гимном. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. В гостях у нас сегодня Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, и Дмитрий Василец, политический и общественный деятель. Друзья, мы специально вас пригласили вдвоем, чтобы подискутировать на тему, которая сейчас самая актуальная, тема Украины. Я начну с вопроса, какие шансы на воссоединение Украины с Россией после окончания конфликта? Возможно ли нормальные отношения, как вы считаете?
3: Я полагаю, что, в принципе, если брать в целом тот подход, который сейчас сейчас в интересах и Российской Федерации, и народа на Украине, то, безусловно, нужно все-таки больше ставить акцент на том, каким образом все-таки дать остальным регионам Украины возможность присоединиться к России, потому что очевидно, что адекватное, нормальное будущее Украины, оно возможно только вместе и в составе России. И, конечно, наша вот политическая структура, держава непосредственно в этом направлении делает все возможное угу. для того, чтобы у наших соотечественников был такой шанс.
2: Потому выбор. Что,
3: очевидно, сейчас на оккупированной блоком НАТО Украины этого шанса вот народа пытаются лишить, и мы это видим на практике, как это происходит, и, безусловно, нас это категорически не устраивает, и мы угу. прикладываем максимально все усилия.
2: На каких областях, о каких центрах идет речь? Я так понимаю, Одесская, да, область?
3: Ну, безусловно, это касается не только Одесской области, это касается и Львовской, и Ивано-Франковской, и Закарпатской. Потому что вот у нас в партии очень много было соратников, очень таких идейных ребят, очень толковых, которые точно так же думают, как и мы, и на самом-то деле они никаких ограничений не чувствовали, что не западных областей. Тем не менее, все равно вот они вот уже и добровольцами контракты подписали уже не один с русской армией. Угу. Поэтому, в принципе, у нас здесь, можно сказать, есть единая точка зрения. Сейчас, конечно, с учетом того, как развиваются события, непосредственно нельзя делать так, чтобы участие вот народа на Украине была возможность выбрать свое будущее вместе в составе России, а у остальной части не была. Угу. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы все-таки на всей территории оставшейся Украины у людей было такое право, и мы, конечно, будем рекламировать эту историю и продвигать.
2: Спасибо. Николай Янович, ну вы так интеллигентно, скромно сидите и молчите, а у вас, как ни у кого, мне кажется, свое мнение по поводу вот этого объединения с точки зрения нормализации отношений между украинским и российским.
4: Я просто не перебиваю Дмитрия, даю возможность ему высказать. Спасибо. Ну, я реалист, и поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы установить мир. Вот что этот мир нужен и России, и нужен Украине. Точнее, той территории, которая сейчас управляется киевским режимом. Это первое. Установить мир очень непросто. Об этом показывали вот последние переговоры, скажем, с посланцами Трампа, потом их переговоры в Киеве. В общем, пока продвижения никакого нет. Поэтому давайте мы будем ставить более реалистические перед собой цели. А еще раз повторяю, это главная цель – это установление мира. Второй момент. Я что хочу сказать по поводу Украины. Украина разная. Тут я с Дмитрием согласен. И, скажем, если юго-восточной части такие вопросы сейчас после установления мира, после установления переходного периода, они могут звучать достаточно правомерно, то на Западной Украине не надо никаких иллюзий испытывать. Это абсолютно нереально.
2: Почему?
4: Ну, потому что там наверняка... Вот я просто хочу привести результаты голосования. Мы много раз проводили выборы. И вот наша политическая сила, если она, например, набирала в Донбассе, в Луганской области 95%, в Донецкой области там 92-93%, и, так сказать, двигаясь к центру, процент снижался, то в Львовской области или, например, какой-нибудь Ивано-Франковской области мы набирали примерно, в лучшем случае, 3-4-5%.
2: Тогда еще?
4: Тогда еще, да, когда не было такой галтевой, значит, пропаганды, когда не было таких манипулирований общественным сознанием. Вот учитывая это, говорить о том, что сейчас там можно проводить какие-то референдумы. Референдум вообще сейчас проводить нельзя, ни по каким вопросам, потому что в Украине отсутствует, скажем, элементарная демократия. Там, по сути дела, это нацистский режим, и там никакие референдумы бессмысленно проводить. Так что вот тот вопрос, который вы поставили, он, в принципе, имеет историческую перспективу, но сейчас, подчеркиваю, главное, это все-таки вопрос установления мира.
2: Ну, про мир понятно. Просто вот я хочу задать вам вопрос, как бы вы того поколения, которое помнит, как это все было, да, мы в этом смысле как бы вам в дети годимся, с точки зрения вот этой ненависти, понимаете, москаляку на геляку и так далее. Вот это... Можно забыть? Можно забыть о потере матерей, украинских и русских своих детей, сыновей? Вот это можно как-то нивелировать и выйти на какой-то мир, о котором вы говорите?
4: Ну, дело не в памяти, Как ты можешь лишить там, мать памяти о потерянном сыне? Дело просто в изменении сознания. И вот пример, например, в Восточной Германии. Я первый раз побывал там 79-80 год, то есть после войны прошло где-то порядка 30 лет примерно. И я обратил внимание, что население очень дружелюбно относилось к нам. То есть вот за эти годы произошло вот такое же точно переформатирование сознания, которое Гитлер произвел с Геббельсом вот с 30 по 40 год, например, так? И я очень верю в то, что при установлении нормального режима, в котором будет возможно изложение на разных точек зрения, дискуты, дебаты, в конце концов, лет через 10, может быть, 20, такое изменение сознания произойдет.
3: Тем не менее, все-таки хочу немножко апеллировать. Дело в том, что речь не идет о том, чтобы провести референдум на вот оккупированной фактически блоком НАТО территории. Речь идет о том, чтобы в любом случае вот привести процесс и ситуацию к такому общему знаменателю, когда нацистских различных и бандеровских формирований там не будет. И поэтому в любом случае здесь нужно в первую очередь говорить о процессе освобождения территории, чтобы там, конечно же, зашли наши войска, российские, и чтобы этот процесс, естественно, уже двинулся системно с точки зрения вот возможностей на той территории, потому что, безусловно, сейчас ситуация там не располагает к какому-либо
5: свободному выбору,
3: выбору, и тем более там выборов. И вот очень важно здесь еще все-таки посмотреть на первопричины, потому что не случайно Владимир Владимирович также обозначил, что очень важно по украинскому вопросу смотреть, а почему так произошло? Ведь я прекрасно понимаю, как формировались все вот эти скакуны, которые кричали москаляку на игляку. Я знаю, почему они там бегали. Я знаю, кто им платил за то, что они там бегали, скакали с этими речевками. В любом случае, это все покрывалось правоохранительной системой. В любом случае, это все финансировалось олигархами.
5: Но вы помните это, прошу прощения, Дмитрий? Вы помните, как это начиналось?
3: Это, безусловно, присутствовало.
4: Ну, тут можно разное вспоминать.
5: Вот ну как, это же при вас тоже начиналось тогда?
4: Я вспоминаю, вот, например, советские времена, да, когда я где-то в 72-м или в 73-м году приехал в Трусковец. Ну, Трусковец это был общесоюзным курортом. Там были как раз представители, ну, всех республик Советского Союза и русские. И вот я обратил внимание на достаточно враждебное отношение к русским. Потом это тогда было.
5: На чем оно было основано?
4: В этих регионах, это Львов, Львовская область, достаточно сильные были отряды ОНУПА. И там,
5: еще тогда?
4: Нет, тогда тоже ничего не было, но после амнистии Хрущева 56-го года они были реабилитированы в правах. И вот недавно стало известно, ну, относительно недавно, что их не просто реабилитировали в правах, но и разрешили участие в партийных организациях. А была инструкция, которая из Мюнхена вот, руководителями вот этих вот подпольных организаций дана была своим деятелям, чтобы они активно вступали в руководящие органы и комсомола, и коммунистической партии. Вот эти, и так
5: это
4: далее.
5: Еще тогда в 50-х, да?
4: Это тогда
5: 70-х,
4: 50-х. 50-е, 60-е. И причем надо заметить, что не случайно ведь в свое время Шелестова убрали с поста первого секретаря. Потому что он был, несмотря на то, что он руководил коммунистической партией Украины, он возглавлял вот такие вот националистические движения. И не на пустом месте все это было создано и создавалось. Поэтому надо вспоминать не только то, что сейчас происходит, но и то, с чего начиналось. Так что корни там, значит, вот этот нацизм бандеровский пустил глубокие на Западной Украине. И мы уже столкнулись с тем, что вот даже при нашей власти были попытки установления памятников Бандере на Западной Украине. Скажем, Ющенко перед нами, да, в 2009 году, буквально за 3 недели до ухода своего от власти, издал указ о присвоении Бандере героя Украины. Так что я вот далек от мысли той, что в Западной Украине будет очень простой переход. Не будет там никакого простого
5: перехода. Мне тоже удивительно, на самом деле.
3: Здесь, на самом-то деле, речь идет не о вопросе о необходимости или отсутствии необходимости присоединения западных областей к Российской Федерации. Здесь также можно привести исторические параллели, потому что если бандеровские нацисты или прочие пособники Гитлера тогда стоят стреляли вот наших красноармейцев, да, то, собственно, и сейчас такая же история может быть. И точно так же, как и тогда, после прихода наших войск, все эти нацистующие подразделения, наемники, на руках которых кровь, то они уже по традиции, для того, чтобы сохранить свои шкуры, они сбегут к своим хозяевам в Соединенные Штаты, в Британию, в Канаду.
5: Ну, а люди простые останутся?
3: Ну, а простые люди, безусловно, останутся, и это очевидный факт. А с учетом того, что уже большое количество крови пролилось, безусловно, с этим нужно работать через правду, потому что здесь самое важное — людям говорить так, как оно есть. И если, собственно, мы видели, как вот фактически Украину оккупирует блок НАТО, то каким образом мы можем рассказывать про какую-то войну Украины с Россией, если де-факто мы воюем со всеми странами НАТО?
5: Ну, это понятно.
3: Украину используют просто как прокси-структуру.
5: Говорите, как бы...
3: И, безусловно...
5: Прописная истина, это все понятно.
3: Вопрос... Горе, которое сейчас вот люди, да, вот как-никак вынуждены переживать, в любом случае, ну, все-таки, чтобы у них ясность была в голове, а кто же стоит
5: как
3: за
5: этим
3: Как
5: возможно
3: горем?
5: После стольких лет пропаганды эту ясность внедрить в сознание украинцев? И вот послушайте, что говорит Николай Янович, что с 50-х годов это, понимаете, развивается этот миф по поводу того, что русские враги. Как это за 10-20 лет, вы говорите, можете решить?
3: Так, дело в том, что, подождите, тот же вопрос какой. Если бы вот Иосиф Виссарионович, он бы размышлял, ой, смотрите, там какие-то бандеровцы вот стреляют. Не нужно, значит, освобождать Западную Украину или как? То есть это логика.
5: Нет, безусловно, нужно, но просто мне кажется, это не очень
3: потому
5: легко,
3: что,
5: нет?
3: Потому что там наши люди, и, собственно, мы не можем своих людей вот так просто взять да и оставить, потому что там, видите ли, какому-то Байдену или Трампу, или там британскому монарху захотелось в частной собственности иметь недра и земли. Это исключено. Да и в принципе, это...
5: Дмитрий, я чуть-чуть про другое. Я не говорю про то, что бросать наших людей, да, я наоборот за то, чтобы их оттуда вывести или объединиться с ними. Я вопрос про другое, про то, что еще с 50-х годов там очень сильно укоренилось вот это нацистское мышление, понимаете? К слову, по поводу людей. Вы говорите, что там есть люди.
3: Подождите.
5: У вас есть статистика, что там...
3: Так. В отношении укоренения нацистского мышления. НКВД без проблем навело там порядок, и после победы во Второй мировой войне, и для нас это Великая Отечественная война, у нас на территории современной Украины там просто были самые лучшие вообще годы за всю историю, вот, которая написана на бумаге. Это получается как?
5: То есть... Ну, мне удивительно, что вам это кажется реальным, а вот господину Назарову нереальным.
3: Здесь все-таки как-никак есть противоречие, потому что тогда тоже присутствовали эти нацистующие персонажи, которые пособники Гитлера. И если мы возьмем просто советский период, вот земель на Украине, которые были в составе Советского Союза, то это были самые золотые годы, это никто не отрицает. И это видно еще по всплеску рождаемости, поэтому
5: понятно.
3: Говорить обратное, я думаю, что здесь абсолютно не стоит.
5: С кем останется Донбасс?
4: Ну, давайте пару фраз скажу о том, что вот с советскими временами некорректно, Дмитрий, сравнивать, потому что в советские времена действовала серьезная государственно-охранительная система. И она заставила что сделать активных людей на Западе? Заставила их замолчать, замаскироваться. Фарион была в партии коммунистической. И прочие негодяи, которые потом подняли голову, были в коммунистической партии, проходили в комсомол, в пионерии и так далее. А вот когда в 90-м году впервые собрался так называемый демократический совет, которые на 300 примерно с лишним человек, 350, были члены Коммунистической партии Украины. Кто принимал декларацию о независимости? Члены Коммунистической партии. И когда начался резкий крен вот в сторону национализма, разрыв связей с Россией, он же не начался после государственного переворота в 2014 году. Он начался сразу с 91 года. С прихода Кравчука, создания Государственной Думы и так далее, и так далее. Уже тогда пошла тенденция, как, кстати, во всех бывших советских республиках. Где-то более активно, где-то менее активно. В Литве, например, в Латвии и в Эстонии там не просто пошли, так сказать, какие-то декларации приниматься, а начали приниматься практические действия. Нам вот той политической фракции удавалось тормозить эти процессы. Но где-то уже к 2000 году в Украине сформировалось мощное националистическое движение. Ведь не случайно движение «Украина без Кучмы», «Оранжевый Майдан». Откуда они взялись, все эти «Оранжевые Майданы»? Не случайно взялся переворот 2014 года. То есть вот сравнивать с советским временем абсолютно некорректно, потому что в наше время как раз наши правоохранительные органы, ну, во-первых, не имели таких полномочий, и смотрели на существование, скажем, таких вот организаций, как Тигнибок там, и тому подобное. Совершенно спокойно, да? Они даже в парламент у нас ходили. Поэтому навести так порядок, как ты говоришь, вот кто-то должен, значит, их убрать и так далее, и так далее. Сейчас простой вопрос стоит. Вот, скажем, мир. Как к миру прийти? Чтобы к миру прийти, нужно установить какую-то переходную администрацию. Кто будет проводить эти выборы сейчас? Не Зеленский же со своей бандой. Значит, нужна другая администрация. А как ее создать? Ты говоришь, армия дойдет там до границ там каких-то и так далее. Ну, давай не будем тоже нереальные задачи ставить перед собой. Абсолютно. Мы видим реальную ситуацию. 4,5 года идет СВО. Речь идет о мире. Речь идет о том, а кто будет управлять на какое-то переходное время вот той территории, в которой сейчас хозяйствуют бандеровские банды. Ты говоришь, их надо убрать. А кто их будет убирать?
5: И как?
4: И как будет убирать? То есть нужна какая-то, вот не случайно ж российская, так сказать, администрация государственная, руководство России предлагает создать какую-то переходную администрацию под эгидой ООН даже. Так? И, на мой взгляд, это единственное возможное создание какой-то сейчас переходной администрации, которая курировалась бы и Россией, и Соединенными Штатами, как двумя основными игроками на этом поле. Да?
5: А Украиной?
4: Ну, администрация переходная, она должна создавать переходную администрацию из кого? Из украинцев. Угу. Но не каких-то заоблачных космонавтов, а из тех, которые есть. Либо за рубежом, либо в стране, где-то. Но это же должны быть украинцы. Под эгидой, естественно, там каких-то, так сказать, руководителей со стороны России, там, предположим, и Соединенных Штатов, и Организации Объединенных Наций. И именно они должны провести демилитаризацию и денацификацию. Подготовить такое законодательство, создать такие правоохранительные структуры, которые лет за 5, может быть, меньше, подготовить страну к проведению демократических выборов. Тогда можно ставить вопрос о каком-то уже украинском реальном правительстве. Причем, а где будут стоять российские войска, как ты думаешь, в этот момент? Ну, на границе, на которой они, так сказать, находятся сейчас.
5: Ну, естественно.
4: Вот, так же ведь? Они же не будут стоять в Киеве. Нет. И нельзя допустить, чтобы войска НАТО стояли, Соединенные Штаты там стояли где-то там. То есть это, на самом деле, очень сложный вопрос, но это единственная возможность сейчас. Другой возможности просто нет.
3: Сразу сапеллирую. Дело в том, что все-таки здесь важно отметить, что если человек не делает работу над ошибками, то тогда ошибки будут повторяться.
5: Человек какой имеется в виду?
3: Я имею в виду сейчас... Вот,
5: вообще, фигура, в принципе, абстрактный человек.
3: Да, абстрактный человек. Если мы возьмем вот наш исторический опыт, то, безусловно, мы также должны учесть опыт конкретно вот Советского Союза, негативный опыт, потому что в республиках многих местное население даже вот старались по квоте продвинуть в высшие учебные заведения, вот русских вычеркивали, а, собственно, местное население...
5: Такое было тоже, да?
3: Безусловно, было.
4: Но такого не было. Дима, подожди, но я жил это в советское время.
3: Я говорю сейчас в отношении того, не на Украине, а в других советских республиках.
4: Были нормы.
3: Нормы и квоты.
4: Смотри.
5: То есть вычеркивали прям русских?
4: Никогда никого не вычеркивали.
3: Важно, чтобы в этом моменте также нужно учитывать, что конкретно возрождение национализма вот, на Украине — это просчет наш, и мы в любом случае должны сделать работу над ошибками и исправить эту ситуацию в будущем. И, безусловно, наши правоохранительные органы, я думаю, учтут этот негативный опыт. Если брать еще ошибки, которые были сделаны в Советском Союзе, так это, конечно, вот право там республик там выходить налево-направо. Эта история также должна быть исключена, и, собственно, вот этот упор на национализм, он также должен быть пересмотрен. И, в принципе, вот когда из одного государства сделали много маленьких, записали с особыми правами, это также ошибки. И вот эти ошибки нужно ликвидировать. Если говорить за, вот, например, будущее Украины, также стоит отметить, что дело в том, что идет переговорный процесс. В любом случае режим Зеленского не субъектен, это никто не ставит под сомнение, и речь будет идти в любом случае за будущее этой территории с Соединенными Штатами и с Британией. И если вот эти в этой логике, то, ну, о каком переходном периоде можно вот говорить или там в формате...
5: Переходная администрация,
3: имеется в виду. Администрация. То есть в любом случае там должен быть период, на который, конечно, там зайдут наши войска, чтобы контролировать процесс, потому что как можно допустить, что США и Британия будут контролировать процесс денацификации и демилитаризации на оккупированных фактически ими территориях? Это исключено. Тем более сейчас там официально их войск нету, но неофициально они там присутствуют в полном полной мере и руководят. То есть это как бы исключает такой сценарий. Поэтому если мы говорим за долгосрочный мир, за десятилетия вперед, тогда нам нужно предполагать, что наши войска будут стоять на границе с Польшей. И в Киеве, и в Одессе, и во Львове. И только в таком случае мы можем говорить за вот некие прокси-форматы или там временные форматы, например, под эгидой ООН. И эти форматы, они нужны лишь для того, чтобы у народа на той территории наконец появилось право выбрать свое будущее вместе в составе России. И за это мы, конечно, выступаем.
2: Николай Янович, вы хотели что-то добавить, и пойдем дальше?
4: Ну, я там буквально минуту скажу вот о чем. Легко рассуждать об ошибках Ленина и Сталина, да, при создании Советского Союза. Но для того, чтобы рассуждать о таких ошибках, ну, надо, по крайней мере, хотя бы элементарно приближаться к такому уровню, да, вот, а потом уже судить вот так вот резко. Никаких ошибок, естественно, не было. Было осознание...
3: Вот, точка зрения.
4: Моя точка зрения, да. Вот.
2: Но у вас какая точка зрения, прошу прощения, какие ошибки были?
3: Я их уже озвучил.
2: А вы считаете, этих ошибок не было?
4: Ну, конечно, не было, потому что рассуждать надо всегда с точки зрения той конкретной исторической, экономической, политической ситуации, которая в тот момент была, не сейчас, через 100 лет, а именно тогда. Вот именно тогда были факторы, которые говорили о том, что хуторская Украина никогда не будет социалистической без значительной прослойки пролетарского, как они тогда считали, населения. Но это тоже дискуссия такая.
2: Угу.
4: Теперь вот с точки зрения британцев и американцев. Ну, я, Дима, дорогой мой, я еще хуже, может быть, тебя отношусь к ним, поскольку государственный переворот организовали на Украине американцы. И поэтому у меня никаких симпатий к американцам абсолютно, тем более к британцам, нет. Но... Опять же, для того, чтобы реализовать, например, твои идеи, надо, чтобы российская армия дошла до границы с Польшей. Но это нельзя сейчас даже думать об этом. Этого не будет. Теперь, с кем мы договаривались о денацификации Германии в 1945 году? Вот Ялтинское соглашение, например, с кем? И именно с теми же самыми британцами и американцами. Провели американцы и англичане, и французы, кстати, тоже, денацификацию той Германии? Да, провели. Да, судили, да, повесили, да, исключили из списка, так сказать, профессий, которые могут занимать нацисты. В полной ли мере? Ну, может быть, не в полной, но все-таки провели, особенно первые годы. То есть можно было с ними о чем-то договариваться? Можно. Других с кем мы можем договариваться? Скажи, пожалуйста, вот с кем мы можем договариваться о том, что Зеленский и вся его банда будет вот, добровольно проводить денацификацию, добровольно проводить демилитаризацию, добровольно уступить власть, добровольно выпустить из тюрем политических заключенных, добровольно провести свободные выборы? С кем?
2: Это нереально.
4: Это нереально. Ну вот и все.
2: А вы как, Дмитрий, это видите? Прошу прощения.
3: Подождите, я вот здесь с Николаем тоже не согласен, потому что, извините, здесь все-таки у нас есть процесс.
2: Да.
3: Вот. У нас есть переговоры с США и с Британией, как с хозяевами фактически той территории, потому что...
2: С Британией разве тоже, мне кажется, только США?
3: Ну, дело в том, что фигурально выражаясь, там в любом случае присутствуют также интересы Британии, когда мы говорим с Соединенными Штатами. И здесь речь идет о том, чтобы этот вопрос стоял на повестке дня от наших переговорщиков. И это уже будет решаться за столом переговоров. Это в любом случае не я буду решать, не наша команда, не Николай Янович... То есть здесь эта история будет...
2: А этот пункт, прошу прощения, есть в переговорных процессах?
3: Дело в том, что нам всего-то все равно не скажут.
2: И Николай Янович это знает наверняка.
3: Полагаю, что с учетом специфики переговорной, особенно на самом высоком уровне, здесь речь идет о том, что за детали, конечно, знают все только тогда, когда они уже происходят. И вот в этом моменте, конечно, нужно все-таки акцент ставить на том, что этот пункт в отношении того, что русская армия будет контролировать всю территорию, с учетом, опять же, переходного периода, вот, будет произведен процесс потом референдумов, и чтобы мы, вот, как и вот Крым, и Донбасс, и вот Херсонская, и...
2: В Крыме не было ни одного выстрела.
3: Запорожская область, чтобы они точно так же имели возможность выбрать свое будущее вместе в составе России. И об этом, я полагаю, что необходимо просто на переговорах говорить, потому что получается тогда, что для части русского народа, который на Украине, это значит, мы вот предоставляем такую возможность, а на другой части русского народа не предоставляем.
2: Понятно.
3: Это уже здесь вопрос тоже принципиальный.
2: Вот давайте эту тему закроем. Друзья, сейчас будет рекламная пауза буквально на минуту, а потом мы вернемся в студию «Дуэль с Манучаровым». Не переключайтесь.
0: «Дуэль с Манучаровым». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Правительство премьер-министра Канады Марка Карни сохраняет курс на конфронтацию в отношениях с Россией, который не отвечает национальным интересам страны и не способствует укреплению ее безопасности. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. По его словам, в Москве не раз обращали внимание на то, что политическая агрессия в отношении России как соседа и как ядерной державы недальновидна и, мягко говоря, не укрепляет безопасность Канады. После начала специальной военной операции России на Украине Канада заняла жесткую позицию в отношении Москвы, приостановила двустороннее сотрудничество и ввела масштабные санкции. Оттава одновременно стала одним из активных сторонников Киева, оказывая ему финансовую и военную помощь. Иордания хочет нарастить поставки своих овощей и фруктов в Россию. Такие переговоры ведутся. Об этом рассказал российский посол в стране Глеб Десятников. По его словам, благодаря переговорам есть вероятность того, что иорданские овощи и фрукты появятся на полках российских супермаркетов, а там, где они уже есть, их станет еще больше. Также дипломат отметил, что основной трудностью для торговых связей является проведение трансграничных платежей. Но сейчас эти вопросы решаются. Иордания является крупным экспортером помидоров, картофеля, огурцов, а также персиков, винограда и апельсинов. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что решение нанести удар по ядерной программе Ирана было самым легким за его карьеру на этом посту. Ранее сегодня несколько делегаций демонстративно покинули зал Генассамблеи ООН, когда Нетаньяху поднялся на трибуну для выступления. Бывший посол России во Франции Алексей Мешков стал сенатором от Тверской области. Это следует из постановления губернатора Виталия Королева. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания. Ранее сегодня российский президент Владимир Путин освободил Алексея Мешкова с поста посла России во Франции и по совместительству в Монако. Россельхознадзор пока не видит связи между вакциной Мультифел, на которую поступали жалобы, и гибелью кошек. Об этом рассказали РИА Новости в ведомстве. В середине сентября Россельхознадзор сообщил агентству, что получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек Мультифел. Информация направлена производителю. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
2: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Николай Азаров и Дмитрий Василец. Мы говорим про Украину, Россию и что будет. Скажите, а вот Майдан, вы же помните его, да? Вот его тогда можно было остановить? Или вообще в какой момент это можно было остановить?
4: Ну, я многократно, Вячеслав, отвечал на этот вопрос. Конечно, можно было остановить. И не только можно было, а нужно... Это было необходимо сделать.
2: Вы понимали это в моменте?
4: Ну, я это понимал, и не просто понимал. Почему меня, собственно говоря, освободили от занимаемой должности премьер-министра? 21 января на заседании правительства поднял министра внутренних дел и спросил, почему ты не выполняешь закон о милиции. Ну, я имел в виду вот что. Почему ты не предпринимаешь меры, когда людей обливают бензином горящим, когда избивают, ранят, убивают правоохранителей? Ты не предпринимаешь никаких действий. Ну, подразумевался этот вопрос, я не могу на публику под телевизор. Там немножко по-другому формулировать. Я ему спросил просто, почему ты не исполняешь закон о милиции? Мне нужны указания нашего верховного главнокомандующего, нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Я говорю, все понятно, тебе нужны указания. А закон о милиции ты должен выполнять или нет? Ну, дальше я там более резко стал говорить. И мне в этот день позвонил Янукович и говорит, слушай, ты мне срываешь переговоры об установлении вот компромиссного варианта перехода власти. И уехал, если уж исторически вспоминать. И в этот же день я улетел в Швейцарию. Там у меня были встречи в Давосе с президентом Швейцарии, бухгалтером тогдашним, а он был председателем ОБСЕ. То есть он заступил как раз 1 января на пост председателя ОБСЕ.
2: Это в период Майдана прямо?
4: Ну, конечно, в период Майдана.
2: Так.
4: Это же было 21 января, я же говорю, 14 года уже. И с председателем Совета Европы Тур Ягланд. Он тоже находился в Швейцарии. Мы договорились о том, что проведем переговоры, о том, какие могут быть подходы. Где ОБСЕ, где Совет Европы, почему он не принимает участие. Я в этот же день улетел. Прилетаю 25 января назад. Янукович заявляет, что он нашел компромиссное решение назначить премьер-министром Яценюка. Я не знаю, помнит он об этом или не помнит.
3: Конечно, конечно. Это вот. Все было при мне.
4: Так? Да. Ну и все, я ушел в отставку, потому что моя фигура мешала выходу из кризиса.
2: Все, иными словами, у вас не было возможности остановить это?
4: Да, у меня не было, потому что командовал войсками всеми, так сказать, и в том числе правоохранительными органами, Министерством внутренних дел, президент. У президента была другая теория, что он с помощью европейцев подпишет документ, которому регулирует ситуацию.
2: Ну, это я помню. Странно, что у премьер-министра не было полномочий остановить действия вот эти вот...
4: По Конституции Украины два министра в составе правительства подчиняются непосредственно президенту. Это министр обороны и министр внутренних дел. Два министра непосредственно подчиняются все силовые структуры, помимо этого.
2: Остальные все, весь кабинет министров?
4: Остальные
2: премьеру.
4: Кабинет министров, да. Вот такая Конституция, так записано. То есть я не имел права отдать распоряжение, и кабинет министров не мог принять такого решения. Они непосредственно подчинялись. А вот сами ребята, которые стояли в оцеплении, да, вот они, когда я с ними беседовал, подъезжал, они мне говорили, дайте только команду, мы эту шобу разгоним за 24 часа. То есть все были возможности. Но смотрите, какое давление было в том числе и на президента. Это звонки вице-президента Соединенных Штатов, звонки Меркель. Это постоянные требования послов и так далее, и так далее. То есть он свою позицию высказал ясно. Я не хочу крови. Я не хочу, чтобы на моих руках была кровь. Хотя кровь к тому времени уже пролилась, в том числе и правоохранителей. Так что надо было действовать жестко, решительно, и тогда мы бы еще закрыли бы эту тему в декабре месяце, не только там тянули до февраля.
2: А есть предпосылка для нового Майдана там, внутри сегодня?
3: На Украине?
2: Да.
3: При нынешнем режиме?
2: Нет, ну как, ну люди же тоже там каким-то образом...
3: Дело в том, что мы видим картонный так называемый Майдан, который организовывается опять организациями, которые получают гранты, и это в любом случае вертикаль западных спецслужб для того, чтобы поднять рейтинг пана Федорова и сделать из него политическую фигуру. Но если брать... смотреть просто в суть, тогда получается, и все вот эти вот картонные Майданы, и все эти украинские националисты, так называемые, еще, кстати, вот со времен вот Австро-Венгерской империи и Польши, дело в том, что там, если хорошенько их пошкрести, то там в любом случае корни ведут к западным спецслужбам. И здесь нужно все-таки честно об этом говорить и естественным образом этому противодействовать. Ну и, конечно, нельзя забывать про роль украинского олигархата в этом всем, потому что изначально, вот, к сожалению, у партии регионов стоял вектор на евроинтеграцию, и в этом векторе заключается суть последующих событий. Потому что если бы Янукович не играл в эти игры с евроинтеграцией и по факту бы не обозначал это как вот генеральную линию партии, там же вопрос только по финансам не устроен.
5: Ну, понятно.
3: А так-то по евроинтеграции никто против не был.
5: А, то есть они голосовали за тоже, да?
3: Ну, собственно, в этом-то и заключалась суть возмущения, якобы, вот, которое использовали для того, чтобы разогнать Майдан.
5: Это правда, да, Николай Иванович?
4: Ну, это не совсем так, или можно сказать, совсем не так. Потому что... Ну,
3: Партия регионов не за евроинтеграцию выступала?
4: Значит, Дима, смотри, надо говорить об общем курсе партии и правительства в данной ситуации на технологическую модернизацию нашей страны, так? На ускоренные темпы роста. И все, что способствовало этому курсу, да, должно играть и работать. И в этом плане мы проводили сбалансированную политику. Мы шли на заключение соглашения, например, в рамках СНГ, вот ты же знаешь об этом или не знаешь, зоны свободной торговли, так? Мы шли на заключение единого экономического пространства в рамках Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Стали наблюдателями в мае 2013 года при Евразе, сформирующемся. Так, что нам давало, скажем, технологическая модернизация в рамках ассоциации с Европейским Союзом? Это прежде всего получение современных технологий, которые нам могли дать. Китай еще тогда не мог дать, потому что 2013 год, вспомни, каким Китай был, да? А Европа могла дать. Сейчас бы мы так не сделали, не пошли. Но никто не говорил о вступлении в НАТО, как ты знаешь, да? Партия регионов никогда не ставила такую задачу. Никто не говорил.
5: Про евроинтеграцию речь, Дмитрий.
4: Никто не говорил о вступлении в Европейский Союз, потому что было абсолютно нереально. Нас бы никто не принял в Европейский Союз. А вот соглашение об ассоциации, которое открывало бы нам европейские рынки, да? Угу. Если бы реально открывало, подчеркиваю. Но поскольку оно нам не открывало эти европейские рынки, то мы здесь приняли решение отложить подписание соглашения об ассоциации. И мы его не подписывали.
5: Это так, да?
4: Ну, а как иначе? Угу. Подписали соглашение об ассоциации уже в 2014 году после переворота Яценюка Порошенко. И это соглашение в том виде, в каком они его подписали, абсолютно ничего не дало Украине. Чем мы отказались? Если бы оно было для нас выгодно, мы могли бы его подписать. Оно абсолютно не противоречило нашему сотрудничеству. Например, в рамках СНГ мы не собирались, как вот сейчас, выходить из СНГ, например. Поэтому вот эти вот домыслы о том, что вот мы сначала куда-то двигались, там, в европейскую интеграцию, отказавшись от курса на сотрудничество с Россией. У нас сотрудничество с Россией было 55 миллиардов долларов товарооборот, чтобы ты представлял себе.
3: У Армении сейчас тоже, в принципе, хороший товарооборот с Россией.
4: Да. Ну, слушай, не надо сравнивать. У нас прекрасные были отношения с российским руководством, никаких проблем вообще не возникало. И мы как раз считали, что если бы соглашение об ассоциации с точки зрения передачи там современных технологий, необходимых нам, вот ты был же в наших больницах, где у нас какие аппараты стояли? У нас вся техника медицинская была германская, немецкая. Это только ты одну медицину назвал, а можно же другие называть направления. Так что мы были руководителями государства Украина. Понимаешь, и должны были прежде всего думать об интересах развития украинского народа. Но не вопреки и не во вражде с Россией, естественно, а наоборот в сотрудничестве, в союзе. И все документы наши были, у нас было где-то более 150 документов подписано, взаимный проект. Сейчас много всего перевирается, потому что это выгодно тем, кто это делает. То есть представить, что мы вроде бы как что-то там отрывали кого-то от кого-то.
5: Мы можем с вами чуть-чуть пофантазировать на тему администрации? Вы сказали такую фразу, да, вот мне интересно ваше мнение и ваше. Вы сказали, вот нужна новая администрация вместо режима Зеленского. А кто эти люди могут быть? Не знаю, Тимошенко, кто, какие фамилии вы можете назвать, вот ваше молодое крыло, какие бы фамилии кандидата помимо вас туда могло бы порекомендовать?
3: Боже упаси, никаких Тимошенко и так далее.
5: Ну а кто эти люди?
3: Я полагаю, что в любом случае эти вопросы должны решаться между США, Британией и Россией.
5: Ну, у вас есть кандидаты?
3: И я думаю, что как решат, так и будет. И если говорить за какие-то кандидатуры из политикума, вот, который на Украине остался, как практика показывает, все эти персонажи, которые называли себя пророссийскими, как показала практика, когда началось противостояние против блока НАТО, куда-то все попропадали. И фактически только наша политическая партия «Держава» поддержала русскую армию, и, собственно, делала все для того, чтобы она продвинулась вперед.
5: А с точки зрения легитимности?
3: Плане, я думаю, что с точки зрения легитимности...
5: Янукович, он же легитимный президент?
3: Легитимность, она будет основываться на решениях переговорной группы.
5: Нет, это понятно. Вот режим Зеленского как бы нелегитимен по причине того, что он уже как бы срок годности, мягко говоря, нарушил и пришел к власти в результате конституционного переворота. А вот Янукович, он же действующий президент по законам Украины до сих пор?
4: Ну, по законам Украины это надо смотреть. Конституционники должны сказать, потому что в Конституции нет возможности президенту находиться больше 5 лет у власти. То есть, если он избран на 5 лет, так? Календарных 5 лет. Значит, вот в течение этих календарных 5 лет...
5: Зеленский он, сколько сидит уже?
4: Ну, он уже, вот естественно, он нелегитимен. Причем вот здесь, когда разъясняют там некоторые, вот я даже российские смотрю, информационные всякие вещи, не понимают одного. Вот в Конституции есть положение о том, что во время военного положения не проводятся выборы.
5: Да.
4: Но выборы кого? Это первый момент, так, на котором надо задуматься. Ну, в данном случае имеется в виду, конечно, Верховная Рада, так? Потому что там в статье это говорится о Верховной Раде. Теперь, а военное положение кем вводится? По представлению президента, так? То есть пока Зеленский был президентом, он подавал представление о введении военного положения законно и легитимно. А вот он перестал, 5 лет у него закончились. Да. А он снова подает. Значит, нелегитимный президент подает нелегитимное представление Верховную Раду, она утверждает его и становится сама нелегитимной. Вот же, ну, не фантастика, это реальность. И Конституционный суд ведь не случайно в 2015 году, когда Порошенко не хотел проводить выборы, хотел через военное положение в Донбассе, да, себя продлевать беспрерывно президентом, еще тогда Конституционный суд сказал: нет, дорогой товарищ, выборы проводи, должны выборы установить, дату установить Верховная Рада, определить, взять под контроль, провести выборы и будь здоров, иди на выборы. Поэтому Зеленский разогнал Конституционный суд, потому что он понимал, что ему, если действует Конституционный суд, значит, пусть Конституционный суд даст толкование, можно или нет. Это единственный орган, который в стране может давать такие толкования.
5: То есть я правильно понимаю, все нелегитимно сейчас на Украине?
4: Сейчас все нелегитимно, потому что, во-первых, местные органы власти, они уже тоже пересидели. Так, то есть практически нет легитимной власти.
5: Вы оба мне не можете назвать ни одну фамилию кандидатов, которые
4: могут составить новое
5: правительство.
4: Смотрите, я сейчас перебиваю, вот я боюсь называть любую фамилию. Вот я бы его назвал, но боюсь. Почему? Потому что нас слушают на Украине, да?
5: И что?
4: Ну как что?
5: Это опасно для этих людей?
4: Ну, конечно, конечно. Какая проблема для них, там, например, отправить в мир иной любые кандидаты, которые покажутся им...
5: В вашем представлении, не называя фамилии, эти люди есть?
4: Конечно, есть.
5: И на должности, на пост министра тоже? Премьер-министра?
4: Конечно.
5: И президента?
4: И президента, и руководителя. Вот, какие проблемы?
3: Что касается вот участия меня или представителей нашей команды в неких там избирательных процессах на Украине... Об этом я уже говорил, это исключено.
5: Почему?
3: И дело в том, что сейчас Украина, она представляет полностью вот оккупированную территорию. А какой смысл сейчас участвовать в этом балагане, который...
5: Мы же говорим про будущее.
3: Так я же говорю, если мы сейчас рассматриваем ситуацию, при которой США и Британия будут контролировать территорию, при которой русской армии не будет, не дай бог, на границах Польши, тогда в этом балагане участвовать мы в любом случае не собираемся, потому что...
5: То есть распределение ролей будет за ними?
3: Потому что... А какой в этом смысл, если фактически там закреплен, как вы знаете, приоритет так называемого международного законодательства над национальным конституционно, если там недра принадлежат на правах частной собственности Трампу, если там земли уже принадлежат на правах частной собственности американским и британским корпорациям...
5: Это факт, да?
3: И суды по этим всем, не дай бог, если там... Вернее, если будут суды проходить, то они будут проходить не на Украине даже, а будут в лондонском арбитраже или в Нидерландах. То есть, и когда у нас напрямую целые ветки власти, там, судебная, правоохранительная, там, и даже законодательная, де-факто они будут управляться из-за границы, и неограниченным финансовым ресурсом будут потом проводить так называемые избирательные кампании, так а зачем это все?
5: Для того, как чтобы... возможно продать для того... Нет, территорию Украины, когда нелегитимные
3: здесь
5: власти?
3: Здесь вот важный вопрос. А зачем участвовать в выборах, которые вот фактически легитимизируют...
5: Я не говорю про выборы. Я не говорю про выборы. Я говорю конкретно про людей, которые могут представлять новое правительство. Или вы склоняетесь к тому, что это вот как художественный руководитель театра, главный режиссер придет из Америки, откуда-то из Вашингтона, и скажет, это будет вот Вася, Петя, Катя.
3: Ну, сейчас именно так все и происходит. И вот уже по на Федорова активно через картонный Майдан накачивают фигуру. Также

0: В случае наша структура, ни я, ни кто бы то из наших соратников участвовать, конечно же, не будет.
1: Ну, я, наверное, неясно сказал, что, значит, любой мир должен заключаться между Россией и хозяевами вот этого, как ты говоришь, режима, да? Там американцы, британцы. Мир – это согласие прежде всего на каких-то определенных условиях. Одним из условий является сформирование, совместное формирование вот этой вот администрации. Ясно, что она не может быть чисто пророссийской, да? Но она и не должна быть чисто проамериканской. То есть, ну, дураку понятно, что какой же это будет мир, если там будет продолжать хозяйничать те, кто сейчас определяют политический режим в Украине. И ясно, что должны быть противовесы, сдерживания, и поэтому
2: создание... Ну, у вас эти фамилии есть, да?
1: Ну, если меня спросят, я, конечно, их назову. Какие проблемы?
2: То есть... Медведчук?
1: Вот давайте без фамилии.
2: Нет, да? Ну это открытая персона, послушайте. Он неоднократно, я не импровизирую здесь, он неоднократно заявлял об этом.
1: Вот вы ему сами задавайте этот вопрос. Я скажу только одно. Значит, ну, я руководящий кадр на Украине, несмотря на то, что прошло все-таки больше 10 лет, тем не менее, все-таки знаю, да? И поэтому абсолютно ясно, что достаточное количество нормальных, технических, вот на переходной период, нужны как раз не политики, а технократы, грубо говоря, в Украине есть, которые способны установить и, самое главное, реализовать те функции, которые на них будут возложены.
2: Эти люди сегодня по-прежнему работают в правительстве?
1: Ну, они на разных находятся местах. Некоторые работают, занимают средние должности, некоторые, как бы, где-то за границей находятся. Ну, все это дело такое. Важно же одно только, чтобы нашлось взаимопонимание между вот хозяевами реальными, да, Украины, вот этой территории Украины, да, и российской стороной. Вот, то есть пока я не вижу искреннего желания того же американского руководства прийти к миру, длительному миру, да, и, в общем-то, смотреть правде в глаза. Вот им же никто не задает вопрос, слушай, кого вы защищаете? Это же единственный в Европе реально нацистский режим. Кого вы защищаете? Они ликвидируют политических заключенных, ликвидирует политических оппонентов. Они установили концлагерь, они избивают людей на улицах, убивают этих людей, лишь бы загнать в армию. Демографическая катастрофа, 4 к 1 и 5 к 1. То есть автоматически через 15 лет никого не останется, реально не останется. Посмотрите, кого вы защищаете. Ну, где вы слышали вот такую постановку вопроса, скажем, на встречах? Кстати, вот была сейчас же визит, значит, этого Уиткера в Киев. Ну, его просто хамски приняли, по большому счету. Просто вели себя по отношению к нему хамски.
2: В чем это выражалось?
1: В разных моментах выражалось. Ну, например, на совместной пресс-конференции с Зеленским, он сидел, Зеленский, Гордон задал ему оскорбительный для него вопрос. Правда, Уитков вышел с достоинством, это все-таки опытный, умный человек, но, тем не менее, этот вопрос ему не мог быть задан вне ведома администрации Зеленского.
2: Какой это вопрос был?
1: Я не хочу его повторять, найдете. Ну, гадкий вопрос. Просто гадкий. Причем он еще был так сформулирован, что можно было подумать, что речь идет о Зеленском. То, что он говорит, вот рядом с вами сидит. Как вы могли допустить сидеть рядом с человеком и дали там характеристики? Или там, например, Рахамия, да? Рахамия явился, значит, в куртке, где было написано «Киевский режим». То есть он бросал ему вызов. Смотри, с кем ты, пацан, беседуешь. Слушайте, я много был в дипломатии. Допустить себе такое, это надо было уехать из Киева и, в общем-то, вот в таком хорошем состоянии гнева, по крайней мере, к такому приему.
2: Вы думаете, это согласовано администрацией Зеленского?
1: Не то, что это постановлено, потому что Гордон задает только то, что ему говорят, и платит за это. Но не только это было. Сама постановка, или там Зеленский говорит так шутливо, что вот, мол, хорошо, что ты приехал, как говорится, ты вместо Патриот будешь у нас в Киеве. То есть Патриот нам не дает, а пока ты, нас не бомбят Патриот. Такие вопросы можно задавать на таком уровне? Ну, то есть приняли по-хамски, значит, отворот-поворот дали по всем позициям.
2: Американцы это понимают?
1: Слушайте, ну, я думаю, Уитков умный человек, судя по ответу, достоин бы Гордону, он это понимает. Я думаю, что он уехал, мало ли что он говорил, там, это другой разговор. Но то, что он на самом деле понял, я думаю, это очень важно. А потом пригласили трех англичанина, француза и немца, советники премьеров по национальной безопасности, на эту встречу. Для чего? То есть... Вот то, что сейчас происходит, говорит о том, что деньги платят уже британцы, оружие поставляют вроде американцы, но за деньги ЕС, так? То есть как будто бы меняются хозяева. Но на самом деле, конечно, вот мне трудно себе представить, чтобы американцы просто так отдали под управление британцев вот такую вот. Теперь, что касается вот того, что земли проданы, все остальное.

0: Вот совершенно справедливо Вячеслав сказал, что нелегитимные власти подписали нелегитимные договоры. Так, значит, эти все договоры могут быть отменены, признаны юридически ничтожными в любой момент, как только появится легитимная власть.
1: Я благодарю вас за этот как бы пас мне, но я в этом смысле не политик, не политолог, я рассуждаю с общественной позиции.
2: Дело в том, что здесь невозможно будет любому правительству, которое находится на оккупированной блоком НАТО территории, как-то иначе поступить, кроме как легализовать для них частную собственность, потому что нужна в любом случае сила, которая может противостоять США и Британии, а это на планете Земля, это только русская армия. Поэтому здесь полагаю, что не стоит летать в иллюзиях и все-таки рационально оценивать ситуацию. Плюс еще хотел бы добавить в отношении того, что все-таки ситуация с вот мирными переговорами. Нужно смотреть все-таки, кажется мне, немножко дальше, нежели условно переговоры и, значит, проведение выборов и возврат Донбасса под контроль Российской Федерации. Нет, нужно смотреть дальше, потому что на переговорах уже сейчас звучат нотки в отношении того, что это нужно, чтобы было закреплено в Конституции. А если уже есть прецедент, что Крыму можно, Донбассу можно, Запорожской и Херсонской области можно, тогда получается, после того, как этот процесс закрепления произойдет, то тогда уже, естественно, и Одесская область, и Николаевская, и другие, я уверен, могут заявить, там достойных людей много осталось, несмотря ни на что, и сказать, извините, а мы тоже хотим. И здесь также нужно понимать, что эти переговоры, с учетом вот закрепления в Конституции вот новых реалий и этого прецедента, он будет проходить параллельно с расформированием банды ТЦК и, собственно, натовской частной военной компании ВСУ. И в этом как бы главная угроза для натовских оккупантов, почему они до сих пор не пошли еще на выборы, хотя им нужно легитимизировать. Почему? Потому что они понимают, что при этом процессе у них рассыпется вертикаль управления, и русская армия просто пойдет дальше, потому что с Одесской, Николаевской, Киевской, Львовской, Черниговской области скажут, подождите, а мы, кстати, тоже хотим наравне с Крымом, и Донбассом, и новыми регионами.
1: Такой сценарий возможен в будущем?
0: Ну, я реалист, потому что, скажем, надо стоять на земле, а не витать в облаках. Это я вовсе не в критику его.
1: Понятно.
0: Да, я просто свою точку зрения.
1: Ну, тезисно, да, нет?
0: Ну, в ближайшем будущем этого не будет.
1: У меня последний вопрос к вам. Я благодарю вас за эту беседу сегодня. Киев, ваш родной город, город, где сегодня происходит то, что происходит. Вы хотели бы туда вернуться?
2: Безусловно. Когда там будут наши войска, когда, собственно, ситуация там нормализуется. Это прекраснейший город, и там наши православные святыни находятся. И там, самое главное, вот живут русские люди, которые находятся сейчас под оккупацией. Поэтому для меня вот здесь ответ очевиден.
1: Не сочтите за бестактность, вы взрослый человек, наверняка вы уже долгие десятилетия думаете о начале, середине и конце, как каждый взрослый философ. А вы думаете о том, что вы можете не вернуться оттуда, и что эта эмоция вам дает?
0: Негатив, потому что я вложил очень много сил, души, умственных возможностей, организационных, а в развитие страны, во-первых, ну и в Киев тоже немало. И сейчас вот на моих глазах Киев разрушается. Как вы думаете, как я могу к этому относиться? Поэтому мне хотелось бы увидеть, чтобы вот дожить, по крайней мере, до такого момента, когда в Киеве установится нормальная власть, придут к власти нормальные люди, которые начнут заниматься страной, ее развитием, благополучием. И тогда мы можно было бы, как говорится, вот, позитивно оценить прожитые годы. А пока сейчас я в таком нахожусь смятении, по большому счету. Я говорю правду, потому что можно было говорить что угодно. Вот. Но у меня сейчас пока нет таких вот каких-то уверенностей в том, что я смогу вернуться.
1: Николай Азаров, Дмитрий Василец, Радио Спутник, 91.2 FM, Дуэль с Манучаровым. Увидимся в следующий четверг в 17.00 по Москве. До скорого.
3: Дуэль с Манучаровым. Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом «Фабрики грез». Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ атаковал двух жителей Курской области во время рыбалки. Решение США пригласить Путина на саммит G20 вызвало недовольство неприглашенный Каллас. Любимого посетила показ спектакля «Жизель» Национального балета Кубы в Мариинском театре. Подробности далее. Дрон ВСУ атаковал двух жителей Курской области во время рыбалки, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести, их доставляют в Курскую областную больницу. Крупные теплоэлектростанции России сформировали запасы топлива к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в Минэнерго. В ведомстве пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов – угля, мазута, дизельного топлива – в зависимости от проектного топливного режима конкретных энергообъектов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неизменную поддержку усилиям Никарагуа по защите государственного суверенитета, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что стороны также высоко оценили динамику политического диалога и союзнический характер взаимодействия Москвы и Манагуа на международной арене. Особое внимание министры уделили ситуации в Никарагуа и вокруг нее в контексте запущенного в стране процесса реформирования избирательной системы. Ранее сегодня Лавров провел встречу с коллегой из Никарагуа Вальдраком Дженске на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава евродипломатии Кая Каллас, которая не примет участие в саммите Большой двадцатки в США, выразила недовольство решением американских властей пригласить президента России Владимира Путина на это мероприятие. «Нам необходимо обсудить это вместе с коллегами, но я думаю, это явно неправильный путь», заявила Каллас в интервью Sky News. Госсекретарь Штатов Марко Рубио ранее сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия благодарна и признательна за приглашение, оно будет проработано. Власти Великобритании более чем втрое сократят размер выплат гражданам, поселившим беженцев с Украины в рамках программы спонсорских виз, сообщает Министерство жилищного строительства. Выплаты будут производиться в течение не более чем 18 месяцев. Спонсорская программа «Дома для Украины» была запущена в 2022 году. В рамках схемы украинцы могут получить особую визу, позволяющую получить работу в Британии, при этом условия наличия приглашения от физлиц, компаний или благотворительных организаций, которые гарантируют им жилье. Ранее правительство выплачивало каждому домохозяйству и организации, согласившейся выдать приглашение гражданина Украины, 350 фунтов, это $460 в месяц. С начала будущего года выплата уменьшится до 100 фунтов. Министр культуры России Ольга Любимова посетила показ спектакля «Жизель» Национального балета Кубы, который прошел на исторической сцене Мариинского театра в рамках первых за почти полвека гастролей кубинского театра в России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Выступление одной из ведущих балетных трупп Латинской Америки стало частью программы 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который проходит с 24 по 26 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
2: Михаил Ануфриенко, Алеш
3: Тимофеев. Здравствуйте, друзья.
2: Да, всем здрасте. Всем. Да, привет, привет. Значит, что тут у нас? Как дела в целом?
3: Да, в целом нормально.
2: Норм. А мы про это сейчас будем говорить. Ну, отталкивается, так сказать, заявление Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза России, который говорит про доверие россиян как исключительно важную ценность для партии «Россия», для партии «Единая Россия», в смысле, самое главное, это, конечно, доверие самих избирателей, не устаю об этом повторять, говорит Медведев, доверие исключительно важная ценность. Об этом он заявил на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Генсовета «Единой России». Ты на выборы-то ходил?
3: Да, но тут надо понимать, что, во-первых, Медведеву это важно, потому что он лидер движения «Единая Россия», поэтому он говорит именно об этом. Угу. Хотелось бы обратить внимание на то, что на этих выборах «Единой России» в списках прошли в Думу почти 50 участников специальной военной операции. Но это нормально, потому что в условиях боевых действий общество сплачивается, в общем-то, вокруг руководства. И для России, по крайней мере, это нормально. Поэтому здесь, ну, это норма, это констатация, знаете, как капитан очевидность. Да, это так.
2: Ну, с одной стороны, так, ну хочется, так сказать, ну, и что мы, ну, можем кивать, так сказать, говорить, да, всю программу, так сказать, все заявления, говорите, да, или нет. Ну, тут вот что, конечно, нужно сказать. Ну, а об ответственности, потому что доверие влечет за собой, конечно, высокую ответственность.
3: Ну, а вот здесь начинаются очевидные тоже вещи. Армия – это часть общества.
2: Ну, давай, я понял.
3: Часть общества, которая отягощена во многом, но больше половины бойцов – это ПТСР. Причем, знаю статистику, большая часть ветеранов отказывается от психологической помощи. То есть, есть плюсы, есть минусы. Это надо понимать. Ну, мы знаем, по крайней мере, некоторые знают статистику, после Великой Отечественной войны рост преступности в значительной степени, вызванный в том числе и людьми с ПТСР, тогда такого термина не было, но люди-то были, которые не нашли себя в мирной жизни. Если, ну, могу привести Маринеску, знаменитый командир подводной лодки, человек, который не нашел себя после войны. В конечном итоге спился. Таких много тоже. Во многих семьях такая практика есть, и среди моих знакомых такие есть, дедушки и прадедушки. Ну, то есть это действительно проблема, понимаете, нельзя говорить, ой, как все хорошо, вот здорово.
2: Мы просто как бы перешли ко второй, но там первое это про доверие к «Единой России», а и большой ответственности с моей точки зрения, да?
3: Ну, так сказать, а вот это как раз ответственность, надо, ну, в том
2: если
3: числе
2: большинство,
3: и за людей вот этих, да, вот, за ветеранов.
2: Вот, а вторая новость тоже из заявлений Медведева. Партия «Единая Россия» активно включает в свои ряды ветеранов специальной военной операции. Мы выполнили поручение президента о вовлечении в политику ветеранов СВО, и совершенно очевидно, что это дало свой эффект. Уверен, что участники ветераны СВО внесут свой вклад в развитие нашей страны, представляя в органах власти самые широкие слои нашего народа. Значит, здесь, но тоже так, чтобы не вступать на тонкий лед. А не может ли случиться ситуации, когда компетенции будут подменяться участием в СВО, понимаешь? Вот взять, чтобы взять не профессионала на должность, так сказать, а участника СВО.
3: Послушай, ну, мы понимаем, что это неизбежно. Когда мы говорим, что армия – часть общества с плюсами и минусами, но есть какие-то чиновники, которые будут просто ради галочки выполнять... Давай, надо взять ветерана СВО. Ну, вот у тебя есть статус ветерана, пожалуйста. Компетенции нет. Ну, в конце концов, компетенция можно научиться. Uh-huh. Вот, и такие возможности созданы. И все лифты для роста и профессионального тоже созданы. Но мы должны хорошо понимать, что люди-то разные, понимаете? То есть прежде чем кого-то куда-то брать, вопрос же не только в компетенции, не только в том, что он участник СВО. Я вон вчера слышал, в кафе какой-то конфликт был, и какая-то женщина орет, я участник СВО. Вопрос даже не в том, участник она или СВО, да или нет, а в том, что для нее это аргумент, который должен доказать ее правоту в чем-то.
2: Совершенно верно,
3: каком-то конфликте.
2: Совершенно верно, да.
3: И вот это действительно проблема. Мы помним все «Собачье сердце» и Шарикова. Я на Колчаковских фронтах.
2: Да.
3: То есть мне уже по факту положено. То есть есть проблема. И вопрос компетентности и всего прочего. Это огромная проблема, потому что после окончания боевых действий неизбежно наступит, что около миллиона человек вернутся к мирной жизни. И надо ответить себе на вопрос, а они себя найдут в этой жизни, если зарплата даже в Москве, где самые высокие зарплаты, средняя зарплата в два раза ниже, чем зарплата бойца на фронте. Они готовы за вдвое, втрое, вчетверо меньшие деньги стоять у станка?
2: Ты знаешь, как будто это очень важный вопрос, который почему-то обсуждается, ну, шепотом, ну, в курилках где-то и прочее, прочее. Как будто бы мало внимания уделяется, а ведь это по-настоящему там серьезная большая проблема. ПТСР плюс, значит, совершенно другой уровень заработных плат, Вот как тут аккуратно и с той точки зрения, ну, может быть, ты знаешь опыт других стран, например, да, как там нечто подобное реализуется? Реализуется в что? Имеется в виду вовлечение, интеграция в нормальную мирную жизнь?
3: Ну, я знаком с опытом других стран. Просто ПТСР приходилось заниматься просто в силу того, что еще после Афганистана эта проблема стояла в полный рост, особенно учитывая, что да, отношение к афганцам было, мы вас туда не посылали. Так вот, эта проблема есть, есть положительный опыт других стран, но он к нам не применим в силу масштабов. Ну, то есть небольшие войны в небольших странах, где действительно солдат облизывали, они герои, за ними ходили хвостом врачи, каждому прикреплялось, каждой семье, но это не для нас, у нас так не работает. У нас созданы во всех губерниях соответствующие центры реабилитации. В обыденные, обычные дни они стоят пустые. Когда проводятся мероприятия какие-то, люди приходят, да, но это разовые мероприятия, в основном там заполняемость несколько процентов. То есть бойцы не хотят туда идти. Многие просто не признают этих проблем. То есть это тяжелая человеческая работа, это нужно колоссальное количество волонтеров, убежденных. Это должна быть госпрограмма неформальная, понимаешь? Не просто для галочки. Открыть центр? Открыли. Деньги выделили, открыли, построили, людям зарплату платят, они там сидят, никого нет. Вот. А действительно, может быть, из числа, опять же, тех людей, которые вовлечены, то есть те, кто были волонтерами, те, члены семей, те, кто потеряли своих близких, ну, короче, тех, кого это больше влечет. У них, может быть, нет медицинского диплома, но у них есть душа, в которой есть раны, и которые действительно понимают, что это важно, этим нужно заниматься. Но это неформальный подход. А у нас, к сожалению, ну, как и в любом государстве, как это сделать? Ну, идеологии у нас нет государственной. А все остальное – это нормативно-правовые акты. Их спустил какое-то ведомство. Сделать. Да? Надо отчитаться о том, что ты сделал. Ну, а как отчитаться? Как ты об этом можешь отчитаться? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. То есть это просто тяжелая ежедневная работа, которую должны делать убежденные в ее необходимости люди. Вот и такие есть, и они работают там, где они есть, там все благополучно, но люди разные, опять же.
2: А какие можно перечислить в первую очередь, там, не знаю, сферы, сегменты для работы ветеранов и участников СВО?
3: Да не перечислишь ты. На самом деле понятно, что...
2: Есть... Ну, типа силовики, ну а что там? Нет, у нас дефицит то, в ВВД, например.
3: Вот это то, что... Ну, пока я не слышал о таких программах, понимаешь? То есть они вот вроде бы как есть, но чтобы они масштабировались на всю страну, вроде бы как и нет. То есть сейчас у меня вот люди, бизнесмены говорят, мы готовы на свое предприятие взять 40 ветеранов СВО, чоповцев, даже без руки, без ноги, но с опытом борьбы с дронами, сработавших с мобильными огневыми группами. Ну вот ищем. Понимаешь, что в очереди нет, то мы не можем донести, что такие люди необходимы. Регионы, опять же, разные, где-то нужны они. Дефицит кадров в силовых ведомствах потрясающий, колоссальный. Все. Федеральная миграционная служба, ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет. Кадров не хватает везде. Дефицит там 15%, где-то больше по регионам, до 40%, потому что они в командировке на новые территории ездят, поэтому у них не комплект. То есть в штате-то люди есть, но их физически нет, они там. И это действительно проблема. Да, вот это вот то, где они были бы востребованы и нужны в первую очередь. Но я не слышал о таких программах, понимаешь, что вот именно ветераны СВО набираются в массовом количестве вот в силовые ведомства, у них есть то-то, то-то, то-то, пожалуйста, приходите. То есть самое, ну, большое количество, я же в информационном поле все время работаю, и все время работаю с теми, кто занимается ПТСРом, ветеранами, знаком с этими психологами, много лет мы пытаемся это продвигать на самых разных уровнях, где-то успешно, где-то нет. И да, такая проблема есть. Вот она реальна, потому что поставить человека к станку, ребята, это даже если он квалифицирован, та еще задачка.
2: Ну и потом, после 5 лет, вот Анатолий, кстати, тут, во-первых, не соглашается с Дмитрием Анатольевичем в вопросах доверия, а потом говорит, что, ну я перефразирую, не может солдат, даже командир, решать вопросы на производстве и в других местах, умеют воевать в основном в своей массе.
3: Ну, я не соглашусь просто. Только вот сейчас проходит проверка в одном из, в одной из бригад, которые много лет работаю. Я знаком с офицером, во-первых, этими хорошо. Знаю их детей, их родителей. Они у меня бывают дома, я у них бываю дома. Ребят, они могут управлять чем угодно. Понимаете, он перед этой проверкой контейнер, морской контейнер бумаг напечатал. Он умеет все, понимаете? Не только воевать. Вообще, командир, это вы что, представляете, что он с шашкой наголо в атаку ходит, что ли, штурмовые отряды ведет? Это организатор. Это человек, который работает с людьми. Вот я знаю офицера, который приходит в полк, где солдаты не подписывают контракт и намерены увольняться. Он приходит, у него там 4 человека таких только подписали контракт. Через месяц у него подписала половина полка. Причем он их не бил, он их не занимался, он с ними работал. Они увидели, что это офицер нормальный, который заботится о своих подчиненных. Есть образцово-показательные части, в которых все завязано на офицера. Понимаете? Он тебе что угодно возглавит. Хоть революцию, хоть завод. Квалификация есть, простите, офицер. Ну вот сейчас мы познакомились, это еще был росгвардейцем 34-й бригады, ротный. Сейчас он замком брига на группу войск «Север». У него 2 высших образования. Он кандидат наук. Он владеет 4 языками. Говорит, вы что, думаете, там какие-то идиоты, что ли, сплошь? Нет. Это разные люди, в том числе очень квалифицированные.
2: Вот хороший Сергей. Спасибо, что пишете. Давайте Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Принимаем ваши сообщения. И мобильное приложение, кстати, тоже. Ну, значит... Во-первых, спорят, и справедливо, ну, перефразируя, она цитируя нас, да, участников СО может не быть компетенции. А у спортсменов, к примеру, у некоторых депутатов, значит, много или компетенции. Но мы же говорим про производство, понимаете, не, ну, так сказать, депутат, это же фраза Миши
3: несколько, голова,
2: да, ну, типа там... может не обладать соответствующими компетенциями, да? Депутат – это одно. Значит, Сергей, вот хорошее. Сергей, спасибо вам. Являюсь ветераном боевых действий. Преодоление трудностей, как жизненных, так и социальных, остается в подсознании. Преодоление трудностей, как жизненных, так и социальных, остается в подсознании. Это ну, как бы один из синдромов вот того самого, значит, ПТСР и опыта полученного. Север. Места, связанные с риском для жизни, с соответствующей зарплатой, будут востребованы для участников СВО. Да, там же ведь дело в том числе в адреналине и прочее-прочее, да, на гормональном таком уровне. Да, Сергей, наверное, в этом смысле прав.
3: Но здесь есть и люди на фронте, которые мечтают как раз вот избавиться, у них нет этого адреналинового зависимости, они спокойно будут пахать поле. Такие тоже есть. Понимаешь? Вот просто достаточно понятно, это часть общества, там все люди разные. Кто-то совершенно спокойно вернется к себе в село, будет разводить коров и счастлив да нельзя. Но кто-то не устроится. И так как это огромная масса людей, то проблем будет море. Будут плюсы, будут минусы. Каждый видит то, что захочет увидеть. Кто-то увидит, что они внесут значимый вклад в развитие общества, кто-то увидит в том, что они внесут значимый вклад в рост преступности. И то утверждение верны. Просто от нас зависит, насколько будет меньше отрицательного и больше положительного. Просто относиться к этому надо серьезно, не рассказывать, что «Ой, давайте мы там сейчас всем дадим ветеранов СВО и всем дадим социальный лифт». Далеко не все этим социальным лифтом пользуются, скажем так, не из корыстных побуждений. На фронте хорошо знают целую категорию людей. Вот это уже стало за последние 2 года... таким постоянным потоком, которые заключают полугодовой контракт, приезжают туда, сидят где-нибудь в тылу, получают статус ветерана боевых действий, возвращаются обратно и размахивают этими корочками везде и всюду. Потому что на сегодняшний день как раз создан социальный лифт. Любой чиновник знает, что ему желательно быть ветераном СВО. Это тоже факт.
2: Да, ну и там начнутся тоже истории, которые, безусловно, единичные, они тоже будут. Ну, всякие там ну, шариковые, фейковые, значит, вот эти все бойцы и прочее. Конечно, они тоже будут. Он просто там числился, например, на гривне. Но все мы знаем и понимаем специфику, сложные особенности наши ментальные, так сказать,
3: да,
2: хозяйственные,
3: ну, слушай, социальные. Наша? Это не наша ментальность, это человеческая ментальность. Такие же
2: просто где-то, в любой стране мира. Я имею в виду, что где-то просто сложнее в это сделать, а где-то проще это сделать. В этом особенность заключается. Вот я про что говорю.
3: Да я, честно говоря, просто всегда исходил из простой вещи. Когда эти темы затрагиваются, не надо все мазать одной краской. Ну, черная,
2: да,
3: розовая.
2: Совершенно верно.
3: Ой,
2: да,
3: все хорошо, да, ой, все плохо. Плохо. Да нет, все по-разному. Угу. Зависит от людей. Как люди к этому относятся, так оно и будет.
2: Ну, осталось только, так сказать, вот чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Вот что, вот что важно. Вот что важно. И вот это, так сказать. Ладно, давайте тогда к другим, да. Ну, все, закончили с этим блоком, тогда к другим новостям. Вот эта история. Будут переговоры, не будут. Вроде сначала намечались трехсторонние переговоры, потом они, значит, опровергли, что они будут. И вот представитель Дмитриева, Кирилл Дмитриева, опроверг сообщение о трехсторонних переговорах, ну, Россия, США, Украина.
3: Ну, здесь нужно учитывать то, что вот я не встречал с нашей стороны никаких намеков на эти трехсторонние переговоры. О них все время говорил или американский представитель, или представитель, или сам этот недофюрер, ну, простите меня, человек, который крупный специалист по насморку, по-моему, вообще, что он говорит, можно не слушать. Суть в другом. Вообще-то, по факту, Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента Российской Федерации по инновационно-экономическому сотрудничеству с Западом. Он никакого отношения к боевым действиям на Украине не имеет.
2: Но к переговорам-то имеет.
3: К переговорам имеет, но это переговоры не связаны...
2: Прямой непосредственно вот, к переговорам.
3: Нам нечего обсуждать в экономическом сотрудничестве с киевским режимом. Вот, поэтому и Кириллу Дмитриеву нечего обсуждать.
2: А с американцами,
3: вот, с американцами есть. Он к американцам и едет. То, что на него будут там давить, рассказывать, принуждать, это понятно. Вот. То есть это, но это косвенное, опосредованное... Ну, ведь тут просто у нас есть целая категория людей, которые по роду своей деятельности обязаны, они зарплату за это получают, вести переговоры, в том числе с американцами, о восстановлении экономического сотрудничества. То, что это бред собачий, понимают все, но у них работа такая. Они ее выполняют. А то, что толку от этого, как сказала молока, ну, это тоже понятно. Договариваться со страной, которая с тобой воюет, ну, как-то смешно. Ну, тебе понятно, что...
2: Ну, а как? А с кем еще договариваться-то?
3: А о чем? А
2: то... Не, ну, послушай, договариваться как раз только-то с противником и можно. Потому что ты с теми, кто для тебя там партнер, там, или какие-то другие слова любые подберите, там-то о чем-то, там все как раз понятно. А договариваться надо ровно, когда есть конфликт. Не было конфликта, и не о чем как будто бы и договариваться.
3: Договор любых сторон – это всегда конфликт. Даже если это друзья, это все равно конфликт. Потому что каждая из сторон решает свою экономическую выгоду в этом договоре. То есть договор – это конфликт. Оптимальным договором считается тот, который стороны подписали, будучи взаимно им недовольны.
2: Да, компромиссный. Ну,
3: то есть компромиссный. Да. Поэтому здесь друзья, партнеры и так далее. А с врагом, если враг не сдается, его уничтожают. Они ведут переговоры. Но о чем можно вести переговоры с тем, кто тебя убивает? Не надо нас так убивать. Нет, я буду вас убивать, но вот если вы мне тут тонну урана по сниженным ценам доставите, я вас буду убивать меньше. Как-то так.
2: Немножко упростил, но ладно, твоя точка зрения.
3: Именно
2: да,
3: такая, понимаете? То есть есть, условно говоря, вот замкнем все на одной фигуре, Трамп, да? Он принимает решение предоставить разведданные. Это позволяет наносить удары с большей точностью. Предоставить связь Starlink, что обеспечивает и удары по нашим тылам, и отличную связь на фронте, повышая эффективность войск. Предоставить эксклюзивные еще права там, на продажу оружия. Вот, оружие вроде продает, оплачивает Европа, да? Но покупает американское оружие. Мало того, Конгресс США принимает уже в этом году, по-моему, третье решение о выделении еще 2,8 миллиарда долларов на поставки Киеву оружия. То есть еще и сверх того, что мы вроде как не оплачиваем, но мы оплачиваем. И вот с этими людьми мы договариваемся о каком-то экономическом сотрудничестве.
2: Ну, это так, ну а что тут удивительного?
3: Ну, а что удивительного?
2: Ну, китайцы продают, значит, американцам редкоземы и прочее, которое они используют в своих...
3: Для
2: производства вооружений, которые в том числе поставляются на Тайвань, которые в том числе, там, значит, через АУКУС и все прочее нацелены на Китай. Ну, это так работает, а что тут говорить?
3: Нет, так не работает, понимаете? В том-то и дело, что у нас нет практики, подтверждающей, что это работает. В Великую Отечественную это не работало. Мы до начала спецоперации крыли, в том числе и в этой студии, помоями те западные фирмы, американские, например, которые продолжали во время Второй мировой войны сотрудничество с гитлеровской Германией. Это было ненормально, это было преступно и неправильно. Теперь, когда началось СВО, а это не война, мы доказываем, да нет, ребята, все нормально, они нас убивают, но мы с ними поторгуем. А понимаете, что если у противной стороны есть намерение нас убивать, то любые договоренности с ними об экономическом сотрудничестве не отменяют их желание нас убивать. И соотносятся, вот они со своей стороны решают, мы убиваем русских. И помогаем чужими руками убивать русских. Русские с нами договариваются. Да, но это не должно противоречить нашей задаче. То есть никто не снимает санкции, да? То есть мы продолжаем сотрудничать. Никто не возвращает нормы ВТО, да? Никто не возвращает в действие международные суды хозяйственные, да, которых беспристрастно разбирают, кто право, кто виноват. Нет. Здесь все диктует право сильного. Идет в том числе и экономическая война. Санкции – это война экономическая, это игра в одни ворота. Без права на защиту, на адвоката, на презумпцию невиновности. И все это принимает именно американская сторона со своими партнерами. На каких условиях и о чем мы с ними договариваемся? На условиях и с позиций слабого. Все, потому что другой – нет, мы еще не победили. Санкции вводить против Соединенных Штатов, ну да, как-то смешно, да? Что дальше? Мы можем только воевать. Ну, а переговоры вести, ну, не с сильной позиции. Мы, по крайней мере, не доказали, что мы не позволяем пересекать какие-то красные линии. Все красные линии, которые мы рисовали, уже благополучно перейдены.
2: Тут вот эта вот твоя фраза, понимаешь, она, конечно, эмоционально заряжена и сразу действует, типа нас вот пришли убивать. Это очень такое... Или нас убивают, там, это понятный козырь такой, так сказать, да, который, с одной стороны, обезоруживает, но с другой стороны, ну, если мы вдумаемся там, да, ну, вот, так сказать, кто нас вот убил, сейчас идет специальная военная операция, на линии фронта стороны убивают друг друга, значит, и на линии, и по тылам. Все, вот это факт. А дальше это уже, так сказать, рассуждение, восприятие, трактовка.
3: Верно. Здесь нет ничего эмоционального. Понимаете, есть в уголовном праве понятие, да, организатор, заказчик. Американцы являются заказчиком. Но это же несомненно. То есть деньги, политическая поддержка, вооружение, обучение, лечение, реабилитация. Коллега Лавров по должности, госсекретарь Рубио, прямо говорит, мы не можем быть посредниками при переговорах, мы поддерживаем и вооружаем.
2: Сказал так один раз несколько месяцев назад. Сказал.
3: Ну, так не только он сказал,
2: но
3: и важно
2: вчера
3: дела.
2: Вчера подписывали эти 51 страна, значит, документы. США не подписались, поскольку они последние. Будем продолжать.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Саранска, Пензы, Казани, Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Доминиканы Виктор Бесано провели конструктивный обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества и вопросам дальнейшей координации в ООН и на других многосторонних площадках, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 30 апреля 2025 года Лавров совершил первый в истории визит главы российского МИД в Доминикану. Он был приурочен к открытию в Санто-Доминго первого посольства России. Россия готова помогать Иордании в строительстве большой железной дороги из порта Акабы на север в Сирию и будет пытаться привлечь к проекту российские компании. Об этом заявил посол России в стране Глеб Десятников. По его словам, этот проект направлен на разгрузку портовой и транспортной инфраструктуры. Замысел неоднократно пытались реализовать и раньше, но тогда он себя не оправдал. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в интервью местному порталу заявила, что готова встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, но пока такая встреча не готовится. Она уточнила, что на полях Генассамблеи ООН официальных переговоров не состоялось. Орбан 8 сентября заявила о высылке 10 российских дипломатов в МИД России. Заявили РИА Новости, что российская страна даст соответствующий ответ на высылку дипломатов. Недружественные шаги Будапешта по высылке российских дипломатов повлияют на двусторонние отношения государств, заявляло посольство России в Венгрии. Сенат США отклонил ранее принятую Палатой представителей резолюцию, предписывающую президенту Дональду Трампу прекратить конфликт с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Верхней Палаты Конгресса. За проголосовали 49 сенаторов, против 50. Рассмотренную Сенатом резолюцию Палата представителей первоначально приняла 23 июля. При этом 16 сентября сообщалось, что Палата представителей приняла уже третью резолюцию, предписывающую Трампу прекратить конфликт с Тегераном. Энергетики устраняют последствия аварии в Новгородской области после непогоды, лишившей электричества более 3500 человек, сообщает Министерство тарифов и энергетики региона. Там отметили, что сегодня в области из-за сильного ветра и проливных дождей нарушено электроснабжение в 14 округах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
11: Продолжаем. Анатолий тут нам пишет из Петербурга. Анатолий, их нет, вот так сказать. Мы с вами давайте, так сказать, подмигнем друг другу. Вот и все. Так, ну давайте, значит, три условия. Три условия по прекращению конфликта, которые выдвигает Трамп Киеву. Это... Об этом пишут СМИ. Аксиос. Ну, Аксиос, в принципе, так сказать, ну, нельзя причислить, наверное, к помойкам, хотя можно всех, но я вот не буду. Значит, администрация Трампа настаивает на трех неотложных мерах, стремясь к деэскалации конфликта на Украине и возобновлению дипломатического диалога с Россией. Три, а на самом деле два, как будто бы. Значит, что имеется в виду? Для деэскалации ситуации Вашингтон требует прекращения огня по энергетической инфраструктуре, возобновлению работы зернового коридора через Черное море. Как пишет Аксиос, первоочередной задачей Трампа является заключение соглашения о прекращении украинских атак на российское дизельное топливо, которые подняли, задрали ценник на солярку в самой Америке. Да, ну и, понятно, Трамп типа настаивает на проведении трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Ну вот, ну типа три что? Энергетика, не бить по солярке и зерно через Черное море.
12: Ну, на самом деле здесь слегка сместились понятия. Аксиос не пишет ни к чему о том, что это требование к Киеву. Ну и по самому смысловому содержанию понятно, что это требование не к Киеву. Тот же самый Зеленский кричит о том, что он хоть завтра заключит перемирие энергетическое, он его все время предлагает и проталкивает, и воздушное, и морское, и так далее. То есть это требование к нам, на самом деле.
11: Подожди, вот, что я открыл требования... Аксиос. Зеленский, двоеточие. США настаивают на прекращение огня.
12: Да, Зеленский говорит, что да. США настаивают. Это Зеленский говорит. Они у Зеленского требуют. Вот. Что касается... не нанесение ударов по американским судам и вообще судам, перевозящим нефтепродукты. Такое действительно было озвучено и неоднократно, в том числе и госсекретарем Рубио. Но суть в том, что если вы посмотрите статистику, то прибыль всех нефтяных компаний, в том числе американских и европейских, выросла по сравнению с прошлым годом в разы. То есть все торгующие нефтью и добывающие ее на Западе, получают баснословные прибыли, некоторые во много раз превышают, в разы прошлогодние. Им выгодно то, что происходит. И вот эти требования американских чиновников – это пыль в глаза. Да плевать им на застрахованные суда, которые ВСУ утопят в Черном море или еще где-то. Заработают еще больше. Цены растут и на этом заработают. Страдают американские граждане. Слушайте, все понимают, что те приблизительно 20 с лишним миллионов баррелей в сутки, то есть больше 20% мирового потребления нефтепродуктов, которые минусовались во время войны и из-за войны США с Ираном, никакого отношения к вот этим нескольким кораблям в Черном море не имеют. Как и влияние, собственно говоря. Я уже не говорю о американских санкциях на торговлю российскими нефтепродуктами, которые значительно сильнее задирают цены на нефть. Поэтому не нужно путать две вещи. Публичное словоблудие американских чиновников и реальность. В реальности они сознательно задирают цены на нефтепродукты. На этом колоссальные дивиденды имеют толстые коты, в том числе в Соединенных Штатах. А если вы посмотрите, кто поддерживает администрацию Трампа и республиканцев, то это как раз крупные корпорации, те, кто зарабатывает на войнах, на росте цен на нефтепродукты и на всем остальном, на несчастьях людей. Они поддерживают республиканцев вовсю. Ну, а то, что американцы страдают, ну, страдают, да, каким-то образом администрация Трампа с этим мирится.
11: Значит, американская сторона пригласила Путина на G20.
12: Да, по-моему, пятый раз.
11: Значит, Песков отреагировал на приглашение. мы сейчас будет, ну, мы слышали соответствующее приглашение. Мы признательны американской стороне за это приглашение. Мы приветствуем это приглашение, и мы определимся и дальше поработаем тему по дипломатическим каналам.
12: Ну, то есть Путин на Большую Двадцатку не приедет. Он поедет на саммит АТЭС, который будет проходить в Китае. Он приезжает туда первый раз после 2017 года. Там он будет встречаться с Си. Там же будет присутствовать Трамп. Вполне возможно, что там они и встретятся. Даже, скорее всего, наверняка, потому что Трамп встречаться любит.
11: А что на G20 не поехать?
12: А смысл?
11: Но на G20 ездили, вы помнишь, да, мы помню, с тобой помню. Обсуждали даже два года назад.
12: Ездили,
11: там,
12: ездили.
11: И там не просто ездили, а ездили эффективно. Эффективность тогда, там пару лет назад, это выражалось, значит, в подписании итогового коммюнике, откуда там что-то убрали, что-то несли и прочее, прочее, чтобы соответствовало, так сказать, не было этого штампа, тоже не хочется, типа русофобских там, ну, односторонних обвинений в адрес России. Тогда внесли какие-то формулировки в итоговый документ. И здесь, собственно, видимо, то же самое, так сказать, может и случиться, или не может, или
12: нет,
11: что.
12: Нет, туда может поехать кто угодно. У нас достаточно чиновников, которые высокого ранга, которые могут вести переговоры в рамках G20. Просто, опять же, знаете, были, формулировки из коммюнике убрали, ну и что? Санкций стало больше? Стало больше. Намного больше. Их регулярно принимают, ни на что они не влияют. Вооружение киевской хунты продолжается? Продолжается. То есть все продолжается и идет по нарастающей. То есть, скажем, дела и слова расходятся. Поэтому смысл участвовать в словоблудии, ну, можно, понимаете, у президента России достаточно реальных дел. Есть банда чиновников, которые получают зарплату за то, что разговаривают с кем угодно. Хоть с фашистами. Вот у них работа такая. Вот они ездят и разговаривают. Ну, и не говоря уже о том, что у нас есть колоссальное количество людей, которые в условиях мирного времени, давайте признаем, что в России де юре мирное время, война никому не объявлена, мы ни с кем не воюем, действуют законы мирного времени, у нас работает колоссальное количество людей по законам мирного времени, в том числе на международном треке, они продолжают работать. И когда мы возмущаемся там, Кириллом Дмитрием, Титовым, Ушаковым, другими высокопоставленными людьми, надо все время делать поправку на то, что они выполняют свои обязанности. Их никто не отменял. Вести переговоры, договариваться, да. Может быть, они прекрасно понимают, что это бессмысленно. Но у них работа такая. У них не ставили задачу бегать с автоматом.
11: Знаешь, вот я примерно предполагаю, как ты можешь ответить на этот вопрос, но все же его задам. Ну вот смотри, вчера вот эти подписали, 51 страна подписала, значит, как там была формулировка, подписала документ о возможности или желании Украины, значит, о прекращении огня.
12: Да, что уже там 2 или 3 года Киев желает.
11: 51 страна, вся Европа, там плюс Гондурас, Корея, Грузия, Молдавия, значит, ну, был еще ряд.
12: Не ту страну назвали Гондурас.
11: Ну, ладно, но мы не будем, Коста-Рика там была, не будем иронизировать. Каждая страна, так сказать, уважаема, прекрасна, мы желаем каждой суверенитета. Значит, дальше ритуальные фразы. Я вот о чем. Значит, просто как будто бы вот этих миротворческих инициатив или усилий, которые прилагает Украина в информационном пространстве, исключительно с точки зрения пиара, мы даже не лезем туда и не говорим, типа, они ради чего это делают, а просто обыватель. Для инопланетянина, который там прилетел вдруг на Землю, знаешь, открывает новости и читает заголовки какие-то. Ни в курсе, ни контекст, ничего. Значит, вот в этом информационном пространстве вот такого пиара миротворческого со стороны Украины как будто бы больше.
12: Как будто бы больше.
11: Да, совершенно верно. Нужно ли России создавать вот этот пиар и манифестировать, демонстрировать подобного рода там какие-то миротворческие усилия?
12: Нет, на самом деле мы все время его демонстрируем. Если вы посмотрите, каждую неделю практически следует заявление высокопоставленного чиновника. Я уже не говорю о там, многочисленных заявлениях депутатов и всех прочих. Я именно вот там о президенте, главе МИДа, его заместителях, а вот этих спецпредставителях различных, именно президента, Пескове, все время идут заявления о том, что мы привержены духу Анкориджа, мы за мирные переговоры, мы за мир, мы готовы, мы открыты и так далее. Беда в том, что наша информационная вот эта повестка, сколько бы она ни размножалась, никогда не сможет победить западную. Ну, масштабы несопоставимы. И стратегия несопоставима. Мы многократно об этом говорили. Наглядный пример. Мы уходим из Телеграма, мы ушли из Фейсбука, Ватсапа, Ютуба, Инстаграма. Ребята, все эти площадки теперь используются без нас исключительно нашими противниками на информационном фронте.
11: Ну, давайте скажем, что кое-где у нас порой, значит, прорывается и там, и там, и там, и не просто прорывается, а выделяются бюджеты на, значит, осваивание вот этих вот запрещенных, так сказать, замедленных площадок. И надо сказать, что некоторые из них эффективно там, несмотря ни на что, вопреки всему.
12: Мы все знаем, что это невзирая и вопреки, но суть в том, что невзирая и вопреки, ребята, не по объему информации, которую мы выделяем, не по объему площадок, на которых мы работаем, не по объему денег, которые мы на это тратим, мы с противником сразиться не можем. Потому что вот это 51 государство обладает в сотни раз большим бюджетом на информационную войну. Они заявили, что хотят мира, и 51 страна я через все скажу. Ведущие СМИ, которые покрывают миллиардные слушателей, во все уши, на всех десятках языков прошу
11: вот, жаль. Вот смотри, значит, с одной стороны, нельзя с тобой не согласиться. Ну, понятно, да. С 18-й стороны, когда мы говорим о новой эпохе, формировании нового многополярного мира и противостоянии глобального юга и значит, вот, ну, так сказать, вот с партнерами вот этого самого глобального юга, который противостоит коллективному Западу, мы можем какие-то вот такого рода миротворческие инициативы. Но они нашли 51 страну, в том числе Гондурас, понимаешь, и Коста-Рику. Нашли, изыскали возможность, чтобы собрать, подписать документы, значит, согласиться на формулировках каких-то и прочее, прочее. А он нашел, а почему? Значит, вот они 51 взяли, значит, есть еще 150, которые не подписали этот документ. Нет, 150 не подписали. А мы проводим работу среди этих 150 по созданию каких-то форматов, проводим. Которые бы эффективно демонстрировали нашу позицию.
12: Мы проводим эту работу... И она идет в непрекращающейся, на самых разных уровнях. Я не буду рассказывать, кто, где и как, но я могу сказать, что в одной нашей среднеазиатской стране прямо сейчас находится высокопоставленная миссия наших политиков и специалистов, которые ведут, участвуют в международной конференции. Вот, и люди, которые там работают, я с ними дружу, они просто жалуются. Говорят, да, мы приехали туда, у нас правда, мы уверены в своей позиции. Но нас не хотят слушать. Потому что азиатов, наших среднеазиатских братьев, бывших по Союзу, интересуют деньги. Американцы приехали туда с деньгами. Они открывают там свои курсы, школы. Они финансируют издание книг. То есть они заходят туда системно, массово и богато. А мы приезжаем с правильными идеями. На нас смотрят, говорят, ну, правильно все говорите, но они платят. Вот и так во всех 150 странах работают с той стороны. Мы работаем, и они работают. Но мы беднее. Мы не можем им предложить ничего того, что у них давно есть. А люди везде
11: говоря, вот тут
12: корыстные.
11: Есть
12: люди в своих интересах.
11: Что мы беднее, понимаешь? Нет, что у нас я думаю, что выделяется.
12: Значит, не доходит. Ну, потом объективно беднее, ну, потому что, простите, но, ребята,
11: понятно,
12: наш ВВП и ВВП вот этой 51 страны мира. Ну, вы возьмите, это ж, простите, тем более мы сейчас вообще-то воюем. Нам есть куда тратить деньги, помимо этого. Вот, а они на этом зарабатывают. Хотелось бы обратить внимание, что у нас минус 100 миллиардов с лишним кубометров газа ушло с рынка и сжигается в воздухе, а Соединенные Штаты зарабатывают бешеные деньги на поставках того же сжиженного газа в Европу. У них все хорошо. То же самое, нефтепродукты растут, все ВПК зарабатывают, у них там и все нефтетрейдеры тоже зарабатывают колоссальные деньги. Мы зарабатываем существенно меньше. Вот, то есть речь-то в другом. И собственно говоря, вопрос даже не столько в деньгах. Вот эти 150 стран мира, они каждая за себя. Ну, понимаете, ну, они не за Соединенные Штаты и не за Россию. Они даже могут ненавидеть, как вот в Латинской Америке ненавидят гринго. Но суть в том, что они сидят и выжидают. А кто победит? Вот с победителем они будут работать.
11: Но тут они же нашли эту возможность. Гондурас, понимаешь, и Коста-Рика. подписали этот документ. Я не думаю, что там какие-то, ну, они наверняка там есть какие-то центры, но что за эту подпись там американцы, условно говоря, забашляли там каким-то, значит, да, какие-то, ну, какие-то, ну, деньги.
12: Мы же знаем, как американцы работают в Латинской Америке. Они только что украли президента Венесуэлы.
11: Да.
12: Перед этим они украли там президента Панамы. Вот. Ребята, они могут отбомбить, они могут ввести туда

0: столетий, причем это зачастую бывшие колонии, которые они, прежде всего англосаксы, осваивали сотни лет. Они вросли туда, они умеют работать, не знают психологию, там уже целые поколения выросли, те, кто с ними работает. Вот можно взять в качестве примера Индию, ну, те, кому приходилось там действительно работать, а не туристами бывать, и общаться с местными там топ-менеджерами. Вот, там, да, там считается iPhone — это дурной тон. Вообще любое, вот, любая связь там с англичанами — это не камильфо. Но они работают с англичанами, они фильмы снимают в Англии, они завязаны на Англию, они говорят по-английски. Понимаете? То есть эта связь осталась при всем неприятии индусами бывших британских колонизаторов. Ну, есть там это. Вот, и умеют англосаксы этим пользоваться. Колоссальный опыт, которого у нас нет. Мы сейчас только приобретаем этот опыт работы. Ну, вы обратите внимание, вот мы, Российская Федерация, при всех своих проблемах прощаем долги. Ну, да, это периодически возникает. Мы простили там Кубе долги, мы простили каким-то африканским странам долги, мы еще кому-то простили долги. А вы посмотрите, как прощают долги англосаксы. Что-то, чем больше они прощают, тем больше им должны. Они умеют выстраивать зависимость. Сажать на крючок. Мы это только учимся. Мы вот сейчас из Сирии нас выперли, и мы страшно радуемся, что теперь мы там открыли учебный центр на базе бывшей базы материально-технического снабжения флота. Ребята, а вы понимаете разницу между собственной военно-морской базой и базой обучения вчерашних террористов? А почему вчерашних? Они что, только потому, что их теперь признали законным правительством Сирии, перестали быть террористами?
1: ВОН, конечно, выступает в ООН.
0: Ну да, ну нет, я понимаю. Вчера он террорист, сегодня его признали, он уже легитимный представитель.
1: Ну, а партнер, так сказать, из одной азиатской страны, в Центральной
0: Азии. Да, то есть головы он резать перестал, предполагается. Да, не перестал, конечно. Вот он как был террористом, так и остался. Вот и будет резать дальше. Он просто одел костюмчик, теперь улыбается и не размахивает ножом.
1: Это вопрос, чьей страны, кстати, повстанец или... Как его другое слово-то?
0: Это я понимаю. Или легитимный представитель власти.
1: Не-не-не, он повстанец или террорист. Ну, типа, понимаешь ты? Да, ну, тот, кто пытается нарушить...
0: Ну, я в данном случае не говорю об идеологии, я говорю о том, что те, кто резал головы, уничтожал, сдирал живьем кожу, давил машинами, сегодня они законные представители, и мы радуемся, что мы с ними, мы их будем обучать.
1: Радуемся. Ладно, значит, смотри, что еще хотел тебе. Россия совершила, газета.ру пишет, Россия совершила революцию в сфере реактивных беспилотников. Давай тоже поговорим пару минут на эту тему, а потом у нас еще есть, ну, понимаешь, хочется узнать у тебя в эти сводки.
0: Очень коротко. Реактивные беспилотники выпускались при Советском Союзе КБ Туполева на заводах в Советском Союзе и использовались, начиная с 2014 года, вооруженными силами хунты, в том числе и на Донбассе, пока те не закончились.
1: Новые герани, вот эти, о которых,
0: собственно, хорошо, пишут. А что такое, что в них революционно? Ничего.
1: Ну, не этот, ну, слушай,
0: это масштабирование.
1: Не обесценивай, давай, ну, похвали что-нибудь, скажи хорошее, что да, вот, конечно. Ну,
0: хорошее, дешевое оружие, никто не спорит, война – двигатель прогресса, вот все верно. По сравнению с ланцетом, это вообще там космос, потому что в 10 раз дешевле и в 100 раз эффективнее. Больше дальность, больше наносимая масса боевой части и так далее, и так далее. Это оружие, способное убивать больше людей. Да, оно более эффективно. Про революцию говорить, по меньшей мере, смешно. Ничего нового, революционного здесь нет. Просто масштабирование произошло. То, что делалось раньше в единичном количестве, теперь делается сотнями тысяч штук. Да, это для ведущих боевых действий хорошо, но противник тоже уже делает эти реактивные беспилотники.
1: А вот эта история, что там какое-то углеродное волокно используется, значит, в производстве.
0: Значит, производить можно что угодно, но все упирается в простую вещь. Чем дешевле, тем лучше. Угу. Углерод дорог, дефицитен. Мало того, он ломкий. Скажем, ну, вот по своему опыту, мы делаем беспилотники, да, поставляем их на фронт. Мы можем делать рамы из углепластика. Это сразу удорожает процесс, во-первых. Во-вторых, если он упал, он поломался. Мы делаем рамы из алюминия. Если он упал, он погнулся. Его об колено выпрямили, и он полетел дальше. Угу. Ремонтопригодность сегодня наше все. Герани, они одноразовые, значит, тем более... Что-то дорогое туда тратить, ребята, у нас денег много, но это глупость.

0: делается из дерьма и палок. Может Запад сколько угодно, там директор Rain Metal смеяться и умножить на ноль, вот это вот. Но чем дешевле и массированнее, масштабнее мы можем организовывать производство, тем лучше. Вот на сегодняшний день, точнее не на сегодняшний, на начало августа было зафиксировано документально применение 5000 ланцетов. Я не говорю хорошие, неплохие, но они очень дорогие. И вот по сравнению с 5000 ланцетов, здесь применение, простите меня, миллионов беспилотников разных типов в течение года. Понятно, что вот эти 5000 ланцетов там просто теряются. Вот это то революция, та революция, о которой можно говорить. Не в том смысле, что они реактивные, или углеродные, или еще какие-то, а в том, что они массовые, доступные и дешевые масштабирования. Вот это важно. Все остальное... Простите, это второстепенно. Самый эффективный и наглядный пример – это Калашников. Ему уже 100 лет в обед, ну, через 20 лет будет 100 лет. Он применяется по всему миру, он на флагах, гербах и эмблемах десятков государств, при том, что нет лучших автоматов. Есть. Но, простите, они хуже. Даже АК-102, простите, вот я выбираю Калашников. Ну, просто в силу того, что он надежнее. И мы уже сталкивались с тем, что ну, у меня, слава богу, такого не было, я им не пользуюсь. А товарищ, да, у него АК-102 ломался при мне. Все, пришлось брать калаш. Хорошо было где брать.
1: Полторы минуты, Миша, значит, про Доброполье. Вооруженные силы окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и говорят, что потеряют ВСУ вот этот важный
0: транспорт. Значит, сразу респект и уважуха, как говорят мои молодые коллеги Министерства обороны. Впервые опубликована карта, подробная, никаких вопросов к карте окружения Доброполья. Вот по моим данным совпадает все. Вот по данным на вчера... Абсолютно точная карта окружения Доброполья.
1: Что значит для фронта? Взять?
0: Для фронта это крупнейший после падения Покровско-Мирноградского укрепрайона узел обороны противника. После его зачистки появляется возможность, создав там достаточно прочную оборону, продвигаться на Дружковку широким клином, что делается сейчас северо-западнее Доброполье. Мы от Золотого колодца и дальше идем на север. А это выход на Дружковку с юго-западного направления. Это возможность взять крупнейший город-крепость в череде городов-крепостей в полукольцо и приступить к его полноценному штурму не с одного направления, как мы брали Константиновку в течение нескольких месяцев, бились только с южного направления, наступая от Торецка, вот, а уже с трех направлений. И сейчас мы защищаем Веролюбовку, закончим зачистку и сможем пройти еще с востока. А тогда, простите меня, ну, Константиновку потеряли, остается три города-крепости. Славянск, Краматорск и Дружковка. Атаковать Славянск сейчас бесполезно, потому что на лиманском направлении, ну, вы знаете, группа войск Запад отступила, и клешня, которая должна была нависать над Славянском с севера, ликвидирована противником, поэтому Дружковка – это наиболее реальная цель, которую действительно вот после зачистки Доброполья можно кошмарить с трех сторон, тем более, что Райское мы с юго-запада уже освободили, вышли к реке, и там действительно реальность уже...
1: Все, друзья, все, спасибо, говорим Михаилу Нуфриенко, военно-политический обозреватель, до следующего четверга, спасибо большое, пока-пока.

0: Призывы к реформе ООН. Контекст. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций недееспособен в его нынешнем состоянии и нуждается в срочной и коренной модернизации. С таким призывом выступили внешнеполитические ведомства Бразилии, Японии, Индии и Германии. Свою позицию они объяснили тем, что геополитическая реальность в последние десятилетия изменилась, а в состав постоянных членов Совета не входят Африка и Латинская Америка. Это действительно так. Пятерка постоянных членов состоит из России, США, Великобритании, Китая и Франции. А вот среди 10 переизбираемых в настоящее время числятся Демократическая Республика Конго и Колумбия. Понятно, что постоянный состав Совбеза нуждается в обновлении. Полуторамиллиардная Индия заслужила право войти в список. Так же, как Африка и Латинская Америка в лице неких коллективных органов. Но есть и другие, неочевидные, но страстно жаждущие оказаться среди постоянных членов Совета страны – Германия и Япония. Они должны количественно усилить Западный блок, который и так представлен там весьма внушительно. Но в этом случае находить компромиссные решения, прекращать вооруженные конфликты и останавливать политические кризисы станет еще сложнее.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио канал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вице-премьер Новак и глава Иркутской области обсудили ситуацию с топливом в регионе. Лавров и глава МИД Панамы наметили перспективы укрепления двусторонних связей. Фильм «Лауреат премии «Бриллиантовая бабочка» показали в рамках форума объединенных культур. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей встречи обсудили текущую ситуацию с топливом в регионе, сообщило правительство России. Кроме того, стороны также обсудили перспективы газификации Иркутской области. Отмечается, что реализация программы на 26-30 годы позволит обеспечить поэтапное развитие газовой инфраструктуры, повысить надежность энергоснабжения населенных пунктов и предприятий, создать дополнительные возможности для повышения промышленного потенциала региона. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации в правительстве приняли уже целый ряд мер, в том числе запретили экспорт топлива, предоставили налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Панамы Хавьер Эдуардо Мартинес Сача на встрече в Нью-Йорке дали оценку текущему состоянию российско-панамских связей, наметили перспективы их укрепления, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Также отмечается, что стороны затронули тематику взаимодействия России и Панамы на многосторонних площадках. Встреча прошла на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, сообщает центральное телевидение Китая. Как заявил в ходе переговоров Си Цзиньпин, стабильность торговых отношений Пекина и Вашингтона требует расширения перечня областей сотрудничества и сокращения списка проблем. Он также подчеркнул, что Китай и Штаты могут продолжить диалог по искусственному интеллекту, обсуждая его риски и выгоду, а также совместно предотвращая его неправомерное использование. Накануне Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. Народ Украины не хочет конфликта с Россией, но находится в заложниках у неизбранного сумасшедшего тирана Владимира Зеленского, заявил американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте. Он также предположил, что единственная причина, по которой Зеленский продолжает конфликт и отказывается от урегулирования, это то, что западные союзники снабжают его разведывательной информацией о возможных целях. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Удостоенный Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» фильм режиссера Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки» показали в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Специальный показ состоялся вечером в киноцентре «Родина». В зале присутствовали режиссер фильма, исполнительница главной роли Светлана Крючкова и другие почетные гости. Первая торжественная церемония вручения открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась в ноябре прошлого года в мастерской 12 Никиты Михалкова в Москве. Премия учреждена Минкультуры и Российским фондом культуры. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
4: Обсудим.
5: Конечно, обсудим.
6: Уважаемые дамы и господа, дорогие зрители, у нас сегодня программа «Обсудим». Это важный информационно-аналитический ритуал, который уже почти 5 лет происходит в нашей любимой Российской Федерации. И ведущие сегодня в постоянном составе, но в необычной локации, потому что нас разделяют километры сегодня с Петром Алексеевичем. Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова начинают вести программу «Обсудим». Петр, можно вас рассекретить или нет? В каком вы месте? Или это тайна?
7: Я в студии «Радио Спутник» в Санкт-Петербурге. Но я хочу выразить несогласие с вами.
6: Я не сомневалась.
7: Ни расстояние, ни что иное нас с вами разделить не могут, Кира Львовна, в программе «Обсудим». Мы все равно единое целое.
6: И сердца наши бьются в унисон. Это правда, дорогие друзья.
7: Точно. Мое подстраивается под ваше, потому что все-таки это ваша авторская программа, Кира Львовна.
6: Господи, какое странное уточнение, но спасибо за этот реверанс.
7: Нет, вы у нас доктор, так сказать, наук и международник, а я простой этот самый, вот.
6: Ну, мы с вами уже выяснили, что за почти 5 лет вы уже полный практически курс специалитета прошли по международному праву, международным отношениям, поэтому уже, в принципе, можно вполне себе выписывать диплом, причем с отличием, Петр Алексеевич. Вот мне так кажется.
7: Можно, я думаю, что меня даже, наверное, можно выпускать на переговоры с Выткоффом и Кушнером даже, мне кажется.
6: Прямо сегодня, можно сказать, как раз Игорь Дмитриев выехал на переговоры как раз с Выткоффом и Кушнером. Вот. Причем я так понимаю, что
7: Игорь
6: это было что-то такое спонтанное.
7: Игорь Дмитриев, безусловно, более подготовленный человек в этих вопросах. Так что я останусь пока в кадровом резерве.
6: Ну, зато у нас сегодня тема-то какая, Петр. То есть тема тем, я ее называю, потому что, ну, да, объективно, раз одна такая неделя бывает в году календарном, когда у нас высокая неделя в Организации Объединенных Наций, и, ну, даже люди, мне кажется, которые не особо следят за тем, как живет ООН-матушка, они, я думаю, ну, так или иначе заметили, что почему-то вся повестка... Так или иначе.
7: Матушка и совбез-батюшка.
6: И совбез-батюшка, и про совбез тоже отдельно нужно будет сказать. В общем, действительно, все новости так или иначе сейчас приходят с полей Генеральной Ассамблеи. Огромное количество встреч, огромное количество отдельных каких-то саммитов, громкие заявления. Я, конечно, очень люблю тему демаршей, потому что демарши на Генеральной Ассамблее – это святая вещь. То есть, когда кто-то выступает, и у вас все внутри восстает против этого выступления, встаешь и уходишь. Например, делегация Израиля в полном составе покинула зал Генеральной Ассамблеи, когда выступал с обличительной речью по отношению к Израилю Реджеп Таип Эрдоган, глава Турции. Собственно, делегация Кубы в полном составе покинула зал когда Дональд Трамп назвал Кубу несостоявшимся государством. Владимир Зеленский вообще выступал на одну треть буквально заполненном зале. Никто не пришел слушать. Так что вот всегда на такие вот протокольные моменты вот с удовольствием обращаю внимание. Вообще вот за вот эти вот 4 полных дня ваше внимание что наиболее привлекло с полей, так сказать, Генассамблеи?
7: Ну, я не могу сказать, что я вот так, как вы, следил за демаршами, но мне подобные вещи всегда нравятся. Например, мне очень понравилось, когда украинская делегация демонстративно надела наушники, значит, для того, чтобы слушать перевод, когда Сергей Викторович Лавров заговорил на русском языке. Вот, это экзотика, безусловно, и мне кажется, это очень забавно. Я такое тоже видел раньше. Это они давно такое практикуют. Я как-то был на каком-то мероприятии, которое проводилось в Варшаве. Давно еще, есть, понятно, что это до спецоперации. Вот, это было мероприятие, по-моему, это по линии ОБСЕ что-то было. И вот они там тоже всячески демонстрировали. То они там песни какие-то пели, то они там хороводы водили в зале заседания. Потом как-то резко по сигналу все одевались в майки, свободу кому-то там, Сенцову, что ли, не помню. Ну, что-то такое, или этой женщине. Летчику, не помню. Вот, и это, конечно,
6: Савченко.
7: Они молодцы.
6: Помню.
7: Савченко, да. Не, по-моему, Сенцов там уже был, но неважно. Но вот эта вот демонстрация того, что они, значит, да, потом там было кафе, и можно было посидеть, значит, попить кофе, и мы сели за стол рядом с украинцами. А так как среди нас была американка одна, то ну, такая двуязычная, русский, американка, говорящая по-русски, то мы говорили по-английски. И они, не подозревая, кто мы такие, они все между собой вместе с главой делегации говорили на чистом русском языке украинцы. Вот. Но потом она перешла на русский, я перешел на русский, и стало понятно, что я-то вообще русский совсем. Они перешли все между собой на английский здесь почему-то. То есть на украинском они, видимо, не могли так быстро соображать. Вот. Но это было забавно. И вот здесь то же самое. Но если по встречам, то... Ну, тоже интересные встречи. Ну, не знаю, я думаю, что если я вам оставлю возможность, может быть, что-то обозначить. Я могу сказать одно. Видно, что Дональд Трамп... Ну, во-первых, приезд Си Цзиньпиня, это интересно. Видно, что Дональд Трамп максимально отрабатывает международную повестку, наверное, даже больше, чем в прошлые разы, проводит максимальное количество встреч, объявляет о заключении договоров. Ну, то есть для него это возможность, конечно, перед выборами заявить о своих внешнеполитических победах. Будь это Китай, будь это Гренландия, будь это еще кто-нибудь. Ну, собственно, вот, это, на мой взгляд, любопытно. Все остальное, я думаю, что вам виднее, Кирилл Львович.
6: Ну, давайте такое, как бы, сейчас сделаем небольшой ликбез из серии «Как это было, начиная со вторника?» Какие были такие самые громкие заявления? Постараюсь все это как-то лаконично сгруппировать. Ну, в целом, общее настроение, наверное, выразил, как ни странно, самый первый спикер. А самым первым спикером традиционно 46-го года является представитель Бразилии. В этом году выступал, собственно, президент Лула да Силва, он вышел на трибуну и, ну, сразу так вот откровенно начал с того, что, ну, дорогие друзья, давайте признаем, что все очень плохо. Он входит в 9-й десяток с, в общем-то, минимальным возможным авторитетом. Огромное количество нерешенных конфликтов, из них ярко, естественно, выделяются 3. Это российско-украинский, американо-иранский и, собственно, палестино-израильский. И каждый из них очень сложен и имеет такие, ну, скажем, весьма туманные перспективы с точки зрения именно временных каких-то решений. Плюс, в общем-то, да Силва отметил, что последнее место, последнее прибежище, куда сейчас приходят за разрешением конфликтов, это как раз-таки Организация Объединенных Наций. А должно быть ровно наоборот. И вот насколько хорошо организация, объективно хорошо, справляется с какими-то иными задачами, то есть тот же самый климат и прочее, вот настолько тяжело дается вот эта вот основная базовая компетенция. Но при этом, что вот меня, например, так не то чтобы резануло, но просто я всегда... отмечая вот эти нереалистичные высокие ожидания. Потому что президент Бразилии посетовал, что ООН должна избавить человечество от войн. И говорит, ну как же так, вот должна избавить, а вот воюют постоянно. На самом деле никто под этим никогда не подписывался, что ООН должна избавить человечество от войн. В уставе написано не это. В уставе написано, что цель организации – это попытка предотвратить Третью мировую войну. Третьей мировой войны пока еще не случилось. Можно сколько угодно говорить о том, что это война с международным терроризмом, что это, значит, большой передел, он уже идет и так далее. Ничего пока не идет. То есть Третья мировая еще не началась. Ну, то есть как бы в худшем случае мы стоим в неком таком предбаннике этой самой Третьей мировой войны. Поэтому никто никакого волшебства не обещал. И да, все последние 80 лет идут войны, идут конфликты, льется кровь, к сожалению, страдают люди, страдают дети. Но ООН, она немножечко про другое. Она про все-таки попытку координации. И мы обсуждаем в течение года тучу саммитов, огромное количество встреч. И это все несопоставимо с возможностью встретить в одном месте, на одном фактически квадратном километре представителей 193 стран, причем с компетенцией принятия политических решений. Вот это очень впечатляет. То есть вот это действительно формат, которого не было даже во времена Лиги наций, потому что, ну, все равно Лига наций — это такой чисто формат еще колониальной эпохи, когда были страны не равны, а вот так, чтобы Тувалу сидела за одним столом с Франции, Франция за одним столом там с Сент-Китс и Невисом и так далее, вот такого вот действительно просто не было в истории. Поэтому это что касается вот выступления первого спикера. Вторым спикером, опять же, традиционно, потому что, ну, штаб-квартира находится в городе Нью-Йорк, и, соответственно, это Штаты, а Штаты у нас представляет Дональд Трамп вот уже почти два года. Ну, соответственно, его речь. Гораздо, кстати, более он был сдержан, нужно сказать, в этом году по сравнению с прошлой речью, потому что, ну, видно было, что в том году его просто вымораживало все. Вот прям вот у него было плохое настроение, это очень чувствовалось, потому что он начал с того, что там эскалатор заело, значит, нас с Меланией чуть не убили, мы чуть не упали с этой лестницы, значит, потом суфлер не работает, лампы перегорели, я вам обещал мраморные полы, в итоге вы, значит, здесь совершенно сидите непонятно как, ремонта нет, ничего нет и так далее. То есть сплошная была критика. В этот раз он был гораздо более спокойный, гораздо более сдержанный, перечислил, как бы сделал себе массу комплиментов, рассказал, какое количество крупных побед он одержал. Ну, то есть, опять же, это все его мир, который он вокруг себя создает. И, собственно, мы видим, что потихонечку США начинают выплачивать, очень пока потихонечку, в таком ненапряжном, я бы сказала, формате, свой огромный долг перед Организацией Объединенных Наций, потому что они главные доноры, и они же главные должники, собственно. Поэтому это вот что касается выступления Трампа. Из того, что меня как-то не то чтобы неприятно удивило, но мне это показалось странным, потому что, ну, когда тебе дают трибуну ООН, это надо использовать с умом. Вышел на первое свое выступление свежеиспеченный премьер-министр Британии Бернем и выдал историю про то, что Россия тратит триллионы денег на то, чтобы, значит, информационные спецоперации организовывать против Британии и так далее. Почему нужно было на эту тему вдруг внезапно начать говорить с трибуны Генассамблеи? Ну, одному богу известно. То есть очень странно дяденька свои 20 минут потратил, мягко говоря. Уже гремит Сергей Викторович Лавров. У него выступление вот это вот как бы в основном порядке будет в субботу. В субботу же у него будет пресс-конференция, но он уже выступил на заседании Совбеза и, конечно, просто всех разнес, включая, в общем-то, всех, кто принял так называемую антироссийскую декларацию, которую сейчас тоже как бы отдельно ее обсудим, потому что, ну, это любопытная такая, даже не бумага, а некое такое воззвание, я бы сказала, коллективное. И мне очень понравилось, как Лавров отметил, что мы не против переговоров, но мы не считаем переговоры сверхцелью. Сверхцелью мы считаем прочный и стабильный мир. Вот эта мысль, мне кажется, очень важной. Мы постоянно ее в последние годы транслируем, и это прям вот ее надо чаще повторять. как мне кажется. Ну и, конечно, не обошлось без темы, связанной с реформой Совбеза. Это уже сейчас традиционная история, такая ритуальная, то есть на каждом подобном мероприятии обсуждается расширение, возможное изменение конфигурации Совета Безопасности. Естественно, разразился очередной статьей и выступлением Эрдоган, который вообще эту тему, он очень активно ее развивает, педалирует, о том, что мир больше пяти, «Дюния бештен бюктур», как он любит повторять, и книжку даже одноименную написал, и говорит, ну как это так получается, 200 стран находятся в какой-то рабской зависимости у пятерки. Ну вот опять же, я комментировала Лулу, вот прокомментируем Эрдогана. Тут надо понимать, что ООН такая, потому что результат развития международных отношений на момент 45-го года, то есть окончания Второй мировой войны, именно такое, никакой другой. То есть это не случайность. Более того, ООН создавалась тремя государствами. Все остальные впоследствии присоединились, потому что они разделяли цели Объединенных Наций. Но да, юридически, стратегически, организационно, все, что мы видим, это продукт советской модели, американских предложений и британских предложений. Это просто факт. Поэтому нет ничего удивительного, что эти страны для себя создали особые условия, потому что, ну, это как вот, например, человек открывает какой-то свой бизнес, и у него там все родственники занимают какие-то ключевые места. Ну, почему бы нет, если это его какая-то структура из серии там «я художник, я так вижу». Вот эти страны видели так, да, потом со временем многие вещи изменились, и я считаю, что, ну, в общем-то, очень высокий процент демократичности заложен в структуру Организации Объединенных Наций. Державы-победительницы вообще не обязаны были делать ООН настолько демократичной, насколько они ее сделали. И удивительно, насколько это никем не ценится. То есть все ждут какого-то равенства, братства, а его нет в международных отношениях. Петр Алексеевич, вот вы как вообще к реформе ООН, именно совбезовской, относитесь? Потому что я не против реформ, но когда речь заходит о совбезе, у меня как-то прям аж больно внутри. Слишком большой кровью мы все это завоевывали.
7: Ну, вы знаете, тут надо глубоко разбираться. Понятно, что это, в общем, не очень справедливо. Понятно, что мир с тех пор сильно поменялся. Тут вопрос возникает, а вообще нужен ли совбез? Да, потому что функция совбеза, ну, судя по названию, это действительно решать какие-то вот, ну, такие важные вопросы по безопасности. И имелось в виду, конечно, что после Второй мировой войны были страны, которые победили, и фактически с точки зрения безопасности они были ключевыми. Но сегодня, наверное, есть регионы, где, в общем, определенную роль играют и другие страны. И без них, наверное, решать эти вопросы, исключая их, невозможно. С другой стороны, вы абсолютно правы, что, ну, вот как-то взять и добавить просто, это тоже такая тема сложная, по какому критерию, каким образом, почему вот этих добавить, а тех не добавить, чем одних хуже других. Ну, в общем, это такая нетривиальная задача, на мой взгляд. Может быть, вообще его, еще раз скажу, стоит упразднить. Может быть, тогда, если он совбез сейчас не решает те задачи, которые на него изначально как-то там были возложены, так и зачем он нужен? Это я не то, что как в качестве идеи или рекомендации, это то, что такие вопросы имеют право на существование, безусловно. Вопрос ведь всегда главный вот какой, когда все собрались и что-то учредили, нужно, на мой взгляд, отдавать себе отчет в том, что, ну, какие, собственно, вот, да, какие цели, функции реальны. В том мире послевоенном, очевидно, казалось, что войны мировой больше никогда не будет. И главная задача вот ее не допустить. И в этом вот эти державы, которые входят в Совбез, едины в этом мнении. И они как раз будут гарантами того, что этого не произойдет. Но если Третья мировая война произойдет строго между этими державами, то зачем им тогда это совместно нужно, если они воевать друг с другом собираются? Так что тут история сложная. Вот. Сейчас все понимают, что с учетом нынешних реалий, в общем, наверное, трудно какой-то там консенсус, значит, сформировать. Ну, Поэтому я за эти годы работы и общения с вами перековался из вот этого обывательского мнения, что ООН — это какая-то такая структура, которая там всем должна. Нет, это просто структура, которая, в которой представлены те страны, которые ее учредили, и все зависит от них, собственно. Вот, а не от господина Гутерреша, которого мы все нежно любим, желаем ему здоровья и поменьше переживаний, и самой организации. Есть просто вопросы, как вы совершенно справедливо заметили, которые она, видимо, с учетом интересов ее участников, решать на сегодняшний день не в состоянии. Какие-то в состоянии. Есть темы, где мы имеем общий интерес, а есть, где нет.
6: Кстати, о Гутерреше. Огромный, так сказать, процент вот этих всех дипломатических телодвижений сейчас, конечно, тратится на выборы нового генерального секретаря организации. И в этот раз, в общем-то, прослушали последнюю речь Антонио Гутерреша именно в рамках «Высокой недели». Отчитался он, в общем-то, что сделано за истекший период, за те 10 лет, что он был генеральным секретарем. Но, опять же, он говорил с своих позиций, то есть с позиции верховного администратора, говорит, ну вот, например, достигнуто в ООН полное гендерное равенство в основных органах. Ну, то есть это, опять же, речь идет про его компетенцию, то есть про персонал, который работает в различных, собственно, учреждениях Организации Объединенных Наций. То есть тут же надо понимать, что да, когда ООН упрекают в бюрократизированности, это как раз не на пустом месте, это действительно дико бюрократизированная структура, но проблема в том, что по-другому не будет работать организация, где участниками являются 200 отдельных единиц. То есть в любом... И плюс эти 200 единиц будут решать такое количество вопросов. То есть вполне логично, что люди, которые отвечают там за ядерное нераспространение, они пойдут в одну сторону, за климат и экологию в другую, за экономические вопросы в третью, за сохранение культурного наследия в четвертую, за моря и океаны или там гражданскую авиацию в пятую. И вот все, что я называю, это все имеет специализированное название, то есть есть специфические учреждения, которые тоже, кстати, имеют отдельные бюджеты, и государства вкладываются в функционирование там той же самой международной организации по гражданской авиации, или международной морской организации, или там той же ЮНЕСКО, или детского фонда ООН, ЮНИСЕФ. То есть это действительно огромная такая неповоротливая объективно структура, но да, Совбез очень, конечно, выделяется, потому что маленький, компактный, и предполагалось, что это будет не просто такая вот говорильня, а что это действительно будет такая суперэффективная, очень отмобилизованная структура, и она будет строиться как раз на том, что вот эти вот 5 великих держав создадут так называемый военно-штабной комитет, то есть что будет координация между, собственно, Советским Союзом, Британией, Францией, Китаем, Штатами, именно по линии вооруженных сил, что будут совместные операции. И, собственно, высшая, так сказать, задумка Совета Безопасности, это, кстати, его отличает от Лиги Наций, которая была, ну, считается такой предшественницей, это то, что Совбез обладает легитимным правом на, собственно, реализацию военно-силовых операций. И как раз-таки, ну, такой грустной иллюстрацией этих всех операций является то, что первая операция была учреждена на Ближнем Востоке по итогам первой стычки между евреями и палестинцами в 1948 году, даже уже в 1949. И, собственно, потом вся миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций, она была очень тесно связана с этой миссией. И эта миссия вот прошло уже фактически там 80 лет, и она до сих пор продлевается и продлевается. И мы видим, что, ну, бывают какие-то моменты лучше, бывают моменты хуже, более острые, менее острые, но конфликт не решен до сих пор. И вот это, конечно, ну, показывает, насколько даже имея и силовые рычаги, и, в общем-то, ну, вот, казалось бы, все возможности, а все равно проблема не решена. Ну и, конечно, вот возвращаясь к тому, кто как выступал, очень ярко в этом году выступил, собственно, президент иранский Пизешкин, и он очень много говорил о двойных стандартах, и он говорил о том, что у нас полностью вот сейчас на нас давят из-за того, что мы имеем какие-то амбиции в плане ядерной программы, при этом за все эти годы Израиль, у которого есть ядерное оружие, не присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Израиль не допустил на свою территорию ни одну инспекцию МАГАТЭ и так далее и тому подобное. Почему к нам отношение такое, а к Израилю совершенно другое? И вот на самом деле это, я считаю, один из лейтмотивов вообще всего того, что происходит сейчас в мире, ну, помимо, конечно, колоссального дефицита доверия стран друг к другу, это вот этот вот лейтмотив неравенства, несправедливости, глобального ощущения тому, что кому-то можно, а кому-то нельзя, что там богу богово, кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Это, конечно, очень многих возмущает до глубины души, и вот сейчас вот это главная интенция — это как раз вот борьба с вот этой вот глобальной несправедливостью. Мы вернемся.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что? Что? Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
5: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Закон Вселенной. Гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Конечно, обсудим.
13: Вторая часть программы «Обсудим». Петр Алексеевич Лидов из города Трех Революций вещает. И Сазонова Кира Львовна вещает из города-героя Москва. И обсуждаем мы, ну так или иначе на этой неделе, обсуждают все, что связано с Генеральной Ассамблеей или происходит на ее полях. И вот, в частности, произошла там одна интересная история. Трамп ее заранее анонсировал как свою очень громкую победу. На самом деле все... несколько иначе, по, собственно, свидетельству очевидцев. И это соглашение с Данией о Гренландии, точнее, о военном статусе Гренландии. 22 сентября на полях, собственно, Генассамблеи было подписано это соглашение, причем оно является трехсторонним. То есть... подписывал со стороны штатов Трамп, со стороны Дании премьер-министр Дании, и поскольку Гренландия имеет широкую степень автономии в составе Дании, у них с 79 года свой премьер-министр, то вот, собственно, как раз гренландский премьер-министр был третьим участником вот этого события. И на самом деле я, вот глядя на Трампа последний там год и 8 месяцев, я искренне удивлялась, почему он сразу не пошел этим таким простым правовым путем. Это ведь настолько логично, боже мой, к чему вот эти все были истории там про там, 52-й штат, про какие-то там странные яичные ролики, про там совместные какие-то действия в времен Второй мировой войны, про какие-то завоевания, там покрасить все полушарие в цвета американского флага. К чему были вот эти все странные телодвижения, если можно было сразу пойти правовым путем и получить в целом гораздо больше вот таким вот адекватным способом, чем вот эти все какие-то угрозы непонятные, создающие явно избыточное напряжение у тех же самых европейцев. Но так или иначе, сейчас мы видим, что, в общем-то, достигнуто соглашение. Не такое победное, к слову, как декларирует Трамп, потому что из того, что добавлено к уже существующему, кстати, военному сотрудничеству США и Дании, добавились просто две локации на юге и на востоке Гренландии, где США могут разместить военные базы. То есть база Петуфик, которая бывшая Туле знаменитая, она у них, собственно, так и остается. И еще добавляются вот две базы, которые надо строить в условиях вечной мерзлоты. И я так понимаю, что, ну, как бы сверхзадача для Трампа разместить там вот тот самый фрагменты вот той самой знаменитой его системы «Золотой купол», которую, кстати, очень, я бы сказала, отрицательно и негативно оценивает наше Министерство обороны. Но так или иначе, в этом смысл. Ну и плюс, конечно, для штатов очень важно усиливать присутствие в Арктике, которое у них, в силу того, что у них, в общем-то, очень маленький сектор, то есть Аляска и, собственно, все, что вокруг нее, всего лишь навсего. И, конечно, этот маленький сектор, он совершенно не соответствует, ну, амбициям и Америки вообще, и Трампа, конечно, в частности. Петр Алексеевич, вы как оцениваете это соглашение? Как суперпобеду или просто как такой вот, ну, некий рядовой переговорный процесс, который состоялся?
4: Ну, мне кажется, что мы ошибаемся, если пытаемся оценивать действия Трампа с точки зрения рациональной, желания достичь соглашения. Я уже неоднократно говорил, моя точка зрения, что он, конечно же, выдающийся политик именно в том смысле, что он публичный политик и работает в информационной сфере. И все его победы, они происходят задолго до того, как, значит, подписываются соглашения или достигаются договоренности, или происходят какие-то действия. Он анонсировал, он получил огромную прессу. Я думаю, что он получил поддержку своих избирателей. И я думаю, что уже к этой теме-то можно даже и не возвращаться. А подписание этого документа, ну, это там не некая формальность, которая каким-то образом там заканчивает, наверное, эту тему вот для того, чтобы можно было показать, что она действительно закончена, задачи, ну, вроде как решены. Будут они там строить базы, не будут они строить базы, это науке неизвестно, как говорится. Вот, поэтому, мне кажется, это, ну, победы были достигнуты, вот когда он рисовал карты и объявлял Гренландию с штатом каким-то 51-м.
13: 52-й вот, Канада.
4: Тогда. Сейчас это, я не думаю, что кого-то волнует из его избирателей. И, ну да, подписал. Наверное, в их сознании отложится, что вот он обещал, и он сделал. И это будет то, на что он будет дальше давить. Он будет дальше повторять, что я... Ну, дальше уже тексты известны, да, там оставил 8 или 9 войн, там, да, значит, принудил Гренландию к миру, значит, обеспечил отсутствие там китайских подводных лодок, ну и так далее.
13: Ну, на самом деле, я согласна с тем, что избиратель мыслит в одних категориях, а политики все-таки, ну, конечно, в других. И в этом смысле, с политической точки зрения, события связанное с подписанием соглашения, я считаю, что важное, потому что оно легитимизирует амбиции Трампа. Но я согласна с тем, что избирателю, наверное, уже все равно, он уже все вот эти вот ролики посмотрел, карты покрашенные уже у себя, так сказать, развесил, распечатал и, в общем, весело живет. Вот чтобы уж закрыть тему Трампа, тема, связанная с его, ну, объективно тяжелыми отношениями со СМИ, которая на этой неделе вообще вышла на совершенно новый уровень. Я просто напомню как бы краткую такую диспозицию, предысторию вообще отношения Трампа и СМИ. То есть у него действительно с американскими медиа идет натуральная война. Ну, в основном, естественно, с медиа, которые связаны с демократической партией. Ну, хотя в целом, в общем-то, первая поправка Конституции США, она разрешает в Америке свободу слова. И, ну, все эти, скажем так, финансирование от разных партий, от разных политиков, они, их и надо еще доказать, и, в общем-то, ну, то есть просто вот некие такие СМИ, которые выражают мнение, и это мнение Трампу может очень сильно не нравиться, как мы понимаем, и он не просто это, скажем так, молча принимает, он начинает с этим бороться. Это, кстати, необычная очень позиция, потому что, ну, многие политики гораздо легче относятся к критике, к тому, что, ну, какой-то негатив имеет место быть, это, наверное, даже нормально, это часть вот этой всей информационной составляющей, но Трампа окончательно, вот, так сказать, вот, повело в сторону войны с медиа, собственно, в 2021 году, когда случилась вот эта вся преснопамятная битва за Капитолий, и его заблокировали во всех ключевых соцсетях. И вот после этого он сказал: «Ах так, все, я создам свою». И так появилась True Social, где у него, по-моему, там 50%, 57% акций. Долгое время эта сеть была убыточной. Ну и вообще, собственно, это платформа для Трампа. То есть фактически человек сам единолично под себя создал соцсеть. То есть не для какой-то массовости, а именно для продвижения себя любимого и чтобы, как говорится, никто не мог его заблокировать. Следующий у него начался этап, связанный с как раз кампанией 2024 года. И там он уже начал судиться с теми американскими СМИ, которые там нарыли на него там какой-то компромат, говорили какие-то нелицеприятные вещи. И некоторые СМИ, кстати, даже выигрывали. То есть американские суды вставали на сторону медиа, а не на сторону Трампа. И вот на этой неделе, собственно, третья серия случилась всей этой эпохальной саги. И она заключается в том, что, что называется, без объявления войны, ряду представителей, имевших аккредитацию при Белом доме, представителей СМИ, просто-напросто аннулировали пропуска, и они не смогли прийти там на очередной брифинг в Белом доме. И все это объясняется тем, что вот они возводят напраслину на своего, так сказать, гаранта исполнение американской конституции. И, собственно, объединились все крупнейшие американские СМИ, начиная там с Fox и заканчивая CNN. И поскольку сейчас вот как раз Генассамблея, тут подписание соглашения с Гренландией и с Данией, они ему объявили бойкот. И бойкот этот заключается в том, что все вести с Генассамблеи, они, ну, с участием Трампа не освещают. Либо освещают, но при этом Трамп открывает рот, но на фоне то там какой-нибудь вертолет взлетает, то еще что-нибудь. То есть нет никакого там специального контроля звука, нет никакого контроля качества и так далее. Ну, какие-то СМИ, конечно, продолжают освещать, но в целом, конечно, это натуральная война легитимно избранного президента с частью своих медиа. Петр Алексеевич, как, так сказать, гуру пиара, вы должны объяснить, что это все значит.
4: Ну и опять же, мы тут вот пытаемся, видите, у нас есть такая задача, и, что мы пытаемся объяснить действия чем-то рациональным. Вот, найти, куда ведут нити заговора, в чем там глубокий смысл. Мне кажется, это уже надо прекращать делать. Вот, очень много там эмоций. И Трамп в этом смысле, он... Я даже не сказал, плохо это или хорошо. Да, он эмоциональный политик, если хотите, такого вот нового, смелого весьма типа. Да, он делает...
13: При том, что один из самых возрастных политиков, что любопытно.
4: Да.
13: Но при этом задают тренды.
4: Да. Но при этом, на мой взгляд, он в значительной степени руководствуется, конечно, эмоциями. Вот. Поэтому искать здесь какие-то, ну, это в русле его деятельности. Там, по-моему, Верховный суд повелел их вернуть обратно уже в Белый дом. Вот. Конфликт с CNN у него давно. Там, не знаю, насчет политики и CNBC, это, наверное, что-то новое. Но, тем не менее, в общем, в целом, вот так вот, если большими посмотреть с высоты птичьего полета на это, ну, ничего нового не происходит. Как он будет обходиться? Интересный вопрос, потому что ему, наверное, было бы сложнее, если бы он не был президентом США. Но так как он президент США, то понятно, что он все равно остается главным ньюсмейкером мира, еще понимая, что он Трамп. И так или иначе, и через средства массовой информации, не через средства массовой информации, он туда, куда хочет, попадет. С точки зрения пиарщика, что-то можно сказать. Ну, понятно, что если True Social в основном читают те, кто является сторонниками Трампа, то CNN и другие каналы с его участием смотрели в большей степени его противники. У него был шанс каких-то неопределившихся через них захватить. С другой стороны, может быть, там уже настолько все точки зрения сформированы, что, в общем, это и наоборот, может быть, не надо делать. Поэтому Трамп, будучи Трампом, подводя итог сказанному, постоянно делает что-нибудь, выглядящее экзотическим, эксцентричным, неожиданным, странным и так далее, но пока, во всяком случае, даже делая это, он каким-то непостижимым образом умудряется оборачивать это в свою пользу. То ли с точки зрения того, что эмоции вызывают эмоции, может быть, это так работает, может быть, там действительно есть какой-то глубокий замысел, хотя мне кажется, что нет. На мой взгляд, он просто выглядит для своих сторонников более честным и искренним, что ли, вот в этих вот своих, иногда, ну, как-то, можно так сказать, ребяческих действиях. Но, тем не менее, работает же. Посмотрим.
13: Ребячество, не ребячество, но вот и когда он в ответ на блокировку в соцсетях создал Truth Social, кто бы мог подумать, что он через 5 лет сделает свой канал. Он называет это уже как бы с перспективой открытия ТВ-канала, то есть некого такого кабельного.
4: Ну, да,
13: но пока
4: да.
13: Вот это называется Trump TV, и это, собственно, на одной из сетей, скажем мягко, которая на одной из платформ видео, которая вещает. И там 24/7 показывают Дональда Трампа, его выступление. Причем там, собственно, есть звук, есть картинка. И все, кто, так сказать, хотят приобщиться к его мудрости, они могут все это наблюдать. Но то, что, конечно, вот так все это совпало с Генассамблеей, на которой должен был быть триумф, который должен был мультиплицироваться за счет СМИ, за счет вот этих всех репортажей и так далее. И тут бойкот 5 крупнейших компаний, это, конечно, ну, очень не вовремя, мягко говоря, особенно с учетом того, что ноябрь-то не за горами, и скоро уже, конечно, 3 число.
4: А черт его знает, вот черт его знает, Кира Львовна, не знаю, ну, может быть, это им же и хуже. Они не показывают, это их проблема. Кто хочет посмотреть, найдут, ну, то все равно Трампа-то покажут, он Трамп. Еще есть, знаете, какой фактор? Вот то, что он запускает новые проекты постоянно, ну, вот он запускает большое количество всего. Там, не знаю, монеты с собственным изображением, там, стройки всякие, красные кепки. Что-то
13: Библия
4: взлетает.
13: Есть с росписью Трампа.
4: Да, Библия, чего только нету. Я думаю, что там 70% мы просто даже не замечаем, потому что он не взлетает. Но часть взлетает, и часть начинает работать. Ведь красные кепки с надписью «Make America Great Again», они же по всему миру популярны. И вплоть даже какие-то региональные города российские выпускают подобные кепки, меняя, значит, слово «Америка» на название своего города. Да, я не помню, какой город, но неважно. Это явно работает. То есть он, конечно, ну, как бизнесмен удачливый, он использует любую возможность. Деньги у него есть. Ну, попробует, будет Трамп ТВ. Ну, заработает, хорошо, нет, так и тоже ладно. Ничего страшного. Сейчас это недорого стоит, кстати, запустить свой канал и вещать. Уж в масштабах Трампа это совершенно точно. Для этого не нужны какие-то супермиллиарды.
13: Нет, они еще плюс включили трансляцию на сайте Белого дома, и там показывают
4: они
13: то же самое,
4: конечно,
13: видео, то есть вот такой в формате 24/7.
4: Инаугурационную речь там и так далее. Уж материалы они найдут, уж там умеют это делать. Поэтому, вы знаете, вот можно его в этом смысле действительно осуждать, изумляться и так далее, но, на мой взгляд, его оценивать надо не вот с этой вот рациональной точки зрения, которая принята во всем мире, да, что вот сначала там, значит, надо разработать план, потом, значит, к нему там долго идти, потом, значит, там что-то сделать, а потом вот об этом объявить. Нет, все ровно наоборот. Сначала объявить о победе, Дальше, может быть, что-то там где-то сделать, а дальше посмотрим. Надо будет, сделают, нет, так и тоже ладно, ничего страшного. Информационный мир, он очень умело этим пользуется. Ну, вот, не он лично и не он один.
13: Я сейчас как раз тоже об этом подумала, потому что Трамп очень часто себя сравнивает с Рейганом, и неспроста, потому что, собственно, он у него даже лозунг взял «Сделать Америку снова великой». Но вот Рейган все-таки еще не попал вот в эпоху вот этой информационной глобализации, а Трамп уже как раз полностью оказался в нее погружен и, конечно, пользуется ей очень активно. Потому что он даже не сам придумывает. То есть его идеи, это на самом деле идеи уже, которые существовали, но он настолько их умеет раскручивать. И действительно, я согласна, что он берет уже даже не качеством, там, не продуманностью, там, не форматом подачи материала, а он просто уже берет количеством инициатив, в том числе там, каких-то совершенно, возможно, бредовых. Но вот что-нибудь да выстрелит, что-нибудь да, может быть, как-то сработает. В этом смысле, конечно,
4: знаете,
13: да, удивительно.
4: Я могу сказать, что здесь есть одна проблема потенциальная, потому что вся эта информационная история с декларацией побед до того, как они свершились, или даже не обращая внимания, свершились они или нет, захвачена Канада или Гренландия или нет, это уже не важно. А все

0: ловушку, на мой взгляд, потенциальную, когда он пытается риторикой же, да, снизить цены, пытается риторикой успокоить население, пытается как-то повлиять на поставки нефти и так далее, но не получается, потому что, ну, как бы, трубу из Саудовской Аравии так вот просто обратно не включишь. Вот.
1: Не прокинешь по
0: тоже
1: воздуху.
0: Да. Словами не остановишь, ну и так далее. Вот. Поэтому, если эта встреча произойдет, вот, и то разочарование может быть очень серьезное.
1: Посмотрим. Действительно, хорошо, что вы вспомнили про глобальный топливный кризис, в частности, связанный с дизелем, потому что, конечно, можно объявлять победы хоть каждый день, хоть каждую неделю, но когда у американцев дизель по $6 за галлон, в норме, а иногда в некоторых штатах там и 9 бывает за галлон, в норме в 2, а то и в 1,5, конечно, людям уже неинтересна Гренландия, неинтересны какие-то вот эти там амбиции, война с Ираном и прочее, прочее, новые каналы и так далее. Им интересно, собственно, то, что бьет по их кошельку, и сейчас вот обсуждается все-таки запрет хотя бы на 90 дней экспорта американского дизеля, потому что, ну, в этом смысле американцы, они такие настоящие капиталисты, то есть они, несмотря на острую потребность внутри, прежде всего сейчас гонят дизель вовне, продают его очень активно, тем активнее, что Россия запретила на какое-то время тоже сейчас экспорт дизельного топлива. Европейцы тоже в таком тяжелом состоянии в контексте грядущей зимы, вплоть до того, что на этой неделе Сенат Италии одобрил возвращение к ядерным технологиям. Это на самом деле очень эпохальная вещь, потому что, ну, более 40 лет Италия, так сказать, держалась за вот этот вот запрет. С ними это все случилось после Чернобыля в 86-м году. И к 90-м годам они полностью отошли от ядерной энергетики. Но вот сейчас по совокупности вообще всех причин, это и, соответственно, отношения с Россией ухудшившиеся у европейцев, и то, что вообще в мире происходит, и полная блокировка и там Ормузского пролива, и Баб-эль-Мандебского, и вообще то, что происходит там с снижением пассажиропотока, грузоподъемности и так далее Панамского канала. То есть тут такая действительно огромный клубок всего. И, в общем, итальянцы, глядя на французов, у которых с ядерной генерацией нет проблем, они сейчас решили к этому вернуться, но это гораздо, на самом деле, легче сказать, чем сделать, потому что, ну, раньше 1935 года, по подсчетам самих итальянцев, у них вряд ли это выйдет, потому что надо сейчас и уран где-то закупать, а сегодня не одни они такие. Многие европейские страны задумываются тоже о возвращении к ядерной генерации. И вообще вот все то, что еще там, скажем, в середине вот этой первой четверти 21 века казалось таким вот уже свершившимся, то есть все, там полный отказ от ядерки, именно имеется в виду от мирной генерации и прочее, прочее. Вот немцы тоже пошли по этому пути. Сегодня все возвращаются, так сказать, к истокам. И все думают, каким бы образом закупить уран, поставить реакторы, и вообще каким-то образом. Ну вот, даже опросы сейчас проводят в Италии, и видно, насколько молодежи, в общем, ну, абсолютно все равно, ядерка значит ядерка, и насколько старшее поколение, которое помнит Чернобыль и помнит, с чего, собственно, вся эта тема с запретом начиналась, резко против. Они говорят, нет, мы не хотим возвращения, но поздно, все, Сенат Италии уже решил, поэтому, ну, что называется, да будет так. Ну что, у нас осталось меньше 3 минут, Петр Алексеевич, персоны недели, прошу.
0: Ну, давайте я назову две. Вот два сообщения было о смертях на этой неделе. Одно вот буквально только что поступило. Умерла французская актриса Марина Влади. Помним, что она была женой Владимира Высоцкого на 88-м году жизни. Ну, так, в общем, многое с ней связано, наверное, у людей такого моего возраста, потому что и книга о Высоцком. Ну, понятно, что в основном это с Высоцким связано, но тем не менее, вот эпоха. И вчера умер музыкальный критик Сергей Соседов, к сожалению, скончался, несчастный случай. Тоже, вы знаете, такое серьезное потрясение. Вот я бы назвал этих двух людей, вот во всяком случае то, что меня эмоционально, те люди, которые меня тронули. Но, к сожалению, вот связано со смертью.
1: У меня не то чтобы персона недели, это персона всей моей жизни. Что уж там, вчера был день рождения у моей любимой мамулечки. Я, конечно, ее от всей души поздравляю. Будь счастлива,

0: Будь здорова, просто будь. Я тебя очень люблю. Это первая у меня персона недели. И вторая у меня персона недели – это Сергей Ожегов, которого мы все знаем, потому что все мы учились в школе. И у нас был словарь Ожегова, словарь Дарьи, словарь Ожегова. Тоже такой удивительный человек, большой русский ученый, профессор, лингвист, филолог. Человек, который всю жизнь просто болел языком. Причем он не был, что называется, пуристом в этом вопросе. Он с удовольствием принимал письма от страждущих, которые ему говорили: у вас неправильно в словаре написано. Вот у нас, в нашем диалекте, вот слово это вот по-другому произносится. И он со всеми вступал в переписку, всем отвечал. Ну, в общем, такой действительно был абсолютный энтузиаст. Но вот действительно все это не зря, потому что словарь Ожегова это до сих пор такая, в общем, очень живая, подвижная конструкция. И написан он действительно хорошо, потому что он начинал вместе с другим лингвистом писать большой четырехтомник, но потом понял, что нет, надо все-таки в сольный формат переходить, и вот написал вот этот вот огромный словарь. Вот 22 сентября 1900 года вот этот вот русский ученый, собственно, родился, поэтому у меня вот такая вот еще одна будет персона недели из исторических. Ну что, Петр Алексеевич, я очень надеюсь, что в следующий раз мы с вами увидимся в нашей привычной локации, что все наконец-то сойдутся во времени и пространстве. Спасибо всем огромное за этот эфир, за то, что слушали, за то, что были с нами. Петр Алексеевич, до следующего четверга. Всего доброго.
1: Всего
0: счастливо.
1: Доброго.
0: До свидания. Всего доброго.
2: Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних, а в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления.
3: Узнать за 90 секунд. Романы об изощренном любителе женщин и дорогих автомобилей, а по совместительству агенте Ми-6 Джеймсе Бонде покорили весь мир. Автор знаменитой эпопеи явно писал образ героя с себя. И журналистом Ян Флеминг был, и дипломатом, и в военно-морской разведке служил. А еще страстно любил спиртное, игру в казино, табак и женский пол. В общем, кутила, дамский угодник и авантюрист с литературным талантом. Книги о Джеймсе Бонде он предпочитал писать на своей комфортной вилле на Ямайке. О характере и жизни писателя ярче всего свидетельствовал его распорядок дня. Утром он любил искупаться в океане, позавтракать и пару часов посидеть в саду. В 10:00 должен был написать 1500 слов. На это отводилось 2 часа. Потом плавание с маской в бухте в поисках лобстеров. Следующий пункт – обед с излюбленным розовым джином. С 14 до 16 – сиеста. Потом очередное прохлаждение в саду, очередное плавание и еще 500 слов для романа. Ну и венец дня перед здоровым сном – длительный ужин с крепкими напитками в компании любимой жены. При таком распорядке Флеминг умудрялся сочинять по роману каждые 2 месяца. Коллеги изумлялись, а читатели – с нетерпением ждали новых текстов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Генсек НАТО не упомянул России, говоря о планах Альянса в отношении всей Арктики. Дополнительный период ЕГЭ-2026 завершится сегодня. О подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Представители более 100 государств подали заявки на участие во втором глобальном цифровом форуме, который пройдет в начале октября в Москве. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Алимов. Мероприятие, по его словам, посетят представители руководства международных организаций, прежде всего ООН и Международного союза электросвязи. Такой интерес зарубежного участия, отметил дипломат, подтверждает особую роль России в продвижении цифровой повестки в мире. Первый глобальный цифровой форум состоялся 5-6 июня прошлого года в Нижнем Новгороде, по оценке Алимова, оказался результативным и прорывным, что предопределило решение продолжить эту инициативу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не упомянул Россию как крупнейшую арктическую державу, заявляя о планах стран Североатлантического альянса в отношении всей Арктики. Выступая в эфире телеканала Fox News, Рютте выразил уверенность, что страны альянса способны единолично определять контуры безопасности в Арктике. Он фактически оставил за скобками Москву, проигнорировав то обстоятельство, что Россия обладает самой протяженной береговой линией в регионе. Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов заявил в интервью РИА Новости, что обсуждение будущего Арктики невозможно без России, а попытки западных стран затормозить работу Арктического совета останутся на их совести. США провели ряд конфиденциальных переговоров с Пекином по поводу стремительного наращивания ядерного арсенала КНР и возможных нарушений моратория на ядерные испытания, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По информации издания, негласные контакты состоялись на полях многосторонних форумов в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. В ходе встреч Вашингтон потребовал от Пекина объяснений в связи с подозрениями в проведении тайных испытаний сверхмалой мощности, включая полигона Лабнор в июне 2020 года. Штаты и Китай договорились провести очередной раунд консультаций в октябре, отмечает газета. При этом, по данным источников, стороны обсуждают снижение рисков и новые механизмы верификации, а не выработку формального соглашения по контролю над вооружениями, от которого КНР последовательно отказывается. В Пекине категорически отвергают обвинения в нарушении договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Дополнительный период ЕГЭ-2026 завершится сегодня, 25 сентября, резервным днем для сдачи экзаменов по русскому языку и математике. Дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов начался 4 сентября. Ранее в Рособорнадзоре сообщили РИА Новости, что сдать экзамены в дополнительные сроки смогут выпускники, которые не сдали ЕГЭ в основной период и не получили аттестат. Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном, сообщает МИД страны. Об этом в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: А что это значит? Это значит, что день был по-доброму начат. Это значит, что день был по-доброму прожит, он умножит счастливые дни. Сегодня у нас мужской клуб в немножко кастрированном составе, с одной стороны, но с другой... Нет, это отсутствие Петра Алексеевича Лидова. Андрей Третьяков, тот самый Лука, Алеша Тимофеев у нас сегодня в гостях. милая, прекрасная девушка, стендап-комик или комикеса, как угодно.
3: Все подходит.
2: И то, и другое. Но есть какие-то предпочтения?
3: У меня нет. Мне лишь не нравится, когда грубо формулирует стендаперша или стендаперка.
2: Почему?
3: Ну, от...
2: Алиса Дударева, да. Так, почему?
3: Я не знаю. Ну, это... А как же я могу знать?
2: Откуда? Нет, ну почему тебя триггерит? Вас триггерит это?
3: Можно на «ты»?
2: Да, вот на «ты» супер.
3: Слава богу.
4: Да. Нет, все хорошо, Алис. Ты в кругу друзей.
3: Да. Повторите вопрос.
2: Почему триггерит стендаперка или стендаперша?
3: Просто по звучанию неприятно.
2: Ну, парикмахерша норм, а стендаперша не норм. Может,
4: парикмахерша тоже не норм.
3: Так не говорят уже, да.
2: Да? А как? А бухгалтерша?
3: Ну, как-то бухгалтер, мне кажется.
2: Да?
3: Попивать кофе можно?
2: Хорошо, без проблем, конечно.
3: Нужно показать на камеру, что там кофе?
4: Не надо. Ты сейчас вылишь что-нибудь.
3: Да. Это не самое страшное, что сегодня случилось.
2: Самое страшное? Что самое страшное, что сегодня случилось?
3: Ну, тогда поговорим о пробках. На дорогах. Замечательное время эфира. Спасибо большое.
2: Да.
3: Посмотрела на Москву.
4: Могла бы в 10 утра приехать. Утренние передачи тоже есть.
3: Да, надо было выезжать. Поэтому я чуть-чуть разволновалась, но все супер.
2: Все спокойно. Все, мы на расслабоне, у нас несколько новостей заготовленных, но мы, в общем, не про новости, а просто поболтать.
4: У нас юмористическая.
2: Мужской клуб. Ну, юмористический, это громко, наверное, сказано, нет?
4: Полушепотом.
2: Значит, про стендап-комикес, вот давай поговорим.
3: Да?
2: Значит, стендап, ну, как нас учит, я не знаю, кто.
4: Кто нас учит?
2: Значит, стереотипы, как нас учат стереотипы. Это про раскрытие себя, каких-то внутренних своих переживаний, страхов, то есть максимальное открытие внутренней жизни. Иначе, говорят, смешно не будет. Так это или нет?
3: Так... Да не так. Противоречий нет, просто как будто бы есть угол, о котором знают повествователи лишь. То, что беспокоит, это же беспокоит не форменно, там, у меня болит живот. Это
2: похлопайте
3: что-то...
2: все, у кого болит живот.
3: Да, да, да. Супер.
2: Угу. Да.
4: Мне нравится, я на такой стендап ухожу.
3: Да, угрюм.
2: Так.
3: Да, а это про внутренние, как правило, я назову их так, слепые переживания, которые действительно каким-то образом формулируются в слова. Там есть смысл, там есть глубина, но не всегда есть вот попадание. Потом со временем ты понимаешь, как сеансы у психотерапевта.
4: Попадание в тебя или в зрителя?
3: А это же происходит либо не происходит совместно.
4: Бывает такое, что, например, в одной аудитории заходит, а другой не заходит?
3: Конечно же. И от чего это зависит, неизвестно. Вы знаете, что иногда даже комедия на комедию влияет, да хоть атмосферное давление.
2: Угу.
3: И тут даже...
2: Я думаю, что это все какие-то отговорки. Я думаю, что там внутреннее состояние в первую очередь влияет. Вот, ну, типа...
4: Комика?
2: Да, конечно, конечно.
3: Это множество. Я бы здесь не расставляла приоритеты. Сейчас подеремся.
2: Не, ну, пожалуйста, без проблем. У нас, посмотри, здоровый какой-то.
4: Я буду
2: это,
4: принимать все удары от тебя, Алис. Спасибо. Алис, кстати, мастер импровизации.
2: Серьезно?
4: Я ее люблю.
3: Спасибо тебе большое.
4: Да, она так хорошо работает с залом.
3: Я бы хотела тоже сказать тебе больше. Я бы думала, что мы будем вдвоем.
4: Да?
2: Так.
4: Тут незнакомый мужчина смотришь. А он все время в кустах
2: сидит. Я с удовольствием посмотрю.
3: А я... Нет, импровизация...
2: Не, ну а чего? Ну, я в этот...
4: В принципе, для этого
2: я... Конечно, да, ну...
3: Но я бы хотела... Я же так редко тебе говорила слова благодарности. Сейчас я тогда закончу мысль про...
2: Да.
3: Про что влияет, оказывает влияние на комедию.
2: Да.
3: А как вы в таком случае объясните, например, что иногда зал сидит в таком настроении? Давай, давай. А иногда вот в таком?
2: Да, закрылся.
3: И хоть ты колесо вот так вот крути.
2: Ну, я, поскольку там у меня небольшой опыт общения с залом вот на открытом, у меня все-таки, так сказать, вещание, большой опыт вещания на большую аудиторию, огромные вот эти вот все. Я убежден, да, я вижу, там есть, конечно, интерактив, всегда он был, там, смс, все это. Я говорил, самое удивительное на радио, например, когда ты видишь, как совпадают и резонируют мысли, там, например, когда на твою какую-то реплику приходит одно и то же сообщение, например, с Калининграда и Камчатки. Это был реальный пример. И это, конечно, удивляет, очень здорово, что вот, так сказать, вы находитесь в одном пространстве. И я все-таки убежден, что это какое-то внутреннее. Ну, бывает так. Ну, хорошо, вот ты выступила, там зал сидел так, а следующий вышел, например, да, угу. что-то сказал два слова и раскочегарил. Разве не бывает такого?
3: Я не исключаю, что и профессионализм, и внутри.
2: Не-не-не, да, это не профессионализм, а именно про какие-то эти резонаторские, какие-то вот эти эфирные мистические дела, не?
3: Да, что-то определенно существует. И если бы комики хотя бы один разгадал
2: да.
3: секрет, то он бы стал великим.
2: Это вот сейчас самый у нас самый скучный разговор, потому что о юморе говорить серьезно, это как, ну, типа, там, давайте проанализируем.
3: Перед нами стоит задача выжимать?
2: Никаких задач. Все, мы на расслабоне общаемся, все.
4: Мне вообще кажется иногда, что у нас просто из эфира выключают. На нас сильно, конечно, нет.
2: А потом Павла Островского погромче делай.
4: Эти ушли.
2: Я хотел узнать, знаешь, вот это, ну, так сказать, у меня вот этот заход был про личное вот это вот переживание. Просто с точки зрения денег, девушка закрытая книга, там все нельзя показывать, рассказывать про себя. Угу. Нужно оставаться загадкой обязательно. Вот тут вот есть у тебя какая-то грань или ну, какие-то правила, что-то я там о себе не рассказываю. Или наоборот, вот рассказываю только это.
3: Свода правил нет, но есть внутренние ощущения. И я действительно какие-то темы избегаю. Хорошо, давайте так. Мне не нравится самоуничижительный юмор. Да.
2: То есть, Сергеича, ты, так сказать, не воспринимаешь.
3: Ой, подождите, там необходимость. Ну, как бы, там, да. там, назовем это гэком. Там да. нужно объяснить, и нужно двигаться в этом направлении, иначе будет разотождествление, еще большее расхождение. Вот. Но не через слабость, не через... Вот как-то через силу, с позиции силы. Я не люблю...
2: Фатального исхода, да.
3: Да, опять проза.
2: Да, нет, это поэзия как раз, да. Ну вот, да.
3: Ну вот,
4: я или когда?
2: Ну-ну.
3: Поэтому, наверное, это главное. Оставим, чтобы я тут метафорами вас...
2: Не-не, ну просто вот насколько степень искренности вот этой вот... Я понял, не без... Просто когда ты говоришь уничижительное, это же, ну, а там это же самые большие переживания как раз как будто бы в этом уничижении или нет?
3: Да нет, кто-то справляется с внешним проще, чем с внутренним.
4: Ну, стендап всегда про тебя, или ты уже готова читать тексты других?
3: Про меня.
4: У меня... То, что ты читаешь, это всегда про тебя.
3: Да, я могу рассказать на примере небольшом.
2: Давай.
3: Вот буквально скоро будет эфир, есть шоу-пародий с Абрамовым, прошу прощения, заговорилась, с Иваном Абрамовым. Небезызвестным.
2: Да.
3: Да?
2: Да-да.
3: Собственно, и там, естественно, мы работали уже не в паре, там коллективно над шутками, потому что нужно было писать прожарку, но от лица себя. При том, что я была, не знаю, пока можно говорить или нет, кем-то. Я была кем-то. Собственно, в чем сложность, что мне очень важно было понимать, чувствовать и смеяться вот с шуток, которые, например, накидывали ребята тоже, чтобы усилить работу, потому что большой объем, маленькое количество времени, и там все работают над одним делом. То есть не кто-то один пишет шутки, а вот типа я написала, ребята написали, мы обсудили, что-то ушло, что-то мы перекрестили между собой. Вот. Но... про меня сказали вот что, что я ерепенюсь. Yeah. Но для меня действительно важно. Притом, я признаю честно, было недоверие из-за того, что я не очень опытный проектный игрок.
4: К тебе было недоверие или у тебя к автору?
3: У меня. Я привыкла же двигаться самостоятельно. И что в итоге, потом я как все поняла и призналась в этом ребятам. В общем, я... Многого еще... Ай, ладно, все.
2: Не, нормально, ничего. Не... Слушай, мы еще говорили вот в прошлую, по-моему, да, программу, Андрюх, про... я не знаю, как в стендапе называются, там, в рэпе я знаю, как они называются, гострайтеры, типа, да, которые пишут... и мы удивлялись, что женщина в женском стендапе...
4: Авторы мужчины.
2: Да, авторов есть это мужчины.
3: Есть. Мне кажется, это и супер, и не супер.
4: Почему? Супер и почему не супер?
3: Почему супер? Потому что мужское мышление, оно же классное. Это аналитика.
2: Так.
3: Да. Это вот... забыла, как называется это качество. Не скепсис, а цинизм.
2: Да, цинизм. Ага.
3: У женщины цинизма меньше. Mm. А может быть, даже он и не свойственен. Это не женский мир. Женщина-циник, ох, это уже как черта характера отрицательная воспринимается.
4: Побитая жизнью такая.
3: Ну, что-то... Мне кажется,
2: что как раз вот цинизм, быть? Это вот это, знаешь, типа там, что у тебя там семечка застряла в зубах, вот это вот, знаешь, это такие как бы, ну
3: это,
2: да,
3: это,
2: ладно,
3: это
2: хорошо,
3: уже
2: ну, так,
3: такие, да. Токсичность, это токсичность, да. Все что угодно. А цинизм это когда можно, да, очень грубо, но при этом не вызывая чувства жалости к повествователю. Вот поэтому мужская комедия, даже с элементами самоуничижения, выглядит смешной. А если женщина пользуется таким приемом, могут быть вопросы. И, скорее всего, возникнут.
2: Но там, мне кажется, половина стендапа, честно. Я признаюсь, я ни разу не был на одном стендап-концерте, но кажется, что там то, что я видел, там по телеку, в ютубчике, это
3: справедливое наблюдение.
2: Да, что женщина как раз за счет этого и выезжает. Там то у нее несчастливая жизнь, то ее бросил муж, то она толстая.
4: Ну, отношения.
2: То еще что-то то там. Ну, какие-то такие вещи. И на этом строится все выступление. Раз за разом. И это мне...
4: Ты ни разу не был вообще на стендапе?
2: Ни разу не был. Не на женском, нет, не был. Я живу за городом просто.
4: Мне... Давайте человек на стендапе.
3: Да. А, приглашаю.
2: Да, спасибо.
4: Не семья 18 человек.
2: Да, я приду всей семье. Хорошее про этот, есть просто новость любопытная. Провели исследование, эксперимент показал различия между реакциями мальчиков и девочек, новорожденных. Брали новорожденных младенцев, которые просто 2 часа. Значит, показывали им на одном мониторе, на одном телевизоре, показывали лицо чье-то, ну, с мимикой, там, с эмоциями, а на втором мониторе показывали шарики, знаете, тюнь-тюнь, когда 8 шариков, значит, и они под этот, да, у него есть...
3: Бьются.
2: Да,
4: название у этого есть.
2: Есть название. Это называется наблюдать за движением металлических шариков. Как же они тут? У меня где-то было. Я не знал, что у этого есть действительно какое-то название. Короче говоря, выяснилось, ну, в принципе, там все плюс-минус ровно смотрят, но мальчики все равно дольше девочек залипают на вот эти шарики.
4: На шарики же не на лицо?
2: Не на лицо, да. Девочки меньше залипают на шарики, а мальчики залипают больше.
3: О чем это говорит?
2: И я просто вспомнил, мы видели это массу примеров. Когда устанавливает столб или подъехал, значит, эскаватор какой-то, понимаешь, копать землю, мужики становятся, значит, и все залипают просто на полчаса. Все...
4: Как работают другие, можно смотреть бесконечно.
2: Но тут дело даже не в работе, а в механике какой-то, понимаешь, да, что что-то происходит такое, не просто лицо, понимаешь, а эскаватор.
4: Насчет младенцев, кстати, странное исследование, потому что у них, по-моему, зрения-то толку не было.
2: Ну вот, 130 новорожденных авторы, причем проводили исследования. Ну, наверное.
4: Ты знаешь, что ребенка, дети через полгода у родителей узнавать начинают?
3: Да.
2: Но это не значит ничего.
4: Что нельзя показывать шарик.
2: Ну, в смысле, да, что они все равно видят. Там говорили, размытые, неразмытые, но смысл то, что, так сказать, глаз видит что-то. Не было звука, нет. И это там любопытно, что... Она причем выборка репрезентативная, потому что исследователи даже не знали, они просто видели реакцию, они не знали, мальчик это или девочка, и только потом сформулировали. Ну, классно, короче говоря, это любопытная абсолютно вещь.
3: Но мы не закончили тему, почему есть, как я думаю, и обратная сторона, когда мужчины...
2: Да.
3: Сфокусировано. Спасибо большое, но это не так. Но все равно приятно. Собственно, потому что в этом и есть разница. Я, например, часто столкнулась с тем, что... Хорошо, на примере последней шутки, когда почему-то ребята решили, что у девчонок разный верх. Говорит о том, что...
4: Разный верх этому...
3: Белья не договорила, да, прошу прощения, это я ушла в воспоминания. Когда...
4: Просто я вообще в другую сторону ушел.
2: Ну да.
4: У девчонок разный верх.
3: Такое тоже бывает. С небольшим расхождением. Когда нижнее белье, верх и низ...
2: Разного цвета?
3: Разного цвета. Разного года, может быть, даже...
4: Разного года.
3: И разного года. Да. Что это говорит о том, что ей парень нравится, если она так может предстать.
2: Ну типа в этом больше искренности, как будто
3: нет,
2: бы, да,
3: нет,
2: или
3: это
2: что?
3: Ошибочное суждение.
4: Мужчин-редакторов.
3: Мужчин, да. Вот, это я к тому, что быт женский и мужской, наш эмоциональный диапазон и мужское мышление, такое изумительное, отличается, сильно отличается, и поэтому...
4: Не всегда авторы угадывают.
3: Да.
4: Ну... Слушай, я наоборот всегда же шутка ходила, что если ты раздеваешь девушка, и у нее полный одинаковый комплект белья, значит, то она готовилась к этому.
2: Да, конечно.
3: Да. Да. Но вот так... почему-то они... Ну, может, опыт...
4: А у мужчин как? Носки без дырок должны быть?
2: Ну, наверное, да.
4: Все
3: или,
4: жизни.
3: Или одна дырка на трусах посередине сразу.
4: Одна, да. Извините. Вот я такие сразу покупаю.
2: Да, да? С дыркой под... Ну, это,
4: за доступом смысле, называется.
3: Да, да, да.
2: Не, у него если волк, трусы с волком, мне кажется, это... Да, или слоник, да, то значит, он готовился, люди он опять... представлял, он...
4: Или со смешной надписью.
2: Ну, да, да.
3: Это люди же самое место. Опять скажут, что не обошлось, без шуток, ниже пояса.
2: Кто сказал? Это все нормально. Слушай, у нас такая...
3: Даже нет комментариев.
2: Есть. Есть, есть, они пишут, да, но я...
4: Потом запись.
2: В этом и смысл. Это единственный час...
4: Это мы можем шутить.
2: 24 на 7, да.
4: На этой радиостанции, когда мы можем шутить про письмо.
2: Да. Значит, кстати... Осенью, осень грозит мужскому здоровью. Россиян, мужчин накроет, да, в принципе, накроет волна импотенции из-за холода и депрессии. Об этом говорит врач-психотерапевт Станислав Сверков, видимо, что холода, дефицит солнца и наступающая депрессия запускают в организме цепочку, из-за которой мужчины все чаще сталкиваются с проблемами потенции. Но там, на самом деле, все дело в солнце. Нехватка Д и железа. И это запускает там определенные процессы. Но я...
3: И женщина.
2: И женщин тоже?
4: Нехватка женщин, типа когда холодно.
3: Да, да. И женщин. Ну, просто...
2: А, нехватка витамина.
4: Не, ну, женщина одеваться начинает, кутаться.
2: Ну, да, и тоже, да, совершенно верно. Да, ног не видно, да. Шеи.
4: Ну, вообще осень какая-то, скажем так, апатия.
2: Ну, не немножечко видно? Есть, есть. Но удивительно, но он тут объясняет все, значит, на какие-то эти даже называет медицинские термины, связанные с сосудами. Удивительно, кстати, я, знаете, вот там ваза, что-то ваза, короче говоря, что ваза сосуд, да, ну ваза как сосуд. Так. И в латинском языке, это из латинского языка, ваза это тоже сосуд. Так. И это перекочевало, то есть сосуды, которые у нас идут по телу, операции с ними, какое-то вмешательство или болезни, тоже начинается с вот этого корня ваз. Ага. Ну, просто любопытно. Ваза, как ваза-ваза, и сосуд-сосуд. Короче говоря, я выяснил, что в медицине существует неофициальный термин «зимний пенис».
3: Зимний пенис?
2: Зимний пенис, да.
3: Есть зимняя вишня?
2: Да, а есть
4: нет, там, плохая. Под зимним пенисом, да. Зимняя вишня.
2: Да. Значит, о чем это? Сужение сосудов. Вот как раз. Вазоконстрикция. Вазоконстрикция. Да. Сужение сосудов. Организм стремится сохранить тепло.
4: Да, подожди, мы что, голые по улице ходим? У меня там все тепло. Ну, там три комплекта. Не...
3: Плюс...
4: Кальсоны.
3: А кальсоны еще...
4: Колготочки.
2: Статическое электричество, да, я подогревал.
4: Более чем дома.
2: Но твой организм об этом не знает. И вот это, кстати, удивительно.
4: Организм об этом не сообщает.
2: Нет, вот это... Значит, вот смотри, организм стремится сохранить тепло в жизненно важных органах, сердце и легкие. Я с ним живу. 43 года он до сих пор не знает,
4: какой орган
2: жизненно важный для меня в большей степени. Сердце легкие.
4: Порой с меня руки
2: оставь. И уменьшает приток крови конечностям и периферии, включая, так сказать, Егорку, которую может уменьшаться...
3: Нет, я хочу сказать,
2: до 50%.
4: Про Егорку?
2: До 50% может.
4: Сокращение?
2: Да,
4: мы за счет... Не можем позволить себе такие потери. Не критические.
3: Просто подумала, если так хорошо утепляешься, а все равно происходит такое явление.
4: У меня не происходит.
2: Да, конечно.
4: Не, мой зимний... Как? Мой зимний пенис, наоборот, рекорды показывает.
3: Я просто подумала, представьте, это происходит от того...
4: Я просто не знаю, до скольки я могу шутить. Мне каждое
2: следует. Вот тут можно остановиться, да, ненадолго. Да.
4: Просто еще одна шутка.
3: Ну. Оставь я в комментариях.
4: Ладно.
3: Просто.
4: Мужчины, напишите, замечали ли вы такой синдром?
2: Ну, конечно.
4: Сейчас почитаю в перерыве.
3: Да. Собственно, представьте, что так происходит из-за того, что вдруг нос реально
4: жизненно
3: влияет на эрекцию. И если нос...
2: холодный.
3: А у... Конечно, да. Зимой он... нос не прикрыт, поэтому...
4: Да, влияет. Я все, перед этим всегда нос тру. Порой не себе даже.
2: Понятно, да. Не говори, обо что ты его трешь, так сказать. Это можно, да.
3: Давайте просто...
4: Давайте не в эфире экспримизм.
3: Из любой ситуации есть выход. Да, можно потереть нос, ну или...
4: Кому-то.
3: Зимнюю
4: вишню. А можно нос зимней вишню?
3: Да.
4: Носом.
3: Носом
2: зимней. Значит, носом. И при том, что есть вот это вот...
4: Подожди, ну подогреть, ну я не знаю, какая-то чушь.
2: Вазоконстрикция летом происходит.
3: Я про младенцев. Сам пишет новости.
2: Вазодилатация. Вазодилатация – это расширение сосудов и кровоток летом. Да, кровоток по
4: всему... Это летний, яркий, солнечный пенис.
2: Да. По счету летнего нет. Вот зимний есть, а летнего нет. Да. Кровоток по всему телу улучшается, сосуды расширяются, что облегчает приток крови к пещеристым телам. Ну и дальше, так сказать, все это. Что? Что тебя смущает, пещеристое тело?
4: Ну, нет, я от слова пещера до сих пор не могу.
2: А, в этот...
4: Не успокоиться.
2: Ну, короче говоря, вот так вот. Берегите себя, утепляйтесь.
4: А несколько лет назад было исследование, что подогрев сидений в машине тоже вредит.
2: Конечно, вредит. Конечно, вредит.
4: Почему?
2: Потому что в тестикулах должна быть определенная температура, и твой организм сам настраивает эту температуру. А когда
4: что
2: ты,
4: за хюмидор они тут
2: когда ты включаешь как бы внешний подогрев, там нарушаются естественные процессы. Поэтому, так сказать, твои живчики могут...
4: Вот мы должны уравнять страдания
2: живчика. Ну, а у тебя организм сам уравнивает, поэтому Егорка прячется, понимаешь ты? Вот почему.
3: Получается, у вас тоже есть какие-то недоразумения.
4: Тоже. Мы состоим из недоразумений. У нас как тот сурок, который предшественник
2: весны. Да, оп, выглянул. Вот, значит, весна пришла. Совершенно нет, да.
3: Очаровательно.
4: А у вас какие-то сокроют нас?
3: Да.
2: Либидо осенью у девушек и женщин. Есть у нас прекрасная возможность прошить, чем сегодня вторую половину. Да.
4: Да, да.
2: У мужчин, вот говорит, волна импотенции, понимаешь, говорит врач.
4: Что вас осенью ждет?
3: Там я еще просто видела в новостях про шизофрению.
2: Поговорим.
4: Так это на фоне зимнего пениса.
3: Да.
4: Шизофрения сразу наступает.
3: Конечно.
4: Ты представляешь, как мужчина расстраивается, когда минус 50%? Значит, с чего это ты? 40 лет растил, кормил.
2: Но у женщин что, осенью есть какие-то процессы?
3: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я реагирую исключительно на человека, а не на вот какое-то...
4: А время года плевать, что ли? Ну, бывает такое, что ты летом более расположен. Зимой ты говоришь, идти куда-то, там дождь, что-то одеваться.
3: Ну,
4: или выборка строже становится. Летом там схожу и с ред-флагом, а зимой нет.
3: Вот честное слово, нет. Вот нет? Если я вижу человека и да, то тут не шерстяные колготы.
4: Ничего не остальное
2: не помешает.
3: Ни синтетическое бикини, тем более я про пляжный купальник. Без разницы вообще. Mm-hmm.
4: Ну, женщины, видишь?
2: Хорошо, да, проще как будто бы, да.
4: Я как будто перестаю...
2: Не, ну, на самом деле, у мужчин тоже так, я думаю, честно говоря. Но там они, там врачи об этом говорят, что, конечно, два фактора, да. Это эмоциональный, который, наверное, в первую очередь. И вот этот внешний, погодный и прочее-прочее. Его тоже нельзя исключать. Как
3: осень давит сама по себе, конечно.
2: Ну, конечно,
3: от общего настроения и дела могут пойти не так, не говоря уже про физиологию.
2: А потом увидела минус 50%, понимаешь, а ему надо доказывать. Да это холодно сейчас.
3: А может, это и не от холода, на самом деле.
2: Вот именно.
3: Просто от грусти.
2: От грусти.
4: Да. Да он нормальный был еще вчера.
2: Сейчас.
4: А тут
2: выключи кондиционер.
4: Ведь было все у нас.
2: И будем продолжать.
4: 2 сентября.
0: Словом по столу.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, _спутник.

0: Словом по столу.
1: Но я имею в виду, что эфир – это же такая отличная вещь в этом смысле. Это всегда оправдывает. Так, мы продолжаем. А Алиса Дударева у нас в гостях. Замечательный, тонкий человек. Это чувствовалось по первой половине нашей программы. Да. Стендап-комик Андрей. Петра Алексеевича сегодня с нами нет. Он в Питере. Мы ему передаем привет. Надеемся, что слушает нас.
2: Конечно.
1: Если вдруг...
2: Вообще, мне кажется, все, кто уезжает за студию, нас начинают слушать. Я только выхожу сразу, ради спутник включаю, а там Алексей Тимофеев, а он домой поехал.
1: Нет, сразу пусть нас Павел Островский, священник. Да. Так,
3: про что еще? Он будет в этой студии?
1: Нет, он будет на пятом этаже. Тебе надо познакомить, мы можем познакомить без проблем.
3: Мне бы хотелось посмотреть на него. Я помню,
2: без рясы?
3: Здесь все...
1: Нет, он всегда, кстати, в подряснике.
3: Здесь все фамилии можно назвать?
2: Да, да. Ну, кроме той, которую любит Канье Уэст.
3: Волан-де-Морт и Канье Уэст.
1: Да, кстати, можем обсудить тоже, качели продолжаются. Ну, ладно, но...
2: Говорят, будет.
1: Ну, ага, кто-то говорит, не будет по-прежнему.
3: Я тоже слышала, что будет.
2: Будет.
3: Да, притом я это слышала в контексте...
2: Что-нибудь.
3: На интервью Лебедева, по-моему, что...
2: Кто?
3: А, ладно, короче, я хотела про Лебедева сказать.
2: Да, но...
3: Вот Артемий сказал мысль, которая меня очень сильно зацепила. Это вот мы сейчас про Островского держим в голове, Островского, что человека можно только чуть-чуть познать при личном знакомстве, потому что часто камера действительно искажает экран. А я подумала, да все равно же нет. Но на примере Дороха я убедилась, да. А вот он резче воспринимается с экрана, и при личном знакомстве я такая, так ты же такой светлый, такой
2: он
3: добрый.
2: Очень крутой тип. Дорох,
3: да.
2: Это просто...
3: Но мне... Но я этого не ощущала через экран. Я была удивлена сама, потому что я привыкла думать, что у меня...
2: А мне вот показал кого-то, что там, что там.
3: Ну, может быть, ты чуть просто дальше на дистанции, поэтому какие-то еще скиллы мне не открылись, опции.
2: Мы на свадьбе познакомились вообще.
3: Он классный.
2: Вот он что, он не играет ничего вообще.
3: Да, да.
2: Он такой же.
3: Ну, он как лицедей классный, мы про его все равно сценическую роль, она существует. Но вот при этом он классный. И поэтому с Островским также мне захотелось вот посмотреть в его глаза, чтобы в процентном соотношении вот приблизиться, либо чуть отдалиться от своих представлений.
1: Ну вот мой небольшой опыт общения с ним, пока что он такой же. Но как бы в этом смысле тоже, знаешь, тролль, там, может, что-то как-то пошутить. Неожиданно.
3: Да, классно, ну, классно, так этого классно. Не хватало.
1: А они именно так, улыбки не хватает.
3: Улыбки не хватает.
1: Вот это, потому что все, улыбки не хватает. Значит, так, что у нас тут еще?
3: Шизофрения.
1: Подожди. Ладно. Ну давай, хорошо, шизофрения. Значит, во-первых...
3: Это пугает, я прям чувствую по комментариям, прости, пожалуйста.
2: Да. Можно же... Если судить о людях по комментариям, то можно разочароваться в человечестве. Я стараюсь думать, что это не люди. Потому что я в жизни же их не встречаю, в жизни адекватные, добрые.
3: Но это почему-то звучит какими-то как будто бы реальными голосами, которые оказывают влияние воздействия. Ну ладно, это отдельная тема.
1: Да, большие
2: голоса.
3: Да, я обратила внимание, что весной и осенью действительно...
1: Больше обострения.
3: Обострения. Почему это происходит, мне непонятно.
2: Ну, может быть, люди приходят и свою негативную энергию слить? Да.
3: 100% да, но почему, почему динамика становится такой?
1: Ну, шарашит, да, там это есть этому объяснение, я сейчас его не вспомню, да. Но точно, да. Точно есть. Короче говоря, да. Исследование показало интерес женщин к шизофреникам.
2: Безработно?
1: Там,
2: нет,
1: там интересно, знаешь, что, как поэтому. Они проводили исследование. Целью исследования было выяснить, насколько потенциальные плюсы креативности защищают творческих людей с психическими отклонениями от стигмы ментальных заболеваний, от ярлыка. Для этого ученые показывали в сети женщинам посты в соцсетях якобы писателя о его вариантах жизни. Посты отличались по трем пунктам. Был ли успешен этот автор? Публиковались ли его произведения? И заявлял ли он о том, что страдает шизофренией? В результате женщины во всех вариантах проявляли больше интереса в общении с писателем, чем мужчины. Особенно большое различие между двумя полами было в ситуации с постом писателя-неудачника, который страдает от шизофрении. То есть женщина, если он говорил, я писатель, я талантливый, значит, написал книжки, которые никто не покупает, и еще. Я страдаю шизофренией.
3: Может, это сочувствие? Это
1: совершенно верно. Они объясняют вот этой эмпатией, женской эмпатией, с одной стороны. С другой, я, так сказать, погрузился, и мы об этом как-то упоминали в других эфирах, Есть вот эта вот темная триада. Ты наверняка в курсе, что это такое. Нарциссизм, макиавелизм и психопатия. Женщин привлекают психопаты. Это было всегда. Почему? Потому что он сильный.
3: Вопрос.
0: Психопат.
1: Да.
3: Вопрос.
1: Да.
3: А если у мужчины и женщины, значит ли это, что он психопат в какой-то степени?
2: Это нет, значит... ну, ты же не знаешь, что они будут вместе. В смысле, что вот это первое впечатление, они кидаются. Вот человек... Ну, это же ты не замечала никогда? Я даже по своим подругам замечаю.
1: Это говорит просто. Ну, что, что такое психопат, там, вот это вот, ну, вот нарцисс. Это харизма. То есть да. Он ярче, он да. Громче.
3: Да.
1: И это, конечно, привлекает внимание женщин больше, чем тихушник, там, хороший парень какой-то, который...
3: Так это же, наверное, можно даже не проводить гендерную линию различия. Если мы будем здесь беседовать, и кто-то из нас будет ярче, громче,
1: да.
3: Все внимание будет приковано.
1: Но тут, понимаешь, внимание одно, а выбор... А выбор, мне кажется, несколько
2: другой. Мужчины что, не выбирают ярких женщин?
1: Выбирают, конечно. Но не все. Кому-то нужна Наташа Ростова, понимаешь?
2: Ну и не все женщины. Кому-то нужен мой маленький скуф.
1: А, я думаю,
3: ничего
1: что...
3: себе у вас диапазон от скуф? Ростовой до скуфа.
1: Ну, скуф...
2: Ой, скрайне.
1: Скуф как раз, он как будто бы тихушник. Хороший парень.
2: Ну, ну женщина сидит. Нагулялась с психопатами, и все.
1: Ну, просто, да.
2: Если взяла да. своего скуфика.
1: Потому что уже выгорела, потому что уже побегала по граблям, понимаешь, ты побилась головой.
2: Помучилась. Сказать,
1: помучилась, да.
3: А нам нужно решить, что это опасный выбор или просто...
2: Да, нам ничего не надо решить.
1: Ты про свой, так сказать, прости, что, может быть, про твой опыт личный. У тебя есть такая тема, что вот действительно такие парни психопатичные, скажем так, да?
2: Какие тебе парни нравятся?
1: Да.
2: Хулиганы или темненькие?
1: Со школы. Хулигана выбирала или отличника? Вот в школе там и все это.
3: Вот в школе не помню. Но у нас и отличники тоже были прикольные. Психопатичные.
2: Психопатичные?
3: Да-да-да.
2: Собственно... Быть отличником, это уже что-то...
1: Ну да.
3: Ну, 100%.
1: В общем, да. Но она интровертная, понимаешь? Она этот...
3: Ну, да. Собственно, конечно же, привлекает внимание альфачи. Но... А выберу ли я сейчас?
1: Да, совершенно
3: такого.
1: Верно. Да. Умудренная опытом вот эта женщина, вамп, да, императрица.
2: Или скажешь, нет, нет, давай-ка.
1: Да, да.
2: Знали, знаем, плавали.
1: Да.
3: То, скорее всего, нет. Конечно же, это очень энергичные, классные ребята, с которыми хочется повзаимодействовать. Но мне кажется, это очень мало совмещается с жизнью и бытом. А-а-а. Если говорить про партнерство, то, наверное, нет.
2: А психопаты с возрастом становятся умеренными психопатами?
3: Ну, если медикаменты какие-то.
1: И они помогают, да? И регулярно предпринимаются. Ну, да.
2: Но мужчина реже к врачам ходит.
1: Что-то я хотел спросить.
2: Я хотел поговорить про твой талант импровизации, к которому я преклоняюсь. И, ну, не все же комики так могут. Вот читать текст харизматично, а вот так реагировать без подсказки смешно. Твои же рельсы именно такие залетают.
3: Да, я обожаю тебя, и я тебе очень признательна.
2: Спасибо, я тут ни при чем.
1: Да.
3: Чуть-чуть при чем.
2: Да?
3: Потому что... я написала большой концерт благодаря твоему пушу, назовем это так. Я помню, как ты написал мне в WhatsApp.
2: Что-то клевое.
3: Что-то клевое для меня. Ты спросил, выступишь час в технике безопасности? Я сказала, да, через месяц. А слов-то у меня было на минут 25.
2: Да?
3: Да, и это был мой первый шаг. И
2: ну, ты, кстати, несколько солдатов собрала.
3: Да, причем сразу подряд этого ждали. И ты тот человек, кто... из числа первых сказала, что импровизация — это сильная сторона, и мне обязательно нужно ее показывать. Я была к этому тогда не готова.
2: Я прирожденный продюсер. Да, я замечаю людей, понимаешь,
3: да,
2: еще...
3: Да, было.
1: Да, так хорошо.
3: Поэтому
2: да, что ты не любишь, когда меня хвалят? Меня здесь так есть два старика унижают. Давай, Алис, хвали. Наконец-то мой звездный час.
3: Может быть, для тебя это действительно такая бытовая ерунда, а для меня...
2: Неприятно, если это...
3: А для меня это были вехи, да, и поэтому...
2: Меня давно замечаешь, что талантливых людей в истоках вижу.
3: Вот, вот, вот. И поэтому, да.
1: Про импровизацию давай.
3: Это тяжело. Это тяжело, даже если это дано, потому что закольцуем. Бывает так, что хоть вот так вот в тарелке, хоть там Рио-де-Жанейрское придет шоу, и даже... ручками, так можно было?
1: Да.
3: Я как будто бы и запикала сразу. Такая цензура.
2: Неудобно себе сидеть.
1: Сама цензура, да.
3: Я все держу в голове. Нет, ну ни в какую. Ну вот такой день. Хотите, верьте в астрологию, хотите, нет. Бывает.
1: А ты сверяешься, кстати,
2: с
1: какими-то там, не знаю,
2: бандзили? Что там, не ва в луне, я не буду выступать.
3: Я скажу честно, у меня есть календарь, и мы избегаем там красных квадратиков. И сегодня, кстати, красный квадратик. Но я не могла тебе
2: красный
3: сказать.
2: Квадратик — это воскресенье.
3: Да, а у меня вот сегодня. Ну, посмотрим.
1: А что такое красный квадратик?
3: Ну, это вот что, вот день такой, и никак ты на него не повлияешь. Да? И вероятнее всего...
2: Ну, день плохой даже.
1: Но это не биологические вот эти штучки, нет, это чисто,
3: это
1: так сказать, какие-то...
3: Это не женская природа,
1: да.
3: А это вот цифры.
1: Да-да.
3: Если астрология, то цифры.
1: Вот.
3: Оставьте при себе.
1: Никаких полюстомых... Нет, никаких.
3: Боже, уважение.
1: Значит,
3: женщина высокоразвитая,
1: абсолютно.
3: Существо, да, организм, создание.
1: Сомнений.
3: Давайте так, создание будет красивее всего. Со сложным менструальным циклом.
1: Да.
3: Поэтому все, что мы посчитаем внутренней поддержкой рабочей, так и будет.
2: Правильно.
1: Ну, давай про поддержку.
2: И зачастую на нас это влияет.
1: Про
2: поэтому
1: поддержку.
2: Мы стараемся подстраиваться под цикл.
1: Вот смотри.
3: Это правильно.
2: Я так и
3: это
2: делал.
3: Это супер.
1: Надо было, кстати, посмотреть, а что женщина в большей степени поддерживает. Тут более 70% москвичей готовы финансово поддержать мужчин.
2: Содержать?
1: Поддержать.
2: Содержать?
1: Ну, в смысле, поддержать, содержать, какая содержать. Разница, если он без работы.
2: Я смотрю, они потом в комментариях пишут, взяла кредит для бывшего на себя,
1: да.
2: Остались.
1: Каждая вторая учительница опроса уже брала на себя расходы семьи. Это Мамба, значит, дейтинг-сервис опубликовал это исследование. Для 41% опрошенных важно, чтобы мужчина в это время предпринимал попытки решить возникшие проблемы. Каждая пятая готова оплачивать общие расходы, если отношения с партнером серьезные. А 11% согласны временно взять его содержание на себя. На себя. Более половины участниц рассказали, что уже сталкивались с необходимостью обеспечивать семью. Насколько важно для женщин? Вот для тебя.
3: Я в ужасе. От того, что я слышу, еще больше от того, что это реально, я категорически против того, чтобы женщина финансово участвовала в семейном быту. Давайте так, без крайности.
2: Продукты же можно купить.
1: Не, ну подожди, в семейном...
3: У меня есть...
1: Давай семейное расшифруем.
2: Ты драться собралась?
3: Я все объясню. Еще раз, здесь важно упомянуть, что бывают разные обстоятельства, что муж был добытчиком, потом случилось какая-то, он попал в передрягу, жена, женщина его поддерживает. Хорошо. Мы это имеем в виду. Хорошо. Партнерство.
1: Как будто вы уговорили ее, да, на это так.
3: Но если изначально... Удивительно, но ведь новый сольник, который выписываю, вот ровно про это.
1: Ну, кто?
3: Да, я хочу его назвать «Богатый парень, бедный парень» по принципу кредит.
1: Роберт Киосаки,
3: да. Потому что это финансовая грамотность женщины.
2: Слушай, можете тренинги проводить?
3: Посмотрим. Ну, я тоже.
2: Приходите на стендап-тренинг.
3: В моей семье было по-другому. Здесь жалко, что нельзя говорить, или один мат можно.
1: Нет, нет, не надо.
3: Все, извините, хорошо, ладно. Эх, ну вот там просто...
2: Что за слово незаменимое?
3: Ну, нет.
1: Ну, ближе, так сказать.
3: К сути, извините. Собственно, это что-то очень важное и природное. Когда мужчина...
2: Добыча.
3: Мужчина, а женщина – это женщина.
1: А как тебе история, что, например, в нашем богохранимом отечестве случается очень часто, что после, там, ну, например, 55, да, так. Женщина чаще все-таки берет на себя эту функцию. То есть женщина еще работает, а мужчина не работает. И это, так сказать, мы не углубляемся в проблемы там, социальные и прочее, но это часто так.
2: Это
1: когда женщина, когда, ну, это личный опыт, мне кажется, так вот. Не знаю, что мужчина оказывается не у дел, когда женщина еще активна.
3: Ну, вопрос, почему здесь же важно? Потому что слишком как-то общо. Я не понимаю, почему. Ну, типа, вот просто потому, что женщина деятельная. Может быть, женщине психологически сложнее смириться с тем, что если она уже отдыхает, то это, скорее всего, социальный статус, пенсия. А это сложно переживать девчонкам. Да даже и мужчинам сложно.
1: Ну, а причина? Почему ты так вот считаешь, так сказать? Вот почему у тебя такое категоричное отношение к этому вопросу?
3: Возрасту?
1: Нет, к вот этим гендерным ролям, когда типа мужчина добытчик и так далее. Вот это что там в корне?
3: Хорошо, что делает, что раскрывает мужской потенциал?
1: Что раскрывает мужской потенциал?
3: Ты мне скажи, что раскрывает твой мужской потенциал?
1: Мужской потенциал? Не знаю.
3: Вот от чего ты, просыпаясь по утрам или где-то в обед, а может быть и перед сном, думаешь, я есть мужик.
2: Ну, что тебя заставляет вести по 50 эфиров в неделю?
1: Наличие большой семьи.
2: Вот. Ну, тебя же это мотивирует.
1: Ну, слушайте, не.
2: Ну, то есть ты завтра сядешь домой и скажешь...
1: Честно говоря, не без этого, да, без относительно. Ну, просто какой-то штамп как будто бы. Ну, типа, что, не знаю. Меня другое там.
3: Что?
1: Интерес. Вот интересно мне или... Вот это самое важное для
3: меня. Интерес делает из себя...
1: Интересно мне или неинтересно. Я не знаю, там, делает из меня мужчину, там, как в чем-то представление, какого-то мужчину. Типа, это там слабый мужчина.
3: Ну вот, а как нам тогда отличаться друг от друга? За счет чего?
1: Я согласен, что, конечно, отличия есть. Я, в принципе, не против гендерных ролей как таковых, но вопросы о гендерных ролях возникают только во время конфликта. Когда есть лад, когда все хорошо, об этом вообще никто не говорит. Она занимается своим делом, ну, типа, он ходит на работу, она моет посуду, убирается и воспитывает детей. Как только начинаются конфликты, тогда возникают претензии по поводу, типа, вот твоей роли, там, ты справляешься с ней, не справляешься.
2: Ну, я, кстати, знаю счастливые семьи, где муж занимается детьми, а жена работает.
3: Да.
2: Но, как показывает дистанция, эти семьи выглядят счастливыми, но все всегда заканчивается...
1: Ну, Андрюх, вот это выглядит все, как мы помним, да, все семьи, так сказать, несчастливы.
3: В таком случае о чем мы спорим?
1: Не спорим. Мне просто интересно, ну вот москвички готовы.
3: Я не готова.
1: Три четверти я почти
2: москвичка. Ты не москвичка.
3: Да. А ну-ка, ну я все равно из столицы. Я минчанка. Я ассимилировалась. А, это такие, до свидания. Ну, тогда не считается. Я ассимилировалась.
2: Я думаю, там тоже не коренные.
3: Да. Я минчанка, прям минчанка. И вот вы меня сбили, блин.
1: Не-не, мы говорили, да, про эти...
3: Для меня это важно.
1: Поддержка мужчины. Же речь, на самом деле, даже не про роль, а про поддержку мужчины. Я выписал тут, что в большей степени поддерживает мужчину. Вот что для него важно слышать.
3: Я готова поддерживать. Я готова

0: Нет, времени нет. У меня.
1: А если конкретика? Вот давай конкретику, значит. Он работал, его уволили, например, с работы. Да. Ну, он остался без работы.
0: Да.
1: Какое время ты ему отведешь на поиски новой работы или что-то такое? Потому что я понимаю эти опасения. Меня раздражают чуваки, которые тоже там, ну, типа, ничего не делают, понимаешь?
2: Годами.
1: Годами, да, думаю, что они при этом очень классные, недооцененные.
2: Творческие
1: там,
2: очень.
1: Да, вы знаете, я не пойду там работать в такси, потому что я весь такой из себя там. Это странно, да. Я согласен с этим. Но сколько дашь времени?
0: Я скажу так. Очень сильно будет зависеть от того, что он транслирует, потому что часто мужская нереализованность становится тем самым смертельным ядом для отношений, которые уже невозможно психоэмоционально вывозить. И не дело далеко, дело не в деньгах, в их отсутствии, а дело в том, что ты стал плитой просто могильной, которую я должна тащить еще на своих хрупких...
1: Ну, есть, я люблю, я, по-моему, да, приводил этот пример.
0: Кусила.
1: Ничего, хорошее. Значит, Светлану Кармалиту, как мы помним, это, значит, жена нашего выдающегося режиссера Германа, которая в детстве услышала от маминой подруги, значит, которая говорила, мамина подруга пришла и жаловалась маме. Ага. Вот он все время лежит на диване и читает. Ну, это вообще невозможно. Он все время лежит. И она говорит, я в детстве стала мечтать, чтобы у меня был муж, который лежит на диване и читает. И вот Герман был абсолютно такой. Он снимал картину гениальную, которую никуда не брали. Она 15 лет лежала на полке.
0: А у них нет.
1: Он лежал на диване и читал. Не умел включать стиральную машину. Ни разу в жизни не пошел, значит, в магазин, что-то купил, что-то приготовил. Потом фильм брали. Он находил какой-то способ. Значит, опять снимал гениальную картину, которая опять 15 лет не была никому не нужна. И так было, типа, там каждый день.
2: Они прожили.
1: Ну, какие-то, да. Ну, вот, так сказать, там, я думаю, что...
2: Все время,
0: это тот исключительный случай, когда всех устраивает.
1: Ну, да.
0: Но это правда. Не супер популярно.
1: Короче, я тут вот это важное, мне кажется, ну, чтобы наш еще какой-то дидактический характер носила наша программа. Ученые выделяют несколько ключевых факторов, определяющих силу фраз, которые существуют в сфере социальной психологии и гендерной лингвистики, оказывается, есть такая, которая подбадривает мужчину по-настоящему. Подтверждение компетентности и силы. То есть вот мужчине надо говорить, что он компетентен и силен. И от этого, от вербального подтверждения...
0: Мне пенис становится больше.
1: То есть твой, он прекрасный. Несмотря на эти холода, я очень... Зима мой любимый...
2: Мне зимой даже больше нравится.
1: Зима мой любимый сезон. Зима, да, совершенно верно. Какие-то такие, да. Я верю в тебя, или ты отлично справился. Бьют точно в цель, и доказано, что включаются в голове связи нейронные, которые... от одних слов, у которых включается при получении какого-то вознаграждения, денежного, там, приза какого-то.
0: Дофаминчик.
1: Да, оп, понимаешь, шарашну. Значит, признание ценности и благодарности. И вот эта потребность быть защитником, одна из... Я чувствую себя в безопасности. Вот это ключевая для мужика, которая для него самая важная
2: фраза. Ну, еще, конечно же, синдром спасателя всегда.
0: Да.
1: Ну, да, да. Ой, ты просто, да, поменял
0: лицо. Вы замечательно справились.
1: Да.
0: Вы отличные.
1: Прекрасно.
0: Вы супер.
1: Да.
2: А на твоих концертах больше мужчин или женщин?
0: Вот иногда больше мужчин, но 50 на 50 великолепная публика, импровизация. Мне как будто бы не поставили, как будто бы какой-то там запятая осталась. Импровизация... это отдельный вид искусства. Я только-только к этому прикоснулась, и теперь передо мной стоит сверхзадача сделать импровизацию настолько профессионально, насколько я смогу в течение всей моей творческой жизни. Да, и когда получается, это скорее классное стечение обстоятельств. Слушай, уже есть какие-то навыки, но это такое пау, бесконечное.
1: Что родители тебе, минчане, значит, говорили по поводу твоего выбора профессии? Ну, типа, серьезно?
0: Ну, когда я показала результаты, конечно же, стало все еще более лояльным.
1: Поначалу.
0: А, наверное, я приучила их с самого начала к своему темпераменту, к шуткам. Мне сложно что-то внушить.
2: В принципе, из-за этого из Минской переезда дошутилась.
0: Поэтому я вот, если что-то захочу, то так и будет. И поэтому в какой-то момент, еще до того, как начала заниматься комедией, родители это приняли или хотя бы вот внешне перестали транслировать другое.
1: Так, в завершении...

0: Ну, мы можем что-то договорить. Тут просто хорошая новость. У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом. Реальная корреляция, значит, причем СДВГ, с СДВГ, шизофрения, и прочее. Иногда шизофрения СДВГ, иногда СДВГ, значит, с наркоманией. Но мне понравился вывод. Значит, а прикиньте, это же генетическая передача. То есть там другого не получится. Ребенок тоже будет с этой болячкой.
1: Плюс.
0: Нет, не в случае шизофрении.
1: Нет.
2: Такие, я боюсь, что чего-то чуть-чуть у каждого из
0: это
2: нас.
0: Правда. Так мы поэтому по этих тараканов, слушай, которые в голове.
1: В наших профессиях здоровых нет.
2: Нет. А есть ли здоровые?
0: В принципе, да.
1: За здоровые скучно, мне кажется.
2: В том числе.
0: Ну да. Так, ну все, пора прощаться.
1: Не знаю.
0: Ну а чего? Спасибо. Хороший, мне прекрасно. Кажется.
2: Знаете что? Давай. Очень быстро.
0: 5 секунд.
2: Я обратила внимание. Если вместе захлопать, появится ощущение праздника.
0: Давайте.
2: Спасибо.
1: Не грустите.
0: Алиса Дудрева, стендап-комик, был на сегодня в гостях.
2: Спасибо.
3: Словом по столу. Призывы к реформе ООН. Контекст. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций недееспособен в его нынешнем состоянии и нуждается в срочной и коренной модернизации. С таким призывом выступили внешнеполитические ведомства Бразилии, Японии, Индии и Германии. Свою позицию они объяснили тем, что геополитическая реальность в последние десятилетия изменилась, а в состав постоянных членов Совета не входят Африка и Латинская Америка. Это действительно так. Пятерка постоянных членов состоит из России, США, Великобритании, Китая и Франции. А вот среди 10 переизбираемых в настоящее время числятся Демократическая Республика Конго и Колумбия. Понятно, что постоянный состав Совбеза нуждается в обновлении. Полуторамиллиардная Индия заслужила право войти в список. Так же, как Африка и Латинская Америка в лице неких коллективных органов. Но есть и другие, неочевидные, но страстно жаждущие оказаться среди постоянных членов Совета страны – Германия и Япония. Они должны количественно усилить Западный блок, который и так представлен там весьма внушительно. Но в этом случае находить компромиссные решения, прекращать вооруженные конфликты и останавливать политические кризисы станет еще сложнее. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в 2 раза дороже автомобиля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО сбило 10 беспилотников, летевших на Москву. Иран стремится к сделке с США в рамках международного права. Просветительская акция «Атомный диктант» прошла в Русском доме в Ереване. Подробности далее. ПВО Минобороны сбило 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Между тем, как информирует Росавиация, московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Отмечается, что возможные корректировки в расписании, меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагаваний. Кроме того, ограничения введены в аэропортах Ижевска, Нижнекамска и Саратова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулла Диоп обсудили на встрече в ООН развитие торговых связей между двумя странами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там также отметили, что стороны подтвердили настрой двух государств на углубление политического диалога и координации действий в ООН. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью Fox News заявил о стремлении заключить сделку с США в рамках международного права, не претендуя на большее. По его словам, Тегеран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60% в рамках положений договора о нераспространении ядерного оружия. Пезешкиан отметил, что Иран готов следовать подписанному ранее рамочному соглашению со Штатами. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется. Тем временем Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном, сообщил МИД латиноамериканской страны. Колумбийские власти в числе причин такого решения назвали вопросы национальной безопасности, перекрытия Ормузского пролива и препятствия инспекции МАГАТЭ со стороны Ирана. Разрыв дипотношений не означает прекращение работы консульств. Просветительская акция «Атомный диктант» прошла в Русском доме в Ереване, сообщает пресс-служба представительства. Отмечается, что в мероприятии приняли участие студенты филиала МГУ имени Ломоносова в Ереване, ереванского филиала РЭУ имени Плеханова, Российско-армянского университета, а также активисты общественной организации «Мирный атом». Участникам предстояло ответить на 20 вопросов, в том числе в видеоформате, об истории и достижениях атомной отрасли, ее выдающихся представителях и современных разработках от ядерных медицины, атомной энергетики до освоения Арктики и исследования космоса. По данным пресс-службы, из 37 человек четверо набрали максимальные 20 баллов. Все участники получили дипломы, а победителям Русский дом вручил памятные подарки. «Атомный диктант» проводится ежегодно с 2021 года и уже объединил более 250 тысяч человек в России и за рубежом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Начинаем программу «Стратегия и власть» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а за мной в студии политолог, экономист и геостратег Андрей Школьников. Сегодня мы с вами будем говорить о транснациональных корпорациях и о том, как они себя сейчас чувствуют и что с ними будет происходить в дальнейшем. Для начала хотел бы начать с такого вопроса. Почему ТНК на текущем этапе мирового устройства – это плохо? Потому что мы вот вроде бы привыкли, да, что мы покупаем продукцию этих корпораций, знаем, даже в условиях санкций мы всячески пытались там отдельные продукты от них купить, специальный механизм на уровне государства для этого придумали. А почему это не есть хорошо?
3: Ну, изначально механизм транснациональных корпораций создавался не для того, о чем пишут в либеральных экономических учебниках, как то развитие, стимулирование, подтягивание, потребительский интерес и куча каких-то вот слов. Там же инвестиционный климат, там же рассказы, как это важно и интересно. Они делали для другого. Есть геополитическое влияние. И это геополитическое влияние нужно превращать в деньги. Но вот, собственно говоря, этим они и занимаются. То есть они приходят из более значимой, более влиятельной страны в менее значимую, и начинается игра по принципу «привлеките иностранного инвестора, он очень привередлив, он очень требователен, дайте нам привилегии, уберите от нас налоги, защитите нас от всего, чего только возможно, зафиксируйте желательно какие-то условия, но мы же инвесторы, мы же большие, красивые, значимые». Далее… Ничего они реально из денежных средств не приносят, они начинают вымывать финансовые возможности, имеющиеся на рынке. Плюс требуя себе скидки, требуя, соответственно, особые отношения, и в какой-то момент времени все это получают. Примеров, когда чудная большая компания приходила в Россию и по итогу рассказывали, как они тут много чего сделали, и оказывалось, что она не вложила ни цента в российскую экономику, поскольку все, что убралось, получалась прибыль, и эта прибыль радостно уводилась за рубеж. Собственно говоря, был отток. Плюс к разговору о качестве продукции, ну, есть много примеров, если сравнить то, что производится у нас, то, что производится в Европе для его рынка, для их рынка, тоже под такими же брендами, но по факту, как оно происходит. То есть разница существенная, и цель у любого капиталиста, чтобы не рассказывали в учебниках про конкуренцию, про свободный рынок, про необходимость сонного климата, улучшение качества. Нет. Их главная цель, она записана в основных документах – получение прибыли. Оптимальный способ получения прибыли – монополия. Все компании подобного плана стремятся создать монополию на локальном рынке. В каком-то продукте, в каком-то сегменте, временной характер, то есть неважно, нужна монополия, поскольку монополия позволяет диктовать свои условия. И происходит это довольно простым образом. И приходят, получают преференции, далее начинают демпинговать за счет масштаба, за счет того, что за ними стоят громадные капиталы, выходящие за пределы страны. Плюс получают еще преференцию, условно говоря, здесь по понятным причинам, просто выстроена так архитектура, кредиты по 1%, а для них с большими рейтингами по другому проценту идут. И вот с помощью этого, то есть у них получается изначально лучшее положение, далее они начинают уничтожать местных производителей, вытаптывая всю поляну, когда становятся монополистами, тут же поднимают цены и начинают, собственно, тянуть ресурсы, тянуть средства. Ничего необычного в этом нет, они все так живут. Да, изначально получается красивая картинка, что сейчас будет конкуренция, но конкуренции не получается. Тяжело конкурировать, когда у вас с одной стороны человек абсолютно сытый, перекормленный, там, готовый к тренировкам, которому годами, десятилетиями занимался спортом, а с другой стороны человек, который только-только вышел после болезни с проблемами, с кучей ограничений, и вы говорите, ну это же свободная конкуренция. Друзья, свободная конкуренция – это равенство начальных возможностей. Это не текущее равенство. А если у вас нет равенства начальных возможностей, ну о каком конкуренции вы говорите? И тут получать не лучше, а тот, у кого больше дохода, у того больше запаса, больше резерва. И таким образом, собственно говоря, ТНК и выкачивали ресурсы со всех стран. То есть это механизм неэквивалентного обмена, эксплуатации, вплоть до откровенного грабежа.
2: А в чем в таком случае отличие от компаний, которые тоже большие, но которые сосредоточены на отдельных рынках, но в частности российских, российский рынок разберем. У нас есть несколько компаний, которые обладают, ну, прямо скажем, доминирующим положением внутри страны. Вот чем их деятельность в таком случае отличается от ТНК?
3: Она отличается одним простым моментом. А где находятся люди, принимающие решения? Они находятся внутри страны. Может ли государство на них оказать воздействие?
2: Может.
3: Может. А может ли государство оказать воздействие на штаб-квартиры транснациональных корпораций, которые находятся в Лондоне, Париже или Вашингтоне? Ответ, по-моему, очевиден. Да, тут есть лица, менеджеры, которые здесь отвечают, но они решений принципиальных, стратегических не принимают. А здесь все понятно. Здесь будет государство придет и скажет, дорогие друзья, вы часть общества, часть государства, часть страны. Поэтому общие интересы превыше частных. Налоги надо платить, социальные обязательства исполнять, учитывать и много чего еще. А если вы будете не согласны, всегда есть более внимательная проверка, что вы там делаете. Поскольку и нарушения, и, собственно, вариантов-то найти можно при желании. Особенно если вы и по закону, и по понятиям на понятийном уровне перестаете интересы государства учитывать. Поэтому те компании, которые находятся внутри страны, где активы внутри страны, где руководство, люди, принимающие решения, владельцы внутри страны, с ними договариваться на порядок легче, чем с транснациональными корпорациями. Транснациональные корпорации строятся по принципу матричный, и если возникает проблема, они просто отсекают ветвь, и она умирает, и им ее не жалко. В логике руководителей штаб-квартир, владельцев, менеджмента штаб-квартир, они люди мира. Они приезжают в какую-то непонятную страну, принимают там решения и уезжают. Что там творится, их не интересует. Но вы, когда приезжаете на курорт, вас особо интересуют особенности и проблемы муниципальных властей данной территории?
2: Если только они не происходят в момент и не могут на меня повлиять.
3: Правильно. Поэтому, а если происходят, значит, закрываем там представительство, и ничего страшного нету. Поэтому они четко понимают, что любая работа, любой проект транснациональной корпорации в стране, не где штаб-квартира, он ограничен временем. Это не бесконечное производство по времени от сегодня и называется и до и в вечность. Нет. 3, 5, 10, 15 лет. Потом все равно это надо будет закрывать, переформатировать, распускать, банкротить. Поэтому задача вытащить как можно больше ресурсов из страны, пока работает. То есть есть некие первоначальные инвестиции политические. Причем инвестиции не в том смысле, что они приходят и деньги свои приносят. Нет, они приходят, например, и коррумпируют. Чтобы договориться, сколько примеров есть у нас в стране даже по поводу коррупции приходящих к нам корпораций. Благо у нас хотя бы соглашение о разделе продукции СРП было вовремя остановлено. Абсолютно коррупционный момент. В принципе. То есть логика следующая. У государства нет возможности для разработки месторождений, но давайте придет чудная, замечательная ТНК из внешнего мира, она эти месторождения будет осваивать за свой счет, собирать, соответственно, себе доход по себестоимости, и пока она не окупится, она налоги не платит. Как только окупаемость приходит, она начинает платить. Вроде все прозрачно, но дьявол в мелочах. Как они считают себестоимость? Какова цена нефти, газа, других ресурсов, которые добываются? Они же очень хитро делаются, и получается, что вы же поймите, мы же должны деньги вложить, мы же должны отбить, и в итоге получается ситуация, когда десятилетиями может идти окупаемость, предприятие работает по максимуму, а эффекта нету.
2: И налогов.
3: Эффекты для страны. Вот Кашаган для Казахстана. Посмотрите ее чудную историю. Как там постоянно увеличивается стоимость месторождения. Обустройство месторождения. Когда вы в структуру себестоимости закладываете, что у вас рабочие чуть ли не на суперджетах летают в командировке, когда у вас все кидается на себестоимость, а цена для расчета фиксирована там лет 15 назад по каким-то непонятным моментам, у вас месторождение закончится, оно еще не окупится по этим расчетам чудным. А формально там сверхприбыли. Собственно, один из инструментов эксплуатации стран третьего мира именно такой. То есть формально идея вроде бы красива, но когда начинаем считать, волосы становятся дыбом. И такие чудные механизмы, собственно говоря, транснациональные корпорации еще до этого и живут. Это их суть.
2: А почему в таком случае тот же Китай и та же Киргизия активно привлекают к себе ТНК? Я тут почитал несколько новостей, буквально минувшим летом Китай активно зазывал, говорит, будем способствовать транснациональным корпорациям, у нас КНР не назовешь сейчас страной третьего мира.
3: У них другая логика. Они жили за счет получения технологий. То есть Китай начал себя позиционировать еще в 90-е годы очень активно. То есть, это было раньше, но в 90-е годы был акцент сделан. Как фабрика мира, производящая все. И они приняли четкие, понятные условия. У нас есть практически бесплатный труд. У нас есть очень высокая производственная культура. Трудовая культура очень высочайший уровень. То есть люди, которые десятками поколений сажали рис, это люди, идеально подходящие для конвейера. Ну, собственно говоря, эпигенетика замечательно сделала все, что нужно. То есть, когда посадка риса, для понимания, это вот представьте себе болотину. Ну как, поле сантиметров на 15-30, залитое водой, вот, террасы, и нужно сажать рис. Рисинка сажается ровно на одинаковое расстояние. Посадил чуть больше, еды мало, все умерли. Посадил ближе, не взошло. И вот это вот мероприятие в согнутом положении, постоянно по колено в воде, вот в этих вот болотах, плюс еще это обслуживание, чистка всех этих террас, чтобы, не дай бог, вода, какие-то проблемы, или у тебя забилось, и это все уйдет вниз, просто будет прорыв плотины, или ты, соответственно, воду больше спустил, соответственно, у тебя все высохнет. То есть это очень серьезная работа, и поэтому рисовые культуры, они идеальны для конвейера. И Китай дал на внешний мировой рынок громадное количество бесплатной, практически очень дешевой рабочей силы в обмен на то, что ему передают технологии. То есть вы можете приехать построить завод по своим схемам, чертежам, как хотите, но вы всю документацию должны передать китайскому правительству, власти. И они рядом просто строят точно такой же завод, который выпускает точно ту же продукцию, но за счет большого рынка, ну вы на это идете. Поэтому Китай получил технологии на 1-1.5 поколения ниже, чем самые современные. То есть четко было, например, вы можете взять оборудование, которое производилось, ну, какие-то буровые установки для нефти. Это громадная система из множества, называется, видов оборудования, 30 метров, башня, еще множество, называю, вокруг нее всевозможных агрегатов. И производство такое, то есть, да, вы могли купить в США, в Европе, в Канаде. И она была раза в 1.5-2 дороже, чем китайская. И она была более современная, на 1 поколение. Но если вам нет необходимости самой современной, вы могли взять у Китая, четко понятно. Максимально ужата себестоимость, металл никакого избыточности, краска в минимальном количестве, и вроде бы это все было, потому что им это передали. И они за счет этого, собственно, сделали громадное производство. То есть, да, все инновационное оставалось на Западе, производство, все остальное Китай. Но по мере развития выяснилось, что сами китайцы развивать не могут, они могут перебором идти. Это очень серьезная проблема в образовании Китая. С ранних лет они учат иероглифы в большом количестве. То есть начальная школа – это идет зубрежка запоминания. Там, где необходимо закладывать логическое мышление, там, где необходимо абстрактное мышление, и это все должно формироваться именно в начальной школе, вот самые базовые моменты, они в это время зубрят. И когда они начинают переходить к абстрактным логическим построениям, уже поздно. Уже заложены основные узлы, блоки, подходы к системе, и мозг после 10 лет начинает отсекать то, что лишнее, то, что он считает неэффективным. И получается ситуация, когда вы упустили окно для развития абстрактных знаний, развития логики, и далее уже это в разы сложнее и тяжелее, поэтому мы наблюдаем ситуацию. Китайцы замечательно умеют комбинировать, перебирать, улучшать, вылизывать качество, вот, доведение до идеала, но без системы. То есть системная архитектура у китайцев – это что-то с чем-то. То есть вы можете много рассказывать, какие у них замечательные автомобили. Да, выглядит идеально. Вылизано замечательно. Открываем, смотрим, что там внутри. Там инженерной мысли нет в принципе. Набросали, наделали, пошли дальше. И это во всем. Когда идет разговор о том, что китайцы что-то изобрели, но это классическая система. Первое время это мы начинали смотреть, проверять, еще раз перепроверять расчеты там, физически, удивляться, как такое вообще возможно, оно противоречит закону. Потом поняли. Делается все просто. Для разных варваров, мы сейчас не про нас говорим, мы говорим варваров, которые вокруг, нужно создавать картинку величия Китая, технологического величия. Находят какую-нибудь информацию о том, что 10, 15, 20, там, 30 лет назад русские, американцы, европейцы пытались что-то сделать, оно не получилось, ну, на уровне науки, прикладной науки не смогли найти решение. И успокоились. Китай заявляет, а вот у них получилось в 5-7 раз лучше, и вот оно вот сейчас вот уже вот практически пойдет. И чего там только нет. И сверхпроводимость при комнатной температуре. Уже лет, называется, 15, периодически они вспоминают, и каждый раз вот-вот-вот-вот нету. И искусственная матка у них была, и аккумуляторы, которые будут держать чуть ли не весь энергетический, потребность энергетики мира на год. То есть, и вот такие вот фантазии...
2: Про нейтронное солнце у них новое, я недавно буквально
3: читал. Да-да-да, что термоядерный синтез, они вот, соответственно, там закон минимальный на уровне, на первых курсов института расчет физики показывает, что там нарушены базовые законы. Но это пиар, это информация, это не рассчитано на людей, которые знают физику, это рассчитано на людей, которые вот живут, Индокитай, Африка, Индонезия, то есть вот в округе, то есть которые не понимают физики в принципе, но которые видят красивые объявления. И средний человек, который забыл школьный курс физики, он говорит, да, здорово, сейчас торовые реакторы. Ну, друзья, да, торовые реакторы, это интересно. Когда вот уран закончится... поскольку там в несколько раз меньше выход по энергии. Да, мы будем смотреть по поводу тория. Но сейчас это, в принципе, неэффективно, не нужно и избыточно. Но это все равно, что пытаться, например, добывать из гидратов природный газ. Можно, конечно, можно. Только себестоимость добычи будет в районе 1500 долларов за 1000 кубов. Можно, вопросов никаких. Что вы будете с этим делать дальше?
2: Ждать, когда закончится газ.
3: Правильно.
2: Да. Возвращаясь к теме ТНК, сейчас вот вы упомянули в том числе, что они налоги не платят, и тут на уровне ООН идут разговоры о том, что неплохо бы реформировать всеобщие налоговые правила и заставить транснациональные корпорации побольше платить. Удастся это сделать вот сейчас?
3: Да нет, конечно. Для того, чтобы добиться такого, в мире должна быть единая сила, в этом заинтересована. Когда, условно, был мир Пакс Американо, в 90, ну, даже, наверное, не 90-е, начало нулевых годов, когда вот была установлена система, когда сопротивление Европы было подавлено, американцы многое могли сделать, но они стали. Они взяли под контроль офшоры на информационном уровне и успокоились, поскольку не всегда и везде нужны белые потоки. Есть такой рынок, как рынок наркотиков мировой. Если мы будем смотреть его по объему, ну, стоимость больше триллиона долларов. Хорошо уже так, уходит, называется. Рентабельность там, ну, если вот мы по всей цепочке будем смотреть, именно себестоимость, там за хорошо за 80%. И это все раскидывается по цепочке. И вроде бы не такие большие суммы на уровне... там, 200 триллионов долларов, которые есть в мире. Но, когда мы начинаем сравнивать эти рынки, ну, рынок нефти, ну, в нормальном состоянии, это где-то, ну, от полутора до 2,5 триллионов долларов. И вроде бы кажется, ну, объемы большие. Какова рентабельность, какова прибыль с этого собираема? И одно дело, вы вот с нефти собираете ограниченные проценты, а другое дело, громадные суммы, которые вне налогов, вне системы. Ну, не просто так злые языки говорят, что до 90% всех потоков так или иначе контролируют ЦРУ, Моссад, МИ-6. Откуда еще брать деньги на всевозможные операции? Вот. Собственно говоря, берем ООНовские отчеты и начинаем смотреть по этим объемам. А по спецслужбам тут много называется и информации по трафику, и по прохождению, и где это что отлавливалось. И сразу становится понятно, например, существование таких чудных анклавов типа Косово с американской авиабазой и много еще других моментов. И Афганистан зачем был нужен. Когда мы начинаем считать, сколько, какие суммы американцы там потеряли на Афганистане, а вы посчитаете, какие потоки оттуда шли, и кто их контролировал, кто на них сидел, и куда эти потоки направлялись. Это же не бюджетные потоки шли, не через Конгресс, не через Сенат шли. Это по другому направлению шли потоки. И опять же, там были авиабазы. Ну, все называется. Позанимались и ушли. И сразу, как только Талибан пришел к власти, производство уменьшилось в первый раз, по-моему, 97%, второй раз 96% за год. Для понимания роли американцев вот во всем этом вот безобразии.
2: Это своего рода тоже транснациональная корпорация получается.
3: Абсолютно. Скажем так, кластер транснациональных картелей Это очень большая, ну, это очень серьезный игрок, который сейчас поднимается в западном полушарии, который взял под контроль, понятно, что они между собой грызутся, взял под контроль криминалы, потоки не только западного полушария, там и Европа, и Юго-Восточная Азия, и много еще чего. То есть это проблемы себе в свое время, ну, когда это все создавали, США создали на десятки лет вперед теперь с этим всем безобразием.
2: Да, и, видимо, еще будут в дальнейшем несколько разгребать. Продолжим рассуждать о транснациональных корпорациях и о том, что их ждет в ближайшей перспективе в следующей получасовке. Политолог, экономист, геостратег Андрей Юрьевич Школьников, я Михаил Алимов. Не переключайтесь.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не оказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
10: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
11: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
12: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
13: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
14: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
15: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
16: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
17: Тупо не хотят работать.
18: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
19: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
20: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Стратегия и власть.
1: Продолжаем программу «Стратегии и власть» на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, а также политолог, экономист, геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Еще раз всем здравствуйте. Продолжаем разговаривать о транснациональных корпорациях. И сейчас, в эпоху, когда мир стремительно меняется, у них появляются вполне себе серьезные проблемы. И у меня к вам вопрос, Андрей Юрьевич. Каким образом эти корпорации, они не могут не понимать рисков, с которыми сталкиваются, намерены с ними справляться?
2: Беда в том, что понимать, не понимать они могут разные, а что они могут сделать? Здесь возникает вопрос, как бы, а что они делают до этого? Как они докатились до текущего состояния, с которого, ну, особо-то сделать им ничего и не получится? Вроде бы все было логично, если мы посмотрим 90-е годы, начало нулевых годов, то они держали руку на пульсе, они управляли своими филиалами, подразделениями, производствами. Вспомните, как у нас шли даже вот по продуктам питания. Продукция шла из-за рубежа. То есть производство было в одной стране, потребление в другой стране. Они перекидывали это все через границы, договаривались. То есть это были не самые простые вопросы. То есть по качеству, по объему, по соответственным условиям. И в какой-то момент времени они сами поверили в Фрэнсиса Фукуяму с его концом истории, о том, что глобальный мир никуда не денется, что это естественная форма и вариантов никаких нет. И встал вопрос, а зачем тогда, если это все будет единым пространством, мучиться с этими границами? Ну давайте, вот есть большая страна, вот на территории ее и будем производить. Будем локализовывать. И пусть местные подразделения сами и производят, и маркетинг делают, и продают, и договариваются. Ну вот локализуем. И они начали этим заниматься. И прошло не так много времени, плюс еще продолжение идеи, давайте выведем все, что возможно, производство в Китай, и будем только контролировать. Когда мир глобальный, в этом есть логика. Вы размещаете заказ на производство на чужих мощностях, получаете нужную продукцию, не возитесь с этим всем. Ну, берете дешевое сырье в развивающихся странах, договариваетесь, даже не вникая в производство, на давальческой схемой передаете его в переработку. Дальше, соответственно, материалы идут в производство. Это все крутится, вертится. У вас никаких заводов, производств ничего нет. Если что-то остается небольшое, ну вот в Европе остались какие-то заводы, и на многих из них уже работают приезжие с абсолютно другой трудовой дисциплиной и пониманием, как это все делать. Ну, то есть про немецкое качество забываем, в принципе. То есть там уже немножко другие люди это все собирают, с другим подходом. Плюс те, кто раньше собирали, они уже уходят на пенсию. То есть вот это вот то, что есть. И вроде бы все хорошо. Из управленцев они стали контролерами. То есть они теперь занимаются, чем раньше занимались штаб-квартиры, они управляли. Они координировали потоки из одной страны в другую. Они договаривались. Но если у вас, например, производство где-нибудь в Восточной Европе какой-нибудь бытовой техники, а в Москве идет продажа, ну, как бы в Россию вы завозите через потоки, вы должны контролировать производство здесь, здесь контролировать сбыт, управлять единой маркетинговой политикой, чтобы это все. А если оно у вас начинает делиться по регионам, если у вас производство оказывается там же, где и сбыт, и договоренности с правительствами, это все вот устаканилось, зачем вам это? У вас есть потоки денежные, и вы их контролируете. У вас есть кадровые решения принципиальные. Да, замечательно. То есть вы превращаетесь в офис владельца, который смотрит финансово-экономическую деятельность, который ведет кадровые вопросы, собирает ренту, дивиденды и ничего более не делает. И люди у вас начинают работать, соответствующие родственники, друзья. Ну, там работа-то – контролировать потоки. И получилась ситуация, когда локальные региональные представительства начали превращаться в отдельные компании. Внутри производится, внутри потребляется. Ну, плюс соседи небольшие страны, которые там в рамках куста идет экспорт. И вроде все логично, но когда начались процессы по распаду мира, по его фрагментации, вдруг выяснилось, что транснациональная корпорация не нужна.
1: А зачем они в таком случае?
2: Они просто занимаются паразитизмом. Паразитируют на экономике, выкачивают дивиденды, получают средства. Причем свое не вкладывают, вкладывают заемные средства, занятые в местной экономике. под более выгодный процент, выбирая лимиты еще. Договариваясь через головные офисы, через какие-то, пользуясь своими лоббистскими возможностями. Собирают за маркетинг, за бренд, за еще какие-то вещи. Виртуальные. А производство все имидж Китая. Или в другие страны Юго-Восточной Азии. Все это приводится, ставится бренд, продается, ну или даже на местах. И когда в 2022 году началось СВО, вдруг оказалось, что Россия может без особых проблем целые представительства транснациональных корпораций просто перехватывать над ними управление. А зачем вам держать? Да, принято решение о том, что запрет на вывод прибыли, ограничения введены. Это как-то влияет на местную деятельность? Никак не влияет. Управленцы здесь назначены. То есть они обленились настолько, что если раньше еще четкая была ротация, человек, работающий в системе транснациональных корпораций, если он хотел роста, он должен был ехать в другую страну. То есть, чтобы идти по грейдам вверх, он должен был переехать из своей страны работать в другую, дальше, соответственно, повышение в третью, и, собственно говоря, как варяг по странам ездил и рос и в деньгах, и в статусе.
1: Чтобы не привязываться к местным.
2: Да, чтобы не привязываться, чтобы проводить политику штаб-квартиры, а не местную. А сейчас ситуация упростилась. Вдруг оказалось, что да, есть местный менеджмент, который, ну, да, он формально лоялен иностранцам. Все хорошо. Но он лоялен ровно до того момента, пока государство не начинает наводить политику. Пока государство не приходит и говорит: дорогие друзья, вот есть такие-то сложности, такие-то проблемы. Вот мы приняли закон о том, что управление теперь по-другому идет. Вы можете попытаться быть лояльными Лондону. Но тогда вам надо будет немножко посидеть. Вы уже не хотите быть лояльными Лондону? Ну тогда давайте смотреть, что у вас делается. Вот буквально там, недели две назад, даже, может даже меньше, принято решение по Ашану или Роамерлен.
1: С которым у вас очень теплые отношения в последнее время.
2: Ну как теплые называются? Нет. Ну мне просто называется, не понравилось, как у них процессы работают. Честно скажу, я никакого отношения не имею к тому, что у них начались проблемы. Они сами виноваты. На моем месте мог оказаться абсолютно любой гражданин. Если сервис и процесс отлажены плохо, ну, как бы, ну, что делать, называется, сами виноваты. И проблем-то никаких в этом нету. Перехватили управление, дивиденды идут на спецсчета, с которых до завершения конфликта забрать не получится, с учетом того, что мир распадается, эта история долгая. Пройдет какое-то время, и вся система, ну, если там что-нибудь начнут забирать, а там же забирают. Там же активы заморожены, ну, соответственно, как бы это можно будет отыграть. Можно будет принять соответствующие законы по компенсации. То есть вы понимаете, что да, если раньше от того, что у вас есть торговая сеть, а производства нету, ну, заберете вы ее, и что вы с этим делать будете? Когда у вас здесь есть все. Вся отлаженная система, которую можно легко перехватить, оставить других людей, часть оставить тех, которые есть, потому что они станут лояльны. Ну какие проблемы? Законодательство. Решение принято. Кто для вас более ценен? Родное, любимое государство или отвратительные упыри, живущие в Европе, которые высасывают деньги и рассуждают, как здесь все плохо? Друзья, ну надо определяться.
1: Это же не локально российская история. Это показательный пример, который в дальнейшем распространится.
2: Конечно. Поскольку сама структура ТНК, если она изначально не подразумевала возможность ее фрагментации, то за последние десятилетия жизни в мире, где не хочется думать, а хочется просто контролировать, привела к тому, что раньше, где были управляющие компании, теперь контролирующие компании, контролеры, которые не способны управлять, которые не способны принимать решения, которые в принципе не нужны, которые выкинуты из процессов, потому что им неудобно. Зачем? Ты смотришь на потоки и принимаешь решения. Они искренне думали, что мировые законы, которые вот существовали в мире Пакс Американо, в глобальном мире, они будут их защищать. Что наличие у них бумажек, которые были подписаны с помощью коррумпированных, ну, как бы коррупции местных властей, с обещаниями, разговорами, это навечно. Нет, друзья. Это основание для уголовных дел. Для пересмотра, для много чего. И эта практика станет единой для всего мира. И вдруг будет выясняться, что да, есть интересные, замечательные, необходимые стратегические активы, а вы тут при чем? Вы какую-то пользу приносите? Нет. Вы только деньги оттуда выкачиваете. Вот была энергетическая государственная финская компания, которая тем или иным способом получила несколько ТЭЦ в разных регионах России. У нас же рассуждали о том, что государство не может эффективно управлять энергетикой. Надо ее разделить. Но только почему-то казалось, что наше государство, по их мнению, не может, а вот финское может. И там и цены пошли вверх, там и требования к региональным властям, потому что выкачивать деньги, потому что сверхприбыли интересуют. Началось СВО, и это плавненько прикрыли. Где-то начали пытаться продавать, якобы там передавать своему менеджменту, подписывая опционы, что через какое-то время они придут и вернутся. Друзья, уже не вернутся. Мир идет по более жесткому графику. Распад более глубокий. Поэтому не получится переждать. И постепенно, по мере фрагментации в осколках мира, перед представительствами, филиалами, активами транснациональных корпораций будет возникать вопрос, а что они вообще здесь делают? И местные власти будут требовать лояльности. Будьте добры, проявите лояльность. Вы тут зарабатываете деньги? Хорошие деньги, очень хорошие деньги. Будьте добры, проявляйте лояльность. А как только вы начинаете проявлять лояльность к одному государству, вы становитесь нелояльны к другому.
1: Быть лояльным всем невозможно.
2: Конечно, мы по соцсетям это наблюдали. До тех пор, пока была какая-то иллюзия нейтралитета, была попытка, никто никого не трогал. Как только стало понятно, что по одной там из соцсетей информация начала утекать четко, откровенно, открыто уже западным спецслужбам, вопрос стал уже по-другому восприниматься. Это пока только начало. Тут все будет четко. Вы или политику ведете, или свободны. А если вы свободны, соответственно, местные активы, которые есть, у вас изымаются. Оснований множество придумать можно. И вы можете идти и оставаться вот там, где вот у вас будет центр. Вот в том панрегионе вы можете жить. Но все остальное будет утеряно. Ну, плюс какие-то отдельные проекты там в диких землях, там в Африке что-нибудь останется. Но на территории условного Китая западные транснациональные корпорации существовать не смогут. Китай их призывает, приходите, приносите нам ресурсы, приносите нам технологии, мы вам что-нибудь пообещаем и делать ничего не будем. Ну вот так вот это. И это будет общая практика. Если бы корпорации сохранили ситуацию, когда они являются управленцами, когда они контролируют потоки, когда они могут хотя бы какой-то шантаж предпринять, если вы на нас надавите, мы перестанем с вами работать. А сейчас и не получится. Ну, перестаньте работать. Ну, да, хорошо. Ваша штаб-квартира перестанет присылать очередных аудиторов и выкачивать дивиденды. Спасибо за наказание. Свободны. Мы сами вам в этом поможем.
1: Именно поэтому Дональд Трамп активно говорит, что все предприятия давайте возвращайте в Америку.
2: Тут еще веселее ситуация. Если мы посмотрим на экономику современной Европы, ну, Европа плюс Британия, ЕС плюс Британия, то вот топ 50 компаний, которые есть на континенте там, и острове, и островах, это, по сути, их выручка эквивалентна 40% ВВП вообще Европы. Это очень много. В России называется фрагментарно, такого укрупнения нет. Но эти же компании, они на уровне активов, на уровне производств, они к Европе отношения никого не имеют. Ну, какое громадное отношение к Люксембургу имеет там, крупнейший производитель алюминия? Заводы работают где угодно. Какое отношение имеет Марс к Дании? Ну да, штаб-квартира там, приписано там, налоги платят там. Но контейнеровозы по всему миру, порты по всему миру. И получается, что вот есть центр, куда стекаются средства. С этих средств кормится окрестная сфера услуг. И вроде бы как экономика живет. И производство исчезает, но пока еще уровень жизни поддерживается. То есть, да, производства практически в Европе не осталось. То есть, оно вот по мере повышения цен на электроэнергию, на топливо, оно на, ну, энергетическое составляющее очень сильно било. Сначала умерло стекло, дальше у нас, соответственно, агрохимия, цветная металлургия, черная металлургия, и далее вот по списку, где это больше составляющая энергетики в себестоимости, там это все и умирало. Там цементная отрасль, то есть все вот закрывается. Сейчас зашло уже домашнее строение. Мы наблюдаем, как идут сокращения в автомобилестроении.

0: производить где-нибудь другой точке мира. Там, где раньше было промышленное индустриальное производство, раньше корпорации были индустриальными, торгово-индустриальными. А сейчас они превратились в макетплейсы. Вот то, что мы сейчас называем транснациональные корпорации, это реально макетплейсы, которые берут среду для продажи чужой продукции, навешивая на нее свой брендик. Ну и вот этому вот офису, какая ему разница, где будет производиться? И это было хорошо, когда мир глобален. Но когда мир не глобален, реальные производства уходят, заказы разместить нечего, и это все начинает схлопываться в пустоту.
1: И по логике вещей в такой момент должно вмешиваться государство как нечто, что защищает права его граждан. Но здесь мы сталкиваемся с европейской бюрократией и сопутствующими структурами.
0: Правильно. Там, где государство сильное, оно начинает изъятие активов. Не национализацию. Национализация подразумевает выплаты какие-то. А здесь просто изъятие. Четкое, понятное, многоступенчатое. То, что делает сейчас Россия, что делала последние годы, то будут делать в мире все. И в итоге вот эти вот чудные корпорации, ну, те, у которых очень разбросаны были по миру, они просто умрут. Те, которые более-менее сконцентрированы где-то, ну, там, есть ключевое ядро, плюс не полностью вообще отдали все производство, что-то из себя представляют, какие-то функции управления могут, они как-то досохранятся. Но им нужно будет опять становиться управленцами, опять заниматься всеми этими вопросами, а не отдавать их на откуп и сидеть, читать ежеквартальные отчеты и отслеживать, чтобы дивиденды четко пришли через все вот эти вот схемы, серые, белые, называются какие только угодно, и оказались в доступе. Это абсолютно другая культура. И мы получаем, приходим к ситуации, когда привычная нам среда разрушается. Да, они какое-то время будут надеяться, что можно пересидеть, что можно, как это вот было в 22-м году при уходе из России, они продавали это все там, за какие-то копейки местному менеджменту, подписывали соглашение, что у них есть 5 лет выкупить это обратно за эти же копейки. Но время прошло. Они уже ничего не выкупят, все. Плюс те люди, которые из наемных менеджеров вдруг стали владельцами, которые оказались встроены в другие отношения, с которыми пообщались, поговорили, объяснили, что называется, какие у них есть возможности, какая у них есть ответственность, они теперь другого мнения. И они теперь четко понимают, что защитить их может только родное, любимое государство. И они будут теперь к нему максимально лояльны, потому что те, кто не был лояльны, тех отловили на ранних этапах и заменили на прикомандированных сотрудников. Ну или приставили прикомандированных сотрудников, чтобы они отслеживали, как это все происходит. И это будет общей темой, общими принципами. Вы превратили свои замечательные индустриальные технологичные компании в макетплейсы. Ну, друзья, кто же виноват?
1: А изменить текущее положение вещей возможно с помощью силовых каких-то методов. Поэтому столь ожесточенное сопротивление Европы в украинском вопросе.
0: Ну, тут изменить как? Тот же Дональд Трамп, он начинает уже говорить, дорогие транснациональные корпорации, кто хочет работать в США, будьте добры, переносите все сюда. Не сами переезжайте пока, производство все сюда, сами вы потом переедете. У вас вариантов не будет. То есть, как бы, ну, каждому будет ставиться вопрос, с кем ты, с кем вы мастера культуры. Вы остаетесь в Европе, ну, тогда забудьте про западное полушарие. Кто не поймет, тот, соответственно, будет ну, лишен всего за пределами. И ничего вы тут не сделаете. Можете как угодно рассуждать, придумывать тренды. Переждать не выйдет.
1: И создать однополярный мир на этот раз под европейским гегемоном нет ни сил, ни возможностей.
0: Ближайшие лет 30 не получится. Собственно говоря, тот же Шваб в январе 22 года, еще до начала СВО, фактически написал, что на 30 лет глобализации нет. То есть они даже это увидели, что не получится. Поэтому пересидеть не получится. Закрываем, забываем. А Европа сопротивляется, потому что она боится признать то, что происходит. Плюс она очень большие ставки сделала на ограбление России, на уничтожение России. Они искренне думали, что если сейчас Киев победит, они его разграбят Россию и заткнут свои проблемы. Ребят, не вышло, а вы еще и последние резервы бросили в этот котел, поэтому ну, ваша

0: ставка не сыграла, платить придется в разы больше.
1: Да, и не только вам, но и потомкам. Благодарю вас, Андрей Юрьевич, за беседу. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов. Работал выпуск новостей. И дальше прямой эфир на «Радио Спутник».

0: испытание новой ракетной системы КНДР. Контекст. Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты, которая может стать огромной головной болью для противников. Прежде всего, Японии и Южной Кореи, но и США, имеющих военные базы в этих странах. По словам Ким Чен Ына, испытания стали демонстрацией сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил КНДР. Подробностей он не привел, но, по мнению военных экспертов, речь может идти о модернизированной версии гиперзвуковой баллистической ракеты под названием Хвасон-Пхо-11МА. Она способна преодолеть расстояние свыше 900 километров. Ракета стала более маневренной и низколетящей, что снижает способность ПВО и ПРО противника вовремя ее обнаружить и ликвидировать. Южная Корея, Япония и США после пуска провели внеплановое совещание, на котором обсуждали меры противодействия ракетной программе Пхеньяна. В начале сентября КНДР поставила на вооружение новый эсминец «Кангон», боевые системы которого были испытаны ранее. А весной в этой стране в рамках масштабной модернизации вооруженных сил прошли испытания обновленной версии РСЗО КН-25. Это самая мощная и точная ракетная система залпового огня в мире.
1: Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Кирова. Президент Ирана опроверг планы по созданию ядерной бомбы. Любимого пригласила коллег из Объединенных Арабских Эмиратов принять участие в кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Подробности далее.